0: кредиты Яндекс.Банку, еще что-то. Когда ты видишь свои деньги и не можешь с ними ничего сделать, вот самое неприятное. Но сейчас хорошо, что все разрешилось. И в момент, когда я выводил деньги, не связано с тем, что я хотел вывести, а просто Яндекс, видимо, в виде компенсации за доставленное неудобство предоставлял уже 20% на короткий срок. То есть там сейчас было 10%, у меня лежали деньги, а он давал 20% до 17 октября. Но меня это не заинтересовало, и я решил, что 20% мне неинтересны, деньги я из Яндекс.Банка все забрал.
1: Людмила из Зеленограда.
2: Мы улетаем на отдых, нам нужно было крупную сумму в районе там 100 тысяч рублей обменять как бы с собой, а мы ничего не можем. У меня деньги на накопительном счете, доступ к нему нет. День-два, окей, все понятно, но, честно, вот в понедельник вечером уже стало напрягать. Непонятно, а дальше что? А доколе как бы? Кредитки, не кредитки, родственники, что делать, собственно говоря? Утром муж проснулся раньше меня, залез, слава богу, доступ получили, разбудил меня радостной новостью. Претензий к Яндексу, конечно, нет. Мы на сервисах Яндекса, ну, как бы мы их любители, да, у нас не только банк, у нас все на свете от Яндекса, мы их очень сильно любим. Но не хватило какой-то информации, особенно когда ты видишь, что они чинят Яндекс.Такси, Яндекс.Доставки, это все очень здорово, но только как этим воспользоваться, если нету денег, у которых доступ нет. Поддержка не работает вообще, ноль, дозвониться нереально. Какой-то информации в новостях, в интернете, на их каких-то приложениях сайта тоже отсутствует. Мы чиним, мы стараемся. Это здорово, но никогда ты сидишь с тремя детьми и фактически без денег.
3: В Яндекс.Пэй сообщили, что после недавних атак на дата-центр инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы не просто восстановить работу сервиса, но и сохранить высокий уровень безопасности финансовых данных. Также компании удалось перезапустить большинство публичных сервисов, таких как почта, доставка, такси и другие, однако сбои все еще возможны. Умный дом с Алисой вновь работает, хотя и с ограничениями. Восстановление B2B продуктов Яндекса идет медленнее. Так, доступ к рекламным инструментам сильно ограничен. Рекламные компании партнеров продолжают работать, но пока нет возможности менять их параметры и просматривать отчеты. Личный кабинет Яндекс.Директа до сих пор закрыт. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно, сообщили Бизнес.ФМ при службе Яндекс.Рекламы.
4: Реклама наших партнеров продолжает работать. Показы не прекращались. Компании идут по тем настройкам и бюджетам, которые бизнес задал сам. И это касается и Яндекс.Директа. Объявления показываются, дневные и недельные бюджеты соблюдаются. Но при этом доступ к личному кабинету директа и бизнеса временно ограничен по техническим причинам. Инженеры при этом делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно. И сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы. По очереди восстанавливается доступ к рекламным кабинетам и, например, интерфейс для агентств AdFox, а также кабинет рекламной сети Яндекса уже снова работают.
3: Каким образом Яндексу удалось всего за несколько дней починить многие продукты и сервисы, и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры, об этом Михаил Задорожный.
5: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены полностью или частично 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
6: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу, они пытаются как-то это все дело оптимизировать, но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров, и они открывали новые дата-центры, готовили, кстати, 6-й к запуску, в конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений. Ну, это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Го, карты и все подобное. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничением ними по мощности.
5: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны. В тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей. А почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам. И таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
7: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную, дружественную юрисдикцию, локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с персданными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
5: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Наверное, это правильно. Противнику это знать совсем не нужно. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Anthropic предупреждает, что ИИ-модели могут начать копировать самих себя, проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов и заявила, что ИИ-модели уже через несколько месяцев могут стать способными к самовоспроизведению, то есть модель сможет копировать сама себя на разные устройства, изолировать, отключить их, при этом будет сложным. Валерий Обадоев продолжит.
8: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса – это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставке была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально могут заражать устройства, другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, микроволновки, роутеры и другие устройства, пока еще не существует. Но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев, комментирует разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
9: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены, у них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети, но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
8: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае, это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют и агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
10: Как нам кажется, гораздо больше проблемы является появляется потенциал использования и моделей, и агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводят.
8: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
11: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Гордость английской технической мысли, изобретатель паровоза, инженер-конструктор Джордж Стефенсон через много лет после своей смерти неожиданно стал причиной серьезных финансовых потерь британской казны. В 1990 году Банк Англии выпустил несколько миллионов банкнот достоинством в 5 фунтов стерлингов с портретом Стефенсона. Но обнаружилось, что год кончины изобретателя под его портретом указан неверно. 1845 вместо 1848. Тираж пришлось срочно перепечатать, списав в убыток все расходы на производство и уничтожение неправильных купюр. «Деньги к деньгам». На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экономика России будет расти медленнее, чем год назад. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, динамика ключевой ставки воздействует на кредит и спрос постепенно. Эффекты проявляются через 3-6 кварталов, то есть через год-полтора. В прошлом году ВВП России вырос на 1%. Российский рынок кибербезопасности будет расти быстрее мира. В 2025-2031 годах увеличение ожидается в среднем на 14,8% в год, сообщил КЕПТ. В компании прогнозируют удвоение российского рынка кибербезопасности к 2030 году. К 2031 он может достигнуть 763 миллиардов рублей. Аналитики отмечают, что это может произойти как за счет развития новых продуктов, так и за счет перехода на платформенную модель построения инфраструктуры информационной безопасности. Минимальная продуктовая корзина в России подешевела на 0,7% за месяц и на 1,6% за год, сообщает ТАСС. Сильнее всего за год упали цены на сливочное масло на 24%, а также на рис и свинину. В сентябре также подешевели овощи, морковь, картофель, капуста, свекла и лук от 11 до 24%. Домклик сообщает, что цены на новостройки ускорили рост в сентябре. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,9% до 194 600 рублей. Темп подорожания растут четвертый месяц подряд, а за год цены прибавили более 10%. Сентябрьскую динамику аналитики связывают с повышенным спросом во второй половине месяца перед изменением условий семейной ипотеки с 1 октября. На вторичном рынке квадратный метр достиг 131 700 рублей, это плюс 12% за год. По оценке аналитиков, готовое жилье продолжит дорожать быстрее новостроек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Панчелеев. Банки пожаловались на приставов. Национальный совет финансового рынка призвал ЦБ и Федеральную службу судебных приставов разобраться с проблемой массовой рассылки запросов в банки. Как рассказал бизнес-ФМ глава НСФР Андрей Емелин, в период с 18 по 21 сентября служба буквально завалила кредитные организации запросами о должниках. Количество обращений превышало обычный объем в 10-12 раз, а местами и в 30. Банки с таким потоком справиться не могут, а граждане рискуют стать жертвами ошибочных блокировок и повторных списаний. И жалобы от россиян не заставили себя ждать. Иван Медведев подробнее.
13: Счет по запросам в эти дни шел на миллионы. Только в один банк и только 19 числа пришло почти 13 миллионов обращений от приставов. А по закону у банков есть всего 3 дня, чтобы ответить ФССП. Иначе штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, проблема рискует стать системной. Емелин утверждает, что никакого сбоя в системе рассылки запросов не было. Просто ФССП так удобнее. Приставы направили во все банки запросы обо всех должниках, независимо от того, есть ли у них там счета или нет. Банковское сообщество предлагает сначала выяснять через ФНС, где открыты счета должника, и только после этого обращаться в конкретные банки. Также банки просят освободить их от ответственности за задержки из-за сентябрьского наплыва запросов. О том, почему массовая рассылка запросов произошла именно сейчас, рассуждает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
14: Во-первых, в начале года менялся порядок распределения взысканных средств между взыскателем и исполнительным сбором тем самым. Если раньше исполнительный сбор взыскивался в самую последнюю очередь, то сейчас он пропорционально взимается из поступающих средств. Поэтому у службы судебных приставов появился денежный стимул финансовый выполнять планы по сбору непосредственно в моменте. Почему сейчас? Сама рассылка, вот судя по данным открытым, она произошла в последнюю неделю сентября. Это, в принципе, совпадает с обычной практикой полугодовой, 9-месячной наладки различных внутренних процедур. Они как раз около полугода берут паузу с момента нововведения, и дальше уже технические средства организационные запускаются. И в сентябре начало делового сезона, когда все вернулись из отпусков, и все это запустилось.
13: Плюс цифровизация и увеличение прогнозов по сборам, которым нужно соответствовать. При этом юрист уверен, что какого-то злого умысла по отношению к банкам тут нет, и рано или поздно баланс по числу запросов будет найден, но, возможно, через суд. Другие эксперты, опрошенные бизнес-ФМ, не исключили, что проблема может быстро перекинуться и на граждан. И как только мы рассказали о жалобе банков на приставов, нам написали сразу несколько человек о том, что они уже столкнулись с непонятными блокировками и взысканиями. У жителя Петербурга Романа возник долг по решению суда первой инстанции. Взыскатель передал исполнительный лист приставам, и они начали производство. Затем апелляционная инстанция отменила решение, однако взыскание продолжилось. И за несколько дней на одну и ту же сумму на одном и том же счете арест был наложен 4 раза, говорит Роман.
15: 7 числа наложили арест на 129 тысяч рублей по счету. Потом через 2 дня еще раз наложили. Думал, наверное, может, техническая ошибка произошла. И потом после этого 3-й арест произошел 12 числа и 4-й арест 13 числа. По одному исполнительному производству на одну и ту же сумму. Как это произошло, непонятно. То есть 4 ареста на одно исполнительное производство. По одному долгу продублировали 4 ареста. Сумма долга составляет 130 тысяч рублей, а взыскать пытаются 500, с чем-то 530.
13: А вот история москвички Татьяны. На прошлой неделе банк сообщил ее матери о блокировке карты и списал с нее 8 тысяч рублей. Больше на карте не было.
16: Оказалось, что это сумма долга за исполнительный сбор от февраля 2016 года, о котором мама просто не знала. Сам долг уже давно погашен, а вот почему не взыскали еще в 2016 году начисление за исполнительный сбор, осталось неясным, где были приставы почти 11 лет. Мама поехала к приставам. Ей объяснил пристав, что в сентябре у них был масштабный сбой, и у многих вывалились вот такие долги хвосты. И что придется все оплатить, иначе все равно спишут, как придет пенсия в следующем месяце. Оплачен ли был этот исполнительный сбор ранее, или из-за сбоя оплатили повторно, доказать уже сложно. Так что пришлось долг погасить, чтобы карту разблокировали.
13: В начале 20-х годов мы очень часто рассказывали о жалобах граждан на блокировки счетов из-за долгов тезок и так далее. И суть всегда сводилась к тому, что даже если списание или блокировка были ошибочными, или же человек был реально должен, но все погасил, после этого люди очень долго не могли добиться от приставов снятия претензий. Потом волна таких жалоб стихла. И, как говорит тот же Владимир Фокин, практика его компании показывает, что сейчас на решение этой проблемы уходит максимум неделя. Но о самих ошибках нам снова начали рассказывать слушатели. Получить оперативный комментарий от службы судебных приставов редакции пока не удалось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Фонд «Мир медведей» выступил против упрощения охоты на бурого медведя и обратился в Минприроды и к губернатору Красноярского края. Зоозащитники опасаются массового отстрела зверей и роста браконьерства. Однако, по мнению охотоведов, действующая система уже не справляется, а людям нужна защита здесь и сейчас. Подробнее Олеся Савоськина.
17: Поводом стало совещание в Сибирском федеральном университете в начале октября, созванное после серии нападений хищников на людей. На нем эксперты и чиновники предложили увеличить или вообще отменить квоты на отстрел бурого медведя в проблемных регионах, продлить сезон охоты и упростить выдачу разрешений. За добытого зверя предлагают платить до 35 тысяч рублей. А если он угрожает людям, сначала отстреливать, потом сообщать властям, как это делали в советское время. В этом году в России от нападений медведей погибли не меньше 26 человек. Сейчас ограничения из-за хищников действуют как минимум в 7 регионах. Самая сложная обстановка – в Восточной Сибири. Однако зоозащитники считают, что массовый отстрел не искоренит причины, из-за которых медведи идут к людям. Например, пожары и вырубку лесов. А ослабление правил может открыть дорогу браконьерам, говорит председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
18: Текущие квоты не выбираются. Можно их увеличить, но это ничего не даст. Стоимость лицензии на медведя тоже копеечная – 3000 рублей. Стоимость надо увеличивать, чтобы стимулировать охотников более ответственно подходить и к самой охоте, и улучшить контроль охоты со стороны государственных органов. Ослабление ограничений в сочетании с публичными призывами к массовому отстрелу создадут условия для незаконной добычи медведей под предлогом защиты населения. Что мы видим сейчас на Алтае творилось, на территории заповедника. Текущая нормативно-правовая база очень лояльна к охоте. Конфликты между медведями и людьми не являются функцией численности медведей. Пример. Дарвинский природный заповедник, где высокая численность медведя, при этом за 80 лет ни одного конфликта. Сейчас вот охота на медведя разрешена до 31 декабря, когда, в общем-то, зверь уже находится в берлоге. Куда уж дальше-то?
17: В Красноярском крае в прошлом сезоне действительно разрешали добыть больше 4500 медведей, а добыли меньше 250. Но у охотоведов свои аргументы. Идти на медведя стало дорого и невыгодно. На шкуру почти нет спроса. Мясо приходится проверять на трихинеллез. По одному разрешению охотиться можно не больше 30 дней, хотя сам сезон длится несколько месяцев. За 30 лет численность бурого медведя в России выросла больше, чем вдвое. Сейчас их свыше 300 тысяч. Продолжает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
19: В любом государстве самое ценное – это человек, а не бурые медведи. Мы упустили ситуацию, она вышла из-под контроля. И мы – это охотничье сообщество и руководство, которое курирует охотхозяйственную деятельность в России. Зоозащитники, не соображая ничего, просто пиарятся. А надо делать дело. На сегодня в Минприроды поступило более 2000 жалоб от зоозащитников, однотипных, причем ссылаются на так называемого Пашу Пашкова. Это не человек, это группа людей, живущие не в России, якобы защищающие природу Родины. На самом деле они все это дело только парализуют, нарабатывают на этом денег.
17: Больше всего погибших сейчас в Красноярском крае – 7 человек. Возбудили дело о халатности. Прокуратура считает, что необходимые меры защиты приняли слишком поздно. Кандидат биологических наук, охотовед, автор книги «Мохнатый бог» и главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар назвал происходящее красноярской катастрофой. Есть, казалось бы, и более гуманный способ – поймать опасного зверя и увести его подальше в тайгу. Но это далеко не просто, говорит Кречмар.
20: Людей, которые умеют ловить медведей, в стране меньше, чем пальцев у меня на двух руках. И это требует специальной тренировки, а также специального юридического оформления работы с наркотическими отравляющими веществами. Практика показывает, если медведя отводишь на 60 километров, он приходит 100%. Если медведя отводишь на 200 километров, их приходит обратно треть. Для того, чтобы отвезти его на 200 километров в тайгу, у нас сейчас вертолет стоит 410 тысяч. То есть сводить медведя туда и вернуться уже почти миллион. Тайга вся медведями поделена. Если мы вывозим медведя в тайгу, он или сам двигает других животных, или они его выгоняют. В любом случае, вместо увезенного в тайгу медведя, нам выйдет еще один медведь. Не работает.
17: Охота на бурого медведя ограничена ежегодными лимитами, а в 15 регионах хищник занесен в местные красные книги. Сейчас правительство обсуждает возможность дать охотникам больше свободы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил также определить территории, которым выделят дополнительные деньги на регулирование численности животных. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер ФС 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Черное море. Она возникла после атаки ВСУ на танкер «Афромакс Рио» 6 октября. Экипаж из 23 граждан Индии был спасен. Никто не пострадал. В результате ЧП произошло возгорание нефтепродуктов. Его потушили. Посольство России во Франции назвало действия французских ВМС, которые задержали танкер ДФ «Пик» в открытом море, нарушением норм международного права. В диппредставительстве заявили, что Париж не уведомлял о задержании судна. Сейчас посольство выясняет, есть ли среди членов экипажа россияне. О задержании танкера накануне сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Дональд Трамп заявил о готовности остаться на посту президента США еще на один срок. Об этом он сказал в ходе предвыборного митинга республиканской партии в штате Огайо, когда толпа начала скандировать «еще 4 года», имея в виду еще один его президентский срок. Трамп также отметил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре США ждет экономический успех, какого еще никто не видел. Международная федерация тенниса продлила отстранение Федерации тенниса России от членства в организации. Решение принято на ежегодной ассамблее в Алма-Ате. Россия отстранена от международных командных теннисных турниров с марта 2022 года. Также приостановлено членство Федерации тенниса России и Белоруссии и отменены турниры в этих странах. В одиночных разрядах выступления россиян на турнирах Ассоциации теннисистов, профессионалов и женской теннисной ассоциации разрешены только в нейтральном статусе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Контакты по энергетическому перемирию на Украине продолжаются, но изменений пока нет, заявили в Кремле. На этом фоне Вашингтон Пост пишет о неком мирном плане, который якобы обсуждает США и Европа, а Россия должна согласиться на заморозку. По линии фронта Украина признает контроль на России над уже занятыми территориями. При этом Украина получит от США и Европы гарантии безопасности на уровне статьи 5 договора НАТО. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси, сообщил министр транспорта Никитин на встрече с президентом. Министерство хотело бы исключить необоснованные наценки за детские тарифы, как это комментируют таксисты. И студентов, отчисленных за нарушение дисциплины, Минобразование предлагает на 5 лет лишать права на восстановление в ВУЗе. Кого это может коснуться и смогут ли возмутители спокойствия в принципе восстановиться? Подробности на Business FM. Дизельная дипломатия вместо духа Анкориджа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по энергетическому перемирию на Украине продолжаются, но изменений пока нет. О новом мирном плане написала газета «Вашингтон Пост». В нем говорится о прекращении удара по НПЗ. Также Москве предлагается заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности. На специальный механизм для послевоенного восстановления Украины создадут Всемирный банк и инвестиционные компании BlackRock. Украина получит от США и Европы гарантии безопасности на уровне статьи 5 договора НАТО, а Россия должна согласиться на заморозку по линии фронта, Украина признать контроль России над уже занятыми территориями. Насколько все это реализуемо, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Новый план напоминает прошлогодний план Трампа из 28 пунктов. Но теперь там нет требований к Украине уйти из-под контрольной части Донбасса. Конфликт замораживается по линии фронта. Зато от Киева требуется признание российского контроля над уже занятыми территориями. Россия, если откажется от максимальных территориальных требований, получила бы то, чего пока не может обещать даже военный успех – легитимацию новых границ. Второе важное отличие – подключение Европы. Вместо обещанного в прежнем плане возвращения в Большую Восьмерку и совместных проектов в США предлагается большой договор Москвы с Европой по новой архитектуре безопасности. Новый проект означает отказ от формулы Анкориджа. Он реалистичнее лишь в том смысле, что от Киева не требуется сдать Славянско-Краматорский укрепрайон. Тут одна неисполнимая уступка, меняется она другую. Конституция Украины все равно допускает изменение территорий только через всеукраинский референдум. Но и для Москвы заморозка по линии фронта означает отказ от конституционных претензий на неподконтрольные ей части 4 областей, включая Запорожье и Херсон. Пока план остается лишь наброском, зато механизм давления на Киев уже просматривается. Спецпосланники Трампа во время переговоров во Флориде пригрозили остановить передачу разведданных ВСУ, а в Европе опасаются приостановки поставок американского оружия. А тут еще Трамп призвал к смене власти в Киеве, считая Зеленского главным препятствием к миру. Возможно, Белый дом тем самым посылает Кремлю сигнал. Если Вашингтон сможет принудить Украину к энергетическому перемирию, то сможет принудить ее и к большой сделке. И действительно, с 10 октября ВСУ несколько дней по российским НПЗ не били, хотя Зеленский публично отвергал такой вариант. Что касается разведданных, то Зеленский заявил, что перед ударом баллистикой по Киеву в ночь на 13 октября Украина не получила предупреждения о пусках. Впрочем, глава МИД Андрей Сибига утверждает, что сотрудничество с Америкой продолжается, а задержка с оповещением связана с особым типом примененного вооружения, а именно ракетами С-400, которые трудно отследить. Сам Трамп заверил, что США не прекращали передачу разведывательной информации Украине. Так что это пока лишь угрозы. Москва пока реагирует на все это немногословно, что объяснимо. Получив сделку по дизелю и как минимум паузу в ударах по НПЗ, Кремлю выгоднее ждать, пока Вашингтон дожимает Киев, чем критиковать новый план «Черновик». В случае предметного обсуждения ряд пунктов Москва почти наверняка отвергнет. Гарантии безопасности Украине по модели статьи 5 НАТО пока непонятны, но для Москвы неприемлем там натовский контингент. Также Москва не захочет делить прибыль от продажи энергоресурсов с Киевом. Это отчасти напоминало бы репарации. ситуации. Москву не устроило бы также и поэтапное, и условное снятие санкций с возможностью их восстановления. Плюс проблема замороженных активов. Непонятно пока и по поводу ограничения численности ВСУ, отказу от НАТО, статуса русского языка и церкви. Это все то, что Путин называет первопричинами конфликта. В Европе, конечно, постепенно растет понимание, что разговаривать с Москвой все же придется, но уж очень постепенно. При этом без участия Европы никакой новый план не сработает. Пока ЕС детально на новый план вообще никак не отреагировал. Стоит признать, что новый вариант урегулирования выглядит более сбалансированным, чем все, что до сих пор предлагал Белый дом. Он требует уступок от обеих сторон, а главное, впервые всерьез включает в общую формулу Европу. Киеву предлагают обменять Краматорск на подпись под потерей Крыма и Мариуполя, Москве юридическое признание территориальных приобретений на отказ от Запорожья и Херсона. Европе доктрину непризнания результатов войны на новую систему безопасности с участием России. Со стороны все это кому-то покажется логичным компромиссом, но на деле выглядит пока не очень реализуемым. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что без нажима на Киев никаких консультаций не будет.
3: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Один из крупнейших в мире банков изображения, Getty Images, планирует банкротство на фоне высоких долгов и конкуренции с искусственным интеллектом. Как сообщает Hollywood Reporter, компания проведет реструктуризацию. Презентация для инвесторов Getty раскрыла, что ее бизнес iStock столкнулся со снижением спроса. А в соцсетях и СМИ даже появились кричащие заголовки, что фотобанкам настал конец из-за ИИ. Действительно ли это так, продолжит Валерий Убадоев.
8: Один из факторов, повлиявших на финансовое положение Getty – конкуренция с искусственным интеллектом. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 тысячи до 241. По мнению экспертов, в основном с давлением со стороны нейросетей столкнулась фотография для рекламы. Там, где нужна картинка «счастливая семья» или «деловая встреча», контент можно сгенерировать, рассуждают эксперты. А вот новостные и репортажные снимки сохраняют ценность. Абстрактно сгенерировать картинку футбольного матча можно, но болельщики будут ждать реального кадра со стадиона. Например, если речь корпоративных медиабанках крупных компаний, то этот сегмент конкуренция с нейросетями не затронула, говорит директор по продуктам группы компании Picvario Василий Колосов.
2: В нашей специфике, что клиенты фотобанка, что клиенты нашей платформы работают с аутентичным контентом, там AI-генерация им не очень интересна. Фото их сотрудников, объектов, спортивные матчи, новостные материалы. Наш медиабанк относится к новостным медиабанкам, там AI сгенерированному контенту не место, всем нужна аутентичность. Другое дело именно сток, там, где люди ищут какой-то сделать ключевой визуал в каком-то онлайн-контенте. Там, конечно, генеративный ИИ очень сильно, очевидно, сместил позиции классических фотобанков. И все ведет к тому, что им кажется, нужно будет как-то переизобретать свою бизнес-модель.
8: А фотографы, которые раньше продавали фото в стоке, получая от продажи в среднем от 15 до 35%, оказались в непростой ситуации. Цены на стоковые фото и так падали. Это началось еще до бума нейросетей. Но сейчас они, что называется, на грани себестоимости. Рассуждает фотограф, руководитель фотоагентства Global Look Press Сергей Фомин.
4: Фотографам таким сейчас не сладко. Во-первых, они в значительной степени отрезаны от мировых рынков. Таким бизнесом сейчас заниматься сложно. Не говоря уж о том, что, конечно, генеративные сети замещают достаточно быстро ждут, так скажем, в таком общем стоковом контенте.
8: А вот что касается работы Getty Images в России, то отечественные, например, дизайнеры и так уже пострадали из-за санкций. Оплачивать фотографии стало крайне проблематично. Поэтому материалы от зарубежных стоков российские дизайнеры в основном предпочитают не использовать. Кроме того, к качеству ИИ генерации есть вопросы. Продолжает сооснователь студии дизайна Blik Маргарита Лазаренко.
22: На самом деле права на них никуда не деваются. И даже если сейчас эти компании обратятся за неправомерное использование материалов, маловероятно, что какие-то легальные последствия наступят. Мы все же все надеемся на то, что в какой-то момент у нас будет улучшение всех международных этих отношений, и дальше у нас может наступить уже тот момент, когда постфактум прилетит. Поэтому стараемся эти материалы не использовать, если не можем легально все эти лицензии лицензии оплачивать. И всего несколько нейронок на данный момент дают тот уровень качества, который, так скажем, не отличить от реальных фотографий. Поэтому пока, к сожалению, технически оно не дает реализацию.
8: Сейчас Getty ставит на направление, связанное с новостной и редакционной фотографией. Но рынок не слишком оптимистичен. Акции Getty Images на фоне новостей о банкротстве в моменте обвалились на 68%. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом. Главной целью министерства – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. Таксисты уже предполагают, что всех водителей обяжут возить детские кресла. Так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
5: Ситуацию с детскими тарифами в такси министр транспорта назвал болезненной историей. Министерство сейчас размышляет, как этот вопрос урегулировать. Проблем, как пояснили нам таксисты, несколько. Главное – детские кресла, люльки и бустеры занимают место. Если водитель может разместить одного ребенка, он автоматически не может загрузить один большой чемодан. Для поездок от вокзала или аэропорта это критично. Второй момент, если возишь детский тариф, гораздо чаще катаешься на химчистку. Третье, к перевозке детей предъявляются строгие требования по росту и даже весу ребенка. И все это заставляет отказаться от детского тарифа, говорит таксист Юрий.
6: Если я планирую перевозить детей, и я заранее не могу знать, какой именно будет ребенок по возрасту. Кроме того, по правилам дорожного движения сейчас как бы это не выглядело абсурдно. Ребенок должен весить не менее 30 килограмм, вести, допустим, на том же бустере. Это мне что, ростомер в машине возить и весы специально для детей? Там штрафы более чем серьезные, особенно в Москве штрафы просто дикие. То есть за перевозку ребенка с нарушением требований. И поэтому я при всем том, что вроде как и имеется опыт, знание города, я тариф детский не включаю вообще. Для меня это большая проблема. Кресло занимает место.
5: Как сообщили в Минтрансе, главная цель – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. По поводу их размера мнения разделились. Опрошенные нами водители называют цифры от 30 до 300 рублей за одно кресло. Если детей больше, надбавка тоже вырастает. Эксперимент редакции в середине дня во вторник показал, что наценка в Москве за одно кресло может достигать и 400-600 рублей. Но многое, опять же, зависит от динамического ценообразования Яндекса. Тем более сейчас, когда водителей на дорогах меньше из-за сбоев. Заявление Минтранса можно трактовать и так, что рассматривается введение требования для всех таксистов по перевозке детских кресел. Сейчас такого обязательства для всех нет. Водитель обязан возить кресло только если работает с детским тарифом. В случае радикальных мер будут такие же серьезные последствия, уверен московский таксист Петр.
7: Если отменят вообще, чтобы не было этого тарифа детского, то значит обяжут всех таксистов возить с собой детские кресла. Я ничего не имею против детей, но я не катаю детский тариф. Из-за того, что кресло занимает у тебя пол багажника, если у тебя там два человека с аэропорта едут, там два чемодана уже не помещаются. Потом очень много раз сразу после заказа с ребенком едешь сразу на химчистку. Поэтому не все согласны возить детский тариф. Ну а кто хочет? Вот у него включен детский тариф, у него есть кресло, есть люди, я знаю, у которых по два кресла. Я вам скажу, что если не будет доплаты за детей вообще, и никто не будет возить детей. Я просто говорю то, что будет. Вот он приедет, посмотрит, что стоит женщина с ребенком, и он проедет дальше.
5: По словам министра транспорта Андрея Никитина, министерство сейчас проводит с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. В Башкирии, к примеру, тестируются льготные промокоды для многодетных семей. Это одно из решений. В Яндексе нам уточнили, что эксперимент по 30% скидке для многодетных семей проходит не только в Уфе, но и в Нижнем Новгороде, Челябинске и Краснодаре. Чтобы воспользоваться льготой, надо подать заявление в МФЦ, и там семье выдадут промокоды для заказа в приложении. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Вначале был бизнес. Как появлялись города?
23: Тында, Амурская область, 30 тысяч жителей. Еще в середине 19 века в местных реках было найдено золото. Поселение было основано лишь в 1917-м, как перевалочный пункт золотодобытчиков. Бурно развиваться город начал в 1937-м при строительстве БАМа.
0: Как появлялись города на Бизнес FM. компании и корпорации.
17: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
17: В Подмосковье в следующем году планируют открыть совместное российско-китайское производство промышленных роботов. Его запустят компании Smart Import и CRP Robot в индустриальном парке «Титан». На первом этапе партнеры собираются вложить около 500 миллионов рублей. Предприятие займет площадь в 5000 квадратных метров. В самом парке уже разрабатывают роботов-манипуляторов, автоматические системы хранения и оборудование для складов. Власти Подмосковья предлагают таким производителям льготы, в том числе аренду помещений по сниженной ставке. АвтоВАЗ добавил фургон «Лада Ларгус» в сервис подписки на автомобили. Арендовать его можно за 51 тысячу рублей в месяц, компаниям за 53 тысячи. В стоимость уже входит страховка и техобслуживание. Причем, если бизнес оформляет подписку сразу на 5 машин, залог вносить не придется. Ранее в программе была доступна только «Лада Веста». Пока сервис работает в Москве и Петербурге, но в дальнейшем АвтоВАЗ планирует расширить его географию и добавить другие модели. Победа в этом месяце откроет 5 дополнительных маршрутов в Эмираты. С 25 октября можно будет улететь из Москвы в Абу-Даби и из Уфы в Дубай. С 26 из Екатеринбурга, а с 27 из Казани и Владикавказа в Дубай. Рейсы между Москвой и Абу-Даби будут выполняться 4 раза в неделю, по остальным направлениям 2 раза. В сентябре «Победа» уже возобновила полеты в Дубай из Москвы и Махачкалы. За первый месяц мы воспользовались почти 12 тысяч пассажиров. Новости компании корпораций – держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Миноборнауки предложило запретить студентам, отчисленным за плохую дисциплину, возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Проект соответствующего приказа размещен на портале правовых актов. Новые правила коснутся бакалавриата, специалитета и магистратуры. При этом по федеральному закону об образовании через 5 лет после отчисления студенты уже не могут восстановиться в вузе. То есть проект приказа потенциально запрещает студентам, отчисленным за дисциплину, вернуться в тот же вуз в принципе. Последние 4 года из российских вузов были отчислены десятки студентов после их задержания за участие или организацию несогласованных политических митингов. Вузы трактуют это как нарушение устава, то есть как дисциплинарное нарушение. Но в целом отчислить за плохую дисциплину непросто. Порядок взыскания регулирует действующий приказ Миноборнауки. Это замечание и выговоры отчисления уже как крайние меры, говорит ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
9: Отчисление применяется, если никакие другие меры воздействия не дали. Решение о взыскании обязательно приказом объявляется. Приказ доводится до студента. Он имеет право на нем не расписаться. Составляется акт, что отказался от подписи. Взыскание считается действующим в течение года. Либо можно снять взыскание отдельным приказом, если, наоборот, студент себя хорошо проявил. Студент может обжаловать взыскание, которое к нему применено. В каждом университете есть такая комиссия по регулированию споров и решений. Решение комиссии является уже окончательным. Это достаточно экзотические случаи, потому что, за что можно студента отчислить из вуза в связи с грубым нарушением дисциплины? Какой-нибудь, извините, пьяный дебош в общежитии, с порчей мебели, битьем стекол и так далее. Наглый обман и академическая нечестность. Мой опыт в протяжении нескольких десятков лет, знаете, кого выгоняли за поведение, что называется, из вуза, да? Это выдающийся персонаж, честно. На грани уже отношений с Уголовным кодексом.
10: Восстановиться можно?
9: По общему правилу в течение 5 лет. На 6-й год восстанавливаться нельзя, надо поступать заново. ЕГЭ сегодня можно использовать 4 года. На следующий год этот же человек с теми же баллами ЕГЭ, не прилагая никаких усилий, оказывается студентом, опять не учится, опять прогуливает, опять отчисляет. Он нам такой, зачем? При этом никто, повторяю, не запрещает поступать заново. Поэтому мера, в общем, на мой взгляд, никакая не экстраординарная, вполне разумная. Гораздо чаще отчисления происходят или за академическую неуспеваемость, или, к сожалению, по собственному желанию.
3: Борис Падалкин, ректор МГТУ Станкин. О том, почему эту меру можно назвать полезной, говорит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
11: Я понимаю, почему министерство предложило эту поправку, и, кстати, я ее поддерживаю. Потому что бывают такие случаи, когда студент уже на первом курсе, в первом семестре, совершил жесткое нарушение. И получается, что мы, например, применяем к нему жесткую меру дисциплинарного воздействия и отчисляем его. Реальный кейс привожу. И в соцсетях в этом году ходила информация, в ТикТоке студенты об этом рассказывали. Есть студент, он олимпиадник, он обидел девушку, избил. Вуз его отчислил, а на следующий год студент, поскольку он олимпиадник, имеет право без вступительных испытаний, опять решил поступить в этот вуз. И оказывается, у нас в порядке приема нет ни одного пункта в законе об образовании, который бы запретил вузу вновь принимать того, кто совершил жесткое правонарушение.
3: Владимир Колодкин, проректор президентской академии. Если проект приказа Миноборнауки будет утвержден в нынешней редакции, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1.5% и превысил 2420 пунктов. Это максимальное значение с конца июня. А в лидерах роста акции Яндекса, ФК-система и Озона рубль в целом стабилен, несмотря на рост покупок валюты Минфином. На Мосбирже юань торговался во вторник вечером в районе 12,5 рублей. На Форексе российская валюта немного подешевела по отношению к доллару. Итоги дня подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
10: Наш рынок вновь двигала геополитика и сообщение о том, что некий новый мирный план готовит США и Европа для России и Украины, и о том, что якобы США прекратили подачу разведданных Украине, что, впрочем, США опровергают. На геополитике мы уже обновили максимум с конца июня. Что еще влияло на рынки и чего нам, собственно, ждать?
12: В основном геополитика. Я бы единственным не был настолько позитивным. Сегодняшний опубликованный мирный план был опубликован в Washington Post в разделе «Мнение автора», то есть это неофициальное мнение СМИ. А вот та самая дизельная сделка, о которой, скорее всего, говорили пару дней назад, несмотря на то, что объем был достаточно скромный, около 300 тысяч тонн дизеля, меньше 2-3% потребления США, но эта сделка сопровождалась первым значимым ослаблением санкций в сторону России. То есть что-что, а вот это я читал небольшой оттепель в отношении с Россией с 1 с 2022 года.
10: Этого хватило на несколько дней позитива. Главный вопрос, сами по себе, конечно, объем небольшой, но, тем не менее, все надеются на что-то большее. Насколько оправданы такие надежды и, соответственно, чего ждать от нашего рынка?
12: Рынок до сих пор очень дешевый. То есть, если мы посмотрим на какие-то фундаментальные показатели, то рынок в целом закладывает большой негатив как со стороны геополитики, так и со стороны динамики поставки. Поэтому текущий позитив – это как просто повод не расти выше справедливых значений, а просто отойти от постоянного негативного флера. Поэтому, ну, будем смотреть за новостями, сказать, что сейчас мы как-то излишне выросли на позитиве, но тоже было бы больше года коррекции странно.
10: По наблюдениям, крупный капитал сейчас в фондовый рынок-то России не идет, наоборот, даже выходит, поскольку есть возможности безрисковых инвестиций с большой доходностью, которая превышает доходность даже по самым перспективным российским акциям, я имею в виду дивиденды. То есть кто сейчас двигает рынок вверх и чем это может закончиться?
12: Здесь движение происходит по двум причинам. Первое – это закрытие шортов, потому что там последние несколько месяцев было открыто рекордное количество шортов физическими лицами. То есть люди на росте индекса закрывают короткую позицию, короткая позиция закрывается покупкой базового актива, что толкает рынок. Плюс просто идет передислокация капитала. Если мы посмотрим, тот самый КФ, который десятки миллионов на депозитах, о котором всегда говорили, как способ подтолкнуть рынок, он изначально там около 1,5 триллиона перекочевал в фонды облигаций. На последней коррекции рынка облигаций и ОФЗ, в частности, несколько сотен миллиардов было из фондов облигаций Лондона. И вот на текущем импульсе, они, если посмотреть по статистике, немного поступают на рынок акций, но все равно это десятки миллиардов рублей. Это не что-то там существенное, что можно условно переставить на индекс там 2400 на условно там 3000 пунктов. То есть это пока не речь идет о крупном капитале, о котором
10: Спросили. Чего нам ждать от ближайшего заседания Центробанка? Вряд ли, конечно, снизит ставку, но главное, это какая будет риторика и как это может повлиять на фондовые рынки, или уже все в рынке, и рынок сейчас не очень-то следит за ставкой ЦБ и его риторикой.
12: Да, вообще, ну, в базовом сценарии ставка сохраняется на этом заседании, снижается на 25 базисных пунктов до 13,75%. В декабре очень важно смотреть на бюджет. Вопрос не в том, как он вышел, а вопрос в том, как он будет исполняться. Потому что, если мы посмотрим там последние несколько лет, к сожалению, ожидания и реальность, они не совпадали. И там недавно выступали представители Банка России, сказали, что исходя из текущего бюджета, среднесрочный прогноз, который, ну, достаточно позитивный, остатки, он корректироваться не будет. Но нужно смотреть из имеющихся данных по бюджету. Если дефицит будет увеличиваться, я боюсь, что на следующий год мы можем там более жесткую риторику и ставку там в среднем по году выше 12% увидеть.
3: Это был инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев. И отмечу, Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду на 83 рубля 87 копеек, евро 93,77 и юаня 12,50.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика.
13: В результате Трафальгарской битвы 1805 года французский флот оказался разгромлен. Так как воевать с Британией на море Наполеон больше не мог, он решил расправиться с соседом исключительно экономическими средствами. Соединенному Королевству была объявлена континентальная блокада, которой под давлением могущественного Парижа пришлось присоединиться к ключевым европейским державам. Император надеялся, что Британия теперь перестанет быть главной мастерской Старого Мира и выгодные заказы окажутся в руках Франции. Но ничего подобного не произошло. Европейские государства использовали любые уловки, чтобы продолжать сотрудничать с Англией, чьи товары по-прежнему были и дешевле, и качественнее возможных аналогов. Поэтому карикатуристы тех времен сравнивали почти десятилетнюю блокаду то с дырявым забором, то с голландским сыром.
23: Конфликты и экономика на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Ко мне в гости пришел Ираклий Раданая, продюсер кино. Говорили о том, что в воздухе, и о чувствах, о том, как мы какие события переосмысляем во взрослом состоянии. Он вспомнил очень личную историю. Она происходила во время трагических событий конфликта между Грузией и Абхазией. Тогда Ираклий переживал ее совсем мальчиком.
15: Я недавно стал об этом думать, о том, что когда это все началось, мне было 12 лет, и это все произошло, как вспышка какая-то. Мы жили как в раю, в Гаграх, в Абхазии, в субтропике, вот здесь кипарисы, здесь пальмы, здесь эвкалипты, море здесь. Мы выехали, нас сначала вывезли маму, Эку, мою сестру родную. Мы же перемешанная семья, грузино-абхазская. Мы сначала переехали вся абхазская часть нашей семьи в Сочи, на улицу Макаренко. Из своих дворцов переехали в какую-то двухкомнатную квартиру, где нас было человек 19, наверное. Дедушки, бабушки. А отец был до сих пор в Гаграх. И мы ехали на телеграф, ты звонил в Гагру узнать. Я вот помню день, отца не было, и у нас даже связи не было. Он должен был приехать, он не приехал. Мама позвонила в Гагры домой, и ей сказали, что отца убили.

0: смотрю, думаю.
1: Ираклий Рданая, продюсер кино, отец четверых детей. Так он просил его представить. Кир Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Группа сенаторов от обеих партий направила к Дональду Трампу письмо с критикой дизельной сделки с Россией и призывом отказаться от нее, сообщает журнал Axios. Кроме того, инициаторы призывают президента США усилить и расширить санкции против России. Они считают, что соглашение по закупке дизеля у России не поможет заключить справедливый мир и не принесет выгоды США. Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бензаидом Аль-Нахаяном поставки дизельного топлива в рамках договоренности Москвы и Вашингтона, также решила о вариантах урегулирования кризиса в Персидском заливе и о двустороннем стратегическом сотрудничестве. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг предложение о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их в Москве. Он заявил, что такое случится только через его труп, передает Guardian. Глава МИД Великобритании Якоб Миллипенд также заявил, что ЕС должен пересмотреть свою политику в отношении российских активов. МИД России вызвал посла Бельгии Мишеля Жеребцова из-за заявлений военно-политического руководства этой страны об угрозах со стороны Москвы. Дипломату заявлено, что российская сторона решительно отвергает подобные утверждения. Бельгийскую сторону призвали снизить накал антироссийской риторики. Посольство России на Маврикии призвало сограждан к осторожности из-за начавшихся на острове беспорядков. Россиянам советуют выбирать пути объезда районов центральной и западной части острова. Жалоб от российских туристов на Маврикии на фоне массовых беспорядков не поступало. Местные власти уверяют, что обстановка спокойная, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей после атак на дата-центры. Оплата картами и стикерами работает в полном объеме, однако некоторые функции по-прежнему недоступны. Что рассказывает пользователи Яндекс Пэй? Anthropic предупреждает, что ИИ-модели скоро смогут копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства, изолировать и отключить их при этом будет сложно. Чем это грозит пользователям? Банки пожаловались ЦБ, что не справляется с валом обращений от судебных приставов. Те массово запрашивают информацию о должниках до 12 миллионов обращений в сутки. А за отсутствие ответа в трехдневный срок банкам грозят большие штрафы. Подробности на Business FM. Яндекс Пэй возвращается. После атак на дата-центры Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме, возвращается переводы по СБП и реквизитам. Однако некоторые функции по-прежнему недоступны. О работе платежного сервиса рассказывает пользователь Яндекс Пэй.
5: Москвичка Анна.
6: Сервисы Яндекс Пэй начали работать уже практически в полном объеме. Из того, что работает, можно перевести с вклада на карту. Мы смогли оплатить магнит-доставку и налог. Из того, что не работает, невозможно перевести средства на сторонние банки. Но в любом случае уже оплата проходит. Не всегда корректно отображается баланс. Если, грубо говоря, мы перевели с вклада на карту 5000, то он отображает, что как будто перевели с вклада 1000. Потом, спустя некоторое время, все обновляется и отображается корректно.
5: Житель Екатеринбурга Павел.
7: Утром деньги на Яндекс.Сейве, на накопительном счете уже были доступны для вывода, и я их оттуда вывел. Сейчас у меня там денег нет. Неприятная история, связана она не с тем, что мне там надо было платить кредиты Яндекс.Банку и еще что-то. Когда ты видишь свои деньги и не можешь с ними ничего сделать, вот самое неприятное. Но сейчас хорошо, что все разрешилось. И в момент, когда я выводил деньги, не связано с тем, что я хотел вывести, а просто Яндекс, видимо, в виде компенсации за доставленное неудобство предоставлял уже 20% на короткий срок. То есть там сейчас было 10%, у меня лежали деньги, а он давал 20% до 17 октября. Но меня это не заинтересовало, и я решил, что 20% мне неинтересны. Деньги я из Яндекс.Банка все забрал.
5: Людмила из Зеленограда.

0: летаем на отдых, нам нужно было крупную сумму в районе там 100 тысяч рублей обменять как бы с собой, а мы ничего не можем. У меня деньги на накопительном счете, доступа к нему нет. День-два, окей, все понятно, но, честно, вот в понедельник вечером уже стало напрягать. Непонятно, а дальше что? А доколе как бы? Кредитки, не кредитки, родственники, что делать, собственно говоря? Утром муж проснулся раньше меня, залез, слава богу, доступ получили, разбудил меня радостной новостью. Претензий к Яндексу, конечно, нет. Мы на сервисах Яндекса, ну, как бы мы их любители, да, у нас не только банк, у нас все на свете от Яндекса, мы их очень сильно любим. Но не хватило какой-то информации, особенно когда ты видишь, что они чинят Яндекс.Такси, Яндекс.Доставки, это все очень здорово, но только как этим воспользоваться, если нету денег, которых доступ нет. Поддержка не работает вообще, ноль, дозвониться нереально. Какой-то информации в новостях, в интернете, на их каких-то приложениях сайта тоже отсутствует. Мы чиним, мы стараемся. Это здорово, но никогда ты сидишь с тремя детьми и фактически без денег.
1: В Яндекс.Пэй сообщили, что после недавних атак на дата-центр инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы не просто восстановить работу сервиса, но и сохранить высокий уровень безопасности финансовых данных. Также компании удалось перезапустить большинство публичных сервисов, таких как почта, доставка, такси и другие, однако сбои все еще возможны. Умный дом с Алисой вновь работает, хотя и с ограничениями. Восстановление B2B продуктов Яндекса идет медленнее. Так, доступ к рекламным инструментам сильно ограничен. Рекламные компании партнеров продолжают работать, но пока нет возможности менять их параметры и просматривать отчеты. Личный кабинет Яндекс.Директа до сих пор закрыт. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно, сообщили Бизнес FM при службе Яндекс.Рекламы.
2: Реклама наших партнеров продолжает работать. Показы не прекращались. Компании идут по тем настройкам и бюджетам, которые бизнес задал сам. И это касается и Яндекс.Директа. Объявления показываются, дневные и недельные бюджеты соблюдаются. Но при этом доступ к личному кабинету директа и бизнеса временно ограничен по техническим причинам. Инженеры при этом делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно. И сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы. По очереди восстанавливается доступ к рекламным кабинетам и, например, интерфейс для агентств AdFox, а также кабинет рекламной сети Яндекса уже снова работают.
1: Каким образом Яндексу удалось всего за несколько дней починить многие продукты и сервисы, и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры, об этом Михаил Задорожный.
3: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены полностью или частично 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
4: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу, они пытаются как-то это все дело оптимизировать, но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров, и они открывали новые дата-центры, готовили, кстати, 6-й к запуску, в конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений. Ну, это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Го, карты и все подобное. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
3: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны, в тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей, а почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам, и таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
5: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную, дружественную юрисдикцию, локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с персданными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
3: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Наверное, это правильно. Противнику это знать совсем не нужно. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Anthropic предупреждает, что ИИ-модели могут начать копировать самих себя, проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов и заявила, что ИИ-модели уже через несколько месяцев могут стать способными к самовоспроизведению. То есть модель сможет копировать сама себя на разные устройства, изолировать, отключить их, при этом будет сложным. Валерий Убадоев продолжит.
6: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса – это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставке была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально могут заражать устройства, другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, микроволновки, роутеры и другие устройства, пока еще не существует. Но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев, комментирует разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
7: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены. У них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети, но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
6: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае, это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют ИИ-агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
8: Как нам кажется, гораздо больше проблемой является потенциал использования моделей и агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность. деятельности на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводит.
6: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «Серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Кошелек или жизнь? В 1585 году будущий автор Дон Кихота Мигель де Сервантес был захвачен в плен у берегов Каталонии берберскими корсарами. Пираты перевезли испанца в Алжир, где он оказался в статусе раба. Найденные при Мигеле рекомендательные письма создавали впечатление, что он высокопоставленный и состоятельный пленник. Поэтому новые хозяева Сервантеса переслали его семье письмо, в котором потребовали выкуп 500 золотых эскудо. Сегодня это было бы около 200 тысяч долларов США. Мигель пробыл в плену почти 5 лет. 4 его попытки побега окончились неудачей. Но в итоге семья Сервантеса при материальной помощи монашеского ордена Тринитариев все же собрала необходимую сумму и освободила будущего классика мировой литературы. Кошелек или жизнь? Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экономика России будет расти медленнее, чем год назад. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, динамика ключевой ставки воздействует на кредит и спрос постепенно. Эффекты проявляются через 3-6 кварталов, то есть через год-полтора. В прошлом году ВВП России вырос на 1%. Российский рынок кибербезопасности будет расти быстрее мира. В 2025-2031 годах увеличение ожидается в среднем на 14,8% в год, сообщил КЕПТ. В компании прогнозируют удвоение российского рынка кибербезопасности к 2030 году. К 2031 он может достигнуть 763 миллиардов рублей. Аналитики отмечают, что это может произойти как за счет развития новых продуктов, так и за счет перехода на платформенную модель построения инфраструктуры информационной безопасности. Минимальная продуктовая корзина в России подешевела на 0,7% за месяц и на 1,6% за год, сообщает ТАСС. Сильнее всего за год упали цены на сливочное масло на 24%, а также на рис и свинину. В сентябре также подешевели овощи, морковь, картофель, капуста, свекла и лук от 11 до 24%. Домкрик сообщает, что цены на новостройки ускорили рост в сентябре. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,9% до 194 600 рублей. Темпы подорожения растут четвертый месяц подряд, а за год цены прибавили более 10%. Сентябрьскую динамику аналитики связывают с повышенным спросом во второй половине месяца перед изменением условий семейной ипотеки с 1 октября. На вторичном рынке квадратный метр достиг 131 700 рублей, это плюс 12% за год. По оценке аналитиков, готовое жилье продолжит дорожать быстрее новостроек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Панчелеев. А банки пожаловались на приставов. Национальный совет финансового рынка призвал ЦБ и Федеральную службу судебных приставов разобраться с проблемой массовой рассылки запросов в банки. Как рассказал бизнес-ФМ глава НСФР Андрей Емелин, в период с 18 по 21 сентября служба буквально завалила кредитные организации запросами о должниках. Количество обращений превышало обычный объем в 10-12 раз, а местами и в 30. Банки с таким потоком справиться не могут, а граждане рискуют стать жертвами ошибочных блокировок и повторных списаний. И жалобы от россиян не заставили себя ждать. Иван Медведев подробнее.
11: Счет по запросам в эти дни шел на миллионы. Только в один банк и только 19 числа пришло почти 13 миллионов обращений от приставов. А по закону у банков есть всего 3 дня, чтобы ответить ФССП. Иначе штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, проблема рискует стать системной. Емелин утверждает, что никакого сбоя в системе рассылки запросов не было. Просто ФССП так удобнее. Приставы направили во все банки запросы обо всех должниках, независимо от того, есть ли у них там счета или нет. Банковское сообщество предлагает сначала выяснять через ФНС, где открыты счета должника, и только после этого обращаться в конкретные банки. Также банки просят освободить их от ответственности за задержки из-за сентябрьского наплыва запросов. О том, почему массовая рассылка запросов произошла именно сейчас, рассуждает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
12: Во-первых, в начале года поменялся порядок распределения взысканных средств между взыскателем и исполнительным сбором тем самым. Если раньше исполнительный сбор взыскивался в самую последнюю очередь, то сейчас он пропорционально взимается из поступающих средств. Поэтому у службы судебных приставов появился денежный стимул финансовый выполнять планы по сбору непосредственно в моменте. Почему сейчас? Сама рассылка, вот судя по данным открытым, она произошла в последнюю неделю сентября. Это, в принципе, совпадает с обычной практикой полугодовой, девятимесячной наладки различных внутренних процедур. Они как раз около полугода берут паузу с момента нововведения, и дальше уже технические средства организационные запускаются. И в сентябре начало делового сезона, когда все вернулись из отпусков, и все это запустилось.
11: Плюс цифровизация и увеличение прогнозов по сборам, которым нужно соответствовать. При этом юрист уверен, что какого-то злого умысла по отношению к банкам тут нет, и рано или поздно баланс по числу запросов будет найден, но, возможно, через суд. Другие эксперты, опрошенные Business FM, не исключили, что проблема может быстро перекинуться и на граждан. И как только мы рассказали о жалобе банков на приставов, нам написали сразу несколько человек о том, что они уже столкнулись с непонятными блокировками и взысканиями. У жителя Петербурга Романа возник долг по решению суда первой инстанции. Взыскатель передал исполнительный лист приставам, и они начали производство. Затем апелляционная инстанция отменила решение, однако взыскание продолжилось. И за несколько дней на одну и ту же сумму на одном и том же счете арест был наложен 4 раза, говорит Роман.
13: 7 числа наложили арест на 129 тысяч рублей по счету. Потом через 2 дня еще раз наложили. Думал, наверное, может, техническая ошибка произошла. И потом после этого 3-й арест произошел 12 числа и 4-й арест 13 числа. По одному исполнительному производству на одну и ту же сумму. Как это произошло, непонятно. То есть 4 ареста на одно исполнительное производство. По одному долгу продублировали 4 ареста. Сумма долга составляет 130 тысяч рублей, а взыскать пытается 500, с чем-то 530.
11: А вот история москвички Татьяны. На прошлой неделе банк сообщил ее матери о блокировке карты и списал с нее 8 тысяч рублей. Больше на карте не было.
14: Оказалось, что это сумма долга за исполнительный сбор от февраля 2016 года, о котором мама просто не знала. Сам долг уже давно погашен, а вот почему не взыскали еще в 2016 году начисление за исполнительный сбор, осталось неясным, где были приставы почти 11 лет. Мама поехала к приставам. Ей объяснил пристав, что в сентябре у них был масштабный сбой, и у многих вывалились вот такие долги хвосты. И что придется все оплатить, иначе все равно спишут, как придет пенсия в следующем месяце. Оплачен ли был этот исполнительный сбор ранее или из-за сбоя оплатили повторно, доказать уже сложно. Так что пришлось долг погасить, чтобы карту разблокировали.
11: В начале 20-х годов мы очень часто рассказывали о жалобах граждан на блокировки счетов из-за долгов тезок и так далее. И суть всегда сводилась к тому, что даже если списание или блокировка были ошибочными, или же человек был реально должен, но все погасил, после этого люди очень долго не могли добиться от приставов снятия претензий. Потом волна таких жалоб стихла. И, как говорит тот же Владимир Фокин, практика его компании показывает, что сейчас на решение этой проблемы уходит максимум неделя. Но о самих ошибках нам снова начали рассказывать слушатели. Получить оперативный комментарий от службы судебных приставов редакции пока не удалось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
1: Фонд «Мир медведей» выступил против упрощения охоты на бурого медведя и обратился в Минприроды и губернатору Красноярского края. Зоозащитники опасаются массового отстрела зверей и роста браконьерства. Однако, по мнению охотоведов, действующая система уже не справляется, а людям нужна защита здесь и сейчас. Подробнее Олеся Савоськина.
15: Поводом стало совещание в Сибирском федеральном университете в начале октября, созванное после серии нападений хищников на людей. На нем эксперты и чиновники предложили увеличить или вообще отменить квоты на отстрел бурого медведя в проблемных регионах, продлить сезон охоты и упростить выдачу разрешений. За добытого зверя предлагают платить до 35 тысяч рублей. А если он угрожает людям, сначала отстреливать, потом сообщать властям, как это делали в советское время. В этом году в России от нападений медведей погибли не меньше 26 человек. Сейчас ограничения из-за хищников действуют как минимум в 7 регионах. Самая сложная обстановка – в Восточной Сибири. Однако зоозащитники считают, что массовый отстрел не искоренит причины, из-за которых медведи идут к людям. Например, пожары и вырубку лесов. А ослабление правил может открыть дорогу браконьерам, говорит председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
16: Текущие квоты не выбираются. Можно их увеличить, но это ничего не даст. Стоимость лицензии на медведя тоже копеечная – 3000 рублей. Стоимость надо увеличивать, чтобы стимулировать охотников более ответственно подходить и к самой охоте, и улучшить контроль охоты со стороны государственных органов. Ослабление ограничений в сочетании с публичными призывами к массовому отстрелу создадут условия для незаконной добычи медведей под предлогом защиты населения. Что мы видим сейчас на Алтае творилось, на территории заповедника. Текущая нормативно-правовая база очень лояльна к охоте. Конфликты между медведями и людьми не являются функцией численности медведей. Пример. Дарвинский природный заповедник, где высокая численность медведя, при этом за 80 лет ни одного конфликта. Сейчас вот охота на медведя разрешена до 31 декабря, когда, в общем-то, зверь уже находится в берлоге. Куда уж дальше-то?
15: В Красноярском крае в прошлом сезоне действительно разрешали добыть больше 4500 медведей, а добыли меньше 250. Но у охотоведов свои аргументы. Идти на медведя стало дорого и невыгодно. На шкуру почти нет спроса. Мясо приходится проверять на трихинеллез. По одному разрешению охотиться можно не больше 30 дней, хотя сам сезон длится несколько месяцев. За 30 лет численность бурого медведя в России выросла больше, чем вдвое. Сейчас их свыше 300 тысяч. Продолжает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
17: В любом государстве самое ценное – это человек, а не бурые медведи. Мы упустили ситуацию, она вышла из-под контроля. И мы – это охотничье сообщество и руководство, которое курирует охотхозяйственную деятельность в России. Зоозащитники, не соображая ничего, просто пиарятся. А надо делать дело. На сегодня в Минприроды поступило более 2000 жалоб от зоозащитников, однотипных, причем ссылаются на так называемого Пашу Пашкова. Это не человек, это группа людей, живущие не в России, якобы защищающие природу Родины. На самом деле они все это дело только парализуют, нарабатывают на этом денег.
15: Больше всего погибших сейчас в Красноярском крае – 7 человек. Возбудили дело о халатности. Прокуратура считает, что необходимые меры защиты приняли слишком поздно. Кандидат биологических наук, охотовед, автор книги «Мохнатый бог» и главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар назвал происходящее красноярской катастрофой. Есть, казалось бы, и более гуманный способ – поймать опасного зверя и увести его подальше в тайгу. Но это далеко не просто, говорит Кречмар.
18: Людей, которые умеют ловить медведей в стране, меньше, чем пальцев у меня на двух руках, и это требует специальной тренировки, а также специального юридического оформления работы с наркотическими отравляющими веществами. Практика показывает, если медведя отводишь на 60 километров, он приходит 100%. Если медведя отводишь на 200 километров, их приходит обратно треть. Для того, чтобы отвести его на 200 километров в тайгу, на сейчас вертолет стоит 410 тысяч. То есть сводить медведя туда и вернуться уже почти миллион. Тайга вся медведями поделена. Если мы вывозим медведя в тайгу, он или сам двигает других животных, или они его выгоняют. В любом случае, вместо увезенного в тайгу медведя, нам выйдет еще один медведь. Не работает.
15: Охота на бурого медведя ограничена ежегодными лимитами, а в 15 регионах хищник занесен в местные красные книги. Сейчас правительство обсуждает возможность дать охотникам больше свободы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил также определить территории, которым выделят дополнительные деньги на регулирование численности животных. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
9: Дело вкуса с Катей Калиной.
19: «Рубель» – новый ресторан русской кухни в Гоме, претендующий на туристов, зевак, шопоголиков. Хотелось бы иностранных и с деньгами, но можно уже любых. Кабачковая икра в меню найдется. По мне, так было бы точнее назвать ресторан «Барышня-крестьянка», намекая на адюльтер помещика-дворянина с крепостной. Тарелки с активным золотом соседствуют с плетеными корзинками, в которых подается хлеб. Котлеты для валя и рябчик с фуа-гра и белыми грибами в одном ряду с супом из подосиновиков и перловой кашей. Впрочем, непростой. Гастрономически воспитанный в Европе, напоминающий испанскую паэлью, которой наша перловка и наши же магаданские креветки невероятно, кстати говоря, идут. Блюдо это готовится на двоих, и в меню одно из тех, на которые в Рубель можно захотеть вернуться. Зеленый салат мимо, среднестатистический московский, несмотря на аппетитно анонсированный в описании крыжовниковый винегрет. Из парадно-отпускных блюд, которые в ресторане на Красной площади заказываются просто в силу торжественности момента, даже если вы в Москве живете. Бутерброды на зубок, тортинки под бокал игристого с икрой морского ежа и хреном, гравлаксом или селедкой с фуа-гра. А может вообще ложка черной икры под бокал шампанского перед театром. 2200 рублей цена предложения. А там уж врите брату-китайцу про русские традиции и что у нас так каждый день. Ну и свежепресольная форель в меню ресторана в центре Первопрестольной. Не могла, как выпускница филфака, пройти мимо, не цокнув языком от лингвистического удовольствия. Свежепресольная. Запомнила, буду козырять. С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Черное море. Она возникла после атаки ВСУ на танкер «Афромакс» Рио 6 октября. Экипаж из 23 граждан Индии был спасен. Никто не пострадал. В результате ЧП произошло возгорание нефтепродуктов. Его потушили. Посольство России во Франции назвало действия французских ВМС, которые задержали танкер ДФ «Пик» в открытом море, нарушением норм международного права. В диппредставительстве заявили, что Париж не уведомлял о задержании судна. Сейчас посольство выясняет, есть ли среди членов экипажа россияне. О задержании танкера накануне сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Дональд Трамп заявил о готовности остаться на посту президента США еще на один срок. Об этом он сказал в ходе предвыборного митинга республиканской партии в штате Огайо, когда толпа начала скандировать еще 4 года, имея в виду еще один его президентский срок. Трамп также отметил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре США ждет экономический успех, какого еще никто не видел. Международная федерация тенниса продлила отстранение Федерации тенниса России от членства в организации. Решение принято на ежегодной ассамблее в Алма-Ате. Россия отстранена от международных командных теннисных турниров с марта 2022 года. Также приостановлено членство Федерации тенниса России и Белоруссии и отменены турниры в этих странах. В одиночных разрядах выступления россиян на турнирах Ассоциации теннисистов, профессионалов и женской теннисной ассоциации разрешены только в нейтральном статусе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Контакты по энергетическому перемирию на Украине продолжаются, но изменений пока нет, заявили в Кремле. На этом фоне Вашингтон Пост пишет о неком мирном плане, который якобы обсуждает США и Европа, а Россия должна согласиться на заморозку. По линии фронта Украина признает контроль на России над уже занятыми территориями, при этом Украина получит от США и Европы гарантии безопасности на уровне статьи 5 договора НАТО. Комментарий Георгия Буфта. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси, сообщил министр транспорта Никитин на встрече с президентом. Министерство хотело бы исключить необоснованные наценки за детские тарифы, как это комментируют таксисты. И студентов, отчисленных за нарушение дисциплины, Минобразование предлагает на 5 лет лишать права на восстановление в ВУЗе. Кого это может коснуться и смогут ли возмутители спокойствия в принципе восстановиться? Подробности на Бизнес FM. Дизельная дипломатия вместо духа Анкориджа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по энергетическому перемирию на Украине продолжаются, но изменений пока нет. О новом мирном плане написала газета «Вашингтон Пост». В нем говорится о прекращении удара по НПЗ. Также Москве предлагается заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности. На специальный механизм для послевоенного восстановления Украины создадут Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock. Украина получит от США и Европы гарантии безопасности на уровне статьи 5 договора НАТО, а Россия должна согласиться на заморозку по линии фронта. Украина признает контроль России над уже занятыми территориями. Насколько все это реализуемо, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
20: Новый план напоминает прошлогодний план Трампа из 28 пунктов. Но теперь там нет требований к Украине уйти из-под контрольной части Донбасса. Конфликт замораживается по линии фронта. Зато от Киева требуется признание российского контроля над уже занятыми территориями. Россия, если откажется от максимальных территориальных требований, получила бы то, чего пока не может обещать даже военный успех – легитимацию новых границ. Второе важное отличие – подключение Европы. Вместо обещанного в прежнем плане возвращения в Большую Восьмерку и совместных проектов в США предлагается большой договор Москвы с Европой по новой архитектуре безопасности. Новый проект означает отказ от формулы Анкориджа. Он реалистичнее лишь в том смысле, что от Киева не требуется сдать Славянско-Краматорский укрепрайон. Тут одна неисполнимая уступка, меняется она другую. Конституция Украины все равно допускает изменение территорий только через всеукраинский референдум. Но и для Москвы заморозка по линии фронта означает отказ от конституционных претензий на неподконтрольные ей части 4 областей, включая Запорожье и Херсон. Пока план остается лишь наброском. Зато механизм давления на Киев уже просматривается. Спецпосланники Трампа во время переговоров во Флориде пригрозили остановить передачу разведданных ВСУ, а в Европе опасаются приостановки поставок американского оружия. А тут еще Трамп призвал к смене власти в Киеве, считая Зеленского главным препятствием к миру. Возможно, Белый дом тем самым посылает Кремлю сигнал. Если Вашингтон сможет принудить Украину к энергетическому перемирию, то сможет принудить ее и к большой сделке. И действительно, с 10 октября ВСУ несколько дней по российским НПЗ не били, хотя Зеленский публично отвергал такой вариант. Что касается разведданных, то Зеленский заявил, что перед ударом баллистикой по Киеву в ночь на 13 октября Украина не получила предупреждения о пусках. Впрочем, глава МИД Андрей Сибига утверждает, что сотрудничество с Америкой продолжается, а задержка с оповещением связана с особым типом примененного вооружения, а именно ракетами С-400, которые трудно отследить. Сам Трамп заверил, что США не прекращали передачу разведывательной информации Украине. Так что это пока лишь угрозы. Москва пока реагирует на все это немногословно, что объяснимо. Получив сделку по дизелю и как минимум паузу в ударах по НПЗ, Кремлю выгоднее ждать, пока Вашингтон дожимает Киев, чем критиковать новый план «Черновик». В случае предметного обсуждения ряд пунктов Москва почти наверняка отвергнет. Гарантии безопасности Украине по модели статьи 5 НАТО пока непонятны, но для Москвы неприемлем там натовский контингент. Также Москва не захочет делить прибыль от продажи энергоресурсов с Киевом. Это отчасти напоминало бы репарации. Москву не устроило бы также и поэтапное, и условное снятие санкций с возможностью их восстановления. Плюс проблема замороженных активов. Непонятно пока и по поводу ограничения численности ВСУ, отказу от НАТО, статуса русского языка и церкви. Это все то, что Путин называет первопричинами конфликта. В Европе, конечно, постепенно растет понимание, что разговаривать с Москвой все же придется, но уж очень постепенно. При этом без участия Европы никакой новый план не сработает. Пока ЕС детально на новый план вообще никак не отреагировал. Стоит признать, что новый вариант урегулирования выглядит более сбалансированным, чем все, что до сих пор предлагал Белый дом. Он требует уступок от обеих сторон, а главное, впервые всерьез включает в общую формулу Европу. Киеву предлагают обменять Краматорск на подпись под потери Крыма и Мариуполя, Москве юридическое признание территориальных приобретений на отказ от Запорожья и Херсона, Европе доктрину непризнания результатов войны на новую систему безопасности с участием России. Со стороны все это кому-то покажется логичным компромиссом, но на деле выглядит пока не очень реализуемым. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что без нажима на Киев никаких консультаций не будет.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Один из крупнейших в мире банков изображений, Getty Images, планирует банкротство на фоне высоких долгов и конкуренции с искусственным интеллектом. Как сообщает Hollywood Reporter, компания проведет реструктуризацию. Презентация для инвесторов Getty раскрыла, что ее бизнес iStock столкнулся со снижением спроса. В соцсетях и СМИ даже появились кричащие заголовки, что фотобанкам настал конец из-за ИИ. Действительно ли это так, продолжит Валерий Убадоев.
6: Один из факторов, повлиявших на финансовое положение Getty – конкуренция с искусственным интеллектом. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 тысячи до 241. По мнению экспертов, в основном с давлением со стороны нейросетей столкнулась фотография для рекламы. Там, где нужна картинка «Счастливая семья» или «Деловая встреча», контент можно сгенерировать, рассуждают эксперты. А вот новостные и репортажные снимки сохраняют ценность. Абстрактно сгенерировать картинку футбольного матча можно, но болельщики будут ждать реального кадра со стадиона. Например, если речь корпоративных медиабанках крупных компаний, то этот сегмент конкуренция с нейросетями не затронула, говорит директор по продуктам группы компании Picvario Василий Колосов.
0: В нашей специфике, что клиенты фотобанка, что клиенты нашей платформы работают с аутентичным контентом, там AI-генерация им не очень интересна. Фото их сотрудников, объектов, спортивные матчи, новостные материалы. Наш медиабанк относится к новостным медиабанкам, там AI сгенерированному контенту не место, всем нужна аутентичность. Другое дело именно сток, там, где люди ищут какой-то сделать ключевой визуал в каком-то онлайн-контенте. Там, конечно, генеративный ИИ очень сильно, очевидно, сместил позиции классических фотобанков. И все ведет к тому, что им кажется, нужно будет как-то переизобретать свою бизнес-модель.
6: А фотографы, которые раньше продавали фото в стоке, получают продажи в среднем от 15 до 35%, оказались в непростой ситуации. Цены на стоковые фото и так падали. Это началось еще до бума нейросетей. Но сейчас они, что называется, на грани себестоимости. Рассуждает фотограф, руководитель фотоагентства Global Look Press Сергей Фомин.
21: Фотографам таким сейчас не сладко. Во-первых, они в значительной степени отрезаны от мировых рынков. Таким бизнесом сейчас заниматься сложно. Не говоря уж о том, что, конечно, генеративные сети замещают достаточно быстро таком общем стоковом контенте.
6: А вот что касается работы Getty Images в России, то отечественные, например, дизайнеры и так уже пострадали из-за санкций. Оплачивать фотографии стало крайне проблематично. Поэтому материалы от зарубежных стоков российские дизайнеры в основном предпочитают не использовать. Кроме того, к качеству и генерации есть вопросы. Продолжает сооснователь студии дизайна Blik Маргарита Лазаренко.
22: На самом деле права на них никуда не деваются. И даже если сейчас эти компании обратятся за неправомерное использование материалов, маловероятно, что какие-то легальные последствия наступят. Мы все же все надеемся на то, что в какой-то момент у нас будет улучшение всех международных этих отношений. И дальше у нас может наступить уже тот момент, когда постфактум прилетит. Поэтому стараемся эти материалы не использовать, если не можем легально все эти лицензии оплачивать. И всего несколько нейронок на данный момент дают тот уровень качества, который, так скажем, не отличить от реальных фотографий. Поэтому пока, к сожалению, технически оно не дает реализацию.
6: Сейчас Getty ставит на направление, связанное с новостной и редакционной фотографией. Но рынок не слишком оптимистичен. Акции Getty Images на фоне новостей о банкротстве в моменте обвалились на 68%. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом. Главной целью министерства – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. Таксисты уже предполагают, что всех водителей обяжут возить детские кресла. Так ли это? Евгений Пеличук подробнее.
23: Ситуацию с детскими тарифами в такси министр транспорта назвал болезненной историей. Министерство сейчас размышляет, как этот вопрос урегулировать. Проблем, как пояснили нам таксисты, несколько. Главное – детские кресла, люльки и бустеры занимают место. Если водитель может разместить одного ребенка, он автоматически не может загрузить один большой чемодан. Для поездок от вокзала или аэропорта это критично. Второй момент, если возишь детский тариф, гораздо чаще катаешься на химчистку. Третье, к перевозке детей предъявляются строгие требования по росту и даже весу ребенка. И все это заставляет отказаться от детского тарифа, говорит таксист Юрий.
24: Если я планирую перевозить детей, и я заранее не могу знать, какой именно будет ребенок по возрасту. Кроме того, по правилам дорожного движения мнение сейчас, как бы это не выглядело абсурдно, ребенок должен весить не менее 30 килограмм вести, допустим, на том же бустере. Это мне что, Растамир в машине возить и весы специально для детей? Там штрафы более чем серьезные, особенно в Москве штрафы просто дикие. То есть за перевозку ребенка с нарушением требований. И поэтому я при всем том, что вроде как и имеется опыт, знание города, я тариф детский не включаю вообще. Для меня это большая проблема. Кресло занимает место.
23: Как сообщили в Минтрансе, главная цель – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. По поводу их размера мнения разделились. Опрошенные нами водители называют цифры от 30 до 300 рублей за одно кресло. Если детей больше, надбавка тоже вырастает. Эксперимент редакции в середине дня во вторник показал, что наценка в Москве за одно кресло может достигать и 400-600 рублей. Но многое, опять же, зависит от динамического ценообразования Яндекса. Тем более сейчас, когда водителей на дорогах меньше из-за сбоев. Заявление Минтранса можно трактовать и так, что рассматривается введение требования для всех таксистов по перевозке детских кресел. Сейчас такого обязательства для всех нет. Водитель обязан возить кресло только если работает с детским тарифом. В случае радикальных мер будут такие же серьезные последствия, уверен московский таксист Петр.
2: Если отменят вообще, чтобы не было этого тарифа детского, то значит обяжут всех таксистов возить с собой детские кресла. Я ничего не имею против детей, но я не катаю детские тарифы. Из-за того, что кресло занимает у тебя пол багажника, если у тебя там два человека с аэропорта едут, там два чемодана уже не помещаются. Потом очень много раз, сразу после заказа с ребенком, едешь сразу на химчистку. Поэтому не все согласны возить детский тариф. Ну а кто хочет? Вот у него включен детский тариф, у него есть кресло, есть люди, я знаю, у которых по два кресла. Я вам скажу, что если не будет доплаты за детей, вообще никто не будет возить детей. Я просто говорю то, что будет. Вот он приедет, посмотрит, что стоит женщина с ребенком, и он проедет дальше.
23: По словам министра транспорта Андрея Никитина, министерство сейчас проводит с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. В Башкирии, к примеру, тестируются льготные промокоды для многодетных семей. Это одно из решений. В Яндексе нам уточнили, что эксперимент по 30% скидке для многодетных семей проходит не только в Уфе, но и в Нижнем Новгороде, Челябинске и Краснодаре. Чтобы воспользоваться льготой, надо подать заявление в МФЦ, и там семье выдадут промокоды для заказа в приложении. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
4: В студии Олеся Савыскина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
4: В Подмосковье в следующем году планируют открыть совместное российско-китайское производство промышленных роботов. Его запустят компании Smart Import и CRP Robot в индустриальном парке Титан. На первом этапе партнеры собираются вложить около 500 миллионов рублей. Предприятие займет площадь в 5000 квадратных метров. В самом парке уже разрабатывают роботов-манипуляторов, автоматические системы хранения и оборудование для складов. Власти Подмосковья предлагают таким производителям льготы, в том числе аренду помещений по сниженной ставке. АвтоВАЗ добавил фургон «Лада Ларгус» в сервис подписки на автомобили. Арендовать его можно за 51 тысячу рублей в месяц, компаниям за 53 тысячи. В стоимость уже входит страховка и техобслуживание. Причем, если бизнес оформляет подписку сразу на 5 машин, залог вносить не придется. Ранее в программе была доступна только «Лада Веста». Пока сервис работает в Москве и Петербурге, но в дальнейшем АвтоВАЗ планирует расширить его географию и добавить другие модели. Победа в этом месяце откроет 5 дополнительных
15: дополнительных маршрутов в Эмираты. С 25 октября можно будет улететь из Москвы в Абу-Даби и из Уфы в Дубай. С 26 из Екатеринбурга, а с 27 из Казани и Владикавказа в Дубай. Рейсы между Москвой и Абу-Даби будут выполняться 4 раза в неделю, по остальным направлениям 2 раза. В сентябре «Победа» уже возобновила полеты в Дубай из Москвы и Махачкалы. За первый месяц мы воспользовались почти 12 тысяч пассажиров. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Миноборнауки предложило запретить студентам, отчисленным за плохую дисциплину, возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Проект соответствующего приказа размещен на портале правовых актов. Новые правила коснутся бакалавриата, специалитета и магистратуры. При этом по федеральному закону об образовании через 5 лет после отчисления студента уже не могут восстановиться в вузе. То есть проект приказа потенциально запрещает студентам, отчисленным за дисциплину, вернуться в тот же вуз в принципе. Последние 4 года из российских вузов были отчислены десятки студентов после их задержания за участие или организацию несогласованных политических митингов. Вузы трактуют это как нарушение устава, то есть как дисциплинарное нарушение. Но в целом отчислить за плохую дисциплину непросто. Порядок взыскания регулирует действующий приказ Миноборнауки. Это замечание, выговоры и отчисления уже как крайние меры, говорит ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
5: Отчисление применяется, если никакие другие меры воздействия не дали. Решение о взыскании обязательно приказом объявляется. Приказ доводится до студента. Он имеет право на нем не расписаться. Составляется акт, что отказался от подписи. Взыскание считается действующим в течение года. Либо можно снять взыскание отдельным приказом, если, наоборот, студент себя хорошо проявил. Студент может обжаловать взыскание, которое к нему применено. В каждом университете есть такая комиссия по регулированию споров и решений. Решение комиссии является уже окончательным. Это достаточно экзотические случаи, потому что, за что можно студента отчислить из вуза в связи с грубым нарушением дисциплины? Какой-нибудь, извините, пьяный дебош в общежитии, с порчей мебели, битьем стекол и так далее. Наглый обман и академическая нечестность. Мой опыт в протяжении нескольких десятков лет, знаете, кого выгоняли за поведение, что называется, из вуза, да? Это выдающиеся персонажи, честно. На грани уже отношений с Уголовным кодексом.
7: Восстановиться можно?
5: По общему правилу в течение 5 лет. На 6-й год восстанавливаться нельзя, надо поступать заново. ЕГЭ сегодня можно использовать 4 года, на следующий год этот же человек с теми же баллами ЕГЭ, не прилагая никаких усилий, оказывается студентом, опять не учится, опять прогуливает, опять отчисляет. Он нам такой, зачем? При этом никто, повторяю, не запрещает поступать заново. Поэтому мера, в общем, на мой взгляд, никакая не экстраординарная, вполне разумная, гораздо чаще отчисляет. Отчисления происходят или за академическую неуспеваемость, или, к сожалению, по собственному желанию.
1: Борис Падалкин, ректор МГТУ Станкин. О том, почему эту меру можно назвать полезной, говорит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
8: Я понимаю, почему министерство предложило эту поправку, и, кстати, я ее поддерживаю. Потому что бывают такие случаи, когда студент уже на первом курсе, в первом семестре, совершил жесткое нарушение. И получается, что мы, например, применяем к нему жесткую меру дисциплинарного воздействия и отчисляем его. Реальный кейс привожу. И в соцсетях в этом году ходила информация, в ТикТоке студенты об этом рассказывали. Есть студент, он олимпиадник, он обидел девушку, избил. ВУЗ его отчислил, а на следующий год студент, поскольку он олимпиадник, имеет право вступительных испытаний, опять решил поступить в этот ВУЗ. И оказывается, у нас в порядке приема нет ни одного пункта в законе об образовании, который бы запретил ВУЗу вновь принимать того, кто совершил жесткое правонарушение.
1: Владимир Колодкин, проректор президентской академии. Если проект приказы Миноборнауки будут утверждены в нынешней редакции, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1.5% и превысил 2420 пунктов. Это максимальное значение с конца июня. А в лидерах роста акции Яндекса, ФК-система и Озона рубль в целом стабилен, несмотря на рост покупок валюты Минфином. На Мосбирже юань торговался во вторник вечером в районе 12,5 рублей. На Форексе российская валюта немного подешевела по отношению к доллару. Итоги дня подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
12: Наш рынок вновь двигала геополитика и сообщение о том, что некий новый мирный план готовит США и Европа для России и
1: Украины, и о том, что якобы США прекратили подачу разведданных Украине, что, впрочем, США опровергают. На геополитике мы уже обновили максимум с конца июня. Что еще влияло на рынки и чего нам, собственно, ждать?
7: В основном геополитика. Я бы единственным не был настолько позитивным. Сегодняшний опубликованный мирный план был опубликован в Washington Post. В разделе мнение автора, то есть это не официальное мнение СМИ, а вот та самая дизельная сделка, о которой, скорее всего, говорили пару дней назад, несмотря на то, что объем ее достаточно скромный, около 300 тысяч тонн дизеля, меньше 2-3% потребления США, но эта сделка сопровождалась первым значимым ослаблением санкций в сторону России. То есть что-что, а вот это я читал небольшой оттепель в отношениях с Россией с 2022 года.
1: Этого хватило на несколько дней позитива. Главный вопрос, сами по себе, конечно, объем небольшой, но, тем не менее, все надеются на что-то большее. Насколько оправданы такие надежды и, соответственно, чего ждать от нашего рынка?
7: Рынок до сих пор очень дешевый. То есть, если мы посмотрим на какие-то фундаментальные показатели, то рынок в целом закладывает большой негатив как со стороны геополитики, так и со стороны динамики поставки. Поэтому текущий позитив – это как просто повод не расти выше справедливых значений, а просто отойти от постоянного негативного флера. Поэтому, смотреть за новостями, сказать, что сейчас мы как-то излишне выросли на позитиве, но тоже было бы больше года коррекции странно.
1: По наблюдениям, крупный капитал сейчас в фондовый рынок-то России не идет, наоборот, даже выходит, поскольку есть возможности безрисковых инвестиций с большой доходностью, которая превышает доходность даже по самым перспективным российским акциям, я имею в виду дивиденды. То есть, кто сейчас двигает рынок вверх и чем это может закончиться?
7: Движение происходит по двум причинам. Первое – это закрытие шортов, потому что там последние несколько месяцев было открыто рекордное количество шортов физическими лицами. То есть люди на росте индекса закрывают короткую позицию, короткая позиция закрывается покупкой базового актива, толкает рынок. Плюс просто идет передислокация капитала. Если мы посмотрим, тот самый КФ, который десятки миллионов на депозитах, о котором всегда говорили, как основе подтолкнуть рынок, он изначально там около 1,5 триллионов перекочевал в фонды облигаций. И последняя коррекция рынка облигаций и ОФЗ в частности, несколько сотен миллиардов было из фондов облигаций Лондона. И вот на текущем импульсе они, если посмотреть по статистике, немного поступают на рынок акций, но все равно это десятки миллиардов рублей. Это не что-то там существенное, что можно условно переставить на индекс там 2400 на условно там 3000 пунктов. То есть это пока не речь идет о крупном капитале, о котором вы только что спросили.
1: Чего нам ждать от ближайшего заседания Центробанка? Вряд ли, конечно, снизит ставку, но главное, это какая будет риторика и как это может повлиять на фондовые рынки, или уже все в рынке, и рынок сейчас не очень-то следит за ставкой ЦБ и его риторикой.
7: Да, вообще, в базовом сценарии ставка сохраняется на этом заседании, снижается на 25 базисных пунктов до 13,75%. А в декабре очень важно смотреть на бюджет. Вопрос не в том, как он вышел, а вопрос в том, как он будет исполняться. Потому что, если мы посмотрим там последние несколько лет, к сожалению, ожидания и реальность, они не совпадали. И там недавно выступали представители Банка России, сказали, что исходя из текущего бюджета, предыдущий прогноз, который достаточно позитивный, остатки, он корректироваться не будет. Но нужно смотреть из имеющихся данных по бюджету. Если дефицит будет увеличиваться, я боюсь, что на следующий год мы можем там более жесткую риторику и ставку там в среднем по году выше 12% увидеть.
1: Это был инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев. И отмечу, Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду на 83 рубля 87 копеек, евро 93,77 и юаня 12,50.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика.
13: В результате Трафальгарской битвы 1805 года французский флот оказался разгромлен. Так как воевать с Британией на море Наполеон больше не мог, он решил расправиться с соседом исключительно экономическими средствами. Соединенному Королевству была объявлена континентальная блокада, которой под давлением могущественного Парижа пришлось присоединиться к ключевым европейским державам. Император надеялся, что Британия теперь перестанет быть главной мастерской Старого Мира и выгодные заказы окажутся в руках Франции. Но ничего подобного. подобного не произошло. Европейские государства использовали любые уловки, чтобы продолжать сотрудничать с Англией, чьи товары по-прежнему были и дешевле, и качественнее возможных аналогов. Поэтому карикатуристы тех времен сравнивали почти десятилетнюю блокаду то с дырявым забором, то с голландским сыром.
11: Конфликты и экономика. На Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
14: Из-за кризиса вокруг Ирана досрочно завершилась главная раллийная серия планеты. Чемпионат мира по ралли WRC. В середине ноября должно было состояться ралли Саудовской Аравии в Джедде, но его отменили по соображениям безопасности, поэтому завершающим этапом стало ралли Сардиния, которое прошло с 1 по 4 октября на живописном острове. Получилось символично, потому что сезон 26-го стал последним для этой трассы в WRC. Со следующего года тут будет проходить этап европейского чемпионата по ралли. На протяжении всего сезона шла напряженная борьба между тремя экипажами. Элфин Эванс и его штурман Скотт Мартин в итоге завоевали главный трофей. Оливер Солберг и Эллиот Эдмонсон стали вторыми, а сами Пайери и Марко Сальминен взяли третье место. Все три экипажа выступали на Toyota Yaris GR1, так что конкуренции между производителями не получилось. Вообще в этом сезоне всего три автоконцерна участвуют в высшем дивизионе. Toyota с двумя командами, Hyundai и Ford. Честно, очень хотелось бы увидеть возвращение боевых Subaru и Mitsubishi. Кроме обводов кузова, чемпионский болид ничего общего не имеет с гражданским Ярисом. Он был построен с нуля под новый раллийный регламент 22 года, который ввел гибридные силовые установки. Потом в 25-м их снова отменили. Инженерам приходилось постоянно адаптировать машину. Болид этого года стоит около 1 000 000 евро. А вот в следующем сезоне правила диктуют максимальный ценник в 345 тысяч. Toyota уже вовсю тестирует новую модель, и будет интересно. Отдельно отмечу выступление.

0: Это Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток на подлете к Москве уничтожили 105 беспилотников. Украина должна выплатить в следующем году 23 миллиарда долларов на погашение и обслуживание государственного долга. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на график платежей украинского Минфина. На погашение основной суммы внешнего и внутреннего долгов предусмотрено 12 миллиардов долларов, еще более 10 миллиардов на его обслуживание. По данным украинского Минфина, к концу 2026 года госдолг страны может достигнуть 226 миллиардов долларов. Проект бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в 37 миллиардов долларов и увеличение госдолга до 276 миллиардов. Немецкая компания Adidas зарегистрировала в России товарный знак с фирменным логотипом сроком до 2035 года. Об этом сообщает Роспатент. Компания подала заявку в июле 2025 года, а положительное решение о регистрации было принято в октябре 2026. Товарный знак позволяет компании продавать в России одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы и наушники, а также оказывать услуги в сфере импорта и экспорта. Adidas приостановил работу магазинов онлайн-продажи в России в марте 2022 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей после атак на дата-центры. Оплата картами и стикерами работает в полном объеме, однако некоторые функции по-прежнему недоступны. Что рассказывает пользователи Яндекс.Пэй. Anthropic предупреждает, что ИИ-модели скоро смогут копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства, изолировать и отключить их при этом будет сложно. Чем это грозит пользователям? Банки пожаловались ЦБ, что не справляются с валом обращений от судебных приставов. Те массово запрашивают информацию о должниках до 12 миллионов обращений в сутки. А за отсутствие ответа в трехдневный срок банкам грозят большие штрафы. Подробности на Бизнес FM. Яндекс.Пэй возвращается. После атак на дата-центры Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме, возвращается переводы по СБП и реквизитам. Однако некоторые функции по-прежнему недоступны. О работе платежного сервиса рассказывает пользователь Яндекс.Пэй.
3: Москвичка Анна. Сервисы Яндекс.Пэй начали работать уже практически в полном объеме. Из того, что работает, можно перевести с вклада на карту. Мы смогли оплатить магнит-доставку и налог. Из того, что не работает, невозможно перевести средства на сторонние банки. Но в любом случае уже оплата проходит. Не всегда корректно отображается баланс. Если, грубо говоря, мы перевели с вклада на карту 5000, то он отображает, что как будто перевели с вклада 1000. Потом, спустя некоторое время, все обновляется и отображается корректно.
4: Житель Екатеринбурга Павел.
5: Утром деньги на Яндекс.Сейве, на накопительном счете уже были доступны для вывода, и я их оттуда вывел. Сейчас у меня там денег нет. Неприятная история, связана она не с тем, что мне там надо было платить кредиты Яндекс.Банку и еще что-то. Когда ты видишь свои деньги и не можешь с ними ничего сделать, вот самое неприятное. Но сейчас хорошо, что все разрешилось. И в момент, когда я выводил деньги, не связано с тем, что я хотел вывести, а просто Яндекс, видимо, в виде компенсации за доставленное неудобство предоставлял уже 20% на короткий срок. То есть там сейчас было 10%, у меня лежали деньги, а он давал 20% до 17 октября. Но меня это не заинтересовало, и я решил, что 20% мне неинтересны, деньги я из Яндекс.Банка все забрал.
4: Людмила из Зеленограда.
6: Мы улетаем на отдых, нам нужно было крупную сумму в районе там, 100 тысяч рублей обменять как бы с собой, а мы ничего не можем. У меня деньги на накопительном счете, доступ к нему нет. День-два окей, все понятно, но, честно, вот в понедельник вечером уже стало напрягать. Непонятно, а дальше что? А доколе как бы? Кредитки, не кредитки, родственники, что делать, собственно говоря? Утром муж проснулся раньше меня, залез, слава богу, доступ получили, разбудил меня радостной новостью. Претензий к Яндексу, конечно, нет. Мы на сервисах Яндекса, ну, как бы мы их любители, да, у нас не только банк, у нас все на свете. эти от Яндекса. Мы их очень сильно любим. Но не хватило какой-то информации. Особенно, когда ты видишь, что они чинят Яндекс.Такси, Яндекс.Доставки. Это все очень здорово, но только как этим воспользоваться, если нет денег, которых доступ нет. Поддержка не работает вообще. Ноль. Дозвониться нереально. Какой-то информации в новостях, в интернете, на их каких-то приложениях, сайтах,

0: тоже отсутствует. Мы чиним, мы стараемся. Это здорово, но никогда ты сидишь с тремя детьми и фактически без денег.
1: В Яндекс.Пэй сообщили, что после недавних атак на дата-центр инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы не просто восстановить работу сервиса, но и сохранить высокий уровень безопасности финансовых данных. Также компании удалось перезапустить большинство публичных сервисов, таких как почта, доставка, такси и другие, однако сбои все еще возможны. Умный дом с Алисой вновь работает, хотя и с ограничениями. Восстановление B2B-продуктов Яндекса идет медленнее. Так, доступ к рекламным инструментам сильно ограничен. Рекламные компании партнеров продолжают работать, но пока нет возможности менять их параметры и просматривать отчеты. Личный кабинет Яндекс.Директа до сих пор закрыт. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно, сообщили Бизнес.ФМ при службе Яндекс.Рекламы.
2: Реклама наших партнеров продолжает работать. Показы не прекращались. Компании идут по тем настройкам и бюджетам, которые бизнес задал сам. И это касается и Яндекс.Директа. Объявления показываются, дневные и недельные бюджеты соблюдаются, но при этом доступ к личному кабинету директа и бизнеса временно ограничен по техническим причинам. Инженеры при этом делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно. И сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы. По очереди восстанавливается доступ к рекламным кабинетам и, например, интерфейс для агентства AdFox, а также кабинет рекламной сети Яндекса уже снова работают.
1: Каким образом Яндексу удалось всего за несколько дней починить многие продукты и сервисы, и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры, об этом Михаил Задорожный.
3: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены полностью или частично 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
4: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу, они пытаются как-то это все дело оптимизировать, но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров, и они открывали новые дата-центры, готовили, кстати, 6-й к запуску, в конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений. Ну, это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Гоу, карты и все подобное. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
3: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны, в тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей, а почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам, и таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
5: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную, дружественную юрисдикцию, локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с персданными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
3: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Наверное, это правильно. Противнику это знать совсем не нужно. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес.ФМ.
1: Anthropic предупреждает, что ИИ-модели могут начать копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов и заявила, что и модели уже через несколько месяцев могут стать способными к самовоспроизведению. То есть модель сможет копировать сама себя на разные устройства, изолировать, отключить их, при этом будет сложно. Валерий Бадоев продолжит.
6: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса – это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставке была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально могут заражать устройства, другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, микроволновки, роутеры и другие устройства, пока еще не существует. Но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев. Комментирует разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
7: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены. У них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети. Но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
6: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае, это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют ИИ-агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
8: Как нам кажется, гораздо большей проблемой является потенциал использования ИИ-моделей и агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводит.
6: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Легко ушло. В 2011 году американский программист Стефан Томас заработал более 7000 биткоинов, опубликовав свое образовательное видео о новых криптовалютах. Ключи он сохранил на запароленной флешке, а пароль записал на бумажке и куда-то ее засунул. Когда Стефан спустя время захотел получить доступ к деньгам, естественно, бумажка не нашлась. А флешка дает только 10 попыток на ввод пароля, и 8 из них Стефан уже использовал, перебрав все свои памятные даты и любимые наборы символов.
10: Даже обращался за помощью к гипнотизерам, но и те не смогли выудить из памяти программиста гарантированно верный пароль. После чего Стефан положил свою драгоценную флешку в секретное хранилище до лучших времен. Тех, когда придумают новые способы взлома сложных паролей.
9: Легко ушло. Спецпроект на Бизнес FM. Наизусть. Мольер. Из всех безумств нет более великого, чем желание сделать мир лучше. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экономика России будет расти медленнее, чем год назад. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, динамика ключевой ставки воздействует на кредит и спрос постепенно. Эффекты проявляются через 3-6 кварталов, то есть через год-полтора. В прошлом году ВВП России вырос на 1%. Российский рынок кибербезопасности будет расти быстрее мира. В 2025-31 годах увеличение ожидается в среднем на 14,8% в год, сообщил КЕРТ. В компании прогнозируют удвоение российского рынка кибербезопасности к 30-му году. К 31-му он может достигнуть 763 миллиардов рублей. Аналитики отмечают, что это может произойти как за счет развития новых продуктов, так и за счет перехода на платформенную модель построения инфраструктуры информационной безопасности. Минимальная продуктовая корзина в России подешевела на 0,7% за месяц и на 1,6% за год, сообщает ТАСС. Сильнее всего за год упали цены на сливочное масло на 24%, а также на рис и свинину. В сентябре также подешевели овощи, морковь, картофель, капуста, свекла и лук от 11 до 24%. Дом Крик сообщает, что цены на новостройки ускорили рост в сентябре. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,9% до 194 600 рублей. Темпы подорожения растут четвертый месяц подряд, а за год цены прибавили более 10%. Сентябрьскую динамику аналитики связывают с повышенным спросом во второй половине месяца перед изменением условий семейной ипотеки с 1 октября. На вторичном рынке квадратный метр достиг 131 700 рублей, это плюс 12% за год. По оценке аналитиков, готовое жилье продолжит дорожать быстрее новостроек. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Панчелеев. Банки пожаловались на приставов. Национальный совет финансового рынка призвал ЦБ и Федеральную службу судебных приставов разобраться с проблемой массовой рассылки запросов в банки. Как рассказал Бизнес FM глава НСФР Андрей Емелин, в период с 18 по 21 сентября служба буквально завалила кредитные организации запросами о должниках. Количество обращений превышало обычный объем в 10-12 раз, а местами и в 30. Банки с таким потоком справиться не могут, а граждане рискуют стать жертвами ошибочных блокировок и повторных списаний. И жалобы от россиян не заставили себя ждать. Иван Медведев подробнее.
12: Счет по запросам в эти дни шел на миллионы. Только в один банк и только 19 числа пришло почти 13 миллионов обращений от приставов. А по закону у банков есть всего 3 дня, чтобы ответить ФССП. Иначе штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, проблема рискует стать системной. Емелин утверждает, что никакого сбоя в системе рассылки запросов не было. Просто ФССП так удобнее. Приставы направили во все банки запросы обо всех должниках, независимо от того, есть ли у них там счета или нет. Банковское сообщество предлагает сначала выяснять через ФНС, где открыты счета должника, и только после этого обращаться в конкретные банки. Также банки просят освободить их от ответственности за задержки из-за сентябрьского наплыва запросов. О том, почему массовая рассылка запросов произошла именно сейчас, рассуждает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
13: Во-первых, в начале года поменялся порядок распределения взысканных средств между взыскателем и исполнительным сбором тем самым. Если раньше исполнительный сбор взыскивался в самую последнюю очередь, то сейчас он пропорционально взимается из поступающих средств. Поэтому по службе судебных приставов в появился денежный стимул финансовый выполнять планы по сбору непосредственно в моменте. Почему сейчас? Сама рассылка, вот судя по данным открытым, она произошла в последнюю неделю сентября. Это, в принципе, совпадает с обычной практикой полугодовой, девятимесячной наладки различных внутренних процедур. Они как раз около полугода берут паузу с момента нововведения, и дальше уже технические средства организационные запускаются. И сентябрь, начало делового сезона, когда все вернулись из отпусков, и все это запустилось.
12: Плюс цифровизация и увеличение прогнозов по сборам, которым нужно соответствовать. При этом юрист уверен, что какого-то злого умысла по отношению к банкам тут нет, и рано или поздно баланс по числу запросов будет найден, но, возможно, через суд. Другие эксперты, опрошенные Business FM, не исключили, что проблема может быстро перекинуться и на граждан. И как только мы рассказали о жалобе банков на приставов, нам написали сразу несколько человек о том, что они уже столкнулись с непонятными блокировками и взысканиями. У жителя Петербурга Романа возник долг по решению суда первой инстанции. Взыскатель передал исполнительный лист приставам, и они начали производство. Затем апелляционная инстанция отменила решение, однако взыскание продолжилось. И за несколько дней на одну и ту же сумму на одном и том же счете арест был наложен 4 раза, говорит Роман.
14: 7 числа наложили арест на 129 тысяч рублей по счету. Потом через 2 дня еще раз наложили. Думал, ну, наверное, может, техническая ошибка произошла. И потом после этого 3-й арест произошел 12 числа. И 4-й арест 13 числа. По одному исполнительному производству на одну и ту же сумму. Как это произошло, непонятно. То есть 4 ареста на одно исполнительное производство. По одному долгу продублировали 4 ареста. Сумма долга составляет 130 тысяч рублей, а взыскать пытаются 500, с чем-то 530.
12: А вот история москвички Татьяны. На прошлой неделе банк сообщил ее матери о блокировке карты и списал с нее 8 тысяч рублей. Больше на карте не было.
15: Оказалось, что это сумма долга за исполнительный сбор от февраля 2016 года, о котором мама просто не знала. Сам долг уже давно погашен, а вот почему не взыскали еще в 2016 году начисление за исполнительный сбор, осталось неясным, где были приставы почти 11 лет. Мама поехала к приставам. Ей объяснил пристав, что в сентябре у них был масштабный сбой, и у многих вывалились вот такие долги хвосты. И что придется все оплатить, иначе все равно спишут, как придет пенсия в следующем месяце. Оплачен ли был этот исполнительный сбор ранее, или из-за сбоя оплатили повторно, доказать уже сложно. Так что пришлось долг погасить, чтобы карту разблокировали.
12: В начале 20-х годов мы очень часто рассказывали о жалобах граждан на блокировки счетов из-за долгов тезок и так далее. И суть всегда сводилась к тому, что даже если списание или блокировка были ошибочными, или же человек был реально должен, но все погасил, после этого люди очень долго не могли добиться от приставов снятия претензий. Потом волна таких жалоб стихла. И, как говорит тот же Владимир Фокин, практика его компании показывает, что сейчас на решение этой проблемы уходит максимум неделя. Но о самих ошибках нам снова начали рассказывать слушатели. Получить оперативный комментарий от службы судебных приставов редакции пока не удалось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
1: Фонд «Мир медведей» выступил против упрощения охоты на бурого медведя и обратился в Минприроды и к губернатору Красноярского края. Зоозащитники опасаются массового отстрела зверей и роста браконьерства. Однако, по мнению охотоведов, действующая система уже не справляется, а людям нужна защита здесь и сейчас. Подробнее Олеся Савоськина.
16: Поводом стало совещание в Сибирском федеральном университете в начале октября, созданное после серии нападений хищников на людей. На нем эксперты и чиновники предложили увеличить или вообще отменить квоты на отстрел бурого медведя в проблемных регионах, продлить сезон охоты и упростить выдачу разрешений. За добытого зверя предлагают платить до 35 тысяч рублей. А если он угрожает людям, сначала отстреливать, потом сообщать властям, как это делали в советское время. В этом году в России от нападений медведей погибли не меньше 26 человек. Сейчас ограничения из-за хищников действуют как минимум в 7 регионах. Самая сложная обстановка в Восточной Сибири. Однако зоозащитники считают, что массовый отстрел не искоренит причины, из-за которых медведи идут к людям. Например, пожары и вырубку лесов. А ослабление правил может открыть дорогу браконьерам, говорит председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
17: Текущие квоты не выбираются. Можно их увеличить, но это ничего не даст. Стоимость лицензии на медведя тоже копеечная, 3000 рублей. Стоимость надо увеличивать, чтобы стимулировать охотников более ответственно подходить и к самой охоте, и улучшить контроль охоты со стороны государственных органов. Ослабление ограничений в сочетании с публичными призывами к массовому отстрелу создадут условия для незаконной добычи медведей под предлогом защиты населения. Что мы видим сейчас на Алтае творилось, на территории заповедника. Текущая нормативно-правовая база очень лояльна к охоте. Конфликты между медведями и людьми не являются функцией численности медведей. Пример. Дарвинский природный заповедник, где высокая численность медведя, при этом за 80 лет ни одного конфликта. Сейчас вот охота на медведя разрешена до 31 декабря, когда, в общем-то, зверь уже находится в берлоге. Куда уж дальше-то?
16: В Красноярском крае в прошлом сезоне действительно разрешали добыть больше 4,5 тысяч медведей, а добыли меньше 250. Но у охотоведов свои аргументы. Идти на медведя стало дорого и невыгодно. На шкуру почти нет спроса. Мясо приходится проверять на трихинеллез. По одному разрешению охотиться можно не больше 30 дней, хотя сам сезон длится несколько месяцев. За 30 лет численность бурого медведя в России выросла больше, чем вдвое. Сейчас их свыше 300 тысяч. Продолжает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
18: В любом государстве самое ценное – это человек, а не бурые медведи. Мы упустили ситуацию, она вышла из-под контроля. И мы – это охотничье сообщество и руководство, которое курирует охотхозяйственную деятельность в России. Зоозащитники, не соображая ничего, просто пиарятся. А надо делать дело. На сегодня в Минприроды поступило более 2000 жалоб от зоозащитников, однотипных, причем ссылаются на так называемого Пашу Пашкова. Это не человек, это группа людей, живущие не в России, якобы защищающие природу Родины. На самом деле они все это дело только парализуют, нарабатывают на этом денег.
16: Больше всего погибших сейчас в Красноярском крае. 7 человек. Возбудили дело о халатности. Прокуратура считает, что необходимые меры защиты приняли слишком поздно. Кандидат биологических наук, охотовед, автор книги «Мохнатый бог» и главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар назвал происходящее красноярской катастрофой. Есть, казалось бы, и более гуманный способ – поймать опасного зверя и увести его подальше в тайгу. Но это далеко не просто, говорит Кречмар.
19: Людей, которые умеют ловить медведей в стране, меньше, чем пальцев у меня на двух руках, и это требует специальной тренировки, а также специального юридического оформления работы с наркотическими отравляющими веществами. Практика показывает, если медведя отводишь на 60 километров, он приходит 100%. Если медведя отводишь на 200 километров, их приходит обратно треть. Для того, чтобы отвести его на 200 километров в тайгу, на сейчас вертолет стоит 410 тысяч. То есть сводить медведя туда и вернуться уже почти миллион. Тайга вся медведями поделена. Если мы вывозим медведя в тайгу, он или сам двигает других животных, или они его вгоняют. В любом случае, вместо увезенного в тайгу медведя, к нам выйдет еще один медведь. Не работает.
16: Охота на бурого медведя ограничена ежегодными лимитами, а в 15 регионах хищник занесен в местные красные книги. Сейчас правительство обсуждает возможность дать охотникам больше свободы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил также определить территории, которым выделят дополнительные деньги на регулирование численности животных. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
20: Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
22: Артем, 100 тысяч жителей. В 1924 году в Приморском крае обнаружили богатые месторождения бурого угля. Тогда же, недалеко от шахт, был основан поселок Зыбунный, позже переименованный в честь революционера Федора Сергеева, носившего партийную кличку Артем. В советские времена крупнейший центр Дальнего Востока по добыче угля.
20: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
23: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: «Бизнес ФМ».
23: Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Черное море. Она возникла после атаки ВСУ на танкер «Афромакс Рио» 6 октября. Экипаж из 23 граждан Индии был спасен. Никто не пострадал. В результате ЧП произошло возгорание нефтепродуктов. Его потушили. Посольство России во Франции назвало действия французских ВМС, которые задержали танкер DF Пик в открытом море, нарушением норм международного права. В диппредставительстве заявили, что Париж не уведомлял о задержании судна. Сейчас посольство выясняет, есть ли среди членов экипажа россияне. О задержании танкера накануне сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Дональд Трамп заявил о готовности остаться на посту президента США еще на один срок. Об этом он сказал в ходе предвыборного митинга республиканской партии в штате Огайо, когда толпа начала скандировать еще 4 года, имея в виду еще один его президентский срок. Трамп также отметил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре США ждет экономический успех, какого еще никто не видел. Международная федерация тенниса продлила отстранение Федерации тенниса России от членства в организации. Решение принято на ежегодной ассамблее в Алма-Ате. Россия отстранена от международных командных теннисных турниров с марта 2022 года. Также приостановлено членство Федерации тенниса России и Белоруссии и отменены турниры в этих странах. В одиночных разрядах выступления россиян на турнирах Ассоциации теннисистов, профессионалов и женской теннисной ассоциации разрешены только в нейтральном статусе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Контакты по энергетическому перемирию на Украине продолжаются, но изменений пока нет, заявили в Кремле. На этом фоне Вашингтон Пост пишет о неком мирном плане, который якобы обсуждает США и Европа, а Россия должна согласиться на заморозку. По линии фронта Украина признает контроль на России над уже занятыми территориями. При этом Украина получит от США и Европы гарантии безопасности на уровне статьи 5 договора НАТО. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси, сообщил министр транспорта Никитин на встрече с президентом. Министерство хотело бы исключить необоснованные наценки за детские тарифы, как это комментируют таксисты. И студентов, отчисленных за нарушение дисциплины, Минобразование предлагает на 5 лет лишать права на восстановление в ВУЗе. Кого это может коснуться и смогут ли возмутители спокойствия в принципе восстановиться? Подробности на Бизнес ФМ. Дизельная дипломатия вместо духа анкориджа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по энергетическому перемирию на Украине продолжаются, но изменений пока нет. О новом мирном плане написала газета «Вашингтон-Пост». В нем говорится о прекращении удара по НПЗ. Также Москве предлагается заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности. На специальный механизм для послевоенного восстановления Украины создадут Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock. Украина получит от США и Европы гарантии безопасности на уровне статьи 5 договора НАТО, а Россия должна согласиться на заморозку по линии фронта, Украина признать контроль России над уже занятыми территориями. Насколько все это реализуемо, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
0: Новый план напоминает прошлогодний план Трампа из 28 пунктов. Но теперь там нет требования к Украине уйти из-под контрольной части Донбасса. Конфликт замораживается по линии фронта. Зато от Киева требуется признание российского контроля над уже занятыми территориями. Россия, если откажется от максимальных территориальных требований, получила бы то, чего пока не может обещать даже военный успех – легитимацию новых границ. Второе важное отличие – подключение Европы. Вместо обещанного в прежнем плане возвращения в «Большую восьмерку» и совместных проектов в США предлагается большой договор Москвы с Европой по новой архитектуре безопасности. Новый проект означает отказ от формулы анкориджа. Он реалистичнее лишь в том смысле, что от Киева не требуется сдать Славянско-Краматорский укрепрайон. Тут одна неисполнимая уступка, меняется она другую. Конституция Украины все равно допускает изменения территорий только через всеукраинский референдум. Но и для Москвы заморозка по линии фронта означает отказ от конституционных претензий на неподконтрольные ей части 4-х областей, включая Запорожье и Херсон. Пока план остается лишь наброском, зато механизм давления на Киев уже просматривается. Спецпосланники Трампа во время переговоров во Флориде пригрозили остановить передачу разведданных ВСУ, а в Европе опасаются приостановки поставок американского оружия. А тут еще Трамп призвал к смене власти в Киеве, считая Зеленского главным препятствием к миру. Возможно, Белый дом тем самым посылает Кремлю сигнал. Если Вашингтон сможет принудить Украину к энергетическому перемирию, то сможет принудить ее и к большой сделке. И действительно, с 10 октября ВСУ несколько дней по российским НПЗ не били, хотя Зеленский публично отвергал такой вариант. Что касается разведданных, то Зеленский заявил, что перед ударом баллистикой по Киеву в ночь на 13 октября Украина не получила предупреждения о пусках. Впрочем, глава МИД Андрей Сибига утверждает, что сотрудничество с Америкой продолжается, а задержка с оповещением связана с особым типом примененного вооружения, а именно ракетами С-400, которые трудно отследить. Сам Трамп заверил, что США не прекращали передачу разведывательной информации Украине, так что это пока лишь угрозы. Москва пока реагирует на все это немногословно, что объяснимо. Получив сделку по дизелю и как минимум паузу в ударах по НПЗ, Кремлю выгоднее ждать, пока Вашингтон дожимает Киев, чем критиковать новый план «Черновик». В случае предметного обсуждения ряд пунктов Москва почти наверняка отвергнет. Гарантии безопасности Украине по модели статьи 5 НАТО пока непонятны, но для Москвы неприемлем там натовский контингент. Также Москва не захочет делить прибыль от продажи энергоресурсов с Киевом. Это отчасти напоминало бы репарации. Москву не устроило бы также и поэтапное, и условное снятие санкций с возможностью их восстановления. Плюс проблема замороженных активов. Непонятно пока и по поводу ограничения численности ВСУ, отказу от НАТО, статуса русского языка и церкви. Это все то, что Путин называет первопричинами конфликта. В Европе, конечно, постепенно растет понимание, что разговаривать с Москвой все же придется, но уж очень постепенно. При этом без участия Европы никакой новый план не сработает. Пока ЕС детально на новый план вообще никак не отреагировал. Стоит признать, что новый вариант урегулирования выглядит более сбалансированным, чем все, что до сих пор предлагал Белый дом. Он требует уступок от обеих сторон, а главное, впервые всерьез включает в общую формулу Европу. Киеву предлагают обменять Краматорск на подпись под потери Крыма и Мариуполя, Москве юридическое признание территориальных приобретений на отказ от Запорожья и Херсона, Европе доктрину непризнания результатов войны на новую систему безопасности с участием России. Со стороны все это кому-то покажется логичным компромиссом, но на деле выглядит пока не очень реализуемым. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что без нажима на Киев никаких консультаций не будет.
1: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Один из крупнейших в мире банков изображений, Getty Images, планирует банкротство на фоне высоких долгов и конкуренции с искусственным интеллектом. Как сообщает Hollywood Reporter, компания проведет реструктуризацию. Презентация для инвесторов Getty раскрыла, что ее бизнес, а исток, столкнулся со снижением спроса. В соцсетях и СМИ даже появились кричащие заголовки, что фотобанкам настал конец из-за ИИ. Действительно ли это так, продолжит Валерий Убадоев.
2: Один из факторов, повлиявших на финансовое положение Getty – конкуренция с искусственным интеллектом. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 тысячи до 241. По мнению экспертов, в основном с давлением со стороны нейросетей столкнулась фотография для рекламы. Там, где нужна картинка «Счастливая семья» или «Деловая встреча», контент можно сгенерировать, рассуждают эксперты. А вот новостные и репортажные снимки сохраняют ценность. Абстрактно сгенерировать картинку футбольного матча можно, но болельщики будут ждать реального кадра со стадиона. Например, если речь корпоративных медиабанках крупных компаний, то этот сегмент конкуренция с нейросетями не затронула, говорит директор по продуктам группы компании Picvario Василий Колосов.
3: В нашей специфике, что клиенты фотобанка, что клиенты нашей платформы работают с аутентичным контентом, там AI-генерация им не очень интересна. Фото их сотрудников, объектов, спортивные матчи, новостные материалы. Наш медиабанк относится к новостным медиабанкам, там AI сгенерированному контенту не место, всем нужна аутентичность. Другое дело именно сток, там, где люди ищут какой-то сделать ключевой визуал в каком-то онлайн-контенте. Там, конечно, генеративный ИИ очень сильно, очевидно, сместил позиции классических фотобанков. И все ведет к тому, что им кажется, нужно будет как-то переизобретать свою бизнес-модель.
2: А фотографы, которые раньше продавали фото в стоке, получают продажи в среднем от 15 до 35%, оказались в непростом непростой ситуации. Цены на стоковые фото и так падали. Это началось еще до бума нейросетей. Но сейчас они, что называется, на грани себестоимости. Рассуждает фотограф, руководитель фотоагентства Global Look Press Сергей Фомин.
4: Фотографам таким сейчас не сладко. Во-первых, они в значительной степени отрезаны от мировых рынков. Таким бизнесом сейчас заниматься сложно. Не говоря уж о том, что, конечно, генеративные сети замещают достаточно быстро до, так скажем, таком общем стоковом контенте.
2: А вот что касается работы Getty Images в России, то отечественные, например, дизайнеры и так уже пострадали из-за санкций. Оплачивать фотографии стало крайне проблематично. Поэтому материалы от зарубежных стоков российские дизайнеры в основном предпочитают не использовать. Кроме того, к качеству и генерации есть вопросы. Продолжает сооснователь студии дизайна Blik Маргарита Лазаренко.
5: На самом деле права на них никуда не деваются. И даже если сейчас эти компании обратятся за неправомерное использование материалов, маловероятно, что какие-то легальные последствия наступят. Мы все же все надеемся на то, что в какой-то момент у нас будет улучшение всех международных этих отношений. И дальше у нас может наступить уже тот момент, когда постфактум прилетит. Поэтому стараемся эти материалы не использовать, если не можем легально все эти лицензии оплачивать. И всего несколько нейронок на данный момент дают тот уровень качества, который, так скажем, не отличить от реальных фотографий. Поэтому пока, к сожалению, технически оно не дает реализацию.
2: Сейчас Getty ставит на направление, связанное с новостной и редакционной фотографией. Но рынок не слишком оптимистичен. Акции Getty Images на фоне новостей о банкротстве в моменте обвалились на 68%. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом. Главной целью министерства – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. Таксисты уже предполагают, что всех водителей обяжут возить детские кресла. Так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
7: Ситуацию с детскими тарифами в такси министр транспорта назвал болезненной историей. Министерство сейчас размышляет, как этот вопрос урегулировать. Проблем, как пояснили нам таксисты, несколько. Главное – детские кресла, люльки и бустеры занимают место. Если водитель может разместить одного ребенка, он автоматически не может загрузить один большой чемодан. Для поездок от вокзала или аэропорта это критично. Второй момент, если возишь детский тариф, гораздо чаще катаешься на химчистку. Третье, к перевозке детей предъявляются строгие требования по росту и даже весу ребенка. И все это заставляет отказаться от детского тарифа, говорит таксист Юрий.
8: Если я планирую перевозить детей, и я заранее не могу знать, какой именно будет ребенок по возрасту. Кроме того, по правилам дорожного движения сейчас, как бы это не выглядело абсурдно, ребенок должен весить не менее 30 килограмм, вести, допустим, на том же бустере. Это мне что, Растамир в машине возить и весы специально для детей? Там штрафы более чем серьезные, особенно в Москве штрафы просто дикие. То есть за перевозку ребенка с нарушением требований. И поэтому я при всем том, что вроде как и имеется опыт, знание города, я тариф детский не включаю вообще. Для меня это большая проблема. Кресло занимает место.
7: Как сообщили в Минтрансе, главная цель – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. По поводу их размера мнения разделились. Опрошенные нами водители называют цифры от 30 до 300 рублей за одно кресло. Если детей больше, надбавка тоже вырастает. Эксперимент редакции в середине дня во вторник показал, что наценка в Москве за одно кресло может достигать и 400-600 рублей. Но многое, опять же, зависит от динамического ценообразования Яндекса. Тем более сейчас, когда водителей на дорогах меньше из-за сбоев. Заявление Минтранса можно трактовать и так, что рассматривается введение требования для всех таксистов по перевозке детских кресел. Сейчас такого обязательства для всех нет. Водитель обязан возить кресло только если работает с детским тарифом. В случае радикальных мер будут такие же серьезные последствия, уверен московский таксист Петр.
24: Если отменят вообще, чтобы не было этого тарифа детского, то значит обяжут всех таксистов возить с собой детские кресла. Я ничего не имею против детей, но я не катаю детский тариф. Того, что кресло занимает у тебя полбагажника, если у тебя там два человека с аэропорта едут, там два чемодана уже не помещаются. Потом очень много раз сразу после заказа с ребенком едешь сразу на химчистку. Поэтому не все согласны возить детский тариф. Ну а кто хочет? Вот у него включен детский тариф, у него есть кресло, есть люди, я знаю, у которых по два кресла. Я вам скажу, скажу, что если не будет доплаты за детей, вообще никто не будет возить детей. Я просто говорю то, что будет. Вот он приедет, посмотрит, что стоит женщина с ребенком, и он проедет дальше.
7: По словам министра транспорта Андрея Никитина, министерство сейчас проводит с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. В Башкирии, к примеру, тестируются льготные промокоды для многодетных семей. Это одно из решений. В Яндексе нам уточнили, что эксперимент по 30% скидке для многодетных семей проходит не только в Уфе, но и в Нижнем Новгороде, Челябинске и Краснодаре. Чтобы воспользоваться льготой, надо подать заявление в МФЦ, и там семье выдадут промокоды для заказа в приложении. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
21: Культ наличности. Лица на банкнотах. Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
23: Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
16: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
16: В Подмосковье в следующем году планируют открыть совместное российско-китайское производство промышленных роботов. Его запустят компании Smart Import и CRP Robot в индустриальном парке Титан. На первом этапе партнеры собираются вложить около 500 миллионов рублей. Предприятие займет площадь в 5000 квадратных метров. В самом парке уже разрабатывают роботов-манипуляторов, автоматические системы хранения и оборудование для складов. Власти Подмосковья предлагают таким производителям льготы, в том числе аренду помещений по сниженной ставке. АвтоВАЗ добавил фургон «Лада Ларгус» в сервис подписки на автомобили. Арендовать его можно за 51 тысячу рублей в месяц, компаниям за 53 тысячи. В стоимость уже входит страховка и техобслуживание. Причем, если бизнес оформляет подписку сразу на 5 машин, залог вносить не придется. Ранее в программе была доступна только «Лада Веста». Пока сервис работает в Москве и Петербурге, но в дальнейшем АвтоВАЗ планирует расширить его географию и добавить другие модели. Победа в этом месяце откроет 5 дополнительных маршрутов в Эмираты. С 25 октября можно будет улететь из Москвы в Абу-Даби и из Уфы в Дубай. С 26 из Екатеринбурга, а с 27 из Казани и Владикавказа в Дубай. Рейсы между Москвой и Абу-Даби будут выполняться 4 раза в неделю, по остальным направлениям 2 раза. В сентябре Победа уже возобновила полеты в Дубай из Москвы и Махачкалы. За первый месяц ими воспользовались почти 12 тысяч пассажиров. Новости компании корпораций – держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Миноборнауки предложило запретить студентам, отчисленным за плохую дисциплину, возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Проект соответствующего приказа размещен на портале правовых актов. Новые правила коснутся бакалавриата, специалитета и магистратуры. При этом по федеральному закону об образовании через 5 лет после отчисления студенты уже не могут восстановиться в вузе. То есть проект приказа потенциально запрещает студентам, отчисленным за дисциплину, вернуться в тот же вуз в принципе. Последние 4 года из российских вузов были отчислены десятки студентов после их задержания за участие или организацию несогласованных политических митингов. Вузы трактуют это как нарушение устава, то есть как дисциплинарное нарушение. Но в целом отчислить за плохую дисциплину непросто. Порядок взыскания регулирует действующий приказ Миноборнауки. Это замечание, выговоры и отчисления уже как крайние меры, говорит ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
6: Отчисление применяется, если никакие другие меры воздействия не дали. Решение о взыскании обязательно приказом объявляется. Приказ доводится до студента. Он имеет право на нем не расписаться. Составляется акт, что отказ отказался от подписи. Взыскание считается действующим в течение года. Либо можно снять взыскание отдельным приказом, если, наоборот, студент себя хорошо проявил. Студент может обжаловать взыскание, которое к нему применено. В каждом университете есть такая комиссия по регулированию споров, и решение комиссии является уже окончательным. Это достаточно экзотические случаи, потому что, ну, за что можно студента отчислить из вуза вот в связи с грубым нарушением дисциплины? Какой-нибудь, извините, пьяный дебош в общежитии, с порчей мебели, битьем стекол и так далее. Наглый обман и академическая нечестность. Мой опыт в протяжении нескольких десятков лет, знаете, вот кого выгоняли за поведение, что называется, из вуза, да? Ну, это выдающийся персонаж, вот честно. На грани уже отношений с Уголовным кодексом.
9: Восстановиться можно?
6: По общему правилу в течение 5 лет. На 6-й год восстанавливаться нельзя, надо поступать заново. ЕГЭ сегодня можно использовать 4 года, на следующий год этот же человек с теми же баллами ЕГЭ, не прилагая никаких усилий, оказывается студентом, опять не учится, опять прогуливает, опять отчисляем. Ну, он нам такой, зачем? При этом никто, повторяю, не запрещает поступать заново. Поэтому мера, в общем, на мой взгляд, никакая не экстраординарная, вполне разумная. Гораздо чаще отчисления происходят или за академическую неуспеваемость, или, к сожалению, по собственному желанию.
1: Борис Падалкин, ректор МГТУ Станкин. О том, почему эту меру можно назвать полезной, говорит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
10: Я понимаю, почему министерство предложило эту поправку, и, кстати, я ее поддерживаю. Потому что бывают такие случаи, когда студент уже на первом курсе, в первом семестре, совершил жесткое нарушение. И получается, что мы, например, применяем к нему жесткую меру дисциплинарного воздействия и отчисляем его. Реальный кейс привожу. И в соцсетях в этом году ходила информация, в ТикТоке студенты об этом рассказывали. Есть студент, он олимпиадник, он обидел девушку, избил. ВУЗ его отчислил, а на следующий год студент, поскольку он олимпиадник, имеет право без вступительных испытаний, опять решил поступить в этот ВУЗ. И оказывается, у нас в порядке приема нет ни одного пункта в законе об образовании, который бы запретил ВУЗу вновь принимать того, кто совершил жесткое правонарушение.
1: Владимир Колодкин, проректор президентской академии. Если проект приказа Миноборнауки будет утвержден в нынешней редакции, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1.5% и превысил 2420 пунктов. Это максимальное значение с конца июня. А в лидерах роста акций Яндекса, ФК-системы и Озона рубль в целом стабилен, несмотря на рост покупок валюты Минфином. На Мосбирже юань торговался во вторник вечером в районе 12,5 рублей. На Форексе российская валюта немного подешевела по отношению к доллару. Итоги дня подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
13: Наш рынок вновь двигала геополитика и сообщение о том, что некий новый мирный план готовит США и Европа для России и Украины, и о том, что якобы США прекратили подачу разведданных Украине, что, впрочем, США опровергают. На геополитике мы уже обновили максимум с конца июня. Что еще влияло на рынки и чего нам, собственно, ждать?
14: В основном геополитика. Я бы единственным не был настолько позитивным. Сегодняшний опубликованный мирный план был опубликован в Washington Post в разделе «Мнение автора», то есть это не официальное мнение СМИ. А вот та самая дизельная сделка, о которой, скорее всего, говорили пару дней назад, несмотря на то, что объем ее достаточно скромный, около 300 тысяч тонн дизеля, меньше 2-3% потребления США, но эта сделка сопровождалась первым значимым ослаблением санкций в сторону России. То есть что-что, а вот это я читал небольшой оттепель в отношениях России с 1 с 2022 года.
1: Этого хватило на несколько дней позитива. Главный вопрос, сами по себе, конечно, объем небольшие, но, тем не менее, все надеются на что-то большее. Насколько оправданы такие надежды и, соответственно, чего ждать от нашего рынка?
14: Рынок до сих пор очень дешевый. То есть, если мы посмотрим на какие-то фундаментальные показатели, то рынок в целом закладывает большой негатив как со стороны геополитики, так и со стороны динамики поставки. Поэтому текущий позитив – это как просто повод не расти выше среднего значения, а просто отойти от постоянного негативного флера. Поэтому, ну, будем смотреть за новостями, сказать, что сейчас мы как-то излишне выросли на позитиве, но тоже было бы больше года коррекции странно.
1: По наблюдениям, крупный капитал сейчас в фондовый рынок России не идет, наоборот, даже выходит, поскольку есть возможности безрисковых инвестиций с большой доходностью, которая превышает доходность даже по самым перспективным российским акциям. Я имею в виду
13: дивиденды. То есть кто сейчас двигает рынок вверх и чем это может закончиться?
9: Движение происходит по двум причинам. Первое – это закрытие шортов, потому что там последние несколько месяцев было открыто рекордное количество шортов физическими лицами. То есть люди на росте индекса закрывают короткую позицию, короткая позиция закрывается покупкой базового актива, что толкает рынок. Плюс просто идет передислокация капитала. Если мы посмотрим, тот самый КФ, который десятками триллионов на депозитах, о котором всегда говорили, как смотрят подтолкнуть рынок, он изначально там около 1,5 триллионов перекочевал в фонды облигаций. И последняя коррекция рынка облигаций и ОФЗ в частности, несколько сотен миллиардов было из фондов облигаций Лондона. И вот на текущем импульсе, они, если посмотреть по статистике, немного поступают на рынок акций, но все равно это десятки миллиардов рублей. Это не что-то там существенно, что можно условно переставить на индекс там 2400 на условно там 3000 пунктов. То есть это пока не речь идет, да, о крупном капитале, о котором
13: спросили. Чего нам ждать от ближайшего заседания Центробанка? Вряд ли, конечно, снизит ставку, но главное, это какая будет риторика и как это может повлиять на фондовые рынки, или уже все в рынке, и рынок сейчас не очень-то следит за ставкой ЦБ и его риторикой.
9: Да, вообще, ну, в базовом сценарии ставка сохраняется на этом заседании, снижается на 25 базисных пунктов до 13,75%. А в декабре очень важно смотреть на бюджет. Вопрос не в том, как он вышел, а вопрос в том, как он будет исполняться. Потому что, если мы посмотрим там последние несколько лет, к сожалению, ожидания и реальность, они не совпадали. И там недавно выступали представители Банка России, сказали, что исходя из текущего бюджета, предыдущий прогноз, который, ну, достаточно позитивный, остатки, он корректироваться не будет. Но нужно смотреть из имеющихся данных по бюджету. Если дефицит будет увеличиваться, я боюсь, что на следующий год мы можем там более жесткую риторику и ставку там в среднем по году выше 12% увидеть.
13: Это был инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев. И отмечу, Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду на 83 рубля 87 копеек, евро 93,77 и юаня 12,50.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. В результате Трафальгарской битвы 1805 года французский флот оказался разгромлен. Так как воевать с Британией на море Наполеон больше не мог, он решил расправиться с соседом исключительно экономическими средствами. Соединенному Королевству была объявлена континентальная блокада, которой под давлением могущественного Парижа пришлось присоединиться к ключевым европейским державам. Император надеялся, что Британия теперь перестанет быть главной мастерской старого мира и выгодные заказы окажутся в руках Франции. Но ничего подобного не произошло. Европейские государства использовали любые уловки, чтобы продолжать сотрудничать с Англией, чьи товары по-прежнему были и дешевле, и качественнее возможных аналогов. Поэтому карикатуристы тех времен сравнивали почти десятилетнюю блокаду то с дырявым забором, то с голландским сыром. Конфликты и экономика. На Business FM. Продолжительность жизни.
12: В 2002 году американец Джейсон Пэджетт получил травму головы, после которой мир стал выглядеть для него совершенно иначе. Он начал замечать сложные геометрические структуры и создавать математические рисунки, хотя прежде математикой не интересовался.
20: Журналист Алена Копылова.
12: Такое явление в науке называют приобретенным савантизмом. После повреждения мозга или неврологического заболевания у человека могут неожиданно проявиться выдающиеся способности к рисованию, музыке или вычислениям. Как вообще получается, что травма порождает дар? Разные области мозга постоянно регулируют активность друг друга. Одни нейронные сети обрабатывают информацию, другие помогают отбирать наиболее важные сигналы и подавлять лишние. При повреждении этих систем привычный баланс может нарушиться. Некоторые способы обработки информации становятся менее доступными. Зато другие начинают играть значительно большую роль. Например, человек может уделять необычно много внимания мелким зрительным деталям, которые раньше не замечал. Это способно повлиять на его способность воспроизводить сложные формы и узоры. Другой возможный механизм связан с нейропластичностью. После повреждения мозг перестраивает связи между нейронами, пытаясь компенсировать утраченные функции. Интересно, что необычные художественные способности иногда появляются и у пациентов с лобно-височной деменцией. На ранних стадиях заболевания некоторые люди начинают интенсивно рисовать, хотя прежде не проявляли особого интереса к искусству. Тем не менее, приобретенный савантизм встречается исключительно редко, а его механизмы пока до конца не изучены.
20: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников в Саратовской области погиб один человек. По предварительным данным, повреждены несколько жилых домов. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. Тем временем силы ПВО Минобороны России отразили атаку 30 беспилотников, а затем еще 15. Все они направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток на подлете к Москве уничтожили 105 беспилотников. Украина должна выплатить в следующем году 23 миллиарда долларов на погашение обслуживания.

0: Ростова. Товарный знак позволяет компании продавать в России одежду, обувь, головные уборы, сумки, ювелирные изделия, часы и наушники, а также оказывать услуги в сфере импорта и экспорта. Adidas приостановил работу магазинов онлайн-продажи в России в марте 2022 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей после атак на дата-центры. Оплата картами и стикерами работает в полном объеме, однако некоторые функции по-прежнему недоступны. Что рассказывает пользователь Яндекс.Пэй. Anthropic предупреждает, что ИИ-модели скоро смогут копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства, изолировать и отключить их при этом будет сложно. Чем это грозит пользователям? Банки пожаловались ЦБ, что не справляются с валом обращений от судебных приставов, те массово запрашивают информацию о должниках до 12 миллионов обращений в сутки. А за отсутствие ответа в трехдневный срок банкам грозят большие штрафы. Подробности на Business FM. Яндекс.Пэй возвращается. После атак на дата-центры Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме, возвращается переводы по СБП и реквизитам. Однако некоторые функции по-прежнему недоступны. О работе платежного сервиса рассказывает пользователь Яндекс.Пэй.
3: Москвичка Анна. Сервисы Яндекс.Пэй начали работать уже практически в полном объеме. Из того, что работает, можно перевести с вклада на карту. Мы смогли оплатить магнит-доставку и налог. Из того, что не работает, невозможно перевести средства на сторонние банки. Но в любом случае уже оплата проходит. Не всегда корректно отображается баланс. Если, грубо говоря, мы перевели с вклада на карту 5000, то он отображает, что как будто перевели с вклада 1000. Потом, спустя некоторое время, все обновляется и отображается корректно.
0: Житель Екатеринбурга Павел.
4: Утром деньги на Яндекс.Сейве, на накопительном счете уже были доступны для вывода, и я их оттуда вывел. Сейчас у меня там денег нет. Неприятная история, связана она не с тем, что мне там надо было платить кредиты Яндекс.Банку и еще что-то. Когда ты видишь свои деньги и не можешь с ними ничего сделать, вот самое неприятное. Но сейчас хорошо, что все разрешилось. И в момент, когда я выводил деньги, не связано с тем, что я хотел вывести, а просто Яндекс, видимо, в виде компенсации за доставленное неудобство предоставлял уже 20% на короткий срок. То есть там сейчас было 10%, у меня лежали деньги, а он давал 20% до 17 октября. Но меня это не заинтересовало, и я решил, что 20% мне неинтересны, деньги я из Яндекс.Банка все забрал.
0: Людмила из Зеленограда.
5: Мы улетаем на отдых, нам нужно было крупную сумму в районе там, 100 тысяч рублей обменять как бы с собой, а мы ничего не можем. У меня деньги на накопительном счете, доступ к нему нет. День-два окей, все понятно, но, честно, вот в понедельник вечером уже стало напрягать. Непонятно, а дальше что? А доколе как бы? Кредитки, не кредитки, родственники, что делать, собственно говоря? Утром муж проснулся раньше меня, залез, слава богу, доступ получили, разбудил меня радостной новостью. Претензий к Яндексу, конечно, нет. Мы на сервисах Яндекса, ну, как бы мы их любители, да, у нас не только банк, у нас все на свете от Яндекса, мы их очень сильно любим. Но не хватило какой-то информации. Особенно, когда ты видишь, что они чинят Яндекс.Такси, Яндекс.Доставки. Это все очень здорово, но только как этим воспользоваться, если нет денег, у которых доступ нет. Поддержка не работает вообще, ноль. Дозвониться нереально. Какой-то информации в новостях, в интернете, на их каких-то приложениях, сайты тоже отсутствует. Мы чиним, мы стараемся. Это здорово, но никогда ты сидишь с тремя детьми и фактически без денег.
2: В Яндекс.Пэй сообщили, что после недавних атак на дата-центр инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы не просто восстановить работу сервиса, но и сохранить высокий уровень безопасности финансовых данных. Также компании удалось перезапустить большинство публичных сервисов, таких как почта, доставка, такси и другие, однако сбои все еще возможны. Умный дом с Алисой вновь работает, хотя и с ограничениями. Восстановление B2B продуктов Яндекса идет медленнее. Так, доступ к рекламным инструментам сильно ограничен. Рекламные компании партнеров продолжают работать, но пока нет возможности менять их параметры и просматривать отчеты. Личный кабинет Яндекс.Директа до сих пор закрыт. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно, сообщили Business FM при службе Яндекс.Рекламы.
6: Реклама наших партнеров продолжает работать. Показы не прекращались. Компании идут по тем настройкам и бюджетам, которые бизнес

0: задался. И это касается и Яндекс.Директа. Объявления показываются, дневные и недельные бюджеты соблюдаются, но при этом доступ к личному кабинету директа и бизнеса временно ограничен по техническим причинам. Инженеры при этом делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно. И сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы. По очереди восстанавливается доступ к рекламным кабинетам и, например, интерфейс для агентства AdFox, а также кабинет рекламной сети Яндекса уже снова работают.
1: Каким образом Яндексу удалось всего за несколько дней починить многие продукты и сервисы, и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры, об этом Михаил Задорожный.
2: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены полностью или частично 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
3: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу, они пытаются как-то это все дело оптимизировать, но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров, и они открывали новые дата-центры, готовили, кстати, 6-й к запуску, в конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений. Ну, это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Го, карты и все подобное. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
2: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны, в тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей, а почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам, и таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
4: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную, дружественную юрисдикцию, локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с персданными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
2: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Наверное, это правильно. Противнику это знать совсем не нужно. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
1: Anthropic предупреждает, что ИИ-модели могут начать копировать самих себя, проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов и заявила, что ИИ-модели уже через несколько месяцев могут стать способными к самовоспроизведению, то есть модель сможет копировать сама себя на разные устройства, изолировать и отключить их, при этом будет сложным. Валерий Бадоев продолжит.
5: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса – это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставке была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально потенциально могут заражать устройство. Другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, микроволновки, роутеры и другие устройства, пока еще не существует. Но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев. Комментирует разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
6: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены. У них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети. Но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
5: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае, это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют ИИ-агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
7: Как нам кажется, гораздо большей проблемой является потенциал использования ИИ-моделей и агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводит.
5: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Теории заговора. 21 июля 1969 года американский астронавт, командир корабля «Аполлон-11» Нил Армстронг стал первым человеком, ступившим на поверхность Луны. Через 15 минут к нему присоединился пилот Эдвин Базз Олдрин. На месте посадки модуля они водрузили американский флаг. На Луне было установлено научное оборудование и собрано 20 килограммов грунта. Основные моменты этого события астронавты сняли на видео. Но есть сверхпопулярная теория, что никакой высадки на самом деле не было. А видеоматериалы — это совместная работа Голливуда и Национального космического агентства. Главный аргумент приверженцев теории — у НАСА в тот момент просто не было технологий для подобного полета. А проиграть космическую гонку Советскому Союзу американцы не могли. Поэтому и создали фальсификат. Теории заговора на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Экономика России будет расти медленнее, чем год назад. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, динамика ключевой ставки воздействует на кредит и спрос постепенно. Эффекты проявляются через 3-6 кварталов, то есть через год-полтора. В прошлом году ВВП России вырос на 1%. Российский рынок кибербезопасности будет расти быстрее мира. В 2025-2031 годах увеличение ожидается в среднем на 14,8% в год, сообщил КЕПТ. В компании прогнозируют удвоение российского рынка кибербезопасности к 2030 году. К 2031 он может достигнуть 763 миллиардов рублей. Аналитики отмечают, что это может произойти как за счет развития новых продуктов, так и за счет перехода на платформенную модель построения инфраструктуры информационной безопасности. Минимальная продуктовая корзина в России подешевела на 0,7% за месяц и на 1,6% за год, сообщает ТАСС. Сильнее всего за год упали цены на сливочное масло на 24%, а также на рис и свинину. В сентябре также подешевели овощи, морковь, картофель, капуста, свекла и лук от 11 до 24%. Домкрик сообщает, что цены на новостройки ускорили рост в сентябре. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 0,9% до 194 600 рублей. Темпы подорожания растут четвертый месяц подряд, а за год цены прибавили более 10%. Сентябрьскую динамику аналитики связывают с повышенным спросом во второй половине месяца перед изменением условий семейной ипотеки с 1 октября. На вторичном рынке квадратный метр достиг 131 700 рублей, это плюс 12% за год. По оценке аналитиков, готовое жилье продолжит дорожать быстрее новостроек. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Панчелеев. Банки пожаловались на приставов. Национальный совет финансового рынка призвал ЦБ и Федеральную службу судебных приставов разобраться с проблемой массовой рассылки запросов в банки. Как рассказал Бизнес-ФМ глава НСФР Андрей Емелин, в период с 18 по 21 сентября служба буквально завалила кредитные организации запросами о должниках. Количество обращений превышало обычный объем в 10-12 раз, а местами и в 30. Банки с таким потоком справиться не могут, а граждане рискуют стать жертвами ошибочных блокировок и повторных списаний. И жалобы от россиян не заставили себя ждать. Иван Медведев подробнее.
10: Счет по запросам в эти дни шел на миллионы. Только в один банк и только 19 числа пришло почти 13 миллионов обращений от приставов. А по закону у банков есть всего 3 дня, чтобы ответить ФССП. Иначе штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, проблема рискует стать системной. Емелин утверждает, что никакого сбоя в системе рассылки запросов не было. Просто ФССП так удобнее. Приставы направили во все банки запросы обо всех должниках, независимо от того, есть ли у них там счета или нет. Банковское сообщество предлагает сначала выяснять через ФНС, где открыты счета должника, и только после этого обращаться в конкретные банки. Также банки просят освободить их от ответственности за задержки из-за сентябрьского наплыва запросов. О том, почему массовая рассылка запросов произошла именно сейчас, рассуждает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
11: Во-первых, в начале года поменялся порядок распределения взысканных средств между взыскателем и исполнительным сбором тем самым. Если раньше исполнительный сбор взыскивался в самую последнюю очередь, то сейчас он пропорционально взимается из поступающих средств. Поэтому у службы судебных приставов появился денежный стимул финансовый выполнять планы по сбору непосредственно в моменте. Почему сейчас? Сама рассылка, вот судя по данным открытым, она произошла в последнюю неделю сентября. Это, в принципе, совпадает с обычной практикой полугодовой, 9-месячной наладки различных внутренних процедур. Они как раз около полугода берут паузу с момента нововведения, и дальше уже технические средства организационные запускаются. И сентябрь, начало делового сезона, когда все вернулись из отпусков, и все это запустилось.
10: Плюс цифровизация и увеличение прогнозов по сборам, которым нужно соответствовать. При этом юрист уверен, что какого-то злого умысла по отношению к банкам тут нет, и рано или поздно баланс по числу запросов будет найден, но, возможно, через суд. Другие эксперты, опрошенные Business FM, не исключили, что проблема может быстро перекинуться и на граждан. И как только мы рассказали о жалобе банков на приставов, нам написали сразу несколько человек о том, что они уже столкнулись с непонятными блокировками и взысканиями. У жителя Петербурга Романа возник долг по решению суда первой инстанции. Взыскатель передал исполнительный лист приставам, и они начали производство. Затем апелляционная инстанция отменила решение, однако взыскание продолжилось. И за несколько дней на одну и ту же сумму на одном и том же счете арест был наложен 4 раза, говорит Роман.
12: 7 числа наложили арест на 129 тысяч рублей по счету. Потом через 2 дня еще раз наложили. Думал, наверное, может, техническая ошибка произошла. И потом после этого 3-й арест произошел 12 числа и 4-й арест 13 числа. По одному исполнительному производству на одну и ту же сумму. Как это произошло, непонятно. То есть 4 ареста на одно исполнительное производство. По одному долгу продублировали 4 ареста. Сумма долга составляет 130 тысяч рублей, а взыскать пытается 500, с чем-то 530.
10: А вот история москвички Татьяны. На прошлой неделе банк сообщил ее матери о блокировке карты и списал с нее 8 тысяч рублей. Больше на карте не было.
13: Оказалось, что это сумма долга за исполнительный сбор от февраля 2016 года, о котором мама просто не знала. Сам долг уже давно погашен, а вот почему не взыскали еще в 2016 году начисление за исполнительный сбор, осталось неясным, где были приставы почти 11 лет. Мама поехала к приставам. Ей объяснил пристав, что в сентябре у них был масштабный сбой, и у многих вывалились вот такие долги хвосты. И что придется все оплатить, иначе все равно спишут, как придет пенсия в следующем месяце. Оплачен ли был этот исполнительный сбор ранее, или из-за сбоя оплатили повторно, доказать уже сложно. Так что пришлось долг погасить, чтобы карту разблокировали.
10: В начале 20-х годов мы очень часто рассказывали о жалобах граждан на блокировки счетов из-за долгов тезок и так далее. И суть всегда сводилась к тому, что даже если списание или блокировка были ошибочными, или же человек был реально должен, но все погасил, после этого люди очень долго не могли добиться от приставов снятия претензий. Потом волна таких жалоб стихла. И, как говорит тот же Владимир Фокин, практика его компании показывает, что сейчас на решение этой проблемы уходит максимум неделя. Но о самих ошибках нам снова начали рассказывать слушатели. Получить оперативный комментарий от службы судебных приставов редакции пока не удалось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Business FM.
1: Фонд «Мир медведей» выступил против упрощения охоты на бурого медведя и обратился в Минприроды и к губернатору Красноярского края. Зоозащитники опасаются массового отстрела зверей и роста браконьерства. Однако, по мнению охотоведов, действующая система уже не справляется, а людям нужна защита здесь и сейчас. Подробнее Олеся Савоськина.
14: Поводом стало совещание в Сибирском федеральном университете в начале октября, созванное после серии нападений хищников на людей. На нем эксперты и чиновники предложили увеличить или вообще отменить квоты на отстрел бурого медведя в проблемных регионах, продлить сезон охоты и упростить выдачу разрешений. За добытого зверя предлагают платить до 35 тысяч рублей. А если он угрожает людям, сначала отстреливать, потом сообщать властям, как это делали в советское время. В этом году в России от нападений медведей погибли не меньше 26 человек. Сейчас ограничения из-за хищников действуют как минимум в 7 регионах. Самая сложная обстановка – в Восточной Сибири. Однако зоозащитники считают, что массовый отстрел не искоренит причины, из-за которых медведи идут к людям. Например, пожары и вырубку лесов. А ослабление правил может открыть дорогу браконьерам, говорит председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
15: Текущие квоты не выбираются. Можно их увеличить, но это ничего не даст. Стоимость лицензии на медведя тоже копеечная – 3000 рублей. Стоимость надо увеличивать, чтобы стимулировать охотников более ответственно подходить и к самой охоте, и улучшить контроль охоты со стороны государственных органов. Ослабление ограничений в сочетании с публичными призывами к массовому отстрелу создадут условия для незаконной добычи медведей под предлогом защиты населения. Что мы видим сейчас на Алтае творилось, на территории заповедника. Текущая нормативно-правовая база очень лояльна к охоте. Конфликты между медведями и людьми не являются функцией численности медведей. Пример. Дарвинский природный заповедник, где высокая численность медведя, при этом за 80 лет ни одного конфликта. Сейчас вот охота на медведя разрешена до 31 декабря, когда, в общем-то, зверь уже находится в берлоге. Куда уж дальше-то?
14: В Красноярском крае в прошлом сезоне действительно разрешали добыть больше 4500 медведей, а добыли меньше 250. Но у охотоведов свои аргументы. Идти на медведя стало дорого и невыгодно. На шкуру почти нет спроса. Мясо приходится проверять на трахинеи лёс. По одному разрешению охотиться можно не больше 30 дней, хотя сам сезон длится несколько месяцев. За 30 лет численность бурого медведя в России выросла больше, чем вдвое. Сейчас их свыше 300 тысяч. Продолжает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
16: В любом государстве самое ценное – это человек, а не бурые медведи. Мы упустили ситуацию, она вышла из-под контроля. И мы – это охотничье сообщество и руководство, которое курирует охотхозяйственную деятельность в России. Зоозащитники, не соображая ничего, просто пиарятся. А надо делать дело. На сегодня в Минприроды поступило более 2000 жалоб от зоозащитников, однотипных, причем ссылаются на так называемого Пашу Пашкова. Это не человек, это группа людей, живущие не в России, якобы защищающие природу Родины. На самом деле они все это дело только парализуют, нарабатывают на этом денег.
14: Больше всего погибших сейчас в Красноярском крае. 7 человек. Возбудили дело о халатности. Прокуратура считает, что необходимые меры защиты приняли слишком поздно. Кандидат биологических наук, охотовед, автор книги «Мохнатый бог» и главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар назвал происходящее красноярской катастрофой. Есть, казалось бы, и более гуманный способ – поймать опасного зверя и увести его подальше в тайгу. Но это далеко не просто, говорит Кречмар.
17: Людей, которые умеют ловить медведей в стране меньше, чем пальцев у меня на двух руках, и это требует специальной тренировки, а также специального юридического оформления работы с наркотическими отравляющими веществами. Практика показывает, если медведя отводишь на 60 километров, он приходит 100%. Если медведя отводишь на 200 километров, их приходит обратно треть. Для того, чтобы отвести его на 200 километров в тайгу, на сейчас вертолет стоит 410 тысяч. То есть сводить медведя туда и вернуться уже почти миллион. Тайга вся медведями поделена. Если мы вывозим медведя в тайгу, он или сам двигает других животных, или они его выгоняют. В любом случае, вместо увезенного в тайгу медведя, нам выйдет еще один медведь. Не работает.
14: Охота на бурого медведя ограничена ежегодными лимитами, а в 15 регионах хищник занесен в местные красные книги. Сейчас правительство обсуждает возможность дать охотникам больше свободы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил также определить территории, которым выделят дополнительные деньги на регулирование численности животных. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
8: Все золото мира. Человек с золотым пистолетом из Бондианы, Франциско Скараманго, при необходимости собирал свое оружие из золотых портсигара, зажигалки, авторучки и запонок. Возможно, идея была почерпнута из эпоса об Аль Капоне. Самый известный гангстер, как утверждают, имел в коллекции инкрустированный камнями позолоченный револьвер. Среди других известных исторических персонажей золотым оружием в коллекции отметился латиноамериканский революционер Симон Боливар. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн владел позолоченным автоматом Калашникова. А золотой браунинг «Хай Пауэр» бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи стал своеобразным символом его власти. Все золото мира на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Режим повышенной готовности ввели в Геленджике и Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов в Черное море. Она возникла после атаки ВСУ на танкер «Афромакс» Рио 6 октября. Экипаж из 23 граждан Индии был спасен. Никто не пострадал. В результате ЧП произошло возгорание нефтепродуктов. Его потушили. Посольство России во Франции назвало действия французских ВМС, которые задержали танкер DF «Пик» в открытом море, нарушением норм международного права. В диппредставительстве заявили, что Париж не уведомлял о задержании судна. Сейчас посольство выясняет, есть ли среди членов экипажа россияне. О задержании танкера накануне сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.
9: Дональд Трамп заявил о готовности остаться на посту президента США еще на один срок. Об этом он сказал в ходе предвыборного митинга республиканской партии в штате Огайо, когда толпа начала скандировать еще 4 года, имея в виду еще один его президентский срок. Трамп также отметил, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре США ждет экономический успех, какого еще никто не видел. Международная федерация тенниса продлила отстранение Федерации тенниса России от членства в организации. Решение принято на ежегодной ассамблее в Алма-Ате. Россия отстранена от международных командных теннисных турниров с марта 2022 года. Также приостановлено членство Федерации тенниса России и Белоруссии и отменены турниры в этих странах. В одиночных разрядах выступления россиян на турнирах Ассоциации теннисистов, профессионалов и женской теннисной ассоциации разрешены только в нейтральном статусе. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Контакты по энергетическому перемирию на Украине продолжаются, но изменений пока нет, заявили в Кремле. На этом фоне Вашингтон Пост пишет о неком мирном плане, который якобы обсуждает США и Европа, а Россия должна согласиться на заморозку. По линии фронта Украина признает контроль на России над уже занятыми территориями. При этом Украина получит от США и Европы гарантии безопасности на уровне статьи 5 договора НАТО. Комментарий Георгия Бофта. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси, сообщил министр транспорта Никитин на встрече с президентом. Министерство хотело бы исключить необоснованные наценки за детские тарифы, как это комментируют таксисты. И студентов, отчисленных за нарушение дисциплины, Минобразование предлагает на 5 лет лишать права на восстановление в ВУЗе. Кого это может коснуться и смогут ли возмутители спокойствия в принципе восстановиться? Подробности на Бизнес ФМ. Дизельная дипломатия вместо духа Анкориджа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты по энергетическому перемирию на Украине продолжаются, но изменений пока нет. О новом мирном плане написала газета «Вашингтон Пост». В нем говорится о прекращении удара по НПЗ. Также Москве предлагается заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности. На специальный механизм для послевоенного восстановления Украины создадут Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock. Украина получит от США и Европы гарантии безопасности на уровне статьи 5 договора НАТО, а Россия должна согласиться на заморозку по линии фронта, Украина признать контроль России над уже занятыми территориями. Насколько все это реализуемо, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
19: Новый план напоминает прошлогодний план Трампа из 28 пунктов. Но теперь там нет требований к Украине уйти из-под контрольной части Донбасса. Конфликт замораживается по линии фронта. Зато от Киева требуется признание российского контроля над уже занятыми территориями. Россия, если откажется от максимальных территориальных требований, получила бы то, чего пока не может обещать даже военный успех – легитимацию новых границ. Второе важное отличие – подключение Европы. Вместо обещанного в прежнем плане возвращения в Большую Восьмерку и совместных проектов в США предлагается большой договор Москвы с Европой по новой архитектуре безопасности. Новый проект означает отказ от формулы Анкориджа. Он реалистичнее лишь в том смысле, что от Киева не требуется сдать Славянско-Краматорский укрепрайон. Тут одна неисполнимая уступка меняется на другую. Конституция Украины все равно допускает изменения территорий только через всеукраинский референдум. Но и для Москвы заморозка по линии фронта означает отказ от конституционных претензий на неподконтрольные ей части 4 областей, включая Запорожье и Херсон. Пока план остается лишь наброском. Зато механизм давления на Киев уже просматривается. Спецпосланники Трампа во время переговоров во Флориде пригрозили остановить передачу разведданных ВСУ, а в Европе опасаются приостановки поставок американского оружия. А тут еще Трамп призвал к смене власти в Киеве, считая Зеленского главным препятствием к миру. Возможно, Белый дом тем самым посылает Кремлю сигнал. Если Вашингтон сможет принудить Украину к энергетическому перемирию, то сможет принудить ее и к большой сделке. И действительно, с 10 октября ВСУ несколько дней по российским НПЗ не били, хотя Зеленский публично отвергал такой вариант. Что касается разведданных, то Зеленский заявил, что перед ударом баллистикой по Киеву в ночь на 13 октября Украина не получила предупреждения о пусках. Впрочем, глава МИД Андрей Сибигов утверждает, что сотрудничество с Америкой продолжается, а задержка с оповещением связана с особым типом примененного вооружения, а именно ракетами С-400, которые трудно отследить. Сам Трамп заверил, что США не прекращали передачу разведывательной информации Украине, так что это пока лишь угрозы. Москва пока реагирует на все это немногословно, что объяснимо. Получив сделку по дизелю и как минимум паузу в ударах по НПЗ, Кремлю выгоднее ждать, пока Вашингтон дожимает Киев, чем критиковать новый план «Черновик». В случае предметного обсуждения ряд пунктов Москва почти наверняка отвергнет. Гарантии безопасности Украине по модели статьи 5 НАТО пока непонятны, но для Москвы неприемлем там натовский контингент. Также Москва не захочет делить прибыль от продажи энергоресурсов с Киевом. Это отчасти напоминало бы репарации. Москву не устроило бы также и поэтапное, и условное снятие санкций с возможностью их восстановления. Плюс проблема замороженных активов. Непонятно пока и по поводу ограничения численности ВСУ, отказу от НАТО, статуса русского языка и церкви. Это все то, что Путин называет первопричинами конфликта. В Европе, конечно, постепенно растет понимание, что разговаривать с Москвой все же придется, но уж очень постепенно. При этом без участия Европы никакой новый план не сработает. Пока ЕС детально на новый план вообще никак не отреагировал. Стоит признать, что новый вариант урегулирования выглядит более сбалансированным, чем все, что до сих пор предлагал Белый дом. Он требует уступок от обеих сторон, а главное, впервые всерьез включает в общую формулу Европу. Киеву предлагают обменять Краматорск на подпись под потерей Крыма и Мариуполя, Москве юридическое признание территориальных приобретений на отказ от Запорожья и Херсона, Европе доктрину непризнания результатов войны на новую систему безопасности с участием России. Со стороны все это кому-то покажется логичным компромиссом, но на деле выглядит пока не очень реализуемым. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отметив, что без нажима на Киев никаких консультаций не будет.
20: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Один из крупнейших в мире банков изображений, Getty Images, планирует банкротство на фоне высоких долгов и конкуренции с искусственным интеллектом. Как сообщает Hollywood Reporter, компания проведет реструктуризацию. Презентация для инвесторов Getty раскрыла, что ее бизнес iStock столкнулся со снижением спроса. В соцсетях и СМИ даже появились кричащие заголовки, что фотобанкам настал конец из-за ИИ. Действительно ли это так, продолжит Валерий Убадоев.
21: Один из факторов, повлиявших на финансовое положение Getty – конкуренция с искусственным интеллектом. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 тысячи до 241. По мнению экспертов, в основном с давлением со стороны нейросетей столкнулась фотография для рекламы. Там, где нужна картинка «Счастливая семья» или «Деловая встреча», контент можно сгенерировать, рассуждают эксперты. А вот новостные и репортажные снимки сохраняют ценность. Абстрактно сгенерировать картинку футбольного матча можно, но болельщики будут ждать реального кадра со стадиона. Например, если речь корпоративных медиабанках крупных компаний, то этот сегмент конкуренция с нейросетями не затронула, говорит директор по продуктам группы компании Picvario Василий Колосов.
22: В нашей специфике, что клиенты фотобанка, что клиенты нашей платформы работают с аутентичным контентом, там AI-генерация им не очень интересна. Фото их сотрудников, объектов, спортивные матчи, новостные материалы. Наш медиабанк относится к новостным медиабанкам, там AI сгенерированному контенту не место, всем нужна аутентичность. Другое дело именно сток, там, где люди ищут какой-то сделать ключевой визуал в каком-то онлайн-контенте. Там, конечно, генеративный ИИ очень сильно, очевидно, сместил позиции классических фотобанков. И все ведет к тому, что им кажется, нужно будет как-то переизобретать свою бизнес-модель.
21: А фотографы, которые раньше продавали фото в стоке, получая от продажи в среднем от 15 до 35%, оказались в непростой ситуации. Цены на стоковые фото и так падали. Это началось еще до бума нейросетей. Но сейчас они, что называется, на грани себестоимости. Рассуждает фотограф, руководитель фотоагентства Global Look Press Сергей Фомин.
23: Фотографам таким сейчас не сладко. Во-первых, они в значительной степени отрезаны от мировых рынков. Таким бизнесом сейчас занимаются заниматься сложно. Не говоря уж о том, что, конечно, генеративные сети замещают достаточно быстро ждут, так скажем, в таком общем стоковом контенте.
21: А вот что касается работы Getty Images в России, то отечественные, например, дизайнеры и так уже пострадали из-за санкций. Оплачивать фотографии стало крайне проблематично. Поэтому материалы от зарубежных стоков российские дизайнеры в основном предпочитают не использовать. Кроме того, к качеству и генерации есть вопросы. Продолжает сооснователь студии дизайна Blik Маргарита Лазаренко.
0: На самом деле права на них никуда не деваются. И даже если сейчас эти компании обратятся за неправомерное использование материалов, маловероятно, что какие-то легальные последствия наступят. Мы все же все надеемся на то, что в какой-то момент у нас будет улучшение всех международных этих отношений. И дальше у нас может наступить уже тот момент, когда постфактум прилетит. Поэтому стараемся эти материалы не использовать, если не можем легально все эти лицензии оплачивать. И всего несколько нейронок на данный момент дают тот уровень качества, который, так скажем, не отличить от реальных фотографий. Поэтому пока, к сожалению, технически оно не дает реализацию.
21: Сейчас Getty ставит на направление, связанное с новостной и редакционной фотографией. Но рынок не слишком оптимистичен. Акции Getty Images на фоне новостей о банкротстве в моменте обвалились на 68%. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
20: Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом. Главной целью министерства – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. Таксисты уже предполагают, что всех водителей обяжут возить детские кресла. Так ли это? Евгений Перельчук подробнее.
2: Ситуацию с детскими тарифами в такси министр транспорта назвал болезненной историей. Министерство сейчас размышляет, как этот вопрос урегулировать. Проблем, как пояснили нам таксисты, несколько. Главное – детские кресла, люльки и бустеры занимают место. Если водитель может разместить одного ребенка, он автоматически не может загрузить один большой чемодан. Для поездок от вокзала или аэропорта это критично. Второй момент, если возишь детский тариф, гораздо чаще катаешься на химчистку. Третье, к перевозке детей предъявляются строгие требования по росту и даже весу ребенка. И все это заставляет отказаться от детского тарифа, говорит таксист Юрий.
3: Если я планирую перевозить детей, и я заранее не могу знать, какой именно будет ребенок по возрасту. Кроме того, по правилам дорожного движения сейчас, как бы это не выглядело абсурдно, ребенок должен весить не менее 30 килограмм вести, допустим, на том же бустере. Мне что, растомир в машине возить и весы специально для детей? Там штрафы более чем серьезные, особенно в Москве штрафы просто дикие. То есть за перевозку ребенка с нарушением требований. И поэтому я при всем том, что вроде как и имеется опыт, знание города, я тариф детский не включаю вообще. Для меня это большая проблема. Кресло занимает место.
2: Как сообщили в Минтрансе, главная цель – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. По поводу их размера мнения разделились. Опрошенные нами водители называют цифры от 30 до 300 рублей за одно кресло. Если детей больше, надбавка тоже вырастает. Эксперимент редакции в середине дня во вторник показал, что наценка в Москве за одно кресло может достигать и 400-600 рублей. Но многое, опять же, зависит от динамического ценообразования Яндекса. Тем более сейчас, когда водителей на дорогах меньше из-за сбоев. Заявление Минтранса можно трактовать и так, что рассматривается введение требования для всех таксистов по перевозке детских кресел. Сейчас такого обязательства для всех нет. Водитель обязан возить кресло только если работает с детским тарифом. В случае радикальных мер будут такие же серьезные последствия, уверен московский таксист Петр.
4: Если отменят вообще, чтобы не было этого тарифа детского, то значит обяжут всех таксистов возить с собой детские кресла. Я ничего не имею против детей, но я не катаю детский тариф. Из-за того, что кресло занимает у тебя пол багажника, если у тебя там два человека с аэропорта едут, там два чемодана уже не помещаются. Потом очень много раз сразу после заказа с ребенком едешь сразу на химчистку. Поэтому не все согласны вводить детский тариф. Ну а кто хочет, вот у него включен детский тариф, у него есть кресло, есть люди, я знаю, у которых по два кресла. Я вам скажу, скажу, что если не будет доплаты за детей вообще, и никто не будет возить детей. Я просто говорю то, что будет. Вот он приедет, посмотрит, что стоит женщина с ребенком, и он проедет дальше.
2: По словам министра транспорта Андрея Никитина, министерство сейчас проводит с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. В Башкирии, к примеру, тестируются льготные промокоды для многодетных семей. Это одно из решений. В Яндексе нам уточнили, что эксперимент по 30% скидке для многодетных семей проходит не только в Уфе, но и в Нижнем Новгороде, Челябинске и Краснодаре. Чтобы воспользоваться льготой, надо подать заявление в МФЦ, и там семье выдадут промокоды для заказа в приложении. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
8: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Валюты.
5: Леоне. Национальная валюта западноафриканского государства Сьерра-Леоне. Была введена в обращение в 1964 году. В новейшей истории валюта довольно быстро обесценивается. В 2020 году доллар уже стоил около 10 тысяч леоне, а сегодня еще в несколько раз больше.
8: Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
14: В Подмосковье в следующем году планируют открыть совместное российско-китайское производство промышленных роботов. Его запустят компании Smart Import и CRP Robot в индустриальном парке «Титан». На первом этапе партнеры собираются вложить около 500 миллионов рублей. Предприятие займет площадь в 5000 квадратных метров. В самом парке уже разрабатывают роботов-манипуляторов, автоматические системы хранения и оборудование для складов. Власти Подмосковья предлагают таким производителям льготы, в том числе аренду помещений по сниженной ставке. АвтоВАЗ добавил фургон «Лада Ларгус» в сервис подписки на автомобили. Арендовать его можно за 51 тысячу рублей в месяц, компаниям за 53 тысячи. В стоимость уже входит страховка и техобслуживание. Причем, если бизнес оформляет подписку сразу на 5 машин, залог вносить не придется. Ранее в программе была доступна только «Лада Веста». Пока сервис работает в Москве и Петербурге, но в дальнейшем АвтоВАЗ планирует расширить его географию и добавить другие модели. Победа в этом месяце откроет 5 дополнительных маршрутов в Эмираты. С 25 октября можно будет улететь из Москвы в Абу-Даби и из Уфы в Дубай. С 26 из Екатеринбурга, а с 27 из Казани и Владикавказа в Дубай. Рейсы между Москвой и Абу-Даби будут выполняться 4 раза в неделю, по остальным направлениям 2 раза. В сентябре Победа уже возобновила полеты в Дубай из Москвы и Махачкалы. За первый месяц мы воспользовались почти 12 тысяч пассажиров. Новости компании и корпораций – держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Миноборнауки предложило запретить студентам, отчисленным за плохую дисциплину, возвращаться в тот же вуз в течение 5 лет. Проект соответствующего приказа размещен на портале правовых актов. Новые правила коснутся бакалавриата, специалитета и магистратуры. При этом по федеральному закону об образовании через 5 лет после отчисления студента уже не могут восстановиться в вузе. То есть проект приказа потенциально запрещает студентам, отчисленным за дисциплину, вернуться в тот же вуз в принципе. Последние 4 года из российских вузов были отчислены десятки студентов после их задержания за участие или организацию несогласованных политических митингов. Вузы трактуют это как нарушение устава, то есть как дисциплинарное нарушение. Но в целом отчислить за плохую дисциплину непросто. Порядок взыскания регулирует действующий приказ Миноборнауки. Это замечание, выговоры и отчисления уже как крайние меры, говорит ректор МГТУ Станкин Борис Падалкин.
6: отчисления. Применяется, если никакие другие меры воздействия не дали, то решение о взыскании обязательно приказом объявляется. Приказ доводится до студента. Он имеет право на нем не расписаться. Составляется акт, что отказался от подписи. Взыскание считается действующим в течение года. Либо можно снять взыскание отдельным приказом, если, наоборот, студент себя хорошо проявил. Студент может обжаловать взыскание, которое к нему применено. В каждом университете есть такая комиссия по регулированию споров, и решение комиссии является уже окончательным. Это достаточно экзотические случаи, потому что, ну, за что можно студента отчислить из вуза вот в связи с грубым нарушением дисциплины? Какой-нибудь, извините, пьяный дебош в общежитии, с порчей мебели, битьем стекол и так далее. Наглый обман и академическая нечестность. Мой опыт в протяжении нескольких десятков лет, знаете, вот кого выгоняли за поведение, что называется, из вуза, да? Ну, это выдающийся персонаж, вот честно. На грани уже отношений с Уголовным кодексом.
7: Восстановиться можно?
6: По общему правилу в течение 5 лет. На 6-й год восстанавливаться нельзя, надо поступать заново. ЕГЭ сегодня можно использовать 4 года, на следующий год этот же человек с теми же баллами ЕГЭ, не прилагая никаких усилий, оказывается студентом, опять не учится, опять прогуливает, опять отчисляет. Ну, он нам такой, зачем? При этом никто, повторяю, не запрещает поступать заново. Поэтому мера, в общем, на мой взгляд, никакая не экстраординарная, вполне разумная. Гораздо чаще отчисления происходят или за академическую неуспеваемость, или, к сожалению, по собственному желанию.
1: Борис Падалкин, ректор НГТУ Станкин, о том, почему эту меру можно назвать полезной, говорит проректор президентской академии Владимир Колодкин.
11: Я понимаю, почему министерство предложило эту поправку, и, кстати, я ее поддерживаю. Потому что бывают такие случаи, когда студент уже на первом курсе, в первом семестре, совершил жесткое нарушение. И получается, что мы, например, применяем к нему жесткую меру дисциплинарного воздействия и отчисляем его. Реальный кейс привожу. И в соцсетях в этом году ходила информация, в ТикТоке студенты об этом рассказывали. Есть студент, он олимпиадник, он обидел девушку, избил. ВУЗ его отчислил, а на следующий год студент, поскольку он олимпиадник, имеет право без вступительных испытаний, опять решил поступить в этот ВУЗ. И оказывается, у нас в порядке приема нет ни одного пункта в законе об образовании, который бы запретил ВУЗу вновь принимать того, кто совершил жесткое правонарушение.
1: Владимир Колодкин, проректор президентской академии. Если проект приказа Миноборнауки будет утвержден в нынешней редакции, новые правила вступят в силу с 1 марта 2027 года. Индекс Мосбиржи прибавил во вторник почти 1.5% и превысил 2420 пунктов. Это максимальное значение с конца июня. А в лидерах роста акции Яндекса, ФК-системы и Озона рубль в целом стабилен, несмотря на рост покупок валюты Минфином. На Мосбирже юань торговался во вторник вечером в районе 12,5 рублей. На Форексе российская валюта немного подешевела по отношению к доллару. Итоги дня подвели с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым.
12: Наш рынок вновь двигала геополитика и сообщение о том, что некий новый мирный план готовит США и Европа для России и Украины, и о том, что якобы США прекратили подачу разведданных Украине, что, впрочем, США опровергают. На геополитике мы уже обновили максимум с конца июня. Что еще влияло на рынки и чего нам, собственно, ждать?
24: В основном геополитика, я бы единственным не был настолько позитивным. Сегодняшний опубликованный мирный план был опубликован в Washington Post. В разделе мнение автора, то есть это не официальное мнение СМИ, а вот та самая дизельная сделка, о которой, скорее всего, говорили пару дней назад, несмотря на то, что объем был достаточно скромный, около 300 тысяч тонн дизеля, меньше 2-3% потребления США, но эта сделка сопровождалась первым значимым ослаблением санкций в сторону России. То есть что-что, а вот это я читал небольшой оттепель в отношениях России с 1 с 2022 года.
1: Этого хватило на несколько дней позитива. Главный вопрос, сам по себе, конечно, объем небольшой, но, тем не менее, все надеются на что-то большее. Насколько оправданы такие надежды и, соответственно, чего ждать от нашего рынка?
24: Рынок до сих пор очень дешевый. То есть, если мы посмотрим на какие-то фундаментальные показатели, то рынок в целом закладывает большой негатив как со стороны геополитики, так и со стороны динамики поставки. Поэтому текущий позитив – это как просто повод не расти выше справедливых значений, а просто отойти от постоянного негативного флера. Поэтому, ну, будем смотреть, поговорить с новостями, сказать, что сейчас мы как-то излишне выросли на позитиве, но тоже было бы больше года коррекции странно.
20: По наблюдениям, крупный капитал сейчас в фондовый рынок России не идет, наоборот, даже выходит, поскольку есть возможности безрисковых инвестиций с большой доходностью, которая превышает доходность даже по самым перспективным российским акциям, я имею в виду дивиденды. То есть кто сейчас двигает рынок вверх и чем это может закончиться?
24: Движение происходит по двум причинам. Первое – это закрытие шортов, потому что там последние несколько месяцев было открыто рекордное количество шортов физическими лицами. То есть люди на росте индекса закрывают короткую позицию, короткая позиция закрывается покупкой базового актива, толкает рынок. Плюс просто идет передислокация капитала. Если мы посмотрим, тот самый КФ, который десятки миллионов на депозитах, о котором всегда говорили, как смотрят подтолкнуть рынок, он изначально, там, около 1,5 триллионов перекочевал в фонды облигаций. И последняя коррекция рынка облигаций и ОФЗ, в частности, несколько сотен миллиардов было из фондов облигаций Линдема. И вот на текущем импульсе, они, если посмотреть по статистике, немного поступают на рынок акций, но все равно это десятки миллиардов рублей. Это не что-то там существенное, что может условно переставить на индекс там 2400 на условно там 3000 пунктов. То есть это пока не речь идет о крупном капитале, о котором
20: Только что. Чего нам ждать от ближайшего заседания Центробанка? Вряд ли, конечно, снизит ставку, но главное, это какая будет риторика и как это может повлиять на фондовые рынки, или уже все в рынке, и рынок сейчас не очень-то следит за ставкой ЦБ и его риторикой.
24: Да, вообще, ну, в базовом сценарии ставка сохраняется на этом заседании, снижается на 25 базисных пунктов до 13,75%. А в декабре очень важно смотреть на бюджет. Вопрос не в том, как он вышел, а вопрос в том, как он будет исполняться. Потому что, если мы посмотрим там последние несколько лет, к сожалению, ожидания и реальность, они не совпадали. И там недавно выступали представители Банка России, сказали, что исходя из текущего бюджета, предыдущий прогноз, который, ну, достаточно позитивный, остатки, он корректироваться не будет. Но нужно смотреть из имеющихся данных по бюджету. Если дефицит будет увеличиваться, я боюсь, что на следующий год мы можем там более жесткую риторику и ставку там в среднем по году выше 12% увидеть.
20: Это был инвестиционный аналитик Skyford Capital Кирилл Клементьев. И отмечу, Центральный банк России установил официальный курс доллара США на среду на 83 рубля 87 копеек, евро 93,77 и юаня 12,50.
7: Реклама. Ваше предложение на покупку Чинган готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Слова, проверенные делом. Не все и не всегда дается легко. Но если у тебя есть цель и позитивный взгляд на жизнь, то есть и к чему стремиться. Работать от души и от души веселиться – это все, для чего живет человек. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
15: Дело вкуса. Катей Калиной.
16: Рубель. Новый ресторан русской кухни в Гоме, претендующий на туристов, зевак, шопоголиков. Хотелось бы иностранных и с деньгами, но можно уже любых. Кабачковая икра в меню найдется. Пометок было бы точнее назвать ресторан «Барышня-крестьянка», намекая на адюльтер помещика-дворянина с крепостной. Тарелки с активным золотом соседствуют с плетеными корзинками, в которых подается хлеб. Котлеты деваляй и рябчик с фуа-гра и белыми грибами в одном ряду с супом из подосиновиков и перловой кашей. Впрочем, непростой. Гастрономически воспитанные в Европе, напоминающие испанскую паэлью, которой наша перловка и наши же магаданские креветки невероятно, кстати говоря, идут. Блюдо это готовится на двоих, и в меню одно из тех, на которые в Рубель можно захотеть вернуться. Зеленый салат «Мимо», среднестатистический московский, несмотря на аппетитно анонсированный в описании крыжовниковый винегрет. Из парадно-отпускных блюд, которые в ресторане на Красной площади заказываются просто в силу торжественности момента, даже если вы в Москве живете. Бутерброды на зубок, тортинки под бокал игристого, с икрой морского ежа и хреном, гравлаксом или селедкой с фуа-гра. А может вообще ложка черной икры под бокал шампанского перед театром. 2200 рублей цена предложения. А там уж врите брату-китайцу про русские традиции и что у нас-то каждый день. Ну и свежепресольная форель в меню ресторана в центре Первопрестольной. Не могла, как выпускница филфака, пройти мимо, не цокнув языком от лингвистического удовольствия. Свежепресольная. Запомнила, буду козырять. С вами была Катя Калина.
15: Дело вкуса. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Сбит еще 21 беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщает мэр столицы Сергей Собянин. Позже стало известно о еще 20 сбитых дронах. Всего за сутки над московским регионом перехвачено 116 БПЛА. Для обеспечения безопасности с вечера вторника во всех аэропортах московского авиаузла действует ограничение на полеты. Блэкаут начался на левом берегу Киева на фоне ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Взрывы прогремели в районе нескольких энергообъектов, в том числе ТЭЦ-5 и Трипольской ТЭС. Местные жители также сообщают о зареве со стороны Дарницы. Предварительно для атаки использовались ракеты и беспилотники. Накануне вечером вооруженные силы России нанесли удар баллистическими ракетами по киевской ТЭЦ-4. После серии взрывов над городом появились дым, зарево от пожаров. Владимир Зеленский заявляет, что Украина не получила предупреждения о пусках. Ранее украинские власти уже жаловались на отсутствие оперативных данных от США. При этом американская сторона объяснила задержку оповещения сбоем системы из-за плохой погоды, а Дональд Трамп утверждает, что США продолжают передавать Украине разведданные. На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Территория возможной ЧС охватывает Новороссийск и Геленджик. Морской спасательной службе рекомендовали.

0: платежам для части пользователей. После атак дронов на дата-центры оплата картами и стикерами работает в полном объеме, но некоторые функции недоступны по-прежнему, рассказывают наших слушателей буквально через минуту. 126 беспилотников, летевших на Москву, сбиты за ночь и утром. Это последние данные от Сергея Собянина. Примерно на 6 утра. О повреждениях и пострадавших не сообщается. В Балаково, Саратовской области, предварительно в результате атак без БПЛА есть погибшие и повреждены несколько домов. Массированная атака дронами фиксировалась сегодня и в Ростовской области. Киев снова не получил разведданных от западных партнеров перед ударом баллистикой. Накануне поздно вечером, об этом сообщил Владимир Зеленский, в украинской столице удары пришлись по двум ТЭЦ. По некоторым данным, левобережная часть города сейчас остается без электричества. Эти и другие темы в нашем эфире. Яндекс.Пэй возвращается. После атак беспилотников на свои дата-центры Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Оплата пластиком и платежными стикерами работает в полном объеме. Возвращаются перевод по СБП и реквизитам. Однако некоторые функции недоступны по-прежнему. О работе платежного сервиса рассказывают пользователи Яндекс.Пэй.
1: Москвичка Анна. Сервисы Яндекс.Пэй начали работать уже практически в полном объеме. Можно перевести с вклада на карту. Мы смогли оплатить магнит-доставку и налог. Невозможно перевести средства на сторонние банки. Не всегда корректно отображается баланс. Если, грубо говоря, мы перевели с вклада на карту 5000, то он отображает, что как будто перевели с вклада 1000. Потом, спустя некоторое время, все обновляется и отображается корректно.
2: Житель Екатеринбурга Павел.
3: Деньги на Яндекс.Сейве, на накопительном счете, доступны для вывода, и я их оттуда вывел. Сейчас у меня там денег нет. Когда ты видишь свои деньги и не можешь с ними ничего сделать, вот самое неприятное. Хорошо, что все разрешилось. И в момент, когда я выводил деньги, Яндекс, видимо, в виде компенсации за доставленное неудобство предоставлял уже 20% на короткий срок. То есть там было 10%, у меня лежали деньги, а он давал 20% до 17 октября. Но меня это не заинтересовало. Деньги я из Яндекс.Банка все забрал.
2: Людмила из Зеленограда.
4: Мы улетаем на отдых, нам нужно было крупную сумму в районе там 100 тысяч рублей обменять как бы с собой, а мы ничего не можем. У меня деньги на накопительном счете, доступа к нему нет. День-два, окей, все понятно, но в понедельник вечером уже стало напрягать. Непонятно, а дальше что? А доколе как бы? Кредитки, не кредитки, родственники, что делать, собственно говоря? Слава богу, доступ получили. Претензий к Яндексу, конечно, нет. Мы на сервисах Яндекса, ну, как бы мы их любители, да, у нас не только банк, у нас все на свете от Яндекса. Но не хватило какой-то информации. Особенно, когда ты видишь, что они чинят Яндекс.Такси, Яндекс.Доставки. Это все очень здорово, но только как этим воспользоваться, если нету денег? Поддержка не работает, ноль. Дозвониться нереально. Какой-то информации в новостях, в интернете, на их каких-то приложениях, сайты тоже отсутствует. Мы чиним, мы стараемся. Это здорово, но никогда ты сидишь с тремя детьми и фактически без денег.
0: Яндекс.Пэй сообщил, что инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы не просто восстановить работу сервиса, но и сохранить высокий уровень безопасности финансовых данных. Яндекс.Такси почти восстановило процесс вывода денег для водителей. Также компании удалось перезапустить большинство публичных сервисов, таких как почта и доставка. Однако сбой еще возможны. Умный дом с Алисой вновь работает, хоть и с ограничениями. Восстановление B2B продуктов Яндекса идет медленнее. Так, доступ к рекламным инструментам сильно ограничен. Рекламные кампании партнеров продолжают работать, но пока нет возможности менять их параметры и просматривать отчеты. Личный кабинет Яндекс.Директа закрыт до сих пор. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы вновь работали полноценно, сообщили Бизнес.ФМ в пресс-службе Яндекс.Рекламы.
5: Реклама наших партнеров продолжает работать, показы не прекращались, компании идут по тем настройкам и бюджетам, которые бизнес задал сам. И это касается и Яндекс.Директа, объявления показываются, дневные и недельные бюджеты соблюдаются, но при этом доступ к личному кабинету Директа и бизнеса временно ограничен по техническим причинам. Сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы. По очереди восстанавливается доступ к рекламным кабинетам и, например, интерфейс для агентств AdFox, а также кабинет рекламной сети Яндекса уже снова работают.
0: Каким образом Яндексу удалось всего за несколько дней починить многие продукты и сервисы и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры?

0: Об этом Михаил Задорожный.
1: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
2: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу. Но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров и готовили, кстати, 6-й к запуску. В конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений, ну это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Го, карты. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
1: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны. В тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей, а почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам, и таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
3: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с персданными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
1: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Антропик предупреждает, что и модели могут начать копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов и заявила, что ее модели уже через несколько месяцев могут стать способными к самовоспроизведению. То есть модель сможет копировать саму себя на разные устройства, изолировать и отключить их при этом будет сложно. Продолжит Валерий Убадоев.
4: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса – это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставки была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально могут заражать устройства, другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, роутеры и другие устройства, пока еще не существует, но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев, комментирует разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
5: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены. У них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта интеллект по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети. Но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
4: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае, это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют ИИ-агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
6: Как нам кажется, гораздо большей проблемой является потенциал использования ИИ-моделей и агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводит.
4: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
8: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Ого, красавец! Вот что значит порода.
10: А как зовут?
9: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Слова, проверенные делом.
13: Стремиться стать самым крупным брендом бессмысленно. Гораздо важнее стать самым уважаемым брендом. Деньги – плохой показатель успеха. Хуже только слава. Нравственность – вовсе не пустой звук в бизнесе. В ней весь смысл. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group.
12: Слова, проверенные делом. На Business FM.
14: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
15: В эфире радио не на словах, а на деле.
16: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Росстандарт запретил продажу нескольких моделей китайских грузовиков. Под ограничения попали автомобили марок Dongfeng, Foton, Jack, XCMG. Также ограничения затронули отдельные виды спецтехники на базе Kia, Шакман, FAV и Ford. Причиной стали нарушения требований безопасности, пишет парламентская газета. Росстандарт выявил проблемы в тормозных системах, креплениях ремней безопасности, защите кабин, освещении и системах экстренного вызова. Производители обязали устранить нарушения и организовать отзывные кампании. Нижегородцы не могут погасить кредитные карты из-за налоговых долгов. По данным газеты «Известия», люди жалуются, что банки списывают деньги, предназначенные для погашения кредиток, в счет налоговых долгов. Из-за этого у клиентов возникают просрочки, начисляются проценты и ухудшается кредитная история. Проблема связана с тем, что с прошлого ноября налоговая служба получила право без суда взыскивать неоспариваемые налоговые долги. Если у человека есть задолженность по налогам, деньги, которые он выносит на кредитную карту, банки автоматически направляют на погашение. По данным налоговой службы, к апрелю общая задолженность граждан и бизнеса по налогам достигла 4 триллионов рублей. При этом в России насчитывается более 30 миллионов активных пользователей кредитных карт. Нижегородские власти хотят вводить спецрежим для бездомных животных. Основаниями для его введения могут стать причинение смерти или тяжкого вреда здоровью человека, рост количества животных вдвое по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, учащение случаев травмирования людей от нападения животных. При введении режима на территории его действия будут отлавливать всех безнадзорных животных и содержать их в приютах 90 дней. Сейчас срок составляет 20 дней для первично отловленных животных и 90 дней для повторно отловленных. Также правительство Нижегородской области предлагает установить запрет на умерщвление животных, за исключением случаев по ветеринарным показаниям. Аналогичные нормы уже введены в 18 регионах России. Нижегородские власти при разработке законопроекта опирались на опыт этих регионов, пишет «Коммерсант Приволжье». Законопроект внесен на рассмотрение в региональный парламент. В Иксу вошла в туристический маршрут, посвященный истории и современности металлургии. Туристы смогут побывать на заводе Объединенной металлургической компании, в филиале университета МИСИС и в музее в Иксе. Цель научно-популярных маршрутов – показать работу инженерной и научной сфер, чтобы больше талантливой молодежи приходили в область исследований и разработок. В рамках тура есть возможность познакомиться с историей в Иксе, самого металлургического завода, основанного почти 270 лет назад, увидеть гиперболоидную башню инженера Владимира Шухова, а в филиале университета можно будет узнать о процессах выплавки, разливки металла, формовки труб для нефтегазового комплекса страны, а также самостоятельно воспроизвести их с помощью физических моделей и компьютерных программ. Ознакомиться с программой маршрута и забронировать тур можно на сайте наука.рф. Предстоящая зима в России будет теплой и может повторить рекорды прошлых лет, когда в центре страны почти не было снега, рассказал климатолог Алексей Карнаухов. Он отметил, что из-за континентального климата и близости к Арктике потепление в России идет быстрее, чем на планете в целом. По мнению климатолога, температурные аномалии в Тихом океане скажутся на погоде в России, превращая снегопады в кратковременные явления, за которыми последует быстрое таяние. Карнаухов также допустил, что сроки формирования устойчивого снега окончательно сместились. Если раньше климатическая зима начиналась в ноябре, то теперь даже в декабре вероятность увидеть сугробы составляет 50 на 50, а новогодние оттепели становятся климатической нормой. И в продолжении темы. В Нижнем Новгороде снег с дождем может выпасть уже в начале ноября. Такая информация появилась на портале «Гисметео». По предварительным данным, это произойдет 4 ноября, в День народного единства. Тогда небо будет затянуто тучами. Максимальная температура днем будет составлять плюс 5 градусов, ночью 3 градуса выше нуля. Однако, если столбики термометров в течение суток опустятся ниже нуля, то возможен снег. Аналогичная ситуация ожидается и 7 ноября, в первые выходные месяца. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода.
17: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью возможен небольшой дождь и плюс 13. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры», официальный дилер «Волга» «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
18: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
15: Валюта.
17: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 14 октября. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
19: Компании и корпорации.
10: Предприятие по производству клея и других жидкостей в Володарском муниципальном округе выплатило двум бывшим работникам свыше 1 000 000 рублей задолженности по зарплате после вмешательства прокуратуры. Компания не рассчиталась с сотрудниками, уволенными в августе и сентябре. После вмешательства ведомства организация полностью погасила задолженность. Яндекс.360 сделает свои сервисы бесплатными для текущих клиентов до конца октября. Об этом команда сервиса сообщила в обращении к пользователям. После атаки дронов сервисы могут временно работать с перебоями. Некоторые функции компания ограничила намеренно, чтобы сохранить работоспособность основных сценариев в Яндекс.Диске. В частности, недоступны автозагрузка фотографий и видео, резервное копирование файлов и скачивание файлов одним архивом. Ответы техподдержки поступают с задержкой. К восстановлению подключены все команды Яндекса, включая те, которые напрямую не связаны с дата центрами и инфраструктурой. Компания заявила, что принимает меры для сохранности данных. Масштаб повреждений в обращении не уточняют. Первый нижегородский производитель полимерных дисперсий «Стройхимия» вступил в федеральный проект «Производительность труда». Производственные площадки группы компаний «Новорол» в Дзержинске стали 333-м участником проекта. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенции. Компания специализируется на выпуске экологичных акриловых и стероллакриловых дисперсий, эпоксидных смол, отвердителей, строительной химии и специализированных герметиков. В ближайшие 6 месяцев эксперты совместно с сотрудниками предприятия проанализируют действующий процесс, выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также специалисты центра обучат работников организации основам бережливого производства. Инструменты федерального проекта «Производительность труда» универсально и одинаково эффективно работают в организациях разных сфер. Сегодня их используют торговые, строительные предприятия, компании жилищно-коммунального комплекса, обрабатывающие производство и многие другие. Бережливые технологии помогают по-новому посмотреть на производственные процессы, выявить потери и определить возможности для повышения эффективности, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы присоединиться к федеральному проекту, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
19: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва».
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римские динарии и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
19: История денег на Business FM. Главные капиталы России. Николай Геннадьевич Бурылин. Состояние около 5 миллионов рублей.
22: Родился в 1850 году в семье владельца ситцевно-бивной фабрики Геннадия Бурылина. Получив домашнее образование, Николай вместе с братом Дмитрием начал карьеру на отцовской фабрике в качестве простого рабочего, а позже перешел в контору фабрики Куваева в городе Иваново-Вознесенске, нынешнем Иванове. В июне 1874 года в Москве состоялось венчание старшей дочери хозяина фабрики Надежды с молодым конторщиком, после чего Бурылин занял пост директора-распорядителя Куваевской мануфактуры. С назначением нового управляющего с 1874 по 1887 год, на фабрике были открыты новые красильные, белильные и художественные отделения. В начале 20 века основной капитал предприятия составлял 5 миллионов рублей. На фабрике работало почти 3 тысячи человек. В год производилось товара на сумму более 20 миллионов. Качество тканей высоко оценивали международные жюри на многочисленных выставках в Москве, Филадельфии, Чикаго и Париже. Изделия куваевской мануфактуры получали золотые и бронзовые медали. А на Всемирной художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году фирма удостоилась высшей награды – государственного герба. Зная о жизни рабочих не понаслышке, Николай Бурылин выделял около 90 тысяч рублей в год на развитие социальной инфраструктуры предприятия. Были построены несколько домов для служащих и мастеров, каменный корпус для рабочих на 600 коек, с кухней и столовой, где питались 2500 человек, амбулаторный приемный покой и баня. При фабрике было открыто бесплатное училище для малолетних, где обучалось около 150 детей. Всем этим работники куваевской мануфактуры пользовались бесплатно. И все были застрахованы. В 1910 году в Иваново-Вознесенске была открыта Куваевская больница, на строительство которой было потрачено 300 тысяч рублей, и которая действует и поныне. Николай Геннадьевич много сделал для развития Иваново-Вознесенской образовательной сферы. Он работал в комиссиях по постройке детских приютов, реального женского и механико-технического училищ, состоял в попечительских советах городской женской гимназии, торговой школы и школы колористов. Фабрикант был одним из инициаторов создания в Иваново-Вознесенске высшего учебного заведения, политехнического института. На протяжении многих лет Николай Бурылин помогал младшему брату Дмитрию Геннадьевичу в приобретении экспонатов для его собрания редкостей и древностей. Сегодня эта бесценная коллекция представлена в Бурылинском музее в Иваново. Революцию фабрикант встретил с восторгом, надеясь на выход страны из экономического кризиса. Он даже написал Ленину, предложив перевести все свои средства на нужды государства и прося за это только разрешение остаться жить в собственном доме. В ответном письме такое разрешение было получено, однако, приняв капиталы, новая власть не сдержала своих обещаний и выселила Бурылиных в маленькую квартиру в одном из домов для рабочих. При конфискации имущества в 1919 году семье текстильного магната разрешили оставить 20 стульев, 3 стола, шкаф, буфет, кухонную посуду и по кровати на человека. Оказавшись в тяжелом материальном положении, Николай Бурылин был вынужден просить денег у брата, который работал смотрителем в музее, им же самим и созданном. Николай Бурылин умер в бедности в 1928 году.
1: Через век. Главные капиталы России на Бизнес ФМ.
2: Валюты.
3: Лотти королевства Лесото впервые появился как нумизматическая ценность в виде серебряных монет в 1966 году. А лотти, выпущенные в 80-м, уже попали в реальное денежное обращение с задачей заменить в стране южноафриканский рент. Правда, до сих пор обе валюты используются в Лесото равнозначно. Курс 1:1.
1: Валюты. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
23: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Великобритания ускорит поставки Украине легких и многоцелевых ракет на 10 миллионов фунтов стерлингов для защиты от реактивных беспилотников и нанесения ударов за линии фронта. Об этом сообщается на сайте британского правительства. Средства выделяются из нового пакета военной помощи объемом 45 миллионов фунтов стерлингов, предназначенного для усиления украинской системы ПВО. На Даунинг-стрит отметили, что передача таких снарядов стала частью 4-летнего контракта общей стоимостью более 1,5 миллиарда фунтов. Он предполагает поставку более 5000 таких ракет. Заявление опубликовано перед встречей премьер-министра Великобритании Энди Бернама с Владимиром Зеленским в Лондоне. Оно состоится сегодня. Ранее британский премьер заверил в продолжении всесторонней поддержки Киева и поручил ведомствам подготовить новые меры финансовой, военной и санкционной помощи. Нетаньяху и Трамп на прошлой неделе обсудили возможность новой масштабной военной операции против Ирана до выборов в США и Израиле. Это пишет портал Axios. По словам израильского чиновника, во время разговора Нетаньяху заявил, что обеспокоен намерениями Исламской Республики восстановить свою ядерную программу. При этом сам разговор, по данным издания, состоялся до того, как Трамп заявил, что не будет наносить удары по Ирану до промежуточных выборов в США. Источники подчеркивают, что израильские и американские вооруженные силы находятся в состоянии состоянии повышенной готовности и завершают подготовку, чтобы быть готовыми к действиям, если Трамп изменит свое решение. Axios пишет, что министр войны США Пит Хексет и руководство Центрального командования США наиболее активные сторонники возобновления ударов по Ирану. Но большинство советников Трампа выступают за то, чтобы пока продолжать экономические санкции и другие формы давления. В Новосибирской области ликвидировали медведя массой полтонны, сообщает региональная Минприроды. Утверждается, что с весны 25 по август 26 хищник нападал на скот и задрал около 40 голов. По информации местных СМИ, изначально специалисты пытались поймать животное живым с помощью специальных седативных препаратов, но из-за внушительных размеров медведям провести безопасную операцию не удалось. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Почти 500 беспилотников летели в сторону московского региона с вчерашнего вечера до 7 утра сегодня. А большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, сообщил мэр Москвы. А за это время уже на подлете к столице были уничтожены 180 БПЛА, уточняет столичный мэр. А атаки были сегодня и на другие российские регионы. В Саратовской области, в Балаково, предварительно есть погибшие, повреждены несколько домов. В Ростовской области также была массированная атака дронами. Очередной мирный план обсуждается, утверждают американские СМИ, и привозят некоторые подробности, которые, впрочем, не выглядят пока для Москвы очень уж привлекательными. О ситуации и предложениях сегодня Георгий Буфт. Через минуту. Банкротство планирует один из крупнейших в мире банков изображений Getty Images. А все это происходит на фоне высоких долгов компании и конкуренции с искусственным интеллектом. А выживают ли сейчас стоковые фотографы и за счет чего? Все подробности в нашем эфире. Дизельная дипломатия вместо духа Анкориджа. В Кремле заявили, что контакты по энергетическому перемирию продолжаются, но изменений пока нет. Газета «Washington Post» написала о новом мирном плане. А в нем говорится о прекращении ударов по НПЗ. Москве предлагается заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности. А Россия должна согласиться на заморозку по линии фронта. Украина признать контроль Москвы над уже занятыми территориями. Насколько это реализуемо, комментирует Георгий Буфт.
5: Новый план напоминает прошлогодний план Трампа из 28 пунктов. Но теперь там нет требований к Украине уйти из-под контрольной части Донбасса. Конфликт замораживается по линии фронта. Зато от Киева требуется признание российского контроля над уже занятыми территориями. Россия, если откажется от максимальных территориальных требований, получила бы то, чего пока не может обещать даже военный успех – легитимацию новых границ. Второе важное отличие – подключение Европы. Вместо обещанного в прежнем плане возвращения в Большую Восьмерку и совместных проектов в США предлагается большой договор Москвы с Европой по новой архитектуре безопасности. Новый проект означает отказ от формулы Анкориджа. Он реалистичнее лишь в том смысле, что от Киева не требуется сдать Славянско-Краматорский укрепрайон. Тут одна неисполнимая уступка, меняется она другую. Конституция Украины все равно допускает изменения территорий только через всеукраинский референдум. Но и для Москвы заморозка по линии фронта означает отказ от конституционных претензий на неподконтрольные ей части 4 областей, включая Запорожье и Херсон. Пока план остается лишь наброском. Зато механизм давления на Киев уже просматривается. Спецпосланники Трампа во время переговоров во Флориде пригрозили остановить передачу разведданных ВСУ, а в Европе опасаются приостановки поставок американского оружия. А тут еще Трамп призвал к смене власти в Киеве, считая Зеленского главным препятствием к миру. Возможно, Белый дом тем самым посылает Кремлю сигнал. Если Вашингтон сможет принудить Украину к энергетическому перемирию, то сможет принудить ее и к большой сделке. И действительно, с 10 октября ВСУ несколько дней по российским НПЗ не били, хотя Зеленский публично отвергал такой вариант. Что касается разведданных, то Зеленский заявил, что перед ударом баллистикой по Киеву в ночь на 13 октября Украина не получила предупреждения о пусках. Впрочем, глава МИД Андрей Сибигов утверждает, что сотрудничество с Америкой продолжается, а задержка с оповещением связана с особым типом примененного вооружения, а именно ракетами С-400, которые трудно отследить. Сам Трамп заверил, что США не прекращали передачу разведывательной информации Украине. Так что это пока лишь угрозы. Москва пока реагирует на все это немногословно, что объяснимо. Получив сделку по дизелю и как минимум паузу в ударах по НПЗ, Кремлю выгоднее ждать, пока Вашингтон дожимает Киев, чем критиковать новый план «Черновик». В случае предметного обсуждения ряд пунктов Москва почти наверняка отвергнет. Гарантии безопасности Украине по модели статьи 5 НАТО пока непонятны, но для Москвы неприемлемы там натовский контингент. Также Москва не захочет делить прибыль от продажи энергоресурсов с Киевом. Это отчасти напоминало бы репарации. Москву не устроило бы также и поэтапное, и условное снятие санкций с возможностью их восстановления. Плюс проблема замороженных активов. Непонятно пока и по поводу ограничения численности ВСУ, отказу от НАТО, статуса русского языка и церкви. Это все то, что Путин называет первопричинами конфликта. В Европе, конечно, постепенно растет понимание, что разговаривать с Москвой все же придется. При этом без участия Европы никакой новый план не сработает. Стоит признать, что новый вариант урегулирования выглядит более сбалансированным, чем все, что до сих пор предлагал Белый дом. Он требует уступок от обеих сторон, а главное, впервые всерьез включает в общую формулу Европу. Киеву предлагают обменять Краматорск на подпись под потерей Крыма и Мариуполя, Москве юридическое признание территориальных приобретений на отказ от Запорожья и Херсона, Европе доктрину непризнания результатов войны на новую систему безопасности с участием России. Со стороны все это кому-то покажется логичным компромиссом, но на деле выглядит пока не очень реализуемым. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
6: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Вчера поздно вечером и ночью Киев вновь подвергся ракетным ударам. Как сообщили украинские власти, мэр Кличко сказал, что это был прилет по жилой девятиэтажке. Начался сильный пожар. Трое погибших, более 20 раненых. Также был удар по нескольким энергообъектам столицы. Владимир Зеленский заявил, что основной целью атаки по Киеву была ТЭЦ-4. Во всей украинской столице перебои со светом, где-то с водоснабжением. На левом берегу Днепра блокаут. Также Зеленский подтвердил, что ракеты были обнаружены украинской системой практически на подлете Киеву. А советник президента Украины Литвин сказал, что военные спецслужбы выясняют, почему снова не было предупреждения ракетной атаки. Накануне издание «Политику» писало, что американская разведка объяснила отсутствие своевременных данных о пусках ракет неблагоприятными погодными условиями из-за облачности и особенностей траектории спутники. Якобы не смогли вовремя зафиксировать старт ракет. Один из крупнейших в мире банков изображение Getty Images планирует банкротство на фоне высоких долгов и конкуренции с искусственным интеллектом. Как сообщает Hollywood Reporter, компания проведет реструктуризацию. Презентация для инвесторов Getty раскрыла, что ее бизнес iStock столкнулся со снижением спроса. В соцсетях и СМИ даже появились кричащие заголовки о том, что фотобанкам настал конец из-за ИИ. Правда ли это так? Об этом Валерий Убадоев.
7: Один из факторов, повлиявших на финансовое положение Getty – конкуренция с искусственным интеллектом. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 тысячи до 241. По мнению экспертов, в основном с давлением со стороны нейросетей столкнулась фотография для рекламы. Там, где нужна картинка «Счастливая семья» или «Деловая встреча», контент можно сгенерировать, рассуждают эксперты. А вот новостные и репортажные снимки сохраняют ценность. Абстрактно сгенерировать картинку футбольного матча можно, но болельщики будут ждать реального кадра со стадиона. Например, если речь о корпоративных медиабанках крупных компаний, то этот сегмент конкуренция с нейросетями не затронула, говорит директор по продуктам группы компании Picvario Василий Колосов.
8: В нашей специфике, что клиенты фотобанка, что клиенты нашей платформы работают с аутентичным контентом, там AI-генерация им не очень интересна. Фото их сотрудников, объектов, спортивные матчи, новостные материалы. Наш медиабанк относится к новостным медиабанкам, там AI сгенерированному контенту не место, всем нужна аутентичность. Другое дело именно сток, там, где люди ищут какой-то сделать ключевой визуал в каком-то онлайн-контенте. Там, конечно, генеративный ИИ очень сильно, очевидно, сместил позиции классических фотобанков. И все ведет к тому, что им кажется, нужно будет как-то переизобретать свою бизнес-модель.
7: А фотографы, которые раньше продавали фото в стоке, получают продажи в среднем от 15% до 35%, оказались в непростой ситуации. Цены на стоковые фото и так падали. Это началось еще до бума нейросетей. Но сейчас они, что называется, на грани себестоимости. Рассуждает фотограф, руководитель фотоагентства Global Look Press Сергей Фомин.
9: Фотографам таким сейчас не сладко. Во-первых, они в значительной степени отрезаны от мировых рынков. Таким бизнесом сейчас занимаются заниматься сложно. Не говоря уж о том, что, конечно, генеративные сети замещают достаточно быстро в, так скажем, таком общем стоковом контенте.
7: А вот что касается работы Getty Images в России, то отечественные, например, дизайнеры и так уже пострадали из-за санкций. Оплачивать фотографии стало крайне проблематично. Поэтому материалы от зарубежных стоков российские дизайнеры в основном предпочитают не использовать. Кроме того, к качеству и генерации есть вопросы. Продолжается основатель студии дизайна Blik Маргарита Лазаренко.
11: На самом деле права на них никуда не деваются. И даже если сейчас эти компании обратятся за неправомерное использование материалов, маловероятно, что какие-то легальные последствия наступят. Мы все же все надеемся на то, что в какой-то момент у нас будет улучшение всех международных этих отношений. И дальше у нас может наступить уже тот момент, когда постфактум прилетит. Поэтому стараемся эти материалы не использовать, если не можем легально все эти лицензии оплачивать. И всего несколько нейронок на данный момент дают тот уровень качества, который, так скажем, не отличить от реальных фотографий. Поэтому пока, к сожалению, технически оно не дает реализацию.
7: Сейчас Getty ставит на направление, связанное с новостной и редакционной фотографией. Но рынок не слишком оптимистичен. Акции Getty Images на фоне новостей о банкротстве в моменте обвалились на 68%. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
6: Атака беспилотников парализовала этой ночью утром работу московского авиаузла. Внуково-Домодедово, Жуковский и Шереметьево с разным временным интервалом прекратили прием самолетов. Возобновили они работу менее часа назад только. Напомню, что по данным Сергея Собянина, только непосредственно на подлете к Москве было сбито 180 беспилотников за последние часы. Позже подробности, сейчас к другим темам. О чем сегодня будет с теми, кто в теме, как заработать на новостях и мемах, рынок ситуативного маркетинга, всегда ли можно успеть и стоит ли пробовать. Короткое резюме от основателя проекта «Публика» Олега Агуриева.
12: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, если ты инфлюенсер, блогер, то тестировать эту историю точно нужно, нужно просто это любить. Но лучше иметь какой-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
13: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: Сегодня интервью полностью в дневные часы 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
14: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
24: Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
25: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
24: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
26: «Агат». Покупай выгодно.
27: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
28: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее.
10: Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку Чанган до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
15: Предложение ограничено.
16: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: Слово и деньги.
18: Что-то деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно так же, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов.
19: Арнольд Шварценеггер, американский бодибилдер, семикратный обладатель титула «Мистер Олимпия», актер-продюсер, 38-й губернатор Калифорнии.
17: Слово и деньги на Business FM.
20: Компании и корпорации.
21: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
28: Ценные бумаги.
21: Акции Apple обновили исторический максимум после презентации новых устройств для умного дома. В ходе торгов их стоимость поднималась до $348 за штуку. Главная новинка – HomeView – небольшой экран, с которого можно управлять освещением, отоплением, камерами наблюдения и дверными замками. В него также встроен голосовой помощник Siri с ИИ. Apple представила новые версии телеприставки и умной колонки. А совместно с LG и Schneider Electric компания разработала камеры, термостаты, видеодомофон и дверной замок.
28: Сделки.
21: Швейцарская фармкомпания Roche заключила соглашение с китайской Rona Therapeutics о разработке нового препарата против ожирения. Сумма сделки может превысить $1 млрд, но выплаты зависят от успеха разработки. В отличие от Оземпика, который снижает аппетит, новое средство должно воздействовать непосредственно на жировые клетки. Разработчики рассчитывают уменьшать жировые отложения вокруг внутренних органов, сохраняя мышечную массу. Пока препарат находится на экспериментальной стадии, и его эффективность еще предстоит доказать.
28: Отчеты и планы.
21: Чистая прибыль Johnson & Johnson за 9 месяцев сократилась почти вдвое, до $11 млрд. А в третьем квартале компания заработала всего 210 миллионов, почти в 25 раз меньше, чем год назад. Причиной стали разовые расходы, в том числе на урегулирование исков из-за продукции с тальком и новые сделки. При этом Johnson & Johnson рассчитывает впервые за свою историю получить за год более $100 млрд выручки. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
6: Семь 7:46 в Москве. Олимпийский комитет России потребует исключить чемпионат мира по гимнастике из отбора на Олимпиаду. Об этом заявил глава УКР Михаил Дегтярев. Турнир пройдет с 17 по 25 октября в Роттердаме. Однако Нидерланды отказали в визах трем лидерам российской сборной. Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. При этом часть российских гимнастов визу получила и уже отправилась на соревнования. Как отказ в визах повлияет на шансы сборной попасть на Олимпиаду, Бизнес ФМ рассказал заслуженный тренер СССР и России Андрей Родионенко.
29: Нам до сих пор еще паспорта не свернут. Уж не говоря о визах, просто паспорта. Любят нас в Европе. Еще ничего не сделаешь. Но сейчас нам не дали такой возможности. Значит, будем ждать. Не будет в этом году, победим на будущий год. Но другого пути нет, как побеждать. Видимо, Россия так создана. На будущий год чемпионат мира в Китае, уверен, будут фанфары, знамена, гимн, все будет. И форма будет.
6: Андрей Родионенко, заслуженный тренер СССР и России. Однако у российских гимнастов остается шанс попасть на игры. На чемпионате мира в Роттердаме путевки на Олимпиаду 28 года в Лос-Анджелесе получат только по 3 лучшие мужские и женские команды. А в следующем году на чемпионате мира в Китае олимпийские квоты смогут завоевать еще по 9 команд. Индекс Мосбиржи вчера завершил день ростом почти в 1.5% и превысил 2420 пунктов. Ну а сегодня на утренней сессии рост основного российского индекса продолжается. Прямо сейчас показатель 2428 пунктов и прибавка на 0.4%. А подробности через час в программе «Капитал», сейчас к другим темам. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси. Об этом заявил глава Минтранса Андрей Никитин на встрече с президентом. Главная цель министерства – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. Таксисты уже предполагают, что всех водителей обяжут возить детские кресла. Так ли это? Об этом Евгений Прильчук.
0: Ситуацию с детскими тарифами в такси министр транспорта назвал болезненной историей. Министерство сейчас размышляет, как этот вопрос урегулировать. Проблем, как пояснили нам таксисты, несколько. Главное, детские кресла, люльки и бустеры занимают место. Если водитель может разместить одного ребенка, он автоматически не может загрузить один большой чемодан. Для поездок от вокзала или аэропорта это критично. Второй момент, если возишь детский тариф, гораздо чаще катаешься на химчистку. Третье, к перевозке детей предъявляются строгие требования по росту и даже весу ребенка. И все это заставляет отказаться от детского тарифа, говорит таксист Юрий.
1: Если я планирую перевозить детей, и я заранее не могу знать, какой именно будет ребенок по возрасту. Кроме того, по правилам дорожного движения, сейчас как бы это не выглядело абсурдно, ребенок должен весить не менее 30 килограмм, вести, допустим, на том же бустере. Это мне что, Растамир в машине возить и весы специально для детей? Там штрафы более чем серьезные. Особенно в Москве штрафы просто дикие. То есть за перевозку ребенка с нарушением требований. И поэтому я при всем том, что вроде как и имеется опыт, знание города, я тариф детский не включаю вообще. Для меня это большая проблема. Кресло занимает место.
0: Как сообщили в Минтрансе, главная цель – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. По поводу их размера мнения разделились. Опрошенные нами водители называют цифры от 30 до 300 рублей за одно кресло. Если детей больше, надбавка тоже вырастает. Эксперимент редакции в середине дня во вторник показал, что наценка в Москве за одно кресло может достигать и 400-600 рублей. Но многое, опять же, зависит от динамического ценообразования Яндекса. Тем более сейчас, когда водителей на дорогах меньше из-за сбоев. Заявление Минтранса можно трактовать и так, что рассматривается введение требования для всех таксистов по перевозке детских кресел. Сейчас такого обязательства для всех нет. Водитель обязан возить кресло только если работает с детским тарифом. В случае радикальных мер будут такие же серьезные последствия, уверен московский таксист Петр.
2: Если отменят вообще, чтобы не было этого тарифа детского, то значит обяжут всех таксистов возить с собой детские кресла. Я ничего не имею против детей, но я не катаю детский тариф. Того, что кресло занимает у тебя полбагажника, если у тебя там два человека с аэропорта едут, там два чемодана уже не помещаются. Потом очень много раз сразу после заказа с ребенком едешь сразу на химчистку. Поэтому не все согласны возить детский тариф. Ну а кто хочет? Вот у него включен детский тариф, у него есть кресло, есть люди, я знаю, у которых по два кресла. Я вам скажу, что если не будет доплаты за детей вообще, и никто не будет возить детей. Я просто говорю то, что будет. Вот он приедет, посмотрит, что стоит женщина с ребенком, и он проедет дальше.
0: По словам министра транспорта Андрея Никитина, министерство сейчас проводит с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. В Башкирии, к примеру, тестируются льготные промокоды для многодетных семей. Это одно из решений. В Яндексе нам уточнили, что эксперимент по 30% скидке для многодетных семей проходит не только в Уфе, но и в Нижнем Новгороде, Челябинске и Краснодаре. Чтобы воспользоваться льготой, надо подать заявление в МФЦ, и там семье выдадут промокоды для заказа в приложении. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению.
4: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
4: Особые показания.
3: Дефицит времени.
4: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
4: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
4: и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключения. Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
4: Консультация с врачом не требуется.
3: Реклама.
5: Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк.
7: Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
9: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
12: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
15: История денег на Business FM.
22: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
23: Цифровые технологии для российских аграриев. Рост производства и повышение эффективности АПК – важнейшие составляющие устойчивого развития страны. Совершенствование отрасли идет по разным направлениям. Одно из них – внедрение цифровых технологий, чему способствует национальный проект «Продовольственная безопасность». Сегодня это уже не только электронные документы, а оборот. Так, например, устройства интернета вещей помогают контролировать состояние животных в хозяйствах, а дроны и спутники Спутниковые снимки используются для мониторинга пассивов. В этом году при участии «Агропромцифры» в России была запущена единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она объединит все государственные информационные системы, такие как в ГИС «Зерно», в ГИС «Семеноводство» и другие, для автоматизации и упрощения работы аграриев. О платформе рассказывает гендиректор «Агропромцифры», заместитель председателя индустриального центра компетенции «Сельское хозяйство» Ольга Чебунина.
30: Раньше аграрию приходилось работать в разных государственных информационных системах. Теперь у него есть одно окно, не нужно переключаться между кабинетами. Все данные и сервисы в одном месте. Не просто работают с государственными информационными системами. Это прежде всего и получение бизнес-профитов на единой цифровой платформе. Сельхозтоваропроизводителю доступна информация о фефобороте, об урожайности, об его остатках. Здесь же он может увидеть рейтинг своего хозяйства среди других производителей. Это в целом ему вообще облегчает и анализ конкурентной среды, и планирование логистики, и оценку рисков, полная картина всего его производства и тех возможных сервисов, которые необходимы для работы. В этом году мы уже добавим туда и интеграцию с финансовыми сервисами, со страховыми, с лизинговыми, с шерингом техники. Все будет в одном окне. Это существенно сокращает клиентский путь.
23: По итогам первого года реализации нацпроекта «Продовольственная безопасность» уровень технологической независимости российского АПК составил 57,8%. К 2030 году показатели планируется довести до 66,7%.
15: Суверенитет с приставкой «Агро» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
31: В Москве 7.57, студия Вероника Романова. Минувшей ночью силы ПВО сбили 493 беспилотника, летевших в сторону московского региона. Из них 180 на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, БПЛА сбивали с 8 вечера 13 октября до 7 утра 14. Большая часть нейтрализована на дальних подступах. 180 дронов уничтожены на подлете к Москве. Министерство финансов США оштрафовало Bank of America на 1 200 000 000 долларов за предполагаемое нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и санкций. Это третий по величине штраф, наложенный ведомством за всю его историю, сообщает Associated Press. Как сказал министр финансов Скотт Бессент, когда банк такого размера не выполняет свои обязательства по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций, последствия выходят далеко за пределы его собственных стен, подвергая всю финансовую систему США значительным рискам незаконного финансирования. Банк получил штраф за неспособность снизить и сообщить о приоритетных рисках для нацбезопасности, включая китайские сети отмывания денег и незаконное финансирование вдоль юго-западной границы. Об этом говорится в заявлении Минфина. Bank of America признал, что умышленно нарушил закон о банковской тайне, который обязывает банки помогать правительству выявлять и предотвращать отмывание денег. Ватикан объявил, что у папы римского Льва XIV обнаружен рак легких. Это стало известно после успешной 90-минутной операции в римской больнице Джемели, в ходе которой была удалена нижняя доля правого легкого. Согласно медицинскому бюллетеню Ватикана, предоперационные исследования вызвали подозрение на наличие онкологии, что было подтверждено во время операционных действий. Российский полузащитник стамбульского Галатасарая Алексей Батраков открыл счет в матче основного этапа Лиги чемпионов против Барселоны, но его клуб проиграл дома со счетом 1-4. Это был первый гол россиянина в Лиге чемпионов с декабря 2021 года и первый гол россиян в ворота Барселоны в Еврокубках с февраля 2011. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 108 беспилотников, летевших на Москву, сбиты за ночь и утро на ближних подступах. Это информация от Сергея Собянина. Всего же сбито в сторону

0: Прежнему о том, как обстоит ситуация сейчас с платежами, рассказывают пользователи Яндекс.Пэй и не только. Яндекс.Пэй возвращается. После атак беспилотников на свои дата-центры Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Оплата пластиком и платежными стикерами работает в полном объеме. Возвращаются перевод по СБП и реквизитам. Однако некоторые функции недоступны по-прежнему. О работе платежного сервиса рассказывают пользователи Яндекс.Пэй.
1: Москвичка Анна.
2: Сервисы Яндекс.Пэй начали работать уже практически в полном объеме. Можно перевести с вклада на карту. Мы смогли оплатить магнит-доставку и налог. Невозможно перевести средства на сторонние банки. Не всегда корректно отображается баланс. Если, грубо говоря, мы перевели с вклада на карту 5000, то он отображает, что как будто перевели с вклада 1000. Потом, спустя некоторое время, все обновляется и отображается корректно.
1: Житель Екатеринбурга Павел.
3: Деньги на Яндекс.Сейве, на накопительном счете, доступны для вывода, и я их оттуда вывел. Сейчас у меня там денег нет. Когда ты видишь свои деньги и не можешь мне ничего сделать, вот самое неприятное. Хорошо, что все разрешилось. И в момент, когда я выводил деньги, Яндекс, видимо, в виде компенсации за доставленное неудобство предоставлял уже 20% на короткий срок. То есть там было 10%, у меня лежали деньги, а он давал 20% до 17 октября. Но меня это не заинтересовало. Деньги я из Яндекс.Банка все забрал.
1: Людмила из Зеленограда.
4: Мы улетаем на отдых, нам нужно было крупную сумму в районе там, 100 тысяч рублей обменять как бы с собой, а мы ничего не можем. У меня деньги на накопительном счете, доступ к нему нет. День-два окей, все понятно, но в понедельник вечером уже стало напрягать. Непонятно, а дальше что? А доколе как бы? Кредитки, не кредитки, родственники, что делать, собственно говоря? Слава богу, доступ получили. Претензий к Яндексу, конечно, нет. Мы на сервисах Яндекса, ну, как бы мы их любители, да, у нас не только банк, у нас все на свете от Яндекса, но не хватило какой-то информации. Особенно, когда ты видишь, что они чинят Яндекс.Такси, Яндекс.Доставки. Это все очень здорово, но только как этим воспользоваться, если нету денег? Поддержка не работает, ноль, дозвониться нереально. Какой-то информации в новостях, в интернете, на их каких-то приложениях, сайты тоже отсутствует. Мы чиним, мы стараемся. Это здорово, но никогда ты сидишь с тремя детьми и фактически без денег.
0: Яндекс.Пэй сообщил, что инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы не просто восстановить работу сервиса, но и сохранить высокий уровень безопасности финансовых данных. Яндекс.Такси почти восстановило процесс вывода денег для водителей. Также компании удалось перезапустить большинство публичных сервисов, таких как почта и доставка. Однако сбой еще возможен. Умный дом с Алисой вновь работает, хоть и с ограничениями. Восстановление B2B продуктов Яндекса идет медленнее. Так, доступ к рекламным инструментам сильно ограничен. Рекламные компании партнеров продолжают работать, но пока нет возможности менять их параметры и просматривать отчеты. Личный кабинет Яндекс.Директа закрыт до сих пор. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы вновь работали полноценно, сообщили Бизнес.ФМ в пресс-службе Яндекс.Рекламы.
5: Реклама наших партнеров продолжает работать. Показы не прекращались. Компании идут по тем настройкам и бюджетам, которые бизнес задал сам. И это касается и Яндекс.Директа. Объявления показываются, дневные и недельные бюджеты соблюдаются. Но при этом доступ к личному кабинету Директа и бизнеса временно ограничен по техническим причинам. Сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы. По очереди восстанавливается доступ к рекламным кабинетам и, например, интерфейс для агентства AdFox, а также кабинет рекламной сети Яндекса уже снова работают.
0: Каким образом Яндексу удалось за несколько дней починить многие продукты и сервисы и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры, об этом Михаил Здорожный.
6: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
7: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу. Но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров, и готовили, кстати, 6-й к запуску, в конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых.

0: есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности пяти. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений, ну это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Гоу, карты. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
1: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны. В тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей. А почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам. И таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
2: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с перс-данными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
1: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
3: Антропик предупреждает, что и модели могут начать копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов и заявила, что и модели уже через несколько месяцев могут стать способными к самовоспроизведению. То есть модель сможет копировать саму себя на разные устройства, изолировать и отключить их при этом будет сложно. Продолжит Валерий Убадоев.
4: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса – это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставке была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально могут заражать устройство, другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, роутеры и другие устройства, пока еще не существует. Но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев. Комментирует разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
5: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены, у них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети, но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
4: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае, это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют и агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
6: Как нам кажется, гораздо большей проблемой является потенциал использования и моделей, и агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводят.
4: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Реклама. Оплачивайте международные счета для бизнеса выгодно. Переводите валюту партнерам за рубеж с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Органайзер миллиардера. Основатель Amazon и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пицц. По нему переговоры проходят максимально эффективно только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Наизусть. Марк Твен. Давайте поблагодарим дураков. Не будь их, остальным было бы трудно добиться успеха. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
8: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. 90% магазинов Нижегородской области внедрили технологию подтверждения возраста через мессенджер Макс. Такая система действует в 5500 торговых точек, продающих алкогольную и табачную продукцию. Цифровой ID позволяет хранить электронные документы и подтверждать возраст при покупке товаров 18+. После сканирования QR-кода кассир увидит на экране статус совершеннолетия. Персональные данные, например, фамилия, имя, отчество и дату рождения, проверить он не сможет. По вопросам подключения технологии подтверждения возраста через мессенджер Макс. Предприниматели региона могут обратиться в администрацию своего муниципалитета или в региональное Минпром. Российские банки пожаловались на резкий рост запросов судебных приставов о должниках, пишет «Коммерсант». По данным Национального совета финансового рынка, один региональный банк за день получил почти 13 миллионов обращений, обычный объем за месяц. Банкиры говорят, что не успевают отвечать в установленный трехдневный срок и рискуют получить штрафы. Центробанк пообещал рассмотреть обращения банков, а приставы заявили, что действуют в рамках закона. Пожароопасный сезон в Нижегородской области завершен. Соответствующий документ размещен на портале опубликования правовых актов. Причина снижения среднесуточных температур и наступления устойчивой дождливой погоды в регионе. Более 2500 нижегородцев, переобучившихся благодаря нацпроекту «Кадры», в этом году нашли работу. Основная цель программы – подготовить квалифицированных сотрудников, нужных экономике и востребованных сейчас на рынке труда. В этом году произошло значительное расширение. Количество программ стало больше 100, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Самыми популярными среди нижегородцев стали направления, связанные с нейросетями и искусственным интеллектом, а также анализом данных с применением ИИ. Кроме того, у нижегородцев востребованы программы в сферах медицины и ухода, графического дизайна, автоматизации данных, управления беспилотными авиационными системами, работа на станках с ЧПУ, лесопользование, управление качеством пищевой продукции, швейного дела, экскурсионной деятельности. Бесплатное обучение доступно гражданам в возрасте от 50 лет, женщинам в декретном отпуске, участникам СВО, членам их семей, гражданам, ищущим работу. Нижний Новгород в третий раз примет фестиваль фильмов об искусстве The Art Film Festival. Показы состоятся в Центре культуры «Рекорд» с 21 по 24 октября. В программу показов войдут три фильма о художниках, музейном пространстве и связи искусства с личными переживаниями. Подробная информация о фестивале на сайте Центра культуры «Рекорд». В этом году мероприятие пройдет в 10 городах России. В Беларуси осветили икону, созданную искусственным интеллектом. На ней изображен святой Карло Акутис, сообщает портал katholik.life. Икону установили в костеле святой Марии Магдалины в Новолукомле. На днях ее благословил местный архиепископ. 15-летний Карло Акутис создал сайт о религиозных чудесах. Он умер от лейкемии в 2006 году, а к лику святых католическая церковь причислила его в прошлом году. Сегодня его считают покровителем молодежи интернета, а также называют киберапостолом. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
10: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
11: Погода.
12: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью возможен небольшой дождь и плюс 13.
11: Валюта.
12: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 14 октября. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
11: Компании и корпорации.
8: Предприятие по производству клея и других жидкостей в Володарском муниципальном округе выплатило двум бывшим работникам свыше 1 000 000 рублей задолженности по зарплате после вмешательства прокуратуры. Компания не рассчиталась с сотрудниками, уволенными в августе и сентябре. После вмешательства ведомства организация полностью погасила задолженность. Яндекс.360 сделает свои сервисы бесплатными для текущих клиентов до конца октября. Об этом команда сервиса сообщила в обращении к пользователям. После атаки дронов сервисы могут временно работать с перебоями. Некоторые функции компания ограничила намеренно, чтобы сохранить работоспособность основных сценариев в Яндекс.Диске. В частности, недоступны автозагрузка фотографий и видео, резервное копирование файлов и скачивание файлов одним архивом. Ответы техподдержки поступают с задержкой. К восстановлению подключены все команды Яндекса, включая те, которые напрямую не связаны с дата центрами и инфраструктурой. Компания заявила, что принимает меры для сохранности данных. Масштаб повреждений в обращении не уточняют. Первый нижегородский производитель полимерных дисперсий «Стройхимия» вступил в федеральный проект «Производительность труда». Производственные площадки группы компаний «Новорол» в Дзержинске стали 333-м участником проекта. Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций. Компания специализируется на выпуске экологичных акриловых и стирол-акриловых дисперсий, эпоксидных смол, отвердителей, строительной химии и специализированных герметиков. В ближайшие 6 месяцев эксперты совместно с сотрудниками предприятия проанализируют действующий процесс бизнесы выявят точки роста и разработают решения по их совершенствованию. Также специалисты центра обучат работников организации основам бережливого производства. Инструменты федерального проекта «Производительность труда» универсально и одинаково эффективно работают в организациях разных сфер. Сегодня их используют торговые, строительные предприятия, компании жилищно-коммунального комплекса, обрабатывающие производство и многие другие. Бережливые технологии помогают по-новому посмотреть на производственные процессы, выявить потери и определить возможности для повышения эффективности, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Чтобы присоединиться к федеральному проекту, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
13: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
14: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
15: Знай меру. ГАЛ – единица ускорения, которая определяется как 1 сантиметр в секунду за секунду. Названа в честь Галилея. Используется в основном в гравиметрии для точных измерений ускорения свободного падения. Сила гравитации не одинакова в различных точках земного шара. Разница в ускорении свободного падения между уровнем моря и вершиной горы Эверест составляет примерно 2 галла.
11: Знай меру на Бизнес ФМ. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей. Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Второв, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Второв вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Второв отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Второго – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Второву была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал Российское акционерное общество химической промышленности «Русскокраска». В 1916 году Второв приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Второв владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Второв в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Второго не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Второва, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Второва денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Второв бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Второго национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
14: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Минобороны заявляют, что минувшей ночью вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам в Киеве, Киевской и Харьковской областях, применив высокоточное оружие наземного базирования и ударные БПЛА большей дальности. Поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры, которые, как утверждает ведомство, использовались в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ. Во Франции заблокированы или закрыты 90% университетов из-за протестов учащихся. По данным профсоюза «Студенческий союз», работа подавляющего большинства в высших учебных заведений оказалась нарушена на фоне массовых акций старшеклассников и студентов. Участники манифестации требуют реформы системы образования и улучшения условий обучения, указывая на нехватку преподавателей, переполненность классов и недостаточное финансирование. К протестам присоединились учителя и родители. С начала выступления задержаны более 6800 человек, большинство из которых несовершеннолетние. В Париже во время столкновений протестующие возводили баррикады, полиция применяла слезоточивый газ и водомет. Великобритания провела военное учение по возвращению контроля над Фолклендскими островами в случае их захвата. Об этом пишет «Таймс». В шестидневных маневрах участвовали 150 британских десантников, 100 местных резервистов. Отрабатывали высадку десанта, ночные марши, ближний бой. По данным издания, это первое подобное учение за последние годы, проведенное на фоне обострения спора с Аргентиной о принадлежности архипелага. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Появился очередной мирный план по Украине. Утверждают американские СМИ, привозят некоторые подробности документа. Но интересно ли все это в Москве? Об этом через минуту Георгий Бофт. За ночь и утро на ближних подступах к столице были сбиты 180 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. А всего в сторону столицы летело почти 500 дронов. А в Балаково Саратовской области предварительно есть погибшие. Повреждены несколько домов. В Ростовской области также отмечалась сегодня массированная атака дронами. И губит фотостоки. На банкротство идет Getty Images, один из крупнейших в мире банков изображений. Компания оказалась в тяжелом положении из-за того, что генерировать картинки многим оказалось и проще, и главное, дешевле. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Дизельная дипломатия вместо духа Анкориджа в Кремле заявили, что контакты по энергетическому перемирию продолжаются, но изменений пока нет. Газета «Вашингтон Пост» написала о новом мирном плане. В нем говорится о прекращении ударов по НПЗ. А в Москве предлагают заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности, а Россия должна согласиться на заморозку по линии фронта. Украина же признать контроль Москвы над уже занятыми территориями. Насколько все это реализуемо, комментирует Георгий Бофт.
4: Новый план напоминает прошлогодний план Трампа из 28 пунктов, но теперь там нет требований к Украине уйти из-под контрольной части Донбасса. Конфликт замораживается по линии фронта. Зато от Киева требуется признание российского контроля над уже занятыми территориями. Россия, если откажется от максимальных территориальных требований, получила бы то, чего пока не может обещать даже военный успех – легитимацию новых границ. Второе важное отличие – подключение Европы. Вместо обещанного в прежнем плане возвращения в Большую Восьмерку и совместных проектов контактов США предлагается большой договор Москвы с Европой по новой архитектуре безопасности. Новый проект означает отказ от формулы Анкориджа. Он реалистичнее лишь в том смысле, что от Киева не требуется сдать Славянско-Краматорский укрепрайон. Тут одна неисполнимая уступка, меняется она другую. Конституция Украины все равно допускает изменение территории только через всеукраинский референдум. Но и для Москвы заморозка по линии фронта означает отказ от конституционных претензий на неподконтрольные ей части четырех областей, включая Запорожье и Херсон. Пока план остается лишь наброском, зато механизм давления на Киев уже просматривается. Спецпосланники Трампа во время переговоров во Флориде пригрозили остановить передачу разведданных ВСУ, а в Европе опасаются приостановки поставок американского оружия. А тут еще Трамп призвал к смене власти в Киеве, считая Зеленского главным препятствием к миру. Возможно, Белый дом тем самым посылает Кремлю сигнал. Если Вашингтон сможет принудить Украину к энергетическому перемирию, то сможет принудить ее и к большой сделке. И действительно, с 10 октября ВСУ несколько дней по российским НПЗ не били, хотя Зеленский публично отвергал такой вариант. Что касается разведданных, то Зеленский заявил, что перед ударом баллистикой по Киеву в ночь на 13 октября Украина не получила предупреждения о пусках. Впрочем, глава МИД Андрей Сибигов утверждает, что сотрудничество с Америкой продолжается, а задержка с оповещением связана с особым типом примененного вооружения, а именно ракетами С-400, которые трудно отследить. Сам Трамп заверил, что США не прекращали передачу разведывательной информации Украине. Так что это пока лишь угрозы. Москва пока реагирует на все это немногословно, что объяснимо. Получив сделку по дизелю и как минимум паузу в ударах по НПЗ, Кремлю выгоднее ждать, пока Вашингтон дожимает Киев, чем критиковать новый план «Черновик». В случае предметного обсуждения ряд пунктов Москва почти наверняка отвергнет. Гарантии безопасности Украине по модели статьи 5 НАТО пока непонятны, но для Москвы неприемлемы там натовский контингент. Также Москва не захочет делить прибыль от продажи энергоресурсов с Киевом. Это отчасти напоминало бы репарации. Москву не устроило бы также и поэтапное, и условное снятие санкций с возможностью их восстановления. Плюс проблема замороженных активов. Непонятно пока и по поводу ограничения численности ВСУ, отказу от НАТО, статуса русского языка и церкви. Это все то, что Путин называет первопричинами конфликта. В Европе, конечно, постепенно растет понимание, что разговаривать с Москвой все же придется. При этом без участия Европы никакой новый план не сработает. Стоит признать, что новый вариант урегулирования выглядит более сбалансированным, чем все, что до сих пор предлагал Белый дом. Он требует уступок от обеих сторон, а главное, впервые всерьез включает в общую формулу Европу. Киеву предлагают обменять Краматорск на подпись под потерей Крыма и Мариуполя, Москве юридическое признание территориальных приобретений на отказ от Запорожья и Херсона, Европе доктрину непризнания результатов войны на новую систему безопасности с участием России. Со стороны все это кому-то покажется логичным компромиссом, но на деле выглядит пока не очень реализуемым. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автор телеграм-канала «Бовт знает». Вчера поздно вечером и ночью Киев вновь подвергся ракетным ударам. А мэр Кличко сказал, что был прилет по жилой девятиэтажке, начался сильный пожар, трое погибших, более 20 раненых. Был удар по нескольким энергообъектам столицы. Владимир Зеленский заявил, что основной целью атаки по Киеву была ТЭЦ-4. Во всей украинской столице перебои со светом, где с водоснабжением, на левом берегу Днепра блэкаут. Также Зеленский подтвердил, что ракеты были обнаружены украинской системой практически на подлете к Киеву. Советник президента Украины Литвин сказал, что военные спецслужбы выясняют, почему снова не было предупреждения о ракетной атаке. Издание «Политико» накануне писало, что американская разведка объяснила отсутствие своевременных данных о пусках ракет неблагоприятными погодными условиями. Из-за облачности, особенностей траектории спутники не смогли вовремя зафиксировать старт ракет. Один из крупнейших в мире банков изображений Getty Images планирует банкротство на фоне высоких долгов и конкуренции с искусственным интеллектом. Как сообщает Hollywood Reporter, компания проведет реструктуризацию. В презентации для инвесторов Getty раскрыла, что ее бизнес iStock столкнулся со снижением спроса. В соцсетях и СМИ даже появились кричащие заголовки, что фотобанкам настал конец из-за ИИ. Правда ли это? Продолжит Валерий Убадоев.
5: Один из факторов, повлиявших на финансовое положение Getty, конкуренция с искусственным интеллектом. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 тысячи до 241. По мнению экспертов, в основном с давлением со стороны нейросетей столкнулась фотография для рекламы. Там, где нужна картинка «Счастливая семья» или «Деловая встреча», контент можно сгенерировать, рассуждают эксперты. А вот новостные и репортажные снимки сохраняют ценность. Абстрактно сгенерировать картинку футбольного матча можно, но болельщики будут ждать реального кадра со стадиона. Например, если речь о корпоративных медиабанках крупных компаний, то этот сегмент конкуренция с нейросетями не затронула, говорит директор по продуктам группы компании Picvario Василий Колосов.
6: В нашей специфике, что клиенты фотобанка, что клиенты нашей платформы работают с аутентичным контентом, там AI-генерация им не очень интересна. Фото их сотрудников, объектов, спортивные матчи, новостные материалы. Наш медиабанк относится к новостным медиабанкам, там AI сгенерированному контенту не место, всем нужна аутентичность. Другое дело именно сток, там, где люди ищут какой-то сделать ключевой визуал в каком-то онлайн-контенте. Там, конечно, генеративный ИИ очень сильно, очевидно, сместил позиции классических фотобанков. И все ведет к тому, что им кажется, нужно будет как-то переизобретать свою бизнес-модель.
5: А фотографы, которые раньше продавали фото в стоке, получают продажи в среднем от 15 до 35%, оказались в непростой ситуации. Цены на стоковые фото и так падали. Это началось еще до бума нейросетей. Но сейчас они, что называется, на грани себестоимости, рассуждает фотограф, руководитель фотоагентства Global Look Press Сергей Фомин.
7: Фотографам таким сейчас не сладко. Во-первых, они в значительной степени отрезаны от мировых рынков. Таким бизнесом сейчас заниматься сложно. Не говоря уж о том, что, конечно, генеративные сети замещают достаточно быстро, так скажем, в таком общем стоковом контенте.
5: А вот что касается работы Getty Images в России, то отечественные, например, дизайнеры и так уже пострадали из-за санкций. Оплачивать фотографии стало крайне проблематично. Поэтому материалы от зарубежных стоков российские дизайнеры в основном предпочитают не использовать. Кроме того, к качеству ИИ генерации есть вопросы. Продолжает сооснователь студии дизайна Blik Маргарита Лазаренко.
8: На самом деле права на них никуда не деваются. И даже если сейчас эти компании обратятся за неправомерное использование материалов, маловероятно, что какие-то легальные последствия наступят. Мы все же все надеемся на то, что в какой-то момент у нас будет улучшение всех международных этих отношений. И дальше у нас может наступить уже тот момент, когда постфактум прилетит. Поэтому стараемся эти материалы не использовать, если не можем легально все эти лицензии оплачивать. Всего несколько нейронок на данный момент дают тот уровень качества, который, так скажем, не отличить от реальных фотографий. Поэтому пока, к сожалению, технически оно не дает реализацию.
5: Сейчас Getty ставит на направление, связанное с новостной и редакционной фотографией. Но рынок не слишком оптимистичен. Акции Getty Images на фоне новостей о банкротстве в моменте обвалились на 68%. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Индекс Мосбиржи в утреннюю сессию растет на 0,4%, 2428 пунктов. Текущий показатель. Вчера тоже был рост. Подробности вскоре в программе «Капитал». Сейчас к другим темам. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Как заработать на новостях и мемах? Рынок ситуативного маркетинга. Всегда ли можно успеть и стоит ли пробовать? Короткое резюме от основателя проекта «Публика» Олега Агуреева.
9: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, если ты инфлюенсер, блогер, то тестировать эту историю точно нужно, нужно просто это любить. Но лучше иметь какой-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
3: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы 18.30 на Business FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
10: Застройщик ООС «За регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
11: Барин.
10: Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Британские ученые доказали.
15: Трудоголизм не принесет вреда, если любить свою работу, выяснили американские ученые. Считается, что трудоголики склонны к заболеваниям и преждевременной смерти. Но это не всегда так. Специалисты проанализировали данные тысячи сотрудников одной крупной компании, которые регулярно проходили медицинское обследование. Учитывались уровень трудоголизма, состояние здоровья и уровень благополучия участников, степень их вовлеченности в работу и количество рабочих часов. Выяснилось, что сама по себе сверхурочная работа не приводила к ухудшению здоровья, а риск болезни сердца и диабета повышался только у сотрудников с низким уровнем вовлеченности в процесс. У тех же, кто ходил на работу как на праздник, никаких опасных симптомов не возникало.
14: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
16: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
17: Компании и корпорации.
18: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
19: Ценные бумаги.
18: Акции Apple обновили исторический максимум после презентации новых устройств для умного дома. В ходе торгов их стоимость поднималась до $348 за штуку. Главная новинка – HomeView – небольшой экран, с которого можно управлять освещением, отоплением, камерами наблюдения и дверными замками. В него также встроен голосовой помощник Siri с ИИ. Apple представила новые версии телеприставки и умной колонки. А совместно с LG и Schneider Electric компания разработала камеры, термостаты, видеодомофон и дверной замок.
19: Сделки.
18: Швейцарская фармкомпания Roche заключила соглашение с китайской Rona Therapeutics о разработке нового препарата против ожирения. Сумма сделки может превысить $1 млрд, но выплаты зависят от успеха разработки. В отличие от Оземпика, который снижает аппетит, новое средство должно воздействовать непосредственно на жировые клетки. Разработчики рассчитывают уменьшать жировые отложения вокруг внутренних органов, сохраняя мышечную массу. Пока препарат находится на экспериментальной стадии, и его эффективность еще предстоит доказать.
19: Отчет и планы.
18: Чистая прибыль Johnson & Johnson за 9 месяцев сократилась почти вдвое, до $11 млрд. А в третьем квартале компания заработала всего $210 млн, почти в 25 раз меньше, чем год назад. Причиной стали разовые расходы, в том числе на урегулирование исков из-за продукции с тальком и новые сделки. При этом Johnson & Johnson рассчитывает впервые за свою историю получить за год более $100 млрд выручки. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
20: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
21: Любимая, там дождь. Возьми такси.
20: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
22: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
23: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: 8:47 в Москве. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом. Главная цель министерства – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. Таксисты уже предполагают, что всех водителей обяжут возить детские кресла. Так ли это? Об этом Евгений Прильчук.
0: Ситуацию с детскими тарифами в такси министр транспорта назвал болезненной историей. Министерство сейчас размышляет, как этот вопрос урегулировать. Проблем, как пояснили нам таксисты, несколько. Главное, детские кресла, люльки и бустеры занимают место. Если водитель может разместить одного ребенка, он автоматически не может загрузить один большой чемодан. Для поездок от вокзала или аэропорта это критично. Второй момент, если возишь детский тариф, гораздо чаще катаешься на химчистку. Третье, к перевозке детей предъявляются строгие требования по росту и даже весу ребенка. И все это заставляет отказаться от детского тарифа, говорит таксист Юрий.
1: Если я планирую перевозить детей, и я заранее не могу знать, какой именно будет ребенок по возрасту. Кроме того, по правилам дорожного движения сейчас, как бы это не выглядело абсурдно, ребенок должен весить не менее 30 килограмм, вести, допустим, на том же бустере. Это мне что, Растамир в машине возить и весы специально для детей? Там штрафы более чем серьезные, особенно в Москве штрафы просто дикие. То есть за перевозку ребенка с нарушением требований. И поэтому я при всем том, что вроде как и имеется опыт, знание города, я тариф детский не включаю вообще. Для меня это большая проблема. Кресло занимает место.
0: Как сообщили в Минтрансе, главная цель – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. По поводу их размера мнения разделились. Опрошенные нами водители называют цифры от 30 до 300 рублей за одно кресло. Если детей больше, надбавка тоже вырастает. Эксперимент редакции в середине дня во вторник показал, что наценка в Москве за одно кресло может достигать и 400-600 рублей. Но многое, опять же, зависит от динамического ценообразования Яндекса. Тем более сейчас, когда водителей на дорогах меньше из-за сбоев. Заявление Минтранса можно трактовать и так, что рассматривается введение требования для всех таксистов по перевозке детских кресел. Сейчас такого обязательства для всех нет. Водитель обязан возить кресло только если работает с детским тарифом. В случае радикальных мер будут такие же серьезные последствия, уверен московский таксист Петр.
4: Если отменят вообще, чтобы не было этого тарифа детского, то значит обяжут всех таксистов возить с собой детские кресла. Я ничего не имею против детей, но я не катаю детский тариф. Из-за того, что кресло занимает у тебя пол багажника, если у тебя там два человека с аэропорта едут, там два чемодана уже не помещаются. Потом очень много раз сразу после заказа с ребенком едешь сразу на химчистку. Поэтому не все согласны вводить детский тариф. Ну а кто хочет, вот у него включен детский тариф, у него есть кресло, есть люди, я знаю, у которых по два кресла. Я вам скажу, что если не будет доплаты за детей вообще, и никто не будет возить детей. Я просто говорю то, что будет. Вот он приедет, посмотрит, что стоит женщина с ребенком, и он проедет дальше.
0: По словам министра транспорта Андрея Никитина, министерство сейчас проводит с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. В Башкирии, к примеру, тестируются льготные промокоды для многодетных семей. Это одно из решений. В Яндексе нам уточнили, что эксперимент по 30% скидке для многодетных семей проходит не только в Уфе, но и в Нижнем Новгороде, Челябинске и Краснодаре. Чтобы воспользоваться льготой, надо подать заявление в МФЦ, и там семье выдадут промокоды для заказа в приложении. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программа представляет ООО «Банк. Точка».
24: Доброе утро, Алексей.
25: Доброе утро.
24: Совсем скоро откроется дневная сессия на Московской бирже. Утренняя сессия, у нас позитив, уже более 0,5% роста.
25: Да, рынок продолжает расти, приближаемся к уровню 2450. То, что 2400 удержим, это очень хорошо на самом деле. И не с первой попытки, но все-таки удалось закрепиться выше, ну, скажем, ключевое значение. Потому что если проходим 2450, как отмечают участники торгов, то открывается путь на 2500-2600. Вот в этот коридор на самом деле. И если действительно так случится, то, конечно, нужны какие-то драйверы, как говорят, на рынке. Но драйверы есть пока. Это геополитика, это дизельная сделка. Хотя надо, конечно, дождаться уже какой-то конкретики, хотя бы первой поставки дизеля в США. Получится, не получится. И не сорвется ли эта сделка. Потому что все мы прекрасно знаем президента США Дональда Трампа. Может ему кто-то что-то напеть, и он может поменять свое мнение. Но пока все хорошо, и пока рынок растет, причем цены на нефть поддерживают также российский рынок акций, учитывая, что Смесь Brent торгуется выше 106 долларов за баррель. Но здесь по-прежнему атаки на суда в Ормузском проливе и, вот, допустим, Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о том, что во вторник, то есть накануне, контейнеровоз и танкер в проливе попали под обстрел. Соответственно, уже довольно много было подобных сообщений именно... В октябре как раз активизировались вот эти обстрелы. После того, как были довольно бодрые, ну, в прессе в основном, довольно бодрые новости о том, что США там проводят танкеры и там чуть ли не поставки из Персидского залива достигли довоенных уровней. Но нет, вот, как мы видим, не все так просто на самом деле. Ну и плюс хуситы, которые продолжают атаковать объекты на территории Саудовской Аравии. Вот Саудиарамко сообщает о том, что административное здание попало под обстрел. И пока это здание административное, но, с другой стороны, нефтепровод, помним мы все, не так давно был поврежден, и, соответственно, никто не исключает, что подобное может случиться в ближайшем будущем.
3: Капитал на бизнес FM.
5: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
7: АО .ООБанк. Срок акции по 15 декабря 2026. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
3: Реклама. Аграрный сектор сегодня один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на Business FM.
8: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене. 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
9: Предложение ограничено.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: За чистую монету.
27: Денежные приметы на Business FM.
28: В некоторых странах Европы, например, в Венгрии, в новогоднюю ночь принято есть чечевицу. Оказывается, это талисман, который приносит в дом богатство. Как только часы пробьют полночь, все как один принимаются за чечевицу, даже если праздник проходит в дорогом ресторане. Венгры уверены, чем больше бобов лежит в тарелке, тем больше денег будет в кошельке.
26: За чистую монету на Business FM.
3: FM. Продолжительность жизни.
18: В 2002 году американец Джейсон Пэджетт получил травму головы, после которой мир стал выглядеть для него совершенно иначе. Он начал замечать сложные геометрические структуры и создавать математические рисунки, хотя прежде математикой не интересовался.
3: Журналист Алена Копылова.
18: Такое явление в науке называют приобретенным савантизмом. После повреждения мозга или неврологического заболевания у человека могут неожиданно проявиться выдающиеся способности к рисованию, музыке или вычислениям. Как вообще получается, что травма порождает дар? Разные области мозга постоянно регулируют активность друг друга. Одни нейронные сети обрабатывают информацию, другие помогают отбирать наиболее важные сигналы и подавлять лишние. При повреждении этих систем привычный баланс может нарушиться. Некоторые способы обработки информации становятся менее доступными. Зато другие начинают играть значительно большую роль. Например, человек может уделять необычно много внимания мелким зрительным деталям, которые раньше не замечал. Это способно повлиять на его способность воспроизводить сложные формы и узоры.
9: Другой возможный механизм связан с нейропластичностью. После повреждения мозг перестраивает связи между нейронами, пытаясь компенсировать утраченные функции. Интересно, что необычные художественные способности иногда появляются и у пациентов с лобно-височной деменцией. На ранних стадиях заболевания некоторые люди начинают интенсивно рисовать, хотя прежде не проявляли особого интереса к искусству. Тем не менее, приобретенный савантизм встречается исключительно редко, а его механизмы пока до конца не изучены.
26: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Минувшую ночь силы ПВО сбили 902 беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что с вечера вторника в сторону московского региона летели 493 БПЛА, 180 ликвидировали на подлете к столице. Латвия не может запретить транзит российского зерна через свою территорию, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он также признал невозможным повышение на 300% платы за использование железнодорожной инфраструктуры для его перевозки. По его словам, российское зерно до сих пор не подвергалось никаким санкциям. При этом он уточнил, что уже купленное зерно принадлежит вовсе не России, а стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии, Японии. Именно они, крупнейшие корпорации мира, покупают это зерно, сказал политик. Также он отметил, что Евросоюз обладает исключительным правом как на введение подобных тарифов, так и на решение вопросов транзита. Запрет на транзит может грозить Латвии судебными исками на сумму от 200 до 800 миллионов евро. Россияне стали реже рассматривать возможность открытия своего дела. Доля граждан, которые не собираются открывать бизнес, выросла на 6% относительно 2025 года. На фоне роста расходов, налоговой нагрузки и неопределенности стабильная работа по найму становится для многих более привлекательной альтернативой. Об этом пишет газета «Ведомости». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Одна из крупнейших атак на Москву. 180 беспилотников сбиты за ночь и утро на ближних подступах. Это последние данные от Сергея Собянина. О повреждениях и пострадавших не сообщается. В Балаково, Саратовской области, предварительно есть погибшие. Повреждены несколько домов. И массированная атака дронами была сегодня в Ростовской области. Киев, между тем, снова не получил разведданных от западных партнеров. Перед ударом баллистикой накануне поздно вечером, сообщил Зеленский. В украинской столице удары пришлись по двум ТЭЦ. По некоторым данным, левобережная часть осталась без электричества. Яндекс.Пэй постепенно восстанавливает работу. Теперь части пользователей стали доступны переводы и платежи. Впрочем, остальные сервисы работают в очень урезанном формате. Как быстро удастся все вернуть в прежний режим, с какими проблемами столкнется при этом Яндекс, подробнее в нашем эфире. Яндекс.Пэй возвращается. После атак беспилотников на свои дата-центры Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Оплата пластиковыми картами и платежными.

0: доступны для вывода, и я их оттуда вывел. Сейчас у меня там денег нет. Когда ты видишь свои деньги и не можешь с ними ничего сделать, вот самое неприятное. Хорошо, что все разрешилось. И в момент, когда я выводил деньги, Яндекс, видимо, в виде компенсации за доставленное неудобство предоставлял уже 20% на короткий срок. То есть там было 10%, у меня лежали деньги, а он давал 20% до 17 октября. Но меня это не заинтересовало. Деньги я из Яндекс.Банка все забрал.
1: Людмила из Зеленограда.
2: Мы улетаем на отдых, нам нужно было крупную сумму в районе там 100 тысяч рублей обменять как бы с собой, а мы ничего не можем. У меня деньги на накопительном счете, доступа к нему нет. День-два, окей, все понятно, но в понедельник вечером уже стало напрягать. Непонятно, а дальше что? А доколе как бы? Кредитки, не кредитки, родственники, что делать, собственно говоря? Слава богу, доступ получили. Претензий к Яндексу, конечно, нет. Мы на сервисах Яндекса, ну, как бы мы их любители, да, у нас не только банк, у нас все на свете от Яндекса, но не хватило какой-то информации. Особенно, когда ты видишь, что они чинят Яндекс.Такси, Яндекс.Доставки. Это все очень здорово, но только как этим воспользоваться, если нету денег? Поддержка не работает, ноль, дозвониться нереально. Какой-то информации в новостях, в интернете, на их каких-то приложениях сайта тоже отсутствует. Мы чиним, мы стараемся. Это здорово, но никогда ты сидишь с тремя детьми и фактически без денег.
3: В Яндекс.Пэй сообщили, что инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы не просто восстановить работу сервиса, но еще и сохранить высокий уровень безопасности финансовых данных. Яндекс.Такси почти восстановил процесс перевода вывода денег для водителей. Также компании удалось перезапустить большинство публичных сервисов, таких как почта и доставка. Однако сбои все еще возможны. Умный дом с Алисой вновь работает, хотя и с ограничениями. Восстановление B2B-продуктов Яндекса идет помедленнее, так доступ к рекламным инструментам сильно ограничен. Рекламные кампании партнеров продолжают работать, но пока нет возможности менять их параметры и просматривать отчеты. Личный кабинет Яндекс.Директа до сих пор закрыт. Инженеры делают все возможное, чтобы сервисы снова работали полноценно, сообщили Бизнес.ФМ в пресс-службе Яндекс.Рекламы.
4: Реклама наших партнеров продолжает работать, показы не прекращались, компании идут по тем настройкам и бюджетам, которые бизнес задал сам. И это касается и Яндекс.Директа, объявления показываются, дневные и недельные бюджеты соблюдаются, но при этом доступ к личному кабинету Директа и бизнеса временно ограничен по техническим причинам. Сейчас буквально вся наша техническая команда 24/7 приводит в порядок самые критичные узлы. По очереди восстанавливается доступ к рекламным кабинетам и, например, интерфейс для агентств AdFox, а также кабинет рекламной сети Яндекса уже снова работают.
3: Каким образом Яндексу удалось всего за несколько дней починить многие продукты и сервисы, и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры? Об этом подробнее Михаил Задорожный.
5: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-Резерв Павел Мясоедов.
6: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу. Но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров. И готовили, кстати, 6-й к запуску. В конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений, ну это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Го, карты. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
5: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны. В тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей, а почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам, и таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров

0: ошибся Джан Павел Кулаков.
1: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с перс-данными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
0: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Anthropic предупреждает, что ИИ-модели могут начать копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов и заявила, что ИИ-модели уже через несколько месяцев могут стать способными к самовоспроизведению. То есть модель сможет копировать саму себя на разные устройства, изолировать и отключить их при этом будет очень сложно, продолжит Валерий Бадуев.
3: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса — это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставки была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально могут заражать устройства, другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, роутеры и другие устройства, пока еще не существует, но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев, комментирует разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
4: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены. У них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети. Но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
3: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют ИИ-агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
5: Как нам кажется, гораздо большей проблемой является потенциал использования ИИ-моделей и агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводят.
3: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
6: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
7: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
8: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
11: Успеть за 10 секунд на Business FM.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
13: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России хотят повысить налоги для малого и среднего бизнеса. С идеей выступило объединение «Деловая Россия», пишет РБК. Союз предпринимателей предложил документ из 52 мер. Среди них отмена упрощенной системы налогообложения, снижение порога выручки для уплаты НДС на авто ОСН с 60 до 20 миллионов рублей. Также «Деловая Россия» предлагает запретить регионам самостоятельно снижать ставки по ОСН и отменить патентную систему налогообложения. Эксперты предупреждают, что для некоторых ИП налоговая нагрузка может вырасти в 2,5 раза и более. Изменения также могут сделать работу части малого бизнеса нерентабельной и привести к закрытию предприятий. МВД предложила освободить часть трудовых мигрантов от экзаменов по русскому языку истории России основам законодательства. Речь об иностранцах, получивших разрешение на работу компаний-резидентов территории опережающего развития. Ведомство считает, что такая мера поможет привлечь инвестиции и ускорить развитие этих территорий. Законопроект подготовлен, но пока не принят. При этом эксперты предупреждают, незнание языка на производстве создает риски для безопасности труда. Вспышка гриппа ожидается в Нижегородской области в ноябре, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. По его прогнозу, массовый рост заболеваемости может наблюдаться в период со второй половины ноября до середины декабря. Если к этому времени привьют менее 45-50% нижегородцев, барьер для распространения вируса будет слишком слабым, что сокращает время до наступления эпидемии на 1-2 недели, отметил Никонов. Власти Нижегородской области планируют восстанавливать заброшенные спортивные объекты в Нижнем Новгороде, сохраняя их первоначальное назначение, сообщил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов на презентации спортклуба «Город Горький», который открыли в здании бывшего бассейна «Динамо». По словам министра, директор подразделения «Рекнедвижимость» чемпиона мира по боксу Андрей Гоголев уже осматривает городские спортобъекты, чтобы оценить возможности их восстановления. Одним из источников финансирования могут стать доходы клуба «Город Горький». Отмечу, что бывший бассейн «Динамо» восстановился возобновили после 27 лет простоя. Работы начались 2 года назад и обошлись в 226 миллионов рублей. Вместо бассейна в здании оборудовали тренажерный зал, зал единоборств и зала для групповых занятий. Клуб будет работать на коммерческой основе и самостоятельно покрывать расходы на содержание и развитие. Официальное открытие планируют в ноябре. Нижегородский областной суд утвердил наказание бывшему сеть-менеджеру Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом 340 миллионов рублей за взятки через посредников за контроль похоронного бизнеса. В части взыскания заочно осужденного экс-главы администрации 17 миллионов рублей взятки приговор направлен на новое рассмотрение. Также из него исключили протоколы допроса ключевых свидетелей, пишет «Коммерсант Приволжье». Защите мигранта, который с 2018 года живет в США, отказали в его участии в процессе по видеосвязи через российские курсы. Решение апелляционной коллегии адвокаты пообещали обжаловать. Нижний Новгород стал победителем всероссийского конкурса и получил статус «Семейной столицы России 2027», сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, важную роль в этом сыграл проект «Основа», который объединил ключевые меры поддержки семей, финансовую помощь, программы в сфере здоровья, репродукции, цифровые сервисы и формирование комфортной среды, где семья является главной ценностью. По данным главы региона, более 24 тысяч семей уже получили свидетельство на родительский основной доход, гарантированный 1 миллион рублей при рождении каждого ребенка. Еще свыше 25 тысяч семей воспользовались мерой поддержки «Подарок новорожденному». Кроме того, в регионе действуют 22 пункта проката вещей для семей с детьми и служба «Социальная няня». Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
14: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью возможен небольшой дождь и плюс 13. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры», официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
15: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
14: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 14 октября. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
16: Компании и корпорации.
13: Делегация Нижегородской области во главе с министром промышленности Максимом Черкасовым принимает участие в 26-й китайской международной промышленной выставке в Шанхае. Представители региона намерены расширить технологическое сотрудничество с китайскими компаниями в сфере автоматизации производства и робототехники. В выставке принимают участие представители компании по производству машин и оборудования для сельского лесного хозяйства и Кадер Систем, по производству промышленных роботов и робототехнических устройств VR Robotics, а также производитель комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств ПК «Веломрус». По словам Максима Черкасова, Китай входит в топ-10 крупнейших импортеров продукции нижегородских предприятий. Участие в выставке позволит региональному бизнесу напрямую обсудить партнерство и ознакомиться с передовыми решениями в области станкостроения, микроэлектроники и интеллектуального транспорта. Отдельная часть программы делегации посвящена посещению промышленных предприятий Шанхая. Участники деловой поездки посетят автомобильный завод и компанию, специализирующуюся на решениях для умной логистики и автоматизированных складских помещений. Российский рынок акций открылся ростом. На старте торгов индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,3%. Главными причинами роста стали высокие цены на нефть и улучшение ожиданий инвесторов после договоренности России и США. Сильнее всего на открытии торгов подорожали акции Аэрофлота, Яндекса, Лукойла, Сургутнефтегаза и Полюса. Наибольшее снижение показали бумаги ПИК, Газпрома и ММК. Стоимость Brent превышает $106 за баррель. 18 ресторанов Нижнего Новгорода попали в шорт-лист премии «Where to Eat» «Центр 2026». Всего в список включили более 60 заведений, которые работают в центре России. Среди нижегородских – это рестораны «Гусь в яблоках», «Краса», «Эскейп», «Кусто», «Министерство завтраков», «Митрич», «Негрони бар», «Парк культуры», «Ред Уолл», «Ель», «Безухов» и другие. Победителей выберут сегодня. Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях в Чкаловске завершило спуск на воду судна на подводных крыльях «Валдая» под названием «Летчик Талалихин». Оно станет пятым судном, которое Саратовская область задействует в программе возрождения речных пассажирских перевозок, сообщает предприятие. После спуска на воду «Валдая» пройдет цикл ходовых испытаний. По их завершении судно передадут с завода-изготовителя в Саратовскую область для эксплуатации на регулярных речных маршрутах. «Летчик Талалихин» пополнит действующий флот после завершения всех технических процедур и доставки в регион. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Фонд «Мир медведей» выступил против упрощения охоты на буров и медведей, обратился к Минприроды и губернатору Красноярского края. Зоозащитники опасаются массового отстрела зверя и роста браконьерства. Однако, по мнению охотоведов, действующая система уже не справляется, а людям нужна защита здесь и сейчас. Все подробности через секунду.
17: Поводом стало совещание в Сибирском федеральном университете в начале октября, созванное после серии нападений хищников на людей. На нем эксперты и чиновники предложили увеличить или вообще отменить квоты на отстрел бурого медведя в проблемных регионах, продлить сезон охоты и упростить выдачу разрешений. За добытого зверя предлагают платить до 35 тысяч рублей, а если он угрожает людям, сначала отстреливать, потом сообщать властям, как это делали в советское время. В этом году в России от нападений медведя погибли не меньше 26 человек. Сейчас ограничения из-за хищников действуют как минимум в 7 регионах. Самая сложная обстановка – в Восточной Сибири. Однако зоозащитники считают, что массовый отстрел не искоренит причины, из-за которых медведи идут к людям. Например, пожары и вырубку лесов. А ослабление правил может открыть дорогу браконьерам, говорит председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
18: Текущие квоты не выбираются. Можно их увеличить, но это ничего не даст. Стоимость лицензии на медведя тоже копеечная – 3000 рублей. Стоимость надо увеличивать, чтобы стимулировать охотников более ответственно подходить и к самой охоте, и улучшить контроль охоты со стороны государственных органов. Ослабление ограничений в сочетании с публичными призывами к массовому отстрелу создадут условия для незаконной добычи медведей под предлогом защиты населения. Что мы видим сейчас на Алтае творилось, на территории заповедника. Текущая нормативно-правовая база очень лояльна к охоте. Конфликты между медведями и людьми не являются функцией численности медведей. Пример. Дарвинский природный заповедник, где высокая численность медведя, при этом за 80 лет ни одного конфликта. Сейчас вот охота на медведя разрешена до 31 декабря, когда, в общем-то, зверь уже находится в берлоге. Куда уж дальше-то?
17: В Красноярском крае в прошлом сезоне действительно разрешали добыть больше 4500 медведей, а добыли меньше 250. Но у охотоведов свои аргументы. Идти на медведя стало дорого и невыгодно. На шкуру почти нет спроса. Мясо приходится проверять на трихинеллез. По одному разрешению охотиться можно не больше 30 дней, хотя сам сезон длится несколько месяцев. За 30 лет численность бурого медведя в России выросла больше, чем вдвое. Сейчас их свыше 300 тысяч. Продолжает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
19: В любом государстве самое ценное – это человек, а не бурые медведи. Мы упустили ситуацию, она вышла из-под контроля. И мы – это охотничье сообщество и руководство, которое курирует охотхозяйственную деятельность в России. Зоозащитники, не соображая ничего, просто пиарятся. А надо делать дело. На сегодня в Минприроды поступило более 2000 жалоб от зоозащитников однотипных, причем ссылаются на так называемого Пашу Пашкова. Это не человек, это группа людей, живущие не в России, якобы защищающие природу Родины. На самом деле они все это дело только парализуют, нарабатывают на этом денег.
17: Больше всего погибших сейчас в Красноярском крае 7 человек. Возбудили дело о халатности. Прокуратура считает, что необходимые меры защиты приняли слишком поздно. Кандидат биологических наук, охотовед, автор книги «Мохнатый бог» и главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар назвал происходящее красноярской катастрофой. Есть, казалось бы, и более гуманный способ – поймать опасного зверя и увести его подальше в тайгу. Но это далеко не просто, говорит Кречмар.
20: Людей, которые умеют ловить медведей в стране меньше, чем пальцев у меня на двух руках, и это требует специальной тренировки, а также специального юридического оформления работы с наркотическими отравляющими веществами. Практика показывает. Если медведя отводишь на 60 километров, он приходит 100%. Если медведя отводишь на 200 километров, их приходит обратно треть. Для того, чтобы отвести его на 200 километров в тайгу, на сейчас вертолет стоит 410 тысяч. То есть сводить медведя туда и вернуться уже почти миллион. Тайга вся медведями поделена. Если мы выводим медведя в тайгу, он или сам двигает других животных, или они его выгоняют. В любом случае, вместо увезенного в тайгу медведя, нам выйдет еще один медведь. Не работает.
17: Охота на бурого медведя ограничена ежегодными лимитами, а в 15 регионах хищник занесен в местные красные книги. Сейчас правительство обсуждает возможность дать охотникам больше свободы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил также определить территории, которым выделят дополнительные деньги на регулирование численности животных. Олеся Савоськина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
21: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Британские ученые доказали. Бесплатная еда заставляет работать лучше, чем денежная премия, считают израильские ученые. Эксперимент проводили на одной из фабрик по производству компьютерных чипов. В начале каждой рабочей недели сотрудникам предлагали на выбор три варианта вознаграждения за выполнение плана работ. Бесплатная пицца, $30 или просто похвала от начальника. С первого же дня бесплатная пицца оказалась абсолютным лидером. Ее не только выбирало большее количество сотрудников, она же лучше остальных мотиваторов повышала производительность труда на 7%. Как ни странно, худшим вариантом для мотивации оказались деньги. Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
1: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. МИД Японии вызовет российского посла Николая Ноздрева для выражения протеста из-за ареста японского журналиста. По данным Kyodo News, Токио также потребует от Москвы предоставить информацию о деле и обеспечить справедливое обращение со своим гражданином. 13 октября Лефортовский суд Москвы арестовал корреспондента бюро японской газеты Хоккайдо Синбун Юки Имай по делу о шпионаже. По версии ФСБ, он собирал сведения об участниках СВО с Курил по заданию японской разведки. Мужчину задержали в Сахалинской области, затем этапировали в Москву. Работу терминалов спутниковой связи Starlink ограничили минувшей ночью над Украиной. Из-за этого были сорваны несколько важных военных миссий. Это заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко. По его словам, связь начала пропадать при движении со скоростью более 160 км в час. По его мнению, вероятно, компания SpaceX прибегла к таким мерам по запросу администрации Трампа. Обычные терминалы спутниковой связи работают, уточнил Стерненко. Мировые продажи смартфонов в третьем квартале этого года упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый низкий уровень для третьего квартала с 2012 года, отмечается в исследовании компании Counterpoint Research. Снижение цен объясняется сохраняющимся дефицитом компонентов памяти, поскольку резкий рост цен на микросхемы, DRAM и NAND-памяти привел к увеличению производственных затрат. В свою очередь, производители повысили цены для потребителей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Starlink ограничил работу терминалов в Украине. Речь о военном пакете услуг StarShield. Об этом сообщил советник Зеленского Сергей Бескреснов. Система теперь не позволяет отслеживать объекты, которые движутся со скоростью свыше 160 км в час. Появился очередной мирный план по Украине, утверждают американские СМИ и приводят некоторые подробности. Но интересно ли все это Москве? Об этом Георгий Бофт через минуту буквально. Искусственный интеллект губит фотостоки. На банкротство идет JT Images, один из крупнейших в мире банков изображений. Компания оказалась в тяжелом положении из-за того, что генерировать картинки многим проще и даже дешевле. Подробнее в нашем эфире. Дизельная дипломатия вместо духа Анкориджа. В Кремле заявили, что контакты по энергетическому перемирию продолжаются, но изменений пока нет. Владимир Зеленский сказал в интервью американской радиостанции NPR, что администрация Трампа пригрозила прекратить обмен разведданными, если Украина не перестанет наносить удары по российским НПЗ. Газета Washington Post написала ранее о новом мирном плане. В нем говорится о прекращении ударов по НПЗ. Москве предлагается заключить с Европой соглашение в сфере экономики и безопасности. Россия должна согласиться на заморозку по линии фронта, а Украина признать контроль Москвы над уже занятыми территориями. Насколько все это реализуемо, комментарии Георгия Буфта.
3: Новый план напоминает прошлогодний план Трампа из 28 пунктов. Но теперь там нет требования к Украине уйти из-под контрольной части Донбасса. Конфликт замораживается по линии фронта. Зато от Киева требуется признание российского контроля над уже занятыми территориями. Россия, если откажется от максимальных территориальных требований, получила бы то, чего пока не может обещать даже военный успех – легитимацию новых границ. Второе важное отличие – подключение Европы. Вместо обещанного в прежнем плане возвращения в Большую Восьмерку и совместных проектов в США предлагается большой договор Москвы с Европой по новой архитектуре безопасности. Новый проект означает отказ от формулы Анкориджа. Он реалистичнее лишь в том смысле, что от Киева не требуется сдать Славянско-Краматорский укрепрайон. Тут одна неисполнимая уступка, меняется она другую. Конституция Украины все равно допускает изменения территорий только через всеукраинский референдум. Но и для Москвы заморозка по линии фронта означает отказ от конституционных претензий на неподконтрольные ей части трех областей, включая Запорожье и Херсон. Пока план остается лишь наброском. Зато механизм давления на Киев уже просматривается. Спецпосланники Трампа во время переговоров во Флориде пригрозили остановить передачу разведданных ВСУ, а в Европе опасаются приостановки поставок американского оружия. А тут еще Трамп призвал к смене власти в Киеве, считая Зеленского главным препятствием к миру. Возможно, Белый дом тем самым посылает Кремлю сигнал. Если Вашингтон сможет принудить Украину к энергетическому перемирию, то сможет принудить вынудить ее и к большой сделке. И действительно, с 10 октября ВСУ несколько дней по российским НПЗ не били, хотя Зеленский публично отвергал такой вариант. Что касается разведданных, то Зеленский заявил, что перед ударом баллистикой по Киеву в ночь на 13 октября Украина не получила предупреждения о пусках. Впрочем, глава МИД Андрей Сибига утверждает, что сотрудничество с Америкой продолжается, а задержка с оповещением связана с особым типом примененного вооружения, а именно ракетами С-400, которые трудно отследить. Сам Трамп заверил, что США не прекращали передачу разведывательной информации Украине. Так что это пока лишь угрозы. Москва пока реагирует на все это немногословно, что объяснимо. Получив сделку по дизелю и как минимум паузу в ударах по НПЗ, Кремлю выгоднее ждать, пока Вашингтон дожимает Киев, чем критиковать новый план «Черновик». В случае предметного обсуждения ряд пунктов Москва почти наверняка отвергнет. Гарантии безопасности Украине по модели статьи 5 НАТО пока непонятны, но для Москвы неприемлем там натовский контингент. Также Москва не захочет делить прибыль от продажи энергоресурсов с Киевом. Это отчасти напоминало бы репарации. Москву не устроило бы также и поэтапное, и условное снятие санкций с возможностью их восстановления. Плюс проблема замороженных активов. Непонятно пока и по поводу ограничения численности ВСУ, отказу от НАТО, статуса русского языка и церкви. Это все то, что Путин называет первопричинами конфликта. В Европе, конечно, постепенно растет понимание, что разговаривать с Москвой все же придется. При этом без участия Европы никакой новый план не сработает. Стоит признать, что новый вариант урегулирования выглядит более сбалансированным, чем все, что до сих пор предлагал Белый дом. Он требует уступок от обеих сторон, а главное, впервые всерьез включает в общую формулу Европу. Киеву предлагают обменять Краматорск на подпись под потерей Крыма и Мариуполя, Москве юридическое признание территориальных приобретений на отказ от Запорожья и Херсона, Европе доктрину непризнания результатов войны на новую систему безопасности с участием России. Со стороны все это кому-то покажется логичным компромиссом, но на деле выглядит пока не очень реализуемым. Конкретных договоренностей о трехсторонней встрече России, США и Украины пока нет, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
2: Это был политолог Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Вчера поздно вечером и ночью Киев снова подвергся ракетным ударам. Мэр Кличко сказал, что был прилет пожилой девятиэтажки, начался сильный пожар. Трое погибших, больше 20 раненых. Также был удар по нескольким энергообъектам столицы. Зеленский заявил, что основной целью атаки по Киеву была ТЭЦ-4 по всей украинской столице, перебои со светом и где-то с водоснабжением. На левом берегу Днепра блэкаут. Зеленский также подтвердил, что ракеты были обнаружены украинской системой практически на подлете к Киеву, то есть партнеры снова не передали данные. Советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескреснов сообщил, что этой ночью Starlink ограничила работу своих терминалов на Украине, а именно военного пакета Starshield для ВСУ. Терминалы перестают работать на скорости свыше 160 км в час, и об этом Киев не предупредили заранее. По его словам, это напрямую связано с политической ситуации. Экс-советник Минобороны Стерненко добавил, что из-за ограничений сорван ряд важных миссий и предположил, что SpaceX действовала по запросу администрации Трампа. Один из крупнейших в мире банков изображений Getty Images планирует банкротство на фоне высоких долгов и конкуренции с искусственным интеллектом. Как сообщает Hollywood Reporter, компания проведет реструктуризацию. В презентации для инвесторов Getty раскрыла, что ее бизнес, iStock, столкнулся со снижением спроса. В соцсетях и СМИ даже появились кричащие заголовки, что фотобанкам настал конец из-за искусственного интеллекта. Действительно ли это так, продолжит Валерий Бадуев.
4: Один из факторов, повлиявших на финансовое положение Getty – конкуренция с искусственным интеллектом. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 тысячи до 241. По мнению экспертов, в основном с давлением со стороны нейросетей столкнулась фотография для рекламы. Там, где нужна картинка «Счастливая семья» или «Деловая встреча», контент можно сгенерировать, рассуждают эксперты. А вот новостные и репортажные снимки сохраняют ценность. Абстрактно сгенерировать картинку футбольного матча можно, но болельщики будут ждать реального кадра со стадиона. Например, если речь корпоративных медиабанках крупных компаний, то этот сегмент конкуренция с нейросетями не затронула, говорит директор по продуктам группы компании Picvario Василий Колосов.
5: В нашей специфике что клиенты фотобанка, что клиенты нашей платформы работают с аутентичным контентом, там AI-генерация им не очень интересна. Фото их сотрудников, объектов, спортивные матчи, новостные материалы. Наш медиабанк относится к новостным медиабанкам, там AI сгенерированному контенту не место, всем нужна аутентичность. Другое дело именно сток, там, где люди ищут какой-то сделать ключевой визуал в каком-то онлайн-контенте. Там, конечно, генеративный ИИ очень сильно, очевидно, сместил позиции классических фотобанков. И все ведет к тому, что им, кажется, нужно будет как-то переизобретать свою бизнес-модель.
4: А фотографы, которые раньше продавали фото в стоке, получают продажи в среднем от 15 до 35%, оказались в непростой ситуации. Цены на стоковые фото и так падали. Это началось еще до бума нейросетей. Но сейчас они, что называется, на грани себестоимости. Рассуждает фотограф, руководитель фотоагентства Global Look Press Сергей Фомин.
6: Фотографам таким сейчас не сладко. Во-первых, они в значительной степени отрезаны от мировых рынков. Таким бизнесом сейчас заниматься сложно. Не говоря уж о том, что, конечно, генеративные сети замещают достаточно быстро в таком общем стоковом контенте.
4: А вот что касается работы Getty Images в России, то отечественные, например, дизайнеры и так уже пострадали из-за санкций. Оплачивать фотографии стало крайне проблематично. Поэтому материалы от зарубежных стоков российские дизайнеры в основном предпочитают не использовать. Кроме того, к качеству и генерации есть вопросы. Продолжает сооснователь студии дизайна Blik Маргарита Лазаренко.
7: На самом деле права на них никуда не деваются. И даже если сейчас эти компании обратятся за неправомерное использование материалов, маловероятно, что какие-то легальные последствия наступят. Мы все же все надеемся на то, что в какой-то момент у нас будет улучшение всех международных этих отношений. И дальше у нас может наступить уже тот момент, когда постфактум прилетит. Поэтому стараемся эти материалы не использовать, если не можем легально все эти лицензии оплачивать. И всего несколько нейронок на данный момент дают тот уровень качества, который, так скажем, не отличить от реальных фотографий. Поэтому пока, к сожалению, технически оно не дает реализацию.
4: Сейчас Getty ставит на направление, связанное с новостной и редакционной фотографией. Но рынок не слишком оптимистичен. Акции Getty Images на фоне новостей о банкротстве в моменте обвалились на 68%. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: О чем сегодня с теми, кто в теме, как заработать на новостях и мемах. Рынок ситуативного маркетинга, всегда ли можно успеть и стоит ли пробовать? Краткое резюме от основателя проекта «Публика» Олега Агуреева.
8: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, если ты инфлюенсер, блогер, то тестировать эту историю точно нужно, нужно просто это любить. Но лучше иметь какой-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18.30 на Business FM. Но если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого «белого VPN».
9: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток сервера же. Совпадение? Не думаю.
0: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Реклама.
10: Острочка клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 0200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель ТЕНК 500 в комплектации сети премиум с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
12: Агат. Покупай выгодно.

0: и в шинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Британские ученые доказали.
3: Сыр не помеха для диеты. Раньше из-за слишком высокого содержания жира этот продукт не рекомендовали худеющим. В новом исследовании участвовало около 15 тысяч человек в возрасте от 18 до 90 лет. Специалисты выяснили, как молочные продукты влияют на фигуру и состояние здоровья. Оказалось, что употребление сыра не способствует накоплению жировых отложений или образованию плохого холестерина. В целом, у людей, употреблявших много молочных продуктов, кровяное давление было ниже. Индекс массы тела, процент жира в организме, объем талии оказались меньше, чем у тех, кто употреблял мало молочных продуктов. Но ученые предостерегают. Молоко и йогурт с низким содержанием жира провоцируют потребление большого количества углеводов, что может повысить уровень плохого холестерина.
2: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
1: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
4: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
5: Компании и корпорации.
6: В студии Алина Орлова, здравствуйте.
7: Бизнес и власть.
6: Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушение санкционного режима. Это третий по величине штраф в истории ведомства, отмечает Associated Press. По данным Минфина, банк получил штраф за, цитата, «неспособность снизить и сообщить о рисках для нацбезопасности, включая китайские сети, отмывание денег и незаконное финансирование». Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что когда банк такого размера не выполняет обязательства, риском подвергается вся финансовая система США. Bank of America признал, что умышленно нарушил закон о банковской тайне.
7: Отчеты и планы.
6: Угольные активы в Донбассе, которые связывали со структурами сына экс-президента Украины Януковича, сменили владельцев, заметил «Коммерсант». Обогатительная фабрика «Калининская» на 1,5 миллиона тонн угля в год отошла «Импекс-Дону», управляющему двумя крупными шахтами в ДНР. Новые собственники появились и у «Красной звезды», и у «Зловской». Аналитики, опрошенные газетой, считают, что коксующийся концентрат с «Калининской» может быть рентабельным даже при высокой себестоимости добычи. При этом госпрограмма до 50-го года признает добычу угля в ДНР и ЛНР нерентабельной. За год она упала ниже 10 миллионов тонн. Это 2% от общероссийской добычи. Принглс запустила в Америке шуточную акцию к Хэллоуину. С 13 по 22 октября желающие могут в кавычках написать завещание с просьбой поместить их прах после смерти в фирменную банку из-под чипсов и поучаствовать в розыгрыше. Приз – урна в форме той самой банки с персональной гравировкой и запас чипсов Принглс на 200 лет. Причем право на него можно будет передать другому человеку после смерти победителя. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
8: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
9: Любимая, там дождь. Возьми такси.
8: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
10: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
11: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
12: Прямо сейчас.
13: Сбербанк подтвердил факт атаки на центры обработки данных, сообщил первый зампред компании Ведяхин. Все сервисы Сбера работают штатно. Речь о дата-центре в Саратовской области. Сегодня там была атака беспилотников. Позже подробности. 9:48 в Москве. Минтранс до конца года внесет в Госдуму законопроект о детских тарифах такси. Как заявил министр транспорта Андрей Никитин на встрече с президентом, главная цель министерства – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. Таксисты уже предполагают, что всех водителей обяжут возить детские кресла. Так ли это, продолжит Евгений Перельчук.
14: Ситуацию с детскими тарифами в такси министр транспорта назвал болезненной историей. Министерство сейчас размышляет, как этот вопрос урегулировать. Проблем, как пояснили нам таксисты, несколько. Главное, детские кресла, люльки и бустеры занимают место. Если водитель может разместить одного ребенка, он автоматически не может загрузить один большой чемодан. Для поездок от вокзала или аэропорта это критично. Второй момент, если возишь детский тариф, гораздо чаще катаешься на химчистку. Третье, к перевозке детей предъявляются строгие требования по росту росту и даже весу ребенка. И все это заставляет отказаться от детского тарифа, говорит таксист Юрий.
0: Если я планирую перевозить детей, и я заранее не могу знать, какой именно будет ребенок по возрасту. Кроме того, по правилам дорожного движения сейчас, как бы это не выглядело абсурдно, ребенок должен весить не менее 30 килограмм вести, допустим, на том же бустере. Это мне что, Растамир в машине возить и весы специально для детей? Там штрафы более чем серьезные, особенно в Москве штрафы просто дикие. То есть за перевозку ребенка с нарушением требований. И поэтому я при всем том, что вроде как и имеется опыт, знание города, я тариф детский не включаю вообще. Для меня это большая проблема. Кресло занимает место.
14: Как сообщили в Минтрансе, главная цель – исключить необоснованные наценки на детские тарифы. По поводу их размера мнения разделились. Опрошенные нами водители называют цифры от 30 до 300 рублей за одно кресло. Если детей больше, надбавка тоже вырастает. Эксперимент редакции в середине дня во вторник показал, что наценка в Москве за одно кресло может достигать и 400-600 рублей. Но многое, опять же, зависит от динамического ценообразования Яндекса. Тем более сейчас, когда водителей на дорогах меньше из-за сбоев. Заявление Минтранса можно трактовать и так, что рассматривается введение требования для всех таксистов по перевозке детских кресел. Сейчас такого обязательства для всех нет. Водитель обязан возить кресло только если работает с детским тарифом. В случае радикальных мер будут такие же серьезные последствия, уверен московский таксист Петр.
15: Если отменят вообще, чтобы не было этого тарифа детского, то значит обяжут всех таксистов возить с собой детские кресла. Я ничего не имею против детей, но я не катаю детский тариф. Из-за того, что кресло занимает у тебя пол багажника, если у тебя там два человека с аэропорта едут, там два чемодана уже не помещаются. Потом очень много раз сразу после заказа с ребенком едешь сразу на химчистку. Поэтому не все согласны возить детский тариф. Ну а кто хочет, вот у него включен детский тариф, у него есть кресло, есть люди, я знаю, у которых по два кресла. Я вам скажу, что если не будет доплаты за детей вообще, и никто не будет возить детей. Я просто говорю то, что будет. Вот он приедет, посмотрит, что стоит женщина с ребенком, и он проедет дальше.
14: По словам министра транспорта Андрея Никитина, министерство сейчас проводит с Яндексом эксперимент, как сделать так, чтобы за детей не нужно было дополнительно платить. В Башкирии, к примеру, тестируются льготные промокоды для многодетных семей. Это одно из решений. В Яндексе нам уточнили, что эксперимент по 30% скидке для многодетных семей проходит не только в Уфе, но и в Нижнем Новгороде, Челябинске и Краснодаре. Чтобы воспользоваться льготой, надо подать заявление в МФЦ, и там семье выдадут промокоды для заказа в приложении. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
13: Леш, приветствую.
16: Доброе утро.
13: Наш рынок растет, продолжает почти процент. Прибавка 2442 пункта.
16: Продолжает рынок отыгрывать, да, новости геополитики и ситуацию на рынке нефти. Ну, не только на рынке нефти, с учетом того, что сегодня одни из лидеров роста у нас бумаги полюса растут почти на 4%, но в целом рынок смотрится хорошо, и, видимо, если будут какие-то новости, пролонгация какая-то, договоренности по дизельной сделке, то, соответственно, и рынок расти продолжит. В общем, геополитика ставим на первое место, на второе место ситуация на рынке нефти. Рубль тоже, кстати, не сильно, но подрастает. В последнее время некая стабилизация на российском валютном рынке наблюдается, и недалеко от уровней 12,5 рублей торгуется китайская валюта, ну, сейчас в районе 12 рублей 54 копеек, и если рассматривать доллар США, однодневный фьючерсный контракт, то это район 84 рублей, ну, 84 рубля 11 копеек. Ну, рубль, может быть, и покрепче был бы, если бы не покупки валюты. Чистая покупка валюты Банком России около 12 миллиардов рублей в день. Это если брать рублевый эквивалент, это много для рынка. Это, конечно, оказывает определенное давление на российский рубль. Но посмотрим, сколько поступит валюты уже перед единым днем уплаты налогов. 28 число каждого месяца, если не попадает на выходной, соответственно, в октябре не попадает. Так что ближе к 28-му, может, рубль еще немного окрепнет. Но факторы, сдерживающие, как мы все прекрасно понимаем, существуют. Глобально доллар США сегодня не сильно меняется. Ну, обычно в последнее время вот он снижался, корректировался. Но, тем не менее, индекс доллара по отношению к 6 основным валютам торгуется выше 102 пунктов. Сегодня данные по инфляции в США, которые окажут, конечно же, определенное влияние на ход торгов на международном валютном рынке. Но сегодня, конечно, выделяется китайский юань. Он вновь вырос. 6,69 юаней предлагают за 1 американский доллар. Это максимум с июля 2022 года. Ну и неожиданно хорошие данные были по китайской экономике, в частности, по торговому балансу. Профицит за сентябрь оказался гораздо выше ожиданий. Плюс экспорт 36%, рост почти с половиной, и импорт вырос на 31%. Все эти данные серьезно превысили среднерыночные прогнозы.
17: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
18: Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
19: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
20: С 21 по 23 октября в Геленджике пройдет 5-й российский винодельческий форум. В деловой программе «Будущее российского виноделия», «Наука и подготовка кадров», «Продвижение российских вин», «Ресторанная индустрия» и «Энотуризм». Главной площадкой форума впервые станет винный город Белый мыс. Подробнее на wineforum.info. 18+.
17: Первое в деле.
21: Считается, что первое в мире модельное агентство «Элизе Модель Аженси» появилось в 1946 году в Париже. Его основал американский бизнесмен и отставной военный Жерар Гордон, которого, по его словам, нервировало отсутствие в модной индустрии должной дисциплины и организованности. Первым клиентом агентства стал модный дом «Балансиага».
17: Первые в деле на «Бизнес FM».
22: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на «Бизнес FM». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
23: В Москве 9:58, студия Вероника Романова. Один человек погиб в Саратовской области при ударе БПЛА. Это житель города Балаково. Об этом сообщает губернатор Роман Бусаргин. По его словам, все инфраструктурные объекты сейчас функционируют в штатном режиме. Также ранее сообщалось, что занятия в школах города отменены. Также сегодня не работают детские сады. Минобороны, в свою очередь, утром отчиталось о ликвидации минувшей ночью 902 беспилотников. Дроны, в частности, были сбиты над Саратовской областью. Организатора убийства рэпера Тупака Шакура приговорили к пожизненному сроку спустя 30 лет после преступления. 63-летнего Дуэйна Дэвиса по прозвищу Кифи Ди признали виновным в организации убийства рэпера в Лас-Вегасе в сентябре 96-го. По версии следствия, бывший лидер уличной банды спланировал нападение из мести за избиение своего племянника. При этом сам Дэвис не стрелял в музыканта, а важными доказательствами стали его публичные признания. Тупака расстреляли из проезжавшего автомобиля 7 сентября 96-го. Через 6 дней 25-летний рэпер скончался в больнице. Самого Дэвиса задержали только в 23-м. Он стал единственным человеком, которому предъявили обвинение по этому делу. Он отрицает вину, намерен обжаловать приговор. При этом претендовать на УДО он сможет только через 40 лет. Чечня, Краснодарский край, Ингушетия стали самыми некурящими регионами России. Это данные Минздрава. По его оценке, в сентябре процент курящих в Чечне составил 0,28%. В Краснодарском крае 4,5%, в Ингушетии почти 6%. Также небольшая доля курящих отмечена.
1: Ого, красавец! Вот что значит порода.
3: А как зовут?
1: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде, сети магазинов Иксора.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Слова, проверенные делом.
24: Помню, как я впервые попал в журнал Time. Меня тогда называли «Сумасшедший Джек». Я думаю, быть сумасшедшим – хорошо. Мы сумасшедшие, но не глупые. Мы знаем, что делаем. А вот если все соглашаются с моими идеями и считают их хорошими, тут шансов на успех не жди. Джек Ма – китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
5: Слова, проверенные делом. На Business FM.
25: Работу своих терминалов для украинских военных заявил советник Зеленского. За несколько часов до того сам Зеленский сказал, что Киев снова не получил разведданные от западных партнеров перед ударом баллистик и накануне поздно вечером. В украинской столице удары пришлись по двум ТЭЦ. По некоторым данным, левобережная часть города осталась без электричества. Есть и другие темы в нашем эфире. Итак, этой ночью Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине, сообщил об этом советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескреснов. По его словам, ограничение распространяется на военный пакет услуг StarShield для ВСУ. Установлена скорость 160 км в час. Наши силы обороны не получили.

0: Ну, смотрите, в целом ограничения Старлинка могут сказаться на, собственно, всей деятельности ВСУ, но вот те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничивается скорость движения терминала, ну, там, 160, либо меньше, 60-70 километров в час, это означает, что объекты, виды техники, возможно, боевой, на которых находятся терминалы Starlink и которые находятся в движении на больших скоростях, теряют связь с командным центром. Это особенно критично, ну, в случае с ВСУ, это критично для дронов, которые работают, ну, скажем так, в регионах, приближенных к Украине. Почему приближенных? Потому что в глубине российской территории Starlink не работает технически никак. А в районе Украины и рядом Starlink работал и использовался в том числе на дронах ВСУ. Ну, а, соответственно, если дрон летит с большой скоростью, то связь с ним теперь теряется. Если же граница скорости ниже, чем 60-70 километров в час, то, ну, собственно, практически все дроны авиационного типа, ну, как самолетного типа, так скажем, остаются без связи Starlink. Ну, те, которые использовали связь Starlink. Так что, ну, здесь достаточно серьезное ограничение.
1: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
0: У нас развертывается система...
1: Я имею в виду как раз на линии боевого соприкосновения, грубо говоря. Там, где украинцы сейчас остались без этих самых Старлинков.
0: Ну, смотрите, у нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме. Она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Угу. Ну, то есть количество спутников пока ограничено, и вот когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна, ну, у тех частей соединений, у которых есть вот эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет». А все остальное время суток космической связи, ну, нет, только если зарубежная каким-то образом используется.
1: Дмитрий, ну вот сегодня новости снова приходили, снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам, и вот в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. А почему я об этом говорю? Потому что, ну, судя по всему, атакам вглубь России отключение Старлинка нисколько не мешает.
0: Ну, вы абсолютно правы. Starlink не работает на территории России. Ну, технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Starlink. То есть есть Starlink, нет Starlink, дронам это без разницы. Они летят через, ну, с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу местности, по инерциальным системам, ну, то есть которые просто за счет автопилота. Starlink не участвует в атаках дрона, да. И, ну, собственно, от того, что он отключился, дронов меньше не становится.
1: Сколько времени нужно, чтобы включить Starlink обратно, если что?
0: Ну, буквально 15 минут, может быть, меньше.
1: Спасибо большое за комментарий. Дмитрий Корнев, военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ», был на прямой связи со студией, обсуждали последние новости. Киев утверждает, что Starlink сегодня ввел серьезные ограничения в работе терминалов на Украине. Другим темам, Anthropic предупреждает, что и модели могут начать копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов и заявила, что и модели уже сейчас, через несколько месяцев, могут стать способными к самовоспроизведению. То есть модель сможет копировать саму себя на разные устройства. Изолировать и отключить их при этом будет сложно, продолжит Валерий Убадоев.
2: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса – это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставки была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на

0: вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально могут заражать устройства, другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, роутеры и другие устройства, пока еще не существует. Но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев. Комментирует разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
1: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены. У них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети. Но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
0: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае, это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют ИИ-агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
2: Как нам кажется, гораздо большей проблемой является потенциал использования ИИ-моделей и агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводит.
0: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
3: Бизнес FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bailout. Употребляется сегодня в обиходном английском в основном в значении «спасти». Хотя отдельно слово «bail» переводится как «залог».
4: Дело в том, что в 16 веке в Европе практически только залогом и можно было спасти попавшего в тюрьму человека, то есть, по сути, выкупить его. В наши дни выражение используют, говоря о помощи, благодаря которой компания на грани краха сможет избежать банкротства. Кроме того, термин удивительным образом стал популярным и у пилотов, означая на авиационном сленге «катапультироваться». Срочные переводы на Business FM. Кто надо, услышал.
5: Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
6: Я хочу выразить огромную благодарность Business FM за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
5: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
7: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В России хотят повысить налоги для малого и среднего бизнеса. С идеей выступило объединение «Деловая Россия», пишет РБК. Союз предпринимателей предложил документ из 52 мер. Среди них отмена упрощенной системы налогообложения, снижение порога выручки для уплаты НДС на авто ОСН с 60 до 20 миллионов рублей. Также «Деловая Россия» предлагает запретить регионам самостоятельно снижать ставки по ОСН и отменить патентную систему налогообложения. Эксперты предупреждают, что для некоторых ИП налоговая нагрузка может вырасти в 2,5 раза. И более. Изменения также могут сделать работу части малого бизнеса нерентабельной и привести к закрытию предприятий. МВД предложило освободить часть трудовых мигрантов от экзаменов по русскому языку, истории России, основам законодательства. Речь об иностранцах, получивших разрешение на работу компаний-резидентов территории опережающего развития. Ведомство считает, что такая мера поможет привлечь инвестиции и ускорить развитие этих территорий. Законопроект подготовлен, но пока не принят. При этом эксперты предупреждают, незнание языка на производстве создает риски для безопасности труда. Вспышка гриппа ожидается в Нижегородской области в ноябре, сообщил представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов. По его прогнозу, массовый рост заболеваемости может наблюдаться в период со второй половины ноября до середины декабря. Если к этому времени привьют менее 45-50% нижегородцев, барьер для распространения вируса будет слишком слабым, что сокращает время до наступления эпидемии на 1-2 недели, отметил Никонов. Власти Нижегородской области планируют восстанавливать заброшенные спортивные объекты в Нижнем Новгороде, сохраняя их первоначальное назначение, сообщил министр имущественных и земельных отношений региона Сергей Баринов на презентации спортклуба «Город Горький», который открыли в здании бывшего бассейна «Динамо». По словам министра, директор подразделения «Рекнедвижимость» чемпиона мира по боксу Андрей Гоголев уже осматривает городские спортобъекты, чтобы оценить возможности их восстановления. Одним из источников финансирования могут стать доходы клуба «Город Горький». Отмечу, что бывший бассейн «Динамо» установили после 27 лет простоя. Работы начались 2 года назад и обошлись в 226 миллионов рублей. Вместо бассейна в здании оборудовали тренажерный зал, зал единоборств и залы для групповых занятий. Клуб будет работать на коммерческой основе и самостоятельно покрывать расходы на содержание и развитие. Официальное открытие планируют в ноябре. Нижегородский областной суд утвердил наказание бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом 340 миллионов рублей за взятки через посредников за контроль похоронного бизнеса. В части взыскания заочно осужденного экс-главы администрации 17 миллионов рублей взятки приговор направлен на новое рассмотрение. Также из него исключили протоколы допроса ключевых свидетелей, пишет «Коммерсант Приволжье». Защите мигранта, который с 2018 года живет в США, отказали в его участии в процессе по видеосвязи через российские консульства. Решение апелляционной коллегии адвокаты пообещали обжаловать. Нижний Новгород стал победителем всероссийского конкурса и получил статус «Семейной столицы России 2027», сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, важную роль в этом сыграл проект «Основа», который объединил ключевые меры поддержки семей, финансовую помощь, программы в сфере здоровья, репродукции, цифровые сервисы и формирование комфортной среды, где семья является главной ценностью. По данным главы региона, более 24 тысяч семей уже получили свидетельство на родительский основной доход, гарантированный 1 миллион рублей при рождении каждого ребенка. Еще свыше 25 тысяч семей воспользовались мерой поддержки «Подарок новорожденному». Кроме того, в регионе действуют 22 пункта проката вещей для семей с детьми и служба «Социальная няня». Развитие событий на «Бизнес-ФМ» Нижний Новгород. Держитесь курса.
8: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
9: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
10: Погода.
11: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью возможен небольшой дождь и плюс 13.
10: Валюта.
11: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 14 октября. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
10: Компании и корпорации.
7: Делегация Нижегородской области во главе с министром промышленности Максимом Черкасовым принимает участие в 26-й китайской международной промышленной выставке в Шанхае. Представители региона намерены расширить технологическое сотрудничество с китайскими компаниями в сфере автоматизации производства и робототехники. В выставке принимают участие представители компании по производству машин и оборудования для сельского лесного хозяйства и Кадер Систем, по производству промышленных роботов и робототехнических устройств VR Robotics, а также производитель комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств ПК «Веломрус». По словам Максима Черкасова, Китай входит в топ-10 крупнейших импортеров продукции нижегородских предприятий. Участие в выставке позволит региональному бизнесу напрямую обсудить партнерство и ознакомиться с передовыми решениями в области станкостроения, микроэлектроники и интеллектуального транспорта. Отдельная часть программы делегации посвящена посещению промышленных предприятий Шанхая. Участники деловой поездки посетят автомобильный завод и компанию, специализирующуюся на решениях для умной логистики и автоматизированных складских помещений. Российский рынок акций открылся ростом. На старте торгов индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,3%. Главными причинами роста стали высокие цены на нефть и улучшение ожиданий инвесторов после договоренности России и США. Сильнее всего на открытии торгов подорожали акции Аэрофлота, Яндекса, Лукойла, Сургутнефтегаза и Полюса. Наибольшее снижение показали бумаги ПИК, Газпрома и ММК. Стоимость Brent превышает $106 за баррель. 18 ресторанов Нижнего Новгорода попали в шорт-лист премии Where to Eat Center 2026. Всего в список включили более 60 заведений, которые работают в центре России. Среди нижегородских это рестораны «Гусь в яблоках», «Краса», «Эскейп», «Кусто», «Министерство завтраков», «Митрич», «Негрони бар», «Парк культуры», «Ред Уолл», «Ель», «Безухов» и другие. Победителей выберут сегодня. Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях в Чкаловске завершило спуск на воду судна на подводных крыльях «Валдая» под названием «Летчик Талалихин». Оно станет пятым судном, которое Саратовская область задействует в программе возрождения речных пассажирских перевозок, сообщает предприятие. После спуска на воду «Валдая» пройдет цикл ходовых испытаний. По их завершении судно передадут с завода-изготовителя в Саратовскую область для эксплуатации на регулярных речных маршрутах. «Летчик Талалихин» пополнит действующий флот после завершения всех технических процедур и доставки в регион. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского «Бизнес-ФМ». Держитесь курса. Банки пожаловались на приставов. Национальный совет финансового рынка призвал Центробанк и Федеральную службу судебных приставов разобраться с проблемой массовой рассылки запросов в банки. Как рассказал Бизнес-ФМ глава НСФР Андрей Емелин, в период с 18 по 21 сентября служба буквально завалила кредитные организации запросами о должниках. Количество обращений превысило обычный объем в 10-12, а местами и в 30 раз. Банки с таким потоком справиться не могут, а граждане рискуют стать жертвами ошибочных блокировок и повторных списаний. И жалобы от россиян не заставили себя ждать.
12: Счет по запросам в эти дни шел на миллионы. Только в один банк и только 19 числа пришло почти 13 миллионов обращений от приставов. А по закону у банков есть всего 3 дня, чтобы ответить ФССП. Иначе штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, проблема рискует стать системной. Емелин утверждает, что никакого сбоя в системе рассылки запросов не было. Просто ФССП так удобнее. Приставы направили во все банки запросы обо всех должниках, независимо от того, есть ли у них там счета или нет. Банковское сообщество предлагает сначала выяснять через ФНС, где открыты счета должника, и только после этого обращаться в конкретные банки. Также банки просят освободить их от ответственности за задержки из-за сентябрьского наплыва запросов. О том, почему массовая рассылка запросов произошла именно сейчас, рассуждает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
13: Во-первых, в начале года поменялся порядок распределения взысканных средств между взыскателем и исполнительным сбором тем самым. Если раньше исполнительный сбор взыскивался в самую последнюю очередь, то сейчас он пропорционально взимается из поступающих средств. Поэтому у службы судебных приставов появился денежный стимул финансовый выполнять планы по сбору непосредственно в моменте. Почему сейчас? Сама рассылка, вот судя по данным открытым, она произошла в последнюю неделю сентября. Это, в принципе, совпадает с обычной практикой полугодовой, 9-месячной наладки различных внутренних процедур. Они как раз около полугода берут паузу с момента нового введения, и дальше уже технические средства организационные запускаются. И в сентябре начало делового сезона, когда все вернулись из отпусков, и все это запустилось.
12: Плюс цифровизация и увеличение прогнозов по сборам, которым нужно соответствовать. При этом юрист уверен, что какого-то злого умысла по отношению к банкам тут нет, и рано или поздно баланс по числу запросов будет найден, но, возможно, через суд. Другие эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, не исключили, что проблема может быстро перекинуться и на граждан. И как только мы рассказали о жалобе банков на приставов, нам написали сразу несколько человек о том, что они уже столкнулись с непонятными блокировками и взысканиями. У жителя Петербурга Романа возник долг по решению суда первой инстанции. Взыскатель передал исполнительный лист приставам, и они начали производство. Затем апелляционная инстанция отменила решение, однако взыскание продолжилось. И за несколько дней на одну и ту же сумму на одном и том же счете арест был наложен 4 раза, говорит Роман.
14: 7 числа наложили арест на 129 тысяч рублей по счету. Потом через 2 дня еще раз наложили. Думал, ну, наверное, может, техническая ошибка произошла. И потом после этого третий арест произошел 12 числа. И четвертый арест 13 числа. По одному исполнительному производству на одну и ту же сумму. Как это произошло, непонятно. То есть 4 ареста на одно исполнительное производство. По одному долгу продублировали 4 ареста. Сумма долга составляет 130 тысяч рублей, а взыскать пытаются 500, с чем-то 530.
12: А вот история москвички Татьяны. На прошлой неделе банк сообщил ее матери о блокировке карты и списал с нее 8 тысяч рублей. Больше на карте не было.
15: Оказалось, что это сумма долга за исполнительный сбор от февраля 2016 года, о котором мама просто не знала. Сам долг уже давно погашен, а вот почему не взыскали еще в 2016 году начисление за исполнительный сбор, осталось неясным, где были приставы почти 11 лет. Мама поехала к приставам. Ей объяснил пристав, что в сентябре у них был масштабный сбой, и у многих вывалились вот такие долги хвосты. И что придется все оплатить, иначе все равно спишут, как придет пенсия в следующем месяце. Оплачен ли был этот исполнительный сбор ранее, или из-за сбоя оплатили повторно, доказать уже сложно. Так что пришлось долг погасить, чтобы карту разблокировали.
12: В начале 20-х годов мы очень часто рассказывали о жалобах граждан на блокировки счетов из-за долгов тезок и так далее. И суть всегда сводилась к тому, что даже если списание или блокировка были ошибочными, или же человек был реально должен, но все погасил, после этого люди очень долго не могли добиться от приставов снятия претензий. Потом волна таких жалоб стихла, и, как говорит тот же Владимир Фокин, практика его компании показывает, что сейчас на решение этой проблемы уходит максимум неделя. Но о самих ошибках нам снова начали рассказывать слушатели. Получить оперативный комментарий от службы судебных приставов редакции пока не удалось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
3: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Деньги. Четверть копейки. Монеты с такой надписью выпускались до 1810 года. В народе их называли «полушками». Чуть раньше именно так писали и на самих монетах. А название «полушка» возникло еще раньше, когда она стоила половину тогдашней ходовой монеты «деньги». История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Сайты приложения Циана работают в ограниченном режиме. Уведомление об этом появилось в приложении сервиса. В заявлении компании говорится, что проблемы возникли из-за аварий на объектах партнера. На полное восстановление нужно больше времени, поэтому некоторые сервисы могут быть временно недоступны. С начала месяца под удары БПЛА попали 3 дата-центра Яндекса в Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки 11 октября возник массовый сбой в Рунете. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Дональд Трамп обсуждает отмену прямой трансляции казни стрелка. Это пишет CNN со ссылкой на источники. По их данным, одной из причин пересмотра решения стала инвалидность осужденного. Он парализован ниже пояса. Кроме того, в окружении президента опасаются, что кадры расстрела могут быть использованы террористическими группировками в пропагандистских целях. Ранее сообщалось, что Пентагон сделает публичной первую за 90 лет казнь расстрелом в армии США. Речь идет об исполнении приговора в отношении Нидала Хасана, осужденного за расстрел 13 человек на военной базе в 2009 году. Ведомство рассматривало возможность проведения прямого эфира. В США публичные казни не проводились с 1936 года. Россияне стали употреблять меньше алкоголя. В сентябре уровень потребления спиртных напитков упал до 7,47 литров на человека и обновил рекордный минимум последних 30 лет. Это пишет РИА Новости со ссылкой на стат-данные. С начала года потребление алкоголя в спиртовом эквиваленте стало менее на 0,59 литра. Последний раз такой низкий уровень потребления спиртного фиксировался в 1996 году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Атакован дата-центр Сбера в Балакове Саратовской области. Как заявляет первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин, все системы и сервисы работают штатно. О том, что город пережил атаку дронов, стало известно ночью, а вот о том, что целью стал в том числе дата-центр, только теперь. Поговорим с экспертом о ситуации через минуту. Программу по трансформации экономики подготовила «Деловая Россия». Среди инициатив по данным РБК – отмена части льгот для малого и среднего бизнеса, введение налога на наследство и введение сборов с рантье. Минфин предложение рассмотрел и заявил, что они требуют дополнительной проработки. Вчера глава «Деловой России» Репик встречался с президентом и заявил, что лучше рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда. На Кубани ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Вчера вечером подписал соответствующее распоряжение губернатор Кондратьев. Режим повышенной готовности касается Новороссийска и Геленджика. Эти и другие темы в нашем эфире.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: Сбер заявил об атаке на свой дата-центр, не уточняя, где именно он находится. Все системы и сервисы работают штатно, уточнил первый зампред правления Сбера Ведяхин. Ранее губернатор Саратовской области Бусаргин заявлял о ночной атаке БПЛА на регион, в том числе на Балаково, где как раз находится один из отсодов Сбера. Сейчас к нам присоединяется бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий. Алексей, здравствуйте. Алексей?
4: Алло,
2: здравствуйте, Алексей, слышите меня, да? Сколько всего у Сбера дата-центров?
4: Ну, по публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане.
2: Ну, то есть в России 3, получается?
4: Ну, по официальным данным, да, но надо понимать, что исторически у Сбера была концепция децентрализованных ЦОДов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству ЦОДов, но я не исключаю, что мощности остались и в регионах, и при необходимости их можно расконсервировать и запустить. Но это уже мое предположение.
2: Балаковский ЦОД, он насколько мощный, насколько он отличается от двух других, которые находятся в Москве?
4: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее, но поскольку у него тоже была приставка «Мегацод», то можно говорить о достаточно больших вычислительных мощностях.
2: Я просто помню, что Герман Греф в свое время не раз называл именно Сбер крупнейшей IT-компанией России, но вот по цифрам получается, по крайней мере, если по дата-центрам смотреть, что дата-центров все-таки поменьше, чем у Яндекса. Но ассоциации все равно с Яндексом, конечно, возникают. Что думаете по поводу того, что происходит?
4: Ну, на самом деле, Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний, как бы в их ЦОДах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Наверное, мало у кого из компаний есть такого рода количество вычислительной мощности. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех ЦОДов России. Их насчитывается более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки. Соответственно, можно предположить, что атак меньше не будет, они будут только увеличиваться.
2: Несколько дней назад представители Яндекса обронили, что часть, возможно, данных будут хранить у партнеров, неназванных партнеров. А мог ли Сбер выступить неким таким партнером для сервисов Яндекса?
4: Теоретически мог, учитывая, что в свое время Сбер и Яндекс очень плотно договаривались о сотрудничестве, вроде даже ходили разговоры о покупке, то такого рода сотрудничество может быть, но мне кажется, Яндекс сейчас уже не планирует класть все яйца в одну корзину, тем более, что этой корзины тоже почти и нельзя найти на рынке, и пытается распределить риски по разным своим партнерам, и назывался и Selectel, и Cloud.ru, которые входят в экосистему Сбера и так далее.
2: Которые тоже есть на этой печально знаменитой карте.
4: Увы, да. Сегодня все там находятся.
2: Да, Сбер, какие сервисы обслуживает? Есть какая-то открытая информация по этому вопросу?
4: Ну, как минимум, Сбер — это все платежи Сбера, а это колоссальные как бы объемы данных, а самое главное, огромнейшая зависимость от Сбера малого, среднего и большого крупного бизнеса. Поэтому если представить невозможное, что платежи встанут, это достаточно серьезно ударит по экономике страны. Кроме того, Сбер — это также и система искусственного интеллекта GigaChat, вот, а также ряд других уже внутренних сервисов компании. Но, на мой взгляд, основное это, конечно же, платежи и тот же самый искусственный интеллект.
2: Я боюсь прямо задавать этот вопрос, но все-таки задам, поскольку, ну, в общем, кто заинтересован злонамеренно, наверняка все это и так знает. А кто у нас вообще владельцы крупнейших ЦОДов сейчас в России? Ну, двух мы уже назвали.
4: Ну, на самом деле, это и Selectel, и Ростелеком, и Клауд, и крупные банки имеют зачастую свои ЦОДы. Компаний достаточно много, но практически любая компания с приставкой тех, бигтех, там, или IT-тех и так далее, имеет свой ЦОД. Но тот же самый Ростелеком, наверное, является одним из крупнейших держателей центров обработки для целей госуправления. Поэтому, ну вот, Именно такие.
2: Угу. А что-нибудь на рынке говорят? Вот те, кто близок именно к этому направлению, как защищаться?
4: Ой, ну сейчас все судорожно пытаются решать вопросы распределения, но по сути своей без помощи государства, наверное, эту задачу не решить, потому что бюджетов на физическую защиту ЦОДов нет, и никто, по большому счету, никогда не предусматривал ее, потому что по всем правилам построения отказоустойчивых ЦОДов все исходят из того, что ЦОД выйдет по каким-то техническим причинам, а не за удара ракеты. И если вспоминать события 11 сентября, ровно после этого ЦОДы стали разносить на большие расстояния, где-то в сотни километров друг от друга, но никто никогда почти не рассматривал риск одновременного или с небольшой разницей удара ракеты по нескольким ЦОДам одной компании. И вот этот риск сегодня практически никто, как мы понимаем, не предусматривал, и защититься от него можно только средствами ПВО, а это, по сути своей, только в ведении государства. Поэтому здесь мы ждем не только слов о том, что Минобороны будет защищать, но и каких-то действий.
2: Сейчас в последние дни очень много обсуждается идея, что ЦОДам пора закапываться под землю. Технически это, наверное, реализуемо, но кто-то всерьез рассматривает сейчас этот вопрос?
4: Да, рассматривают. Правда, это очень небыстрая процедура, потому что необходимо не только найти пещеру, хотя они есть в той же самой Сибири, такие варианты рассматривались и в Иркуте и так далее, где есть даже природное охлаждение, и это очень большая задача, которая автоматически решается. Но необходимо каналы связи прокладывать, резервные каналы связи прокладывать, а это процедура очень небыстрая, поэтому строительство нового ЦОДа – это около года, не меньше.
2: Напоследок, Алексей, в принципе, в отрасли какие ощущения от происходящего? Пессимистичные?
4: Ну, IT-отрасль в России всегда была достаточно оптимистичной. Сейчас все реалистично смотрят на происходящее, пытаются тем или иным способом предпринимать различные усилия. Их, наверное, не все будут озвучивать для того, чтобы эти сведения не попали в руки противника. Но как бы происходит некое отрезвление от лучших времен, когда все считали, что там 4 года спецоперации касается только физического мира. Сейчас мы понимаем, что цифра и физический мир очень тесно переплетены, и надо предусматривать сейчас совершенно новые подходы к отказоустойчивости и централизации. Это уже не тот метод, на который делали ставку раньше.
2: Ну да, в этой связи вспоминается анекдот насчет того, что реалист собирает автомат Калашникова. Спасибо большое. Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies, был на прямой связи, обсуждали последние новости. Сбер подтвердил, что был атакован его ЦОД, и, судя по всему, речь идет о дата-центре в Саратовской области, в городе Балаково. Ну и вот наш собеседник уточняет. Всего у Сбера в России 3 дата-центра, один как раз в Балаково, еще 2 находятся в Москве. Еще на новостях акции Сбера на фоне последних вот этих сообщений об атаке падают. Не сильно падают. Впрочем, вот сегодня потери были такие в районе 0,2%. Но будем следить за этим.
3: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы. Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю. Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко на этой и следующей неделях на «Бизнес-ФМ». Реклама.
5: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя. Предложение ограничено.
3: телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
5: Говорящие фамилии на Business FM.

0: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
1: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
3: Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушение санкционного режима. Это третий по величине штраф в истории ведомства, отмечает Associated Press. По данным Минфина, банк получил штраф за, цитата, «неспособность снизить и сообщить о рисках для нацбезопасности, включая китайские сети, отмывание денег и незаконное финансирование». Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что когда банк такого размера не выполняет обязательства, риском подвергается вся финансовая система США. Bank of America признал, что умышленно нарушил закон о банковской тайне.
0: Отчеты и планы.
3: Угольные активы в Донбассе, которые связывали со структурами сына экс-президента Украины Януковича, сменили владельцев, заметил Коммерсант. Обогатительная фабрика «Калининская» на 1,5 миллиона тонн угля в год отошла «Импекс-Дону», управляющему двумя крупными шахтами в ДНР. Новые собственники появились и у «Красной звезды», и у «Узловской». Аналитики, опрошенные газетой, считают, что коксующийся концентрат с «Калининской» может быть рентабельным даже при высокой себестоимости добычи. При этом госпрограмма до 50-го года признает добычу угля в ДНР и ЛНР нерентабельной. За год она упала ниже 10 миллионов тонн. Это 2% от общероссийской добычи. Принглс запустила в Америке шуточную акцию к Хэллоуину. С 13 по 22 октября желающие могут в кавычках написать завещание с просьбой поместить их прах после смерти в фирменную банку из-под чипсов и поучаствовать в розыгрыше. Приз – урна в форме той самой банки с персональной гравировкой и запас чипсов Принглс на 200 лет. Причем право на него можно будет передать другому человеку после смерти победителя. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
5: Любимая, там дождь. Возьми такси.
4: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
6: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
7: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: 10:47 в Москве. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Как заработать на новостях и мемах? Рынок ситуативного маркетинга. Всегда ли можно успеть и стоит ли пробовать? Короткое резюме от основателя проекта «Публика» Олега Агуреева.
9: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, если ты инфлюенсер, блогер, то тестировать эту историю точно нужно, нужно просто это любить. Но лучше иметь какой-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: Интервью полностью сегодня в дневные часы, 18:30 на Бизнес FM. А если в это время слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Программа представляет ООО «Банк. Точка».
8: Алексей, приветствую.
10: Добрый день.
8: Задам вопрос сразу, как Сбер себя чувствует?
10: Ну, знаешь, какая-то довольно скромная реакция рынка. Спокойно, я бы сказал, реакция рынка на все происходящее, на удар по центру обработки данных Сбера. В Ростовской области пока снижаются акции.
8: В Саратовской
10: области, прошу прощения, снижаются, но снижаются лишь на 0,3%. Ну, видимо, пока еще непонятны последствия этого удара, хотя...
8: Ну, будем надеяться, что действительно информация верна и что все
10: работает. Руководство Сбера все-таки успокоило рынок, сказав, что все работает в штатном режиме. Но если в штатном режиме, то, соответственно, и реакция довольно скромная. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Ну, кстати, стоит заметить, что и акции Яндекс по похожим причинам падали, но падали, ну, не настолько сильно, насколько могли бы все-таки падать в каких-то других обстоятельствах, и даже стали расти вот и в предыдущую торговую сессию, и сегодня наблюдается рост по бумагам Яндекса, так что рынок, можно сказать, достаточно так уверен то, что все будет хорошо на самом деле. Если в целом посмотреть на ситуацию на московской бирже, то сегодня много растущих историй, падающих практически нету, сильно падающих. Ну, Сбер так, слабо снижающаяся бумага сегодня. И в целом пока пытаемся удерживать рубежи 2400, ну, 2450 пока не преодолели, приближались вплотную сегодня. Но важный уровень, на самом деле, уровень сопротивления. Если пройдем, то открывается дорога для дальнейшего роста уже в район 2500-2600 по индексу московской биржи. Пока 2436. Но сегодня еще и рубль. Не сильно, но все-таки подрастает. Хотя здесь можно говорить о некой консолидации в большей степени в последней торговой сессии. И консолидация, если рассматривать китайскую валюту, это район 12 рублей 50 копеек. Ну, чуть повыше сейчас торгуется китайский юань. Если рассматривать американский доллар, то район 84 рубля. К текущему моменту, если взять за основу фьючерс, контракт фьючерсный на пару доллар-рубль, то 84 рубля 11 копеек стоит американская валюта. Глобально доллар США сегодня более-менее стабилен, и индекс доллара по отношению к шести основным валютам выше 102 пунктов, но сегодня будут данные по инфляции в США. Очень важные цифры. Инфляция за предыдущий месяц с учетом роста цен на топливо. Рынок, конечно, ждет, что данные будут выше, чем в августе. Но если сильно выше, конечно, это, с одной стороны, поддержит доллар США, с учетом того, что это приведет к более скорому повышению ставки Федеральной резервной системы США. Хотя рынок не ждет повышение в октябре. Вероятность, конечно, есть, но вероятность такого события около 20%. А вот что касается декабрьского заседания, финального заседания в текущем году, то от Федрезерва ждут еще одного повышения на 25 базисных пунктов. Ну и, соответственно, чиновники Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США в последнее время, ну, прям наперебой говорят, что ставку надо повышать. Лучше сейчас повысить, чем потом догонять и уже повышать ставку более высокими темпами. Ну, отчасти это все доллар поддерживает и будет поддерживать в ближайшем будущем. Ну, и китайский юань сегодня вновь удивил, вырос 6, ну, чуть менее 6,7 юаней сейчас, 6,69. Вот такова котировка в паре доллар-юань. Это максимум для китайской валюты с июля 2022 года. Ну и стоит заметить, что сегодня очень хорошие данные вышли по торговому балансу в сентябре в Китае. Профицит 133,5 миллиарда долларов. Это гораздо выше и предыдущих данных, и среднерыночных прогнозов. Экспорт взлетел на 36,3%, и импорт вырос на 31%. Здесь тоже все оказалось лучше среднерыночных прогнозов. Ну и цены на нефть пока сохраняют рост, не сильный, но постепенно 106 долларов все-таки нефть взяла накануне. Сегодня суд. С утра мы наблюдали такие данные, чуть выше 106 долларов за баррель. Естественно, это рассматривать, если смесь Brent. И, в принципе, эти уровни нефть сохраняет.
8: Спасибо, Алексей. Через час продолжим.
2: Капитал на бизнес FM.
11: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
12: ПАО .ОО банк .СУК. Акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+ реклама.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
13: С 21 по 23 октября в Геленджике пройдет 5-й российский винодельческий форум. В деловой программе «Будущее российского виноделия», «Наука и подготовка кадров», «Продвижение российских вин», «Ресторанная индустрия» и «Энотуризм». Главной площадкой форума впервые станет винный город Белый мыс. Подробнее на wineforum.info. 18+.
14: первые в деле.
15: Считается, что первое архитектурное бюро «Брайерли Грум» было открыто в 1750 году в английском Йорке архитектором Джоном Карром. По проектам этого бюро в Англии построили более 300 зданий. Не хватая звезд с неба, бюро работает и сегодня, получая региональные премии, например, за лучшее расширение заселенного дома.
14: Первые в деле на Бизнес FM.
16: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
17: Цифровые технологии для российских аграриев. Рост производства и повышение эффективности АПК – важнейшие составляющие устойчивого развития страны. Совершенствование отрасли идет по разным направлениям. Одно из них – внедрение цифровых технологий, чему способствует национальный проект «Продовольственная безопасность». Сегодня это уже не только электронный документооборот. Так, например, устройства интернета вещей помогают контролировать состояние животных в хозяйствах, а дроны и спутниковые снимки используются для мониторинга посевов. В этом году при участии «Агропромцифры» в России была запущена единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она объединит все государственные информационные системы, такие как в ГИС «Зерно», в ГИС «Семеноводство» и другие, для автоматизации и упрощения работы аграриев. О платформе рассказывает гендиректор «Агропромцифры», заместитель председателя индустриального центра компетенции сельское хозяйство Ольга Чебунина.
18: Раньше аграрию приходилось работать в разных государственных информационных системах. Теперь у него есть одно окно, не нужно переключаться между кабинетами. Все данные и сервисы в одном месте. Не просто работа с государственными информационными системами. Это прежде всего и получение бизнес-профитов на единой цифровой платформе. Сельхозтоваропроизводителю доступна информация о фефобороте, об урожайности, об его остатках. Здесь же он может увидеть рейтинг своего хозяйства среди других производителей. Это в целом ему вообще облегчает и анализ конкурентной среды, и планирование логистики, и оценку рисков. Полная картина всего его производства и тех возможных сервисов, которые необходимы для работы. В этом году мы уже добавим туда и интеграцию с финансовыми сервисами, со страховыми, с лизинговыми, с шерингом техники. Все будет в одном окне. Это существенно сокращает клиентский путь.
17: По итогам первого года реализации нацпроекта «Продовольственная безопасность» уровень технологической независимости российского АПК составил 57,8%. К 2030 году показатели планируется довести до 66,7%.
16: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес FM.
19: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: Здесь, в Москве, 10:58, в студии Вероника Романова. Шереметьево выполняет полеты по скорректированному расписанию. После снятия ограничений перевозчики продолжают вносить изменения в свои рейсы, сообщают в воздушной гавани. Пассажиров просят уточнять информацию о статусах прилетов и вылетов. Минувшей ночью все 4 столичных аэропорта приостанавливали работу из-за атаки БПЛА. В сторону московского региона с вечера вторника летели 493 дрона. Большая часть была перехвачена на дальних подступах, заявил мэр Сергей Собянин. На подлете к Москве силы ПВО, по его словам, уничтожили 180 беспилотников. Дональд Трамп готов начать масштабную добычу нефти в Гренландии. Президент США объявил о планах начать там геологоразведку нефти, газа, полезных ископаемых. Как пишет Трамп в своей соцсети со ссылкой на экспертов, запасы легкодоступной нефти на острове значительно превышают аналогичные ресурсы практически любого другого региона мира. Он также подчеркнул, что с точки зрения обороны и наступательных действий для США и Европы это место не имеет себе равных. Россияне потратили более 2 миллиардов рублей на чай, напитки для сна, также средства похудения и иммунитета за последний год. Это выяснили в компании First Data. Спрос на них с начала года вырос на 84%. Всего с января по октябрь россияне купили более 5 700 000 таких упаковок. Также набирают популярность камбуча, коллагеновые напитки и напитки с электролитами. Среди чаев и сборов чаще всего покупают
20: покупают средства для похудения и детокса 43%, а также чаи для сна и успокоения 31%, для иммунитета 7%. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: 11 часов в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Дата-центр Сбера был атакован этой ночью. Информацию подтвердил первый зампред компании Ведяхин. Речь о центре обработки данных в Балаково Саратовской области. Все сервисы работают штатно, но вот акции Сбера поползли вниз. На этих новостях потери 0,4%. Starlink этой ночью ограничил работу терминалов в Украине. Речь о военном пакете услуг StarShell, сообщил об этом советник Зеленского Сергей Бескреснов. И Киев об этом заранее не предупредили. О последствиях мы поговорили с экспертами. Программу по трансформации экономики подготовила «Деловая Россия». Среди инициатив, по данным РБК, отмена части льгот для малого и среднего бизнеса, введение налога на наследство и введение сборов с рантье. Минфин предложение рассмотрел, заявил, что они требуют дополнительной проработки. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, этой ночью Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине. Об этом сообщил советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескреснов. По его словам, ограничение распространяется на военный пакет услуг StarShield для ВСУ и установлено на скорость 160 км в час. Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении, и это привело к срыву ряда операций, написал Бескреснов. Бывший советник министра обороны Украины Стерненко в России, он в списках экстремистов и террористов, подтвердил, что со ссылкой на сообщение от ВСУ, что утром для украинских операторов было усилено ограничение по использованию терминалов Starlink и скорость, после которой связь начинает исчезать 60-70 км в час. Стерненко предположил, что компания SpaceX Илона Маска могла сделать это по просьбе администрации Трампа, чтобы надавить на Зеленского. Но сам Зеленский ранее заявил, что уже вторую ночь подряд Россия наносит ракетные удары по киевским ТЭЦ, и второй раз американские партнеры об этих ударах заранее не предупреждают. По поводу позапрошлой ночи администрация объяснила отсутствие предупреждений плохой погодой. Последствия ограничений Starlink мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
23: В целом ограничения Старлинка могут сказаться на, собственно, всей деятельности ВСУ, но вот те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничиваются скорость движения,

0: меняется. Если же граница скорости ниже, чем 60-70 километров в час, то, ну, собственно, практически все дроны авиационного типа, самолетного типа, так скажем, остаются без связи Starlink, те, которые использовали связь Starlink. Так что, ну, здесь достаточно серьезное ограничение.
1: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
0: У нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме. Она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Количество спутников пока ограничено. И вот когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна, ну, у тех частей соединений, у которых есть вот эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет». Все остальное время суток космической связи. Ну, нет, только если зарубежная каким-то образом используется.
1: Дмитрий, ну вот сегодня новости снова приходили. Снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам. И вот в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, судя по всему, атакам вглубь России отключение Старлинка нисколько не мешает.
0: Ну, вы абсолютно правы. Старлинк не работает на территории России. Технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Старлинк. То есть, есть Старлинк, нет Старлинка, дронам это без разницы. Они летят с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу местности, по инерциальным системам, ну то есть которые просто за счет автопилота. Старлинк не участвует в атаках дрона, да. И, ну, собственно, от того, что он отключился, дронов меньше не становится.
1: Сколько времени нужно, чтобы включить Старлинк обратно, если что?
0: Ну, буквально 15 минут, может быть, меньше.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним беседовал Игорь Ломакин. Ограничения скорости системы Starlink ранее уже вводились. В конце января SpaceX по просьбе Минобороны Украины ввела ограничение в 75-90 км в час, чтобы Россия не могла управлять ударными дронами через Starlink. В то же время Украина готовила белые списки разрешенных терминалов. А ночью Россия запустила по объектам Украины 39 ракет и 128 беспилотников. Это статистика ВСУ. 35 ракет не были перехвачены. Среди них были «Искандер-М», «С-400», «Циркон» и «Оникс». Украинские СМИ отмечают, что особенностью удара стало одновременное применение ракет и дронов с разных направлений, а также большое количество баллистических ракет по объектам энергетики. В результате ночной атаки дронов на Саратовскую область предварительно погиб человек и повреждено несколько жилых домов в Балаково. Шебекино, городской, Белгородской области, 4 человека ранены, сообщил об этом оперштаб региона. Атаки подверглась и Ростовская область. Сбиты более 160 беспилотников. Число сбитых дронов над московским регионом с начала суток выросло до 146. Акции Сбера снизились на 0,2%, незначительно отреагировав на новости об атаке на дата-центр компании. Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что ЦУД Сбера подвергся атаке ВСУ, не уточнив, какой именно. Все сервисы работают штатно, уточнил он. А ЦУД находится в городе Балаково Саратовской области. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял, в ночной атаке ППЛА на регион погиб один человек. Что известно о вычислительных мощностях дата-центров Сбера, какие могут быть последствия, мы обсудили с бизнес-консультантом по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексеем Лукацким.
3: По публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-ЦОДа. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-ЦОД в Казахстане.
1: Ну, то есть в России 3 получается?
3: Ну, по официальным данным, да, но надо понимать, что исторически у Сбера была концепция децентрализованных ЦОДов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству ЦОДов.
1: Балаковский ЦОД, он насколько мощный, насколько он отличается от двух других, которые находятся в Москве?
3: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее, но поскольку у него тоже была приставка «Мега»,

0: год, то можно говорить о достаточно больших вычислительных мощностях. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Наверное, мало у кого из компаний есть такого рода количество вычислительной мощности. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех СОДов России. Их насчитывается более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки. Соответственно, можно предположить, что атак меньше не будет, они будут только увеличиваться.
1: Сбер какие сервисы обслуживает?
0: Ну, как минимум, Сбер — это все платежи Сбера, а это колоссальные как бы объемы данных, а самое главное, огромнейшая зависимость от Сбера малого, среднего и большого крупного бизнеса. Поэтому, если представить невозможное, что платежи встанут, это достаточно серьезно ударит по экономике страны. Кроме того, Сбер — это также и система искусственного интеллекта, GigaChat, а также ряд других уже внутренних сервисов компании. Но, на мой взгляд, основное — это, конечно же, платежи и тот же самый искусственный интеллект.
2: Это был бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексеем Лукацким. Тем временем акции Сбера теряют уже 0,7%. Мы продолжим обсуждать эту тему с экспертами в нашем дальнейшем эфире. Яндекс.Пэй возвращается после атак беспилотников на свои дата-центры. Яндекс восстановил доступ к переводам и платежам для части пользователей. Оплата пластиковыми картами и платежными стикерами работает в полном объеме. Возвращаются переводы по СБП и реквизитам. Однако некоторые функции по-прежнему недоступны. О работе платежного сервиса рассказывают пользователи Яндекс.Пэй.
3: Москвичка Анна.
4: Сервисы Яндекс.Пэй начали работать уже практически в полном объеме. Можно перевести с вклада на карту. Мы смогли оплатить магнит-доставку и налог. Невозможно перевести средства на сторонние банки. Не всегда корректно отображается баланс. Если, грубо говоря, мы перевели с вклада на карту 5000, то он отображает, что как будто перевели с вклада 1000. Потом, спустя некоторое время, все обновляется и отображается корректно.
3: Житель Екатеринбурга Павел.
5: Деньги на Яндекс.Сейве на накопительном счете доступны для вывода, и я их оттуда вывел. Сейчас у меня там денег нет. Когда ты видишь свои деньги и не можешь с ними ничего сделать, вот самое неприятное. Хорошо, что все разрешилось. И в момент, когда я выводил деньги, Яндекс, видимо, в виде компенсации за доставленное неудобство предоставлял уже 20% на короткий срок. То есть там было 10%, у меня лежали деньги, а он давал 20% до 17 октября. Но меня это не заинтересовало. Деньги я из Яндекс.Банка все забрал.
3: Людмила из Зеленограда.
6: Мы улетаем на отдых, нам нужно было крупную сумму в районе там, 100 тысяч рублей обменять как бы с собой, а мы ничего не можем. У меня деньги на накопительном счете, доступа к нему нет. День-два, окей, все понятно, но в понедельник вечером уже стало напрягать. Непонятно, а дальше что? А доколе как бы? Кредитки, не кредитки, родственники, что делать, собственно говоря? Слава богу, доступ получили. Претензий к Яндексу, конечно, нет. Мы на сервисах Яндекса, ну, как бы мы их любители, да, у нас не только банк, у нас все на свете от Яндекса. Но не хватило какой-то информации. Особенно, когда ты видишь, что они чинят Яндекс.Такси, Яндекс.Доставки. Это все очень здорово, но только как этим воспользоваться, если нету денег? Поддержка не работает, ноль, дозвониться нереально. Какой-то информации в новостях, в интернете, на их каких-то приложениях, сайты тоже отсутствует. Мы чиним, мы стараемся. Это здорово, но никогда ты сидишь с тремя детьми и фактически без денег.
2: Яндекс.Пэй сообщили, что инженерам пришлось полностью перестраивать инфраструктуру, чтобы не просто восстановить работу сервиса, но еще и сохранить высокий уровень безопасности финансовых данных. Яндекс.Такси почти восстановил процесс вывода денег для водителей, и также компании удалось перезапустить большинство публичных сервисов, таких как почта и доставка. Однако сбои все еще возможны. Умный дом с Алисой вновь работает, хотя и с ограничениями. Восстановление B2B продуктов Яндекса идет помедленнее. Так, доступ к рекламным инструментам все еще сильно ограничен. Рекламные кампании партнеров продолжают работать, но пока нет возможности менять их параметры и просматривать отчеты. Личный кабинет Яндекс.Директа до сих пор закрыт.
7: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в Азии. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданная при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Показатель безработицы в России сохраняется на рекордно низких отметках 2,2%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Исторический минимум безработицы был зафиксирован в августе прошлого года. Тогда показатель был 2,1%. В сентябре Росстат определил три региона с самыми низкими показателями безработицы. В Калужской области уровень составил 0,8%, в Нижегородской области и Хабаровском крае 0,9%, в Новгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе 1%. Мировые продажи смартфонов в третьем квартале этого года упали на 20% по сравнению с тем же периодом 2025-го. Это самый низкий уровень для третьего квартала с 2012 года, отмечается в исследовании компании Counterpoint Research. Снижение цен объясняется сохраняющимся дефицитом компонентов памяти, поскольку резкий рост цен на микросхемы, DRAM и NAND-памяти привел к увеличению производственных затрат. В свою очередь, производители повысили цены для потребителей. По итогам продаж в третьем квартале Samsung продолжает удерживает первое место с 23% доли рынка. Apple занимает 22%. Это является самым высоким показателем за всю историю компании в третьем квартале. Выпуск заменителей икры за первые 8 месяцев этого года вырос на почти 29% год к году. Только в августе годовой рост составил 46,9%, следует из данных Росстата. Такая продукция может восприниматься потребителями как бюджетная альтернатива красной икре. Ее выпуск в этом году упал на 68%, цены выросли на 59%. В январе-сентябре 26-го стоимость икры в рознице в среднем составляла около 17 тысяч рублей за килограмм. Динамика цен объясняется неудачной путиной лососевых. Красная икра фактически перешла в премиальный сегмент, констатируют в Рыбном союзе. Россияне стали реже рассматривать возможность открытия своего дела. Доля граждан, которые не собираются открывать бизнес, выросла на 6% относительно 25-го. На фоне роста расходов, налоговой нагрузки и неопределенности стабильная работа по найму становится для многих более привлекательной альтернативой, пишет газета «Ведомости». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
2: Дождливая погода сегодня в столице, пасмурно весь день, плюс 9 сейчас максимальная температура, и на сегодня это самая теплая отметка, плюс 7 обещают нам этой ночью, завтра в четверг тоже весь день дожди, но зато плюс 10-11 градусов, в пятницу даже плюс 16. 11-17 в Москве. Банки пожаловались на приставов. Национальный совет финансового рынка призвал Центробанк и Федеральную службу судебных приставов разобраться с проблемой массовой рассылки запросов в банки. Как рассказал Бизнес ФМ глава НСФР Андрей Емелин, в период с 18 по 21 сентября служба буквально завалила кредитные организации запросами о должниках. Количество обращений превышало обычный объем в 10-12 раз, а иногда местами даже и в 30. Банки с таким потоком, конечно, справиться не могут, а граждане рискуют стать жертвами ошибочных блокировок и повторных списаний. Жалобы от россиян не заставили себя ждать, продолжит Иван Медведев.
9: Счет по запросам в эти дни шел на миллионы. Только в один банк и только 19 числа пришло почти 13 миллионов обращений от приставов. А по закону у банков есть всего 3 дня, чтобы ответить ФССП. Иначе штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, проблема рискует стать системной. Емелин утверждает, что никакого сбоя в системе рассылки запросов не было. Просто ФССП ИСП так удобнее. Приставы направили во все банки запросы обо всех должниках, независимо от того, есть ли у них там счета или нет. Банковское сообщество предлагает сначала выяснять через ФНС, где открыты счета должника, и только после этого обращаться в конкретные банки. Также банки просят освободить их от ответственности за задержки из-за сентябрьского наплыва запросов. О том, почему массовая рассылка запросов произошла именно сейчас, рассуждает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
10: Во-первых, в начале года поменялся порядок распределения взысканных средств между взыскателем и исполнительным сбором тем самым. Если раньше исполнительный сбор взыскивался в самую последнюю очередь, то сейчас он пропорционально взимается из поступающих средств. Поэтому у службы судебных приставов появился денежный стимул финансовый выполнять планы по сбору непосредственно в моменте. Почему сейчас? Сама рассылка, вот судя по данным открытым, она произошла в последнюю неделю сентября. Это, в принципе, совпадает с обычной практикой полугодовой, девятимесячной наладки различных внутренних процедур. Они как раз около полугода берут паузу с момента нового введения, и дальше уже технические средства организационные запускаются. И в сентябре начало делового сезона, когда все вернулись из отпусков, и все это запустилось.
9: Плюс цифровизация и увеличение прогнозов по сборам, которым нужно соответствовать. При этом юрист уверен, что какого-то злого умысла по отношению к банкам тут нет, и рано или поздно баланс по числу запросов будет найден, но, возможно, через суд. Другие эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, не исключили, что проблема может быстро перекинуться и на граждан. И как только мы рассказали о жалобе банков на приставов, нам написали сразу несколько человек о том, что они уже столкнулись с непонятными блокировками и взысканиями. У жителя Петербурга Романа возник долг по решению суда первой инстанции. Взыскатель передал исполнительный лист приставам, и они начали производство. Затем апелляционная инстанция отменила решение, однако взыскание продолжилось. И за несколько дней на одну и ту же сумму на одном и том же счете арест был наложен 4 раза, говорит Роман.
11: 7 числа наложили арест на 129 тысяч рублей по счету. Потом через 2 дня еще раз наложили. Думал, ну, наверное, может, техническая ошибка произошла. И потом после этого 3-й арест произошел 12 числа и 4-й арест 13 числа. По одному исполнительному производству на одну и ту же сумму. Как это произошло, непонятно. То есть 4 ареста на одно исполнительное производство. По одному долгу продублировали 4 ареста. Сумма долга составляет 130 тысяч рублей, а взыскать пытается 500, с чем-то 530.
9: А вот история москвички Татьяны. На прошлой неделе банк сообщил ее матери о блокировке карты и списал с нее 8 тысяч рублей. Больше на карте не было.
12: Оказалось, что это сумма долга за исполнительный сбор от февраля 2016 года, о котором мама просто не знала. Сам долг уже давно погашен, а вот почему не взыскали еще в 2016 году начисление за исполнительный сбор, осталось неясным, где были приставы почти 11 лет. Мама поехала к приставам. Ей объяснил пристав, что в сентябре у них был масштабный сбой, и у многих вывалились вот такие долги хвосты. И что придется все оплатить, иначе все равно спишут, как придет пенсия в следующем месяце. Оплачен ли был этот исполнительный сбор ранее, или из-за сбоя оплатили повторно, доказать уже сложно. Так что пришлось долг погасить, чтобы карту разблокировали.
9: В начале 20-х годов мы очень часто рассказывали о жалобах граждан на блокировки счетов из-за долгов тезок и так далее. И суть всегда сводилась к тому, что даже если списание или блокировка были ошибочными, или же человек был реально должен, но все погасил, после этого люди очень долго не могли добиться от приставов снятия претензий. Потом волна таких жалоб стихла. И, как говорит тот же Владимир Фокин, практика его компании показывает, что сейчас на решение этой проблемы уходит максимум неделя. Но о самих ошибках нам снова начали рассказывать слушатели. Получить оперативный комментарий от службы судебных приставов редакции пока не удалось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
2: Фонд «Мир медведей» выступил против упрощения охоты на бурого медведя и обратился в Минприроды и губернатору Красноярского края. Зоозащитники опасаются массового отстрела зверей и роста браконьерства. Однако, по мнению охотоведов, действующая система уже не справляется, а людям нужна защита здесь и сейчас. Подробнее Олеся Савоськина.
13: Поводом стало совещание в Сибирском федеральном университете в начале октября, созванное после серии нападений хищников на людей. На нем эксперты и чиновники предложили увеличить или вообще отменить квоты на отстрел бурого медведя в проблемных регионах, продлить сезон охоты и упростить выдачу разрешений. За добытого зверя предлагают платить до 35 тысяч рублей, а если он угрожает людям, сначала отстреливать, потом сообщать властям, как это делали в советское время. В этом году в России от нападений медведей погибли не меньше 26 человек. Сейчас ограничения из-за хищников действуют как минимум в 7 регионах. Самая сложная обстановка – в Восточной Сибири. Однако зоозащитники считают, что массовый отстрел не искоренит причины, из-за которых медведи идут к людям. Например, пожары и вырубку лесов. А ослабление правил может открыть дорогу браконьерам, говорит председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
14: Текущие квоты не выбираются. Можно их увеличить, но это ничего не даст. Стоимость лицензии на медведя тоже копеечная – 3000 рублей. Стоимость надо увеличивать, чтобы стимулировать охотников более ответственно подходить и к самой охоте, и улучшить контроль охоты со стороны государственных органов. Ослабление ограничений в сочетании с публичными призывами к массовому отстрелу создадут условия для незаконной добычи медведей под предлогом защиты населения. Что мы видим сейчас на Алтае творилось, на территории заповедника. Текущая нормативно-правовая база очень лояльна к охоте. Конфликты между медведями и людьми не являются функцией численности медведей. Пример. Дарвинский природный заповедник, где высокая численность медведя, при этом за 80 лет ни одного конфликта. Сейчас вот охота на медведя разрешена до 31 декабря, когда, в общем-то, зверь уже находится в берлоге. Куда уж дальше-то?
13: В Красноярском крае в прошлом сезоне действительно разрешали добыть больше 4500 медведей, а добыли меньше 250. Но у охотоведов свои аргументы. Идти на медведя стало дорого и невыгодно. На шкуру почти нет спроса. Мясо приходится проверять на трихинеллез. По одному разрешению охотиться можно не больше 30 дней, хотя сам сезон длится несколько месяцев. За 30 лет численность бурого медведя в России выросла больше, чем вдвое. Сейчас их свыше 300 тысяч. Продолжает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
15: В любом государстве самое ценное – это человек, а не бурые медведи. Мы упустили ситуацию, она вышла из-под контроля. И мы – это охотничье сообщество и руководство, которое курирует охотхозяйственную деятельность в России. Зоозащитники, не соображая ничего, просто пиарятся. А надо делать дело. Но сегодня в Минприроды поступило более 2000 жалоб от зоозащитников, однотипных, причем ссылаются на так называемого Пашу Пашкова. Это не человек, это группа людей, живущие не в России, якобы защищающие природу Родины. На самом деле они все это дело только парализуют, нарабатывают на этом денег.
13: Больше всего погибших сейчас в Красноярском крае – 7 человек. Возбудили дело о халатности. Прокуратура считает, что необходимые меры защиты приняли слишком поздно. Кандидат биологических наук, охотовед, автор книги «Мохнатый бог» и главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар назвал происходящее красноярской катастрофой. Есть, казалось бы, и более гуманный способ – поймать опасного зверя и увести его подальше в тайгу. Но это далеко не просто, говорит Кречмар.
16: Людей, которые умеют ловить медведей в стране, меньше, чем пальцев у меня на двух руках, и это требует специальной тренировки, а также специального юридического оформления работы с наркотическими отравляющими веществами. Практика показывает, если медведя отводишь на 60 километров, он приходит 100%. Если медведя отводишь на 200 километров, их приходит обратно треть. Для того, чтобы отвезти его на 200 километров в тайгу, на сейчас вертолет стоит 410 тысяч. То есть сводить медведя туда и вернуться уже почти миллион. Тайга вся медведями поделена. Если мы вывозим медведя в тайгу, он или сам двигает других животных, или они его выгоняют. В любом случае, вместо увезенного в тайгу медведя, к нам выйдет еще один медведь. Не работает.
13: Охота на бурого медведя ограничена ежегодными лимитами, а в 15 регионах хищник занесен в местные красные книги. Сейчас правительство обсуждает возможность дать охотникам больше свободы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил также определить территории, которым выделят дополнительные деньги на регулирование численности животных. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
7: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
17: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
7: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. В Евросоюзе указывают на нежелание многих стран мира соблюдать антироссийские санкции. Государство не видит необходимости делать это, несмотря на давление Брюсселя, заявил спецпредставитель Евросоюза по санкциям Давид О'Салливан на Варшавском форуме по безопасности. По его словам, проблемы этих ограничительных мер заключаются в том, что они не санкционированы ООН. Сбербанк ожидает сохранения ключевой ставки на октябрьском заседании ЦБ. Оно состоится 23 числа. Считаем, что максимальная вероятность на следующем заседании заключается в том, что регулятор оставит ставку без изменений, сказал первый зампред банка Александр Ведяхин. Центробанк 11 сентября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Курс на смягчение денежно-кредитной политики Банк России взял в середине прошлого года. Нетаньяху и Трамп на прошлой неделе обсудили возможность новой масштабной военной операции против Ирана до выборов в США и Израиле. Это пишет портал Аксес. По словам израильского чиновника, во время разговора Нетаньяху заявил, что обеспокоен намерениями Исламской Республики восстановить свою ядерную программу. При этом сам разговор, по данным издания, состоялся до того, как Трамп заявил, что не будет наносить удара по Ирану до промежуточных выборов в США. Источники подчеркнули, что израильские и американские вооруженные силы находятся в состоянии повышенной готовности и завершают подготовку, чтобы быть готовыми к действиям, если Трамп изменит свое решение. Аксис пишет, что министр войны США Пит Хексет и руководство Центрального командования США наиболее активные сторонники возобновления ударов по Ирану, но большинство советников Трампа выступают за то, чтобы пока продолжать экономические санкции и другие формы давления. Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10,3% до 266 граммов в сентябре этого года. Это данные компании Intec. Аналитики связывают это с ростом популярности небольших перекусов, онигири, сэндвичей, хот-догов. В первом полугодии продаж таких продуктов в денежном выражении выросли на 48%, тогда как основных блюд на 16%, а салатов и закусок на 14%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Программу по трансформации экономики подготовила «Деловая Россия». Среди инициатив, по данным РБК, отмена части льгот для малого и среднего бизнеса, введение налога на наследство и введение сборов с рантье. Минфин предложения эти рассмотрел, заявил пока, что они не требуют дополнительной проработки. Зеленский подтвердил, что США предупредили Киев о прекращении передачи разведданных второй день подряд. Уже Украина не получает данных о взлетах российских ракет. А сегодня советник Зеленского заявил, что Starlink этой ночью ограничил работу терминалов в Украине. Речь о военном пакете Starshield. И губит фотостоки. На банкротство идет Getty Images, один из крупнейших в мире банков изображений. Компания оказалась в тяжелом положении из-за того, что генерировать картинки теперь многим проще и дешевле. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, «Деловая Россия» — объединение частного бизнеса подготовила целый пакет предложений по изменению российской экономики. Как выяснил РБК, среди них пересмотр налоговых льгот для малого бизнеса, налог на наследство и новые взносы для тех, кто живет на доходы от инвестиций. В организации уточнили, досрочно отменять экспериментальные налоговые режимы не предлагают, но считают, что будущее налогообложение малого и среднего бизнеса нужно обсудить уже сейчас.
7: Подробности.
18: Среди предложений – частичная отмена упрощенной системы налогообложения УСН, причем уже со следующего года. Ставка по упрощенной системе составляет 6%, по автоматизированной – 8%, а также есть освобождение от страховых взносов. В «Деловой России» считают, что такие льготы могут давать одним компаниям преимущество перед другими. Кроме того, некоторые предприниматели используют их, чтобы искусственно раздробить бизнес и платить меньше налогов. «Деловая Россия» также предлагает отменить патентную систему. Сейчас предприниматели на этом режиме платят фиксированную сумму за право заниматься определенной деятельностью. Кроме того, авторы программы предлагают изменить правила применения льготных налоговых ставок в регионах и снизить порог выручки для освобождения от НДС на автоматизированной упрощенной системе. Сейчас он составляет 60 миллионов рублей в год. Его предлагают снизить до 20 миллионов. Предложения касаются не только бизнеса. «Деловая Россия» также предлагает ввести социальные взносы для тех, кто получает основную часть доходов от процентов и дивидендов. Исключение хотят сделать для доходов от акций публичных компаний. Еще одна инициатива – налог на наследство и дарение. Если стоимость имущества превышает 50 миллионов рублей, ставку предлагают рассчитывать с учетом степени родства. При этом организация предлагает и меры поддержки компаний. Например, увеличить инвестиционный налоговый вычет с 3 до 20% от вложений. Его также хотят распространить на расходы на научные исследования и разработки. И еще одно предложение – ограничивать импорт стратегической инновационной продукции, если аналогичный товар начинают выпускать российское предприятие.
2: Все инициативы собраны в документе, который «Деловая Россия» подготовила к своему форуму 15 октября. В понедельник, 12 октября, президент Владимир Путин встречался с главой «Деловой России» Алексеем Репиком, и тот сказал, что лучше рост налогов сегодня, чем высокие ставки навсегда.
19: «Деловая Россия» готова отказаться от ряда налоговых фискальных послаблений, которые у нас были, на тот срок, который нужен стране. Это абсолютно логично. Лучше определенный рост налогов сегодня, чем бесконечно высокие ставки навсегда и чем разбалансированность бюджета. При этом, что важно, чтобы дополнительная нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы. Соответственно, на пассивный доход, а не на производство. На избыточное потребление, а не на доходы миллионов и семей, семейный бюджет большинства. То есть вот эти предложения не такие, не взвешенные. Они инвестиционную активность не тормозят.
2: Предложение направили в профильные ведомства. В Минфине уже заявили, что предложение требует дополнительной проработки. Как Яндекс справляется с последствиями атак на свои дата-центры и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры? Подробнее об этом Михаил Задорожный.
20: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
21: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу. Но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров. И готовили, кстати, 6-й к запуску. В конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений, ну это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Го, карты, они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
20: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны. В тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей, а почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам, и таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
22: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там. и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с перс-данными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
20: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Сегодня Сбербанк заявил об атаке на свой дата-центр. Это в Саратовской области, в городе Балаково. Все сервисы работают штатно, заявили в банке. На акции Сбербанка на этом фоне сейчас снижаются потери в 0,7%. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Ну а сейчас о том, что один из крупнейших в мире банков изображений Getty Images планирует банкротство на фоне высоких долгов и конкуренции с искусственным интеллектом. Как сообщает Hollywood Reporter, компания проведет реструктуризацию. В презентации для инвесторов Getty раскрыла, что ее бизнес iStock столкнулся со снижением спроса. В соцсетях и СМИ даже появились кричащие заголовки, что фотобанкам настал конец из-за искусственного интеллекта. Действительно ли это так? Продолжит Валерий Убадуев.
0: Один из факторов, повлиявших на финансовое положение Getty – конкуренция с искусственным интеллектом. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 тысячи до 241. По мнению экспертов, в основном с давлением со стороны нейросетей столкнулась фотография для рекламы. Там, где нужна картинка «Счастливая семья» или «Деловая встреча», контент можно сгенерировать, рассуждают эксперты. А вот новостные и репортажные снимки сохраняют ценность. Абстрактно сгенерировать картинку футбольного матча можно, но болельщики будут ждать реального кадра со стадиона. Например, если речь корпоративных медиабанках крупных компаний, то этот сегмент конкуренция с нейросетями не затронула, говорит директор по продуктам группы компании Picvario Василий Колосов.
1: В нашей специфике, что клиенты фотобанка, что клиенты нашей платформы работают с аутентичным контентом, там AI-генерация им не очень интересна. Фото их сотрудников, объектов, спортивные матчи, новостные материалы. Наш медиабанк относится к новостным медиабанкам, там AI сгенерированному контенту не место, всем нужна аутентичность. Другое дело именно сток, там, где люди ищут какой-то сделать ключевой визуал в каком-то онлайн-контенте. Там, конечно, генеративный ИИ очень сильно, очевидно, сместил позиции классических фотобанков. И все ведет к тому, что им кажется, нужно будет как-то переизобретать свою бизнес-модель.
0: А фотографы, которые раньше продавали фото в стоке, получают продажи в среднем от 15 до 35%, оказались в непростой ситуации. Цены на стоковые фото и так падали. Это началось еще до бума нейросетей. Но сейчас они, что называется, на грани себестоимости. Рассуждает фотограф, руководитель фотоагентства Global Look Press Сергей Фомин.
4: Фотографам таким сейчас не сладко. Во-первых, они в значительной степени отрезаны от мировых рынков. Таким бизнесом сейчас заниматься сложно. Не говоря уж о том, что, конечно, генеративные сети замещают достаточно быстро ждут, так скажем, в таком общем стоковом контенте.
0: А вот что касается работы Getty Images в России, то отечественные, например, дизайнеры и так уже пострадали из-за санкций. Оплачивать фотографии стало крайне проблематично. Поэтому материалы от зарубежных стоков российские дизайнеры в основном предпочитают не использовать. Кроме того, к качеству ИИ генерации есть вопросы. Продолжает сооснователь студии дизайна Blik Маргарита Лазаренко.
23: На самом деле права на них никуда не деваются. И даже если сейчас эти компании обратятся за неправомерное использование материалов, маловероятно, что какие-то легальные последствия наступят. Мы все же все надеемся на то, что в какой-то момент у нас будет улучшение всех международных этих отношений. И дальше у нас может наступить уже тот момент, когда постфактум прилетит. Поэтому стараемся эти материалы не использовать, если не можем легально все эти лицензии оплачивать. И всего несколько нейронок на данный момент дают тот уровень качества, который, так скажем, не отличить от реальных фотографий. Поэтому пока, к сожалению, технически оно не дает реализацию.
0: Сейчас Getty ставит на направление, связанное с новостной и редакционной фотографией. Но рынок не слишком оптимистичен. Акции Getty Images на фоне новостей о банкротстве в моменте обвалились на 68%. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
7: Реклама. Покровский премиум.
3: Минимум. Тишина, которую слышно. Гранд Лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский Премиум.
5: Застройщик ООО СЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Знай меру. Hawk's Head. Дословно «кабанья голова». Большая бочка для измерения объема жидкости или пищевых продуктов. В колониальные времена Hawk's Head для табака определялся в 550 литров и весил 1000 фунтов, то есть 450 килограммов. Но чаще всего кабанья бочка служила мерой для сахара, сельди и алкогольных напитков.
6: Знай меру на Business FM.
24: Бизнес FM. Инструкция по применению.
25: Показания.
24: Потребность быть в курсе в любой момент.
25: Особые показания.
24: Дефицит времени.
25: Способ применения и дозы.
24: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
25: Передозировка.
24: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
25: и, очевидно, уже в курсе.
24: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
25: Консультация с врачом не требуется.
6: Компании и корпорации.
26: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Бизнес и власть.
26: Минфин США оштрафовал Bank of America на 1,2 миллиарда долларов за нарушение санкционного режима. Это третий по величине штраф в истории ведомства, отмечает Associated Press. По данным Минфина, банк получил штраф за, цитата, «неспособность снизить и сообщить о рисках для нацбезопасности, включая китайские сети, отмывание денег и незаконное финансирование». Министр финансов Скотт Бессент подчеркнул, что когда банк такого размера не выполняет обязательства, риском подвергается вся финансовая система США. Bank of America признал, что умышленно нарушил закон о банковской тайне.
6: Отчеты и планы.
26: Угольные активы в Донбассе, которые связывали со структурами сына экс-президента Украины Януковича, сменили владельцев, заметил Коммерсант. Обогатительная фабрика «Калининская» на 1,5 миллиона тонн угля в год отошла «Импекс-Дону», управляющему двумя крупными шахтами в ДНР. Новые собственники появились и у «Красной звезды», и у «Зловской». Аналитики, опрошенные газетой, считают, что коксующийся концентрат с «Калининской» может быть рентабельным даже при высокой себестоимости добычи. При этом госпрограмма до 50-го года признает добычу угля в ДНР и ЛНР нерентабельной. За год она упала ниже 10 миллионов тонн. Это 2% от общероссийской добычи. Pringles запустила в Америке шуточную акцию к Хэллоуину. С 13 по 22 октября желающие могут в кавычках написать завещание с просьбой поместить их прах после смерти в фирменную банку из-под чипсов и поучаствовать в розыгрыше. Приз – урна в форме той самой банки с персональной гравировкой и запас чипсов Pringles на 200 лет. Причем право на него можно будет передать другому человеку после смерти победителя. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Одиннадцать 46 в Москве. О чем сегодня будет с теми, кто в теме? Как заработать на новостях и мемах рынок ситуативного маркетинга? Всегда ли можно успеть и стоит ли пробовать? Короткое резюме от основателя проекта «Публика» Олега Агуреева.
27: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, если ты инфлюенсер, блогер, то тестировать эту историю точно нужно, нужно просто это любить. Но лучше иметь какой-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Интервью полностью сегодня в дневные часы и в 18.30 на Business FM. Если в это время слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
9: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Ну, только не с Григорием, с Беглоряном,
0: приехали,
2: с Алексеем Завьяловым сейчас, да. У нас программа «Капитал». Леш, приветствую тебя еще
0: раз. Добрый день.
2: Давай с нашего рынка
0: я
2: начнем.
0: Я помолчу, пусть Григорий поговорит.
2: Нет уж, отвечай. 0,5% прибавляет российский рынок акций. 2432 пункта прямо сейчас. Ну, рост есть, но не такой существенный, как утром.
0: Ну, утром, да, росли посильнее. Потом появились вот эти сообщения об ударе по центру обработки данных Сбербанка в Саратовской области. И, видимо, это рынок так немножко успокоил вот тот запал, который существовал утром. Но если посмотреть на акции Сбера, то с ними ничего страшного не происходит. Приближалось падение примерно к проценту. Сейчас снижаются, ну, во всяком случае, обыкновенные бумаги на 0,6%. Так что такая довольно пока сдержанная реакция рынка наблюдается на все эти события. Но посмотрим за развитием событий. Все-таки пока руководство Сбера, видимо, убедило рынок в том, что все работает нормально, несмотря на вот эти удары. Так что пока говорим о некой сдержанности. Ну, здесь еще рынок, видимо, присовокупил акции ВТБ к этому всему, потому что они тоже снижаются, но снижаются тоже довольно скромно, на 0,6%. Но не исключено, что ситуация получит развитие и, соответственно, дальше уже будем наблюдать за рыночной реакцией. Если в целом говорить, то рынок действительно удерживает пока рост 0,4%, и пока торгуемся мы уже значительно выше уровней 2431 пункт, индекс Московской биржи, но не спешим перебегать выше уровня 2450. Ну, некоторые участники торгов называют его таким существенным уровнем сопротивления, который откроет дорогу к дальнейшему росту. Ну, для этого, наверное, нужны все-таки еще новости геополитики, которые подтвердят все предыдущие недавние договоренности между США и Россией. Прежде всего, это дизельная сделка, о которой много в последнее время говорится. Может быть, какая-то конкретика по этой дизельной сделке в плане уже первых поставок и так далее. Ну, отчасти, конечно, рынок предполагает, что это все-таки некие признаки смягчения санкционного давления. Но это все лишь признаки. Это не какая-то такая уж прям целенаправленное движение Белого дома к снятию санкций. Нет, это такие слабые признаки смягчения давления санкционного, но это тоже хорошо на самом деле в текущих условиях. Так что рынок пока живет вот этими новостями геополитики. Ну и плюс, конечно, цены на нефть, которые сегодня превышали, во всяком случае, $106 за баррель утром. Сейчас не все так хорошо, но рост сохраняется, слабый пока рост, но, тем не менее, чуть ниже $106 торгуется баррель смеси Brent. Здесь, конечно, ситуация на Ближнем Востоке в первую очередь оценивается рынком, и ситуация эта связана и с новыми ударами по судам, прежде всего по танкерам, которые проходят Ормузский пролив. Во всяком случае, Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о том, что контейнеровоз и танкер в Ормузском проливе попали под обстрел. Сначала было сообщение о контейнеровозе, а потом уточнили в Управлении морских торговых операций то, что все-таки танкер тоже здесь был задействован в этом ударе. В общем, октябрь такой вот проходит под эгидой атак на танкеры в Ормузе. Ранее, мы помним, было много сообщений о том, что США все-таки вооруженные силы им удается, точнее сказать, наверное, военно-морские силы, удается им танкеры проводить через Ормуз, и объемы там такие внушительные назывались, и 18 миллионов баррелей в сутки, и 20, ну, там, по разным данным, видимо, в разных средствах массовой информации, но не все так просто оказалось, все-таки, как мы видим,
8: Иран здесь наводит порядок, как говорится, и, соответственно, вот эти удары, они, видимо, будут продолжаться в ближайшем будущем. Во всяком случае, этот риск рынок закладывает в цены. Ну и плюс атаки хуситов на Саудовскую Аравию. Вот не так давно стало известно, во всяком случае, в Министерстве энергетики страны сообщили, что хуситы атаковали административное здание государственной нефтяной компании «Сауди Арамко». Еще такая одна горячая точка, одно горячее противостояние Саудовской Аравии и йеменских хуситов. И это тоже важный момент для рынка нефти, учитывая, что это все еще рядом с Красным морем, с таким, ну, Баб-эль-Мандебский пролив все-таки еще одна артерия, которая позволяет, транспортная артерия, логистическая артерия, которая позволяет поставлять нефть с Аравийского полуострова. Ну и здесь тоже все под некоторым вопросом находится. В общем, цены на нефть пока остаются на довольно высоких уровнях, которые позволяют и рублю расти. Рубль сегодня, ну, не то чтобы сильно вырос, 3 копейки снижения китайского юаня, но рубль много уже отыграл потери за предыдущие дни, и китайская валюта торгуется чуть выше 12,5 рублей. Что касается американского доллара, то по однодневному фьючерсному контракту доллар США вновь находится в районе 84 рублей.
11: Капитал на Бизнес FM. Прямо сейчас.
2: Председатель «Деловой России» Алексей Репик, в заявлении, которое получил «Бизнес ФМ», опроверг версию трансформации экономики, которую ранее изложил РБК со ссылкой на «Деловую Россию». Указанный документ, говорится в заявлении Репика, имеет крайне условное отношение к повестке нашего форума. «Деловая Россия» не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, хотя определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время. Подробнее в нашем дальнейшем эфире.
11: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на Бизнес FM.
12: Ого, красавец! Вот что значит порода.
13: А как зовут?
12: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
14: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
15: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: машинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
2: Из-за кризиса вокруг Ирана досрочно завершилась главная раллийная серия планеты. Чемпионат мира по ралли WRC. В середине ноября должно было состояться ралли Саудовской Аравии в Джедде, но его отменили по соображениям безопасности, поэтому завершающим этапом стало ралли Сардиния, которое прошло с 1 по 4 октября на живописном острове. Получилось символично, потому что сезон 26-го стал последним для этой трассы в WRC. Со следующего года тут будет проходить этап европейского чемпионата по ралли. На протяжении всего сезона шла напряженная борьба между тремя экипажами. Элфин Эванс и его штурман Скотт Мартин в итоге завоевали главный трофей. Оливер Солберг и Элиот Эдмонсон стали вторыми, а сами Пайери и Марко Сальминен взяли третье место. Все три экипажа выступали на Toyota Yaris GR1, так что конкуренции между производителями не получилось. Вообще, в этом сезоне всего три автоконцерна участвуют в высшем дивизионе. Toyota с двумя командами, Hyundai и Ford. Честно, очень хотелось бы увидеть возвращение боевых Subaru и Mitsubishi. Кроме обводов кузова, чемпионский болид ничего общего не имеет с гражданским Ярисом. Он был построен с нуля под новый раллийный регламент 22 года, который ввел гибридные силовые установки. Потом в 25-м их снова отменили. Инженерам приходилось постоянно адаптировать машину. Болид этого года стоит около 1 000 000 евро. А вот в следующем сезоне правила диктуют максимальный ценник в 345 тысяч. Toyota уже вовсю тестирует новую модель, и будет интересно. Отдельно отмечу выступление россиянина Николая Грязина во втором дивизионе WRC2. Из-за санкций он сейчас гоняется под болгарским флагом. На Лянче вместе со штурманом Константином Александровым они взяли 5-е место.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 11:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. МИД Японии вызовет посла России Николая Ноздрева, чтобы заявить протесты из-за ареста японского журналиста по подозрению в шпионаже. Токио также потребует от российской стороны сведения о деле и справедливого обращения с задержанным. Глава японского внешнеполитического ведомства Тосимицу Матеги заявил, что по мере выяснения обстоятельств задержания и состояния журналиста, Япония предпримет необходимые действия, включая дальнейшие запросы к России, чтобы обеспечить защиту граждан страны. Лефортовский суд Москвы накануне арестовал корреспондента Хоккайдо Синбун Юки Имай по делу о шпионаже. По версии ФСБ, журналист по заданию японской разведки собирал на Курильских островах сведения об мобилизованных и добровольцах. Латвия сейчас не может запретить транзит российского зерна через свою территорию. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс после заседания правительства. По его словам, также невозможно ввести повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры для перевозки такого зерна на 300%. Кулбергс отметил, что российское зерно не подпадает под санкции. Уже купленное зерно, по его словам, принадлежит вовсе не России, а стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии и Японии. Именно они, крупнейшие корпорации мира, покупают это зерно, добавил премьер. В Турции остановили вещание оппозиционного телеканала «Халк ТВ». Он перешел под внешнее управление. Об этом сообщили представители руководства телеканала в соцсетях. В заявлении указано, что редакционная политика «Халк ТВ» вызывала критику со стороны многих влиятельных политиков Турции. На этот момент в эфире канала идут развлекательные передачи в записи. Утром центральный офис телеканала в Стамбуле прошел обыск. В операции задействованы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, организованными преступностью и терроризмом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Полдень в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Starlink ограничил работу своих терминалов для украинских военных, заявил советник Зеленского. Сам Зеленский чуть ранее сказал, что Киев снова второй день не получил разведданных от западных партнеров. А на этом фоне газета Financial Times пишет сегодня, что замедление работ терминалов Starlink застало украинских военных врасплох. Все случилось без предупреждения. Сбер подтвердил факт атаки на свой дата-центр в Балакове Саратовской области. Все системы и сервисы работают штатно, заявил первый зампред Александр Ведяхин. О том, что город пережил атаки дронов, стало известно ночью. Сообщалось об одном погибшем и поврежденных зданиях. Бумаги Сбера сегодня умеренно снижаются. Глава деловой России дезавуировала изложенную РБК версию налоговых инициатив, которую предлагает организация в отношении малого и среднего бизнеса. Как заявил бизнес-ФМ Алексей Репик, деловая Россия не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, хотя определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время. Это была цитата. Акции Сбера пошли вниз после новостей об атаке на дата-центр компании. Потери сейчас около 0,7%. Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что центр обработки данных Сбера подвергся атаке ВСУ, не уточнив, какой именно. Все сервисы работают штатно, уточнил он. О каких-либо перебоях в работе экосистемы Сбера пока не сообщалось. Сегодня в нее входят такие сервисы, как Е-аптека, Гигачат, Мегамаркет, Самокат, 2GIS, ОКО и другие. Что известно о вычислительных мощностях дата-центров Сбера, какие могут быть последствия, мы обсудили с бизнес-консультантом по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексеем Лукацким.
4: По публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-ЦОДа. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-ЦОД в Казахстане. Исторически у Сбера была концепция децентрализованных ЦОДов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству ЦОДов, но я не исключаю, что мощности остались и в регионах, и при необходимости их можно расконсервировать и запустить.
0: Балаковский ЦОД, он насколько мощный?
4: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее. Но на самом деле Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний, как бы в их СОДах находилось несколько

0: выступить неким таким партнером для сервисов Яндекса?
1: Теоретически мог, учитывая, что в свое время Сбер и Яндекс очень плотно договаривались о сотрудничестве. Но мне кажется, Яндекс сейчас уже не планирует класть все яйца в одну корзину, тем более, что этой корзины тоже почти и нельзя найти на рынке, и пытается распределить риски по разным своим партнерам. И назывался и Selectel, и Cloud.ru, которые входят в экосистему Сбера и так далее.
0: Которые тоже есть на этой печально знаменитой карте.
1: Увы, да.
0: Алексей Лукацкий, Positive Technologies от SWOT, находится в городе Балаково, Саратовской области, ранее губернатор. Роман Бусаргин заявлял о ночной атаке БПЛА на регион. Там погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. Нам удалось связаться с жительницей Балаково Анной. Ее родственники проживают в том самом доме, где погибла женщина.
2: Доселе такого здесь не было. Это первая такая атака, которая потрясла город. Небольшой, поэтому любой бабах, он автоматически чувствуется практически на каждом здании. Люди здесь еще пока не привыкли к таким событиям, да, если в Новороссийске уже каждый знает, что не нужно писать никаких локаций, не нужно выкладывать ни видео, ни фото. Здесь пока такой культуры нет. Здесь сразу в чаты начали выбрасывать, где, что, почему и как, и много ушло времени на то, чтобы люди перестали это делать. Прямо буквально у моего родственника так получилось, что в одной из многоэтажки у него снесло окна, снесло балкон, прямо хорошенечко, но обломок прилетел на этаж ниже, то есть вот чуть-чуть бы повыше, и у меня родственников как бы и не было бы уже.
3: Ничего себе,
2: вот. Сейчас на базе одной из школ организовали пункт временного размещения, сотрудники администрации делают опись, смотрят, у кого какой ущерб, кто чем мог бы помочь, и, соответственно, те, кому было куда на время разместиться, у кого родственники здесь, они, естественно, приютили. Улица пока перекрыта, на которой дом этот находится. Мы ждем, живем. В школу сегодня дети не пошли, в садики тоже. Ну, во всем остальном вроде бы как маршрутки ездят, магазины работают, все как раньше. Но прям испугались сегодня люди здесь.
0: Это была Анна, жительница Балакова. По открытой информации, центр обработки данных Сбера в Балакова находится на этапе строительства, но часть мощности уже эксплуатируется. Стоимость проекта оценивается в 122 миллиарда рублей. Он должен был стать одним из крупнейших центров обработки данных в России, в том числе для сервисов платформы Гостех. Председатель деловой России Алексей Репик в заявлении, которое получил бизнес ФМ, опровергает версию трансформации экономики, которую изложил ранее РБК со ссылкой на деловую Россию. Подробности в середине часа, а сейчас о том, что Starlink этой ночью ограничил работу своих терминалов на Украине. Об этом сообщил советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескреснов. По его словам, ограничение распространяется на военный пакет услуг Starshield для ВСУ и установлен на скорость 160 км в час. Предварительного уведомления об этом силы не получали, заявил представитель украинского президента. А бывший советник министра обороны Украины Стерненко, который в России в списках экстремистов и террористов, подтвердил со ссылкой на сообщение от ВСУ, что утром для украинских операторов было усилено ограничение по использованию терминалов Starlink, скорость, после которой связь начинает исчезать, 60-70 км в час. Стерненко предположил, что компания SpaceX Илона Маска могла это сделать по просьбе Трампа. Последствия ограничений Starlink мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новая бронезаказ» Дмитрием Курневым.
4: Те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничиваются скорость движения терминала 160, либо меньше, 60-70 км в час. Это означает, что объекты, виды техники, возможно, боевой, на которых находятся терминалы Starlink и которые находятся в движении на больших скоростях, теряют связь с командным центром. Это особенно критично в случае с ВСУ, это критично для дронов, которые работают, ну, скажем так, в регионах, приближенных к Украине. Почему приближенных? Потому что в глубине российской территории Starlink не работает технически. Никак. В районе Украины и рядом Starlink работал и использовался в том числе на дронах ВСУ. Ну а, соответственно, если дрон летит с большой скоростью, то связь с ним теперь теряется. Если же граница скоростью ниже, чем 60-70 км в час, то, ну, собственно, практически все дроны авиационного типа, самолетного типа, так скажем, остаются без связи Starlink, те, которые использовали связь Starlink. Так что, ну, здесь достаточно серьезное ограничение.

0: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
1: У нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме. Она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Количество спутников пока ограничено. И вот когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна, ну, у тех частей соединений, у которых есть вот эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет».
0: Дмитрий, ну вот сегодня новости снова приходили, снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам. И вот в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, судя по всему, атакам вглубь России отключение Starlink нисколько не мешает.
1: Ну, вы абсолютно правы. Starlink не работает на территории России. Технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Starlink. То есть есть Starlink, нет Starlink, дронам это без разницы. Они летят с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу местности, по инерциальным системам, ну то есть которые просто за счет автопилота.
0: Это был военный эксперт Дмитрий Корнев. Сам Зеленский ранее заявил, что Россия вторую ночь подряд наносит ракетные удары по киевским ТЭЦ, и второй раз американские партнеры об этих ударах заранее не предупреждают. По поводу позапрошлой ночи администрация объясняла отсутствие предупреждений плохой погоды, по крайней мере, источники в издании «Политико». Трамп накануне публично заявил, что помощь разведданными Украине продолжается. Замедление работы «Старлинг» застало украинских военных врасплох, пишет Financial Times. Ограничена логистика на передовой, возможность совершать удары средней дальности. Вероятно, Трамп негласно все же начал душить Киев с целью повлиять на Зеленского. Но он никогда не допустит полного провала защиты Украины, считает гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
2: Украина сейчас должна прекратить удары по НПЗ, потому что если Украина будет демонстративно лупить по ним, а пресса об этом писать, у Трампа возникнут проблемы. Поэтому задача Трампа сейчас надавить на Украину и сделать так, чтобы по НПЗ она не била. Вот это Трамп и делает. Он показывает, что действительно у него есть хорошие инструменты давления на Украину. Ну и главный инструмент, конечно, это ситуация с обеспечением связью и разведданными. Вот он начинает Украину немножко поддушивать, чтобы Зеленский и не был таким строптивым. Но при этом мы тоже понимаем, что Трампу совершенно не нужно полностью отключить Украину и обеспечить победу России в конфликте. Ему полное поражение Украины совершенно не нужно. По многим причинам. Не только потому, что его яростно начнут критиковать и внутри Соединенных Штатов его оппоненты, и европейцы. Но самое главное, тогда он не получит платы с Россией за эту сделку. То есть на самом деле каждая из сторон должна понимать значимость Соединенных Штатов, но при этом Соединенные Штаты не должны обеспечивать резкого перевеса в пользу одной или другой страны. Вот Трамп этим и занимается. Поэтому действительно это похоже на такие требования к Киеву. Типа, ребята, вот сейчас по НПЗ не бьете. По портам, откуда отгружается дизель, вы не бьете. А остальное, это ваше дело. Там, дата-центры, пожалуйста. Периметр этой сделки не входит. Будете нарушать, значит, будем дальше отключать вас от этих данных. По НПЗ действительно ударов нет. Сейчас фокус внимания дата-центры, аэропорты. Но вот порты Балтика не атакуются, а Новороссийск по-прежнему в зоне напряжения.
0: Константин Симонов, глава Фонда национальной энергобезопасности.
3: Прямо сейчас.
0: Ну и возвращаясь к тому, с чего начали час, пользователи жалуются на работу, сбой в работе сервисов Mail.ru, Россельхозбанк, Самоката, а также сервисов Сбера. Во всяком случае, такие данные пользователи Down Detector приводят сейчас телеграм-каналы. Напомню, что ранее в Сбере заявили, что у них все системы и все сервисы работают в обычном режиме после отключения атаки дрона.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Малый и средний бизнес сможет получить до 84 миллиардов рублей кредитов по программе зонтичных поручительств в четвертом квартале. Как пишет «Коммерсант», это на 20% больше, чем кварталом ранее. Механизм помогает предпринимателям, которым не хватает имущества для залога. Госпоручительство покрывает до половины суммы кредита. Программа работает через 16 банков. Деньги можно направить на развитие бизнеса, текущие расходы или погашение прежних кредитов. Угольная отрасль России может понести серьезные убытки. По итогам года эта сфера может уйти в минус на 310 миллиардов рублей, сообщил ТАСС замминистра энергетики Дмитрий Исламов. По его словам, правительство следит за ситуацией и рассчитывает максимально сократить потери отрасли. При этом окончательный прогноз будет зависеть от мировых цен на уголь, курса рубля и объемов экспорта. В прошлом году убытки угольной промышленности России превысили 400 миллиардов рублей. Это почти в 4 раза больше, чем в 2024-м, когда отрасль потеряла 112 миллиардов. Ранее сообщалось, что до 2030 года власти планируют поддерживать угольные предприятия, развивать современные технологии добычи и переработки угля. Цены на отдельные медицинские услуги в Нижегородской области по итогам года могут вырасти на 8-39%. Такой прогноз приводит Национальное рейтинговое агентство. Наибольшее повышение среди 10 услуг, включенных в региональную оценку, ожидается при удалении зуба под местным обезболиванием на 39%. По расчетам аналитиков, УЗИ брюшной полости подорожает на 27%. Сеанс лечебного массажа на четверть, пребывание в круглосуточном стационаре в расчете на койко-день на 23%. Стоимость первичного осмотра у стоматолога также увеличится на 21%. Подорожают и другие медицинские услуги. Одной из основных причин увеличения издержек медорганизации аналитики называют повышение оплаты труда. За последние 6 лет зарплаты в отрасли выросли почти вдвое. Удорожание медицинской помощи также влияет на тарифы добровольного медицинского страхования. Еще 6 скверов в Нижнем Новгороде пополнили перечень территории, где запрещено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Речь идет о скверах «Мать и дитя» и Бетанкура в Канавинском районе, сквере «Техноткань» в Ленинском районе. Также в список вошли сквер между домом номер 35 по проспекту Кирова и бульваром Коноваленко и сквер памяти милиционеров на улице Прыгунова на автозаводе. В Нижегородском районе кататься на СИМ теперь запрещено в сквере «Красная горка». В здании бывшего банка «Гарантия» на Малой Покровской в Нижнем Новгороде планируют разместить региональное управление службы судебных приставов. В правительстве региона отметили, что будущее служебное помещение отвечает всем необходимым требованиям и позволит сделать работу удобнее как для судебных приставов, так и для посетителей. Сейчас Нижегородское управление службы находится в здании на улице Вождей Революции. В управлении сообщили, что вопрос с переездом будет решаться после завершения подготовительных мероприятий. 12 октября в Нижнем Новгороде был побит суточный температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В минувший понедельник в столице Приволжья столбики термометров поднялись до 19,2 градуса, рассказал синоптик Михаил Леус. В эту дату более чем 100 лет назад температура воздуха составила плюс 18. В понедельник, как отметил синоптик, в России было побито еще 35 рекордов тепла. Самый высокий был установлен в Приморско-Ахтарске – почти 28 градусов тепла. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
6: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
7: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС, полный пакет документов, персональный менеджер, прозрачные условия, никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина» – ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
3: Погода.
5: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается пасмурное небо и плюс 17 градусов. Вечером будет пасмурно и плюс 14, ночью возможен небольшой дождь и плюс 13. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
8: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
3: Валюта.
5: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 14 октября. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
3: Компании и корпорации.
5: Делегация Нижегородской области во главе с министром промышленности Максимом Черкасовым принимает участие в 26-й китайской международной промышленной выставке в Шанхае. Представители региона намерены расширить технологическое сотрудничество с китайскими компаниями в сфере автоматизации производства и робототехники. В выставке принимают участие представители компании по производству машин и оборудования для сельского лесного хозяйства и Кадер Систем, по производству промышленных роботов и робототехнических устройств VR Robotics, а также производитель комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств ПК «Велом Рус». По словам Максима Черкасова, Китай входит в топ-10 крупнейших импортеров продукции нижегородских предприятий. Участие в выставке позволит региональному бизнесу напрямую обсудить партнерство и ознакомиться с передовыми решениями в области станкостроения, микроэлектроники и интеллектуального транспорта. Отдельная часть программы делегации посвящена посещению промышленных предприятий Шанхая. Участники деловой поездки посетят автомобильный завод и компанию, специализирующуюся на решениях для умной логистики и автоматизированных складских помещений. Российский рынок акций открылся ростом. На старте торгов индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,3%. Главными причинами роста стали высокие цены на нефть и улучшение ожиданий инвесторов после договоренности России и США. Сильнее всего на открытии торгов подорожали акции Аэрофлота, Яндекса, Лукойла, Сургутнефтегаза и Полюса. Наибольшее снижение показали бумаги ПИК, Газпрома и ММК. Стоимость Brent превышает $106 за баррель. 18 ресторанов Нижнего Новгорода попали в шорт-лист премии «Where to Eat» Центр-2026. Всего в список включили более 60 заведений, которые работают в центре России. Среди нижегородских – это рестораны «Гусь в яблоках», «Краса», «Эскейп», «Кусто», «Министерство завтраков», «Митрич», «Негрони бар», «Парк культуры», «Ред Уолл», «Ель», «Безухов» и другие. Победители выберут сегодня. Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях в Чкаловске завершило спуск на воду судна на подводных крыльях «Валдая» под названием «Летчик Талалихин». Оно станет пятым судном, которое Саратовская область задействует в программе возрождения речных пассажирских перевозок, сообщает предприятие. После спуска на воду «Валдая» пройдет цикл ходовых испытаний. По их завершении судно передадут с завода-изготовителя в Саратовскую область для эксплуатации на регулярных речных маршрутах. «Летчик Талалихин» пополнит действующий флот после завершения всех технических процедур и доставки в регион. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В Центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
5: Фонд «Мир медведей» выступил против упрощения охоты на буров и медведей, обратился к Минприроды и губернатору Красноярского края. Зоозащитники опасаются массового отстрела зверя и роста браконьерства. Однако, по мнению охотоведов, действующая система уже не справляется, а людям нужна защита здесь и сейчас. Все подробности через секунду.
11: Поводом стало совещание в Сибирском федеральном университете в начале октября, созванное после серии нападений хищников на людей. На нем эксперты и чиновники предложили увеличить или вообще отменить квоты на отстрел бурого медведя в проблемных регионах, продлить сезон охоты и упростить выдачу разрешений. За добытого зверя предлагают платить до 35 тысяч рублей, а если он угрожает людям, сначала отстреливать, потом сообщать властям, как это делали в советское время. В этом году в России от нападений медведей погибли не меньше 26 человек. Сейчас ограничения из-за хищников действуют как минимум в 7 регионах. Самая сложная обстановка – в Восточной Сибири. Однако зоозащитники считают, что массовый отстрел не искоренит причины, из-за которых медведи идут к людям. Например, пожары и вырубку лесов. А ослабление правил может открыть дорогу браконьерам, говорит председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
12: Текущие квоты не выбираются. Можно их увеличить, но это ничего не даст. Стоимость лицензии на медведя тоже копеечная – 3000 рублей. Стоимость надо увеличивать, чтобы стимулировать охотников более ответственно подходить и к самой охоте, и улучшить контроль охоты со стороны государственных органов. Ослабление ограничений в сочетании с публичными призывами к массовому отстрелу создадут условия для незаконной добычи медведей под предлогом защиты населения. Что мы видим сейчас на Алтае творилось, на территории заповедника. Текущая нормативно-правовая база очень лояльна к охоте. Конфликты между медведями и людьми не являются функцией численности медведей. Пример. Дарвинский природный заповедник, где высокая численность медведя, при этом за 80 лет ни одного конфликта. Сейчас вот охота на медведя разрешена до 31 декабря, когда, в общем-то, зверь уже находится в берлоге. Куда уж дальше-то?
11: В Красноярском крае в прошлом сезоне действительно разрешали добыть больше 4500 медведей, а добыли меньше 250. Но у охотоведов свои аргументы. Идти на медведя стало дорого и невыгодно. На шкуру почти нет спроса. Мясо приходится проверять на трихинеллез. По одному разрешению охотиться можно не больше 30 дней, хотя сам сезон длится несколько месяцев. За 30 лет численность бурого медведя в России выросла больше, чем вдвое. Сейчас их свыше 300 тысяч. Продолжает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
13: В любом государстве самое ценное – это человек, а не бурые медведи. Мы упустили ситуацию, она вышла из-под контроля. И мы – это охотничье сообщество и руководство, которое курирует охотхозяйственную деятельность в России. Зоозащитники, не соображая ничего, просто пиарятся. А надо делать дело. Но сегодня в Минприроды поступило более 2000 жалоб от зоозащитников, однотипных, причем ссылаются на так называемого Пашу Пашкова. Это не человек, это группа людей, живущие не в России, якобы защищающие природу Родины. На самом деле они все это дело только парализуют, нарабатывают на этом денег.
11: Больше всего погибших сейчас в Красноярском крае 7 человек. Возбудили дело о халатности. Прокуратура считает, что необходимые меры защиты приняли слишком поздно. Кандидат биологических наук, охотовед, автор книги «Мохнатый бог» и главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар назвал происходящее красноярской катастрофой. Есть, казалось бы, и более гуманный способ – поймать опасного зверя и увести его подальше в тайгу. Но это далеко не просто, говорит Кречмар.
14: Людей, которые умеют ловить медведей в стране, меньше, чем пальцев у меня на двух руках, и это требует специальной тренировки, а также специального юридического оформления работы с наркотическими отравляющими веществами. Практика показывает, если медведя отводишь на 60 километров, он приходит 100%. Если медведя отводишь на 200 километров, их приходит обратно треть. Для того, чтобы отвезти его на 200 километров в тайгу, у нас сейчас вертолет стоит 410 тысяч. То есть сводить медведя туда и вернуться уже почти миллион. Тайга вся медведями поделена. Если мы вывозим медведя в тайгу, он или сам двигает других животных, или они его выгоняют. В любом случае, вместо увезенного в тайгу медведя к нам выйдет еще один медведь. Не работает.
11: Охота на бурого медведя ограничена ежегодными лимитами, а в 15 регионах хищник занесен в местные красные книги. Сейчас правительство обсуждает возможность дать охотникам больше свободы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил также определить территории, которым выделят дополнительные деньги на регулирование численности животных. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
3: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Минцифра попросила операторов связи не блокировать до ноября немаркированные звонки от банков. Большинство из них уже заключили необходимые договоры, но некоторые, среди которых есть и системно значимые, еще в процессе их подписания. Отсрочка нужна, чтобы урегулировать оставшиеся вопросы, например, обеспечить маркировку без ограничения важных звонков клиентам. Латвия не может сейчас запретить транзит российского зерна через свою территорию. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс после заседания правительства. По его словам, также невозможно ввести повышение платы за использование железнодорожной инфраструктуры для перевозки такого зерна на 300%. Кулбергс отметил, что российское зерно не подпадает под санкции. Уже купленное зерно, по его словам, принадлежит вовсе не России, а стратегическим партнерам Латвии, США, Швейцарии и Японии. 10 крупнейших европейских производителей товаров класса люкс потеряли с начала года около 350 миллиардов долларов совокупной рыночной стоимости. Причиной стали затянувшийся спад в отрасли и ослабление спроса в Китае, пишет Reuters со ссылкой на рыночные данные. Речь идет о компаниях, входящих в индекс Stoxx Europe Luxury 10. Особенно заметно падение акций французского концерна LVMH, которому принадлежат бренды Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bulgari, Moët и Hennessy. С начала года бумаги компании подешевели более чем на 40%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Глава России дезавуировал изложенную РВК-версию налоговых инициатив, которую предлагает организация в отношении малого и среднего бизнеса. Как заявил наша радиостанция Алексей Репик, письменно, деловая Россия не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, хотя определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время. Это была цитата. Сбер подтвердил факт атаки на свой дата-центр в Саратовской области, в городе Балакове. А при этом все системы и сервисы работают штатно, заявил первый зампред Александр Ведяхин. А город Балакова пережил атаку ночью. А впрочем, как вот сейчас говорится на сайте Down Detector 404, это российский аналог, есть определенные жалобы на работу сервиса. В частности, Mail.ru, контур облака Mail.ru.bu. Банк, Озон. На Сбербанк тоже появлялись жалобы, но суть потому, что пики жалоб идут вниз, все-таки именно самый острый момент уже в прошлом. Starlink ограничил работу своих терминалов для украинских военных, заявил советник Зеленского. Газета Financial Times заявляет, что это решение стало полной неожиданностью. А советник Зеленского Бескреснов утверждает, что в результате этих действий Starlink украинские военные больше не могут противостоять российским реактивным дронам. Эти и другие темы в нашем эфире. Глава деловой России опровергает версию своих налоговых реформ, изложенную РБК. Об этом говорится в заявлении Алексея Репика, который получил Business FM.
3: Цитата. Деловая Россия не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, хотя определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время. Для получения проверенной информации, как говорится, из первых уст, приглашаю на наш форум 15 октября. Будет интересно и полезно.
2: РБК сегодня сообщил, что деловая Россия подготовила целый пакет предложений по трансформации российской экономики. Среди них частичная отмена упрощенной системы налогообложения малого и среднего бизнеса, причем уже со следующего года, поскольку этим пользуются для дробления бизнеса и уменьшения налогов. Еще деловая Россия, как написал РБК, предлагает отменить патентную систему, ввести социальные взносы для тех, кто получает основную часть доходов от процентов и дивидендов, а еще ввести налог на наследство и дарение от 50 миллионов рублей. рублей ограничить импорт стратегической инновационной продукции, если аналогичный товар начинает выпускать российское предприятие. В Минфине уже заявили, что предложение требует дополнительной проработки. В таком виде эти идеи выглядят губительными для малого и среднего бизнеса, говорит эксперт по правовым вопросам Московского отделения ПРО-России, директор юридической компании «Юрвист» Алексей Петропольский.
4: Может быть, есть какая-то доля правды в том, что все будут наравне, но не может конкурировать бизнес из 3-4 человек с той же налоговой базой, как и бизнес крупный из 1000 человек, тем более, если они в одной конкурентной среде. Это, на мой взгляд, усложнит выход вообще малого бизнеса в трансформации в средний и крупный бизнес, потому что, увы, налоги на сегодняшний момент на зарплаты и даже тот же УСН и АУСН – это как раз по факту возможность бизнеса развиваться. Когда ты зарплаты платишь 50% налога, когда ты должен постоянно думать, как заработать, чтобы завтра выжить, и при этом еще должен считать налоги и администрировать их, общаться с чиновниками в усложненной форме, то это, увы, во-первых, уведет часть предпринимателей в серую, а часть просто, на мой взгляд, закроется. Да, трансформация произойдет. По факту, те, кто выжил, те выжили. Все остальные их просто перемолят. Ну и мы с вами, как потребители тех самых услуг малого микробизнеса, просто станем платить дороже. Если уж говорить об инициативе, то я бы наоборот повысил бы по АОСН до 150 миллионов возможность выручки, вернул бы обратно УСН и возможность работать большими лимитами и таким образом дал бы бизнесу возможность открываться.
2: Алексей Петропольский, «Опора России». В понедельник Алексей Репик в беседе с Владимиром Путиным заявил, что, цитат, «важно, чтобы нагрузка, доп-нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы, на пассивные доходы, а не на производство».
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
5: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Иван Медведев, и сегодня тема у нас креативная, о том, как заработать на хайпе. С нами на связи основатель проекта «Публика» Олег Агуреев, человек, который точно в этих вопросах разбирается. А речь сегодня пойдет о ситуативном маркетинге. Вот мы сейчас последний всплеск видели новостей о чуме, и пока эта вся история обсуждалась в СМИ, подскочили продажи романа «Камю чума», какой-то сумасшедший спрос маркетплейса фиксировали на маски чумного доктора, на карнавальные костюмы и так далее. И так происходит часто, когда какая-то новость будоражит общество, и предприниматели, которые могут быстро подсуетиться и напечатать это все на футболках, кружках там, и так далее, все это очень быстро начинают продавать. Олег Агуреев, собственно, имеет такой опыт. Да, Олег, давайте для начала вы расскажете о вашем самом удачном проекте, когда вы продали много какого-то мерча с какой-то новостью. Что это было за новость и, собственно, сколько она вам принесла?
6: Так как у меня B2B-компания, то сейчас я использую ситуативный маркетинг как привлечение внимания к себе корпоративных клиентов. Нежели раньше я мог зарабатывать на рознице, а потом, когда это стало популярно очень, и меня стали перепечатывать разные СМИ, то стали приходить корпоративные клиенты. Это банки, телеком, IT там, и так далее. Я стал фокусироваться на их задачах.
5: То есть это как точка входа удачная в B2B-сегмент. Но ваш опыт подсказывает, что на этом можно заработать в рознице, на хайповых каких-то новостях?
6: Можно заработать на всех новостях, если ты делаешь правильные принты, и у тебя есть правильная аудитория, кто может импульсно их покупать и быстро получать к себе. Соответственно, как ты наработаешь этот социальный капитал в своих соцсетях, тем можно быстро потестировать спрос.
5: А сколько времени обычно есть на принятие решения? Вот вы видите новости, она же может просто, ну, как бы умереть в потоке всех остальных. А вот это вы смотрите, нет, у этой точно есть потенциал, это мы в печать отдаем прямо сейчас.
6: Я сначала делаю визуальную часть при помощи чата GPT и других аишных штук, которые помогают быстро ускорить любую новость и перевернуть ее под принт и потестировать в своих, нельзя, граммах и так далее на аудитории. И понять, ну, вообще отклик ха-ха-хи-хи там, и или если поставить ссылочку на «купить», можно сразу же ощутить, деньги в кассе или не в кассе.
5: А когда у вас появляется кнопочка «купить», у вас в этот момент футболка-то уже произведена, или вы вот...
6: Нет, ага. Нет. не обязательно делать. Главное, после получения платежа, главное ее очень быстро сделать.
5: Ну, у вас должно быть свое производство тогда, или это тоже можно на аутсорсе кому-то очень быстро отдать?
6: На аутсорсе можно быстро отдать и заработать деньги.
5: А вот я-то хотел узнать именно по поводу того, как вы выбираете эти новости. Вы же не все новости тестируете. Все-таки есть какой-то, наверное, у вас набор критериев, по которым вы определяете, стоит ли вообще с этим связываться?
6: Я думаю, что можно посмотреть, насколько она набирает обороты через определенные новостные паблики и посмотреть, насколько ее форсят СМИ. И насколько она мне откликается, потому что, конечно, на определенную новостную повестку не хочется делать. Но на что хотелось, это, конечно, на отмену там одних музыкантов западных.
5: Отмену концертов вы имеете в виду?
6: Да.
5: Но делать не сделать. Стали, да, почему-то? Или сделали?
6: Нет, я сделал, визуально это все было, и это было интересно. Но по поводу чумы я не делал, хотя можно было взять определенного персонажа и написать «Вова чума», «Вова чума», но я с этим как-то не проникся к этому.
5: Понятно. А вот на это тестирование и на оценку сколько есть времени? Потому что если там опоздать на день-два, то хайп может уйти совсем.
6: Да, безусловно, но это же ничего не стоит. Ничего не нужно запускать в печать. Нужно иметь на складе базовый мерч, белые и черные футболки, на которые может лечь DTF-принт, угу.
5: Который... Ну и сколько заказов собрал, сколько раз кнопочку «купить» нажали, столько и отпечатал.
6: Да.
5: Себестоимость такой футболки, ну, берем какую-нибудь среднего качества, на которую ложится вот эта печать.
6: Я думаю, что до 1000 рублей.
5: А в продажу она уходит по...
6: А продажи можно и от 3 до 5.
5: А сколько человек нужно в команде для того, чтобы успешно заниматься вот таким бизнесом? Потому что, по сути-то, здесь печатает все аутсорс. С тебя главная идея, как это быстро отшутить и всем об этом рассказать. Вот сколько на самом деле нужно человек, чтобы все сделать правильно и чтобы тебя заметили?
6: Мне кажется, нужен ты сам. У тебя должна быть аудитория, который ты быстро это покажешь. И когда они говорят там «да, хочу, а где купить», то ты должен быстро взять, принять деньги и быстро это разместить, и быстро это доставить. А если это доступно в течение дня или там в течение часа, то это великолепно, как это было у меня.
5: А какой порог входа на этот рынок? Сколько нужно денег, чтобы вот начать такой бизнес?
6: Надо 0 денег. У тебя должен быть оплачен чат-GPT за 20 баксов, и все. И дальше у тебя фантазия.
5: Но все-таки надо же на те же самые маркетплейсы как-то попасть.
6: Но если это не маркетплейсы, если это у тебя какая-то там, не знаю, есть своя аудитория, которую ты просто показываешь в сторис.
5: Если мы говорим о рознице, наверное, все-таки сейчас маркетплейсы – это как бы база. Ты должен там быть, иначе тебя не существует. Нет? Разве не так?
6: Нет, наоборот, когда ты не собираешь клиентскую базу и ей не управляешь, то у тебя нет никакого дела, бизнеса там и как угодно это назови, потому что все это остается на стороне маркетплейсов, и сколько мы сейчас знаем случаев, когда люди просто теряли все, помимо товара они не могут использовать базу свою. По сути, она не их, а база маркетплейсов.
5: Если вход на этот рынок – это 0 рублей, но нужна своя аудитория, давайте предположим, какая должна быть аудитория, минимум.
6: Если мы говорим о социальном капитале, то это может быть и 1000 человек, но они читают, они все активные, не накрученные. Если это 1000 человек, то они живые.
5: Можно ли сейчас только на ситуативном маркетинге и на реакции, как бы на выпуске мерча под тему, можно ли только этим зарабатывать? Или это все-таки, вот как ваш пример показывает, это все-таки скорее вспомогательная штучка такая для того же B2B?
6: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, и если ты инфлюенсер, блогер, там не знаю, как назвать сейчас, то тестировать эту историю точно нужно. Нужно просто это любить. Многие инфлюенсеры там или блогеры, они пытаются заработать на рекламе, но если они попробуют потестировать ситуативный маркетинг и эту всю историю с бизнес-процессом показал, получил, отправил на печать и доставка. Вот если этот бизнес-процесс, эта цепочка есть, то дальше будет понятно. Я считаю, что можно. Просто это все нестабильно. Даже можно сделать подписку на это все. То есть сделать закрытый клуб и делать подписку с рекуррентными платежами. То есть брать заранее деньги на будущий мем. Что
5: хорошо, хорошо сказано. Взять деньги на будущий мем.
6: И я это уже делал. У меня этот сервис назывался BoxFan, по-моему, или FanBox, что-то похожее. И я брал предоплату, и в течение там месяца, там, не знаю, там 4 футболки человек оплачивал, и мемные, я ему гарантировал, что я их доставлю.
5: Ну, потому что что-что, а то, что мемы не иссякнут, это точно можно гарантировать.
6: 100%, да. И импульсные покупки, если все совпадает, то дарят их на день рождения коллегам там и так далее, и так далее.
5: Суммируя, получается, что заработки на ситуативном маркетинге – это, ну, такая интересная тема.
6: Интересная тема, но лучше иметь какую-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
5: Ну что ж, спасибо вам большое за развернутый комментарий. Оставайтесь с теми, кто в теме.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом. Если вернуться в прошлое лет на 200 назад, то станет понятным, что все обыденные для современного человека вещи когда-то были фантастикой или магией. Говорить с людьми на другом конце земного шара, моментально отправить и получить письмо, летать – все это казалось невероятным и волшебным. Изобретательство – это волшебство, воплощение самых невероятных задумок и фантазий. А вы не хотели бы быть волшебником? Элон Маск. Инженер, изобретатель, предприниматель, основатель SpaceX, Tesla Motors и PayPal. Слова, проверенные делом. На Business FM. FM. Компании и корпорации.
7: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
7: ЦИАН восстановил работу основных сервисов после сбоев, связанных с проблемами на инфраструктурных площадках партнера. Об этом Business FM заявили в компании. Там уточнили, что с 13 октября ключевые сервисы работают в штатном режиме. Сейчас компания создает дополнительную резервную площадку и переносит копии данных в инфраструктуру других провайдеров. В ЦИАНе также отметили, что произошедшее не повлияло на бизнес-модель и финансовое положение компании. Крупнейшие европейские модные бренды потеряли около 350 миллиардов долларов капитализации за год на фоне падения спроса, пишет Рейтер. Речь о 10 компаниях, включая владельцев Louis Vuitton, Gucci и Hermes. По сравнению с 2024 годом совокупная стоимость сегмента сократилась почти вдвое. На общем фоне выделяется швейцарская Richemont, которая принадлежит Cartier. Google разрешила устанавливать на Android приложения, созданные с помощью AI Studio без публикации в Google Play. Об этом сообщает компания. Такие приложения не будут отображаться в поиске и каталоге магазина. Пока функция доступна только на отдельных рынках, включая США.
0: Сделки.
7: Московский завод плавленных сыров «Карат» купил Павловский молочный завод, выпускающий йогурты и кефир под брендом «Эго», узнал РБК. Сумму сделки стороны не раскрыли. Ранее компания также планировала построить завод в Тольятти с инвестициями более 10 миллиардов рублей, однако проект сейчас пересматривают. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: «12:47 в Москве.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым. Программу представляет ООО «Банк. Точка».
2: Алексей, приветствую еще раз.
8: Добрый день.
2: Что бы ни происходило, российский фондовый рынок не отказывается от оптимизма. Более чем на 3% растем, 2430 пунктов. Объяснение есть?
8: Справедливости ради стоит заметить, что так, тормознулись мы с ростом.
2: Ну, было больше, но тем не менее.
8: Не исключено, что ситуация с ЦОДом Сбербанка тоже сказывается. Все-таки удары по центру обработки данных в Саратовской области, они, на мой взгляд, на рынке сказались. Но не так, чтобы уж прям сильно, не как это было с акциями Яндекса и в целом с настроениями. Ну, тогда и ситуация геополитическая была немножко другая. Но акции Сбера, они, конечно, сегодня снизились, но минимальными темпами 0,4% примерно потери по обыкновенным бумагам, примерно такие же потери по префам. Так что рынок достаточно пока умеренно реагирует на все новости, на все события, которые касаются центра обработки данных Сбербанка. Ну вот, если в целом брать ситуацию, то да, мы подросли сегодня, но пока есть, как говорят на рынке, уровень 2450 пунктов. И вот с этим уровнем пока рынок не справляется. Но может справиться в ближайшем будущем, если все-таки будет уже какая-то конкретика по дизельной сделке, если, допустим, будет какая-то первая поставка дизеля в США или, может быть, в целом на мировой рынок. И большой вопрос, что будет уже после выборов в Конгресс американский, когда уже все завершится, все станет ясно. Вот здесь тоже неоднозначные пока ожидания. Трамп отменит эту лицензию, точнее сказать, Минфин США, я имею в виду ту лицензию, которая позволяет продавать дизель на мировой рынок Российской Федерации и до апреля следующего года. Вот у рынка тоже здесь большие вопросы, и понятно, что сейчас до выборов все более-менее гладко проходит. Ну, вот такие пока мысли рынок посещают, да не только рынок, участников торгов, и в общем и целом пока вот ситуация выглядит как в большей степени консолидация. Ну и стоит заметить, что цены на нефть расти особо перестали, да, там небольшой рост наблюдается, но тем не менее, если утром мы наблюдали смесь Brent выше $106 за баррель, сейчас чуть ниже $106 за баррель, но предпосылки для рост сохраняются, нестабильность на Аравийском полуострове, очередные удары йеменских хуситов по территории Саудовской Аравии, и Министерство энергетики этой страны сообщило, что хуситы атаковали административное здание государственной нефтяной компании «Сауди Арамко». Ну, речь идет вообще о центральном офисе, скорее всего. И вот совсем недавно были сообщения о том, что вроде Арамко она восстанавливает нефтепровод «Восток-Запад», да и вроде как собирается даже увеличить объемы прокачки нефти, но никто не застрахован, как говорится, от того, что вновь по этому нефтепроводу не прилетит. Ну и рынок все это, естественно, закладывает в цены, раз уж вот это противостояние, оно сохраняется и, видимо, продолжится в ближайшем будущем. Но еще одна история, которую, конечно, отслеживает рынок, это удары по танкерам. В последнее время они активизировались, причем как со стороны Ирана, так и со стороны США. Но что касается последних сообщений, то Управление морских торговых операций Великобритании сообщило о том, что очередной танкер пострадал в Ормузском проливе, но и параллельно еще контейнеровоз попал под обстрел. Так что вот эта история, она тоже с пролонгацией, как мы видим, и пока вот каких-то договоренностей, как минимум, нету относительно того, чтобы она развернулась в обратную сторону. И цены на нефть, соответственно, все это учитывает, рынок все это пока заложил, все ожидания, все опасения, все возможные перебои поставок. Рубль сегодня остается стабильным. Китайская валюта, она снижалась в последнее время, но вот есть все-таки такой нижняя граница условного коридора 12,5 рублей за юань, и пока эта граница остается актуальна. Ниже пока юань не движется, ну и если рассматривать доллар США, то и здесь все пока более-менее стабильно. Во всяком случае, однодневный фьючерсный контракт сигнализирует о том, что 84 рубля 4 копейки стоит американская валюта. Глобально доллар США, ну, можно сказать, вернулся к росту. В районе 102,2 пункта торгуется индекс доллара по отношению к 6 основным валютам. С утра фиксировалось небольшое снижение, сейчас небольшое повышение американского доллара. Но сегодня данные по инфляции в США за предыдущий месяц, и, естественно, они крайне важны в текущих условиях, в условиях роста цен на топливо в Америке. Ну и, конечно, рынок до выхода этой статистики вряд ли будет совершать какие-то серьезные движения.
9: Капитал на Бизнес FM.
10: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
11: ПАО .ООО «Банк». Срок акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития, скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com, 18+, реклама.
9: Прямо сейчас.
2: Так, несколько заявлений от Дмитрия Пескова. Россия тщательно фиксирует сообщения относительно продолжения приостановки передачи разведданных Украине со стороны США. Но пока рано сделать системные выводы на этот счет. Говорит Дмитрий Песков, вокруг украинского регулирования сегодня очень много газетного шума. Многое в нем не соответствует действительности. А Песков говорит, лучше было бы, если бы такие блестящие технологии, как Starlink, вообще не использовались бы в военных целях. Кремлю ничего не известно. Нечего сообщить о якобы планах директора ФБР посетить Россию, о которых ранее писали СМИ. Кремль ничего не знает о якобы ограничении работ Starlink на Украине. Работа по украинскому регулированию ведется в дискретном режиме и в нем же будет продолжена. Согласованных международных встреч по регулированию на Украине сейчас нет в повестке дня. Говорит Дмитрий Песков, что еще Россия будет использовать все инструменты, чтобы добиться возвращения сворованных Европой активов. Россия, Евросоюз, в отличие от США, делает все, чтобы война на Украине продолжалась.
9: Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
11: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру.
9: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Cash cow. Буквально с английского «денежная корова». Так называют бизнес, который из месяца в месяц, из года в год приносит стабильный хороший доход. Как правило, это надежная компания с устойчивым уровнем прибыли и дивидендов при относительно небольших затратах на развитие, которая, кстати, может стать и инвестором. Что англоязычным людям «денежная корова», то русскому человеку «курица, несущая золотые яйца». Срочные переводы на «Бизнес FM». Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Средний рост цены квадратного метра на 3,6% и средний рост цены лота на 4,5%. Таковы итоги третьего квартала 2026 года на вторичном рынке крупнейших городов страны. Как подчеркивают эксперты федерального портала «Мир квартир», в 7 городах из 70 исследованных, а именно в Сочи, Новокузнецке, Севастополе, Симферополе, Курске, Сургуте и Якутске, цена квадрата упала. Максимально в Сочи на 1,9%. В одном городе не изменилось вообще, и это Махачкала. А в 62 городах цены скакнули вверх, причем порой очень заметно. Брянск плюс 9,2%. Киров и Тверь плюс 8,1%. Смоленск плюс 7,7%. Также набрал ценовой вес квадратный метр в Московской области плюс 7,5%. И Санкт-Петербурге плюс 6,7%. Да и столичный квадрат уверенно растет, плюс плюс 6,3%, и итоговые 443 247 рублей третьего квартала. Нельзя сказать, что рынок прямо на подъеме, поскольку ипотека остается слишком дорогой, но спрос на квартиры несколько месяцев сохраняется примерно на одном и том же уровне. С начала года квадратный метр вторички в целом подорожал на 9,2%, а по итогам года мы ожидаем роста около 12-14%, говорят эксперты мира квартир. Кстати, по поводу ипотеки, раз уж упомянули. Согласно данным Роскадастра и оценке экосистемы недвижимости М2, если в 2025 году наибольшая доля сделок в РФ традиционно приходилась на вторичный рынок без ипотеки, 59%, то в 2026 этот показатель снизился до 53%. В то же время доля сегмента «вторичка в ипотеку» выросла с 16 до 23%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
9: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: 12.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. На побережье Балтийского моря в Польше обнаружены фрагменты неопознанного летающего объекта. Об этом сообщила военная жандармерия республики. По данным РМФ-24, речь идет о беспилотнике из военно-технического института польских ВВС, который задействовали во время учений. Объект длиной около 2 метра нашел на пляже в Карвии Пуцкого района прохожий, после чего позвонил в полицию. К расследованию привлечены саперы, военные и сотрудники спецслужб. Нанес ли дрон какой-либо ущерб, не уточняется. Ассоциация участников рынка электронной коммерции попросила Центробанк разъяснить условия реструктуризации и предоставления льготных кредитов продавцам, пострадавшим от атак дронов на склады маркетплейсов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ. По данным ассоциации, некоторые банки отказываются выделять таким предпринимателям новые займы или долго рассматривают заявки. О каких конкретно банках идет речь, не уточняется. В ассоциации изданию подтвердили отправку обращения, а представитель Банка России заявил, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. ЦАН сообщил о восстановлении работы. С 13 октября все ключевые сервисы работают в штатном режиме. Инфраструктура онлайн-платформы распределена по объектам партнера в разных локациях и имеет систему резервного копирования. При сбое на одной площадке переключается на другую. Также сервис разворачивает еще одну дублирующую площадку и переносит резервные копии на геораспределенное хранение в инфраструктуре других провайдеров. Форс-мажорная ситуация на объектах инфраструктурного партнера не повлияла на бизнес-модель и финансовую позицию ЦАНа, заверили в компании. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В некоторых сервисах Сбера все же начались сбои, ну и не только. Там пользователи жалуются на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Озон, Самоката и других. Сегодня был атакован дата-центр Сбера в Саратовской области. Акции компании на этом фоне снижаются. Потери прямо сейчас около 0,4%. Starlink этой ночью без предупреждения ограничил работу терминалов в Украине. Речь о военном пакете услуг StarShield, сообщил советник Зеленского Сергей Бескреснов. И по его словам, без Starlink ВСУ не смогут противостоять реактивным дронам. О последствиях мы поговорили с экспертами. Глава деловой России дезавуировал изложенную РБК версию налоговых инициатив, которую предлагает организация в отношении малого и среднего бизнеса. Как заявил Бизнес FM Алексей Репик, деловая Россия не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, хотя определиться по этому вопросу целесообразно в ближайшее время. Подробнее в нашем эфире. Итак, пользователи сообщают о сбоях в работе некоторых сервисов из экосистемы Сбера и не только. Жалобы поступают на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката, экосистемы для бизнеса Контур и других сервисов. Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что центр обработки данных Сбера подвергся атаке ВСУ, не уточнив, какой именно. Акции Сбера слегка снижаются после новостей об атаке на дата-центр компании. Потери сейчас около 0,3%, было ранее 0,7%. В экосистему Сбера сейчас входят такие сервисы, как Е-аптека, Гигачат, Мегамаркет, Самокат, 2G, Сока и другие. Что известно о вычислительных мощностях дата-центров Сбера, какие могут быть последствия, мы обсудили с бизнес-консультантом по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексеем Лукацким.
14: По публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-ЦОДа. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-ЦОД в Казахстане. Исторически у Сбера была концепция децентрализованных ЦОДов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству ЦОДов, но я не исключаю, что мощности остались и в регионах, и при необходимости их можно расконсервировать и запустить.
2: Балаковский ЦОД, он насколько мощный?
14: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее. Но на самом деле Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их СОДах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Наверное, мало у кого из компаний есть такого рода количество вычислительной мощности. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех СОДов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки. Соответственно, можно предположить, что атак меньше не будет, они будут только увеличиваться.
2: Несколько дней назад представители Яндекса обронили, что

0: Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял о ночной атаке БПЛА на регион. Погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. А нам удалось связаться с жительницей Балакова Анной. Ее родственники проживают в том самом доме, где погибла женщина.
1: Доселе такого здесь не было. Это первая такая атака, которая потрясла город. Небольшой, поэтому любой бабах, он автоматически чувствуется практически на каждом здании. Люди здесь еще пока не привыкли к таким событиям. Здесь сразу в чаты начали выбрасывать, где, что, почему и как. И много ушло времени на то, чтобы люди перестали это делать. Прямо буквально у моего родственника так получилось, что в одной из многоэтажки у него снесло окна, снесло балкон. Прямо хорошенечко. Но обломок прилетел на этаж ниже. Улица пока перекрыта, на которой дом этот находится. Мы ждем, живем. В школу сегодня дети не пошли, в садики тоже. Ну, во всем остальном вроде бы как маршрутки ездят, магазины работают, все как раньше. Но прям испугались сегодня люди здесь.
0: Жительница Балакова Анна. По открытой информации Центра обработки данных Сбера, Балакова находится на этапе строительства, но часть мощности уже эксплуатируется. Стоимость проекта оценивается в 122 миллиарда рублей. Он должен был стать одним из крупнейших центров обработки данных в России, в том числе для сервисов платформы Гостех. Этой ночью Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине. Об этом сообщил советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескрест. По его словам, ограничение распространяется на военный пакет услуг StarShield для ВСУ и установлено на скорость 160 км в час. Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении. Это привело к срыву ряда операций, написал Бескрестнов. Он также отметил, что без Starlink ВСУ не смогут противостоять российским реактивным дронам. А бывший советник министра обороны Украины Стерненко, в России он в списках экстремистов и террористов, подтвердил со ссылкой на сообщение от ВСУ, что утром для украинских операторов было усилено ограничение по использованию терминалов Starlink и скорость, после которой связь начинает исчезать, 60-70 километров в час. Стерненко предположил, что компания SpaceX Илона Маска могла сделать это по просьбе администрации Трампа, чтобы надавить на Зеленского. Последствия ограничений Starlink мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
2: Те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничиваются скорость движения терминала 160, либо меньше, 60-70 километров в час, это означает, что объекты, виды техники, возможно, боевой, на которых находятся терминалы Starlink и которые находятся в движении на больших скоростях, теряют связь с командным центром. Это особенно критично в случае с ВСУ, это критично для дронов, которые работают, ну, скажем так, в регионах, приближенных к Украине. Почему приближенных? Потому что в глубине российской территории Starlink не работает технически никак. В районе Украины и рядом Starlink работал и использовался в том числе на дронах ВСУ. Ну а, соответственно, если дрон летит с большой скоростью, то связь с ним теперь теряется. Если же граница скорости ниже, чем 60-70 километров в час, то, ну, собственно, практически все дроны авиационного типа, самолетного типа, так скажем, остаются без связи Starlink, те, которые использовали связь Starlink. Так что, ну, здесь достаточно серьезные ограничения.
3: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
2: У нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме, она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Количество спутников пока ограничено, и вот когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна, ну, у тех частей соединений, у которых есть вот эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет».
3: Дмитрий, ну вот сегодня новости снова приходили, снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам, и вот в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, судя по всему, атакам вглубь России отключение Starlink нисколько не мешает.
2: Ну, вы абсолютно правы. Starlink не работает на территории России. Технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Starlink. То есть есть Starlink, нет Starlink, дронам это без разницы. Они летят с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу,

0: частности, по инерциальным системам, ну, то есть, которые просто за счет автопилота.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним беседовал Игорь Ломакин. Сам Зеленский ранее заявил, что вторую ночь подряд Россия наносит ракетные удары по Киевским ТЭЦ, и второй раз американские партнеры об этих ударах заранее не предупреждают. По поводу позапрошлой ночи администрация объяснила отсутствие предупреждений плохой погодой. Накануне Трамп публично перед журналистами заявил, что помощь разведданными Украине продолжается. Замедление работы Starlink застало украинских военных врасплох, пишет об этом Financial Times. Ограничена логистика на передовой, возможность совершать удары средней дальности. И, вероятно, Трамп негласно все же начал душить Киев с целью повлиять на Зеленского. Но он никогда не допустит полного провала защиты Украины, считает гендиректор Фонда национальной безопасности Константин Симонов.
2: Украина сейчас должна прекратить удары по НПЗ, потому что если Украина будет демонстративно лупить по ним, а пресса об этом писать, у Трампа возникнут проблемы. Поэтому задача Трампа сейчас надавить на Украину и сделать так, чтобы по НПЗ она не била. Вот это Трамп и делает. Он показывает, что действительно у него есть хорошие инструменты давления на Украину. Ну и главный инструмент, конечно, это ситуация с обеспечением связью и разведданными. Вот он начинает Украину немножко поддушивать, чтобы Зеленский и не был таким строптивым. Но при этом мы тоже понимаем, что Трампу совершенно не нужно полностью отключить Украину и обеспечить победу России в конфликте. Ему полное поражение Украины совершенно не нужно. По многим причинам. Не только потому, что его яростно начнут критиковать и внутри Соединенных Штатов его оппоненты, и европейцы. Но самое главное, тогда он не получит платы с Россией за эту сделку. То есть на самом деле каждая из сторон должна понимать значимость Соединенных Штатов, но при этом Соединенные Штаты не должны обеспечивать резкого перевеса в пользу одной или другой страны. Вот Трамп этим и занимается. Поэтому действительно это похоже на такие требования к Киеву. Типа, ребята, вот сейчас по НПЗ не бьете. По портам, откуда отгружается дизель, вы не бьете. А остальное, это ваше дело. Там, дата-центры, пожалуйста, периметр этой сделки не входит. Будете нарушать, значит, будем дальше отключать вас от этих данных. По НПЗ действительно ударов нет. Сейчас фокус внимания дата-центры, аэропорты. Но вот порты Балтика не атакуются, а Новороссийск по-прежнему в зоне напряжения.
1: Константин Симонов, Фонд национэнергобезопасности. Я напомню, ограничение скорости системы Starlink ранее уже вводилось. В конце января SpaceX по просьбе Минобороны Украины ввела ограничение в 75-90 км в час, чтобы Россия не могла управлять ударными дронами через Starlink. В то же время Украина готовила белые списки разрешенных терминалов. Ночью Россия запустила по объектам Украины 39 ракет и 128 беспилотников. Это статистика ВСУ. 35 ракет не были перехвачены, среди них «Искандер-М», «С-400», «Цирконы», «Оникс». Украинские СМИ отмечают, что особенностью удара стало одновременное применение ракет и дронов с разных направлений и также большое количество баллистических ракет по объектам энергетики. В Шибекино, Белгородской области, 4 человека ранены после ударов беспилотников. Об этом сообщил оперштаб региона. Атаке подверглась Ростовская область. Сбиты более 160 беспилотников, число сбитых дронов над московским регионом с начала суток выросло до 146.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО Банк ПСБ.
4: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
5: Ого, красавец! Вот что значит порода.
6: А как зовут?
5: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов «Иксора».

0: машинных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Главная заслуга Карла Линнея, шведского естествоиспытателя XVIII века, создание единой системы классификации растительного и животного мира. Это принесло ему всемирную известность, как и тот забавный факт, что труд Линнея был предан анафеме в Ватикане. Дело в том, что в римско-католической церкви приматами назывались высшие епископы. И Папа Римский был оскорблен тем, что в своем труде ученый воспользовался именно этим термином для классификации обезьян. Однако для научного сообщества Карл Линней стал настоящим гуру, а в родной Швеции – национальным героем. Поэтому его портрет поместили на купюру в 100 шведских крон.
2: Культ наличности. На Бизнес FM.
4: В этом году упал на 68%, цены выросли на 59%. В январе-сентябре 26-го стоимость икры в рознице в среднем составляла около 17 тысяч рублей за килограмм. Динамика цен объясняется неудачной путиной лососевых. Красная икра фактически перешла в премиальный сегмент, констатируют в Рыбном союзе. Россияне стали реже рассматривать возможность открытия своего дела. Доля граждан, которые не собираются открывать бизнес, выросла на 6% относительно 25-го. На фоне роста расходов, налоговой нагрузки и неопределенности стабильная работа по найму становится для многих более привлекательной альтернативой, пишет газета «Ведомости». Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
5: Дождливая погода сегодня в столице целый день до самого вечера. Сейчас плюс 9 градусов. Обещают нам ночью синоптики около 7. Завтра чуть теплее, плюс 10, но тоже с дождями. В пятницу дождь прекратится и будет плюс 16. 13-17 в Москве. Фонд «Мир медведей» выступил против упрощения охоты на бурого медведя, обратился в Минприроды и губернатору Красноярского края. Зоозащитники опасаются массового отстрела зверя и роста браконьерства. Однако, по мнению охотоведов, действующая система уже не справляется, а людям нужна защита здесь и сейчас. Подробнее Олеся Савойскина.
6: Поводом стало совещание в Сибирском федеральном университете в начале октября, созванное после серии нападений хищников на людей. На нем эксперты и чиновники предложили увеличить или вообще отменить квоты на отстрел бурого медведя в проблемных регионах, продлить сезон охоты и упростить выдачу разрешений. За добытого зверя предлагают платить до 35 тысяч рублей. А если он угрожает людям, сначала отстреливать, потом сообщать властям, как это делали в советское время. В этом году в России от нападений медведей погибли не меньше 26 человек. Сейчас ограничения из-за хищников действуют как минимум в 7 регионах. Самая сложная обстановка – в Восточной Сибири. Однако зоозащитники считают, что массовый отстрел не искоренит причины, из-за которых медведи идут к людям. Например, пожары и вырубку лесов. А ослабление правил может открыть дорогу браконьерам, говорит председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
7: Текущие квоты не выбираются. Можно их увеличить, но это ничего не даст. Стоимость лицензии на медведя тоже копеечная, 3000 рублей. Стоимость надо увеличивать, чтобы стимулировать охотников более ответственно подходить и к самой охоте, и улучшить контроль охоты со стороны государственных органов. Ослабление ограничений в сочетании с публичными призывами к массовому отстрелу создадут условия для незаконной добычи медведей под предлогом защиты населения. Что мы видим сейчас на Алтае, творилось на территории заповедника. Текущая нормативно-правовая база очень лояльна к охоте. Конфликты между медведями и людьми не являются функцией численности медведей. Пример. Дарвинский природный заповедник, где высокая численность медведя, при этом за 80 лет ни одного конфликта. Сейчас вот охота на медведя разрешена до 31 декабря, когда, в общем-то, зверь уже находится в берлоге. Куда уж дальше-то?
6: В Красноярском крае в прошлом сезоне действительно разрешали добыть больше 4500 медведей, а добыли меньше 250. Но у охотоведов свои аргументы. Идти на медведя стало дорого и невыгодно. На шкуру почти нет спроса. Мясо приходится проверять на трихинеллез. По одному разрешению охотиться можно не больше 30 дней, хотя сам сезон длится несколько месяцев. За 30 лет численность бурого медведя в России выросла больше, чем вдвое. Сейчас их свыше 300 тысяч. Продолжает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
8: В любом государстве самое ценное – это человек, а не бурые медведи. Мы упустили ситуацию, она вышла из-под контроля. И мы – это охотничье сообщество и руководство, которое курирует охотхозяйственную деятельность в России. Зоозащитники, не соображая ничего, просто пиарятся. А надо делать дело. На сегодня в Минприроды поступило более 2000 жалоб от зоозащитников, однотипных, причем ссылаются на так называемого Пашу Пашкова. Это не человек, это группа людей, живущие не в России, якобы защищающие природу Родины. На самом деле они все это дело только парализуют, нарабатывают на этом денег.
6: Больше всего погибших сейчас в Красноярском крае. 7 человек. Возбудили дело о халатности. Прокуратура считает, что необходимые меры защиты приняли слишком поздно. Кандидат биологических наук, охотовед, автор книги «Мохнатый бог» и главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар назвал происходящее красноярской катастрофой. Есть, казалось бы, и более гуманный способ – поймать опасного зверя и увести его подальше в тайгу. Но это далеко не просто, говорит Кречмар.
0: Людей, которые умеют ловить медведей в стране, меньше, чем пальцев у меня на двух руках, и это требует специальной тренировки, а также специального юридического оформления работы с наркотическими отравляющими веществами. Практика показывает, если медведя отводишь на 60 километров, он приходит 100%. Если медведя отводишь на 200 километров, их приходит обратно треть. Для того, чтобы отвести его на 200 километров в тайгу, а сейчас вертолет стоит 410 тысяч. То есть сводить медведя туда и вернуться уже почти миллион. Тайга вся медведями поделена. Если мы вывозим медведя в тайгу, он или сам двигает других животных, или они его выгоняют. В любом случае, вместо увезенного в тайгу медведя, нам выйдет еще один медведь. Не работает.
6: Охота на бурого медведя ограничена ежегодными лимитами, а в 15 регионах хищник занесен в местные красные книги. Сейчас правительство обсуждает возможность дать охотникам больше свободы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил также определить территории, которым выделят дополнительные деньги на регулирование численности животных. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Один из крупнейших в мире банков изображения Getty Images планирует банкротство на фоне высоких долгов и конкуренции с искусственным интеллектом. Как сообщает Hollywood Reporter, компания проведет реструктуризацию. В презентации для инвесторов Getty раскрыла, что ее бизнес iStock столкнулся со снижением спроса. И в соцсетях и СМИ даже появились кричащие заголовки, что фотобанкам настал конец из-за искусственного интеллекта. Действительно ли это так? Продолжит тему Валерий Бадуев.
9: Один из факторов, повлиявших на финансовое положение Getty – конкуренция с искусственным интеллектом. За год число годовых подписчиков Getty сократилось с 321 тысячи до 241. По мнению экспертов, в основном с давлением со стороны нейросетей столкнулась фотография для рекламы. Там, где нужна картинка «Счастливая семья» или «Деловая встреча», контент можно сгенерировать, рассуждают эксперты. А вот новостные и репортажные снимки сохраняют ценность. Абстрактно сгенерировать картинку футбольного матча можно, но болельщики будут ждать реального кадра со стадиона. Например, если речь корпоративных медиабанках крупных компаний, то этот сегмент конкуренция с нейросетями не затронула, говорит директор по продуктам группы компании Picvario Василий Колосов.
10: В нашей специфике что клиенты фотобанка, что клиенты нашей платформы работают с аутентичным контентом. Там AI-генерация им не очень интересна. Фото их сотрудников, объектов, спортивные матчи, новостные материалы. Наш медиабанк относится к новостным медиабанкам. Там AI сгенерированному контенту не место, всем нужна аутентичность. Другое дело именно сток, там, где люди ищут какой-то сделать ключевой визуал в каком-то онлайн-контенте. Там, конечно, генеративный ИИ очень сильно, очевидно, сместил позиции классических фотобанков. И все ведет к тому, что им, кажется, нужно будет как-то переизобретать свою бизнес-модель.
9: А фотографы, которые раньше продавали фото в стоке, получают продажи в среднем от 15 до 35%, оказались в непростой ситуации. Цены на стоковые фото и так падали. Это началось еще до бума нейросетей. Но сейчас они, что называется, на грани себестоимости. Рассуждает фотограф, руководитель фотоагентства Global Look Press Сергей Фомин.
11: Фотографам таким сейчас не сладко. Во-первых, они в значительной степени отрезаны от мировых рынков. Таким бизнесом сейчас заниматься сложно. Не говоря уж о том, что, конечно, генеративные сети замещают достаточно быстро ждут, так скажем, в таком общем стоковом контенте.
9: А вот что касается работы Getty Images в России, то отечественные, например, дизайнеры и так уже пострадали из-за санкций. Оплачивать фотографии стало крайне проблематично. Поэтому материалы от зарубежных стоков российские дизайнеры в основном предпочитают не использовать. Кроме того, к качеству и генерации есть вопросы. Продолжает сооснователь студии дизайна Blick Маргарита Лазаренко.
12: На самом деле права на них никуда не деваются. И даже если сейчас эти компании обратятся за неправомерное использование материалов, маловероятно, что какие-то легальные последствия наступят. Мы все же все надеемся на то, что в какой-то момент у нас будет улучшение всех международных этих отношений. И дальше у нас может наступить уже тот момент, когда постфактум прилетит. Поэтому стараемся эти материалы не использовать, если не можем легально все эти лицензии оплачивать. И всего несколько нейронок на данный момент дают тот уровень качества, который, так скажем, не отличить от реальных фотографий. Поэтому пока, к сожалению, технически оно не дает реализацию.
9: Сейчас Getty ставит на направление, связанное с новостной и редакционной фотографией. Но рынок не слишком оптимистичен. Акции Getty Images на фоне новостей о банкротстве в моменте обвалились на 68%. Валерий Убадоев, Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Ситуация. Неидентичные аналоги.
13: Когда сделанную вами фотографию используют без разрешения, кажется логичным показать, сколько стоят другие ваши работы и потребовать такую же компенсацию. Именно так и поступил один фотограф. Суды согласились с его расчетом, но Верховный суд решил иначе. Цена одной фотографии не доказывает стоимость другой, даже если автор у них один.
2: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
13: В подтверждение размера компенсации фотограф представил лицензионные соглашения на другие свои работы. Суды сочли их подходящим доказательством. Фотографии созданы тем же автором и при сопоставимых трудозатратах. Верховный суд указал, что этого недостаточно. Нельзя считать стоимость разных произведений одинаковой только потому, что у них один автор. Если компенсация рассчитывается исходя из стоимости права использования, нужно установить цену использования именно спорной фотографии при сравнимых обстоятельствах. Цена лицензии может зависеть от сюжета, уникальности и художественной ценности снимка, популярности изображенного объекта, востребованности фотографии, ракурса и других характеристик. Поэтому лицензии на иные работы сами по себе не подтверждают стоимость использования конкретного снимка. Истец не представил ни лицензионного соглашения в отношении спорной фотографии, ни иных сведений о том, сколько обычно стоит право ее использования в сопоставимых условиях. Так Верховный суд отменил судебные акты и отказал в удовлетворении исковых требований.
2: Рекомендация.
13: Практический вывод возникает еще до спора. Правообладателю стоит заранее фиксировать стоимость использования произведений, заключать лицензионные договоры и сохранять подтверждение цены. Пользователю контента важно до публикации проверить, кто является автором и на каких условиях произведение можно использовать. Получить разрешение всегда дешевле, чем потом спорить о компенсации.
2: Ситуация на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 13:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Штаб-квартира компании «Сауди Арамко», расположенная в восточной части Саудовской Аравии, пострадала при ракетном ударе йеменских повстанцев-хуситов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство энергетики королевства. В результате в офисном комплексе в Дахране произошло возгорание незначительного масштаба, пострадавших нет. Представитель коалиции, ведущей боевые действия в Йемене, сообщил, что целью ракетного удара хуситов 13 октября были несколько городов Саудовской Аравии, включая столицу Эр-Рияд. Осколки сбитой ракеты упали в жилом районе Дахраны. Турция остановил вещание оппозиционный телеканал «Халк ТВ». Он перешел под внешнее управление. Об этом сообщил сам телеканал на своем сайте. С сегодняшнего дня трансляция будет полностью контролироваться турецким фондом страхования сберегающих вкладов, говорится в сообщении. В заявлении указано, что редакционная политика «Халк ТВ» вызывала критику со стороны многих влиятельных политиков Турции. Этим утром в центральный офис телеканала в Стамбуле нагрянули силовики с обыском. Сотрудникам запретили вход в здание. В операции задействованы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, организованной преступностью и терроризмом. Сейчас в эфире канала идут развлекательные передачи в записи. В гостином дворе в Москве пройдет интерактивная сессия «Энергия будущего. Как молодым специалистам из России и Африки строить карьеру в энергетике». Эксперты и молодые представители отрасли обсудят карьерные траектории в энергетике, программы стажировок и обмена, совместные образовательные проекты России и Африки, навыки будущего и участие молодежи в международных энергетических проектах. Мероприятие состоится сегодня в преддверии третьего саммита «Россия-Африка» в рамках молодежного дня форума «Российская энергетическая неделя». Начало в 15 часов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 13:30 в Москве. В студии Елизавета Сглобуса. Здравствуйте. Глава деловой России дезавуировал изложенную РПК-версию налоговых инициатив, которую предлагает организация в отношении малого и среднего бизнеса. Как заявил Бизнес-ФМ Алексей Репик, деловая Россия не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, но определиться с будущим налогообложением МСП все же стоит. А мы поговорили об этом с бизнесом. Яндекс.Пэй постепенно восстанавливает работу. Теперь части пользователей стали доступны переводы платежей. Впрочем, остальные сервисы работают в урезанном формате. Как Яндекс справляется с последствиями атак на свои дата-центры? Ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, сообщил вице-премьер Александр Новак. Россия усиливает защиту НПЗ и возобновила работу поврежденных. Кроме того, Минэнерго России и США уже ведут переговоры о контрактах на поставки дизельного топлива. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, глава деловой России опровергает версию своих налоговых реформ, изложенную РБК. Об этом говорится в заявлении Алексея Репика, которое получила Бизнес-ФМ.
14: Цитата. Деловая Россия не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, хотя определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время. Для получения проверенной информации, как говорится, из первых уст, приглашаю на наш форум 15 октября. Будет интересно и полезно.
5: РБК сегодня сообщила, что деловая Россия подготовила целый пакет предложений по трансформации российской экономики. Среди них частная отмена, частичная отмена упрощенной системы налогообложения малого и среднего бизнеса, причем уже со следующего года, поскольку этим пользуются для дробления бизнеса и уменьшения налогов. Еще деловая Россия, как написал РБК, предлагает отменить патентную систему, ввести социальные взносы для тех, кто получает основную часть доходов от процентов и дивидендов, а еще ввести налог на наследство и дарение от 50 миллионов рублей и ограничить импорт стратегической и инновационной продукции, если аналогичный товар начинает выпускать российское предприятие. В Минфине уже заявили, что предложение требует дополнительной проработки. Но мы спросили опору России, это объединение малого и среднего бизнеса, что они думают о предложении обсудить новую архитектуру будущего налогообложения МСП. Комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
15: Малый и микробизнес – это капилляры экономики. Парикмахерская, автосервис, магазин у дома и кофейня. Крупный бизнес – это артерии. По ним идут уже большие потоки. Но до каждой улицы, до каждой семьи деньги и товары доходят все же через капилляры. Это видно, например, по кассам. По данным кассовой техники, один только микробизнес собирал в среднем 1,7 триллиона рублей выручки в месяц. Малые предприятия 600 миллиардов, средние 200. Самые маленькие собирают вдвое больше, чем малые и средние вместе взятые. И упрощенка для них это не подарок, а признание простого факта. У кофейни или автосервиса не может быть финансовой службы. У двух из трех предпринимателей нет ни одного наемного сотрудника. Львиную долю затрат несет сам предприниматель своим трудом. А этот труд в расходы не запишешь. Поэтому налог с выручки для них не поблажка, а самый честный способ посчитать. Отмена режима дохода и патента бьет как раз по ним. Налог для них может вырасти в 2.5 раза. А в регионах с пониженной ставкой и в 5 раз и больше. И такой бизнес не начнет платить больше. Он закроется или уйдет в найм. Средний бизнес не появляется из воздуха, он вырастает из малого. Пережать капилляры сегодня легко, но через 5 лет мы не досчитаемся среднего бизнеса. Налог можно поднять, предпринимательство нельзя. Его можно спугнуть.
5: Павел Вишаев, гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам. В понедельник Алексей Репик в беседе с Владимиром Путиным заявил, что лучше рост налогов сегодня, чем высокие ставки навсегда. И важно, чтобы допнагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы, на пассивные доходы, а не на производство. Как Яндекс справляется с последствиями атак на свои дата-центры и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры? Об этом подробнее Михаил Задорожный.
16: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
17: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу. Но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров и готовили, кстати, 6-й к запуску. В конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений, ну это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Го, карты. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
16: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны. В тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей, а почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам, и таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
18: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с персданными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
16: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, «Бизнес-ФМ».
5: Но сегодня Сбербанк заявил об атаке на свой дата-центр. Это в Саратовской области, в городе Балаково. Подробности в нашем дальнейшем эфире. Anthropic предупреждает, что ИИ-модели могут начать копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов, заявила, что ИИ-модели уже через несколько месяцев могут стать способными к самовоспроизведению. То есть модель сможет скопировать саму себя на разные устройства, изолировать, и отключить их при этом будет сложным. Валерий Убадоев продолжит.
9: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса – это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставки была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально могут заражать устройства, другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, роутеры и другие устройства, пока еще не существует. существует. Но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев. Комментирует разработчик российской экосистемы и инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
19: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены. У них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети. Но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
9: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае, это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют ИИ-агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
20: Как нам кажется, гораздо большей проблемой является потенциал использования ИИ-моделей и агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводит.
9: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «Серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 18 октября. Клуб Алексея Козлова. В честь юбилея Аркадий Шелклопер представит программу «Хорниссимо» из собственных сочинений. В концерте объединятся джаз, фольклор, интуитивная академическая музыка, а звучание валторны дополнится альпийским рогом и кулахорном. На сцене выступят также Аркадий Фримен, Кириченко, Андрей Марухин, Григорий Зайцев, Леонид Попов и Большой джазовый оркестр под управлением Петра Востокова. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
21: Первое в деле.
22: Считается, что первое в мире модельное агентство «Elysée Modèle Agency» появилось в 1946 году в Париже. Его основал американский бизнесмен и отставной военный Жерар Гордон, которого, по его словам, нервировало отсутствие в модной индустрии должной дисциплины и организованности. Первым клиентом агентства стал модный дом «Balenciaga».
21: Первые в деле на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
23: ЦИАН восстановил работу основных сервисов после сбоев, связанных с проблемами на инфраструктурных площадках партнера. Об этом Бизнес FM заявили в компании. Там уточнили, что с 13 октября ключевые сервисы работают в штатном режиме. Сейчас компания создает дополнительную резервную площадку и переносит копии данных в инфраструктуру других провайдеров. В ЦИАНе также отметили, что произошедшее не повлияло на бизнес-модель и финансовое положение компании. Крупнейшие европейские модные бренды потеряли около 350 миллиардов долларов капитализации за год на фоне падения спроса, пишет Рейтер. Речь о 10 компаниях, включая владельцев Louis Vuitton, Gucci и Hermes. По сравнению с 2024 годом, совокупная стоимость сегмента сократилась почти вдвое. На общем фоне выделяется швейцарская Richemont, которая принадлежит Cartier. Google разрешила устанавливать на Android приложения, созданные с помощью AI Studio без публикации в Google Play. Об этом сообщает компания. Такие приложения не будут отображаться в поиске и каталоге магазина. Пока функция доступна только на отдельных рынках, включая США.
2: Сделки.
23: Московский завод плавленных сыров «Карат» купил Павловский молочный завод, выпускающий йогурты и кефир под брендом «Эго», узнал РБК. Сумму сделки стороны не раскрыли. Ранее компания также планировала построить завод в Тольятти с инвестициями более 10 миллиардов рублей, однако проект сейчас пересматривают. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
5: «13:45 в Москве.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
0: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Иван Медведев. И сегодня тема у нас креативная. О том, как заработать на хайпе. С нами на связи основатель проекта «Публика» Олег Агуреев. Человек, который точно в этих вопросах разбирается. А речь сегодня пойдет о ситуативном маркетинге. Вот мы сейчас последний всплеск видели новостей о чуме, и пока эта вся история обсуждалась в СМИ, подскочили продажи романа «Камю чума», какой-то сумасшедший спрос маркетплейса фиксировали на маски чумного доктора, на карнавальные костюмы и так далее. И так происходит часто, когда какая-то новость будоражит общество, и предприниматели, которые могут быстро подсуетиться и напечатать это все на футболках, кружках там, и так далее, все это очень быстро начинают продавать. Олег Агуреев, собственно, имеет такой опыт. Да, Олег, давайте для начала вы расскажете о вашем самом удачном проекте, когда вы продали много какого-то мерча с какой-то новостью. Что это было за новость и, собственно, сколько она вам принесла?
3: Так как у меня B2B-компания, то сейчас я использую ситуативный маркетинг как привлечение внимания к себе корпоративных клиентов. Нежели раньше я мог зарабатывать на рознице, а потом, когда это стало популярно очень, и меня стали перепечатывать разные СМИ, то стали приходить корпоративные клиенты. Это банки, телеком, IT там, и так далее. Я стал фокусироваться на их задачах.
0: То есть это как точка входа удачная в B2B-сегмент. Но ваш опыт подсказывает, что на этом можно заработать в рознице, на хайповых каких-то новостях?
3: Можно заработать на всех новостях, если ты делаешь правильные принты, и у тебя есть правильная аудитория, кто может импульсно их покупать и быстро получать к себе. Соответственно, как ты наработаешь этот социальный капитал в своих соцсетях, тем можно быстро потестировать спрос.
0: А сколько времени обычно есть на принятие решения? Вот вы видите новости, она же может просто, ну, как бы умереть в потоке всех остальных. А вот это вы смотрите, нет, у этой точно есть потенциал, это мы в печать отдаем прямо сейчас.
3: Я сначала делаю визуальную часть при помощи чата GPT и других аишных штук, которые помогают быстро ускорить любую новость и перевернуть ее под принт и потестировать в своих медиаграммах и так далее на аудитории. И понять, ну, вообще отклик ха-ха-хи-хи там, или если поставить ссылочку на «купить», можно сразу же ощутить, деньги в кассе или не в кассе.
0: А когда у вас появляется кнопочка «купить», у вас в этот момент футболка-то уже произведена, или вы вот...
3: Нет, ага. Нет. Не обязательно делать. Главное, после получения платежа, главное ее очень быстро сделать.
0: Ну, у вас должно быть свое производство тогда, или это тоже можно на аутсорсе кому-то очень быстро отдать?
3: На аутсорсе можно быстро отдать и заработать деньги.
0: А вот я-то хотел узнать именно по поводу того, как вы выбираете эти новости. Вы же не все новости тестируете. Все-таки есть какой-то, наверное, у вас набор критериев, по которым вы определяете, стоит ли вообще с этим связываться?
3: Я думаю, что можно посмотреть, насколько она набирает обороты через определенные новостные паблики и посмотреть, насколько ее форсят СМИ. И насколько она мне откликается, потому что, конечно, на определенную новостную повестку не хочется делать. Но на что хотелось, это, конечно, на отмену там одних музыкантов западных.
0: Отмену концертов вы имеете в виду?
3: Да.
0: Но делать не стали, да, почему-то? Или сделали?
3: Нет, я сделал, визуально это все было, и это было интересно. Но по поводу чумы я не делал, хотя можно было взять определенного персонажа и написать «Вова Чума», «Вова, Вова Чума», но я с этим как-то не проникся к этому.
0: Понятно. А вот на это тестирование и на оценку сколько есть времени? Потому что если там опоздать на день-два, то хайп может уйти совсем.
3: Да, безусловно, но это же ничего не стоит. Ничего не нужно запускать в печать. Нужно иметь на складе базовый мерч, белые и черные футболки, на которые может лечь ДТФ принт, который...
0: И сколько заказов собрал, сколько раз кнопочку «купить» нажали, столько и отпечатал.
3: Да.
0: Себестоимость такой футболки, берем какой-нибудь среднего качества, на которую ложится вот эта печать.
3: Я думаю, что до 1000 рублей.
0: А в продажу она уходит по...
3: А продажи можно и от 3 до 5.
0: А сколько человек нужно в команде для того, чтобы успешно заниматься вот таким бизнесом? Потому что, по сути-то, здесь печатает все аутсорс. С тебя главная идея, как это быстро отшутить и всем об этом рассказать. Вот сколько на самом деле нужно человек, чтобы все сделать правильно и чтобы тебя заметили?
3: Мне кажется, нужен ты сам. У тебя должна быть аудитория, который ты быстро это покажешь. И когда они говорят там «да, хочу, а где купить», то ты должен быстро взять, принять деньги и быстро это разместить, и быстро это доставить. А если это доступно в течение дня или там в течение часа, то это великолепно, как это было у меня.
0: А какой порог входа на этот рынок? Сколько нужно денег, чтобы вот начать такой бизнес?
3: Надо 0 денег. У тебя должен быть оплачен чат GPT за 20 баксов, и все. И дальше у тебя фантазия.
0: Но все-таки надо же на те же самые маркетплейсы как-то попасть.
3: Но если это не маркетплейсы, если это у тебя какая-то там, не знаю, есть своя аудитория, которую ты просто показываешь в сторис, и
0: они... Но если мы говорим о рознице, наверное, все-таки сейчас маркетплейсы – это как бы база. Ты должен там быть, иначе тебя не существует. Нет? Разве не так?
3: Нет, наоборот. Когда ты не собираешь клиентскую базу и ей не управляешь, то у тебя нет никакого дела, бизнеса там и как угодно это назови, потому что все это остается на стороне маркетплейсов. И сколько мы сейчас знаем случаев, когда люди просто теряли все, помимо товара они не могут использовать базу свою. По сути, она не их, а база маркетплейсов.
0: Если вход на этот рынок – это 0 рублей, но нужна своя аудитория, давайте предположим, какая должна быть аудитория, минимум.
3: Если мы говорим о социальном капитале, то это может быть и 1000 человек, но они читают, они все активные, не накрученные. Если это 1000 человек, то они живые.
0: Можно ли сейчас только на ситуативном маркетинге и на реакции, как бы на выпуске мерча под тему, можно ли только этим зарабатывать? Или это все-таки, вот как ваш пример показывает, это все-таки скорее вспомогательная штучка такая для того же B2B?
3: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, если ты инфлюенсер, блогер, там не знаю, как назвать сейчас, то тестировать эту историю точно нужно. Нужно просто это любить. Многие инфлюенсеры там или блогеры, они пытаются заработать на рекламе, но если они попробуют потестировать ситуативный маркетинг и эту всю историю с бизнес-процессом показал, получил, отправил на печать и доставка. Вот если этот бизнес-процесс, эта цепочка есть, то дальше будет понятно. Я считаю, что можно. Просто это все нестабильно. Даже можно сделать подписку на это все. То есть сделать закрытый клуб и делать подписку с рекуррентными платежами. То есть брать заранее деньги на будущий мем. Что
0: Хорошо сказано. Взять деньги на будущий мем.
3: Я это уже делал. У меня этот сервис назывался BoxFan, по-моему, или FanBox, что-то похожее. И я брал предоплату, и в течение там месяца, там, не знаю, там 4 футболки человек оплачивал, и мемные, я ему гарантировал, что я их доставлю.
0: Ну, потому что что-что, а то, что мемы не иссякнут, это точно можно гарантировать.
3: 100%, да. И импульсные покупки, если все совпадает, то дарят их на день рождения коллегам там и так далее, и так далее.
0: Суммируя, получается, что заработки на ситуативном маркетинге – это, такая интересная тема.
3: Интересная тема, но лучше иметь какую-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
0: Ну что ж, спасибо вам большое за развернутый комментарий. Оставайтесь с теми, кто в теме.
21: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале BFM.ru. Конфликты и экономика.
6: В результате Трафальгарской битвы 1805 года французский флот оказался разгромлен. Так как воевать с Британией на море Наполеон больше не мог, он решил расправиться с соседом исключительно экономическими средствами. Соединенному королевству была объявлена континентальная блокада, которой под давлением могущественного Парижа пришлось присоединиться к ключевым европейским державам. Император надеялся, что Британия теперь перестанет быть главной мастерской Старого мира и выгодные заказы окажутся в руках Франции. Но ничего подобного не произошло. Европейские государства использовали любые уловки, чтобы продолжать сотрудничать с Англией, чьи товары по-прежнему были и дешевле, и качественнее возможных аналогов. Поэтому карикатуристы тех времен сравнивали почти десятилетнюю блокаду то с дырявым забором, то с голландским сыром.
21: Конфликты и экономика на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Ко мне в гости пришел Ираклий Родоная, продюсер кино. Говорили о том, что в воздухе, и о чувствах, о том, как мы какие события переосмысляем во взрослом состоянии. Он вспомнил очень личную историю. Она происходила во время трагических событий конфликта между Грузией и Абхазией. Тогда Ираклий переживал ее совсем мальчиком.
8: Я недавно стал об этом думать, потому что когда это все началось, мне было 12 лет, и это все произошло как вспышка какая-то. Мы жили как в раю, в Гаграх, в Абхазии, в субтропике. Вот здесь кипарисы, здесь пальмы, здесь эвкалипты, море здесь. Мы выехали. Нас сначала вывезли маму, Эку, мою сестру родную. Мы же перемешанная семья, грузина, абхазская. Мы сначала переехали, вся абхазская часть нашей семьи в Сочи, на улицу Макаренко. Из своих дворцов переехали в какую-то двухкомнатную квартиру, где нас было человек 19. Дедушки, бабушки. А отец был до сих пор в Гаграх. И мы ехали на телеграф. Ты звонил в Гаграх, был знать. Я вот помню день. Отца не было, и у нас даже связи не было. Он должен был приехать, он не приехал. Мама позвонила в Гагры домой, и ей сказали, что отца убили. Я помню, мама стоит в этой будочке в телефонной с моей сестрой, а я в машине сижу. Я вижу, что они начинают плакать. Ну, как бы я понял, почему они плачут, но они мне не говорят, почему они плачут. Мы садимся в машину, едем домой, приезжаем, заходим, а отец там сидит. А, убили другого человека, просто не его. И вот я помню, я захожу в комнату, сидят все, мама начинает плакать, все начинают плакать. Отец в форме, в милицейской, такой небритый чуть-чуть. Мы ничего не брали, не было просто времени, по-моему, ничего. Люди бросали дома, машины, собак люди бросали. Ничего невозможно было взять. Мне вот там везет, что мы можем домой поехать, там на кладбище приехать. У меня все мои одноклассники, с кем я учился в грузинской школе. И даже как-то, знаешь, перед ними неудобно, что ты туда ездишь, возвращаешься. Это им больно на это как-то смотреть, думать.
7: Ираклий Родоная, продюсер кино, отец четверых детей. Так он просил его представить. Кир Альтман, Business FM.
21: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: «12.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле допустили встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае. Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча пока не согласована. Однако, если лидеры окажутся на одной площадке, возможность ее организации будет обсуждаться. При этом общий настрой на трехстороннюю встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина есть. Пока остается неясным, совпадут ли графики трех лидеров, отметил Песков». Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила прекратить лицензирование частных вузов до наведения порядка в этой сфере. По ее словам, в России появился целый пласт частных учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность. Для въезда в Казахстан придется получать электронное разрешение. Правительство республики утвердило правила въезда иностранцев. Постановление вступит в силу с 24 октября, а с 1 июля будущего года отсутствие разрешения сможет стать основанием для отказа во въезде, в том числе для граждан России. До этого на пунктах пропуска через границу будут предупреждать о необходимости его получения. Оформить разрешение можно будет бесплатно через цифровую платформу, пройдя идентификацию личности. Заявление нужно подать не позже, чем за 72 часа до поездки. Разрешение будет действовать 180 дней. Оно не потребуется детям младше 16 лет, взрослым старше 65, владельцам действующих казахстанских виз, разрешений на временное проживание и ВНЖ и некоторым другим категориям. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда выделила россиянам по 12 квот у мужчин и женщин для выступления на этапах Кубка мира в сезоне 26-27 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации. В предстоящем сезоне россияне будут участвовать в турнирах под эгидой ФИС в нейтральном статусе. На данный момент из лыжников его получили Савелий Коростелев, Сергей Волков, Никита Денисов, Дарья Непряева, Ксения Шорохова и Арина Каличева. Также выделено 16 квот для технического персонала. На каждом этапе Кубка мира смогут выступить по 6 мужчин и 6 женщин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 14 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Массовый сбой в Рунете у сервисов Сбера. И не только пользователи жалуются на проблемы с Россельхозбанком, Озон, Самокатом и другими. По дата-центру Сбера сегодня был нанесен удар беспилотниками. Это подтвердили в самой компании. Речь о ЦОД в Саратовской области. Режим повышенной готовности введен в Геленджике и Новороссийске. Из-за угрозы разлива нефтепродуктов распоряжение подписал глава Кубани Кондратьев. Связанные опасения с недавними атаками ВСУ на танкеры в Черном море. Какая там обстановка сейчас? Минцифры попросила операторов не блокировать звонки банков без маркировки до ноября. Те ранее пригрозили с 15 октября перестать пропускать немаркированные вызовы банков. А дополнительное время, как говорит Минцифры, необходимо, чтобы финансовые организации завершили переговоры. Эти и другие темы в эфире Business FM. Итак, пользователи сообщают о сбоях в работе некоторых сервисов из экосистемы Сбера и не только. Жалобы поступают на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка банка, Озон, Самокат, экосистемы для бизнеса, контуры других. Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что центр обработки данных Сбера подвергся атаке ВСУ, не уточнив, какой именно, что известно о вычислительных мощностях дата-центров Сбера и какие могут быть последствия. Мы обсудили с бизнес-консультантом по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексеем Лукацким.
4: По публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-ЦОДа. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-ЦОД в Казахстане. Исторически у Сбера была концепция децентрализованных ЦОДов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству ЦОДов, но я не исключаю, что мощности остались и в регионах, и при необходимости их можно расконсервировать и запустить.
11: Балаковский ЦОД, он насколько мощный?
4: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее. Но на самом деле Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их СОДах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Наверное, мало у кого из компаний есть есть такого рода количество на вычислительной мощности. Остаться с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех СОДов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки, соответственно, можно предположить, что атак меньше не будет, они будут только увеличиваться.
11: Несколько дней назад представители Яндекса обронили, что часть, возможно, данных будут хранить у неназванных партнеров. А мог ли Сбер выступить неким таким партнером для сервисов Яндекса?
4: Теоретически мог, учитывая, что в свое время Сбер и Яндекс очень плотно договаривались о сотрудничестве. Но мне кажется, Яндекс сейчас уже не планирует класть все яйца в одну корзину, тем более, что этой корзины тоже почти и нельзя найти на рынке, и пытается распределить риски по разным своим партнерам. И назывался и Selectel, и Cloud.ru, которые входят в экосистему Сбера и так далее.
11: Которые тоже есть на этой печально знаменитой карте.
4: Увы, да.
10: Алексей Лукацкий, Positive Technologies. Акции Сбера слегка снижаются после новостей об атаке на дата-центр компании. Потери сейчас около 0,7%. В экосистему Сбера

0: банк. Точка. Приходится искать какие-то альтернативы. В общем, ситуация, мягко говоря, неприятная. И, в общем, если это все дальше будет продолжаться, то, конечно, бизнесу в условиях цифровизации, ну, даже непонятно, куда бежать и куда податься.
1: Позднее Георгий сообщил нам, что работа «Точка банка» была восстановлена. Об этом же нам сообщили в самом банке. Все сервисы связаны друг с другом через систему дата-центров, поэтому сбои у Яндекса и Сбера могут провоцировать перебои в самых неожиданных местах, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
2: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше трех, поэтому здесь проблема и вызывает, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал, он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка, поэтому когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
3: Мы ожидаем каких дальнейших сбоев? Сейчас сбой в работе самоката, Mail.ru, Россельхозбанка. Если мы говорим о связанности инфраструктуры со Сбером.
2: Я думаю, еще будут сбои, но они будут уже более кратковременными. Это когда будут восстанавливать инфраструктуру. Я думаю, сейчас этим занимаются мега усиленно. Соответственно, закупают оборудование, восстанавливают, переключают. Соответственно, это будут небольшие сбои, возможно, 1-2 дня. После этого будет все семимильными шагами нормализовываться. Ну и, соответственно, скорее всего, защиту цодов сейчас, ну, физическую, действительно повысят для того, чтобы не повторялось.
1: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности. ЦОД находится в городе Балаково Саратовской области. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял о ночной атаке БПЛА на регион. Погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. Нам удалось связаться с жительницей Балакова Анной. Ее родственники проживают в том самом доме, где погибла женщина.
4: Доселе такого здесь не было. Это первая такая атака, которая потрясла город. Небольшой, поэтому любой бабах, он автоматически чувствуется практически на каждом здании. Люди здесь еще пока не привыкли к таким событиям. Здесь сразу в чаты начали выбрасывать, где, что, почему и как. И много ушло времени на то, чтобы люди перестали это делать. Прям буквально у моего родственника так получилось, что в одной из многоэтажки у него снесло окна, снесло балкон. Прям хорошенечко. Но обломок прилетел на этаж ниже. Улица пока перекрыта, на которой дом этот находится. Мы ждем, живем. В школу сегодня дети не пошли, в садики тоже. Ну, во всем остальном вроде бы как маршрутки ездят, магазины работают, все как раньше. Но прям испугались сегодня люди здесь.
1: По открытой информации, центр обработки данных Сбера в Балаково находится на этапе строительства, но часть мощности уже эксплуатируется. И стоимость проекта оценивается в 122 миллиарда рублей. Он должен был стать одним из крупнейших центров обработки данных в России, в том числе для сервисов платформы Гостех. В Геленджике и Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Распоряжение подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Мера связана с недавними атаками на танкеры в Черном море. Риск ЧС пока существует в границах Геленджика, Новороссийска. А самого разлива нефтепродуктов в районе Геленджика, по крайней мере, не наблюдается, сообщила нам арт-директор ресторана «Причал-93» Юлия Вологдина.
5: Обстановка у нас хорошая. Я вот смотрела, как сегодня люди купались, я возле моря гуляла. То есть нет никаких таких, не знаю, разливов. У нас ничего нет. В Геленджике все тихо, спокойно, хорошо, теплая погода. Люди купаются, мы гуляем.
6: Никаких самих разливов не зафиксировано?
5: Нет, нет.
6: Ну а вообще, вот какие настроения в городе по поводу вот этого?
5: Хорошие.
6: Всего?
5: Ну, я не слышала. Мое круг общения, наверное, об этом не разговаривает просто. Ну, как бы нет таких переживаний ни у кого.
1: Ранее экологи сообщили, что следы загрязнения есть в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. О ситуации в акватории Новороссийска говорит корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Марина Ананьева.
7: Прямо сейчас мы идем на репортаж в место под названием «Лиманчик». Пресноводный лиман. Сегодня здесь горячая точка. Выброс нефтепродуктов. Мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры.

0: Работа спасательной службы. Вчера был ЧС в Южной Озерейке. Выброс нефтепродуктов. Работали спасатели, убирали гальку. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака. Это курортный поселок. Плюс село Дюрсо, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, волонтеры, неравнодушные люди. Что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута? Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. Почему? В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано, это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск, а они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы. Да, ситуация не такая, как в городе она 2 года назад, но она неприятная, в первую очередь, для тех людей, которые пользуются этими пляжами.
1: Мария Ананьева. Накануне Мурспасслужба сообщила, что разлив нефтепродуктов в Черном море после ЧП с танкером не зафиксирован. Речь о якобы разливе нефти между Архипосиповкой и Новороссийском, фотографии которого появились в соцсетях.
2: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике, искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет» с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она, по расчетам следствия, имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
3: Я хочу выразить огромную благодарность «Бизнес-ФМ» за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
2: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. «Максидом».
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Sugar Daddy.
6: переводе с английского «сладкие папочка». В 1923 году американская модель Дороти Кинг была найдена убитой в своей нью-йоркской квартире. Убийцу так и не нашли. Зато история получила широкую огласку. Газеты писали о Дороти и ее ухажере, 50-летнем мультимиллионере Джонни Кирсли Митчелле. В СМИ часто упоминалось прозвище, которым модель при жизни называла Митчелла – «сладкий папочка» или «шуга дэри». Причем слово «шуга» в данном случае трактовалось как «обеспеченный», а «дэри» намекало на не слишком юный возраст богача. С тех пор выражение стало популярным в народе, так по сей день называют спонсоров, а также немолодых, но состоятельных любовников. Срочные переводы на Business FM.
7: В этом году упал на 68%. Цены выросли на 59%. В январе-сентябре 26-го стоимость икры в рознице в среднем составляла около 17 тысяч рублей за килограмм. Динамика цен объясняется неудачной путиной Лососевых. Красная икра фактически перешла в премиальный сегмент, констатируют в Рыбном союзе. Россияне стали реже рассматривать возможность открытия своего дела. Доля граждан, которые не собираются открывать бизнес, выросла на 6% относительно 25-го. На фоне роста расходов, налоговой нагрузки и неопределенности стабильная работа по найму становится для многих более привлекательной альтернативой, пишет газета «Ведомости». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: 9 градусов прямо сейчас в столице, дождь продолжается, будет он идти до самого вечера. К вечеру обещают нам синоптики плюс 8 градусов, ночью около 7-6. Завтра чуть теплее, 10-11 днем, но тоже с дождями. В пятницу потеплеет до плюс 16. 14-17 в Москве. Минцифры попросил операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до начала ноября. Как пояснили ведомстве, это даст время, чтобы продолжить переговоры и заключить договоры о маркировке. По данным Минцифры, большинство банков это уже сделали, но остальные в процессе. Заявление прозвучало накануне дня X. Операторы заявляли, что с 15 октября, то есть завтрашнего дня, начнут блокировать немаркированные звонки. Они ссылаются на то, что бизнес должен за свой счет обеспечить маркировку звонков, чтобы клиент понимал, что ему звонит банк, а не мошенник. Позиция банков, что все должно работать бесплатно. Как расценивать заявление Минцифры, комментирует главный редактор банковского портала Finnews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
8: С учетом того, что требуется еще время, можно говорить о том, что компромисса нету, и как раз об этом переговоры идут. Точнее, переговоры идут, скорее всего, о деньгах. Ну, как обычно в таких случаях. Кто должен платить и сколько? В том смысле, что платить-то должны в любом случае банки. И вот спор идет о том, сколько банки должны платить за маркировку их звонков. Сила на стороне того в переговорах, у кого есть как раз вот какие-то сильные аргументы. В данный момент сильные аргументы есть у сотовых компаний. Потому что закон есть, его нужно исполнять. И то, что Минцифры просит продлить срок, ну, это и чисто его добрая воля. И, возможно, какие-то административные у банков все-таки есть некие преимущества.
1: Владимир Шевченко, Finnews.ru. За маркировку каждого исходящего вызова бизнесу надо доплачивать операторам примерно по 30 копеек. Массовые обзвоны будут обходиться в суммы до 20 миллиардов рублей в год, а платить надо тоже даже тогда, когда вызов не прошел и абонент не ответил. Банки говорят, что из-за своих размеров будут нести самые большие затраты на рынке. Как Яндекс справляется с последствиями атак на свои дата-центры и с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры? Подробнее об этом Михаил Задорожный.
9: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
10: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу. Но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров. И готовили, кстати, 6-й к запуску. В конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений. Ну, это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Гоу, карты. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
9: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны. В тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей. А почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам. И таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
11: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с персданными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
9: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес-ФМ.
1: Сегодня Сбербанк заявил об атаке на свой дата-центр. Это в Саратовской области, в городе Балаково. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Оперштаб Краснодарского края сообщает, что в Новороссийске обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов. Происхождение их устанавливается. Ранее в регионе ввели режим повышенной готовности в Геленджике, Новороссийске из-за угрозы разлива нефтепродуктов после атак ВСУ на танкеры в Черном море. Позже подробности. Ну, сейчас о том, что Anthropic предупреждает, что ИИ-модели могут начать копировать самих себя и проникать в смарт-ТВ, роутеры и другие устройства. Компания провела ряд экспериментов и заявила, что ИИ-модели уже через несколько месяцев могут стать способными к самовоспроизведению. Подробнее Валерию Бадоев.
12: Программа, которая автономно может копировать себя с одного устройства на другое, называется «Червем». В ходе предыдущих экспериментов уже было установлено, что нынешние ИИ-агенты могут действовать подобно этим червям, то есть сканировать сеть и находить уязвимости. Также такой ИИ-червь может переносить свои веса на различные устройства, к которым он получил доступ. Веса — это числовые параметры модели, необходимые для ее работы. Очень грубо говоря, это кусок кода. Сейчас инженеры Anthropic сами запустили сеть из 15 Android-приставок для телевизоров, и на каждой такой приставки была часть ИИ-модели. В итоге нейронка распределила нагрузку по каждому устройству и проводила нужные ей вычисления, а затем отвечала на вопросы, которые ей задавали инженеры. В общем, это два разных эксперимента. Один подтверждает, что ИИ-черви потенциально могут заражать устройство, другой подтверждает, что ИИ-модели могут работать, разделившись на разные устройства. Полноценный автономный ИИ-червь, который будет реплицировать сам себя и самостоятельно проникать в умные холодильники, роутеры и другие устройства, пока еще не существует. Но Anthropic предупреждает, что он может появиться уже через несколько месяцев, комментирует разработчик российской экосистемы ИИ-инструментов Codic Рафаэль Гильмурахманов.
13: У этого было множество допущений. Как минимум, сами устройства, на которых выполнялся дальнейший код, не были никак защищены. У них не было паролей, у них не было никаких профилей. Этот эксперимент, по сути, никак не доказывает то, что возможно переселение искусственного интеллекта по вашей домашней сети. Однако, возможно ли такая цепочка в будущем? В целом, целом, в теории, да. И исследование Anthropic больше про это. Но, как и любая киберугроза, связанная с ИИ, это больше вопрос применения. Опасно ли это? Потенциально, да. Такие захваченные устройства могут объединяться в автономные бот-сети. Но нужно понимать то, что такие атаки не просто возьмут и появятся из-за того, что появился искусственный интеллект. Они были и до бума ИИ.
12: Anthropic отмечает, что скорость вычисления у таких ИИ-червей на данный момент крайне низкая. Распространяются они медленно, а свои задачи выполняют неэффективно. Кроме того, не все модели вообще смогли завершить полный цикл заражения устройств. Но в любом случае, это сигнал о новых потенциальных киберугрозах. Anthropic подчеркивает, что если такие ИИ-черви появятся, то отключить их будет крайне сложно, так как у них нет центрального узла. Грубо говоря, нет рубильника. Каждое зараженное устройство нужно будет отключать по отдельности. И это с учетом того, что червь за это время может проникнуть и в другие системы. И это потенциально целая находка для разного рода злоумышленников. Однако все риски, описанные Anthropic, на данный момент несут чисто теоретический характер. Сейчас больше волнуют ИИ-агенты, которыми могут пользоваться хакеры, говорит руководитель группы исследования технологий машинного обучения лаборатории Касперского Владислав Тушканов.
14: Как нам кажется, гораздо большей проблемой является потенциал использования ИИ-моделей и ИИ-агентов злоумышленниками для того, чтобы автономно проводить кибератаки, автоматизировать свою деятельность, масштабировать ее. В частности, например, злоумышленник может дать модели команду искать какие-то уязвимости в рамках периметра какой-то компании. То, что модели могут действовать автономно, то, что они могут достаточно долго и целенаправленно, причем во взаимодействии проводить такого рода действия, вот это вызывает гораздо большую озабоченность на сегодняшний день. Те же результаты, которые получила компания Anthropic, они базируются на некотором количестве предположений, которые действительно вызывают интерес на данный момент с научной точки зрения, но к каким-то реальным киберрискам сейчас, наверное, не приводит.
12: В американской поп-культуре распространен сценарий конца света под не самым приятным названием «серая слизь». Это гипотетическая угроза, при которой самовоспроизводящиеся машины выходят из-под контроля и начинают поглощать все на планете, попутно создавая себе подобных. Остается надеяться, что такой сценарий так и не станет реальностью. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Дело вкуса. Катей Калиной.
15: Рубель. Новый ресторан русской кухни в Гуме, претендующий на туристов, зевак, шопоголиков. Хотелось бы иностранных с деньгами, но можно уже любых. Кабачковая икра в меню найдется. По мне, так было бы точнее назвать ресторан «Барышня-крестьянка», намекая на адюльтер помещика-дворянина с крепостной. Тарелки с активным золотом соседствуют с плетеными корзинками, в которых подается хлеб. Котлеты для валя и рябчик с фуа-гра и белыми грибами в одном ряду с супом из подосиновиков и перловой кашей. Впрочем, непростой. Гастрономически воспитанные в Европе, напоминающие испанскую паэлью, которой наша перловка и наши же магаданские креветки невероятно, кстати говоря, идут. Блюда это готовится на двоих и в меню одной из тех, на которые в Рубель можно захотеть вернуться. Зеленый салат мимо, среднестатистический московский, несмотря на аппетитно анонсированный в описании крыжовниковый винегрет. Из парадно-отпускных блюд, которые в ресторане на Красной площади заказываются просто в силу торжественности момента, даже если вы в Москве живете. Бутерброды на зубок, тортинки под бокал игристого с икрой морского ежа и хреном, гравлаксом или селедкой с фуа-гра. А может вообще ложка черной икры под бокал шампанского перед театром. 2200 рублей цена предложения. А там уж врите брату-китайцу про русские традиции и что у нас так каждый день. Ну и свежепресольная форель в меню ресторана в центре Первопрестольной. Не могла, как выпускница филфака, пройти мимо, не цокнув языком от лингвистического удовольствия. Свежепресольная. Запомнила, буду козырять. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле анонсировали масштабное совещание по вопросам кибербезопасности. Оно пройдет сегодня. Помимо профильных для цифровой и экономической сферы министров и руководителей ведомств, в нем примут участие представители Минобороны и ФСБ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, совещание не связано с ситуативными атаками на дата-центры Яндекса и Сбербанка. Оно гораздо более системное. Неиспользуемые сельхозземли будут изымать даже при обременении ипотекой. Речь идет об участках, которые не эксплуатируются 3 и более года. Правительство одобрило законопроект с таким содержанием при условии его доработки ко второму чтению в Госдуме, пишет газета «Ведомости». Средства, полученные от продажи заложенного участка, предлагается выплачивать залогодержателю, например, банку. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил о намерении вывести из эксплуатации участок резервного газопровода, который идет в Калининградскую область. Об этом пишет Исти Экспресс. Участок состоит из 2 ниток длиной 22 километра и принадлежит эстонскому оператору Элеринг. По договору Россия использует его в качестве резервного маршрута для снабжения Калининграда на случай поломки основного трубопровода через Литву или остановки плавучего терминала в регионе. У папы римского Льва XIV диагностирован рак легких. 71-летний понтифик перенес операцию по удалению нижней доли правого легкого. По информации Ватикана, диагноз был заподозрен по результатам предоперационных анализов и подтвержден во время хирургического вмешательства. Понтифик находился в операционной около 3 часов, а сама операция продолжалась примерно 90 минут. Накануне Rai News писала, что Лев XIV направился в римскую клинику Джамели, где ему предстоит операция по удалению узлового образования в легком. Ватикан отменил все публичные аудиенции Льва XIV до 20 октября. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14.31 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Starlink этой ночью без предупреждения ограничил работу терминалов в Украине. Речь о военном пакете услуг Starshield. Об этом сообщил советник Зеленского Сергей Бескреснов. По его словам, без Starlink ВСУ не смогут противостоять ракетным дронам. О последствиях мы поговорили с экспертами. Частные вузы могут не получить новые лицензии. Валентина Матвиенко предложила навести порядок в этой сфере в России. По ее словам, появился целый пласт частных учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность. Глава деловой России дезавуировал изложенную РБК-версию налоговых инициатив, которую предлагает организация в отношении малого и среднего бизнеса. Как заявил Бизнес ФМ Алексей Репик, деловая Россия не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, но определиться с будущим налогообложением МСП все же стоит. Мы поговорили об этом с бизнесом. Те и другие темы в эфире Бизнес ФМ. Этой ночью Starlink ограничила работу своих терминалов на Украине. Об этом сообщил советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескреснов. По его словам, ограничение распространяется на военный пакет услуг Starshield для ВСУ и установлено на скорость 160 км в час. Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении. Это привело к срыву ряда операций, написал Бескреснов. Он же отметил, что без Starlink ВСУ не смогут противостоять российским реактивным дроном. А бывший советник министра обороны Украины Стерненко, в России он в списках экстремистов и террористов, подтвердил со ссылкой на сообщение от ВСУ, что утром для украинских операторов было усилено ограничение по использованию терминалов Starlink и скорость, после которой связь начинает исчезать, 60-70 км в час. Стерненко предположил, что компания Starlink Илона Маска могла сделать это по просьбе администрации Трампа, чтобы надавить на Зеленского. Последствия ограничений Starlink мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
17: Те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничиваются скорость движения терминала 160, либо меньше 60-70 км в час, это означает, что объекты, виды техники, возможно, боевой, на которых находятся терминалы Starlink и которые находятся в движении на больших скоростях, теряют связь с командным центром. Это особенно критично в случае с ВСУ, это критично для дронов, которые работают, скажем так, в регионах, приближенных к Украине. Почему приближенных? Потому что в глубине российской территории Starlink не работает технически никак. В районе Украины и рядом Starlink работал и использовался в том числе на дронах ВСУ. Ну а, соответственно, если дрон летит с большой скоростью, то связь с ним теперь теряется. Если же граница скоростью ниже, чем 60-70 км в час, то, ну, собственно, практически все дроны авиационного типа, самолетного типа, так скажем, остаются без связи Starlink, те, которые использовали связь Starlink. Так что, ну, здесь достаточно серьезное ограничение.
18: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
17: У нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме. Она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Количество спутников пока ограничено. И вот когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна, ну, у тех частей соединений, у которых есть вот эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет».
18: Дмитрий, ну вот сегодня новости снова приходили. Снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам. И вот в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, судя по всему, атакам вглубь России отключение Starlink нисколько не мешает.
17: Ну, вы абсолютно правы. Starlink не работает на территории России. Технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Starlink. То есть есть Starlink, нет Starlink, дронам это без разницы. Они летят с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу местности, по инерциальным системам, ну, то есть, которые просто за счет автопилота.
1: Дмитрий Курнев, военный эксперт, с ним беседовал Игорь Ломакин. Сам Зеленский ранее заявил, что вторую ночь подряд Россия наносит ракетные удары по киевским ТЭЦ. И второй раз американские партнеры об этих ударах заранее не предупреждают. По поводу позапрошлой ночи администрация объяснила отсутствие предупреждений плохой погодой. Накануне Трамп публично перед журналистами заявил, что помощь разведданными Украине продолжается. Замедление работы Starlink застало украинских военных врасплох, пишет Financial Times. Ограничена логистика на передовой и также возможность совершать удары средней дальности. Вероятно, Трамп негласно все же начал душить Киев с целью повлиять на Зеленского, но он никогда не допустит полного провала защиты Украины, считает гендиректор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
19: Украина сейчас должна прекратить удары по НПЗ, потому что если Украина будет демонстративно лупить по ним, а пресса об этом писать, у Трампа возникнут проблемы. Поэтому задача Трампа сейчас надавить на Украину и сделать так, чтобы по НПЗ она не била. Вот это Трамп и делает. Он показывает, что действительно у него есть хорошие инструменты давления на Украину. Ну и главный инструмент, конечно, это ситуация с обеспечением связью и разведданными. Вот он начинает Украину немножко поддушивать, чтобы Зеленский и не был таким строптивым. Но при этом мы тоже понимаем, что Трампу совершенно не нужно полностью отключить Украину и обеспечить победу России в конфликте. Ему полное поражение Украины совершенно не нужно. По многим причинам. Не только потому, что его яростно начнут критиковать и внутри Соединенных Штатов его оппоненты, и европейцы. Но самое главное, тогда он не получит платы с Россией за эту сделку. То есть на самом деле каждая из сторон должна понимать значимость Соединенных Штатов, но при этом Соединенные Штаты не должны обеспечивать резкого перевеса в пользу одной или другой стороны. Вот Трамп этим и занимается. Поэтому действительно это похоже на такие требования к Киеву. Типа, ребята, вот сейчас по НПЗ не бьете. По портам, откуда отгружается дизель, вы не бьете. А остальное, это ваше дело. Там, дата-центры, пожалуйста. Периметр этой сделки не входит. Будете нарушать, значит, будем дальше отключать вас от этих данных. По НПЗ действительно ударов нет. Сейчас фокус внимания дата-центры, аэропорты. Но вот порты Балтика не атакуются, а Новороссийск по-прежнему в зоне напряжения.
1: А Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной безопасности. Ограничение скорости системы Starlink ранее уже вводилось в конце января. SpaceX по просьбе Минобороны Украины ввела ограничение в 75-90 км в час, чтобы Россия не могла управлять ударными дронами через Starlink. В то же время Украина готовила белые списки разрешенных терминалов. А ночью Россия запустила по объектам Украины 39 ракет и 128 беспилотников. Это статистика ВСУ. 35 ракет не были перехвачены, среди них «Искандер-М», «С-400», «Циркон» и «Оникс». Украинские СМИ отмечают, что особенностью удара стало одновременное применение ракет-дронов с разных направлений и также большое количество баллистических ракет по объектам энергетики. В Шебекино Белгородской области 4 человека ранены после ударов беспилотников, это сообщил оперштаб региона. Атаке подверглась Ростовская область, там сбиты более 160 дронов. Число сбитых БПЛА над московским регионом с начала суток выросло до 146. Глава деловой России опровергает версию своих налоговых реформ, изложенную РБК. Об этом говорится в заявлении Алексея Репика, которое получила «Бизнес-ФМ».
20: Цитата. Деловая Россия не предлагает досрочной отмены экспериментальных налоговых режимов, хотя определиться с архитектурой обсуждения будущего налогообложения МСП целесообразно в ближайшее время. Для получения проверенной информации, как говорится, из первых уст, приглашаю на наш форум 15 октября. Будет интересно и полезно.
1: Сегодня РБК сообщила, что деловая Россия подготовила целый пакет предложений по трансформации российской экономики. Среди них частная отмена упрощенной системы налогообложения малого и среднего бизнеса, причем уже со следующего года, поскольку этим пользуются для дробления бизнеса и уменьшения налогов. Еще деловая Россия, как написал РБК, предлагает отменить патентную систему и ввести социальные взносы для тех, кто получает основную часть доходов от процентов и дивидендов, а еще ввести налог на наследство и дарение от 50 миллионов рублей, ограничить импорт стратегической инновационной продукции, если аналогичный товар начинает выпускать российское предприятие. В Минфине уже заявили, что предложения эти требуют дополнительной проработки. Нам и спросили опору России, объединение малого и среднего бизнеса, что они думают о предложении обсудить новую архитектуру будущего налогообложения МСП, комментирует гендиректор компании FinHelp, эксперт опоры России по финансам Павел Вишаев.
21: Малый и микробизнес – это капилляры экономики. Парикмахерская, автосервис, магазин у дома и кофейня. Крупный бизнес – это артерии. По ним идут уже большие потоки. Но до каждой улицы, до каждой семьи деньги и товары доходят все же через капилляры. Это видно, например, по кассам. По данным кассовой техники, один только микробизнес собирал в среднем 1,7 триллиона рублей выручки в месяц. Малые предприятия 600 миллиардов, средние 200. Самые маленькие собирают вдвое больше, чем малые и средние вместе взятые. И упрощенка для них это не подарок, а признание простого факта. У кофейни или автосервиса не может быть финансовой службы. У двух из трех предпринимателей нет ни одного наемного сотрудника. Львиную долю затрат несет сам предприниматель своим трудом. А этот труд в расходы не запишешь. Поэтому налог с выручки для них не поблажка, а самый честный способ посчитать. Отмена режима дохода и патента бьет как раз по ним. Налог для них может вырасти в 2,5 раза. А в регионах с пониженной ставкой и в 5 раз и больше. И такой бизнес не начнет платить больше. Он закроется или уйдет в найм. Средний бизнес не появляется из воздуха, он вырастает из малого. Пережать капилляры сегодня легко, но через 5 лет мы не досчитаемся среднего бизнеса. Налог можно поднять, предпринимательство нельзя. Его можно спугнуть.
1: Павел Вишаев, гендиректор FinHelp, эксперт опоры России по финансам. В понедельник Алексей Репик в беседе с Владимиром Путиным заявил, что лучше рост налогов сегодня, чем высокие ставки навсегда. И важно, чтобы доп. Нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы, на пассивные доходы, а не на производство.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 15 октября в прокате драма «Любовь моя» с обладателем премии «Оскар» Хавьером Бардемом в главной роли. Режиссер предлагает главную роль в амбициозном проекте своей дочери, с которой не общался много лет, надеясь сблизиться и помочь ее карьере. Но старые обиды становятся испытанием для команды, когда съемки перерастают в эмоциональную схватку двух близких, но чужих людей. «Любовь моя» в кино с 15 октября. 18+. Валюты. Валюты. Эскуду Республики Кабо-Верде в 1977 году заменил в обращении колониальный эскуда островов Зеленого мыса. В переводе с португальского означает «гербовый щит». Формально состоит из 100 сентаво. Но из-за инфляции разменные монеты обесценились и были выведены из обращения. Эскуду Кабо-Верде привязан к евро в соотношении 110 к 1. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
0: ЦИАН восстановил работу основных сервисов после сбоев, связанных с проблемами на инфраструктурных площадках партнера. Об этом Бизнес FM заявили в компании. Там уточнили, что с 13 октября ключевые сервисы работают в штатном режиме. Сейчас компания создает дополнительную резервную площадку и переносит копии данных в инфраструктуру других провайдеров. ЦИАНе также отметили, что произошедшее не повлияло на бизнес-модель и финансовое положение компании. Крупнейшие европейские модные бренды потеряли около 350 миллиардов долларов капитализации за год на фоне падения спроса, пишет Рейтер. Речь о 10 компаниях, включая владельцев Louis Vuitton, Gucci и Hermes. По сравнению с 2024 годом совокупная стоимость сегмента сократилась почти вдвое. На общем фоне выделяется швейцарская Richemont, которая принадлежит Cartier. Google разрешила устанавливать на Android приложения, созданные с помощью AI Studio без публикации в Google Play. Об этом сообщает компания. Такие приложения не будут отображаться в поиске и каталоге магазина. Пока функция доступна только на отдельных рынках, включая США.
2: Сделки.
0: Московский завод плавленных сыров «Карат» купил Павловский молочный завод, выпускающий йогурты и кефир под брендом «Эго», узнал РБК. Сумму сделки стороны не раскрыли. Ранее компания также планировала построить завод в Тольятти с инвестициями более 10 миллиардов рублей, однако проект сейчас пересматривают. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: В 14:46 в Москве.

0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Иван Медведев. И сегодня тема у нас креативная. О том, как заработать на хайпе. С нами на связи основатель проекта «Публика» Олег Агуреев. Человек, который точно в этих вопросах разбирается. А речь сегодня пойдет о ситуативном маркетинге. Вот мы сейчас последний всплеск видели новостей о чуме. И пока эта вся история обсуждалась в СМИ, подскочили продажи романа «Камю чума». Какой-то сумасшедший спрос маркетплейса фиксировали на маски чумного доктора, на карнавальные костюмы и так далее. И так происходит часто, когда какая-то новость будоражит общество, и предприниматели, которые могут быстро подсуетиться и напечатать это все на футболках, кружках там, и так далее, все это очень быстро начинают продавать. Олег Агуреев, собственно, имеет такой опыт. Да, Олег, давайте для начала вы расскажете о вашем самом удачном проекте, когда вы продали много какого-то мерча с какой-то новостью. Что это было за новость и, собственно, сколько она вам принесла?
2: Так как у меня B2B-компания, то сейчас я использую ситуативный маркетинг как привлечение внимания к себе корпоративных клиентов. Нежели раньше я мог зарабатывать на рознице, а потом, когда это стало популярно очень, и меня стали перепечатывать разные СМИ, то стали приходить корпоративные клиенты. Это банки, телеком, IT там, и так далее. Я стал фокусироваться на их задачах.
1: То есть это как точка входа удачная в B2B-сегмент. Но ваш опыт подсказывает, что на этом можно заработать в рознице, на хайповых каких-то новостях?
2: Можно заработать на всех новостях, если ты делаешь правильные принты, и у тебя есть правильная аудитория, кто может импульсно их покупать и быстро получать к себе. Соответственно, как ты наработаешь этот социальный капитал в своих соцсетях, тем можно быстро потестировать спрос.
1: А сколько времени обычно есть на принятие решения? Вот вы видите новости, она же может просто, ну, как бы умереть в потоке всех остальных. А вот это вы смотрите, нет, у этой точно есть потенциал, это мы в печать отдаем прямо сейчас.
2: Я сначала делаю визуальную часть при помощи чата GPT и других аишных штук, которые помогают быстро ускорить любую новость и перевернуть ее под принт и потестировать в своих грамах и так далее на аудитории. И понять, ну, вообще отклик ха-ха-хи-хи там, и или если поставить ссылочку на «купить», можно сразу же ощутить, деньги в кассе или не в кассе.
1: А когда у вас появляется кнопочка «купить», у вас в этот момент футболка-то уже произведена, или вы вот...
2: Нет, ага. Нет. Не обязательно делать, главное после получения платежа, главное ее очень быстро сделать.
1: Ну, у вас должно быть свое производство тогда, или это тоже можно на аутсорсе кому-то очень быстро отдать?
2: На аутсорсе можно быстро отдать и заработать деньги.
1: А вот я-то хотел узнать именно по поводу того, как вы выбираете эти новости. Вы же не все новости тестируете. Все-таки есть какой-то, наверное, у вас набор критериев, по которым вы определяете, стоит ли вообще с этим связываться?
2: Я думаю, что можно посмотреть, насколько она набирает обороты через определенные новостные паблики и посмотреть, насколько ее форсят СМИ. И насколько она мне откликается, потому что, конечно, на определенную новостную повестку не хочется делать. Но на что хотелось, это, конечно, на отмену там одних музыкантов западных.
1: Отмену концертов вы имеете в виду?
2: Да, да, да, да, да.
1: Но делать не стали, да, почему-то? Или сделали?
2: Нет, я сделал, визуально это все было, и это было интересно. Но по поводу чумы я не делал, хотя можно было взять определенного персонажа и написать «Вова чума», «Вова, Вова чума», но я с этим как-то не проникся к этому.
1: Понятно. А вот на это тестирование и на оценку сколько есть времени? Потому что если там опоздать на день-два, то хайп может уйти совсем.
2: Да, безусловно, но это же ничего не стоит. Ничего не нужно запускать в печать. Нужно иметь на складе базовый мерч, белые и черные футболки, на которые может лечь DTF-принт,
1: угу. Который... А, ну и сколько заказов собрал, сколько раз кнопочку «купить» нажали, столько и отпечатал.
2: Да, да.
1: Себестоимость такой футболки, ну, берем какую-нибудь среднего качества, на которую ложится вот эта печать.
2: Я думаю, что до 1000 рублей.
1: А в продажу она уходит по...
2: А продажи можно и от 3 до 5.
1: А сколько человек нужно в команде для того, чтобы успешно заниматься вот таким бизнесом? Потому что, по сути, это здесь печатает все аутсорс. С тебя главная идея, как это быстро отшутить и всем об этом рассказать. Вот сколько на самом деле нужно человек, чтобы все сделать правильно и чтобы тебя заметили?
2: Мне кажется, нужен ты сам. У тебя должна быть аудитория, который ты быстро это покажешь. И когда они говорят там, да, хочу, а где купить, то ты должен быстро взять, принять деньги и быстро это разместить, и быстро это доставить. А если это доступно в течение дня или там в течение часа, то это великолепно, как это было у меня.
1: А какой порог входа на этот рынок? Сколько нужно денег, чтобы вот начать такой бизнес?
2: Надо ноль денег. У тебя должен быть оплачен чат GPT за $20 и все. И дальше у тебя фантазия.
1: Но все-таки надо же на те же самые маркетплейсы как-то попасть.
2: Но если это не маркетплейсы, если это у тебя какая-то там, не знаю, есть своя аудитория, которую ты просто показываешь в сторис.
1: Если мы говорим о рознице, наверное, все-таки сейчас маркетплейсы – это как бы база. Ты должен там быть, иначе тебя не существует. Нет? Разве не так?
2: Нет, наоборот. Когда ты не собираешь клиентскую базу и ей не управляешь, то у тебя нет никакого дела, бизнеса там и как угодно это назови, потому что все это остается на стороне маркетплейсов. И сколько мы сейчас знаем случаев, когда люди просто теряли все, помимо товара они не могут использовать базу свою. По сути, она не их, а база маркетплейсов.
1: Если вход на этот рынок – это 0 рублей, но нужна своя аудитория, давайте предположим, какая должна быть аудитория, минимум.
2: Если мы говорим о социальном капитале, то это может быть и 1000 человек, но они читают, они все активные, не накрученные. Если это 1000 человек, то они живые.
1: Можно ли сейчас только на ситуативном маркетинге и на реакции, как бы на выпуске мерча под тему, можно ли только этим зарабатывать? Или это все-таки, вот как ваш пример показывает, это все-таки скорее вспомогательная штучка такая для того же B2B?
2: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, и если ты инфлюенсер, блогер, там не знаю, как назвать сейчас, то тестировать эту историю точно нужно. Нужно просто это любить. Многие инфлюенсеры там или блогеры, они пытаются заработать на рекламе, но если они попробуют потестировать ситуативный маркетинг и эту всю историю с бизнес-процессом показал, получил, отправил на печать и доставка. Вот если этот бизнес-процесс, эта цепочка есть, то дальше будет понятно. Я считаю, что можно. Просто это все нестабильно. Даже можно сделать подписку на это все. То есть сделать закрытый клуб и делать подписку с рекуррентными платежами. То есть брать заранее деньги на будущий мем, что...
1: Хорошо сказано. Взять деньги на будущий мем.
2: Я это уже делал. У меня этот сервис назывался BoxFan, по-моему, или FanBox, что-то похожее. И я брал предоплату, и в течение там месяца, там не знаю, там 4 футболки человек оплачивал, и мемные, я ему гарантировал, что я их доставлю.
1: Ну, потому что что-что, а то, что мемы не иссякнут, это точно можно гарантировать.
2: 100%, да. И импульсные покупки, если все совпадает, то дарят их на день рождения, коллегам там и так далее, и так далее.
1: Суммируя, получается, что заработки на ситуативном маркетинге – это, ну, такая интересная тема.
2: Интересная тема, но лучше иметь какую-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
1: Ну что ж, спасибо вам большое за развернутый комментарий. Оставайтесь с теми, кто в теме.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в
4: 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф.
5: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. В 1944 году на международной конференции в Бреттон-Вудсе, США, курс доллара привязали к курсу золота. В результате доллар стал валютой, на которой основана международная торговля. Этот год условно принято считать началом современного процесса глобализации.
8: История денег на Business FM.
9: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
10: Цифровые технологии для российских аграриев. Рост производства и повышение эффективности АПК – важнейшие составляющие устойчивого развития страны. Совершенствование отрасли идет по разным направлениям. Одно из них – внедрение цифровых технологий, чему способствует национальный проект «Продовольственная безопасность». Сегодня это уже не только электронные документы, а оборот. Так, например, устройства интернета вещей помогают контролировать состояние животных в хозяйствах, а дроны и спутниковые снимки используются для мониторинга посевов. В этом году при участии «Агропромцифры» в России была запущена единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она объединит все государственные информационные системы, такие как в ГИС «Зерно», в ГИС «Семеноводство» и другие, для автоматизации и упрощения работы аграриев. О платформе рассказывает гендиректор «Агропромцифры», заместитель председателя индустриального центра компетенции «Сельское хозяйство» Ольга Чебунина.
11: Раньше аграрию приходилось работать в разных государственных информационных системах. Теперь у него есть одно окно, не нужно переключаться между кабинетами. Все данные и сервисы в одном месте. Не просто работа с государственными информационными системами. Это прежде всего и получение бизнес-профитов на единой цифровой платформе. Сельхозтоваропроизводителю доступна информация о фефобороте, об урожайности, об его остатках. Здесь же он может увидеть рейтинг своего хозяйства среди других производителей. Это в целом ему вообще облегчает и анализ конкурентной среды, и планирование логистики, и оценку рисков. Полная картина всего его производства и тех возможных сервисов, которые необходимы для работы. В этом году мы уже добавим туда и интеграцию с финансовыми сервисами, со страховыми, с лизинговыми, с шерингом техники. Все будет в одном окне. Это существенно сокращает клиентский путь.
10: По итогам первого года реализации нацпроекта «Продовольственная безопасность» уровень технологической независимости российского АПК составил 57,8%. К 2030 году показатели планируется довести до 66,7%.
9: Суверенитет с приставкой «Агро» на Business FM.
8: Business FM. Новости. Коротко.
12: 14:59 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле анонсировали масштабное совещание по вопросам кибербезопасности с участием Владимира Путина. Оно пройдет сегодня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что технологии искусственного интеллекта несут много добра и выгоды, повышают эффективность, однако представители некоторых государств пытаются использовать новые технологии в качестве оружия. По словам представителя Кремля, это несет угрозу для целых секторов экономики любой страны. В связи с этим Песков подчеркнул, что Россия должна быть готова к новым вызовам. Федеральная прокуратура Германии считает, что действия обвиняемого по делу о подрыве северных потоков украинца Сергея Кузнецова можно рассматривать как военное преступление. В качестве аргумента прокурор указал на то, что фигурант совершил деяние, будучи офицером украинской армии и сведомо государственных структур Украины. Процесс проходит в высшем земельном суде Гамбурга, передает ТАСС. Украинец обвиняется в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий. В начале заседания Кузнецов отказался от дачи устных показаний. Казахстан утвердил новые правила получения разрешения на въезд для иностранцев, которым не требуется виза. С 1 июля будущего года электронное разрешение станет обязательным, в том числе для граждан России и других стран ЕАЭС. Его отсутствие будет основанием для отказа во въезде в страну. Разрешение будет оформляться бесплатно через цифровую платформу. Заявление необходимо подать не позднее, чем за 72 часа до поездки. Документ будет действовать 180 дней. При этом для отдельных категорий граждан предусмотрены исключения. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 15.01 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Удар ВСУ по дата-центру Сбера вызвал цепную реакцию. Сбои начались не только в его сервисах, но и в сторонних. Пользователи жалуются на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Озона, Самоката и других. Почему так происходит, мы спросили у экспертов. В Геленджике и Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. По одной из версий, это может быть связано с недавними атаками на танкеры в Черном море. На пляжах в окрестностях Новороссийска были замечены следы мазута. Но, как говорят местные жители, масштаб этих загрязнений не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Анапе 2 года назад. Минцифра попросила операторов связи отложить до ноября блокировку немаркированных звонков от банков. Ведомстве ссылаются на то, что не все из них успели заключить соответствующие договоры с операторами. Камнем преткновения стал вопрос о том, кто должен платить за маркировку. Все подробности в эфире Business FM. Пользователи сообщают о сбоях в работе некоторых сервисов из экосистемы Сбера. И не только. Жалобы поступают на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка.банка, Озона, Самоката и экосистемы для бизнеса Контур, а также других сервисов. Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что центр обработки данных Сбера подвергся атаке ВСУ, не уточнив, какой именно. Что известно о вычислительных мощностях дата-центров Сбера и какие могут быть последствия? Мы обсудили с бизнес-консультантом по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексеем Лукацким.
14: По публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Исторически у Сбера была концепция децентрализованных цодов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству цодов, но я не исключаю, что мощности остались и в регионах, и при необходимости их можно расконсервировать и запустить.
15: Балаковский цод, он насколько мощный?
14: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее. Но на самом деле Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Наверное, мало у кого из компаний есть такого рода количество вычислительной мощности. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки. Соответственно, можно предположить, что атак меньше не будет, они будут только увеличиваться.
15: Несколько дней назад представители Яндекса обронили, что часть, возможно, данных будут хранить у неназванных партнеров. А мог ли Сбер выступить неким таким партнером для сервисов Яндекса?
14: Теоретически мог, учитывая, что в свое время Сбер и Яндекс очень плотно договаривались о сотрудничестве. Но, мне кажется, Яндекс сейчас уже не планирует класть все яйца в одну корзину, тем более, что этой корзины тоже почти и нельзя найти на рынке, и пытается распределить риски по разным своим партнерам. И назывался и Selectel, и Cloud.ru, которые входят в экосистему Сбера и так далее.
15: Которые тоже есть на этой печально знаменитой карте.
14: Увы, да.
12: Алексей Лукацкий, эксперт по информационной безопасности, с ним беседовал Игорь Ломакин. Акции Сбера слегка понижаются после новостей об атаке на дата-центр компании. Потери сейчас около 0,3%. В экосистему Сбера сейчас входят такие сервисы, как Е-аптека, Гигачат, Мегамаркет, Самокат, 2GIS, ОКО и другие.

0: в условиях цифровизации, ну, даже непонятно, куда бежать и куда податься.
1: Георгий, предприниматель из Смоленска, позднее он сообщил, что работа «Точка-банка» была восстановлена, это нам подтвердили и в самом банке. Все сервисы связаны друг с другом через систему дата-центров, поэтому сбои у Яндекса и Сбера могут провоцировать перебои в самых неожиданных местах, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
2: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше трех, поэтому здесь проблема и вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка, поэтому когда пострадали его соды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
3: Мы ожидаем каких дальнейших сбоев сейчас? Сбой в работе самоката, Mail.ru, Россельхозбанка, если мы говорим о связанности инфраструктуры со Сбером?
2: Я думаю, еще будут сбои, но они будут уже более кратковременными. Это когда будут восстанавливать инфраструктуру. Я думаю, сейчас этим занимаются мега усиленно. Соответственно, закупают оборудование, восстанавливают, переключают. Соответственно, это будут небольшие сбои, возможно, 1-2 дня. После этого будет все семимильными шагами нормализовываться. Ну и, соответственно, скорее всего, защиту СОДов сейчас, ну, физическую, действительно повысят для того, чтобы не повторялось.
1: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности. Пострадавший ЦОД находится в городе Балаково Саратовской области. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял о ночной атаке БПЛА на регион. Погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. Нам удалось связаться с жительницей Балаково Анной. Ее родственники проживают в том самом доме, где погибла женщина.
4: Доселе такого здесь не было. Это первая такая атака, которая потрясла город. Небольшой, поэтому любой бабах, он автоматически чувствуется практически на каждом здании. Люди здесь еще пока не привыкли к таким событиям. Здесь сразу в чаты начали выбрасывать, где, что, почему и как. И много ушло времени на то, чтобы люди перестали это делать. Прям буквально у моего родственника так получилось, что в одной из многоэтажки у него снесло окна, снесло балкон. Прям хорошенечко, но обломок прилетел на этаж ниже. Улица пока перекрыта, на которой дом этот находится. Мы ждем, живем. В школу сегодня дети не пошли, в садики тоже. Ну, во всем остальном вроде бы как маршрутки ездят, магазины работают, все как раньше. Но прям испугались сегодня люди здесь.
1: Анна, жительница Балакова. По открытой информации, центр обработки данных Сбера в Балаково находится на этапе строительства, но часть мощностей уже эксплуатируется. Стоимость проекта оценивается в 122 миллиарда рублей. Он должен был стать одним из крупнейших центров обработки данных в России, в том числе для сервисов платформы Гостех. В Геленджике и Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Распоряжение подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Мера связана с недавними атаками на танкеры в Черном море. Риск ЧС пока существует в границах только Геленджика и Новороссийска. Но как такового разлива нефтепродуктов в окрестностях Геленджика пока не наблюдается, сообщила нам арт-директор ресторана «Причал-93» Юлия Вологдина.
5: Обстановка у нас хорошая. Я вот смотрела, как сегодня люди купались. Я возле моря гуляла. То есть нет никаких таких, не знаю, разлива. У нас ничего нет. В Геленджике все тихо, спокойно. Хорошо, теплая погода. Люди купаются, мы гуляем.
6: Никаких самих разливов не зафиксировано?
5: Нет, нет.
6: Ну а вообще, вот какие настроения в городе по поводу вот этого всего?
5: Хорошие. Ну, я не слышала. Мое круг общения, наверное, об этом не разговаривает просто. Ну, как бы нет таких переживаний ни у кого.
1: Юлия Вологдина, арт-директор ресторана «Причал-93». Ранее экологи сообщили, что следы загрязнения есть в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. Оперштаб Краснодарского края заявил, что в Новороссийске обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов, и их происхождение устанавливается. О ситуации в акватории Новороссийска говорит корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева.
7: Прямо сейчас мы пойдем на репортаж в место под названием «Лиманчик». Пресноводный лиман. Сегодня здесь горячая точка. Выброс нефтепродуктов. Мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа.

0: работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсу, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано, это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск, а они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
1: Мария Ананьева, корреспондент газеты «Новороссийский рабочий». Накануне Морспасслужба сообщила, что разлив нефтепродуктов в Черном море после ЧП с танкером не зафиксирован. Речь о якобы произошедшем разливе нефти между Архипа Осиповкой и Новороссийском, фотографии которого появились в соцсетях. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут временно остановить. Такой мораторий предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Речь только о новых лицензиях. Уже работающие университеты закрывать не предлагают. По словам Матвиенко, их не стоит выдавать, пока не уточнят законодательство и не наведут порядок в этой сфере.
2: У нас за последние годы появился целый пласт частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность. Во-первых, ни с того ни с сего кому-то вздумалось, тотально упростили лицензирование для открытия высшего учебного заведения. Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Ранее сроки рассмотрения заявления на получение образовательной лицензии составляли 45 дней. Для получения лицензии предусматривалось проведение выездной проверки материально-технической базы вуза, наличие оборудования, лабораторий, преподавательского состава. Кто изменил 45 дней жесткие требования на 5 дней? Назовите мне фамилию этого человека. И никто не может сказать. Или знают, молчат. Я предлагаю сегодняшнее наше постановление обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
1: Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. К частному сектору сегодня относится примерно треть российских вузов, а учатся в них около 13% студентов.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России. Ряд заводов возобновили работу после ремонта. Власти усиливают защиту предприятий, сказал он, отметив, что многое зависит от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Также вице-премьер заявил, что Россия и США ведут переговоры о заключении контрактов на поставки российского дизельного топлива. По его словам, участники рынка, заинтересованные в его стабилизации, позитивно воспринимают сделку. Москва ожидает корректировки цен на нефтепродукты в мире. Еврокомиссия предупредила о сложной зиме из-за цен на энергию. По данным регуляторов, пока европейские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 74%, что является антирекордом для ЕС. Одновременно цены на дизель остаются рекордно высокими, хотя и несколько снизились на фоне сообщений о начале поставок российского топлива в США. Представитель ЕК Анна Кайса Иткинен подчеркнула, что проблема заключается именно в росте цен, а не в трудностях с поставками и дефицитом топлива. Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в сентябре выросли более чем на 3,5 миллиарда долларов по сравнению с августом, почти до 17,7 миллиардов, следует из отчета Международного энергетического агентства. В годовом выражении показатель увеличился на 4,3 миллиарда. При этом общий объем экспорта составил 6,5 миллионов баррелей в сутки, что на 10 тысяч меньше, чем в августе, и на 970 тысяч меньше, чем годом ранее. В агентстве объяснили увеличение экспортных доходов преимущественно ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
1: В столице плюс 9 и слабый дождь, который с перерывами будет идти до утра четверга. Завтра днем такая же температура, а вот с пятницы начнется резкое потепление. Днем будет плюс 16. 15.17 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Минцифра попросила операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до начала ноября. Как пояснили в ведомстве, это даст время, чтобы продолжить переговоры и заключить договоры о маркировке. По данным Минцифры, большинство банков это уже сделали, остальные в процессе. Заявление прозвучало накануне Дня Икс. Операторы заявляли, что с 15 октября начнут блокировать немаркированные звонки. Они ссылаются на то, что бизнес должен за свой счет обеспечить маркировку звонков, чтобы клиент понимал, что ему звонит банк, а не мошенник. Позиция банков, что все должно работать бесплатно. Дискуссия продолжается, говорит глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
5: Минцифры обратился к операторам с просьбой о неблокировке вызовов кредитных организаций ровно для того, чтобы, вероятно, попытаться еще раз провести переговоры по поводу того, что же делать дальше. Пока решения окончательного нет. По мнению финансового рынка, причем не только банков, да, но всех участников финансового рынка, и МФО, и профессиональных коллекторских организаций, позиция банков является, в общем, твердо законной. На сегодняшний день нет нормы закона, которая бы обязывала нас платить за что бы то ни было, что за массовые вызовы, что за маркировку. При этом в ситуации с маркировкой на нас даже нет обязанности по осуществлению этой маркировки. Она четко записана за операторами связи. Никакой ссылки в законе на то, что соответствующие действия могут быть возложены, да еще и платно, на каких бы то ни было третьих лиц, особенно на инициаторов вызова, на сегодняшний день не существует.
1: Андрей Емелин, глава Национального совета финансового рынка. Можно предположить, что сейчас идет торг о размере платы, рассуждает главный редактор банковского портала Finnews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
6: С учетом того, что требуется еще время, можно говорить о том, что компромисса нету, и как раз об этом переговоры идут. Точнее, переговоры идут, скорее всего, о деньгах. Ну, как обычно в таких случаях. Кто должен платить и сколько? В том смысле, что платить-то должны в любом случае банки. И вот спор идет о том, сколько банки должны платить за маркировку их звонков. Сила на стороне того в переговорах, у кого есть как раз вот какие-то сильные аргументы. В данный момент сильные аргументы есть у сотовых компаний, потому что закон есть, его нужно исполнять. И то, что Минцифры просит продлить срок, ну, это и чисто его добрая воля. И, возможно, какие-то административные у банков все-таки есть некие преимущества.
1: Владимир Шевченко, главный редактор банковского портала Finnews.ru. Пока непонятно, закончится ли чем-то этот спор, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
7: Закон о маркировке требует, собственно, саму маркировку, но никак не прописывает процедуру. И с точки зрения, например, и банков, и малых операторов, операторы, дескать, навязывают банкам, операторам платную услугу, которая у разных операторов называется по-разному, например, этикетка или что-то подобное, вместо сервиса по маркировке вызовов, который, по мнению многих сторон на рынке, должен быть бесплатным, ну или как минимум каким-то более гуманным, что ли, тарифом. Например, один из больших камней преткновения – то, что сотовые операторы берут по минутную оплату за факт маркировки звонка, даже в случае, если звонок был неуспешным. Если телефон не был снят, либо звонящий попал на автоответчик, на голосовой почтовый ящик, все равно за каждую минуту такой связи оператор аккуратно возьмет деньги. По уму это неправильно. Операторы, разумеется, говорят, что их ресурсы все равно задействованы. И мне кажется, без вмешательства регулятора этот спор может продолжаться вечно.
1: Леонид Коник, гендиректор группы компании Comnews. За маркировку каждого исходящего вызова бизнесу надо доплачивать операторам примерно по 30 копеек. Массовые обзвоны будут обходиться в суммы до 20 миллиардов рублей в год. Банки говорят, что из-за своих размеров будут нести самые большие затраты на рынке. Как Яндекс справляется с последствиями атак на свои дата-центры? И с какими сложностями может столкнуться компания при восстановлении своей инфраструктуры? Об этом Михаил Задорожный.
8: О полном и быстром восстановлении нормальной работы всех продуктов и сервисов Яндекса речи, конечно, сейчас не идет. Когда из строя выведены 3 дата-центра из 5, можно говорить только об аварийных работах, чтобы быстро перезапустить то, что можно, пусть и с определенными ограничениями. И команда Яндекса справляется с этим неплохо, продолжает эксперт по технологиям, директор и партнер ИТ-резерв Павел Мясоедов.
9: Мы, когда говорим о том, что Яндекс нормализовал свои системы и свою работу, мы видим лишь верхушку айсберга. При этом, конечно, нужно отдать должное его инженерам, его девопсам. Ребята героически пытаются стабилизировать работу. Но нужно понимать, что у Яндекса было 5 дата-центров и готовили, кстати, 6-й к запуску. В конце года не ради развлечения, а потому что заканчивались вычислительные мощности и емкости памяти на старых. То есть нельзя сказать, что в связи с этим одним или двумя дата-центрами можно закрыть потребности 5. Мы можем увидеть действительно возвращение на круги своя работоспособности всех паблик решений, ну это вот как раз Яндекс.Такси, Яндекс.Гоу, карты. Они могут работать медленнее, чем обычно. Это как раз связано во многом с ограничениями по мощности.
8: Яндекс уже договорился с партнерами о переносе части своих служб и сервисов в другие российские центры обработки данных. Проблема в том, что их возможности ограничены. Мощности уже построенных дата-центров не хватает, поэтому в профильных СМИ и телеграм-каналах обсуждают возможность переноса данных в соседние дружественные страны. В тот же Казахстан, например. И тут тоже есть свои ограничения. Требования по локализации персональных данных прямо запрещают хранить их за границей, а почти все сервисы Яндекса так или иначе используют персональные данные. Есть другой вариант – перенести из России в страны присутствия Яндекса все, что относится к этим странам, и таким образом высвободить мощности дата-центров в России, говорит гендиректор оператора дата-центров Oxygen Павел Кулаков.
10: Кажется, такой правильный шаг был бы. Часть сервисов, которые Яндекс оказывает и для стран соседних, дружественных юрисдикций, развернуть именно там и локализовать все там, развернув инфраструктуру, которая будет самодостаточна. С точки зрения того, можно ли эти юрисдикции использовать как безопасную локацию для разворачивания внутрироссийских сервисов, частично да. Есть такие продукты, которые не связаны с персданными, не завязаны на них. И реализация резервного плеча или дублирующего плеча инфраструктуры в таких дружеских юрисдикциях кажется очень логичным шагом.
8: Сколько времени потребуется для восстановления российской инфраструктуры Яндекса, сказать очень сложно. Для этого надо понимать хотя бы масштаб проблем. А компания не уточняет, что именно и в каком дата-центре было повреждено в результате атак дронов. Михаил Задорожный, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
1: Инженер OpenAI спрятал жучок в переговорке руководства и попался на собственном ИИ. По версии ФБР, устройство в конце сентября установил 35-летний Абдулрахман Альфазан, бывший сотрудник Мета и Microsoft, к тому моменту уже год проработавший в OpenAI. Подробнее в справке Business FM.
3: Подробности.
11: Схема вышла почти комичной. Аудиочип с микрофоном за $14 шпион завернул в рулон туалетной бумаги и воткнул в USB-порт за телевизором. Инженер постоянно крутился возле переговорной, пытаясь получить информацию о внутренних встречах через рабочие сервисы. Доступа в это помещение у сотрудника не было, но выяснилось, что мужчина заранее через внутренние сервисы компании собирал данные о расположении офисов, их вместимости, а также встречах руководства с внешними партнерами. Вычислить шпиона помогли собственные ИИ-модели OpenAI. Аккаунт в стороннем чат-боте, привязанный к жене сотрудника, в те же дни искал инструкции, как собрать, замаскировать и удаленно подключиться к записывающему устройству. Обычные камеры тоже не подвели и засняли, как мужчина возвращается проверить жучок. А в забытой им сумке обнаружили второй такой же чип. Спустя неделю после аферы ФБР арестовало инженера. В тот же день OpenAI его уволила. Прокуроры рассматривают дело как угрозу национальной безопасности.
1: Компания пока не обнаружила следов доступа к коду модели или клиентским данным. Зачем мужчине были нужны аудиозаписи, неизвестно. Ему предъявили обвинение в незаконной прослушке. За это ему грозит до 5 лет тюрьмы, а также штраф в $250 000.
3: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
12: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
3: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Инструкция по применению.
13: Показания.
3: Потребность быть в курсе в любой момент.
13: Особые показания.
3: Дефицит времени.
13: Способ применения и дозы.
3: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
13: Передозировка.
3: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
13: Исключение.
3: Приступы острой информационной недостаточности. Breaking news. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
13: Консультация с врачом не требуется.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. В Кремле фиксируют все сообщения о том, что США меняют подход в отношении военной поддержки Украины. Однако делать выводы пока рано, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, в Москве исходят из того, что доступны из заявлений. С одной стороны, есть заявление о том, что помощь продолжает оказываться. С другой стороны, что различные технологические ограничения наступили и прервана цепочка передачи различного рода информации украинской стороне, сказал Песков. Пресс-секретарь президента России отказался комментировать информацию о возможном приезде директора ФБР Кэша Пателя в Москву. Визиты глав спецслужб других государств обычно не анонсируются, сказал Дмитрий Песков. Ранее Рейтер писал, что Патель может посетить Россию в октябре. 25 августа Москву посетил директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Россия ведет визы для граждан Черногории в качестве ответной меры. Это связано с введением Черногории с 1 ноября визового режима для россиян, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, МИД Черногории 28 сентября уведомил российскую сторону о прекращении действия соглашения между правительствами двух стран об условиях взаимных безвизовых поездок граждан. Исходя из полученных разъяснений, с 1 ноября россияне смогут въезжать в Черногорию и находиться там только по визам. Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил передвинуть границу с Азербайджаном, проведя обмен равными по площади территориями. Таким образом, он хочет ликвидировать анклавы и эксклавы на границе двух стран. По словам политика, делимитация и демаркация границы должны проводиться на основе Алматинской декларации. Площадь Армении должна составлять 29 743 квадратных километра. Премьер также выступил за открытие всех транспортных и коммуникационных маршрутов, включая проект маршрут Трампа для международного мира и процветания. Пашинян призвал отказаться от взаимных претензий, в том числе связанных с Карабахом, Гардманом, Ширваном, Нахичеванью и Западным Азербайджаном. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не путайте экспертные обсуждения с итоговым решением. Глава деловой России опроверг опубликованную РБК информацию о том, что организация предлагает досрочно отменить льготные налоговые режимы для малого и среднего предпринимательства. Алексей Репик дал эксклюзивное интервью Business FM. Starlink этой ночью внезапно ограничил работу у терминалов на Украине. Речь о военном пакете услуг Starshield, без которого ВСУ не смогут противостоять российским реактивным дронам. Зеленский также пожаловался, что западные партнеры опять не предупредили военных о ракетной атаке со стороны России. О чем все это говорит? Ввести мораторий на выдачу новых лицензий частным вузам предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, пауза необходима, чтобы уточнить законодательное регулирование и навести порядок в сфере лицензирования. А что с ним не так? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Глава деловой России в интервью Business FM опроверг публикацию РБК о якобы подготовленных предложениях повышения налогов для малого и среднего бизнеса. Алексей Репик уточнил, что РБК опубликовал давние экспертные записки, а не целостную программу. Эти тезисы не станут темой обсуждения завтра на юбилейном форуме деловой России, но могут быть приглашением к дискуссии. Организация не предлагает отказаться от специальных налоговых режимов. Из перечисленного в статье РБК деловая Россия назвала только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета, сказал Business FM Алексей Репик.
14: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу деловой России на сайте РБК, коллег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется завтра к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. На самом деле завтрашний форум деловой России, он не просто юбилейный, он действительно очень важный для нас, и поэтому вряд ли вы можете рассчитывать на какие-то спойлеры. Будем сохранить интригу определенную до последнего для того, чтобы была чистота восприятия завтра, в том числе нашей аудитории и вопросов. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, деловой России не поддерживаются и не будут выдвигаться. Другое дело, что режим у нас заканчивается уже в конце 28-го, конце 27-го года. Есть какие-то режимы, которые заканчиваются. И, конечно, лучше заранее начинать обсуждение будущего ландшафта налогового российской экономики. Мы считаем, что Россия здесь совершенно точно может быть полезным участником разговора, как сохранить поддержку и сделать ее акцентированно именно для тех, кто в ней нуждается, для кого повышение налогов будет однозначно, по сути, завершением своей предпринимательской траектории. И, напротив, как избежать того, чтобы были какие-то злоупотребления со стороны тех, в основном крупных компаний, которые этой поддержкой пользуются, скажем, для оптимизации своих налогов. Без небольшого спойлера обойтись не могу, что точно будет обсуждаться завтра, что для нас является принципиальным, в том числе вот по результатам тех самых летних обсуждений, видимо, которые вы увидели в виде вот этого документа. Это вопросы перезапуска инвестиционного цикла, в том числе через расширение инструментария инвестиционного налогового вычета. Логика отложенного инвестиционного налогового вычета – это возможность без выпадающих доходов бюджета сейчас и именно только за счет расширения базы налоговой стимулировать запуск важных проектов. И деловая Россия последовательно отстаивает эту инициативу. Я уверен, что мы этого вопроса коснемся и завтра.
1: Алексей Репик, глава деловой России. В понедельник он в беседе с Владимиром Путиным заявил, что лучше рост налогов сегодня, чем высокие ставки навсегда. И важно, чтобы доп. Нагрузка ложилась на рантье, а не на трудовые коллективы, на пассивные доходы, а не на производство. Сегодня ночью Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине. Об этом сообщил советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескреснов. По его словам, ограничение распространяется на военный пакет услуг Starshield для ВСУ и установлено на скорость 160 км в час. Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении. Это привело к срыву ряда операций, написал Бескреснов. Он же отметил, что без Starlink ВСУ не смогут противостоять российским реактивным дронам. Бывший советник министра обороны Украины Стерненко, в России он в списках экстремистов и террористов, подтвердил со ссылкой на сообщение от ВСУ, что утром для украинских операторов было усилено ограничение по использованию терминалов Starlink, скорость, после которой связь начинает исчезать, 60-70 км в час. Стерненко предположил, что компания SpaceX Илона Маска могла сделать это по просьбе администрации Трампа, чтобы надавить на Зеленского. Последствия ограничений Starlink мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
15: Те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничиваются скорость движения терминала 160, либо меньше, 60-70 км в час. Это означает, что объекты, виды техники, возможно, боевой, на которых находятся терминалы Starlink и которые находятся в движении на больших скоростях, теряют связь с командным центром. Это особенно критично в случае с ВСУ, это критично для дронов, которые работают, ну, скажем так, в регионах, приближенных к Украине. Почему приближенных? Потому что в глубине российской территории Starlink не работает технически никак. В районе Украины и рядом Starlink работал и использовался в том числе на дронах ВСУ. Ну а, соответственно, если дрон летит с большой скоростью, то связь с ним теперь теряется. Если же граница скоростью ниже, чем 60-70 км в час, то, ну, собственно, практически все дроны авиационного типа, самолетного типа, так скажем, остаются без связи Starlink, те, которые использовали связь Starlink. Так что, ну, здесь достаточно серьезные ограничения.
16: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
15: У нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме, она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Количество спутников пока ограничено, и вот когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна, ну, у тех частей соединений, у которых есть вот эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет».
16: Дмитрий, ну вот сегодня новости снова приходили, снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам, и вот в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, судя по всему, атакам вглубь России отключение Starlink нисколько не мешает.
15: Ну, вы абсолютно правы. Starlink не работает на территории России. Технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Starlink. То есть есть Starlink, нет Starlink, дронам это без разницы. Они летят с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу местности, по инерциальным системам, ну, то есть, которые просто за счет автопилота.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним беседовал Игорь Ломакин. Сам Зеленский ранее заявлял, что вторую ночь подряд Россия наносит ракетные удары по киевской МТЭЦ, и второй раз американские партнеры об этих ударах заранее не предупреждают. По поводу позапрошлой ночи администрация объяснила отсутствие предупреждений плохой погодой. Накануне Трамп публично перед журналистами заявил, что помощь разведданными Украине продолжается. Замедление работы Starlink застало украинских военных врасплох, пишет Financial Times. Ограниченная логистика на передовой и возможность совершать удары средней дальности. Вероятно, Трамп негласно все же начал душить Киев с целью повлиять на Зеленского, но он никогда не допустит полного провала защиты Украины, считает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
17: Украина сейчас должна прекратить удары по НПЗ, потому что если Украина будет демонстративно лупить по ним, а пресса об этом писать, у Трампа возникнут проблемы. Поэтому задача Трампа сейчас надавить на Украину и сделать так, чтобы по НПЗ она не била. Вот это Трамп и делает. Он показывает, что действительно у него есть хорошие инструменты давления на Украину. Ну и главный инструмент, конечно, это ситуация с обеспечением связью и разведданными. Вот он начинает Украину немножко поддушивать, чтобы Зеленский и не был таким строптивым. Но при этом мы тоже понимаем, что Трампу совершенно не нужно полностью отключить Украину и обеспечить победу России в конфликте. Ему полное поражение Украины совершенно не нужно. По многим причинам. Не только потому, что его яростно начнут критиковать и внутри Соединенных Штатов его оппоненты, и европейцы. Но самое главное, тогда он не получит платы с Россией за эту сделку. То есть на самом деле каждая из сторон должна понимать значимость Соединенных Штатов, но при этом Соединенные Штаты не должны обеспечивать резкого перевеса в пользу одной или другой страны. Вот Трамп этим и занимается. Поэтому действительно это похоже на такие требования к Киеву. Типа, ребята, вот сейчас по НПЗ не бьете. По портам, откуда отгружается дизель, вы не бьете. А остальное, это ваше дело. Там, дата-центры, пожалуйста, периметр этой сделки не входит. Будете нарушать, значит, будем дальше отключать вас от этих данных. По НПЗ действительно ударов нет. Сейчас фокус внимания дата-центры, аэропорты. Но вот порты Балтика не атакуются, а Новороссийск по-прежнему в зоне напряжения.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Ограничения скорости системы Starlink ранее уже вводились. В конце января SpaceX по просьбе Минобороны Украины ввела ограничение в 75-90 км в час, чтобы Россия не могла управлять ударными дронами через Starlink. В то же время Украина готовила белые списки разрешенных терминалов. Этой ночью Россия запустила по объектам Украины 39 ракет и 128 беспилотников. Это статистика ВСУ. 35 ракет не были перехвачены. Среди них из «Искандер-М», «С-400», «Циркон» и «Оникс». Украинские СМИ отмечают, что особенностью удара стало одновременное применение ракет и дронов с разных направлений, а также большое количество баллистических ракет по объектам энергетики. В Шебекино, Белгородской области, 4 человека ранены после ударов и беспилотников, сообщил оперштаб региона. Атаке подверглась также Ростовская область. Там сбиты более 160 БПЛА. Число сбитых дронов над московским регионом с начала суток выросло до 146.
3: Реклама.
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: областных центрах Линарис.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
2: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6». История денег на Business FM. Компании и корпорации.
3: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
2: Аукционы и тендеры.
3: Русская промышленная компания купила 67% акций приморского производителя цинкового и свинцового концентратов «Дальполиметалл». Она оказалась единственным участником торгов и предложила около 536 миллионов рублей. Всю свою продукцию «Дальполиметалл» поставляет в Китай. В прошлом году его акции перешли государству по иску Генпрокуратуры. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Новый инвестор планирует вложить в его развитие 5 миллиардов рублей и к 2029 году увеличить производство концентратов более чем в 4 раза, до 100 тысяч тонн в год.
2: Отчеты и планы.
3: Продажи новых автомобилей китайской марки Zeekr в России за 9 месяцев выросли на 83%, сообщает Автостат. Рост обеспечили две новые гибридные модели – 9X и 8X. На них пришлось почти 4 тысячи проданных автомобилей. А вот спрос на прежнего лидера марки – электромобиль Zeekr 001 упал на 84%. За 9 месяцев в России купили меньше 200 таких машин. Авиакомпания «Ютер» с 25 октября запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх. Полет займет около 6,5 часов. Кроме того, с 31 октября перевозчик начнет летать на этот курорт из Тюмени. Рейсы будут выполнять раз в неделю по субботам. Билеты уже поступили в продажу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: В 15:45 в Москве вы слушаете Business FM.
1: Business FM с теми, кто в теме.
5: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Иван Медведев, и сегодня тема у нас креативная, о том, как заработать на хайпе. С нами на связи основатель проекта «Публика» Олег Агуреев, человек, который точно в этих вопросах разбирается. А речь сегодня пойдет о ситуативном маркетинге. Вот мы сейчас последний всплеск видели новостей о чуме, и пока эта вся история обсуждалась в СМИ, подскочили продажи романа «Камю чума», какой-то сумасшедший спрос маркетплейса фиксировали на маски чумного доктора, на карнавальные костюмы и так далее. И так происходит часто, когда какая-то новость будоражит общество, и предприниматели, которые могут быстро подсуетиться и напечатать это все на футболках, кружках там, и так далее, все это очень быстро начинают продавать. Олег Агуреев, собственно, имеет такой опыт. Да, Олег, давайте для начала вы расскажете о вашем самом удачном проекте, когда вы продали много какого-то мерча с какой-то новостью. Что это было за новость и, собственно, сколько она вам принесла?
6: Так как у меня B2B-компания, то сейчас я использую ситуативный маркетинг как привлечение внимания к себе корпоративных клиентов. Нежели раньше я мог зарабатывать на рознице, а потом, когда это стало популярно очень, и меня стали перепечатывать разные СМИ, то стали приходить корпоративные клиенты. Это банки, телеком, IT там, и так далее. Я стал фокусироваться на их задачах.
5: То есть это как точка входа удачная в B2B-сегмент. Но ваш опыт подсказывает, что на этом можно заработать в рознице, на хайповых каких-то новостях?
6: Можно заработать на всех новостях, если ты делаешь правильные принты, и у тебя есть правильная аудитория, кто может импульсно их покупать и быстро получать к себе. Соответственно, как ты наработаешь этот социальный капитал в своих соцсетях, тем можно быстро потестировать спрос.
5: А сколько времени обычно есть на принятие решения? Вот вы видите новости, она же может просто, ну, как бы умереть в потоке всех остальных. А вот это вы смотрите, нет, у этой точно есть потенциал, это мы в печать отдаем прямо сейчас.
6: Я сначала делаю визуальную часть при помощи чата GPT и других аишных штук, которые помогают быстро ускорить любую новость и перевернуть ее под принт и потестировать в своих нельзя граммах и так далее на аудитории, и понять, ну, вообще отклик ха-ха-хи-хи там и или если поставить ссылочку на «купить», можно сразу же ощутить, деньги в кассе или не в кассе.
5: А когда у вас появляется кнопочка «купить», у вас в этот момент футболка-то уже произведена, или вы вот...
6: Нет, ага. Нет. Не обязательно делать. Главное, после получения платежа, главное ее очень быстро сделать.
5: Ну, у вас должно быть свое производство тогда, или это тоже можно на аутсорсе кому-то очень быстро отдать?
6: На аутсорсе можно быстро отдать и заработать деньги.
5: А вот я-то хотел узнать именно по поводу того, как вы выбираете эти новости. Вы же не все новости тестируете. Все-таки есть какой-то, наверное, у вас набор критериев, по которым вы определяете, стоит ли вообще с этим связываться?
6: Я думаю, что можно посмотреть, насколько она набирает обороты через определенные новостные паблики и посмотреть, насколько ее форсят СМИ. И насколько она мне откликается, потому что, конечно, на определенную новостную повестку не хочется делать. Но на что хотелось, это, конечно, на отмену там одних музыкантов западных.
5: Отмену концертов вы имеете в виду?
6: Да, да, да, да, да.
5: Но делать не стали, да, почему-то? Или сделали?
6: Нет, я сделал, визуально это все было, и это было интересно. Но по поводу чумы я не делал, хотя можно было взять определенного персонажа и написать «Вова чума», «Вова, Вова чума», но... Я с этим как-то не проникся к этому.
5: Понятно. А вот на это тестирование и на оценку сколько есть времени? Потому что если там опоздать на день-два, то хайп может уйти совсем.
6: Да, безусловно, но это же ничего не стоит. Ничего не нужно запускать в печать. Нужно иметь на складе базовый мерч, белые и черные футболки, на которые может лечь DTF-принт, угу.
5: Который... А, ну и сколько заказов собрал, сколько раз кнопочку «купить» нажали, столько и отпечатал.
6: Да, да.
5: Себестоимость такой футболки, ну, берем какую-нибудь среднего качества, на которую ложится вот эта печать.
6: Я думаю, что до 1000 рублей.
5: А в продажу она уходит по...
6: А продажи можно и от 3 до 5.
5: А сколько человек нужно в команде для того, чтобы успешно заниматься вот таким бизнесом? Потому что, по сути-то, здесь печатает все аутсорс. С тебя главная идея, как это быстро отшутить и всем об этом рассказать. Вот сколько на самом деле нужно человек, чтобы все сделать правильно и чтобы тебя заметили?
6: Мне кажется, нужен ты сам. У тебя должна быть аудитория, который ты быстро это покажешь. И когда они говорят там «да, хочу, а где купить», то ты должен быстро принять деньги и быстро это разместить, и быстро это доставить. А если это доступно в течение дня или там в течение часа, то это великолепно, как это было у меня.
5: А какой порог входа на этот рынок? Сколько нужно денег, чтобы вот начать такой бизнес?
6: Надо 0 денег. У тебя должен быть оплачен чат GPT за 20 баксов, и все. И дальше у тебя фантазия.
5: Но все-таки надо же на те же самые маркетплейсы как-то попасть.
6: Но если это не маркетплейсы, если это у тебя какая-то там, не знаю, есть своя аудитория, которую ты просто показываешь в сторис.
5: Ну, если мы говорим о рознице, наверное, все-таки сейчас маркетплейсы — это как бы база. Ты должен там быть, иначе тебя не существует. Нет? Разве не так?
6: Нет, наоборот, когда ты не собираешь клиентскую базу и не управляешь, то у тебя нету никакого дела, бизнеса там и как угодно это назови, потому что все это остается на стороне маркетплейсов, и сколько мы сейчас знаем случаев, когда люди просто теряли все, помимо товара они не могут использовать базу свою. По сути, она не их, а база маркетплейсов.
5: Если вход на этот рынок – это 0 рублей, но нужна своя аудитория, давайте предположим, какая должна быть аудитория, минимум.
6: Если мы говорим о социальном капитале, то это может быть и 1000 человек, но они читают, они все активные, не накрученные. Если это 1000 человек, то они живые.
5: Можно ли сейчас только на ситуативном маркетинге и на реакции, как бы на выпуске мерча под тему, можно ли только этим зарабатывать? Или это все-таки, вот как ваш пример показывает, это все-таки скорее вспомогательная штучка такая для того же B2B?
6: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, и если ты инфлюенсер, блогер, там не знаю, как назвать сейчас, то тестировать эту историю точно нужно. Нужно просто это любить. Многие инфлюенсеры там или блогеры, они пытаются заработать на рекламе, но если они попробуют потестировать ситуативный маркетинг и эту всю историю с бизнес-процессом показал, получил, отправил на печать и доставка. Вот если этот бизнес-процесс, эта цепочка есть, то дальше будет понятно. Я считаю, что можно. просто это все нестабильно. Даже можно сделать подписку на это все. То есть сделать закрытый клуб и делать подписку с рекуррентными платежами. То есть брать заранее деньги на будущий мем. Что
5: хорошо, хорошо сказано. Взять деньги на будущий мем.
6: И я это уже делал. У меня этот сервис назывался BoxFam, по-моему, или FanBox, что-то похожее. И я брал предоплату, и в течение там месяца, там, не знаю, там 4 футболки человек оплачивал, и мемные, я ему гарантировал, что я их доставлю.
5: Ну, потому что что-что, а то, что мемы не иссякнут, это точно можно гарантировать.
6: 100%, да. И импульсные покупки, если все совпадает, то дарят их на день рождения, коллегам там и так далее, и так далее.
5: Суммируя, получается, что заработки на ситуативном маркетинге – это, ну, такая интересная тема.
6: Интересная тема, но лучше иметь какую-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
5: Ну что ж, спасибо вам большое за развернутый комментарий. Оставайтесь с теми, кто в теме.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
4: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью», а также на всех подкаст-платформах.
2: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии Пауэрбанк ПСБ.
0: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом Покровский премиум.
7: Застройщик ООО Заворовского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Многие живут надеждой на будущее, и такие люди всегда недовольны. Они надеются на быстрый успех, выигрыш в лотерею или что-нибудь в таком же роде. Я знаю, что цели важны, и деньги важны. Но главное вот в чем. Деньги – это средство для достижения цели, а не сама цель. И то, что происходит с вами сейчас, так же важно, как то, что вы планируете на будущее. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Из-за кризиса вокруг Ирана досрочно завершилась главная раллийная серия планеты. Чемпионат мира по ралли WRC. В середине ноября должно было состояться ралли Саудовской Аравии в Джедде, но его отменили по соображениям безопасности, поэтому завершающим этапом стало ралли Сардиния, которое прошло с 1 по 4 октября на живописном острове. Получилось символично, потому что сезон 26-го стал последним для этой трассы в WRC. Со следующего года тут будет проходить этап европейского чемпионата по ралли. На протяжении всего сезона шла напряженная борьба между тремя экипажами. Элфин Эванс и его штурман Скотт Мартин в итоге завоевали главный трофей. Оливер Солберг и Эллиот Эдмонсон стали вторыми, а сами Пайери и Марко Сальминен взяли третье место. Все три экипажа выступали на Toyota Yaris GR1, так что конкуренции между производителями не получилось. Вообще в этом сезоне всего три автоконцерна участвуют в высшем дивизионе. Toyota с двумя командами, Hyundai и Ford. Честно, очень хотелось бы увидеть возвращение боевых Subaru и Mitsubishi. Кроме обводов кузова, чемпионский болид ничего общего не имеет с гражданским Ярисом. Он был построен с нуля под новый раллийный регламент 22 года, который ввел гибридные силовые установки. Потом в 25-м их снова отменили. Инженерам приходилось постоянно адаптировать машину. Болид этого года стоит около 1 000 000 евро. А вот в следующем сезоне правила диктуют максимальный ценник в 345 тысяч. Toyota уже вовсю тестирует новую модель, и будет интересно. Отдельно отмечу выступление россиянина Николая Грязина во втором дивизионе WRC2. Из-за санкций он сейчас гоняется под болгарским флагом. На Лянче вместе со штурманом Константином Александровым они взяли 5-е место.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 15:58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Владимир Путин призвал улучшить координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами. Об этом президент заявил в ходе совещания по кибербезопасности. По его словам, киберугрозы на фоне внешней агрессии выходят на новый уровень. Для их нейтрализации необходимо совершенствовать системы цифровой безопасности. Путин также подчеркнул, что Россия внедряет передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных и последовательно выстраивает цифровой контур экономики. Россия и Украина пока не конкретизировали договоренности об энергетическом перемирии. Работа над этим продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, свидетельствуют ли сообщения Минобороны России об ударах по украинским энергообъектам о несогласии Москвы с идеей энергетического перемирия. 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о введении режима прекращения огня в энергетической сфере между Россией и Украиной. Российские железные дороги совместно с армянскими партнерами готовы обеспечивать необходимые объемы грузовых перевозок и создавать условия для увеличения пассажиропотока. Об этом заявил глава РЖД Олег Белозеров по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, общий объем инвестиций РЖД и доходов Южно-Кавказской железной дороги за время концессии составил около 400 миллионов долларов. 7 октября Пашинян заявил, что у правительства Армении есть правовые основания и инструменты для расторжения концессионного соглашения с Россией. При этом он подчеркнул, что Ереван не хочет идти по пути одностороннего расторжения и рассчитывает решить вопрос с Москвой дружественным путем. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с ИИ. Материалы дорабатывают совместно с Альянсом в области. Предполагается, что во всех новых программах появятся 2 модуля. Базовый для всех студентов первого курса и специальный, разработанный с учетом получаемой профессии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:01 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Удар ВСУ по дата-центру Сбера вызвал цепную реакцию. Сбои начались не только в его сервисах, но и в сторонних. Пользователи жалуются на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Озона, Самоката и других. Почему так происходит, мы и спросили у экспертов. В Геленджике и Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. По одной из версий, это может быть связано с недавними атаками на танкеры в Черном море. На пляжах в окрестностях Новороссийска были замечены следы мазута. Но, как говорят местные жители, масштаб этих загрязнений не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Анапе 2 года назад. Минцифры попросила операторов связи отложить до ноября блокировку немаркированных звонков от банков. Ведомстве ссылаются на то, что не все из них успели заключить соответствующие договоры с операторами. Камнем преткновения стал вопрос о том, кто должен платить за маркировку и сколько. Об этом и многом другом в эфире Business FM. Пользователи сообщают о сбоях в работе некоторых сервисов из экосистемы Сбера, и не только. Жалобы поступают на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озона, Самоката, экосистемы для бизнеса Контур и других сервисов. Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что центр обработки данных Сбера подвергся атаке ВСУ, не уточнив, какой именно. Что известно о вычислительных мощностях дата-центров Сбера и какие могут быть последствия? Мы обсудили с бизнес-консультантом по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексеем Лукацким.
10: По публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-ЦОДа. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-ЦОД в Казахстане. Исторически у Сбера была концепция децентрализованных ЦОДов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству ЦОДов, но я не исключаю, что мощности остались и в регионах, и при необходимости их можно расконсервировать и запустить.
11: Балаковский ЦОД, он насколько мощный?
10: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее. Но на самом деле Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их СОДах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Наверное, мало у кого из компаний есть такого рода количество вычислительной мощности. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех СОДов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки, соответственно, можно предположить, что атак меньше не будет, они будут только увеличиваться.
11: Несколько дней назад представители Яндекса обронили, что часть, возможно, данных будут хранить у неназванных партнеров. А мог ли Сбер выступить неким таким партнером для сервисов Яндекса?
10: Теоретически мог, учитывая, что в свое время Сбер и Яндекс очень плотно договаривались о сотрудничестве. Но мне кажется, Яндекс сейчас уже не планирует класть все яйца в одну корзину, тем более, что этой корзины тоже почти и нельзя найти на рынке, и пытается распределить риски по разным своим партнерам. И назывался и Selectel, и Cloud.ru, которые входят в экосистему Сбера и так далее.
11: Которые тоже есть на этой печально знаменитой карте.
10: Увы, да.
9: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technology. С ним беседовал Игорь Ломакин. Акции Сбера слегка снижаются после новостей об атаке на дата-центр компании. Потери сейчас около 0,5%. В экосистему Сбера входят такие сервисы, как Е-аптека, Гигачат, Мегамаркет, Самокат, 2GIS, ОКО и другие. Утром во вторник были недоступны и иные сервисы, в том числе банковские, говорит предприниматель из Смоленска Георгий.
12: Где-то последние полтора часа наблюдаются проблемы с доступом на почту Яндекс. Mail более или менее работает. Причем у нас два Яндекса. Яндекс.ком, Яндекс.ру. Плюс проблема с доступом на облако на мейле, кстати. Не очень понятно, почему. Диск Яндекс тоже практически не отвечает. Да, еще такая проблема. Мы заметили, что перестал работать поиск самих писем на Яндексе. То есть пишешь письмо, люди, видно, отправили. Вбиваешь запрос, имейл, ответа никакого нет. Плюс финансовый директор сообщил, что у нас проблема с доступом в банк.точка, приходится искать какие-то альтернативы. В общем, ситуация, мягко говоря, неприятная. И, в общем, если это все дальше будет продолжаться, то, конечно,

0: и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощностью для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
1: Мы ожидаем каких дальнейших сбоев? Сейчас сбой в работе самоката, Mail.ru, Россельхозбанка, если мы говорим о связанности инфраструктуры со Сбером.
0: Я думаю, еще будут сбои, но они будут уже более кратковременными. Это когда будут восстанавливать инфраструктуру. Я думаю, сейчас этим занимаются мега усиленно. Соответственно, закупают оборудование, восстанавливают, переключают. Соответственно, это будут небольшие сбои, возможно, 1-2 дня. После этого будет все семимильными шагами нормализовываться. Ну и, соответственно, скорее всего, защиту цодов сейчас, ну, физическую, действительно повысят для того, чтобы не повторялось.
2: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности. Пострадавший ЦОД находится в городе Балаково Саратовской области. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял о ночной атаке БПЛА на регион. Погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. Нам удалось связаться с жительницей Балакова Анной. Ее родственники проживают в том самом доме, где погибла женщина.
3: Доселе такого здесь не было. Это первая такая атака, которая потрясла город. Небольшой, поэтому любой бабах, он автоматически чувствуется практически на каждом здании. Люди здесь еще пока не привыкли к таким событиям. Здесь сразу в чаты начали выбрасывать, где, что, почему и как. И много ушло времени на то, чтобы люди перестали это делать. Прям буквально у моего родственника так получилось, что в одной из многоэтажки у него снесло окна, снесло балкон. Прям хорошенечко. Но обломок прилетел на этаж ниже. Улица пока перекрыта, на которой дом этот находится. Мы ждем, живем. В школу сегодня дети не пошли, в садики тоже. Ну, во всем остальном вроде бы как маршрутки ездят, магазины работают, все как раньше. Но прям испугались сегодня люди здесь.
2: Анна, жительница Балакова. По открытой информации, центр обработки данных Сбера в Балаково находится на этапе строительства, но часть мощности уже эксплуатируется. Стоимость проекта оценивается в 122 миллиарда рублей. Он должен был стать одним из крупнейших центров обработки данных в России, в том числе для сервисов платформы Гостех. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут временно остановить. Такой мораторий предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Речь только о новых лицензиях. Уже работающие университеты закрывать не предлагают. По словам Матвиенко, их не стоит выдавать, пока не уточнят законодательство и не наведут порядок в этой сфере.
4: У нас за последние годы появился целый пласт частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность. Во-первых, ни с того ни с сего кому-то вздумалось, тотально упростили лицензирование для открытия высшего учебного заведения. Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Ранее сроки рассмотрения заявления на получение образовательной лицензии составляли 45 дней. Для получения лицензии предусматривалось проведение выездной проверки материально-технической базы вуза, наличие оборудования, лабораторий, преподавательского состава. Кто изменил 45 дней жесткие требования на 5 дней? Назовите мне фамилию этого человека. И никто не может сказать. Или знают, молчат. Я предлагаю сегодняшнее наше постановление обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
2: Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации. При этом в Госдуме призывают не ставить знак равенства между частным вузом и псевдовузом. Качество подготовки студентов оценивают при госаккредитации программ, говорит депутат Нижней палаты парламента, член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
5: Я хочу напомнить, что в последние годы Рособорнадзор ввел новую процедуру аккредитации, которую мы поддержали. Это аккредитация не по качеству подготовленных документов, это аккредитация по остаточным знаниям студентов

0: вузах. Если вы научили более-менее нормально студентов, вы получаете аккредитацию по данной специальности. Если вы этого не сделали, соответственно, аккредитации по данной специальности не получаете. Причем отказов в аккредитации стало больше, а жалоб на отказы в аккредитации стало меньше, потому что процедура достаточно прозрачна. Или научили, или не научили. Сами виноваты. Моя позиция: нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 14 и 18 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны носить удар по сектору в целом.
1: Олег Смолин, член Думского комитета по науке и высшему образованию. К частному сектору сегодня относится примерно треть российских вузов. Учатся в них около 13% студентов среди известных МФЮА, Синергия, Московский гуманитарный и Европейский университет в Санкт-Петербурге, а также бизнес-школа Сколково. Претензии к частным вузам звучат не впервые. Летом Валентина Матвиенко критиковала выдачу лицензий учебным заведениям без необходимой инфраструктуры. А в сентябре в Софеде уже обсуждали борьбу с так называемыми псевдо вузами.
2: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
3: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак заявил об улучшении ситуации на топливном рынке России. Ряд заводов возобновили работу после ремонта. Власти усиливают защиту предприятий, сказал он, отметив, что многое зависит от дальнейшего развития ситуации по атакам на энергетическую инфраструктуру. Также вице-премьер заявил, что Россия и США ведут переговоры о заключении контрактов на поставки российского дизельного топлива. По его словам, участники рынка, заинтересованные в его стабилизации, позитивно воспринимают сделку. Москва ожидает корректировки цен на нефтепродукты в мире. Еврокомиссия предупредила о сложной зиме из-за цен на энергию. По данным регуляторов, пока европейские подземные хранилища газа заполнены менее чем на 74%, что является антирекордом для ЕС. Одновременно цены на дизель остаются рекордно высокими, хотя и несколько снизились на фоне сообщений о начале поставок российского топлива в США. Представитель ЕК Анна Кайса Итканен подчеркнула, что проблема заключается именно в росте цен, а не в трудностях с поставками и дефицитом топлива. Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в сентябре выросли более чем на 3,5 миллиарда долларов по сравнению с августом, почти до 17,7 миллиардов, следует из отчета Международного энергетического агентства. В годовом выражении показатель увеличился на 4,3 миллиарда. При этом общий объем экспорта составил 6,5 миллионов баррелей в сутки, что на 10 тысяч меньше, чем в августе, и на 970 тысяч меньше, чем годом ранее. В агентстве объяснили увеличение экспорта доходов преимущественно ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Погода в Москве.
1: В столице плюс 9 и слабый дождь, который с перерывами будет идти до завтрашнего утра. Завтра к вечеру начнется небольшое потепление, плюс 10. А вот уже в пятницу в город придет настоящее тепло, плюс 16 градусов. Шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Минцифры попросила операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до начала ноября. Как пояснили в ведомстве, это даст время, чтобы продолжить переговоры и заключить договор о маркировке. По данным Минцифры, большинство банков это уже сделали, а остальные в процессе. Заявление прозвучало накануне Дня X. Операторы заявляли, что с 15 октября начнут блокировать немаркированные звонки. Они ссылаются на то, что бизнес должен за свой счет обеспечивать маркировку звонков, чтобы клиент понимал, что ему звонит банк, а не мошенник. Позиция банков, что все должно работать бесплатно. Дискуссия продолжается, говорит глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
5: Минцифры обратился к операторам с просьбой о неблокировке вызовов кредитных организаций ровно для того, чтобы, вероятно, попытаться еще раз провести переговоры по поводу того, что же делать дальше. Пока решения окончательного нет. По мнению финансового рынка, причем не только банков, да, но всех участников финансового рынка, и МФО, и профессиональных коллекторских организаций, позиция банков является, в общем, твердо законной. На сегодняшний день нет нормы закона, которая бы обязывала нас платить за что бы то ни было, что за массовые вызовы, что за маркировку. При этом в ситуации с маркировкой на нас даже нет обязанности по осуществлению этой маркировки. Она четко записана за операторами связи. Никакой ссылки в законе на то, что соответствующие действия могут быть возложены, да еще и платно, на каких бы то ни было третьих лиц, особенно на инициаторов вызова, на сегодняшний день не существует.
1: Андрей Емелин, глава Национального совета финансового рынка. Можно предположить, что сейчас идет торг о размере платы, рассуждает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
6: С учетом того, что требуется еще время, можно говорить о том, что компромисса нету, и как раз об этом переговоры идут. Точнее, переговоры идут, скорее всего, о деньгах. Ну, как обычно в таких случаях. Кто должен платить и сколько? В том смысле, что платить-то должны в любом случае банки. И вот спор идет о том, сколько банки должны платить за маркировку их звонков. Сила на стороне того в переговорах, у кого есть как раз вот какие-то сильные аргументы. В данный момент сильные аргументы есть у сотовых компаний. Потому что закон есть, его нужно исполнять. И то, что Минцифры просит продлить срок, ну, это и чисто его добрая воля. И, возможно, какие-то административные у банков все-таки есть некие преимущества.
1: Владимир Шевченко, редактор банковского портала FinNews.ru. Пока непонятно, закончится ли чем-то этот спор, говорит гендиректор группы компании Комьюз Леонид Коник.
7: Закон о маркировке требует, собственно, саму маркировку, но никак не прописывает процедуру. И с точки зрения, например, и банков, и малых операторов, операторы, дескать, навязывают банкам, операторам платную услугу, которая у разных операторов называется по-разному, например, этикетка или что-то подобное, вместо сервиса по маркировке вызовов, который, по мнению многих сторон на рынке, должен быть бесплатным, ну или как минимум каким-то более гуманным, что ли, тарифом. Например, один из больших камней преткновения то, что сотовые операторы берут по минутно оплату за факт маркировки звонка, даже в случае, если звонок был неуспешным. Если телефон не был снят, либо звонящий попал на автоответчик, на голосовой почтовый ящик, все равно за каждую минуту такой связи оператор аккуратно возьмет деньги. По уму это неправильно. Операторы, разумеется, говорят, что их ресурсы все равно задействованы. И мне кажется, без вмешательства регулятора этот спор может продолжаться вечно.
1: Леонид Коник, гендиректор группы компании Комьюз. За маркировку каждого исходящего вызова бизнесу надо доплачивать операторам примерно по 30 копеек. Массовые обзвоны будут обходиться в суммы до 20 миллиардов рублей в год. Банки говорят, что будут нести самые большие затраты на рынке. В Геленджике новороссийский введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Распоряжение подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Мера связана с недавними атаками на танкеры в Черном море. Риск ЧС пока существует в границах Геленджика и Новороссийска. Как такового разлива нефтепродуктов в районе Геленджика пока не наблюдается, сообщила нам арт-директор ресторана «Причал-93» Юлия Вологдина.
8: Обстановка у нас хорошая. Я вот смотрела, как сегодня люди купались, я возле моря гуляла. То есть нет никаких таких, не знаю, разливов. У нас ничего нет. В Геленджике все тихо, спокойно, хорошо, теплая погода. Люди купаются, мы гуляем.
9: Никаких самих разливов не зафиксировано?
8: Нет, нет.
9: Ну а вообще, вот какие настроения в городе по поводу вот этого всего?
8: Хорошие. Ну я не слышала. Мое круг общения, наверное, об этом не разговаривает просто. Ну как бы нет таких переживаний ни у кого.
1: Юлия Вологдина, жительница Геленджика. Ранее экологи сообщили, что следы загрязнения есть в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. Оперштаб Краснодарского края заявил, что в Новороссийске обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов. Их происхождение сейчас устанавливается. О ситуации в акватории Новороссийска говорит корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Анангева.
10: Прямо сейчас мы идем на репортаж в место под названием Лиманчик. Пресноводный лиман. Сегодня здесь горячая точка. Выброс нефтепродуктов. Мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака. Это курортный поселок. Плюс село Дюрсо, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута, вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано. Это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск. А они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
1: Мария Ананьева, корреспондент газеты «Новороссийский рабочий». Накануне Морспасслужба сообщила, что разлив нефтепродуктов в Черном море после ЧП с танкером не зафиксирован. Речь о якобы произошедшем разливе нефти между Архипа Осиповкой и Новороссийском, фотографии которого появились в соцсетях. Как инженер OpenAI спрятал жучок в переговорке руководства и попался на собственном ИИ. По версии ФБР, устройство в конце сентября установил 35-летний Абдул-Рахман Альфазан, бывший сотрудник Meta и Microsoft, к тому моменту уже год проработавший в OpenAI. Мы собрали всю известную информацию.
2: Подробности.
11: Схема вышла почти комичной. Аудиочип с микрофоном за $14 шпион завернул в рулон туалетной бумаги и воткнул в USB-порт за телевизором. Инженер постоянно крутился возле переговорной, пытаясь получить информацию о внутренних встречах через рабочие сервисы. Доступа в это помещение у сотрудника не было, но выяснилось, что мужчина заранее через внутренние сервисы компании собирал данные о расположении офисов, их вместимости, а также встречах руководства с внешними партнерами. Вычислить шпиона помогли собственные ИИ-модели OpenAI. Аккаунт в стороннем чат-боте, привязанный к жене сотрудников, те же дни искал инструкции, как собрать, замаскировать и удаленно подключиться к записывающему устройству. Обычные камеры тоже не подвели и засняли, как мужчина возвращается проверить жучок. А в забытой им сумке обнаружили второй такой же чип. Спустя неделю после аферы ФБР арестовала инженера. В тот же день OpenAI его уволила. Прокуроры рассматривают дело как угрозу национальной безопасности.
1: Компания пока не обнаружила следов доступа к коду модели или клиентским данным. Зачем мужчине были нужны аудиозаписи, неизвестно. Ему предъявили обвинение в незаконной прослушке. За это ему грозят до 5 лет тюрьмы и штраф $250 000.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
12: Средний рост цены квадратного метра на 3,6% и средний рост цены лота на 4,5%. Таковы итоги третьего квартала 2026 года на вторичном рынке крупнейших городов страны. Как подчеркивают эксперты федерального портала «Мир квартир», в 7 городах из 70 исследованных, а именно в Сочи, Новокузнецке, Севастополе, Симферополе, Курске, Сургуте и Якутске, цена квадрата упала. Максимально в Сочи на 1,9%. В одном городе не изменилось вообще, и это Махачкала. А в 62 городах цены скакнули вверх, причем порой очень заметно. Брянск плюс 9,2%. Киров и Тверь плюс 8,1%. Смоленск плюс 7,7%. Также набрал ценовой вес квадратный метр в Московской области плюс 7,5%. И Санкт-Петербурге плюс 6,7%. Да и столичный квадрат уверенно растет плюс 6,3% и итоговые 443 247 рублей третьего квартала. Нельзя сказать, что рынок прямо на подъеме, поскольку ипотека остается слишком дорогой, но спрос на квартиры несколько месяцев сохраняется примерно на одном и том же уровне. С начала года квадратный метр вторички в целом подорожал на 9,2%, а по итогам года мы ожидаем роста около 12-14%, говорят эксперты Мира квартир. Кстати, по поводу ипотеки, раз уж упомянули. Согласно данным Роскадастра и оценке экосистемы недвижимости М2, если в 2025 году наибольшая доля сделок в РФ традиционно приходилась на вторичный рынок без ипотеки, 59%, то в 2026 этот показатель снизился до 53%. В то же время доля сегмента «вторичка в ипотеку» выросла с 16 до 23%. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на «Бизнес ФМ». Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы. Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю. Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко на этой и следующей неделях на «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
4: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия к концу года может увеличить экспорт дизельного топлива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели. По его оценке, такой объем соответствует более чем 10% мирового рынка. Новак уточнил, что поставки на мировые рынки, включая США, будут осуществляться напрямую. Россия вводит визы для граждан Черногории. В российском МИДе назвали это ответной мерой. Как и когда начнет действовать новый порядок, не уточняется. Ранее власти Черногории выпустили разъяснение, в которых говорится, что до 1 ноября россияне могут въезжать в страну без визы и оставаться в ней в течение 30 дней, а с 1 ноября въезд без визы будет невозможен. Власти Черногории связали ужесточение условий въезда с очередным шагом по интеграции с Евросоюзом. Судебные приставы арестовали дом рэпера Джигана в деревне Тимошкино Красногорского округа Подмосковья. Причиной стал долг по алиментам бывшей жене Оксане Самойловой. Сумма долга превышает 1,7 миллионов рублей, сообщает телеграм-канал Мэш. По его данным, постановление было вынесено 12 октября. Площадь дома составляет около 1300 квадратных метров. Его стоимость оценивается примерно в 350 миллионов рублей. Особняк достался Денису Устименко, это настоящее имя исполнителя, по мировому соглашению при разводе. Именно в этом доме рэпер устроил стрельбу по персоналу. В Турции остановил вещание популярный оппозиционный телеканал «Халк ТВ». Он перешел под внешнее управление. Об этом сообщил сам телеканал на своем сайте. В заявлении указано, что редакционная политика «Халк ТВ» вызывала критику со стороны многих влиятельных политиков Турции. Утром в центральном офисе телеканала в Стамбуле прошел обыск. Его проводили подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями, организованной преступностью и терроризмом. Позже прокуратура Стамбула сообщила, что операция связана с расследованием в отношении председателя совета директоров «Халк ТВ» Джафера Махираглу по подозрению во взяточничестве, манипуляциях с тендерами и отмывании доходов от преступной деятельности. В рамках расследования задержали 11 человек, передает BBC Тюрк. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не путайте экспертные обсуждения с итоговым решением. Глава деловой России опроверг опубликованную РБК информацию о том, что организация предлагает досрочно отменить льготные налоговые режимы для малого и среднего предпринимательства. Алексей Репик дал эксклюзивное интервью «Бизнес ФМ». Starlink этой ночью внезапно ограничил работу терминалов на Украине. Речь о военном пакете услуг Starshield, без которого ВСУ не смогут противостоять российским реактивным дронам. Зеленский также пожаловался, что западные партнеры опять не предупредили военных о ракетной атаке со стороны России. О чем все это говорит? Ввести мораторий на выдачу новых лицензий частным вузам предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, пауза необходима, чтобы уточнить законодательное регулирование и навести порядок в сфере лицензирования. А что с ним не так? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Глава «Деловой России» в интервью «Бизнес FM» опроверг публикацию РБК о якобы подготовленных предложениях повышения налогов для малого и среднего бизнеса. Алексей Репик уточнил, что РБК опубликовал давние экспертные записки, а не целостную программу. Эти тезисы не станут темой обсуждения завтра на юбилейном форуме «Деловой России», но могут быть приглашением к дискуссии. Организация не предлагает отказаться от специальных налоговых режимов. Из перечисленного в статье РБК «Деловая Россия» назвала только одно действительное предложение – это увеличение инвестиционного налогового вычета, сказал Бизнес FM Алексей Репик.
13: Эксклюзив Бизнес FM.
14: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, Олег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется завтра к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. На самом деле завтрашний форум «Деловой России», он не просто юбилейный, он действительно очень важный для нас, и поэтому вряд ли вы можете рассчитывать на какие-то спойлеры. Будем сохранить интригу определенную до последнего для того, чтобы была чистота восприятия завтра, в том числе нашей аудитории, и вопросов. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться. Другое дело, что режим у нас заканчивается уже в конце 28-го, конце 27-го года. Есть какие-то режимы, которые заканчиваются. И, конечно, лучше заранее начинать обсуждение будущего ландшафта налогового российской экономики. Мы считаем, что «Деловая Россия» здесь совершенно точно может быть полезным участником разговора, как сохранить поддержку и сделать ее акцентированно именно для тех, кто в ней нуждается, для кого повышение налогов будет однозначно, по сути, завершением своей предпринимательской траектории. И, напротив, как избежать того, чтобы были какие-то злоупотребления со стороны тех, в основном крупных компаний, которые этой поддержкой пользуются, скажем, для оптимизации своих налогов. Без небольшого спойлера обойтись не могу, что точно будет обсуждаться завтра, что для нас является принципиальным, в том числе вот по результатам тех самых летних обсуждений, видимо, которые вы увидели в виде вот этого документа. Это вопросы перезапуска инвестиционного цикла, в том числе через расширение инструментария инвестиционного налогового вычета. Логика отложенного инвестиционного налогового вычета – это возможность без выпадающих доходов бюджета сейчас и именно только за счет расширения базы налоговой стимулировать запуск важных проектов. И «Деловая Россия» последовательно отстаивает эту инициативу. Я уверен, что мы этого вопроса коснемся и завтра.
1: Алексей Репик, глава «Деловой России». Юбилейный форум организации пройдет завтра с участием президента страны. Сегодня ночью Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине. Об этом сообщил советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескреснов. По его словам, ограничение распространяется на военный пакет услуг Starshield для ВСУ и установлено на скорость 160 км в час. Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении. Это привело к срыву ряда операций, написал Бескреснов. Он же отметил, что без Starlink ВСУ не могут противостоять российским реактивным дронам. Бывший советник министра обороны Украины Стерненко, в России он в списках экстремистов и террористов, подтвердил со ссылкой на сообщение от ВСУ, что утром для украинских операторов было усилено ограничение по использованию терминалов Starlink, скорость, после которой связь начинает исчезать, 60-70 км в час. Стерненко предположил, что компания SpaceX Илона Маска могла сделать это по просьбе администрации Трампа, чтобы надавить на Зеленского. Последствия ограничений Starlink мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
15: Те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничиваются скорость движения терминала 160, либо меньше 60-70 километров в час, это означает, что объекты, виды техники, возможно, боевой, на которых находятся терминалы Starlink и которые находятся в движении на больших скоростях, теряют связь с командным центром. Это особенно критично в случае с ВСУ, это критично для дронов, которые работают, в регионах, приближенных к Украине. Почему приближенных? Потому что в глубине российской территории Starlink не работает технически никак. В районе Украины и рядом Starlink работал и использовался в том числе на дронах ВСУ. Соответственно, если дрон летит с большой скоростью, то связь с ним теперь теряется. Если же граница скорости ниже, чем 60-70 км в час, то, практически все дроны авиационного типа, самолетного типа, остаются без связи Starlink, те, которые использовали связь Starlink. Так что, здесь достаточно серьезное ограничение.
16: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
15: У нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме. Она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Количество спутников пока ограничено. И когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна у тех частей соединений, у которых есть эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет».
16: Дмитрий, сегодня новости снова приходили. Снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам. И в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. Почему я об этом говорю? Потому что, судя по всему, атакам вглубь России отключение Старлинка нисколько не мешает.
15: Вы абсолютно правы. Старлинк не работает на территории России. Технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Старлинк. То есть есть Старлинк, нет Старлинка, дронам это без разницы. Они летят с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу местности, по инерциальным системам, которые просто за счет автопилота.
1: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним беседовал Игорь Ломакин. Владимир Зеленский ранее заявил, что вторую ночь подряд Россия наносит ракетные удары по киевским ТЭЦ, и второй раз американские партнеры об этих ударах заранее не предупреждают. По поводу позапрошлой ночи администрация объяснила отсутствие предупреждений плохой погодой. Накануне Трамп публично перед журналистами заявил, что помощь разведданными Украине продолжается. Замедление работы Starlink застало украинских военных врасплох, пишет Financial Times. Ограниченный логистика на передовой и возможность совершать удары средней дальности. Вероятно, Трамп негласно все же начал душить Киев с целью повлиять на Зеленского. Но он никогда не допустит полного провала защиты Украины, считает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
17: Украина сейчас должна прекратить удары по НПЗ, потому что если Украина будет демонстративно лупить по ним, а пресса об этом писать, у Трампа возникнут проблемы. Поэтому задача Трампа сейчас надавить на Украину и сделать так, чтобы по НПЗ она не била. Вот это Трамп и делает. Он показывает, что действительно у него есть хорошие инструменты давления на Украину. И главный инструмент, конечно, это ситуация с обеспечением связью и разведданными. Вот он начинает Украину немножко поддушивать, чтобы Зеленский не был таким строптивым. Но при этом мы тоже понимаем, что Трампу совершенно не нужно полностью отключить Украину и обеспечить победу России в конфликте. Ему полное поражение Украины совершенно не нужно. По многим причинам. Не только потому, что его яростно начнут критиковать и внутри Соединенных Штатов его оппоненты, и европейцы. Но самое главное, тогда он не получит платы с Россией за эту сделку. То есть на самом деле каждая из сторон должна понимать значимость Соединенных Штатов, но при этом Соединенные Штаты не должны обеспечивать резкого перевеса пользу одной или другой стороны. Вот Трамп этим и занимается. Поэтому действительно это похоже на такие требования к Киеву. Типа, ребята, вот сейчас по НПЗ не бьете. По портам, откуда отгружается дизель, вы не бьете. А остальное, это ваше дело, там, дата-центр, пожалуйста, периметр этой сделки не входит. Будете нарушать, значит, будем дальше отключать вас от этих данных. По НПЗ действительно ударов нет, сейчас фокус внимания дата-центры, аэропорты. Но вот порты Балтика не атакуются, а Новороссийск по-прежнему в зоне напряжения.
1: Константин Симонов, фонд нацэнергобезопасности. Ограничения скорости системы Starlink ранее уже вводились. В конце января SpaceX по просьбе Минобороны Украины ввела ограничение в 75-90 км в час, чтобы Россия не могла управлять ударными дронами через Starlink. В то же время Украина готовила белые списки разрешенных терминалов. Этой ночью Россия запустила по объектам Украины 39 ракет и 128 беспилотников. Это статистика ВСУ. 35 ракет не были перехвачены. Среди них Искандер-М, С-400, Циркон и Оникс. Украинские СМИ отмечают, что особенностью удара стало одновременное применение ракет и дронов с разных направлений, а также большое количество баллистических ракет по объектам энергетики. В Шебекино, Белгородской области, 4 человека ранены после ударов беспилотников, сообщил оперштаб региона. Атаке подверглась также Ростовская область, там сбиты более 160 БПЛА. Число сбитых дронов над Московским регионом с начала суток выросли до 146.
2: Реклама.
18: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ. О HeadHunter Grand 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25, не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Деньги. В древнерусском языке слово «векша» имело два смысловых значения. Первый – белка или мех белки, как денежная единица. Второй – мелкая монета. В этом значении слово употреблялось вплоть до 19 века. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
19: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
2: Аукционы и тендеры.
19: Русская промышленная компания купила 67% акций приморского производителя цинкового и свинцового концентратов «Дальполиметалл». Она оказалась единственным участником торгов и предложила около 536 миллионов рублей. Всю свою продукцию «Дальполиметалл» поставляет в Китай. В прошлом году его акции перешли государству по иску Генпрокуратуры. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Новый инвестор планирует вложить в его развитие 5 миллиардов рублей и к 2029 году увеличить производство концентратов более чем в 4 раза, до 100 тысяч тонн в год.
2: Отчеты и планы.
19: Продажи новых автомобилей китайской марки Zeekr в России за 9 месяцев выросли на 83%, сообщает Автостат. Рост обеспечили две новые гибридные модели – 9X и 8X. На них пришлось почти 4 тысячи проданных автомобилей. А вот спрос на прежнего лидера марки электромобиль Zeekr 001 упал на 84%. За 9 месяцев в России купили меньше 200 таких машин. Авиакомпания «Ютеро» с 25 октября запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх. Полет займет около 6,5 часов. Кроме того, с 31 октября перевозчик начнет летать на этот курорт из Тюмени. Рейсы будут выполнять раз в неделю по субботам. Билеты уже поступили в продажу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
1: В 16:45 в Москве вы слушаете Business FM.
2: Business FM. С теми, кто в теме.
20: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Иван Медведев, и сегодня тема у нас креативная, о том, как заработать на хайпе. С нами на связи основатель проекта «Публика» Олег Агуреев, человек, который точно в этих вопросах разбирается. А речь сегодня пойдет о ситуативном маркетинге. Вот мы сейчас последний всплеск видели новостей о чуме. И пока эта вся история обсуждалась в СМИ, подскочили продажи романа «Камю. Чума». Какой-то сумасшедший спрос маркетплейсы фиксировали на маски чумного доктора, на карнавальные костюмы и так далее. И так происходит часто, когда какая-то новость будоражит общество, и предприниматели, которые могут быстро подсуетиться и напечатать это все на футболках, кружках там и так далее, все это очень быстро начинают продавать. Олег Агуреев, собственно, имеет такой опыт. Да? Олег, давайте для начала вы расскажете о вашем самом удачном проекте, когда вы продали много какого-то мерча с какой-то новостью. Что это было за новость и, собственно, сколько она вам принесла?
0: Так как у меня B2B-компания, то сейчас я использую ситуативный маркетинг как привлечение внимания к себе корпоративных клиентов. Нежели раньше я мог зарабатывать на рознице, а потом, когда это стало популярно очень, и меня стали перепечатывать разные СМИ, то стали приходить корпоративные клиенты. Это банки, телеком, IT там, и так далее. Я стал фокусироваться на их задачах.
20: То есть это как точка входа удачная в B2B-сегмент. Но ваш опыт подсказывает, что на этом можно заработать в рознице, на хайповых каких-то новостях?
0: Можно заработать на всех новостях, если ты делаешь правильные принты, и у тебя есть правильная аудитория, кто может импульсно их покупать и быстро получать к себе. Соответственно, как ты наработаешь этот социальный капитал в своих соцсетях, тем можно быстро потестировать спрос.
20: А сколько времени обычно есть на принятие решения? Вот вы видите новости, она же может просто, ну, как бы умереть в потоке всех остальных. А вот это вы смотрите, нет, у этой точно есть потенциал, это мы в печать отдаем прямо сейчас.
0: Я сначала делаю визуальную часть при помощи чата GPT и других аишных штук, которые помогают быстро ускорить любую новость и перевернуть ее под принт и потестировать в своих медиаграммах и так далее на аудитории. И понять, ну, вообще отклик ха-ха-хи-хи там, или если поставить ссылочку на «купить», можно сразу же ощутить, деньги в кассе или не в кассе.
20: А когда у вас появляется кнопочка «купить», у вас в этот момент футболка-то уже произведена, или вы вот...
0: Нет, нет. Не обязательно делать. Главное, после получения платежа, главное ее очень быстро сделать.
20: Ну, у вас должно быть свое производство тогда, или это тоже можно на аутсорсе кому-то очень быстро отдать?
0: На аутсорсе можно быстро отдать и заработать деньги.
20: А вот я-то хотел узнать именно по поводу того, как вы выбираете эти новости. Вы же не все новости тестируете. Все-таки есть какой-то, наверное, у вас набор критериев, по которым вы определяете, стоит ли вообще с этим связываться?
0: Я думаю, что можно посмотреть, насколько она набирает обороты через определенные новостные паблики и посмотреть, насколько ее форсят СМИ. И насколько она мне откликается, потому что, конечно, на определенную новостную повестку не хочется делать. Но на что хотелось, это, конечно, на отмену там одних музыкантов западных.
20: Отмену концертов вы имеете в виду?
0: Да.
20: Но делать не стали, да, почему-то? Или сделали?
0: Нет, я сделал, визуально это все было, и это было интересно. Но по поводу чумы я не делал, хотя можно было взять определенного персонажа и написать «Вова чума», «Вова, Вова чума», но... Я с этим как-то не проникся к этому.
20: Понятно. А вот на это тестирование и на оценку сколько есть времени? Потому что если там опоздать на день-два, то хайп может уйти совсем.
0: Да, безусловно, но это же ничего не стоит. Ничего не нужно запускать в печать. Нужно иметь на складе базовый мерч, белые и черные футболки, на которые может лечь DTF-принт, угу. Который...
20: Ну и сколько заказов собрал, сколько раз кнопочку «купить» нажали, столько и отпечатал.
0: Да.
20: Себестоимость такой футболки, ну, берем какую-нибудь среднего качества, на которую ложится вот эта печать.
0: Я думаю, что до 1000 рублей.
20: А в продажу она уходит по...
0: А продажи можно и от 3 до 5.
20: А сколько человек нужно в команде для того, чтобы успешно заниматься вот таким бизнесом? Потому что, по сути-то, здесь печатает все аутсорс. С тебя главная идея, как это быстро отшутить и всем об этом рассказать. Вот сколько на самом деле нужно человек, чтобы все сделать правильно и чтобы тебя заметили?
0: Мне кажется, нужен ты сам. У тебя должна быть аудитория, который ты быстро это покажешь. И когда они говорят там «да, хочу, а где купить», то ты должен быстро взять, принять деньги, и быстро это разместить, и быстро это доставить. А если это доступно в течение дня или там в течение часа, то это великолепно, как это было у меня.
20: А какой порог входа на этот рынок? Сколько нужно денег, чтобы вот начать такой бизнес?
0: Надо ноль денег. У тебя должен быть оплачен чат GPT за 20 баксов, и все. И дальше у тебя фантазия.
20: Но все-таки надо же на те же самые маркетплейсы как-то попасть.
0: Но если это не маркетплейсы, если это у тебя какая-то там, не знаю, есть своя аудитория, которую ты просто показываешь в сторис.
20: Если мы говорим о рознице, наверное, все-таки сейчас маркетплейсы – это как бы база. Ты должен там быть, иначе тебя не существует. Нет? Разве не так?
0: Нет, наоборот. Когда ты не собираешь клиентскую базу и ей не управляешь, то у тебя нет никакого дела, бизнеса там и как угодно это назови, потому что все это остается на стороне маркетплейсов. И сколько мы сейчас знаем случаев, когда люди просто теряли все, помимо товара они не могут использовать базу свою. По сути, она не их, а база маркетплейсов.
20: Если вход на этот рынок – это 0 рублей, но нужна своя аудитория, давайте предположим, какая должна быть аудитория, минимум.
0: Если мы говорим о социальном капитале, то это может быть и 1000 человек, но они читают, они все активные, не накрученные. Если это 1000 человек, то они живые.
20: Можно ли сейчас только на ситуативном маркетинге и на реакции, как бы на выпуске мерча под тему, можно ли только этим зарабатывать? Или это все-таки, вот как ваш пример показывает, это все-таки скорее вспомогательная штучка такая для того же B2B?
0: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, если ты инфлюенсер, блогер, там, не знаю, как назвать сейчас, то тестировать эту историю точно нужно. Нужно просто это любить. Многие инфлюенсеры там или блогеры, они пытаются заработать на рекламе, но если они попробуют потестировать ситуативный маркетинг и эту всю историю с бизнес-процессом показал, получил, отправил на печать и доставка. Вот если этот бизнес-процесс, эта цепочка есть, то дальше будет понятно. Я считаю, что можно. Просто это все нестабильно. Даже можно сделать подписку на это все. То есть сделать закрытый клуб и делать подписку с рекуррентными платежами. То есть брать заранее деньги на будущий мем. Что
20: Хорошо сказано. Взять деньги на будущий мем.
0: Я это уже делал. У меня этот сервис назывался BoxFan, по-моему, или FanBox, что-то похожее. И я брал предоплату, и в течение там месяца, там, не знаю, там 4 футболки человек оплачивал, и мемные, я ему гарантировал, что я их доставлю.
20: Ну, потому что что-что, а то, что мемы не иссякнут, это точно можно гарантировать.
0: 100%, да. И импульсные покупки, если все совпадает, то дарят их на день рождения, коллегам там и так далее, и так далее.
20: Суммируя, получается, что заработки на ситуативном маркетинге – это, ну, такая интересная тема.
0: Интересная тема, но лучше иметь какую-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
20: Ну что ж, спасибо вам большое за развернутый комментарий. Оставайтесь с теми, кто в теме.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
1: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью», а также на всех подкаст-платформах.
3: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст».
5: С 15 октября в прокате драма «Любовь моя» с обладателем премии «Оскар» Хавьером Бардемом в главной роли. Режиссер предлагает главную роль в амбициозном проекте своей дочери, с которой не общался много лет, надеясь сблизиться и помочь ее карьере. Но старые обиды становятся испытанием для команды, когда съемки перерастают в эмоциональную схватку двух близких, но чужих людей. «Любовь моя» в кино с 15 октября. 18+.
21: Первые в деле.
22: Считается, что первый персональный компьютер, поступивший в массовую продажу, выпустила компания Apple в 1977 году. Похожие разработки вели и другие фирмы. Но в отличие от конкурентов, которые продавали наборы для сборки, Apple предлагала системный блок, сразу готовый к работе. Оставалось докупить к нему монитор, клавиатуру и источник питания.
21: Первые в деле. На Business FM. Продолжительность жизни.
23: В 2002 году американец Джейсон Пэджетт получил травму головы, после которой мир стал выглядеть для него совершенно иначе. Он начал замечать сложные геометрические структуры и создавать математические рисунки, хотя прежде математикой не интересовался.
21: Журналист Алена Копылова.
23: Такое явление в науке называют приобретенным савантизмом. После повреждения мозга или неврологического заболевания у человека могут неожиданно проявиться выдающиеся способности к рисованию, музыке или вычислениям. Как вообще получается, что травма порождает дар? Разные области мозга постоянно регулируют активность друг друга. Одни нейронные сети обрабатывают информацию, другие помогают отбирать наиболее важные сигналы и подавлять лишние. При повреждении этих систем привычный баланс может нарушиться. Некоторые способы обработки информации становятся менее доступными, зато другие начинают играть значительно большую роль. Например, человек может уделять необычно много внимания мелким зрительным деталям, которые раньше не замечал. Это способно повлиять на его способность воспроизводить сложные формы и узоры. Другой возможный механизм связан с нейропластичностью. После повреждения мозг перестраивает связи между нейронами, пытаясь компенсировать утраченные функции. Интересно, что необычные художественные способности иногда появляются и у пациентов с лобно-височной деменцией. На ранних стадиях заболевания некоторые люди начинают интенсивно рисовать, хотя прежде не проявляли особого интереса к искусству. Тем не менее, приобретенный савантизм встречается исключительно редко, а его механизмы пока до конца не изучены.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз частично снял санкции с российского бизнесмена Михаила Буцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованного в официальном журнале Евросоюза. Совет ЕС сообщил, что оба бизнесмена исключены из европейского черного списка против Белоруссии. Однако в отношении Буцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения – блокировку активов и запрет на въезд в Евросоюз. Россия не намерена пересматривать решение о предоставлении политического убежища бывшему президенту Сирии Башару Асаду. Новые сирийские власти понимают, что Москва приняла его из гуманитарных соображений, заявил замминистра иностранных дел Георгий Борисенко в интервью RTVI. Асад получил убежище после смены власти в Сирии в декабре 2024 года, когда вооруженная оппозиция заняла Дамаск. Ассоциация участников рынка электронной коммерции попросила Центробанк разъяснить условия реструктуризации и предоставления льготных кредитов продавцам, пострадавшим от атак дронов на склады маркетплейсов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на документ. По данным ассоциации, некоторые банки отказываются выделять таким предпринимателям новые займы или долго рассматривают заявки. О каких конкретно банках идет речь, не уточняется. В ассоциации подтвердили изданию отправку обращения, а представитель Банка России заявил, что оно будет рассмотрено в установленном порядке. Международной федерации гимнастики выразила сожаление после отказа Нидерландов выдать визы трем российским спортсменкам для участия в чемпионате мира в Роттердаме. Выдача виз всем участникам – это процесс, который определяется исключительно властями Нидерландов. World Gymnastics не может объяснить, почему по отдельным заявлениям были приняты решения об отказе. Организация продолжает диалог с властями Нидерландов, местным организационным комитетом и Федерацией гимнастики России, говорится на сайте организации. Ранее власти Нидерландов отказали в выдаче виз лидерам женской сборной России Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Мировое первенство в Роттердаме пройдет с 17 по 25 октября. Оно является квалификационным турниром к Олимпиаде 28 года в США. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17 часов в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Удар ВСУ по дата-центру Сбера вызвал цепную реакцию. Сбои начались не только в его сервисах, но и в сторонних. Пользователи жалуются на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Озона, Самоката и других. Почему так происходит? Мы спросили у экспертов. Минцифры попросила операторов связи отложить до ноября блокировку немаркированных звонков от банков. Ведомстве ссылаются на то, что не все из них успели заключить соответствующие договоры с операторами. Камнем преткновения стал вопрос о том, кто должен платить за маркировку и сколько. Ввести мораторий на выдачу новых лицензий частным вузам предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, пауза необходима, чтобы уточнить законодательное регулирование и навести порядок в сфере лицензирования. А что с ним не так? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Пользователи сообщают о сбоях в работе некоторых сервисов из экосистемы Сбера и не только. Жалобы поступают на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката, экосистемы для бизнеса Контур и других сервисов. Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что центр обработки данных Сбера подвергся атаке ВСУ, не уточнив, какой именно. Что известно о вычислительных мощностях дата-центров Сбера и какие могут быть последствия, мы обсудили с бизнес-консультантом по информационной безопасности компании «Позитив» Technologies Алексеем Лукацким.
6: По публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Исторически у Сбера была концепция децентрализованных цодов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству цодов, но я не исключаю, что мощности остались и в регионах, и при необходимости их можно расконсервировать и запустить.
16: Балаковский цод, он насколько мощный?
6: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее. Но на самом деле Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Наверное, мало у кого из компаний есть такого рода количество вычислительной мощности. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех цодов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки. Соответственно, можно предположить, что атак меньше не будет, они будут только увеличиваться.
16: Несколько дней назад представители Яндекса обронили, что часть, возможно, данных будут хранить у неназванных партнеров. А мог ли Сбер выступить неким таким партнером для сервисов Яндекса?
6: Теоретически мог, учитывая, что в свое время Сбер и Яндекс очень плотно договаривались о сотрудничестве. Но мне кажется, Яндекс сейчас уже не планирует класть все яйца в одну корзину, тем более, что этой корзины тоже почти и нельзя найти на рынке, и пытается распределить риски по разным своим партнерам. И назывался и Selectel, и Cloud.ru, которые входят в экосистему Сбера и так далее.
16: Которые тоже есть на этой печально знаменитой карте.
6: Увы, да.
1: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности, с ним беседовал Игорь Ломакин. Акции Сбера слегка снижаются после новостей об атаке на дата-центр компании. Потери сейчас около 0,4%. В экосистему Сбера входят такие сервисы, как Я-Аптека, Гигачат, Мегамаркет, Самокат, 2GIS, ОКО и другие. Утром во вторник были недоступны и иные сервисы, в том числе банковские, говорит предприниматель из Смоленска Георгий.
7: Где-то последние полтора часа наблюдаются проблемы с доступом на почту Яндекс. Мейл более или менее работает. Причем у нас два Яндекса. Яндекс.ком, Яндекс.ру. Плюс проблема с доступом на облако на мейле, кстати. Не очень понятно, почему. Диск Яндекс тоже практически не отвечает. Да, еще такая проблема. Мы заметили, что перестал работать поиск самих писем на Яндексе. То есть пишешь письмо, люди, видно, отправили. Вбиваешь запрос, имейл, ответа никакого нет. Плюс финансовый директор сообщил, что у нас проблема с доступом в банк.точка, приходится искать какие-то альтернативы. В общем, ситуация, мягко говоря, неприятная. И, в общем, если это все дальше будет продолжаться, то, конечно, бизнесу в условиях цифровизации, ну, даже непонятно, куда бежать и куда податься.
1: Георгий, предприниматель из Смоленска. Позднее он сообщил, что работа точка банка была восстановлена. Это подтвердили и в самом банке. Все сервисы связаны друг с другом через систему дата-центров, поэтому сбои у Яндекса и Сбера могут провоцировать перебои в самых неожиданных местах, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
8: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, пострадал не один сот, а больше трех, поэтому здесь проблемой вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка, поэтому когда пострадали его соды, заметили все, и все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
9: Мы ожидаем каких дальнейших сбоев сейчас? Сбои в работе Самоката, Mail.ru?

0: Анна и ее родственники проживают в том самом доме, где погибла женщина.
1: Доселе такого здесь не было. Это первая такая атака, которая потрясла город. Небольшой, поэтому любой бабах, он автоматически чувствуется практически на каждом здании. Люди здесь еще пока не привыкли к таким событиям. Здесь сразу в чаты начали выбрасывать, где, что, почему и как. И много ушло времени на то, чтобы люди перестали это делать. Прямо буквально у моего родственника так получилось, что в одной из многоэтажки у него снесло окна, снесло балкон. Прямо хорошенечко. Но обломок прилетел на этаж ниже. Улица пока перекрыта, на которой дом этот находится. Мы ждем, живем. В школу сегодня дети не пошли, в садики тоже. Ну, во всем остальном вроде бы как маршрутки ездят, магазины работают, все как раньше. Но прям испугались сегодня люди здесь.
0: Анна, жительница Балакова. По открытой информации, центр обработки данных Сбера в этом городе находится на этапе строительства, но часть мощностей уже эксплуатируется. Стоимость проекта оценивается в 122 миллиарда рублей. Он должен был стать одним из крупнейших центров обработки данных в России, в том числе для сервисов платформы Гостех. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут временно остановить. Такой мораторий предложила ввести председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Речь только о новых лицензиях. Уже работающие университеты закрывать не предлагают. По словам Матвиенко, лицензии не стоит выдавать, пока не уточнят законодательство и не наведут порядок в этой сфере.
2: У нас за последние годы появился целый пласт частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность. Во-первых, ни с того ни с сего кому-то вздумалось, тотально упростили лицензирование для открытия высшего учебного заведения. Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Ранее сроки рассмотрения заявления на получение образовательной лицензии составляли 45 дней. Для получения лицензии предусматривалось проведение выездной проверки материально-технической базы вуза, наличие оборудования, лабораторий, преподавательского состава. Кто изменил 45 дней жесткие требования на 5 дней? Назовите мне фамилию этого человека. И никто не может сказать. Или знают, молчат. Я предлагаю сегодняшнее наше постановление обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
0: Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации. В Думе призывают не ставить знак равенства между частным вузом и псевдовузом. Качество подготовки студентов оценивают при госаккредитации программ, говорит член Думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.
3: Я хочу напомнить, что в последние годы Рособорнадзор ввел новую процедуру аккредитации, которую мы поддержали. Это аккредитация не по качеству подготовленных документов, это аккредитация по остаточным знаниям студентов вуза. Если вы научили более-менее нормально студентов, вы получаете аккредитацию по данной специальности. Если вы этого не сделали, соответственно, аккредитации по данной специальности не получаете. Причем отказов в аккредитации стало больше, а жалоб на отказы в аккредитации стало меньше, потому что процедура достаточно прозрачна. Или научили, или не научили. Сами виноваты. Моя позиция: нужно действительно отделить зерна от плевел. Если еще остались после колоссальных сокращений между 2014 и 2018 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны наносить удар по сектору в целом.
0: Олег Смолин, член Думского комитета по науке и высшему образованию. К частному сектору сегодня относится примерно треть российских вузов, а учатся в них около 13% студентов. Среди известных МФЮА, Синергия, Московский гуманитарный и Европейский университет в Санкт-Петербурге, бизнес-школа Сколково. Претензии к частным вузам звучат не впервые. Летом Матвиенко критиковала выдачу лицензии учебным заведениям без необходимой инфраструктуры. А в сентябре в Софеде уже обсуждали борьбу с так называемыми псевдовузами.
4: Реклама.
5: Строчка от клиники на все пластические операции. Для нее и для

0: В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200 02 02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
2: «Агат». Покупай выгодно. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
3: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят: история денег хранится на дне колодца.
2: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
4: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Малый и средний бизнес сможет получить до 84 миллиардов рублей кредитов по программе зонтичных поручительств в четвертом квартале. Как пишет «Коммерсант», это на 20% больше, чем кварталом ранее. Механизм помогает предпринимателям, которым не хватает имущества для залога. Госпоручительство покрывает до половины суммы кредита. Программа работает через 16 банков. Деньги можно направить на развитие бизнеса, текущие расходы или погашение прежних кредитов. Угольная отрасль России может понести серьезные убытки. По итогам года эта сфера может уйти в минус на 310 миллиардов рублей, сообщил ТАСС замминистр энергетики Дмитрий Исламов. По его словам, правительство следит за ситуацией и рассчитывает максимально сократить потери отрасли. При этом окончательный прогноз будет зависеть от мировых цен на уголь, курса рубля и объемов экспорта. В прошлом году убытки угольной промышленности России превысили 400 миллиардов рублей. Это почти в 4 раза больше, чем в 2024-м, когда отрасль потеряла 112 миллиардов. Ранее сообщалось, что до 2030 года власти планируют поддерживать угольные предприятия, развивать современные технологии добычи и переработки угля. Цены на отдельные медицинские услуги в Нижегородской области по итогам года могут вырасти на 8,39%. Такой прогноз приводит Национальное рейтинговое агентство. Наибольшее повышение среди 10 услуг, включенных в региональную оценку, ожидается при удалении зуба под местным обезболиванием на 39%. По расчетам аналитиков, УЗИ брюшной полости подорожает на 27%. Сеанс лечебного массажа на четверть, пребывание в круглосуточном стационаре в расчете на койко-день на 23%. Стоимость первичного осмотра у стоматолога также увеличится на 21%. Подорожают и другие медицинские услуги. Одной из основных причин увеличения издержек медорганизации аналитики называют повышение оплаты труда. За последние 6 лет зарплаты в отрасли выросли почти вдвое. Удорожание медицинской помощи также влияет на тарифы добровольного медицинского страхования. Еще 6 скверов в Нижнем Новгороде пополнили перечень территории, где запрещено передвигаться на средствах индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии. Речь идет о скверах «Мать и дитя» и «Бетанкура» в Канавинском районе, сквере «Техноткань» в Ленинском районе. Также в список вошли сквер между домом номер 35 по проспекту Кирова и бульваром Коноваленко и сквер памяти милиционеров на улице Прыгунова на автозаводе. В Нижегородском районе кататься на сим теперь запрещено в сквере «Красная горка». В здании бывшего банка «Гарантия» на Малой Покровской в Нижнем Новгороде планируют разместить региональное управление службы судебных приставов. В правительстве региона отметили, что будущее служебное помещение отвечает всем необходимым требованиям и позволит сделать работу удобнее как для судебных приставов, так и для посетителей. Сейчас Нижегородское управление службы находится в здании на улице Вождей Революции. В управлении сообщили, что вопрос с переездом будет решаться после завершения подготовительных мероприятий. 12 октября в Нижнем Новгороде был побит суточный температурный рекорд, установленный еще в 1917 году. В минувший понедельник в столице Приволжья столбики термометров поднялись до 19,2 градуса, рассказал синоптик Михаил Леус. В эту дату более чем 100 лет назад температура воздуха составила плюс 18. В понедельник, как отметил синоптик, в России было побито еще 35 рекордов тепла. Самый высокий был установлен в Приморско-Ахтарске – почти 28 градусов тепла. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
1: «Хавейл» для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. «Автоцентр на Гагарина». Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
2: Погода.
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 13, днем пасмурно и до плюс 17 градусов.
2: Валюта.
6: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 14 октября. Доллар 83 рубля 87 копеек, евро 93 рубля 77 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 50 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
4: Делегация Нижегородской области во главе с министром промышленности Максимом Черкасовым принимает участие в 26-й китайской международной промышленной выставке в Шанхае. Представители региона намерены расширить технологическое сотрудничество с китайскими компаниями в сфере автоматизации производства и робототехники. В выставке принимают участие представители компании по производству машин и оборудования для сельского лесного хозяйства и Кадер Систем, по производству промышленных роботов и робототехнических устройств VR Robotics, а также производитель комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств ПК «Веломрус». По словам Максима Черкасова, Китай входит в топ-10 крупнейших импортеров продукции нижегородских предприятий. Участие в выставке позволит региональному бизнесу напрямую обсудить партнерство и ознакомиться с передовыми решениями в области станкостроения, микроэлектроники и интеллектуального транспорта. Отдельная часть программы делегации посвящена посещению промышленных предприятий Шанхая. Участники деловой поездки посетят автомобильный завод и компанию, специализирующуюся на решениях для умной логистики и автоматизированных складских помещений. Российский рынок акций открылся ростом. На старте торгов индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,3%. Главными причинами роста стали высокие цены на нефть и улучшение ожиданий инвесторов после договоренности России и США. Сильнее всего на открытии торгов подорожали акции Аэрофлота, Яндекса, Лукойла, Сургутнефтегаза и Полюса. Наибольшее снижение показали бумаги ПИК, Газпрома и ММК. Стоимость Brent превышает $106 за баррель. 18 ресторанов Нижнего Новгорода попали в шорт-лист премии Where to Eat Center 2026. Всего в список включили более 60 заведений, которые работают в центре России. Среди нижегородских это рестораны «Гусь в яблоках», «Краса», «Эскейп», «Кусто», «Министерство завтраков», «Митрич», «Негрони бар», «Парк культуры», «Ред Уолл», «Ель», «Безухов» и другие. Победителей выберут сегодня. Центральное конструкторское бюро по судам на подводных крыльях в Чкаловске завершило спуск на воду судна на подводных крыльях «Валдая» под названием «Летчик Талалихин». Оно станет пятым судном, которое Саратовская область задействует в программе возрождения речных пассажирских перевозок, сообщает предприятие. После спуска на воду «Валдая» пройдет цикл ходовых испытаний. По их завершении судно передадут с завода-изготовителя в Саратовскую область для эксплуатации на регулярных речных маршрутах. «Летчик Талалихин» пополнит действующий флот после завершения всех технических процедур и доставки в регион. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте.
8: Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
9: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
10: ООО «Хедхантер» УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
11: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 миллиона 200 тысяч рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
12: Предложение ограничено.

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Фонд «Мир медведей» выступил против упрощения охоты на буров и медведей, обратился к Минприроды и губернатору Красноярского края. Зоозащитники опасаются массового отстрела зверя и роста браконьерства. Однако, по мнению охотоведов, действующая система уже не справляется, а людям нужна защита здесь и сейчас. Все подробности через секунду.
3: Поводом стало совещание в Сибирском федеральном университете в начале октября, созванное после серии нападений хищников на людей. На нем эксперты и чиновники предложили увеличить или вообще отменить квоты на отстрел бурого медведя в проблемных регионах, продлить сезон охоты и упростить выдачу разрешений. За добытого зверя предлагают платить до 35 тысяч рублей, а если он угрожает людям, сначала отстреливать, потом сообщать властям, как это делали в советское время. В этом году в России от нападений медведей погибли не меньше 26 человек. Сейчас ограничения из-за хищников действуют как минимум в 7 регионах. Самая сложная обстановка – в Восточной Сибири. Однако зоозащитники считают, что массовый отстрел не искоренит причины, из-за которых медведи идут к людям. Например, пожары и вырубку лесов. А ослабление правил может открыть дорогу браконьерам, говорит председатель правления фонда «Мир медведей» Андрей Иванов.
4: Текущие квоты не выбираются. Можно их увеличить, но это ничего не даст. Стоимость лицензии на медведя тоже копеечная – 3000 рублей. Стоимость надо увеличивать, чтобы стимулировать охотников более ответственно подходить и к самой охоте, и улучшить контроль охоты со стороны государственных органов. Ослабление ограничений в сочетании с публичными призывами к массовому отстрелу создадут условия для незаконной добычи медведей под предлогом защиты населения. Что мы видим сейчас на Алтае творилось, на территории заповедника. Текущая нормативно-правовая база очень лояльна к охоте. Конфликты между медведями и людьми не являются функцией численности медведей. Пример. Дарвинский природный заповедник, где высокая численность медведя, при этом за 80 лет ни одного конфликта. Сейчас вот охота на медведя разрешена до 31 декабря, когда, в общем-то, зверь уже находится в берлоге. Куда уж дальше-то?
3: В Красноярском крае в прошлом сезоне действительно разрешали добыть больше 4500 медведей, а добыли меньше 250. Но у охотоведов свои аргументы. Идти на медведя стало дорого и невыгодно. На шкуру почти нет спроса. Мясо приходится проверять на трихинеллез. По одному разрешению охотиться можно не больше 30 дней, хотя сам сезон длится несколько месяцев. За 30 лет численность бурого медведя в России выросла больше, чем вдвое. Сейчас их свыше 300 тысяч. Продолжает биолог-охотовед Валерий Кузенков.
5: В любом государстве самое ценное – это человек, а не бурые медведи. Мы упустили ситуацию, она вышла из-под контроля. И мы – это охотничье сообщество и руководство, которое курирует охотхозяйственную деятельность в России. Зоозащитники, не соображая ничего, просто пиарятся. А надо делать дело. Но сегодня в Минприроды поступило более 2000 жалоб от зоозащитников, однотипных, причем ссылаются на так называемого Пашу Пашкова. Это не человек, это группа людей, живущие не в России, якобы защищающие природу Родины. На самом деле они все это дело только парализуют, нарабатывают на этом денег.
3: Больше всего погибших сейчас в Красноярском крае. 7 человек. Возбудили дело о халатности. Прокуратура считает, что необходимые меры защиты приняли слишком поздно. Кандидат биологических наук, охотовед, автор книги «Мохнатый бог» и главный редактор русского охотничьего журнала Михаил Кречмар назвал происходящее красноярской катастрофой. Есть, казалось бы, и более гуманный способ – поймать опасного зверя и увести его подальше в тайгу. Но это далеко не просто, говорит Кречмар.
6: Людей, которые умеют ловить медведей в стране, меньше, чем пальцев у меня на двух руках, и это требует специальной тренировки, а также специального юридического оформления работы с наркотическими отравляющими веществами. Практика показывает. Если медведя отводишь на 60 километров, он приходит 100%. Если медведя отводишь на 200 километров, их приходит обратно треть. Для того, чтобы отвезти его на 200 километров в тайгу, у нас сейчас вертолет стоит 410 тысяч. То есть сводить медведя туда и вернуться уже почти миллион. Тайга вся медведями поделена. Если мы вывозим медведя в тайгу, он или сам двигает других животных, или они его выгоняют. В любом случае, вместо увезенного в тайгу медведя нам выйдет еще один медведь. Не работает.
3: Охота на бурого медведя ограничена ежегодными лимитами, а в 15 регионах хищник занесен в местные красные книги. Сейчас правительство обсуждает возможность дать охотникам больше свободы. Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил также определить территории, которым выделят дополнительные деньги на регулирование численности животных. Олеся Савойскина, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. ЮСФМ. Новости. Коротко.
0: Москва 17:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. России создадут миллионы рабочих мест, но для людей без высшего образования. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, до 32 года потребуется 12 миллионов работников, 66% из них со средним профессиональным образованием. Особенно остро не хватает электромехаников, электромонтеров, станочников и наладчиков металлообрабатывающих станков, а также сварщиков. Прием студентов на платные места в российских вузах по 40 направлениям сократился на 28% или почти на 100 тысяч человек. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Снижение затронуло в том числе юриспруденцию, экономику и менеджмент. По словам министра, на очное обучение приняли на 30 тысяч студентов меньше, на заочное почти на 67 тысяч. Сокращение стало результатом регулирования платного приема. Контейнеровоз GFS Pride под флагом Сингапура затонул у Ормузского пролива. Как сообщает агентство Рейтер, со ссылкой на источники в сфере морской безопасности, в судно попал снаряд. Агентство отмечает, что это второй случай затопления судна с начала войны между США и Ираном. Двум российским гимнастам выдали визы для участия в чемпионате мира в Роттердаме всего за 2 дня до начала соревнований. Речь идет о Мухаммаджоне Якубове и Злате Осокиной. При этом посольство Нидерландов не уведомило Федерацию гимнастики России о сроках выдачи виз спортсменам. Якубов заявлен в резерв основного состава мужской сборной России на чемпионат мира в Роттердаме. Осокина включена в дополнительный резерв женской команды. За 4 дня до соревнований отказали в визам 3 сильнейшим гимнасткам российской сборной: Ангелине Мельниковой, Виктории Листуновой и Анне Калмыковой. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Не путайте экспертное обсуждение с итоговым решением. Глава деловой России опроверг опубликованную РБК информацию о том, что организация предлагает досрочно отменить льготные налоговые режимы для малого и среднего предпринимательства. Алексей Репик дал эксклюзивное интервью «Бизнес-ФМ». Starlink этой ночью внезапно ограничил работу терминалов на Украине. Речь о военном пакете услуг Starshield, без которого ВСУ не могут противодействовать российским реактивным дронам. Зеленский также пожаловался, что западные партнеры опять не предупредили военных о ракетной атаке со стороны России. О чем все это говорит? Меньший объем за те же деньги. Эксперты рынка готовой еды фиксируют сокращение веса порции. К началу осени он снизился в среднем больше, чем на 10%, до 266 граммов. Помимо очевидного желания производителей сэкономить, есть и другая причина, связанная с запросами покупателей. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Глава деловой России в интервью «Бизнес-ФМ» опроверг публикацию РБК о якобы подготовленных предложениях повышения налогов для малого и среднего бизнеса. Алексей Репик уточнил, что РБК опубликовал давние экспертные записки, а не целостную программу. Эти тезисы не станут темой обсуждения завтра на юбилейном форуме деловой России, но могут быть приглашением к дискуссии. Организация не предлагает отказаться от специальных налоговых режимов. Из перечисленного в статье РБК деловая Россия назвала только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета, сказал «Бизнес-ФМ» Алексей Репик.
1: Эксклюзив «Бизнес-ФМ».
8: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, Олег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется завтра к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. На самом деле завтрашний форум «Деловой России», он не просто юбилейный, он действительно очень важный для нас, и поэтому вряд ли вы можете рассчитывать на какие-то спойлеры. Будем сохранить интригу определенно до последнего, для того, чтобы была чистота восприятия завтра, в том числе нашей аудитории и вопросов. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, деловой России не поддерживаются и не будут выдвигаться. Другое дело, что режим у нас заканчивается уже в конце 28-го, конце 27-го года. Есть какие-то режимы, которые заканчиваются. И, конечно, лучше заранее начинать обсуждение будущего ландшафта налогового российской экономики. Мы считаем, что Россия здесь совершенно точно может быть полезным участником разговора, как сохранить поддержку и сделать ее акцентированно именно для тех, кто в ней нуждается, для кого повышение налогов будет однозначно, по сути, завершением своей предпринимательской траектории. И, напротив, как избежать того, чтобы были какие-то злоупотребления со стороны тех, в основном, крупных компаний, которые этой поддержкой пользуются, скажем, для оптимизации своих налогов. Без небольшого спойлера обойтись не могу, что точно будет обсуждаться завтра, что для нас является принципиальным, в том числе вот по результатам тех самых летних обсуждений, видимо, которые вы увидели в виде вот этого документа. Это вопросы перезапуска инвестиционного цикла, в том числе через расширение инструментария инвестиционного налогового вычета. Логика отложенного инвестиционного налогового вычета – это возможность без выпадающих доходов бюджета сейчас и именно только за счет расширения базы налоговой стимулирует запуск важных проектов. И деловая Россия последовательно отстаивает эту инициативу. Я уверен, что мы этого вопроса коснемся и завтра.
7: Алексей Репик, глава деловой России. Юбилейный форум организации пройдет завтра с участием президента страны. Сегодня ночью Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине. Об этом сообщил советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескреснов. По его словам, ограничение распространяется на военный пакет услуг Starshield для ВСУ и установлено на скорость 160 км в час. Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении, и это привело к срыву ряда операций, написал Бескреснов. Он же отметил, что без Starlink ВСУ не могут противостоять российским реактивным дронам. Бывший советник министра обороны Украины Стерненко, в России он в списках экстремистов и террористов, подтвердил со ссылкой на сообщение от ВСУ, что утром для украинских операторов было усилено ограничение по использованию терминалов Starlink, скорость, после которой связь начинает исчезать, 60-70 км в час. Стерненко предположил, что компания SpaceX Илона Маска могла сделать это по просьбе администрации Трампа, чтобы надавить на Зеленского. Последствия ограничений Starlink мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
9: Те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничиваются скорость движения терминала 160, либо меньше, 60-70 км в час, это означает, что объекты, виды техники, возможно, боевой, на которых находятся терминалы Starlink и которые находятся в движении на больших скоростях, теряют связь с командным центром. Это особенно критично в случае с ВСУ, это критично для дронов, которые работают, ну, скажем так, в регионах, приближенных к Украине. Почему приближенных? Потому что в глубине российской территории Starlink не работает технически никак. В районе Украины и рядом Starlink работал и использовался в том числе на дронах ВСУ. Ну а, соответственно, если дрон летит с большой скоростью, то связь с ним теперь теряется. Если же граница скоростью ниже, чем 60-70 км в час, то, ну, собственно, практически все дроны авиационного типа, самолетного типа, так скажем, остаются без связи Starlink, те, которые использовали связь Starlink. Так что, ну, здесь достаточно серьезное ограничение.
10: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
9: У нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме, она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Количество спутников пока ограничено, и вот когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна, ну, у тех частей соединений, у которых есть вот эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет».
10: Дмитрий, ну вот сегодня новости снова приходили, снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам, и вот в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, судя по всему, атакам вглубь России отключение Starlink нисколько не мешает.
9: Ну, вы абсолютно правы. правы, Starlink не работает на территории России. Технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Starlink. То есть есть Starlink, нет Starlink, дронам это без разницы. Они летят с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу местности, по инерциальным системам, ну то есть которые просто за счет автопилота.
7: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним беседовал Игорь Ломакин. Владимир Зеленский ранее заявил, что вторую ночь подряд Россия наносит ракетные удары по киевским ТЭЦ, и второй раз американские партнеры об этих ударах заранее не предупреждают. По поводу позапрошлой ночи администрация объяснила отсутствие предупреждений плохой погодой. Накануне Трамп публично перед журналистами заявил, что помощь разведданными Украине продолжается. Замедление работы Starlink застало украинских военных врасплох, пишет Financial Times. Ограниченная логистика на передовой и возможность совершать удары средней дальности. Вероятно, Трамп негласно все же начал душить Киев с целью повлиять на Зеленского, но он никогда не допустит полного провала защиты Украины, считает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
11: Украина сейчас должна прекратить удары по НПЗ, потому что если Украина будет демонстративно лупить по ним, а пресса об этом писать, у Трампа возникнут проблемы. Поэтому задача Трампа сейчас надавить на Украину и сделать так, чтобы по НПЗ она не била. Вот это Трамп и делает. Он показывает, что действительно у него есть хорошие инструменты давления на Украину. Ну и главный инструмент, конечно, это ситуация с обеспечением связью и разведданными. Вот он начинает Украину немножко поддушивать, чтобы Зеленский и не был таким строптивым. Но при этом мы тоже понимаем, что Трампу совершенно не нужно полностью отключить Украину и обеспечить победу России в конфликте. Ему полное поражение Украины совершенно не нужно. По многим причинам. Не только потому, что его яростно начнут критиковать и внутри Соединенных Штатов его оппоненты, и европейцы. Но самое главное, тогда он не получит платы с Россией за эту сделку. То есть на самом деле каждая из сторон должна понимать значимость Соединенных Штатов, но при этом Соединенные Штаты не должны обеспечивать резкого перевеса в пользу одной или другой стороны. Вот Трамп этим и занимается. Поэтому действительно это похоже на такие требования к Киеву. Типа, ребята, вот сейчас по НПЗ не бьете. По портам, откуда отгружается дизель, вы не бьете. А остальное, это ваше дело. Там, дата-центры, пожалуйста, периметр этой сделки не входит. Будете нарушать, значит, будем дальше отключать вас от этих данных. По НПЗ действительно ударов нет. Сейчас фокус внимания дата-центры, аэропорты. Но вот порты Балтика не атакуются, а Новороссийск по-прежнему в зоне напряжения.
7: Константин Симонов, Фонд нацэнергобезопасности. Ограничение скорости системы Starlink ранее уже вводились. В конце января SpaceX по просьбе Минобороны Украины ввела ограничение в 75-90 км в час, чтобы Россия не могла управлять ударными дронами через Starlink. В то же время Украина готовила белые списки разрешенных терминалов. Этой ночью Россия запустила по объектам Украины 39 ракет и 128 беспилотников. Это статистика ВСУ. 35 ракет не были перехвачены. Среди них Искандер-М, С-400, Циркон и Оникс. Украинские СМИ отмечают, что особенностью удара стало одновременное применение ракет и дронов с разных направлений, а также большое количество баллистических ракет по объектам энергетики. В Шебекино, Белгородской области, 4 человека ранены после ударов беспилотников, сообщил оперштаб региона. Атаке подверглась также Ростовская область. Там сбиты более 160 БПЛА. Число сбитых дронов над московским регионом с начала суток выросли до 146.
12: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На «Бизнес-ФМ». Реклама.
13: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
1: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад. История денег на Business FM. Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
14: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
1: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Выпуск представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19. Компании и корпорации.
15: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
1: Аукционы и тендеры.
15: Русская промышленная компания купила 67% акций приморского производителя цинкового и свинцового концентратов «Дальполиметалл». Она оказалась единственным участником торгов и предложила около 536 миллионов рублей. Всю свою продукцию «Дальполиметалл» поставляет в Китай. В прошлом году его акции перешли государству по иску Генпрокуратуры. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Новый инвестор планирует вложить в его развитие 5 миллиардов рублей и к 2029 году увеличить производство концентратов более чем в 4 раза, до 100 тысяч тонн в год.
1: Отчеты и планы.
15: Продажи новых автомобилей китайской марки «Зикр» в России за 9 месяцев выросли на 83%, сообщает «Автостат». Рост обеспечили две новые гибридные модели – 9X и 8X. На них пришлось почти 4 тысячи проданных автомобилей. А вот спрос на прежнего лидера марки – электромобиль «Зикр 001» – упал на 84%. За 9 месяцев в России купили меньше 200 таких машин. Авиакомпания «Ютеро» с 25 октября запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх. Полет займет около 6,5 часов. Кроме того, с 31 октября перевозчик начнет летать на этот курорт из Тюмени. Рейсы будут выполнять раз в неделю по субботам. Билеты уже поступили в продажу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
16: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
17: Любимая, там дождь. Возьми такси.
16: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
18: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
19: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
7: 17. 13:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». В России введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Распоряжение подписал глава Кубани Вениамин Кондратьев. Мера связана с недавними атаками на танкеры в Черном море. Риск ЧС пока существует в границах Геленджика и Новороссийска. Но как такового разлива нефтепродуктов в районе Геленджика пока не наблюдается, сообщила нам арт-директор ресторана «Причал-93» Юлия Вологдина.
20: Обстановка у нас хорошая. Я вот смотрела, как сегодня люди купались, я возле моря гуляла. То есть нет никаких таких, не знаю, разлива. У нас ничего нет. В Геленджике все тихо, спокойно, хорошо, теплая погода. Люди купаются, мы гуляем.
21: Никаких самих разливов не зафиксировано?
20: Нет, нет.
21: Ну а вообще вот какие настроения в городе по поводу вот этого
20: хорошие.
21: Всего?
20: Хорошие. Ну я не слышала. Мое круг общения, наверное, об этом не разговаривает просто. Ну как бы нет таких переживаний ни у кого.
7: Юлия Вологдина, жительница Геленджика. Ранее экологи сообщили, что следы загрязнения есть в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. Оперштаб Краснодарского края заявил, что в Новороссийске обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов, их происхождение устанавливается. О ситуации в акватории Новороссийска говорит корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева.
22: Прямо сейчас мы идем на репортаж в место под названием «Лиманчик». Пресноводный лиман. Сегодня здесь горячая точка. Выброс нефтепродуктов. Мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака. Это курортный поселок. Плюс село Дюрсо, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута, вынужденного заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано. Это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск. А они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
7: Мария Ананьева, корреспондент газеты «Новороссийский рабочий». Накануне Мосспасслужба сообщила, что разлив нефтепродуктов в Черном море после ЧП с танкером не зафиксирован. Речь о якобы произошедшем разливе нефти между Архипа Осиповка и Новороссийском, фотографии которого появились в соцсетях. Как инженер OpenAI спрятал жучок в переговорке руководства и попался на собственном ИИ. По версии ФБР, устройство в конце сентября установил 35-летний Абдулрахман Альфазан, бывший сотрудник Meta и Microsoft, к тому моменту уже год проработавший в OpenAI. Мы собрали всю известную информацию.
23: Подробности.
24: Схема вышла почти комичной. Аудиочип с микрофоном за $14 шпион завернул в рулон туалетной бумаги и воткнул в USB-порт за телевизором. Инженер постоянно крутился возле переговорной, пытаясь получить информацию о внутренних встречах через рабочие сервисы. Доступа в это помещение у сотрудника не было, но выяснилось, что мужчина заранее через внутренние сервисы компании собирал данные о расположении офисов, их вместимости, а также встречах руководства с внешними партнерами. Вычислить шпиона помогли собственные ИИ-модели OpenAI. Аккаунт в стороннем чат-боте, привязанный к жене сотрудника, в те же дни искал инструкции, как собрать, замаскировать и удаленно подключиться к записывающему устройству. Обычные камеры тоже не подвели и засняли, как мужчина возвращается проверить жучок. А в забытой им сумке обнаружили второй такой же чип. Спустя неделю после аферы ФБР арестовало инженера. В тот же день OpenAI его уволила. Прокуроры рассматривают дело как угрозу национальной безопасности.
7: Компания пока не обнаружила следов доступа к коду модели или клиентским данным. Зачем мужчине были нужны аудиозаписи, неизвестно. Ему предъявили обвинение в незаконной прослушке. За это ему грозят до 5 лет тюрьмы и штраф в $250 000.
25: Реклама. Аграрный сектор сегодня – один из лидеров по темпам развития технологий. Новые разработки в селекции и генетике – искусственный интеллект и роботизация, применение беспилотной техники и работа с большими данными. Амбициозные цели аграрного сектора, векторы развития и вклад национального проекта «Продовольственная безопасность» в программе «Суверенитет с приставкой «Агро» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7 Агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Ого, красавец! Вот что значит порода.
4: А как зовут?
3: Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
25: История денег на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
23: Ко мне в гости пришел Ираклий Родоная, продюсер кино. Говорили о том, что в воздухе, и о чувствах, о том, как мы какие события переосмысляем во взрослом состоянии. Он вспомнил очень личную историю. Она происходила во время трагических событий конфликта между Грузией и Абхазией. Тогда Ираклий переживал ее совсем мальчиком.
26: Я недавно стал об этом думать, потому что когда это все началось, мне было 12 лет, и это все произошло как вспышка какая-то. Мы жили как в раю, в Гаграх, в Абхазии, в субтропике. Вот здесь кипарисы, здесь пальмы, здесь эвкалипты, море здесь. Мы выехали. Нас сначала вывезли маму, Эку, мою сестру родную. Мы же перемешанная семья грузино-абхазская. Мы сначала переехали вся абхазская часть нашей семьи в Сочи, на улицу Макаренко. Из своих дворцов переехали в какую-то двухкомнатную квартиру, где нас было человек 19. Дедушки, бабушки. А отец был до сих пор в Гаграх. И мы ехали на телеграф. Ты звонил в Гаграх, знать. Я вот помню день. Отца не было, и у нас даже связи не было. Он должен был приехать, он не приехал. Мама позвонила в Гагры домой, и ей сказали, что отца убили. Я помню, мама стоит в этой в будочке в телефонной с моей сестрой, а я в машине сижу. Я вижу, что они начинают плакать. Ну, как бы я понял, почему они плачут, но они мне не говорят, почему они плачут. Мы садимся в машину, едем домой, приезжаем, заходим, а отец там сидит. А, убили другого человека, просто не его. И вот я помню, я захожу в комнату, сидят все, мама начинает плакать, все начинают плакать. Отец в форме, в милицейской, такой небритый чуть-чуть. Мы ничего не брали, не было просто времени, по-моему, ничего делать. Люди бросали дома, машины, собак люди бросали. Ничего невозможно было взять. Мне вот там везет, что мы можем домой поехать, там на кладбище приехать. У меня все мои одноклассники, с кем я учился в грузинской школе, и даже как-то, знаешь, перед ними неудобно, что ты туда ездишь, возвращаешься. Это им больно на это как-то смотреть, думать.
23: Ираклий Родоная, продюсер кино, отец четверых детей. Так он просил его представить. Кир Альтман, Business FM.
25: Между делом на Business FM. Все золото мира. Яркой фигурой сибирской золотой лихорадки был выходец из дворянской семьи философ Александрович Горохов, где философ – это имя. Образование по бедности родителей Горохов не получил. Женился на дочери крупного промышленника, после чего ушел с госслужбы и занялся золотодобычей. Поначалу вполне успешно. В 1848 году, став купцом первой гильдии, отстроил в Томске дворец с огромным садом, прудом, стеклянным танцзалом и оранжереей с виноградом и фигами, получив в итоге среди горожан прозвище «Томский герцог». Прославился библиотекой с муляжами книг, Томская газета «Сибирский вестник» писала позже, что в городе ни до, ни после такую роскошную жизнь не вел никто другой. Вскоре Горохов разорился, был признан банкротом и окончил дни в небольшом домике недалеко от своего бывшего дворца. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В Москве 17:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Украинские беспилотники атаковали минувшей ночью два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он подчеркнул, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Минпромторг предложил выделить 6 400 000 000 рублей на достройку крупнейшего в России рыболовного траулера «Виктор Гаврилов». Его планировали передать заказчику структурам «Норыбо» в 2023 году в рамках программы инвестиционных квот. Сейчас готовность судна составляет 57%. Крупные российские компании теряли до 1,5 миллиарда рублей из-за атак хакеров с использованием программ-вымогателей и средств уничтожения данных. В 98% таких случаев нарушались основные бизнес-процессы организации, следует из исследования Positive Technologies. Программы шифровальщики использовались в 29% атак, средства уничтожения данных в 9%. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой конфиденциальной информации. Наиболее пострадавшей отрасль стала промышленность, на которую пришлось 39% атак. Государственный реестр Дании взломали с помощью пароля 123456. Хакеры получили доступ к персональным данным 8 800 тысяч человек, а утечку заметили лишь спустя 12 дней, обнаружил ее один из чиновников. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Пользователи сообщают о сбоях в работе некоторых сервисов из экосистемы Сбера, самокат контуры и не только. После атаки на дата-центр Сбера жалобы поступают также на работу Mail.ru, Россельхозбанк, Почта.банк, Озона и других. Что известно о вычислительных мощностях Сбера и какие могут быть последствия? Образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, их не стоит выдавать, пока не уточнят законодательство и не наведут порядок в этой сфере. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность? И банкиры хотят за бесплатно. Минцифра попросила операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до начала ноября, чтобы продолжить переговоры. Ранее операторы пригрозили с 15 октября блокировать такие звонки. Позиция крупных банков. Эта услуга должна быть бесплатной. Подробности на Бизнес FM. Пользователи сообщают о сбоях в работе некоторых сервисов из экосистемы Сбера и не только. Жалобы поступают на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Почта.банка, Озона, Самокат, экосистема для бизнеса контура и других сервисов. Ранее первый зампред правления банка Александр Ведяхин заявил, что центр обработки данных Сбера подвергся атаке ВСУ, не уточнив какой именно. Что известно о вычислительных мощностях дата-центров Сбера и какие могут быть последствия, мы обсудили с бизнес-консультантом по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексеем Лукацким.
8: По публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-ЦОДа. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-ЦОД в Казахстане. Исторически у Сбера была концепция децентрализованных ЦОДов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству ЦОДов, но я не исключаю, что мощности остались и в регионах, и при необходимости их можно расконсервировать и запустить.
9: Балаковский ЦОД, он насколько мощный?
8: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее. Но на самом деле Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний, как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов, это очень большой показатель. Наверное, мало у кого из компаний есть такого рода количества вычислительной мощности. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех СОДов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки. Соответственно, можно предположить, что атак меньше не будет, они будут только увеличиваться.
1: Несколько дней назад представители Яндекса обронили, что часть, возможно, данных будут хранить у неназванных партнеров. А мог ли Сбер выступить неким таким партнером для сервисов Яндекса?
8: Теоретически мог, учитывая, что в свое время Сбер и Яндекс очень плотно договаривались о сотрудничестве. Но, мне кажется, Яндекс сейчас уже не планирует класть все яйца в одну корзину, тем более, что этой корзины тоже почти и нельзя найти на рынке, и пытается распределить риски по разным своим партнерам. И назывался и Selectel, и Cloud.ru, которые входят в экосистему Сбера и так далее.
1: Которые тоже есть на этой печально знаменитой карте.
8: Увы, да.
4: Алексей Лукаский на Positive Technologies. С акцией Сбера слегка снижается после новостей об атаке на дата-центры компании. Потери менее 0,5%. В экосистему Сбера входят такие сервисы, как Яптека, Гигачат, Мегамаркет, Самокат, 2G, Сока и другие. Утром во вторник были недоступны иные сервисы, в том числе банковские, говорит предприниматель из Смоленска Георгий.
9: Где-то последние полтора часа наблюдаются проблемы с доступом на почту Яндекс. Мейл более или менее работает. Причем у нас два Яндекса. Яндекс.ком, Яндекс.ру. Плюс проблема с доступом на облако на мейле, кстати. Не очень понятно, почему. Диск Яндекс тоже практически не отвечает. Да, еще такая проблема. Мы заметили, что перестал работать поиск самих писем на Яндексе. То есть пишешь письмо, люди, видно, отправили. Вбиваешь запрос, имейл, ответа никакого нет. Плюс финансовый директор сообщил, что у нас проблема с доступом в банк. Приходится искать какие-то альтернативы. В общем, ситуация, мягко говоря, неприятная. И, в общем, если это все дальше будет продолжаться, то, конечно, бизнесу в условиях цифровизации, ну, даже непонятно, куда бежать и куда податься.
4: Георгий, предприниматель из Смоленска. Позднее он сообщил, что работа точка банка была восстановлена. Это подтвердили в самом банке. Все сервисы связаны друг с другом через систему дата-центров, поэтому сбои у Яндекса и Сбера могут провоцировать перебои в самых неожиданных местах, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
10: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, пострадал не один сот, а больше трех. Поэтому здесь проблемой вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка, поэтому когда пострадали его соды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
11: Мы ожидаем каких дальнейших сбоев сейчас? Сбои в работе Самоката, Mail.ru, Россельхозбанка. Если мы говорим о связанности инфраструктуры со Сбером.
10: Я думаю, еще будут сбои, но они будут уже более кратковременными. Это когда будут восстанавливать инфраструктуру. Я думаю, сейчас этим занимаются мега усиленно. Соответственно, закупают оборудование, восстанавливают, переключают. Соответственно, это будут небольшие сбои, возможно, 1-2 дня. После этого будет все семимильными шагами нормализовываться. Ну и, соответственно, скорее всего, защиту СОДов сейчас, ну, физическую, действительно повысят для того, чтобы не повторялось.
4: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности ЦОД, находится в городе Балаково Саратовской области. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял о ночной атаке БПЛА на регион. Погиб один человек и повреждены несколько жилых домов. Нам удалось связаться с жительницей Балакова Анной. Ее родственники проживают в том самом доме, где погибла женщина.
12: Доселе такого здесь не было. Это первая такая атака, которая потрясла город. Небольшой, поэтому любой бабах, он автоматически чувствуется практически на каждом здании. Люди здесь еще пока не привыкли к таким событиям. Здесь сразу в чаты начали выбрасывать, где, что, почему и как. И много ушло времени на то, чтобы люди перестали это делать. Прям буквально у моего родственника так получилось, что в одной из многоэтажки у него снесло окна, снесло балкон. Прям хорошенечко. Но обломок прилетел на этаж ниже. Улица пока перекрыта.

0: Такой мораторий предложила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Речь идет только о новых лицензиях. Уже работающие университеты закрывать не предлагают. По словам Матвиенко, их не стоит выдавать, пока не уточнят законодательство и не наведут порядок в этой сфере.
1: У нас за последние годы появился целый пласт частных высших учебных заведений, которые имитируют образовательную деятельность. Во-первых, ни с того ни с сего кому-то вздумалось, тотально упростили лицензирование для открытия высшего учебного заведения. Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Ранее сроки рассмотрения заявления на получение образовательной лицензии составляли 45 дней. Для получения лицензии предусматривалось проведение выездной проверки материально-технической базы вуза, наличие оборудования, лабораторий, преподавательского состава. Кто изменил 45 дней жесткие требования на 5 дней? Назовите мне фамилию этого человека. И никто не может сказать. Или знают, молчат. Я предлагаю сегодняшнее наше постановление обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
0: При этом в Госдуме призывают не ставить знак равенства между частными вузами и псевдовузами. Качество подготовки студентов оценивают при госаккредитации программ, говорит член Думского комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин.
2: Я хочу напомнить, что в последние годы Рособорнадзор ввел новую процедуру аккредитации, которую мы поддержали. Это аккредитация не по качеству подготовленных документов, это аккредитация по остаточным знаниям студентов вуза. Если вы научили более-менее нормально студентов, вы получаете аккредитацию по данной специальности. Если вы этого не сделали, соответственно, аккредитации по данной специальности не получаете. Причем отказов в аккредитации стало больше, а жалоб на отказы в аккредитации стало меньше, потому что процедура достаточно прозрачна. Или научили, или не научили. Сами виноваты. Моя позиция: нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 14 и 18 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны наносить удар по сектору в целом.
0: Олег Смолин, член Думского комитета по науке и высшему образованию. К частному сектору сегодня относится примерно треть российских вузов, а учатся в них около 13% студентов. Среди известных МФЮА, Синергия, Московский гуманитарный, Европейский университет. В Санкт-Петербурге бизнес-школа Осколково. Претензии к частным вузам звучат не впервые. Летом Матвиенко критиковала выдающие лицензии учебным заведениям без необходимой инфраструктуры, а в сентябре в Софеде уже обсуждали борьбу с так называемыми псевдовузами.
3: Реклама. Получите кредит для бизнеса с господдержкой в Альфа-банке. Забирайте до 50 миллионов рублей за один день. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредит с господдержкой» на сайте alfabank.ru.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: Максидом. Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота.
9: Успеть за 10 секунд на Business FM.
10: Мы создаем

0: подписали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Мошенники используют сбой Яндекса для обмана компаний, пишет ТАСС. Организациям приходят письма якобы от госведомств о внеплановой проверке или привлечении к административной ответственности. Получатели просят отсканировать QR-код, заплатить от 400 до 600 рублей за доставку документа и указать имя и адрес. Если страница не открывается, злоумышленники ссылаются на неполадки Яндекса и предлагают воспользоваться другим браузером. Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев предложил объединить 4 департамента в 2 и сократить штат мэрии на 10-15%, сообщили в администрации. Проект изменений будет вынесен на октябрьское заседание Гурдумы. Планируемые изменения мэр пояснил необходимостью оптимизации расходов бюджета города и повышения эффективности системы управления в текущих реалиях. Департамент развития предпринимательства и развития туризма, разделенные в 2022 году, вновь объединят. Также объединят департаменты цифровой трансформации и информационных технологий. В Московском районе сдают почти 8 гектаров земли под производство. Информация опубликована на электронной площадке РТС «Тендер». В аренду сдается участок, расположенный в районе улицы Чаадаева, 1, авиационный квартал. Вид разрешенного использования под промышленное предприятие, коммунально-складские объекты третьего класса вредности, пишет «Нижний сейчас». Срок аренды 10 лет, начальная цена почти 14 миллионов рублей. Заявки принимаются до 20 октября, торги должны пройти 23 октября. Круглогодичный спорткомплекс с лыжной базой строят в Автозаводском районе. Он появится в Стригинском бару на месте старой лыжной базы, которая работала с середины прошлого века. Разрешение на строительство уже выдано Минстроем Нижегородской области. Старое здание демонтировали. Следующим этапом станет закладка фундамента. Новая лыжная база сможет принимать до 30 тысяч человек в год. Также в двухэтажном здании расположится фитнес-зал, игровые и тренажерные залы, тир, кафе, раздевалки с санузлами, душевыми, комнаты для тренеров и медкабинет. На время строительства корпоративные лыжные соревнования в рамках спартакиады Горьковского автозавода перенесли в спортшколу «Нижегородец» на улице Дубравной. Годовой план по турналогу в Нижнем Новгороде к октябрю исполнен на 45%, говорится в отчете об исполнении бюджета. Годовой план на этот год составляет 200 миллионов рублей, за три квартала поступило 89,5 миллионов. Напомню, туристический налог для гостиниц ввели в столице Приволжья в текущем году, пока он составляет 2% стоимости проживания, в будущем повысится до 3%. По итогам первого полугодия план был исполнен всего на 15,5%. В Евросоюзе признали нежелание стран соблюдать антироссийские санкции, как заявил спецпредставитель ЕС по рестрикциям Дэвид О'Салливан. Ограничения против Москвы не были одобрены ООН, поэтому многие государства не обязаны их выполнять. Из-за этого Евросоюз не может полностью остановить поставки товаров в Россию. Отмечается также, что в Евросоюзе считают, что у санкционной политики против нашей страны есть пределы эффективности. О развитии событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 13, днем пасмурно и до плюс 17 градусов. Спонсор программы ООО «БЦР Печоры». Официальный дилер «Волга» БЦР «Моторс» на Казанском шоссе.
3: «Волга» начинается там, где начиналась история. А для бизнеса – там, где начинается выгода. Специальные условия лизинга на флагманский кроссовер «Волга К50» в «БЦР Моторс». Только в октябре выгода при покупке до 550 тысяч рублей. Рассчитайте лизинг в официальном дилерском центре «Волга БЦР Моторс» на Казанском шоссе. Лизинг-партнер ПАО «ЛК Европлан».
2: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 15 октября. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Арбитражный суд Нижегородской области полностью отказал в иске Нижавтодорстрою, который потребовал исполнить судебное решение о выплате 341,5 миллиона рублей долга за ремонт дорог, следует из арбитражной картотеки. По данным «Коммерсант Приволжья», многомиллионную сумму истец ранее отсудил у областного генподрядчика «Нижегород Автодор», который оплатил менее половины работ. Представители министерства отмечали, что генподрядчик не является исполнителем или соисполнителем контракта и участником казначейского сопровождения, поэтому решение суда исполнить невозможно. Они просили суд отказать Нижавтодорстрою, арбитраж поддержал их доводы. Сбербанк сообщил об атаке на дата-центр компании, пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления банка Александра Ведяхина. Он подчеркнул, что все сервисы работают штатно. Ранее в СМИ появилась информация, что в Балакове Саратовской области в результате атаки беспилотников погиб один человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о повреждении нескольких жилых домов и о поражении ЦОД Сбербанка. Немецкая «Адидас» зарегистрировала товарный знак в России. Он будет действовать до 35 года. Заявку в Роспатент компания подала еще прошлым летом. Теперь «Адидас» сохраняет право использовать и защищать свой бренд на российском рынке. Регистрация распространяется на одежду, обувь, главные уборы, сумки, часы, украшения и наушники. Также товарный знак охватывает услуги по импорту и экспорту товаров. При этом регистрация бренда не означает, что «Адидас» возвращается в Россию. Компания пока не объявляла о возобновлении официальных продаж или открытии магазинов. Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство производственно-складского комплекса «Чернореченский» по изготовлению безалкогольных напитков и питьевой воды в Дзержинске. Соответствующая информация находится в реестре на сайте профильного министерства. Напомню, проект реализует компания «Смайл». Завод разместится на участке площадью более 30 тысяч квадратных метров. Здание будет одноэтажным. Разрешение на строительство компания получила в сентябре. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ОСЗ «Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.рф. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
4: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
1: Банки пожаловались на приставов. Национальный совет финансового рынка призвал Центробанк и Федеральную службу судебных приставов разобраться с проблемой массовой рассылки запросов в банки. Как рассказал бизнес-ФМ глава НСФР Андрей Емелин, в период с 18 по 21 сентября служба буквально завалила кредитные организации запросами о должниках. Количество обращений превысило обычный объем в 10-12, а местами и в 30 раз. Банки с таким потоком справиться не могут, а граждане рискуют стать жертвами ошибочных блокировок и повторных списаний, и жалобы от россиян не заставили себя ждать.
5: Счет по запросам в эти дни шел на миллионы. Только в один банк и только 19 числа пришло почти 13 миллионов обращений от приставов. А по закону у банков есть всего 3 дня, чтобы ответить ФССП. Иначе штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, проблема рискует стать системной. Емелин утверждает, что никакого сбоя в системе рассылки запросов не было. Просто ФССП так удобнее. Приставы направили во все банки запросы обо всех должниках, независимо от того, есть ли у них там счета или нет. Банковское сообщество предлагает сначала выяснять через ФНС, где открыть закрыты счета должника и только после этого обращаться в конкретные банки. Также банки просят освободить их от ответственности за задержки из-за сентябрьского наплыва запросов. О том, почему массовая рассылка запросов произошла именно сейчас, рассуждает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
6: Во-первых, в начале года поменялся порядок распределения взысканных средств между взыскателем и исполнительным сбором тем самым. Если раньше исполнительный сбор взыскивался в самую последнюю очередь, то сейчас он пропорционально взимается из поступающих средств. Поэтому у службы судебных приставов появился денежный стимул финансовый выполнять планы по сбору непосредственно в моменте. Почему сейчас? Сама рассылка, вот судя по данным открытым, она произошла в последнюю неделю сентября. Это, в принципе, совпадает с обычной практикой полугодовой, девятимесячной наладки различных внутренних процедур. Они как раз около полугода берут паузу с момента нового введения, и дальше уже технические средства организационные запускаются. И сентябрь, начало делового сезона, когда все вернулись из отпусков, и все это запустилось.
5: Плюс цифровизация и увеличение прогнозов по сборам, которым нужно соответствовать. При этом юрист уверен, что какого-то злого умысла по отношению к банкам тут нет, и рано или поздно баланс по числу запросов будет найден, но, возможно, через суд. Другие эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, не исключили, что проблема может быстро перекинуться и на граждан. И как только мы рассказали о жалобе банков на приставов, нам написали сразу несколько человек о том, что они уже столкнулись с непонятными блокировками и взысканиями. У жителя Петербурга Романа возник долг по решению суда первой инстанции. Взыскатель передал исполнительный лист приставам, и они начали производство. Затем апелляционная инстанция отменила решение, однако взыскание продолжилось. И за несколько дней на одну и ту же сумму на одном и том же счете арест был наложен 4 раза, говорит Роман.
7: 7 числа наложили арест на 129 тысяч рублей по счету. Потом через 2 дня еще раз наложили. Думал, ну, наверное, может, техническая ошибка произошла. И потом после этого 3-й арест произошел 12 числа и 4-й арест 13 числа. По одному исполнительному производству на одну и ту же сумму. Как это произошло, непонятно. То есть 4 ареста на одно исполнительное производство. По одному долгу продублировали 4 ареста. Сумма долга составляет 130 тысяч рублей, а взыскать пытается 500 с чем-то, 530.
5: А вот история москвички Татьяны. На прошлой неделе банк сообщил ее матери о блокировке карты и списал с нее 8 тысяч рублей. Больше на карте не было.
8: Оказалось, что это сумма долга за исполнительный сбор от февраля 2016 года, о котором мама просто не знала. Сам долг уже давно погашен, а вот почему не взыскали еще в 2016 году начисление за исполнительный сбор, осталось неясным, где были приставы почти 11 лет. Мама поехала к приставам. Ей объяснил пристав, что в сентябре у них был масштабный сбой, и у многих вывалились вот такие долги хвосты. И что придется все оплатить, иначе все равно спишут, как придет пенсия в следующем месяце. Оплачен ли был этот исполнительный сбор ранее или из-за сбоя оплатили повторно, доказать уже сложно. Так что пришлось долг погасить, чтобы карту разблокировали.
5: В начале 20-х годов мы очень часто рассказывали о жалобах граждан на блокировки счетов из-за долгов тезок и так далее. И суть всегда сводилась к тому, что даже если списание или блокировка были ошибочными, или же человек был реально должен, но все погасил, после этого люди очень долго не могли добиться от приставов снятия претензий. Потом волна таких жалоб стихла. И, как говорит тот же Владимир Фокин, практика его компании показывает, что сейчас на решение этой проблемы уходит максимум неделя. Но о самих ошибках нам снова начали рассказывать слушатели. Получить оперативный комментарий от службы судебных приставов редакции пока не удалось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
9: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
10: Успеть за 10 секунд на Бизнес ФМ.
11: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Россия выигрывает технологическую гонку вооружений Украины, пишет газета Daily Telegraph. Согласно изданию, России удалось усовершенствовать технику и средства, необходимые для преодоления систем ПВО Украины. Так, реактивные модификации «Герани» несут более тяжелую боевую часть и развивают скорость до 600 км в час. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. При этом он призвал готовиться к противостоянию с Россией, брать пример с Эстонии в повышении военных расходов, сохранять спокойствие, инвестировать в производство оружия и наращивать поддержку Украины. Эстония хочет вывести из эксплуатации резервный газопровод, по которому можно поставлять газ в Калининградскую область. Об этом пишет эстонская газета «Эсти Экспресс». Трубопровод проходит через Эстонию, Латвию, Литву. Запорный клапан, который позволяет перекрывать подачу газа, находится в Латвии. Премьер-министр страны Кристен Михал намерен обсудить с латвийскими властями возможность прекратить использование газопровода для транзита. Сейчас газ по этому маршруту в Калининградскую область не поступает. При этом Россия сохраняет возможность резервировать пропускную способность трубопровода. Рэпер Наваи задержан в Казахстане после пересечения границы с Киргизией. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело, сообщили в казахстанской полиции. Запланированный концерт исполнителя в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Глава деловой России в интервью Business FM проверил публикацию РБК, якобы подготовленное ими о предложениях о повышении налогов для малого и среднего бизнеса. Алексей Репик уточнил, что РБК опубликовал давние экспертные записки, а не целостную программу. Также организация не предлагает отказаться от специальных налоговых режимов. Так в чем заключается предложение? Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине, уверяют в Киеве. Речь о военном пакете услуг Starshield, что уже привело к срыву ряда операций ВСУ. Не исключено, что компания SpaceX Илона Маска могла сделать это по просьбе Трампа, чтобы надавить на Зеленского. Последний публично отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. И ситуация на топливном рынке России значительно улучшилась, заявил вице-премьер Новак. России усилила защиту НПЗ и возобновила работу ряда поврежденных. Кроме того, Минэнерго России и США уже ведут переговоры о контрактах на поставки дизельного топлива. Подробности на Business FM.
0: Реклама. Благосостояние – это когда привычный уровень комфорта остается с вами, где бы вы ни находились. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк до 10 тысяч рублей на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
3: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Глава деловой России в интервью Business FM проверка публикации РБК якобы подготовленных предложениях о повышении налогов для малого и среднего бизнеса. Алексей Репик уточнил, что РБК опубликовал давние экспертные записки, а не целостную программу. Эти тезисы не станут темой обсуждения завтра на юбилейном форуме деловой России, но могут быть приглашением к дискуссии. Организация не предлагает отказаться от специальных налоговых режимов. Из перечисленного на статье РБК деловая Россия назвала только одно действительное предложение – это увеличение инвестиционного налогового вычета, сказал Business FM Алексей Репик.
0: Эксклюзив Business FM.
4: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, Олег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется завтра к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. На самом деле завтрашний форум «Деловой России», он не просто юбилейный, он действительно очень важный для нас, и поэтому вряд ли вы можете рассчитывать на какие-то спойлеры. Будем сохранить интригу определенно до последнего, для того, чтобы была чистота восприятия завтра, в том числе нашей аудитории, и вопросов. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться. Другое дело, что режим у нас заканчивается уже в конце 28-го, конце 27-го года. Есть какие-то режимы, которые заканчиваются. И, конечно, лучше заранее начинать обсуждение будущего ландшафта налогового российской экономики. Мы считаем, что «Деловая Россия» здесь совершенно точно может быть полезным участником разговора, как сохранить поддержку и сделать ее акцентированно именно для тех, кто в ней нуждается, для кого повышение налогов будет однозначно, по сути, завершением своей предпринимательской траектории. И, напротив, как избежать того, чтобы были какие-то злоупотребления со стороны тех, в основном крупных компаний, которые этой поддержкой пользуются, скажем, для оптимизации твоих налогов. Без небольшого спойлера обойтись не могу, что точно будет обсуждаться завтра, что для нас является принципиальным, в том числе вот по результатам тех самых летних обсуждений, видимо, которые вы увидели в виде вот этого документа. Это вопросы перезапуска инвестиционного цикла, в том числе через расширение инструментария инвестиционного налогового вычета. Логика отложенного инвестиционного налогового вычета – это возможность без выпадающих доходов бюджета сейчас и именно только за счет расширения базы налоговой стимулировать запуск важных проектов. И «Деловая Россия» последовательно отстаивает эту инициативу. Я уверен, что мы этого вопроса коснемся и завтра.
2: Алексей Репик, глава «Деловой России». Юбилейный форум «Деловой России» пройдет завтра с участием президента Владимира Путина.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Добрый день, это «С теми, кто в теме». Меня зовут Иван Медведев. И сегодня тема у нас креативная. О том, как заработать на хайпе. С нами на связи основатель проекта «Публика» Олег Агуреев. Человек, который точно в этих вопросах разбирается. А речь сегодня пойдет о ситуативном маркетинге. Вот мы сейчас последний всплеск видели новостей о чуме, и пока эта вся история обсуждалась в СМИ, подскочили продажи романа «Камю чума», какой-то сумасшедший спрос маркетплейса фиксировали на маски чумного доктора, на карнавальные костюмы и так далее. И так происходит часто, когда какая-то новость будоражит общество, и предприниматели, которые могут быстро подсуетиться и напечатать это все на футболках, кружках там, и так далее, все это очень быстро начинают продавать. Олег Агуреев, собственно, имеет такой опыт. Да, Олег, давайте для начала вы расскажете о вашем самом удачном проекте, когда вы продали много какого-то мерча с какой-то новостью. Что это было за новость и, собственно, сколько она вам принесла?
6: Так как у меня B2B-компания, то сейчас я использую ситуативный маркетинг как привлечение внимания к себе корпоративных клиентов. Нежели раньше я мог зарабатывать на рознице, а потом, когда это стало популярно очень, и меня стали перепечатывать разные СМИ, то стали приходить корпоративные клиенты. Это банки, телеком, IT там, и так далее. Я стал фокусироваться на их задачах.
5: То есть это как точка входа удачная в B2B-сегмент. Но ваш опыт подсказывает, что на этом можно заработать в рознице, на хайповых каких-то новостях?
6: Можно заработать на всех новостях, если ты делаешь правильные принты, и у тебя есть правильная аудитория, кто может импульсно их покупать и быстро получать к себе. Соответственно, как ты наработаешь этот социальный капитал в своих соцсетях, тем можно быстро потестировать спрос.
5: А сколько времени обычно есть на принятие решения? Вот вы видите новости, она же может просто, ну, как бы умереть в потоке всех остальных. А вот это вы смотрите, нет, у этой точно есть потенциал, это мы в печать отдаем прямо сейчас.
6: Я сначала делаю визуальную часть при помощи чата GPT и других аишных штук, которые помогают быстро ускорить любую новость и перевернуть ее под принт и потестировать в своих, нельзя, граммах и так далее на аудитории. И понять, ну, вообще отклик ха-ха-хи-хи там, или если поставить ссылочку на «купить», можно сразу же ощутить, деньги в кассе или не в кассе.
5: А когда у вас появляется кнопочка «купить», у вас в этот момент футболка-то уже произведена, или вы вот...
6: Нет, ага. Нет. Не обязательно делать. Главное, после получения платежа, главное ее очень быстро сделать.
5: Ну, у вас должно быть свое производство тогда, или это тоже можно на аутсорсе кому-то очень быстро отдать?
6: На аутсорсе можно быстро отдать и заработать деньги.
5: А вот я-то хотел узнать именно по поводу того, как вы выбираете эти новости. Вы же не все новости тестируете. Все-таки есть какой-то, наверное, у вас набор критериев, по которым вы определяете, стоит ли вообще с этим связываться?
6: Я думаю, что можно посмотреть, насколько она набирает оборот через определенные новостные паблики и посмотреть, насколько ее форсят СМИ. И насколько она мне откликается, потому что, конечно, на определенную новостную повестку не хочется делать. Но на что хотелось, это, конечно, на отмену там одних музыкантов западных.
5: Отмену концертов вы имеете в виду?
6: Да, да, да, да, да.
5: Но делать не стали, да, почему-то? Или сделали?
6: Нет, я сделал, визуально это все было, и это было интересно. Но по поводу чумы я не делал, хотя можно было взять определенного персонажа и написать «Вова чума», «Вова, Вова чума», но... Я с этим как-то не проникся к этому.
5: Понятно. А вот на это тестирование и на оценку сколько есть времени? Потому что если там опоздать на день-два, то хайп может уйти совсем.
6: Да, безусловно, но это же ничего не стоит. Ничего не нужно запускать в печать. Нужно иметь на складе базовый мерч, белые и черные футболки, на которые может лечь DTF-принт, угу.
5: Который... А, ну и сколько заказов собрал, сколько раз кнопочку «купить» нажали, столько и отпечатал.
6: Да, да.
5: Себестоимость такой футболки, ну, берем какую-нибудь среднего качества, на которую ложится вот эта печать.
6: Я думаю, что до 1000 рублей.
5: А в продажу она уходит по...
6: А продажи можно и от 3 до 5.
5: А сколько человек нужно в команде для того, чтобы успешно заниматься вот таким бизнесом? Потому что, по сути-то, здесь печатает все аутсорс. С тебя главная идея, как это быстро отшутить и всем об этом рассказать. Вот сколько на самом деле нужно человек, чтобы все сделать правильно и чтобы тебя заметили?
6: Мне кажется, нужен ты сам. У тебя должна быть аудитория, который ты быстро это покажешь. И когда они говорят там «да, хочу, а где купить», то ты должен быстро взять, принять деньги и быстро это разместить, и быстро это доставить. А если это доступно в течение дня или там в течение часа, то это великолепно, как это было у меня.
5: А какой порог входа на этот рынок? Сколько нужно денег, чтобы вот начать такой бизнес?
6: Надо 0 денег. У тебя должен быть оплачен чат GPT за 20 баксов, и все. И дальше у тебя фантазия.
5: Но все-таки надо же на те же самые маркетплейсы как-то попасть.
6: Но если это не маркетплейсы, если это у тебя какая-то там, не знаю, есть своя аудитория, которую ты просто показываешь в сторис, и
5: они... Но если мы говорим о рознице, наверное, все-таки сейчас маркетплейсы – это как бы база. Ты должен там быть, иначе тебя не существует. Нет? Разве не так?
6: Нет, наоборот, когда ты не собираешь клиентскую базу и ей не управляешь, то у тебя нет никакого дела, бизнеса там и как угодно это назови, потому что все это остается на стороне маркетплейсов, и сколько мы сейчас знаем случаев, когда люди просто теряли все, помимо товара они не могут использовать базу свою. По сути, она не их, а база маркетплейсов.
5: Если вход на этот рынок – это 0 рублей, но нужна своя аудитория, давайте предположим, какая должна быть аудитория, минимум.
6: Если мы говорим о социальном капитале, то это может быть и 1000 человек, но они читают, они все активные, не накрученные. Если это 1000 человек, то они живые.
5: Можно ли сейчас только на ситуативном маркетинге и на реакции, как бы на выпуске мерча под тему, можно ли только этим зарабатывать? Или это все-таки, вот как ваш пример показывает, это все-таки скорее вспомогательная штучка такая для того же B2B?
6: Если у тебя есть аудитория активная, которая следит за тобой, и если ты инфлюенсер, блогер, там не знаю, как назвать сейчас, то тестировать эту историю точно нужно. Нужно просто это любить. Многие инфлюенсеры там или блогеры, они пытаются заработать на рекламе, но если они попробуют потестировать ситуативный маркетинг и эту всю историю с бизнес-процессом показал, получил, отправил на печать и доставка. Вот если этот бизнес-процесс, эта цепочка есть, то дальше будет понятно. Я считаю, что можно. Просто это все нестабильно. Даже можно сделать подписку на это все. То есть сделать закрытый клуб и делать подписку с рекуррентными платежами. То есть брать заранее деньги на будущий мем, что...
5: Хорошо сказано. Взять деньги на будущий мем.
6: Я это уже делал. У меня этот сервис назывался BoxFan, по-моему, или FanBox, что-то похожее. И я брал предоплату, и в течение там месяца, там, не знаю, там 4 футболки человек оплачивал, и мемные, я ему гарантировал, что я их доставлю.
5: Ну, потому что что-что, а то, что мемы не иссякнут, это точно можно гарантировать.
6: 100%, да. И импульсные покупки, если все совпадает, то дарят их на день рождения, коллегам там и так далее, и так далее.
5: Суммируя, получается, что заработки на ситуативном маркетинге – это, ну, такая интересная тема.
6: Интересная тема, но лучше иметь какую-то стабильный доход от стабильной работы и тестировать эту историю как доп. Заработок, но не переключаться, потому что это может не получиться и быть некий такой факап. Вот. Но пробовать надо.
5: Ну что ж, спасибо вам большое за развернутый комментарий. Оставайтесь с теми, кто в теме.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: С Олегом Агуреевым беседовал Иван Медведев. А все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью» и на всех подкаст-платформах.
0: Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Деликатные урологические и гинекологические операции. Без страха, боли и длительной госпитализации. В центре хирургии «Персона» имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
10: Застройщик ООО «Заворовского 12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02.
10: Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
14: Культ наличности. Лица на банкнотах.
15: Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов.
14: Культ наличности на Business FM.
13: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
16: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
14: Компании и корпорации.
16: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
14: Аукционы и тендеры.
16: Русская промышленная компания купила 67% акций приморского производителя цинкового и свинцового концентратов «Дальполиметалл». Она оказалась единственным участником торгов и предложила около 536 миллионов рублей. Всю свою продукцию «Дальполиметалл» поставляет в Китай. В прошлом году его акции перешли государству по иску Генпрокуратуры. Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства. Новый инвестор планирует вложить в его развитие 5 миллиардов рублей и к 2029 году увеличить производство концентратов более чем в 4 раза, до 100 тысяч тонн в год.
14: Отчеты и планы.
16: Продажи новых автомобилей китайской марки «Зикр» в России за 9 месяцев выросли на 83%, сообщает «Автостат». Рост обеспечили две новые гибридные модели – 9X и 8X. На них пришлось почти 4 тысячи проданных автомобилей. А вот спрос на прежнего лидера марки – электромобиль «Зикр 001» – упал на 84%. За 9 месяцев в России купили меньше 200 таких машин. Авиакомпания «Ютер» с 25 октября запустит ежедневные прямые рейсы из Москвы в египетский Шарм-эль-Шейх. Полет займет около 6,5 часов. Кроме того, с 31 октября перевозчик начнет летать на этот курорт из Тюмени. Рейсы будут выполнять раз в неделю по субботам. Билеты уже поступили в продажу. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
17: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
18: Любимая, там дождь. Возьми такси.
17: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
19: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
20: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: А 18:49 в Москве вы слушаете Business FM. Как инженер OpenAI спрятал жучок в переговорке руководства и попался на собственном ИИ. По версии ФБР, устройство в конце сентября установил 35-летний Абдул-Рахман Аль-Фазан, бывший сотрудник Microsoft, к тому моменту уже год работавший в OpenAI. Подробнее справки Business FM.
14: Подробности.
21: Схема вышла почти комичной. Аудиочип с микрофоном за $14 шпион завернул в рулон туалетной бумаги и воткнул в USB-порт за телевизором. Инженер постоянно крутился возле переговорной, пытаясь получить информацию о внутренних встречах через рабочие сервисы. Доступа в это помещение у сотрудника не было, но выяснилось, что мужчина заранее через внутренние сервисы компании собирал данные о расположении офисов, их вместимости, а также встречах руководства с внешними партнерами. Вычислить шпиона помогли собственные ИИ-модели OpenAI. Аккаунт в стороннем чат-боте, привязанный к жене сотрудников, в те же дни искал инструкции, как собрать, замаскировать и удаленно подключиться к записывающему устройству. Обычные камеры тоже не подвели и засняли, как мужчина возвращается проверить жучок. А в забытой им сумке обнаружили второй такой же чип. Спустя неделю после аферы ФБР арестовала инженера. В тот же день OpenAI его уволила. Прокуроры рассматривают дело как угрозу национальной безопасности.
2: Компания пока не обнаружила следов доступа к коду Мадейри или клиентским данным. Зачем мужчине были нужны аудиозаписи, неизвестно. Ему предъявили обвинение в незаконной прослушке. За это ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф $250 000.
14: Капитал на Бизнес FM. Программа представляет ООО «Банк Точка».
2: Ну что ж, индекс Мосбиржи сегодня консолидируется после вчерашнего и позавчерашнего роста. Сейчас практически без изменений. 0,04 прибавляет индекс Мосбиржи перед закрытием основных торгов. 2421 пункт. Обсудим. У нас на прямой связи Сергей Горенищев, старший персональный брокер БКС «Мир инвестиций». Сергей, здравствуйте.
22: Добрый день, коллеги.
2: Ну вот, коротко, что это? Начало коррекции, возможные после бурного роста, или все-таки консолидация перед еще одним прыжком куда-то вверх?
22: Наверное, коррекция тоже может быть к предыдущему росту, да, после которой также может рост возобновиться, а будет ли это консолидация, наверное, будет зависеть от, в первую очередь, от сегодняшней инфляции, да, которая будет 19 часов уже. Ну и далее геополитика, какие-то дополнительные новости по процессу мирного регулирования, наверное, покажут, что в итоге это будет, какая-то коррекция или просто отлежимся на этом уровне.
2: Ну и рубль сегодня неплохо растет, на 0,9% к юаню подрос на Мосбирже, нефть сегодня, ну, пытается подрастать, ну, точнее, тоже консолидируется, где-то близ отметки $106 за баррель. Чего ждете от рубля в ближайшее время?
22: Ну, здесь, наверное, тоже много сказать нельзя. Рубль плюс-минус на текущих позициях, да, скажем так, нет какого-то, может быть, ожидаемого чуть ранее ослабления на фоне больших покупок Минфина. Вот. И сегодня целый день, я бы сказал, рубль был плюс-минус в нуле к доллару, к юаню, и только в конце дня начал слабеть. Ну, здесь я думаю, что кто-то просто большой, да, вышел продавать валюту под налоги, куда что-то еще, и, собственно, спокойный рынок на этом чуть-чуть продавил, да, укрепив рубль где-то порядка на процент. Вот. В среднем ждем, я бы ждал текущих уровней сохранения до конца октября. Заседание ЦБ, наверное, там покажет, да, если будет снижение, это однозначно сигнал на ослабление рубля. Если ЦБ будет крепок и, скажем так, сохранит ставку на текущих уровнях, это, конечно же, плюс к более сильному рублю на чуть более долгий срок.
2: Спасибо, Сергей Горенищев, старший персональный брокер БКС Мир Инвестиций. Ну и текущие котировки юаня на Мосбирже 12.45.
14: Капитал на бизнес FM.
1: Предприниматель, ты не один. Экспертная поддержка .банка всегда на связи. На вопросы ответит, проблемы решит. А еще бухгалтерия и счет бесплатно. Бизнесу быть .банк.
3: ПАО.ООБанк.СРУХ. Акции по 15 декабря 26-го. Счет на тарифе развития скидка 100% на 3 месяца. Тариф базовая бухгалтерия 0 на 1 год. Подробности на .com 18+. Реклама.
4: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
23: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
24: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В Масленыче мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
25: Ваше предложение на покупку «Чинган» готово. Забирайте быстрее, пока горячее. Компания BCR Motors представляет особую выгоду на покупку «Чанган» до конца месяца. Большой кроссовер на классическом автомате CS75+, и новый полноприводный UNI-S по единой цене – 2 200 000 рублей. Специальные условия ждут вас в «Чанган-центр» BCR Motors на Новикова Прибоя.
26: Предложение ограничено.
27: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Пока звучит этот текст, в мире купят 350 смартфонов.
29: Успеть за 10 секунд на Business FM.
30: Суверенитет с приставкой «Агро». Специальный проект с Михаилом Задорожным.
31: Цифровые технологии для российских аграриев. Рост производства и повышение эффективности АПК – важнейшие составляющие устойчивого развития страны. Совершенствование отрасли идет по разным направлениям. Одно из них – внедрение цифровых технологий, чему способствует национальный проект «Продовольственная безопасность». Сегодня это уже не только электронный документооборот. Так, например, устройства интернета вещей помогают контролировать состояние животных в хозяйствах, а дроны и спутниковые снимки используются для мониторинга посевов. В этом году при участии «Агропромцифры» в России была запущена единая цифровая платформа агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Она объединит все государственные информационные системы, такие как в ГИС «Зерно», в ГИС «Семеноводство» и другие, для автоматизации и упрощения работы аграриев. О платформе рассказывает гендиректор «Агропромцифры», заместитель председателя индустриального центра компетенции «Сельское хозяйство» Ольга Чебунина.
0: Раньше аграрию приходилось работать в разных государственных информационных системах. Теперь у него есть одно окно, не нужно переключаться между кабинетами. Все данные и сервисы в одном месте. Не просто работают с государственными информационными системами. Это прежде всего и получение бизнес-профитов на единой цифровой платформе. Сельхозтоваропроизводителю доступна информация о фефобороте, об урожайности, об его остатках. Здесь же он может увидеть рейтинг своего хозяйства среди других производителей. Это в целом ему вообще облегчает и анализ конкурентной среды, и планирование логистики, и оценку рисков. Полная картина всего его производства и тех возможных сервисов, которые необходимы для работы. В этом году мы уже добавим туда и интеграцию с финансовыми сервисами, со страховыми, с лизинговыми, с шерингом техники. Все будет в одном окне. Это существенно сокращает клиентский путь.
31: По итогам первого года реализации нацпроекта «Продовольственная безопасность» уровень технологической независимости российского АПК составил 57,8%. К 2030 году показатели планируется довести до 66,7%.
29: Суверенитет с приставкой «Агро» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: Москва 18:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Семеро россиян пострадали в результате ДТП в Анталье. В больнице остаются двое. Среди пострадавших есть дети. Они выписаны, сообщили ТАСС в Генконсульстве России. Как сообщает издание «Ак-Денис», водитель микроавтобуса не справился с управлением на шоссе. Транспортное средство врезалось в скалу на обочине трассы. Кроме россиян пострадали три гражданина Турции. Угрозы жизни пострадавших нет. В основном пассажиры получили легкие травмы и ушибы. Евросоюз исключил российского предпринимателя Михаила Гуцериева из санкционного списка, связанного с Белоруссией. В мае суд Евросоюза удовлетворил иск Гуцериева об отмене наложенных на него санкций за поддержку режима Александра Лукашенко. В Болгарии подожгли 11 антенн Starlink, обеспечивающих связью и Украину. По данным газеты «Новините», на охраняемом объекте недалеко от Софии сгорели 11 из 17 антенн Starlink. Представитель партии «Да, Болгария» Ивайло Мирчев заявил, что поджог совершили двое неизвестных в масках. Он раскритиковал спецслужбы за то, что они допустили инцидент, и обвинил власти в замалчивании информации. Скелет динозавра Нанотирануса по прозвищу Джоди планирует продать на аукционе Сотбис в Нью-Йорке с предварительной оценкой от 6 до 9 миллионов долларов, сообщает CBS. Ископаемые останки динозавра уже выставили на всеобщее обозрение перед предстоящими торгами. Возраст скелета составляет около 67 миллионов лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
29: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Удар ВСУ по дата-центру Сбера вызвал цепную реакцию. Сбои начались не только в его сервисах, но и в сторонних. Пользователи жаловались на работу Mail.ru, Ростельхозбанка, Озона, Самоката и других. Почему так происходит, мы спросили у экспертов. В Геленджике и Новороссийске введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. По одной из версий, это может быть связано с недавними атаками на танкеры в Черном море. На пляжах в окрестностях Новороссийска были замечены следы мазута. Но, как говорят местные жители, масштаб этих загрязнений не идет ни в какое сравнение с тем, что было в Анапе 2 года назад. Минцифры попросила операторов связи отложить до ноября блокировку немаркированных звонков от банков. В ведомстве ссылаются на то, что не все из них успели заключить соответствующие договоры с операторами. Камнем преткновения стал вопрос о том, кто должен платить за маркировку и сколько. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Пользователи сегодня сообщали о сбоях в работе некоторых сервисов из экосистемы Сбера и не только. Жалобы поступали на работу Mail.ru, Ростельхозбанка, Точка Банка, Озона, Самоката, экосистемы для бизнеса Контур и других сервисов. Ранее первый зампред правления банка Александр Ведягин заявил, что центр обработки данных Сбера подвергся атаке ВСУ, не уточнив, какой именно. Что известно о вычислительных мощностях дата-центров Сбера и какие могут быть последствия, мы обсудили с бизнес-консультантом по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексеем Лукацким.
6: По публичной информации, у них сейчас 4 так называемых мега-ЦОДа. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-ЦОД в Казахстане. Исторически у Сбера была концепция децентрализованных ЦОДов, и в каждом из региональных больших Сбербанков было по своему центру обработки данных, их было 16, но потом была принята концепция централизации 2.0, и все это свели к ограниченному количеству ЦОДов, но я не исключаю, что мощности остались и в регионах, и при необходимости их можно расконсервировать и запустить.
7: Балаковский ЦОД, он насколько мощный?
6: Ну, он достаточно мощный, но он занимался обслуживанием региональных платежей, региональных подразделений Сбербанка, а учитывая, что, наверное, основная история, основные деньги крутятся вокруг московских, он был чуть послабее. Но на самом деле Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их СОДах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Наверное, мало у кого из компаний есть такого рода количество вычислительной мощности. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех ЦОДов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки. Соответственно, можно предположить, что атак меньше не будет, они будут только увеличиваться.
7: Несколько дней назад представители Яндекса обронили, что часть, возможно, данных будут хранить у неназванных партнеров. А мог ли Сбер выступить неким таким партнером для сервисов Яндекса?
6: Теоретически мог, учитывая, что в свое время Сбер и Яндекс очень плотно договаривались о сотрудничестве. Но мне кажется, Яндекс сейчас уже не планирует класть все яйца в одну корзину, тем более, что этой корзины тоже почти и нельзя найти на рынке, и пытается распределить риски по разным своим партнерам. И назывался и Selectel, и Cloud.ru, которые входят в экосистему Сбера и так далее.
7: Которые тоже есть на этой печально знаменитой карте.
6: Увы, да.
5: Алексей Лукацкий, бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies. С ним беседовал Игорь Ломакин. Акции Сбера слегка снизились после новостей об атаке на дата-центр компании. Потери сейчас около 0,2%. В экосистему Сбера входят такие сервисы, как Я-Аптека, Гигачат, Мегамаркет, Самокат, 2GIS, ОКО и другие. Утром во вторник были недоступны и иные сервисы, в том числе банковские, говорит предприниматель из Смоленска Георгий.
8: Где-то последние полтора часа наблюдаются проблемы с доступом на почту Яндекс. Mail более или менее работает. Причем у нас два Яндекса. Яндекс.ком, Яндекс.ру. Плюс проблема с доступом на облако на мейле, кстати. Не очень понятно, почему диск Яндекс тоже практически не отвечает. Да, еще такая проблема. Мы заметили, что перестал работать поиск самих писем на Яндексе. То есть пишешь письмо, люди, видно, отправили. Вбиваешь запрос, имейл, ответа никакого нет. Плюс финансовый директор сообщил, что у нас проблема с доступом в банк. Приходится искать какие-то альтернативы. В общем, ситуация, мягко говоря, неприятная. И, в общем, если это все дальше будет продолжаться, то, конечно, бизнесу в условиях цифровизации, ну, даже непонятно, куда бежать и куда податься.
5: Георгий, предприниматель из Смоленска. Позже он сообщил, что работа «Точка банка» была восстановлена. Это подтвердили и в самом банке. Все сервисы связаны друг с другом через систему дата-центров, поэтому сбои у Яндекса и Сбера могут провоцировать перебои в самых неожиданных местах, говорит эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
9: поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше трех, поэтому здесь проблема и вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка, поэтому когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
10: Мы ожидаем каких дальнейших сбоев? Сейчас сбой в работе Самоката, Mail.ru, Россельхозбанка. Если мы говорим о связанности инфраструктуры со Сбером.
9: Я думаю, еще будут сбои, но они будут уже более кратковременными. Это когда будут восстанавливать инфраструктуру. Я думаю, сейчас этим занимаются мега усиленно. Соответственно, закупают оборудование, восстанавливают, переключают. Соответственно, это будут небольшие сбои, возможно, 1-2 дня. После этого будет все семимильными шагами нормализовываться. Ну и, соответственно, скорее всего, защиту цодов сейчас, ну, физическую, действительно повысят для того, чтобы не повторялось.
5: Александр Кукульчук, эксперт по кибербезопасности. Пострадавший ЦОД находится в городе Балаково Саратовской области. Ранее губернатор Роман Бусаргин заявлял о ночной атаке БПЛА на регион. Погиб один человек, повреждены несколько жилых домов. Нам удалось связаться с жительницей Балаково Анной. Ее родственники проживают в том самом доме, где погибла женщина.
11: В России такого здесь не было. Это первая такая атака, которая потрясла город. Небольшой, поэтому любой бабах, он автоматически чувствуется практически на каждом здании. Люди здесь еще пока не привыкли к таким событиям. Здесь сразу в чаты начали выбрасывать, где, что, почему и как. И много ушло времени на то, чтобы люди перестали это делать. Прямо буквально у моего родственника так получилось, что в одной из многоэтажки у него снесло окна, снесло балкон. Прямо хорошенечко. Но обломок прилетел на этаж ниже. Улица пока перекрыта, на которой дом этот находится. Мы ждем, живем. В школу сегодня дети не пошли, в садики тоже. Ну, во всем остальном вроде бы как маршрутки ездят.

0: нефтепродуктов Евгений Перельчук продолжит.
1: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
2: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсу, где тоже шикарно, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано. Это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск. А они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
1: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
3: Власти, опять же, в виде опыта катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера. Не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более, если сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но, тем не менее, все теперь относятся к этому очень серьезно.
1: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Деньги.
6: В 1920 году появился первый бронированный инкассаторский автомобиль. Он позволил безопасно перевозить большие суммы денег. Через 7 лет такую машину впервые ограбили. Это случилось неподалеку от Питтсбурга, когда грабители похитили 104 тысячи долларов. В современных инкассаторских машинах защита от нападения усилена. Бронирован не только кузов вместе со стеклами, но и перегородка между салоном и фургоном. Даже попав в кабину водителя, злоумышленник не сможет добраться до денег.
4: История денег на Business FM.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород.
7: зарегистрированы Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ 52-01-334.

0: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
2: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. В России возникли перебои в работе сайта и системы записи итальянского визового центра «Альмавива». Там сообщили причину неполадки в дата-центрах партнера по облачному хостингу. Статусы визовых заявлений тоже могут обновляться с задержкой. Специалисты устраняют сбой. Сроки восстановления пока не названы. Ранее Российский союз туриндустрии сообщил о приостановке онлайн-записи на британские визы с 12 октября из-за технических работ у VFS Global. Там временно недоступны также изменения записи и загрузка документов. В Нижегородской области опубликован проект отчета о кадастровой оценке почти 1,5 миллиона земельных участков. Предварительную стоимость конкретного участка можно узнать по кадастровому номеру в фонде данных Росреестра. До 10 ноября жители могут направить замечания, если считают стоимость своего участка рассчитанной некорректно. Обращения принимаются лично в бюджетное учреждение кадастровой оценки и МФЦ или через госуслуги. Форма подачи замечаний доступна на сайте учреждения. Результаты оценки планируют утвердить до 30 ноября. Они вступят в силу с 1 января будущего года. На основе кадастровой стоимости рассчитают налог. Из Нижнего Новгорода запустят дополнительные рейсы поезда до Санкт-Петербурга. 10 доп. Рейсов введут с 18 по 25 октября, сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги. Время отправления из столицы Приволжья в 14:42. В Санкт-Петербург поезд будет прибывать в 10:22 следующего дня. Обратно из северной столицы состав отправится в 17:29. В Нижний Новгород поезд приедет почти в полдень следующего дня. Дополнительные рейсы ввели в связи с повышенным спросом. Нижегородская мэрия утвердила дизайн-код улицы Просвещенской в Московском районе. Он предъявляет требования к размещению торговых павильонов и вывесок на домах. Его разработали, чтобы упорядочить и упростить размещение торговых объектов, а также сформировать единый подход к художественным решениям вывесок. Кроме того, в документе отражены требования к оформлению киоска и остановочных павильонов. Концепция устанавливает и правила для цветового решения информационных элементов и типографики на вывесках. Они не должны имитировать рукописные или каллиграфические стили, а также мешать восприятию текста. В правительстве Нижегородской области рассматривают возможность восстановления бывшего спортивного клуба «РУМО» в Ленинском районе, сообщил министр имущества региона Сергей Баринов. Он рассказал, что чемпион мира по боксу Андрей Гоголев ранее предложил аккумулировать заброшенные объекты на базе некоммерческой организации «Лидера спорта» и восстанавливать их под спортивный объект или за счет государства, или за счет частных инвесторов. Первый такой проект с госучастием реализовали в бывшем бассейне «Динамо» на улице Большой Покровской. Там в ноябре официально откроют спортклуб «Город Горький». Нижегородская область лидирует по числу вакансий для аграриев, размещенных на сервисе Яв-Агро. От региона там более 1500 предложений, подсчитали аналитики. Всего работодатели Приволжского федерального округа разместили на сервисе почти 11 тысяч вакансий. Зарплатные предложения в отрасли сопоставимы с уровнем дохода успешных белых воротничков. Например, в Удмуртии главному зоотехнику предлагают 150 тысяч рублей в месяц, в Мариэл руководителю свиноводческого комплекса обещают 130 тысяч, в Кировской области столько же готовы платить управляющему фермой. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
3: Спонсор программы ООО «Автоцентр на Гагарина».
4: ХВЛ для бизнеса? В автоцентре на Гагарина. Продажа и сервис по стандартам завода. НДС. Полный пакет документов. Персональный менеджер. Прозрачные условия. Никаких сюрпризов. Автоцентр на Гагарина. Ваш надежный партнер. Проспект Гагарина, 65А.
5: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 13 градусов. Завтра утром будет облачно с прояснениями и плюс 13, днем пасмурно и до плюс 17 градусов.
6: Валюта.
5: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 15 октября. Доллар 83 рубля 95 копеек, евро 93 рубля 92 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 54 копейки. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
2: Арбитражный суд Нижегородской области полностью отказал в иске Нижавтодорстрою, который потребовал исполнить судебное решение о выплате 341,5 миллиона рублей долга за ремонт дорог, следует из арбитражной картотеки. По данным «Коммерсант Приволжья», многомиллионную сумму истец ранее отсудил у областного генподрядчика «Нижегородавтодор», который оплатил менее половины работ. Представители министерства отмечали, что генподрядчик не является исполнителем или соисполнителем контракта и участником казначейского сопровождения, поэтому решение суда исполнить невозможно. Они просили суд отказать Нижавтодорстрою, арбитраж поддержал их доводы. Сбербанк сообщил об атаке на дата-центр компании, пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда управления банка Александра Ведяхина. Он подчеркнул, что все сервисы работают штатно. Ранее в СМИ появилась информация, что в Балакове Саратовской области в результате атаки беспилотников погиб один человек. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также сообщил о повреждении нескольких жилых домов и о поражении ЦОД Сбербанка. Немецкая «Адидас» зарегистрировала товарный знак в России. Он будет действовать до 35 года. Заявку в Роспатент компания подала еще прошлым летом. Теперь «Адидас» сохраняет право использовать и защищать свой бренд на российском рынке. Регистрация распространяется на одежду, обувь, главные уборы, сумки, часы, украшения и наушники. Также товарный знак охватывает услуги по импорту и экспорту товаров. При этом регистрация бренда не означает, что «Адидас» возвращается в Россию. Компания пока не объявляла о возобновлении официальных продаж или открытии магазинов. Минстрой Нижегородской области выдал разрешение на строительство производственно-складского комплекса «Чернореченский» по изготовлению безалкогольных напитков и питьевой воды в Дзержинске. Соответствующая информация находится в реестре на сайте профильного министерства. Напомню, проект реализует компания «Смайл». Завод разместится на участке площадью более 30 тысяч квадратных метров. Здание будет одноэтажным. Разрешение на строительство компания получила в сентябре. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: рекламных центрах «Линарис».
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Банки пожаловались на приставов. Национальный совет финансового рынка призвал Центробанк и Федеральную службу судебных приставов разобраться с проблемой массовой рассылки запросов в банки. Как рассказал Бизнес-ФМ глава НСФР Андрей Емелин, в период с 18 по 21 сентября служба буквально завалила кредитные организации запросами о должниках. Количество обращений превысило обычный объем в 10-12, а местами и в 30 раз. Банки с таким потоком справиться не могут, а граждане рискуют стать жертвами ошибочных блокировок и повторных списаний, и жалобы от россиян не заставили себя ждать.
3: Счет по запросам в эти дни шел на миллионы. Только в один банк и только 19 числа пришло почти 13 миллионов обращений от приставов. А по закону у банков есть всего 3 дня, чтобы ответить ФССП. Иначе штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И по словам главы Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, проблема рискует стать системной. Емелин утверждает, что никакого сбоя в системе рассылки запросов не было. Просто ФССП так удобнее. Приставы направили во все банки запросы обо всех должниках, независимо от того, есть ли у них там счета или нет. Банковское сообщество предлагает сначала выяснять через ФНС, где открыты счета должника, и только после этого обращаться в конкретные банки. Также банки просят освободить их от ответственности за задержки из-за сентябрьского наплыва запросов. О том, почему массовая рассылка запросов произошла именно сейчас, рассуждает партнер адвокатского бюро «Линия права» Владимир Фокин.
4: Во-первых, в начале года поменялся порядок распределения взысканных средств между взыскателем и исполнительным сбором тем самым. Если раньше исполнительный сбор взыскивался в самую последнюю очередь, то сейчас он пропорционально взимается из поступающих средств. Поэтому у службы судебных приставов появился денежный стимул финансовый выполнять планы по сбору непосредственно в моменте. Почему сейчас? Сама рассылка, вот судя по данным открытым, она произошла в последнюю неделю сентября. Это, в принципе, совпадает с обычной практикой полугодовой, девятимесячной наладки различных внутренних процедур. Они как раз около полугода берут паузу с момента нововведения, и дальше уже технические средства организационные запускаются. И в сентябре начало делового сезона, когда все вернулись из отпусков, и все это запустилось.
3: Плюс цифровизация и увеличение прогнозов по сборам, которым нужно соответствовать. При этом юрист уверен, что какого-то злого умысла по отношению к банкам тут нет, и рано или поздно баланс по числу запросов будет найден, но, возможно, через суд. Другие эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, не исключили, что проблема может быстро перекинуться и на граждан. И как только мы рассказали о жалобе банков на приставов, нам написали сразу несколько человек о том, что они уже столкнулись с непонятными блокировками и взысканиями. У жителя Петербурга Романа возник долг по решению суда первой инстанции. Взыскатель передал исполнительный лист приставам, и они начали производство. Затем апелляционная инстанция отменила решение, однако взыскание продолжилось. И за несколько дней на одну и ту же сумму на одном и том же счете арест был наложен 4 раза, говорит Роман.
5: 7 числа наложили арест на 129 тысяч рублей по счету. Потом через 2 дня еще раз наложили. Думал, ну, наверное, может, техническая ошибка произошла. И потом после этого 3-й арест произошел 12 числа. И 4-й арест 13 числа. По одному исполнительному производству на одну и ту же сумму. Как это произошло, непонятно. То есть 4 ареста на одно исполнительное производство. По одному долгу продублировали 4 ареста. Сумма долга составляет 130 тысяч рублей, а взыскать пытаются 500, с чем-то 530.
3: А вот история москвички Татьяны. На прошлой неделе банк сообщил ее матери о блокировке карты и списал с нее 8 тысяч рублей. Больше на карте не было.
6: Оказалось, что это сумма долга за исполнительный сбор от февраля 2016 года, о котором мама просто не знала. Сам долг уже давно погашен, а вот почему не взыскали еще в 2016 году начисление за исполнительный сбор, осталось неясным, где были приставы почти 11 лет. Мама поехала к приставам. Ей объяснил пристав, что в сентябре у них был масштабный сбой, и у многих вывалились вот такие долги хвосты. И что придется все оплатить, иначе все равно спишут, как придет пенсия в следующем месяце. Оплачен ли был этот исполнительный сбор ранее, или из-за сбоя оплатили повторно, доказать уже сложно. Так что пришлось долг погасить, чтобы карту разблокировали.
3: В начале 20-х годов мы очень часто рассказывали о жалобах граждан на блокировки счетов из-за долгов тезок и так далее. И суть всегда сводилась к тому, что даже если списание или блокировка были ошибочными, или же человек был реально должен, но все погасил, после этого люди очень долго не могли добиться от приставов снятия претензий. Потом волна таких жалоб стихла, и, как говорит тот же Владимир Фокин, практика его компании показывает, что сейчас на решение этой проблемы уходит максимум неделя. Но о самих ошибках нам снова начали рассказывать слушатели. Получить оперативный комментарий от службы судебных приставов редакции пока не удалось. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес FM.
1: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To jump the gun. Дословно с английского «прыгать через пистолет», а по смыслу сродни нашей поговорке «поспешишь, людей насмешишь». Это значит начать что-либо до того, как дано разрешение или без должной подготовки. Фраза пришла в мир финансов из спорта. Бегуны, которые стартовали до выстрела сигнального пистолета, могут быть дисквалифицированы за фальстарт. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: Москва 19:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Директор ФБР США Кэш Паттель прибыл в Россию для участия в переговорах. С таким утверждением выступил телеканал MS Now со ссылкой на свои источники. Речь идет о двухдневной поездке, в ходе которой Паттель должен посетить Москву и Санкт-Петербург. Пишет ТАСС, цель переговоров и их участники пока не раскрываются. В Кремле отказались комментировать информацию о визите Паттеля. Последний известный визит руководителя ФБР в Россию состоялся в 2013 году. Суд Нью-Йорка назначил на четверг, 15 октября, заседание, на котором президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и его супруге Сильи Флорес предъявят новые обвинения. Как следует из судебного документа, слушания начнутся в 11 утра, в Москве будет 18 часов. Ранее американские власти вменили Мадуро и Флорес сговор с целью пыток задержанных лиц, среди которых были граждане США. Евросоюз не сможет даже частично заменить Киеву Starlink раньше 29 года, заявили в Еврокомиссии. ЕС намерен подключить Украину к своей системе Govsatcom. Однако базовые услуги связи станут доступны только через 3 года. Вывести систему на уровень операционной готовности рассчитывают к 2033 году. Новую платную дорогу построят в Москве. Дорога протяженностью 11 километров должна связать территорию ЗИЛа с юго-западными районами, в частности, Севастопольским проспектом, что позволит объезжать ТТК. В проекте также предусмотрен новый мост через Москву-реку. Бюджет составит 31,6 миллиардов рублей. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. С 1 июля следующего года въезд только с электронным разрешением. Казахстан дал новые разъяснения по поводу меняющегося порядка пересечения границы страны. Паспортные данные въезжающих будут аккумулироваться на специально созданной цифровой платформе. Российские законы запрещают передавать личную информацию граждан сторонним ресурсам. Как будет решаться этот вопрос? Starlink этой ночью внезапно ограничил работу терминалов на Украине. Речь о военном пакете услуг Starshield, без которого ВСУ не смогут противостоять российским реактивным дронам. Зеленский также пожаловался, что западные партнеры опять не предупредили военных о ракетной атаке со стороны России. О чем все это говорит? Меньший объем за те же деньги. Эксперты рынка готовой еды фиксируют сокращение веса порций. К началу осени он снизился в среднем больше, чем на 10%, до 266 граммов. Помимо очевидного желания производителей сэкономить, есть и другая причина, связанная с запросами покупателей. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивать документ на границе начнут с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Убадов продолжит.
3: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу Kaz-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ по сути выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского Союза Союза туриндустрии Михаил Абасов.
4: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за 3 суток, и вопросов никаких не будет.
3: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
5: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Тут, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
3: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
6: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян, это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо, к нам сюда приезжают зарубежные артисты и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, например, области крупных городов, в частности, Алматинская, да, где присутствуют горы, туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
3: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Под Софией подожгли 11 из 17 антенн Starlink. Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что власти проводят расследование поджога совместно со спецслужбами партнеров. А сегодня ночью Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине. Об этом сообщил советник Зеленского по развитию военных технологий Сергей Бескреснов. По его словам, ограничение распространяется на военный пакет услуг. Starshield для ВСУ установлено на скорость 160 км в час. Наши силы обороны не получили предварительного уведомления об этом ограничении, и это привело к срыву ряда операций, написал Бескреснов. Он же отметил, что без Starlink ВСУ не смогут противостоять российским реактивным дронам. Бывший советник министра обороны Украины Стерненко, в России он в списках экстремистов и террористов, подтвердил со ссылкой на сообщение от ВСУ, что утром для украинских операторов было усилено ограничение по использованию терминалов Starlink, скорость, после которой связь начинает исчезать, 60-70 км в час. Стерненко предположил, что компания SpaceX Илона Маска могла сделать это по просьбе администрации Трампа, чтобы надавить на Зеленского. Зеленского. Последствия ограничений Starlink мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
7: Те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничиваются скорость движения терминала 160, либо меньше 60-70 километров в час, это означает, что объекты, виды техники, возможно, боевой, на которых находятся терминалы Starlink и которые находятся в движении на больших скоростях, теряют связь с командным центром. Это особенно критично в случае с ВСУ, это критично для дронов, которые работают, в регионах, приближенных к Украине. Почему приближенных? Потому что в глубине российской территории Starlink не работает технически никак. В районе Украины и рядом Starlink работал и использовался в том числе на дронах ВСУ. Ну а, соответственно, если дрон летит с большой скоростью, то связь с ним теперь теряется. Если же граница скорости ниже, чем 60-70 километров в час, то, практически все дроны авиационного типа, самолетного типа, остаются без связи Starlink, те, которые использовали связь Starlink. Так что, здесь достаточно серьезные ограничения.
8: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
7: У нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме, она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Количество спутников пока ограничено, и когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна у тех частей соединений, у которых есть эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет».
8: Дмитрий, сегодня новости снова приходили, снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам, и в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. Почему я об этом говорю? Потому что, судя по всему, атакам вглубь России отключение Starlink нисколько не мешает.
7: Вы абсолютно правы. Starlink не работает на территории России. Технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Starlink. То есть есть Starlink, нет Starlink, а дронам это без разницы. Они летят с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу местности, по инерциальным системам, которые просто за счет автопилота.
2: Дмитрий Корнев, военный эксперт, с ним беседовал Игорь Ломакин. Зеленский ранее заявил, что вторую ночь подряд Россия наносит ракетные удары по киевским ТЭЦ, и второй раз американские партнеры об этих ударах заранее не предупреждают. По поводу позапрошлой ночи администрация объяснила отсутствие предупреждений плохой погодой. Накануне Трамп публично перед журналистами заявил, что помощь разведданными Украине продолжается. Замедление работы Starlink застало украинских военных врасплох, пишет Financial Times. Ограниченная логистика на передовой и возможность совершать удары средней дальности. Вероятно, Трамп негласно все же начал душить Киев с целью повлиять на Зеленского. Но он никогда не допустит полного провала защиты Украины, считает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
9: Украина сейчас должна прекратить удары по НПЗ, потому что если Украина будет демонстративно лупить по ним, а пресса об этом писать, у Трампа возникнут проблемы. Поэтому задача Трампа сейчас надавить на Украину и сделать так, чтобы по НПЗ она не била. Вот это Трамп и делает. Он показывает, что действительно у него есть хорошие инструменты давления на Украину. И главный инструмент, конечно, это ситуация с обеспечением связью и разведданными. Вот он начинает Украину немножко поддушивать, чтобы Зеленский и не был таким строптивым. Но при этом мы тоже понимаем, что Трампу совершенно не нужно полностью отключить Украину и обеспечить победу России в конфликте. Ему полное поражение Украины совершенно не нужно. По многим причинам. Не только потому, что его яростно начнут критиковать и внутри Соединенных Штатов его оппоненты, и европейцы. Но самое главное, тогда он не получит платы с Россией за эту сделку. То есть на самом деле каждая из сторон должна понимать значимость Соединенных Штатов, но при этом Соединенные Штаты не должны обеспечивать резкого перевеса в пользу одной или другой страны. Вот Трамп этим и занимается. Поэтому действительно это похоже на такие требования к Киеву. Ребята, сейчас по НПЗ не бьете. По портам, откуда отгружается дизель, вы не бьете. А остальное, это ваше дело. Там дата-центр, пожалуйста, периметр этой сделки не входит. Будете нарушать, значит, будем дальше отключать вас от этих данных. По НПЗ действительно ударов нет. Сейчас фокус внимания дата-центры, аэропорты. Но вот порты Балтика не атакуются, а Новороссийск по-прежнему в зоне напряжения.
2: Константин Симонов, фонд «Нацэнергобезопасности». Ограничения скорости системы Starlink ранее уже вводились. В конце января SpaceX по просьбе Минобороны Украины ввела ограничение в 75-90 км в час, чтобы Россия не могла управлять ударными дронами через Starlink. В то же время Украина готовила белые списки разрешенных терминалов. Ночью Россия запустила по объектам Украины 39 ракет и 128 беспилотников. Это статистика ВСУ. 35 ракет не были перехвачены. Среди них были «Искандер-М», «С-400», «Циркон» и «Оникс». Украинские СМИ отмечают, что особенностью удара стало одновременное применение ракет и дронов с разных направлений, а также большое количество баллистических ракет по объектам энергетики. В Шебекино, Белгородской области, 4 человека ранены после ударов беспилотников, сообщил оперштаб региона. Атаке подверглась также Ростовская область. Там сбиты более 160 БПЛА. Число сбитых дронов над московским регионом с начала суток выросло до 146.
0: Реклама. Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим. Рамные внедорожники «Тэнк». Мощь под капотом. Стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Тэнк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат» Нижний Новгород. Подробности по телефону 200-02-02. Выгода 900 тысяч рублей действует на модель «Тэнк 500» в комплектации «Сити Премиум» с учетом выгоды по трейд-ин, лояльному трейд-ин и прямой выгоде. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
10: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM. Впервые аспирин, не зная об этом, упомянул еще Гиппократ, который открыл жаропонижающие свойства ивовой коры. В 1828 году профессор химии Мюнхенского университета Йоган Бюхнер выделил из ивовой коры активную субстанцию. Почти через 70 лет другой немецкий химик Феликс Хоффман, сотрудник фирмы Bayer, продолжил исследование своего предшественника и нашел метод получения ацетилсалициловой кислоты в форме, пригодной для медицинского применения. Аспирин сделал компанию Bayer одним из мировых лидеров фармацевтического рынка. Препарат был популярен в царской России. Слово «аспирин» было передано Германии после Первой мировой войны странам-победительницам по условиям Версальского договора в счет репараций. Россия не участвовала в подписании этого договора и прав на репарации не получила. Поэтому в СССР препарат официально назывался ацетилсалициловая кислота. Но в народе его по-прежнему называли аспирином. Имя нарицательное на Business FM.
10: Выпуск представляет ПАО «Сбербанк».
11: ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
10: Компании и корпорации.
12: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
10: Ценные бумаги.
12: Онлайн-кинотеатр «Ока» подал иск к Матч ТВ на 84 миллиона рублей. К делу «Ока» просит привлечь компанию «Телеспорт Групп», с которой уже судился из-за прав на показ «Евро-24». Тогда отборочные матчи транслировали Матч ТВ, хотя онлайн-кинотеатр утверждал, что купил эксклюзивные права на турнир. Позже суд признал незаконным решение «Телеспорта» приостановить договор с «Ока». Сейчас «Телеспорт Групп» проходит процедуру банкротства.
10: Отчеты и планы.
12: Прибыль крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock в третьем квартале выросла на четверть, почти до 1 миллиарда 700 миллионов долларов. За 3 месяца клиенты вложили в ее фонды еще более 200 миллиардов. В результате общая стоимость активов под управлением BlackRock достигла рекордных 15,5 триллионов долларов. Росту помогло подорожание акций на американском рынке, благодаря которому компания стала больше зарабатывать на комиссиях.
10: Ценные бумаги.
12: Американская инвестиционная компания General Atlantic планирует выйти на биржу весной 2027 года, пишет Financial Times. Компанию могут оценить в 10 миллиардов долларов. Под ее управлением находится более 130 миллиардов. General Atlantic была одним из первых инвесторов в Facebook и Alibaba и сейчас вкладывается в ее стартапы. Ранее компания уже планировала IPO, но отложила его из-за роста процентных ставок и нестабильности на мировых рынках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
14: Любимая, там дождь. Возьми такси.
13: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
15: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
16: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
2: +19:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Российский рынок акций завершил среду консолидацией на отметке 2420 пунктов по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно зафиксировали прибыль после роста с начала недели на новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки. Лидеры роста: Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатек и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду также замедлили рост. Брент торговалась в районе $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12 рублей 44 копейки, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подведем с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. Он на прямой связи со студией Business FM. Кирилл, добрый вечер.
17: Да, добрый вечер.
2: Ну, смотрите, после трех дней почти непрерывного подъема индекс Мосбиржи по итогам основной сессии ушел в небольшой минус, потери небольшие, 0,2%. Значит ли это, что рынок отыграл геополитический позитив, вызванный дизельной сделкой, и настроение инвесторов теперь меняются?
17: Высокая вероятность, что да, плюс, как вы уже заметили, сетип по нефти, он тоже консолидируется, поэтому это основной драйвер рынка, который был до этого, геополитика плюс цены на нефть, они частично отыграны, поэтому сейчас наблюдаем за новыми новостями. Сегодня там приехал глава ФБР, посмотрим, может ли это тоже к какому-то движению рынка привести. Пока же, да, рынок ждет.
2: Росстат этим вечером обновил данные по инфляции. С 6 по 12 октября она выросла на 0,01% против почти процентного роста недели ранее. При этом годовая инфляция ускорилась до 7,22%. Вот как эта новость может повлиять на настроение участников рынка?
17: Инфляция, да, это не новость, что инфляция у нас идет немного выше, чем прогнозная. Большой вклад в это внесла повышенная индексация тарифов ЖКХ и рост цен на энергоносители. Скорее всего, это повлияет не на настроение рынка в текущий момент, а чуть на более жесткость Банка России в ближайшие заседания. И вот тогда уже это переложится на цены акций.
2: Ну, а прогноз относительно ставки Банк России будет ее менять или оставит на прежнем уровне?
17: Скорее всего, в ближайшее заседание ставка у нас останется на прежнем уровне, но к концу года, в декабре, может быть снижение до 13,75%. Но основное, зачем сейчас наблюдает рынок, это скорее не решение Банка России по ставке на ближайших заседаниях, а обновление среднесрочного прогноза с учетом нового, не боюсь этого слова, достаточно агрессивного с точки зрения расходов и дефицита бюджета.
2: Ну и вопрос по рублю. Рубль по-прежнему у нас укрепляется. Вот тут какие драйверы роста национальной валюты вы видите?
17: Да, изначально драйвером ослабления ночного перерыва стали достаточно большие покупки Минфина. Сейчас же исторически ближе к середине месяца экспортеры начинают достаточно активно продавать валютную выручку. Цены на нефть вы видите сами, поэтому у нас такие два контрнаправленных, получается, движения. А, будем смотреть, да, но пока высока вероятность, что рубль так и будет торговаться в этом там, диапазоне 82-86 рублей за доллар.
2: И по окончании налоговых выплат также?
17: А, высока вероятность, что да, потому что у нас остается достаточно высокие цены на нефть относительно цены отсечения, и поэтому бензин в следующие месяца будет такими же темпами по несколько миллиардов рублей в день покупать валюту.
2: К концу года ваш прогноз по курсу?
17: Прогноз по курсу доллара самое неблагодарное, мне кажется, дело. Вот. Но исходя из текущих вводных, мне кажется, что наиболее вероятный сценарий 85-90 рублей за доллар.
2: Спасибо, Кирилл Клементьев, инвестротек, инвестиционный аналитик Skyford Capital, был на прямой связи со студией Business FM.
10: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают А7-агент и А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель А7. Созданная при участии ПАО «Банк ПСБ». В великих произведениях нет ни одной случайной ноты. Все доведено до совершенства. Так создавался жилой комплекс «Симфония Нижнего». Высокие потолки, просторные террасы и все это в центре города. «Симфония Нижнего». Живите на высокой ноте. Застройщик ООО «СЗ Регион Инвест 52». Проектная декларация на сайте наш.ру. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Acid Test. Дословно переводится с английского как «кислотный тест». Во времена золотой лихорадки так называли пробу на кислотную реакцию для химического анализа металлов. Чем устойчивее металл к азотной кислоте, тем выше в нем содержание золота. Позже термином «acid test» стали называть любую проверку, с помощью которой определяют качество и ценность того или иного продукта или идеи. Срочные переводы на «Business FM». Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
18: Из-за кризиса вокруг Ирана досрочно завершилась главная раллийная серия планеты. Чемпионат мира по ралли WRC. В середине ноября должно было состояться ралли Саудовской Аравии в Джедде, но его отменили по соображениям безопасности, поэтому завершающим этапом стало ралли Сардиния, которое прошло с 1 по 4 октября на живописном острове. Получилось символично, потому что сезон 26-го стал последним для этой трассы в WRC. Со следующего года тут будет проходить этап европейского чемпионата по ралли. На протяжении всего сезона шла напряженная борьба между тремя экипажами. Элфин Эванс и его штурман Скотт Мартин в итоге завоевали главный трофей. Оливер Солберг и Эллиот Эдмонсон стали вторыми, а сами Пайери и Марко Сальминен взяли третье место. Все три экипажа выступали на Toyota Yaris GR1, так что конкуренции между производителями не получилось. Вообще в этом сезоне всего три автоконцерна участвуют в высшем дивизионе. Toyota с двумя командами, Hyundai и Ford. Честно, очень хотелось бы увидеть возвращение боевых Subaru и Mitsubishi. Кроме обводов кузова, чемпионский болид ничего общего не имеет с гражданским Ярисом. Он был построен с нуля под новый раллийный регламент 22 года, который ввел гибридные силовые установки. Потом в 25-м их снова отменили. Инженерам приходилось постоянно адаптировать машину. Болид этого года стоит около 1 000 000 евро. А вот в следующем сезоне правила диктуют максимальный ценник в 345 тысяч. Toyota уже вовсю тестирует новую модель, и будет интересно. Отдельно отмечу выступление россиянина Николая Грязина во втором дивизионе WRC2. Из-за санкций он сейчас гоняется под болгарским флагом. На Лянче вместе со штурманом Константином Александровым они взяли 5-е место.
10: Спорт и деньги на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер».
19: и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: Пускай 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Недельная инфляция замедлилась до 0,11% после скачка в 0,96% недели ранее. За повышение тарифов ЖКХ сообщил Росстат. С начала октября цены выросли на 1% с лишним. С начала года более чем на 6%. При этом годовая инфляция ускорилась до 7,22%, следует из расчетов Интерфакса. Ситуация на топливном рынке России постепенно улучшается. Сейчас гораздо лучше, чем месяц назад, сообщил Интерфаксу вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что несколько нефтеперерабатывающих заводов уже вышли из ремонтов и к настоящему времени вернулись к полноценной работе. В связи с этим Новак выразил уверенность в дальнейшем улучшении ситуации. Он подчеркнул, что многое зависит от хода событий, связанных с атаками на энергетические объекты. В Москве за третий квартал зарегистрировали почти 35 тысяч сделок со вторичным жильем. Это на 2,6% больше, чем год назад, сообщили в столичном управлении Росреестра. В сентябре заключили 11,5 тысяч сделок. Всего за 9 месяцев в Москве зарегистрировали более 100 тысяч сделок на вторичке, что на 3% превышает результат аналогичного периода 2025 года. Спрос на оборудование для производства чипов будет превышать предложение до 2028 года. Такое заявление сделали в нидерландской ASML. В компании сообщили, что ее производственных мощностей не хватит для удовлетворения спроса в 2027-2028 годах. Некоторые клиенты уже проявляют интерес к заказам на 2029 и даже 2030 год. Среди них ведущие производители чипов TSMC и Intel. Компания изучает способы нарастить выпуск оборудования в 2028 году сверх ранее объявленного увеличения на 30%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Панчулеев. Здравствуйте. Пользователи сообщают о сбоях в работе некоторых сервисов из экосистемы Сбера, Самокат, Контур и не только после атаки на Адата. Центр Сбера в блок... поступает также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озоны и других. При этом в самом Сбере утверждают, что все работает штатно. Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине, уверяет в Киеве. Речь о военном пакете услуг Starshield, что уже привело к срыву ряда операций ВСУ. Не исключено, что компания SpaceX Илона Маска могла сделать это по просьбе Трампа, чтобы надавить на Зеленского, а последний публично отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. Католики молятся за выздоровление папы римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. 71-летнему понтифику провели операцию. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении. Понтифик. Подробности на Business FM. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это, предположительно, стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений сервиса, в том числе из экосистемы Сбера. Но в самом крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
21: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктуры осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково-Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technology Energies Алексей Лукацкий.
4: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
21: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка.банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
5: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблема и вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его соды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
21: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
22: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много ЦОДов находится в защищенных местах, которые такими укусами беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
21: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
23: Для быстрого восстановления работы цифровых сервисов нужны дата-центры судного дня, считает зампрезидента председателя правления Ростелекома Валерий Ермаков. Такая площадка бэкапов, резервных копий, в которой, в случае чего, вы всегда можете восстановить свои сервисы, заявил, он цитирует его в ведомости. Ермаков добавил, что раньше инфраструктуру строили прежде всего с учетом экономической эффективности и централизации, но теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы. Ранее в среду глава Минцифры Макс Ушадаев заявил РБК, что ведомство помогло Яндексу найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на ЦОДы. В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перельчук продолжит.
24: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
3: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсу, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано, это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск, а они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
24: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера, не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться.

0: режимов, но действительно выступает за увеличение инвестиционного налогового вычета, сказал Бизнес ФМ Алексей Репик.
1: Эксклюзив Бизнес ФМ.
2: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, коллег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется завтра к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. На самом деле завтрашний форум «Деловой России», он не просто юбилейный, он действительно очень важный для нас, и поэтому вряд ли вы можете рассчитывать на какие-то спойлеры. Будем сохранить интригу определенную до последнего для того, чтобы была чистота восприятия завтра, в том числе нашей аудитории и вопросов. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться. Другое дело, что режим у нас заканчивается уже в конце 28-го, конце 27-го года. Есть какие-то режимы, которые заканчиваются. И, конечно, лучше заранее начинать обсуждение будущего ландшафта налогового российской экономики. Мы считаем, что «Деловая Россия» здесь совершенно точно может быть полезным участником разговора, как сохранить поддержку и сделать ее акцентированно именно для тех, кто в ней нуждается, для кого повышение налогов будет однозначно, по сути, завершением своей предпринимательской траектории. И, напротив, как избежать того, чтобы были какие-то злоупотребления со стороны тех, в основном крупных компаний, которые этой поддержкой пользуются, скажем, для оптимизации твоих налогов. Без небольшого спойлера обойтись не могу, что точно будет обсуждаться завтра, что для нас является принципиальным, в том числе вот по результатам тех самых летних обсуждений, видимо, которые вы увидели в виде вот этого документа. Это вопросы перезапуска инвестиционного цикла, в том числе через расширение инструментария инвестиционного налогового вычета. Логика отложенного инвестиционного налогового вычета – это возможность без выпадающих доходов бюджета сейчас и именно только за счет расширения базы налоговой стимулировать запуск важных проектов. И «Деловая Россия» последовательно отстаивает эту инициативу. Я уверен, что мы этого вопроса коснемся и завтра.
0: Алексей Репик, глава «Деловой России». Юбилейный форум «Деловой России» пройдет завтра с участием президента Владимира Путина.
1: Реклама.
3: Переводите турецкие лиры партнерам выгодно с Альфа-банком. Вводите турецким компаниям с комиссией от 0,3%. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Ого, красавец! Вот что значит порода. А как зовут? Равинол. Породистое синтетическое масло, с которым двигатель работает как надо. Покупайте масла Равинол у эксклюзивного представителя в Нижнем Новгороде в сети магазинов Иксора.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
6: О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги.
8: Для защиты российских купюр от подделки используется метод лазерной микроперфорации. Рисунок выполняется микроскопическими проколами. Именно таким способом на банкнотах указывается номинал. Помимо рубля, метод лазерной перфорации используется только в самой защищенной от подделки валюте – швейцарском франке.
1: История денег на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак сообщил, что Россия к концу года сможет поставлять по 3-3,5 миллиона тонн дизеля на мировой рынок, что составляет более 10% от мирового потребления. По словам вице-премьера, Минэнерго России уже ведет переговоры с США по поводу контрактов на поставку дизельного топлива. Новак отметил, что поставки на мировые рынки, включая США, будут осуществляться напрямую. Он добавил, что экспорт российского дизеля позволит России нарастить переработку

0: обработку нефти, а также увеличатся доходы госбюджета и будут привлечены новые инвестиции. Минфин разместил ОФЗ ПД с погашением в августе 30 года на сумму 41,77 миллиарда рублей. Доходность составила порядка 15,7%. В последние месяцы рынок ОФЗ столкнулся с распродажами из-за неспешного понижения ключевой ставки и того, что Минфин разрешили занимать средства сверх лимитов без поправок в закон о бюджете. В московском регионе подскочил спрос на склады. За июль-сентябрь в Москве и области было арендовано и продано более чем на 40% больше лого-парков, чем за все первое полугодие текущего года. Компаниям нужно возместить площади, уничтоженные беспилотниками в последние месяцы. По словам консультантов, все большей популярностью пользуются дорогие площадки внутри МКАД и поближе к аэропортам. Пострадавшие от атак беспилотников продавцы маркетплейсов столкнулись с трудностями при получении кредитов. Ассоциация участников рынка электронной коммерции обратилась в Центробанк с просьбой разъяснить правила реструктуризации долгов и предоставления льготных займов. Из 175 обратившихся за банковской поддержкой предпринимателей 115 получили отказ, сообщает Минэкономразвития. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: «20.17» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Католики Льва XIV у него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерий Ободоев продолжит.
2: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около полутора часов и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
3: Если опухоль развивается, она достаточно раннем этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
4: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
3: Восстановиться, конечно, достаточно сложно, но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение, всегда химиотерапия, либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей, и на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить. Под наблюдением.
2: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, необходимо разоружить. Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявляет, заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил: «Я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
5: Если кто-то молится за его здоровье, то это, в общем-то, происходит, так сказать, не в открытой форме, а в церквях. Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа придет в себя и когда восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях.
4: А как сейчас устроена работа Ватикана? Кто занимается делами Льва XIV, пока он в больнице находится?
5: Как понтифик говорит, все в руках Господа. И вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
2: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Минцифра попросила операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до начала ноября. Как пояснили ведомства, это даст время, чтобы продолжить переговоры и заключить договор о маркировке. По данным Минцифры, большинство банков это уже сделали, остальные в процессе. Заявление прозвучало накануне Дня Икс. Операторы заявляли, что с 15 октября начнут блокировать немаркированные звонки. Они ссылаются на то, что бизнес должен за свой счет обеспечить маркировку звонков, чтобы клиент понимал, что ему звонит банк, а не мошенник. Позиция банков, что все должно работать бесплатно. Дискуссия продолжается, говорит глава Национального совета финансового рынка Андрей Емельев.
6: Минцифры обратился к операторам с просьбой о неблокировке вызовов кредитных организаций ровно для того, чтобы, вероятно, попытаться еще раз провести переговоры по поводу того, что же делать дальше. Пока решения окончательного нет. По мнению финансового рынка, причем не только банков, да, но всех участников финансового рынка, и МФО, и профессиональных коллекторских организаций, позиция банков является, в общем, твердо законной. На сегодняшний день нет нормы закона, которая бы обязывала нас платить за что бы то ни было, что за массовые вызовы, что за маркировку. При этом в ситуации с маркировкой на нас даже нет обязанности по осуществлению этой маркировки. Она четко записана за операторами связи. Никакой ссылки в законе на то, что соответствующие действия могут быть возложены, да еще и платно, на каких бы то ни было третьих лиц, особенно на инициаторов вызова, на сегодняшний день не существует.
1: Андрей Емелин, глава Национального совета финансового рынка. А можно предположить, что сейчас идет торг о размере платы, рассуждает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
7: С учетом того, что требуется еще время, можно говорить о том, что компромисса нету, и как раз об этом переговоры идут. Точнее, переговоры идут, скорее всего, о деньгах. Ну, как обычно в таких случаях. Кто должен платить и сколько? В том смысле, что платить-то должны в любом случае банки. И вот спор идет о том, сколько банки должны платить за маркировку их звонков. Сила на стороне того в переговорах, у кого есть как раз вот какие-то сильные аргументы. В данный момент сильные аргументы есть у сотовых компаний, потому что закон есть, его нужно исполнять. И то, что Минцифры просит продлить срок, ну, это и чисто его добрая воля. И, возможно, какие-то административные у банков все-таки есть некие преимущества.
1: Владимир Шевченко, главред портала FinNews.ru. А пока непонятно, закончится ли чем-то этот спор, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
8: Закон о маркировке требует, собственно, саму маркировку, но никак не прописывает процедуру. И с точки зрения, например, и банков, и малых операторов, операторы, дескать, навязывают банкам, операторам платную услугу, которая у разных операторов называется по-разному, например, этикетка или что-то подобное, вместо сервиса по маркировке вызовов, который, по мнению многих сторон на рынке, должен быть бесплатным, ну или как минимум каким-то более гуманным, что ли, тарифом. Например, один из больших камней преткновения — то, что сотовые операторы берут поминутно оплату за факт маркировки звонка, даже в случае, если звонок был неуспешным. Если телефон не был снят, либо звонящий попал на автоответчик, на голосовой почтовый ящик, все равно за каждую минуту такой связи оператор аккуратно возьмет деньги. По уму это неправильно. Операторы, разумеется, говорят, что их ресурсы все равно задействованы. И мне кажется, без вмешательства регулятора этот спор может продолжаться вечно.
1: Леонид Конник, гендиректор Комньюз. За маркировку каждого исходящего вызова бизнесу надо доплачивать операторам примерно по 30 копеек. Массовые обзвоны будут обходиться в сумме до 20 миллиардов рублей в год. Банки говорят, что из-за своих размеров будут нести самые большие затраты на рынке. Как инженер OpenAI спрятал жучок в переговорке руководства и попался на собственном ИИ? По версии ФБР, устройство в конце сентября установил 35-летний Абдул Рахман Аль-Фазан, бывший сотрудник Microsoft. К тому же моменту он уже год проработал в OpenAI. Подробнее справки Business FM.
9: Подробности.
10: Схема вышла почти комичной. Аудиочип с микрофоном за $14 шпион завернул в рулон туалетной бумаги и воткнул в USB-порт за телевизором. Инженер постоянно крутился возле переговорной, пытаясь получить информацию о внутренних встречах через рабочие сервисы. Доступа в это помещение у сотрудника не было, но выяснилось, что мужчина заранее через внутренние сервисы компании собирал данные о расположении офисов, их вместимости, а также встречах руководства с внешними партнерами. Вычислить шпиона помогли собственные ИИ-модели OpenAI. Аккаунт в стороннем чат-боте, привязанный к жене сотрудников, те же дни искал инструкции, как собрать, замаскировать и удаленно подключиться к записывающему устройству. Обычные камеры тоже не подвели и засняли, как мужчина возвращается проверить жучок. А в забытой им сумке обнаружили второй такой же чип. Спустя неделю после аферы ФБР арестовала инженера. В тот же день OpenAI его уволила. Прокуроры рассматривают дело как угрозу национальной безопасности.
1: Компания пока не обнаружила следов доступа к коду на модели или клиентским данным. Зачем мужчине были нужны аудиозаписи, неизвестно. Ему предъявили обвинение в незаконной прослушке. За это ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в $250 000.
9: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
11: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана. Со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий. И не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
9: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: Москве 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили в Хмельницком транспортно-логистический центр «Эпицентр». ВСУ использовали его для хранения грузов, сообщает Минобороны. Также в Черном море поражен сухогруз. Он доставлял в Одессу грузы военного назначения. Парламент немецкой земли Саксония-Ангальт принял резолюцию с требованием прекратить военную и финансовую помощь Украине и снять санкции с России, сообщает сайт Ландтага. В документе содержится призыв к правительству земли добиваться через Бундесрат курса на дипломатическое урегулирование и предотвращение дальнейшей эскалации войны. Дата-центры судного дня предложили создать в России для быстрого восстановления цифровых сервисов даже после уничтожения остальных ЦОДов в случае аварий и атак. С инициативой выступил зампред Ростелекома Валерий Ермаков. Поводом стали сообщения об атаках беспилотников на дата-центр Сбера в Саратовской области и 3 дата-центра Яндекса. О том, где может разместиться такой объект, Ермаков не сказал. Великобритании предложили ввести ограничение воды во время засухи для частных школ, автомоек, гольф-клубов и других предприятий, пишет Guardian. Соответствующие инициативы выступили 3 крупных оператора водоснабжения. Режим засухи действует в 11 районах Англии и Уэльса. Уровень воды в водохранилищах на 20-50% ниже сезонной нормы, при этом 19 водохранилищ заполнено менее чем наполовину. Водоснабжающие компании предлагают ограничить использование воды для второстепенных нужд. Для введения таких мер необходимо разрешение правительства, которое пока не ответило на запрос. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 20.30 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. В чем смысл? Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине, уверяет в Киеве. Речь о военном пакете услуг Starshield, что уже привело к срыву ряда операций в СУ. Не исключено, что компания SpaceX Илона Маска могла сделать это по просьбе Трампа, чтобы надавить на Зеленского. Последний публично отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. И банкиры хотят за бесплатно. Минцифра попросила операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до конца ноября, чтобы продолжить переговоры. Ранее операторы пригрозили с 15 октября блокировать такие звонки и позиции крупных банков. Эта услуга должна быть бесплатной. Подробности на Business FM.
9: Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: Россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивает документ, на границе начнутся с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Бадуев продолжит.
2: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан. То есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней. Поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы. Но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
13: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за 3 суток, и вопросов никаких не будет.
2: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
14: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Тут, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
2: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
15: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян, это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо, к нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, например, области крупных городов, в частности, Алматинская, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
2: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Под Софией подожгли 11 и 17 антенн Starlink. Премьер-министр Болгарии Румен Радев сообщил, что власти проводят расследование поджога совместно со спецслужбами партнеров. А на сегодня ночью Starlink ограничил работу своих терминалов на Украине. Зеленский обратился к Илону Маску с просьбой восстановить работу терминалов для украинских военных. В интервью Пирсу Моргану он также заявил, что решение ограничить скорость работы терминалов является большой ошибкой. Зеленский также обвинил советников Трампа в том, что те ошибаются, подталкивая президента США к неправильной стороне в украинском конфликте. Последствия ограничения Старлинка мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
16: Те ограничения, про которые мы слышим сейчас, что ограничиваются скорость движения терминала 160, либо меньше, 60-70 километров в час, это означает, что объекты, виды техники, возможно, боевой, на которых находятся терминалы Starlink и которые находятся в движении на больших скоростях, теряют связь с командным центром. Это особенно критично в случае с ВСУ, это критично для дронов, которые работают, ну, скажем так, в регионах, приближенных к Украине. Почему приближенных? Потому что в глубине российской территории Starlink не работает технически никак. В районе Украины и рядом Starlink работал и использовался в том числе на дронах ВСУ. Ну а, соответственно, если дрон летит с большой скоростью, то связь с ним теперь теряется. Если же граница скорости ниже, чем 60-70 км в в час, то, ну, собственно, практически все дроны авиационного типа, самолетного типа, так скажем, остаются без связи Starlink, те, которые использовали связь Starlink. Так что, ну, здесь достаточно серьезные ограничения.
17: У России, я так понимаю, сейчас есть некие все-таки аналоги спутниковой связи.
16: У нас идет развертывание системы «Рассвет», но сейчас она работает в тестовом режиме, она обеспечивает на линии соприкосновения примерно полчаса онлайна в день. Количество спутников пока ограничено, и вот когда вереница спутников проходит над Украиной, связь может быть доступна, ну, у тех частей соединений, у которых есть вот эти экспериментальные терминалы системы «Рассвет».
17: Дмитрий, ну вот сегодня новости снова приходили, снова масштабная атака дронами по самым разным российским регионам, и вот в Сбере подтвердили атаку дронов на дата-центр в Саратовской области. В Москве очень много на подлете к Москве было сбито беспилотников. Почему я об этом говорю? Потому что, ну, судя по всему, атакам вглубь России отключение Starlink нисколько не мешает.
16: Ну, вы абсолютно правы. Starlink не работает на территории России. Технически он не работает, как бы это ни хотелось Киеву. И атаки дронов, которые ведутся в глубину российской территории, они проходят без участия системы Starlink. То есть есть Starlink, нет Starlink, дронам это без разницы. Они летят с помощью автономных систем управления, наведения по рельефу местности, по инерциальным системам, ну, то есть, которые просто за счет автопилота.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сам Зеленский ранее заявил, что вторую ночь подряд Россия наносит ракетные удары по киевским ТЭЦ, и второй раз американские партнеры об этих ударах заранее не предупредили. По поводу позапрошлой ночи администрация объяснила отсутствие предупреждения плохой погодой. Накануне Трамп публично перед журналистами заявил, что помощь разведданными Украине продолжается. Замедление работ Starlink заставило украинских военных врасплох, пишет Financial Times, ограниченная логистика на передовой и возможность совершать удары средней дальности. Вероятно, Трамп негласно все же начал душить Киев с целью повлиять на Зеленского, но он никогда не допустит полного провала защиты Украины, считает гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Семенов.
18: Украина сейчас должна прекратить удары по НПЗ, потому что если Украина будет демонстративно лупить по ним, а пресса об этом писать, у Трампа возникнут проблемы. Поэтому задача Трампа сейчас надавить на Украину и сделать так, чтобы по НПЗ она не била. Вот это Трамп и делает. Он показывает, что действительно у него есть хорошие инструменты давления на Украину. Ну и главный инструмент, конечно, это ситуация с обеспечением связью и разведданными. Вот он начинает Украину немножко поддушивать, чтобы Зеленский и не был таким строптивым. Но при этом мы тоже понимаем, что Трампу совершенно не нужно полностью отключить Украину и обеспечить победу России в конфликте. Ему полное поражение Украины совершенно не нужно. По многим причинам. Не только потому, что его яростно начнут критиковать и внутри Соединенных Штатов его оппоненты, и европейцы. Но самое главное, тогда он не получит платы с Россией за эту сделку. То есть на самом деле каждая из сторон должна понимать значимость Соединенных Штатов, но при этом Соединенные Штаты не должны обеспечивать резкого перевеса в пользу одной или другой стороны. Вот Трамп этим и занимается. Поэтому действительно это похоже на такие требования к Киеву. Типа, ребята, вот сейчас по НПЗ не бьете. По портам, откуда отгружается дизель, вы не бьете. А остальное, это ваше дело. Там, дата-центры, пожалуйста, периметр этой сделки не входит. Будете нарушать, значит, будем дальше отключать вас от этих данных. По НПЗ действительно ударов нет. Сейчас фокус внимания дата-центры, аэропорты. Но вот порты Балтика не атакуются, а Новороссийск по-прежнему в зоне напряжения.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Ограничения скорости систем Starlink ранее уже вводились. В конце января SpaceX по просьбе Минобороны Украины ввела ограничение в 75-90 км в час, чтобы Россия не могла управлять ударными дронами через Starlink. В то же время Украина готовила белые списки разрешенных терминалов. Ночью Россия запустила по объектам Украины 39 ракет и 128 беспилотников. Это статистика ВСУ. 35 ракет не были перехвачены. Среди них были «Искандер-М», С-400 S-400 «Цирконы Оникс». Украинские СМИ отмечают, что особенностью удара стало одновременное применение ракет и дронов с разных направлений, также большое количество баллистических ракет по объектам энергетики. В Шебекино, Белгородской области, 4 человека ранены после удара беспилотников, сообщил оперштаб региона. Атаке подверглась Ростовская область. Сбито более 160 БПЛА. Число сбитых дронов над московским регионом с начала суток выросло до 146.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Конфликты и экономика. В результате Трафальгарской битвы 1805 года французский флот оказался разгромлен. Так как воевать с Британией на море Наполеон больше не мог, он решил расправиться с соседом исключительно экономическими средствами. Соединенному королевству была объявлена континентальная блокада, которой под давлением могущественного Парижа пришлось присоединиться к ключевым европейским державам. Император надеялся, что Британия теперь перестанет быть главной мастерской Старого мира и выгодные заказы окажутся в руках Франции. Но ничего подобного не произошло. Европейские государства использовали любые уловки, чтобы продолжать сотрудничать с Англией, чьи товары по-прежнему были и дешевле, и качественнее возможных аналогов. Поэтому карикатуристы тех времен сравнивали почти десятилетнюю блокаду то с дырявым забором, то с голландским сыром. Конфликты и экономика. На Бизнес FM. Органайзер миллиардера. Основатель Амазон и многократный лидер мирового списка Forbes Джефф Безос никогда не ставит будильник и сам встает с первыми лучами солнца. После пробуждения Безос начинает неспешно завтракать и настраиваться на работу. Первое совещание стартует не раньше 10 часов утра. При этом действует железное правило двух пицц. По нему переговоры проходят максимально эффективно только в том случае, если их участников можно накормить всего двумя пиццами. Безос говорит, что его задача в компании – это принимать качественные решения. И если за сутки их количество составит 3, то для Джеффа это повод быть довольным и собой, и тем, как сложился день. Ну, а если до 5 вечера закончить дела не получается, миллиардер, несмотря ни на что, переносит их на следующий день. Утро вечера мудренее. Органайзер миллиардера на Бизнес FM. Компании и корпорации.
10: Студия Олеся Савоськина. Здравствуйте.
19: Ценные бумаги.
10: Онлайн-кинотеатр «Ока» подал иск к Матч ТВ на 84 миллиона рублей. К делу «Ока» просят привлечь компанию «Телеспорт Групп», с которой уже судился из-за прав на показ «Евро-24». Тогда отборочные матчи транслировали Матч ТВ, хотя онлайн-кинотеатр утверждал, что купил эксклюзивные права на турнир. Позже суд признал незаконным решение «Телеспорта» приостановить договор с «Ока». Сейчас «Телеспорт Групп» проходит процедуру банкротства.
19: Отчеты и планы.
10: Прибыль крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock в третьем квартале выросла на четверть, почти до 1 миллиарда 700 миллионов долларов. За 3 месяца клиенты вложили в ее фонды еще более 200 миллиардов. В результате общая стоимость активов под управлением BlackRock достигла рекордных 15,5 триллионов долларов. Росту помогло подорожание акций на американском рынке, благодаря которому компания стала больше зарабатывать на комиссиях.
19: Ценные бумаги.
10: Американская инвестиционная компания General Atlantic планирует выйти на биржу весной 2027 года, пишет Financial Times. Компанию могут оценить в 10 миллиардов долларов. Под ее управлением находится более 130 миллиардов. General Atlantic была одним из первых инвесторов в Facebook и Alibaba и сейчас вкладывается в ее стартапы. Ранее компания уже планировала IPO, но отложила его из-за роста процентных ставок и нестабильности на мировых рынках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Двадцать 48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут временно остановить. Такой мораторий предложил председатель Совета Федерации Валентин Матвиенко. Подробности в ближайшее время. Ну а сейчас к новостям фондовых рынков. Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно зафиксировали прибыль после предыдущего роста. На новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки. Лидеры роста — Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатэк и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду вновь пошли в рост, приблизившись к $107 за баррель. Брент. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12.44, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подведем с генеральным директором инвестиционной компании «Инвестланд» Игорем Вагизовым. Игорь, здравствуйте.
20: Добрый вечер.
1: Ну вот то, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией после значительного роста, который начался еще в пятницу вечером. В вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. Ну вот, по-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
20: Ну да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается. То есть поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации, небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние два дня видим, что длинных ОФЗ появилась покупка, и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
1: Но, тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5, даже до 17% годовых, практически безрисковые прибыли, она высасывает крупные капиталы из нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
20: Ну, присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что деньги на рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой такой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть. Предложения больших продавцов пока на рынке не видно. Поэтому я думаю, что спрос продолжится.
1: Ну, похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал там мир за 24 часа, потом там за пару месяцев, но на этом наш рынок сначала набурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации, если обещанного мира кем-то, ну, может быть, ихними мыслями не произойдет в ближайшие месяцы?
20: Ну, с одной стороны, да, такая история уже причем не один раз повторялась. Здесь, наверное, можно только сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти два года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2400, то есть ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова обвалится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
1: Ну, стоит вспомнить, правда, трейдерскую поговорку: если вы купили дно, второе вы получите в подарок. Ну вот, если брать инфляцию, то недельная инфляция, по данным Минэкономразвития, у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечернюю сессию понравилось инвесторам. Правда, еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанк вернется лишь к концу 28-го года, к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
20: Ну, по заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Вот поэтому буду ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на уже на 27-й год. Поэтому заседание достаточно знаковое.
1: Не ждут аналитики снижения ставки в октябре. Как вы считаете, возможно ли такое? И если все-таки пойдет регулятор на это, то когда?
20: Я думаю, что наиболее вот в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года.
1: То есть не ждете даже вообще снижения уже в этом году, то есть, видимо, весной, возможно, только следующего года, да, и опять-таки при каких условиях?
20: Тут очень много, да, много от чего зависит, но, тем не менее, в этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
1: Но инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует, или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
20: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что рынок заложил уже повышение ставки. Потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОВЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено. Потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ. Это очень много.
1: Ну что ж, спасибо, Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Вестланд», был у нас на прямой связи.
0: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 449 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
22: Деньги.
23: В мире есть один вид банков, которые никогда не разорятся. Это так называемые банки времени. Их принцип работы предельно прост. Оказывая помощь клиенту, сотрудники банка тратят свое время и зарабатывают на этом условные часы. Каждый такой час – это час помощи со стороны. Все как в обычном банке. Есть счет, кредиты. Денежная единица обычно равна одному часу труда. В США это доллар времени.
22: История денег на Business FM. Business FM. Инструкция по применению.
24: Показания.
22: Потребность быть в курсе в любой момент.
24: Особые показания.
22: Дефицит времени.
24: Способ применения и дозы.
22: Принимать в течение часа. От 1 до 3 раз в день с перерывом.
24: Передозировка.
22: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
24: и, очевидно, уже в курсе.
22: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
24: Консультация с врачом не требуется.
22: Business FM. Новости. Коротко.
25: После 20.58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ФБР опровергло визит своего директора в Россию. Ведомство сообщает, что Кэш Патель находится в Вирджинии на мероприятии, связанном с правоохранительными органами. Сам руководитель это подтвердил и написал в соцсети: «Факты важнее кликбейта». О его приезде в Москву ранее сообщил телеканал SMS Now. Стамбул и ряд регионов Турции затапливает из-за сильных ливней. Людей сбивает с ног мощными потоками воды. Под воду уходят машины. В воде оказалась одна из станций стамбульского метро. Во Франции нашли две украденные картины Гюста Ренуара стоимостью свыше 4 миллионов евро. Полотна были спрятаны за фальшивой стеной в частном доме, однако обе работы оказались повреждены, сообщает Associated Press. Картины «Портрет мадам Колона Романо» и «Молодая женщина у колодца» похитили 8 сентября из музея Ренуара. У первого полотна оказался порван холст, у второго повреждена рама. Обе работы отправили на реставрацию. Выйти на подозреваемых полиции помогли следы ДНК и данные отслеживания автомобиля. Были арестованы 6 человек, двоих отпустили, остальным предъявили обвинение. В Лондоне продают квартиру, где жили участники The Beatles. Апартаменты с тремя спальнями на Грин-стрит в Мейфере оценены в 5,9 миллиона долларов, сообщает портал Mansion Global. В квартире в 63-м году останавливались Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Это был единственный раз, когда ливерпульская четверка жила вместе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на дата-центр Сбера в Балаково. На среду фиксировались временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера, самокат, контуры и не только. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка банка, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны. Их происхождение устанавливается, заявили в кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинских БПЛА по танкерам в водах региона. В районе Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И глава «Деловой России» в интервью «Бизнес-ФМ» опроверг публикацию РБК, что они предлагают повысить налоги для малого и среднего бизнеса. Также Алексей Репик уточнил, что организация не выступает за отказ от специальных налоговых режимов. Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на «Бизнес-ФМ». Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Ну а в крупнейшем банке страны утверждают, что вся работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
3: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктуры осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны. Погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technology Алексей Лукацкий.
4: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их цодах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех цодов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
3: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
5: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, недавно поставал не один сот, а больше трех. Поэтому здесь проблемы и вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
3: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
6: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много ЦОДов находится в защищенных местах, которые такими укусами беспилотников не поразить. Я бы мониторил. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
3: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
1: Для быстрого установления работы цифровых сервисов нужны дата-центры судного дня, считает зампрезидента, председателя правления Ростелекома Валерий Ермаков. Это такая площадка бэкапов, резервных копий, в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы, заявил он, цитирует ведомости. Ермаков добавил, что раньше инфраструктуру строили прежде всего с учетом экономической эффективности и централизации, но теперь необходимо быстрее реагировать на новые угрозы. Ранее в среду глава Минцифры Макс Ушадаев заявил РБК, что ведомство помогло Яндексу найти дополнительные площадки для переноса ключевых систем после атаки на ЦОДы. В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перельчук продолжит.
7: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
8: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсо, где тоже шикарно, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута, вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано, это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск, а они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
7: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
2: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера, не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более, если сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но, тем не менее, все теперь относятся к этому очень серьезно.
7: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Глава «Деловой России» в интервью «Бизнес ФМ» опроверг публикацию РБК о якобы подготовленных предложениях повышения налогов для малого и среднего бизнеса. Алексей Репик уточнил, что РБК опубликовал давние экспертные записки, а не целостную программу. Эти тезисы не станут темой обсуждения на юбилейном форуме «Деловой России» в четверг, но могут быть приглашением к дискуссии. Организация не предлагает отказаться от специальных налоговых режимов. Из перечисленного статьи РБК «Деловая Россия» назвала только одно действительное предложение – это увеличение инвестиционного налогового вычета, сказал «Бизнес-ФМ» Алексей Репик.
11: Эксклюзив «Бизнес ФМ».
12: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, я могу сказать, что

0: предложений в области налогового регулирования. Все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, деловой России не поддерживаются и не будут выдвигаться. Другое дело, что режим у нас заканчивается уже в конце 28-го, конце 27-го года. Есть какие-то режимы, которые заканчиваются. И, конечно, лучше заранее начинать обсуждение будущего ландшафта налогового российской экономики. Мы считаем, что глава России здесь совершенно точно может быть полезным участником разговора, как сохранить поддержку и сделать ее акцентированно именно для тех, кто в ней нуждается, для кого повышение налогов будет однозначно, по сути, завершением своей предпринимательской траектории. И, напротив, как избежать того, чтобы были какие-то злоупотребления со стороны тех, в основном, крупных компаний, которые этой поддержкой пользуются, скажем, для оптимизации своих налогов. Без небольшого спойлера обойтись не могу, что точно будет обсуждаться завтра, что для нас является принципиальным, в том числе вот по результатам тех самых летних обсуждений, видимо, которые вы увидели в виде вот этого документа. Это вопросы перезапуска инвестиционного цикла, в том числе через расширение инструментария инвестиционного налогового вычета. Логика отложенного инвестиционного налогового вычета – это возможность без выпадающих доходов бюджета сейчас и именно только за счет расширения базы налоговой стимулировать запуск важных проектов. И деловая Россия последовательно отстаивает эту инициативу. Я уверен, что мы этого вопроса коснемся и завтра.
1: Алексей Репик, глава «Деловой России». Юбилейный форум «Деловой России» пройдет в четверг с участием президента Владимира Путина.
2: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого «белого VPN».
3: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток сервера же. Совпадение? Не думаю.
2: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». Наизусть. Зигмунд Фрейд. Каждый нормальный человек на самом деле нормален лишь отчасти. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Александр Новак сообщил, что Россия к концу года сможет поставлять по 3-3,5 миллиона тонн дизеля на мировой рынок, что составляет более 10% от мирового потребления. По словам вице-премьера, Минэнерго России уже ведет переговоры с США по поводу контрактов на поставку дизельного топлива. Новак отметил, что поставки на мировые рынки, включая США, будут осуществляться напрямую. Он добавил, что экспорт российского дизеля позволит России нарастить переработку нефти, а также увеличится доходы. Доходы госбюджета и будут привлечены новые инвестиции. Минфин разместил ОФЗПД с погашением в августе 30 года на сумму 41,77 миллиарда рублей. Доходность составила порядка 15,7%. В последние месяцы рынок ОФЗ столкнулся с распродажами из-за неспешного понижения ключевой ставки и того, что Минфин разрешили занимать средства сверх лимитов без поправок в закон о бюджете. В московском регионе подскочил спрос на склады. За июль-сентябрь в Москве и области было арендовано и продано более чем на 40% больше лого-парков, чем за все первое полугодие текущего года. Компаниям нужно возместить площади, уничтоженные беспилотниками в последние месяцы. По словам консультантов, все большей популярностью пользуются дорогие площадки внутри МКАД и поближе к аэропортам. Пострадавшие от атак беспилотников продавцы маркетплейсов столкнулись с трудностями при получении кредитов. Ассоциация участников рынка электронной коммерции обратилась в Центробанк с просьбой разъяснить правила реструктуризации долгов и предоставления льготных займов. Из 175 обратившихся за банковской поддержкой предпринимателей, 115 получили отказ, сообщает Минэкономразвития. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.

0: года в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 8, слабый дождь, он может закончиться только ночью, температура ночью плюс 7, завтра днем. Также прохладно, до 9 градусов, облачно, временами дождь. Предполагается, что потеплеет в пятницу до плюс 16, при этом дождь прекратится, ну и похожая погода ожидается предварительно в субботу. В Москве вы слушаете «Бизнес FM». Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстат следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,01%, при этом неделя ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, неделя ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, составили 78,68 рублей. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр прошлой недели. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре, и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентябре оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
1: София Донецкая, инвестиции ранее в ЦБ заявили, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась немного выше ожиданий регулятора. Шринкфляция или смена формата? Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10%, подсчитали в Интек. Чем это объясняется, к чему может привести, об этом Иван Медведев.
3: 266 граммов. Столько, согласно данным Энтех, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шринкфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из Энтех пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании Энтех Дмитрий Трифонов.
4: Говорить сейчас о шринкфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
3: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов Food Band Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
5: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
3: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что не доедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
0: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
3: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Выдача лицензии частным вузам в России предлагают приостановить. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что они зачастую лишь имитируют образование. Олеся Савоськина продолжит.
6: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
7: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнение законодательства.
6: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособрнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебы виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Минобрнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации Негосударственных Вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
8: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. В любом мировом рейтинге подавляющая часть — это частные вузы. И у нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
6: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИИ УШЕ Ирина Абанкина.
9: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Критерии, наверное, которые определяют государственный ВУЗ, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозе для вузов в этих регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается, и несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, но борьба идет уже за абитуриентов.
6: Большую зачистку сектор уже проходил. С 2014 по 2018 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
10: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 2014 и 2018 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны носить удар по сектору в целом.
6: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Ситуация. Неидентичные аналоги.
12: Когда сделанную вами фотографию используют без разрешения, кажется логичным показать, сколько стоят другие ваши работы и потребовать такую же компенсацию. Именно так и поступил один фотограф. Суды согласились с его расчетом, но Верховный суд решил иначе. Цена одной фотографии не доказывает стоимость другой, даже если автор у них один.
11: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
12: В подтверждение размера компенсации фотограф представил лицензионные соглашения на другие свои работы. Суды сочли их подходящим доказательством. Фотографии созданы тем же автором и при сопоставимых трудозатратах. Верховный суд указал, что этого недостаточно. Нельзя считать стоимость разных произведений одинаковой только потому, что у них один автор. Если компенсация рассчитывается исходя из стоимости права использования, нужно установить цену использования именно спорной фотографии при сравнимых обстоятельствах. Цена лицензии может зависеть от сюжета, уникальности и художественной ценности снимка, популярности изображенного объекта, востребованности фотографии, ракурса и других характеристик. Поэтому лицензии на иные работы сами по себе не подтверждают стоимость использования конкретного снимка. Истец не представил ни лицензионного соглашения в отношении спорной фотографии, ни иных сведений о том, сколько обычно стоит право ее использования в сопоставимых условиях. Так Верховный суд отменил судебные акты и отказал в удовлетворении исковых требований.
11: Рекомендация.
12: Практический вывод возникает еще до спора. Правообладателю стоит заранее фиксировать стоимость использования произведений, заключать лицензионные договоры и сохранять подтверждение цены. Пользователю контента важно до публикации проверить, кто является автором и на каких условиях произведение можно использовать. Получить разрешение всегда дешевле, чем потом спорить о компенсации.
11: Ситуация на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей блогеру Диане Шурыгиной до 19 ноября. Ходатайство следствия удовлетворено, сообщили в пресс-службе столичных судов. Шурыгиной вменяют незаконное изготовление и оборот порнографических материалов группы лиц по предварительному сговору. Статья предусматривает от 2 до 6 лет лишения свободы. Российского рэпера Наваинова и Бакирова задержали в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. В полиции сообщили, что возбуждено уголовное дело. Исполнителя выдворили в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование. МИД Японии вызвал посла России Николая Ноздрева из-за задержания в Сахалинской области японского журналиста по делу о шпионаже. Японская сторона отметила, что не получила никаких объяснений по поводу задержания своего гражданина. По данным ФСБ, в шпионаже на одной из спецслужб Японии подозревается аккредитованный при российском МИДе корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Синбун». Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 21.30 в Москве. У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. В чем смысл? Банкиры хотят за бесплатно. Минцифра попросила операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до начала ноября, чтобы продолжить переговоры. Ранее операторы пригрозили с 15 октября блокировать такие звонки. Оппозиция крупных банков эта услуга должна быть бесплатной. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, их не стоит выдавать, пока не уточнят законодательство и не наведут порядок, кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность. Подробности на бизнес-фм. Россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки, действует оно 180 дней. Спрашивать документ на границе начнут с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска, оформление бесплатно. Валерий Бадоев продолжит.
14: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов. Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ по сути выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
15: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать единственное, что уже не получится. Это нужно сразу понимать. Но достаточно подать анкету за трое суток, и вопросов никаких не будет.
14: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
16: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Ну, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
14: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, Это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
17: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер. Например, области крупных городов, в частности, Алматинская, да, где присутствуют горы, туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
14: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: А деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Ребик в интервью «Бизнес ФМ» опроверг сообщение, якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловой России», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
18: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес ФМ», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
19: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
18: При этом Алексей Репик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета «Деловой России», акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
20: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексное решение в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активны интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформа, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. В этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
18: Из перечисленного в публикации глава «Деловой России» назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвест-цикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, «Бизнес-ФМ».
1: Минцифра попросила операторов связи не блокировать немаркированные звонки от банков до начала ноября. Как пояснили ведомство, это даст время, чтобы продолжить переговоры и заключить договоры о маркировке. По данным Минцифры, большинство банков это уже сделали, остальные в процессе. Заявление прозвучало накануне Дня X. Операторы заявляли, что с 15 октября начнут блокировать немаркированные звонки. Они ссылаются на то, что бизнес должен за свой счет обеспечить маркировку звонков, чтобы клиент понимал, что ему звонит банк, а не мошенник. Позиция банков, что все должно работать бесплатно. Дискуссия продолжается, говорит глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.
2: Минцифры обратился к операторам с просьбой о неблокировке вызовов кредитных организаций ровно для того, чтобы, вероятно, попытаться еще раз провести переговоры по поводу того, что же делать дальше. Пока решения окончательного нет. По мнению финансового рынка, причем не только банков, да, но всех участников финансового рынка, и МФО, и профессиональных коллекторских организаций, позиция банков является, в общем, твердо законной. На сегодняшний день нет нормы закона, которая бы обязывала нас платить за что бы то ни было, что за массовые вызовы, что за маркировку. При этом в ситуации с маркировкой на нас даже нет обязанности по осуществлению этой маркировки. Она четко записана за операторами связи. Никакой ссылки в законе на то, что соответствующие действия могут быть возложены, да еще и платно, на каких бы то ни было третьих лиц, особенно на инициаторов вызова, на сегодняшний день не существует.
1: Андрей Емелин, глава Национального совета финансового рынка. А можно предположить, что сейчас идет торг о размере платы, рассуждает главный редактор банковского портала FinNews.ru, финансовый аналитик Владимир Шевченко.
21: С учетом того, что требуется еще время, можно говорить о том, что компромисса нету, и как раз об этом переговоры идут. Точнее, переговоры идут, скорее всего, о деньгах, ну, как обычно в таких случаях. Кто должен платить и сколько? В том смысле, что платить-то должны в любом случае банки. И вот спор идет о том, сколько банки должны платить за маркировку их звонков. Сила на стороне того в переговорах, у кого есть как раз вот какие-то сильные аргументы. В данный момент сильные аргументы есть у сотовых компаний, потому что закон есть, его нужно исполнять. И то, что Минцифры просит продлить срок, ну, это и чисто его добрая воля. И, возможно, какие-то административные у банков все-таки есть некие преимущества.
1: Владимир Шевченко, главред портала FinNews.ru. Пока непонятно, закончится ли чем-то этот спор, говорит гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
22: Закон о маркировке требует, собственно, саму маркировку, но никак не прописывает процедуру. И с точки зрения, например, и банков, и малых операторов, операторы, дескать, навязывают банкам, операторам платную услугу, которая у разных операторов называется по-разному, например, этикетка или что-то подобное, вместо сервиса по маркировке вызовов, который, по мнению многих сторон на рынке, должен быть бесплатным, ну или как минимум каким-то более гуманным, что ли, тарифом. Например, один из больших камней преткновения то, что сотовые операторы берут по минутно оплату за факт маркировки звонка, даже в случае, если звонок был неуспешным. Если телефон не был снят, либо звонящий попал на автоответчик, на голосовой почтовый ящик, все равно за каждую минуту такой связи оператор аккуратно возьмет деньги. По уму это неправильно. Операторы, разумеется, говорят, что их ресурсы все равно задействованы. И мне кажется, без вмешательства регулятора этот спор может продолжаться вечно.
1: Леонид Коник, гендиректор Comnews. За маркировку каждого исходящего вызова бизнеса надо доплачивать операторам примерно по 30 копеек. Массовые обзвоны будут обходиться в сумму до 20 миллиардов рублей в год. Банки говорят, что из-за своих размеров будут нести самые большие затраты на рынке.
23: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 445 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
24: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
25: Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
0: Показания.
25: Потребность быть в курсе в любой момент.
0: Особые показания.
25: Дефицит времени.
0: Способ применения и дозы.
25: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
0: Передозировка.
25: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
0: и, очевидно, уже в курсе.
25: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
0: Консультация с врачом не требуется.
25: Компании и корпорации.
3: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
25: Ценные бумаги.
3: Онлайн-кинотеатр «Ока» подал иск к Матч ТВ на 84 миллиона рублей. К делу «Ока» просят привлечь компанию «Телеспорт Групп», с которой уже судился из-за прав на показ «Евро-24». Тогда отборочные матчи транслировали Матч ТВ, хотя онлайн-кинотеатр утверждал, что купил эксклюзивные права на турнир. Позже суд признал незаконным решение «Телеспорта» приостановить договор с «Ока». Сейчас «Телеспорт Групп» проходит процедуру банкротства.
25: Отчеты и планы.
3: Прибыль крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock в третьем квартале выросла на четверть, почти до 1 миллиарда 700 миллионов долларов. За 3 месяца клиенты вложили в ее фонды еще более 200 миллиардов. В результате общая стоимость активов под управлением BlackRock достигла рекордных 15,5 триллионов долларов. Росту помогло подорожание акций на американском рынке, благодаря которому компания стала больше зарабатывать на комиссиях.
25: Ценные бумаги.
3: Американская инвестиционная компания General Atlantic планирует выйти на биржу весной 2027 года, пишет Financial Times. Компанию могут оценить в 10 миллиардов долларов. Под ее управлением находится более 130 миллиардов. General Atlantic была одним из первых инвесторов в Facebook и Alibaba и сейчас вкладывается в ее стартапы. Ранее компания уже планировала IPO, но отложила его из-за роста процентных ставок и нестабильности на мировых рынках. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «21.48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Как инженер OpenAI спрятал жучок в переговорке руководства и попался на собственном «и»? По версии ФБР, устройство в конце сентября установил 35-летний Абдул-Рахман Аль-Фазан, бывший сотрудник Microsoft, к тому моменту уже год проработавший в OpenAI. Подробнее в справке Business FM.
25: Подробности.
4: Схема вышла почти комичной. Аудиочип с микрофоном за $14 шпион завернул в рулон туалетной бумаги и воткнул в USB-порт за телевизором. Инженер постоянно крутился возле переговорной, пытаясь получить информацию о внутренних встречах через рабочие сервисы. Доступа в это помещение у сотрудника не было, но выяснилось, что мужчина заранее через внутренние сервисы компании собирал данные о расположении офисов, их вместимости, а также встречах руководства с внешними партнерами. Вычислить шпиона помогли собственные ИИ-модели OpenAI. Аккаунт в стороннем чат-боте, привязанный к жене сотрудника, в те же дни искал инструкции, как собрать, замаскировать и удаленно подключиться к записывающему устройству. Обычные камеры тоже не подвели и засняли, как мужчина возвращается проверить жучок. А в забытой им сумке обнаружили второй такой же чип. Спустя неделю после аферы ФБР арестовало инженера. В тот же день OpenAI его уволила. Прокуроры рассматривают дело как угрозу национальной безопасности.
1: Компания пока не обнаружила следов доступа к коду модели или клиентским данным. Зачем мужчине были нужны аудиозаписи, неизвестно. Ему предъявили обвинение в незаконной прослушке. За это ему грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в $250 000. Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыли после предыдущего роста. На новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатэк и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного подрастали. Котировки Brent были выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12.44 рублей. Это на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с гендиректором инвестиционной компании Investland Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией. После значительного роста, который начался еще в пятницу вечером, в вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
5: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается. Поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние два дня видим, что в длинных ОФЗ появилась покупка и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
1: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5% даже до 17% годовых, практически безрисковые прибыли, высасывает крупные капиталы с нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
5: Присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть. Предложения больших продавцов пока на рынке не видно, поэтому я думаю, что спрос продолжится.
1: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев. Но на этом наш рынок сначала набурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации, если обещанного мира не произойдет в ближайший месяц?
5: С одной стороны, да, такая история уже, причем, не один раз повторялась. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти. Два года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом, тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова овалится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
1: Если брать инфляцию, то недельная инфляция по данным Минэкономразвития у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечернюю сессию понравилось инвесторам. Еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанк вернется лишь к концу 28-го года, а к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
5: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Будут ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 27-й год. Поэтому заседание достаточно знаковое.
1: Не ждут аналитики снижения ставки в октябре. Как вы считаете, возможно ли такое? И если все-таки пойдет регулятор на это, то когда?
5: Я думаю, что наиболее вот в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
1: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует, или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
5: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОФЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено, потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ. Это очень много.
1: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Меж тем цен на золото, серебро и платину резко снижаются в среду на фоне укрепления от доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
6: «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Ко мне в гости пришел Ираклий Раданая, продюсер кино. Говорили о том, что в воздухе, и о чувствах, о том, как мы какие события переосмысляем во взрослом состоянии. Он вспомнил очень личную историю. Она происходила во время трагических событий конфликта между Грузией и Абхазией. Тогда Ираклий переживал ее совсем мальчиком.
8: Я недавно стал об этом думать, потому что когда это все началось, мне было 12 лет, и это все произошло, как вспышка какая-то. Мы жили как в раю, в Гаграх, в Абхазии, в субтропике, вот здесь кипарисы, здесь пальмы, здесь эвкалипты, море здесь. Мы выехали, нас сначала вывезли маму, Эко, мою сестру родную. Мы же перемешанная семья грузино-абхазская. Мы сначала переехали вся абхазская часть нашей семьи в Сочи, на улицу Макаренко. Из своих дворцов переехали в какую-то двухкомнатную квартиру, где нас было человек 19, наверное. Дедушки, бабушки. А отец был до сих пор в Гаграх. И мы ехали на телеграф, ты звонил в Гагру узнать. Я вот помню день, отца не было, и у нас даже связи не было. Он должен был приехать, он не приехал. Мама позвонила в Гагры домой, и ей сказали, что отца убили. Я помню, мама стоит в этой будочке в телефонной с моей сестрой, а я в машине сижу. Я вижу, что они начинают плакать. Ну, как бы я понял, почему они плачут, но они мне не говорят, почему они плачут. Мы садимся в машину, едем домой, приезжаем, заходим, а отец там сидит. Убили другого человека, просто не его. И вот я помню, я захожу в комнату, сидят все, мама начинает плакать, все начинают плакать. Отец в форме, в милицейской, такой небритый чуть-чуть. Мы ничего не брали, не было просто времени, по-моему, ничего делать. Люди бросали там, мама, машина, собак люди бросали. Ничего невозможно было взять. Мне вот там везет, что мы можем домой поехать, там на кладбище приехать. У меня все мои одноклассники, с кем я учился в грузинской школе, и даже как-то, знаешь, перед ними неудобно, что ты туда ездишь, возвращаешься. Это им больно на это как-то смотреть, думать.
7: Ираклий Раданая, продюсер кино, отец четверых детей. Так он просил его представить. Кир Альтман, Бизнес FM.
6: «Между делом» на Бизнес FM. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике. Как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ 14 октября атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях, заявил Александр Новак. По словам вице-премьера, Украина не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Достижение такого перемирия между Москвой и Киевом объявил в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. При этом, по информации ТАСС, он призвал готовиться к противостоянию с Россией, брать пример с Эстонии в повышении военных расходов, сохранять спокойствие, инвестировать в производство оружия и наращивать поддержку Украины. В Москве неоднократно опровергали домыслы о том, что Россия может напасть на страны НАТО. Семеро россиян пострадали в результате ДТП в Анталье. В больнице остаются двое. Среди пострадавших есть дети. Они выписаны, сообщили ТАСС в Генконсульстве России. В основном пассажиры получили легкие травмы и ушибы. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на шоссе, и транспортное средство врезалось в скалу. У побережья Турции обнаружили следы предположительно самого древнего кораблекрушения в мире. Возраст затонувшего на глубине 30 метров судна оценивается в 4,5 тысячи лет. Корпус не сохранился. Выводы археологи сделали по форме найденных керамических сосудов. Предполагается, что судно направлялось из восточной части Средиземноморья к Трое или на Крит. Обнаруженные артефакты планируют выставить в новом музее подводной археологии Средиземноморья в Анталии. Италии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
24: Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на дата-центр Сбера в Балаково. В среду зафиксированы временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка.банка, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов, они незначительны, их происхождение устанавливается, заявили в кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинские БПЛА по танкерам в водах региона. А в районах Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, сначала надо доработать законодательство и навести порядок. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность, подробности на Бизнес-ФМ. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
18: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктуры осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны. Погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technology Алексей Лукацкий.
9: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их цодах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех цодов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
18: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка.банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
10: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблема и вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка, поэтому когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
18: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
11: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много цодов находятся в защищенных местах, которые такими функциями беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
18: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перечук продолжит.
12: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танке ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
14: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут. Тут нефть мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсу, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано, это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск, а они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
12: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее опять же запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера, не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но тем не менее все теперь относятся к этому очень серьезно.
12: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерию Бадоев продолжит.
16: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часа и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было, то есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
2: Если опухоль развивается, она достаточно ранний этап начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
17: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
2: Восстановиться, конечно, достаточно сложно, но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение всегда химиотерапия либо лучевая терапия. Это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить под наблюдением.
16: Лев XIV стал папой римским в мае 25-го года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый

0: такие за развитие, и он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
1: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
0: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост экономической активности в России в третьем квартале этого года сохранился, но несколько замедлился по сравнению со вторым кварталом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка. В бюллетене «О чем говорят тренды» говорится, что замедление роста вызвано временным снижением производственного потенциала экономики. При этом отмечается рост в угледобыче и группе инвестиционных отраслей, а также в сегменте общепита и платных услуг. Снизилось производство потребительских товаров. То же самое происходит в розничной торговле. Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям. Некоторые уже используют их в защите своих объектов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции, что они очень современные. Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны. Крупные российские компании теряли до 1,5 миллиардов рублей из-за атак хакеров с использованием программ-вымогателей и средств уничтожения данных. В 98% таких случаев нарушались основные бизнес-процессы организации, следует из исследования Positive Technologies. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой конфиденциальной информации. Наиболее пострадавшей отраслью стала промышленность, на которую пришлось 39% атак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантюлеев. Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,01%, при этом недели ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, составили 78 рублей 68 копеек. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
6: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешительная.

0: После страшненьких цифр в прошлой неделе. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре, и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентябре оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее зампред Центробанка Алексей Забудкин заявлял журналистам, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась немного выше ожиданий регулятора. Шрингфляция или смена формата? Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10 с лишним процентов, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, об этом Иван Медведев.
2: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭХ, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из НТЭХ пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании НТЭХ Дмитрий Трифонов.
3: Говорить сейчас о шрингфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
2: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов Food Band Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
4: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
2: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что не доедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
5: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
2: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Выдача рецензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совет Федерации Валентин Матвиенко заявил, около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Олеся Савоськина продолжит.
6: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
7: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университеты, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
6: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособранадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Миноборнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
8: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
6: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИУШЭ Ирина Абанкина.
9: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Критерии, наверное, которые определяют государственный ВУЗ, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозах для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается, и несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
6: Большую зачистку сектор уже проходил. С 2014 по 2018 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
10: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 2014 и 2018 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны наносить удар по сектору в целом.
6: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
11: Кто надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
12: Я хочу выразить огромную благодарность бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
11: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Речь об ограничениях, связанных с Белоруссией и поддержке президента Александра Лукашенко. Однако в отношении Гуцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения, блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с нейросетями. Предполагается, что во всех новых программах появятся два модуля. Базовый для всех студентов первого курса и специальный, разработанный с учетом будущей профессии. Глава ФБР опроверг сообщение о поездке в Россию. О таком визите сообщал телеканал MS Now. Сам глава ФБР в это время выступал в университете в Вирджинии. По данным спецслужбы, в реальности источники упомянутого телеканала ни о чем не осведомлены. Сам Паттель написал в соцсети «Факты важнее кликбейта». Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи Бакиров задержан в Казахстане, когда въезжал из Киргизии. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Исполнитель помещен в изолятор временного содержания. В Казахстане Наваи намеревался дать несколько концертов. Его ближайшее выступление в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский просит Илона Маска восстановить работу терминалов Starlink для ВСУ. Компания SpaceX могла затормозить их работу, чтобы надавить на Зеленского, который отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. В Кремле же заявили, что удары по украинской энергетике продолжаются, поскольку предложение Трампа об энергоперемирии не конкретизировано. Комментарий Георгия Бофта. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. А в чем смысл? И деловая Россия не предлагает отменить упрощенку и повысить налоги на МСП. Глава объединения Алексей Репик опроверг такие сообщения в интервью Business FM. Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на Business FM.
1: Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике. Минобороны России отчиталась о ночных ударах по Украине, в ходе которых были поражены 7 объектов энергетической инфраструктуры страны. На этом фоне у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как это все понимать, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цену на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по другим объектам украинской энергетики, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает, Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывать вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. Дизельная сделка нужна ему как доказательство собственных решительных действий. Признать ее бесполезность и тем более вред накануне голосования значит подарить аргумент оппонентам. Хотя, учитывая непредсказуемый характер Трампа, ничего исключать нельзя. После выборов, если цены на АЗС не снизятся, формула «Зеленский – это главное препятствие миру» может пошатнуться. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Хотя подробных комментариев ни Белый дом, ни сама компания не дают. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет Starshield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британия с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
1: Это был политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». А россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивают, документ на границе начнут с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года. На всех пунктах пропуска оформление бесплатно. Валерий Убадуев продолжит.
16: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов? Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
17: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за 3 суток, и вопросов никаких не будет.
16: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
18: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Тут, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
16: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать с иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио Business FM Казахстан Рустам Максутов.
19: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер. Например, области крупных городов, в частности, Алматинская, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
16: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устойчивое устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Business FM.
14: Стамбул и еще ряд регионов Турции затопило после сильных ливней. Мощные потоки сбивают людей с ног, машины застревают на затопленных дорогах, вода добралась и до стамбульского метро, затопила одну из станций. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Шарни Избаев.
20: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой. И это такое очень зрелище.
14: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, могут продолжиться и в четверг.
21: Реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
22: «Максидом». Рассрочка клиники на все пластические операции. Для нее и для него. В Центре пластической хирургии и эндоскопии «Персона». Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
23: Покровский премиум. Тишина, которую слышно. Гранд-лобби. Консьерж-сервис и закрытый двор без машин. Всего 72 квартиры. Клубный дом «Покровский премиум».
24: Застройщик ОСЗ Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
23: Настоящая гарантия – это не бумага, а репутация. В «Масленыче» мы даем год гарантии на масла, запчасти и услуги. У нас огромный выбор. Приезжайте. Деловая 8А. Автосервис «Масленыч». Слово, которое держим.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
25: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: Компании и корпорации.
26: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
21: Сделки.
26: Российская компания «Гельтек» купила марку детской косметики «Номи», сообщает «Шопперс». Сумма сделки не раскрывается. Бренд «Номи» с 2015 года выпускает блески для губ, тени, румяна и лаки для ногтей. Производит их в России, а компоненты закупает в Европе. Владелец «Гельтека» Сергей Кирш объяснил, что на создание собственной линейки ушел бы минимум год. Поэтому решили купить готовый бренд. Название «Номи» сохранят, но в будущем могут изменить дизайн упаковки.
21: Отчеты и планы.
26: Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников по всему миру, пишет Wall Street Journal. Таких крупных сокращений в компании не было с 2022 года. Увольнения затронут разработчиков, техспециалистов и юристов. Причина – бизнес растет медленнее, а пользователи стали менее активны. О планах стало известно за неделю до публикации квартального отчета.
21: Банкротство.
26: Американский ИИ-стартап Character AI объявил о банкротстве и выставил свои активы на продажу. Это сервис, где можно создавать виртуальных персонажей и общаться с ними. Ранее против компании подали несколько исков родители подростков. Они считают, что общение с чат-ботами навредило их детям. Disney уже предложила $20 миллионов за право использовать часть технологий стартапа. Пока сервис продолжает работать. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес ФМ» опроверг сообщение якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловая Россия», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
0: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловую Россию». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес ФМ», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
2: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел, как программа «Деловой России» на сайте РБК, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы так, старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
0: При этом Алексей Репик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета «Деловой России», акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
3: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексное решение в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активны интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформы, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. В этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
0: Из перечисленного в публикации глава «Деловой России» назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, «Бизнес ФМ».
1: Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыль после предыдущего роста на новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки. Лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатек и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного прибавляли. Брент торговалась выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12.44 рублей, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с генеральным директором инвестиционной компании «Инвестланд» Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией после значительного роста, который начался еще в пятницу вечером. В вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
4: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается, поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние два дня видим, что длинных ОФЗ появилась покупка, и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
14: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5, даже до 17% годовых, практически безрисковые прибыли, высасывает крупные капиталы из нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
4: Присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть. Предложения больших продавцов пока на рынке не видно, поэтому я думаю, что спрос продолжится.
14: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев. Но на этом наш рынок сначала на бурно рос, а потом потерял те же самые 30% буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации?
4: С одной стороны, да, такая история уже причем не один раз повторялось. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти два года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова овалится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
14: Если брать инфляцию, то недельная инфляция, по данным Минэкономразвития, у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечернюю сессию понравилось инвесторам. Правда, еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанк вернется лишь к концу 28-го года, к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
4: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена, будут ждать комментариев, заседание опорное, рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 27-й год, поэтому заседание достаточно знаковое. Я думаю, что в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
14: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует, или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
4: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОФЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено, потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ. Это очень много.
14: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Цены на золото, серебро и платину меж тем резко снизились в среду на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
25: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: «Рубель» – новый ресторан русской кухни в Гоме, претендующий на туристов, зевак, шопоголиков. Хотелось бы иностранных и с деньгами, но можно уже любых. Кабачковая икра в меню найдется. Пометок было бы точнее назвать ресторан «Барышня-крестьянка», намекая на «Дюльпер» помещика-дворянина с крепостной. Тарелки с активным золотом соседствуют с плетеными корзинками, в которых подается хлеб. Котлеты для валя и рябчик с фуа-гра и белыми грибами в одном ряду с супом из подосиновиков и перловой кашей. Впрочем, непростой. Гастрономически воспитанный в Европе, напоминающий испанскую паэлью, которой наша перловка и наши же магаданские креветки невероятно, кстати говоря, идут. Блюдо это готовится на двоих и в меню одно из тех, на которые в «Рубель» можно захотеть вернуться.
6: Зеленый салат мимо, среднестатистический московский, несмотря на аппетитно анонсированный в описании крыжовниковый винегрет. Из парадно-отпускных блюд, которые в ресторане на Красной площади заказываются просто в силу торжественности момента, даже если вы в Москве живете. Бутерброды на зубок, тортинки под бокал игристого с икрой морского ежа и хреном, гравлаксом или селедкой с фуа-гра. А может вообще ложка черной икры под бокал шампанского перед театром. 2200 рублей цена предложения. А там уж врите брату-китайцу про русские традиции и что у нас так каждый день. Ну и свежепресольная форель в меню ресторана в центре Первопрестольной. Не могла, как выпускница филфака, пройти мимо, не цокнув языком от лингвистического удовольствия. Свежепресольная. Запомнила, буду козырять. С вами была Катя Калина.
25: Дело вкуса. На Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
7: В 2016 году американские ученые обнаружили неизвестную ранее рукопись сэра Уинстона Черчилля, в которой тот рассуждает о существовании жизни за пределами Земли. В 11-страничном эссе от 1939 года Черчилль размышляет о том, что в масштабах Вселенной человечество едва ли представляет собой нечто уникальное. А вот в границах Солнечной системы жизнь может зародиться только на Марсе и Венере, оптимистично резюмирует политик. Возможно, именно благодаря этому эссе британцы решили разместить портрет Черчилля на обороте инновационной 5-фунтовой купюры из полимерного пластика, которая вошла в обращение совсем недавно. На аверсе по традиции изображена королева Елизавета II, без лика которой не обходится ни одна британская банкнота.
25: Культ наличности на Бизнес FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
7: Петропавловск-Камчатский, 180 тысяч жителей. Основан штурманом Иваном Елагиным в 1740 году, как база для второй камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Быстро стал стратегическим рубежом империи и крупным портом. Назван по именам кораблей исторической экспедиции Святой Апостол Петр и Святой Апостол Павел.
25: Как появлялись города? На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ 14 октября атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях, заявил Александр Новак. По словам вице-премьера, Украина не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Достижение такого перемирия между Москвой и Киевом объявил в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. При этом, по информации ТАСС, он призвал готовиться к противостоянию с Россией, брать пример с Эстонии, в повышении военных расходов, сохранять спокойствие, инвестировать в производство оружия и наращивать поддержку Украины. В Москве неоднократно опровергали домыслы о том, что Россия может напасть на страны НАТО. 7 россиян пострадали в результате ДТП в Анталье в больнице. Остаются 2. Среди пострадавших есть дети. Они выписаны, сообщили ТАСС в Генконсульстве России. В основном пассажиры получили легкие травмы и ушибы. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на шоссе, и транспортное средство врезалось в скалу. У побережья Турции обнаружили следы предположительно самого древнего кораблекрушения в мире. Возраст затонувшего на глубине 30 метров судна оценивается в 4,5 тысячи лет. Корпус не сохранился. Выводы археологи сделали по форме найденных керамических сосудов. Предполагается, что судно направлялось из восточной части Средиземноморья к Трое или на Крит. Обнаруженные артефакты планируют выставить в новом музее подводной археологии Средиземноморья в Анталии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на дата-центр Сбера в Балаково. В среду зафиксированы временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов, они незначительные, их происхождение устанавливается, заявили в кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинской БПЛА по танкерам в водах региона. А в районах Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, сначала надо доработать законодательство и навести порядок. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность, подробности на Business.fm. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
0: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктура осталась только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
9: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
0: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
10: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблемы и вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы и размещения и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его соды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
0: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
11: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много ЦОДов находится в защищенных местах, которые такими укусами беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную, купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
0: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес.ФМ.
14: В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов.
1: Они незначительные, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перечук продолжит.
12: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
13: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсу, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано. Это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск. А они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
12: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
15: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера, не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но, тем не менее, все теперь относятся к этому очень серьезно.
12: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
1: Католики по всему миру молятся за выздоровление папы римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерию Бадоев продолжит.
16: Еще в воскресенье сам папа римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи папе римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часов и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
17: Если опухоль развивается, она достаточно раннем этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
18: Тут еще и возраст, 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции, насколько вообще сложно восстановиться?
17: Восстановиться, конечно, достаточно сложно. Но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение, всегда химиотерапия, либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, он все и закончится, и будет себе дальше жить под наблюдением.
16: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки. И второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям

0: задать, конечно, побольше времени на поправку его.
1: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
3: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос. Мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали в течение буквально суток сервера же. Совпадение? Не думаю.
2: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост экономической активности в России в третьем квартале этого года сохранился, но несколько замедлился по сравнению со вторым кварталом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка. В бюллетене «О чем говорят тренды» говорится, что замедление роста вызвано временным снижением производственного потенциала экономики. При этом отмечается рост в угледобыче и группе инвестиционных отраслей, а также в сегменте общепита и платных услуг. Снизилось производство потребительских товаров. То же самое происходит в розничной торговле. Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям. Некоторые уже используют их в защите своих объектов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции, что они очень современные. Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны. Крупные российские компании теряли до 1,5 миллиарда рублей из-за атак хакеров с использованием программ-вымогателей и средств уничтожения данных. В 98% таких случаев нарушались основные бизнес-процессы организации, следует из исследования Positive Technologies. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой конфиденциальной информации. Наиболее пострадавшей отраслью стала промышленность, на которую пришлось 39% атак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантюлеев. Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,01%, при этом недели ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, составили 78 рублей 68 копеек. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%, комментирует главный экономист инвестиций Софья.
6: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр прошлой недели. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ, здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентября оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
5: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее зампред Центробанка Алексей Забудкин заявлял журналистам, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась немного выше ожиданий регулятора. Шрингфляция или смена формата? Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10 с лишним процентов, подсчитали в Интек. Чем это

0: Объясняется, к чему может привести, об этом Иван Медведев.
1: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЕХ, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из НТЕХ пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании НТЕХ Дмитрий Трифонов.
2: Говорить сейчас о шрингфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
1: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов Food Band Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
3: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
1: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что не доедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
4: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
1: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Выдачу рецензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совет Федерации Валентин Матвиенко заявил, около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Олеся Савуськина продолжит.
5: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
6: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться с правительством с рекомендацией рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
5: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособрнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Минобрнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
7: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
5: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИИ УШЕ Ирина Абанкина.
8: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Критерии, наверное, которые определяют государственный вузы, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозах для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается. И несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
5: Большую зачистку сектор уже проходил. С 2014 по 2018 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям – от экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
9: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 2014 и 2018 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны носить удар по сектору в целом.
5: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ. Реальную платежеспособность любой валюты традиционно обеспечивает золотой запас или иной ценный материальный ресурс. В раннесоветской России известны случаи самого неожиданного материального обеспечения денег. Боны Екатеринодарского отделения Госбанка, например, были выпущены в 1918 году под обеспечение табачного акциза. А кредитные билеты, которые печатались в 18-19 годах прошлого века в городе Верной, нынешнем Алматы, обеспечивались, как следует из надписи на них, опием, хранящимся в Государственном банке и всем достоянием области Семеречья. Деньги к деньгам. На Бизнес-ФМ. Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от мамы? Бесконтрольные последствия. Как не потерять все, продав малую долю? Свежее в юридической бизнес-практике, как прецедент, как рекомендация и как повод задуматься. В специальном проекте «Ситуация» с Алексеем Карпенко. На этой и следующей неделях на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Речь об ограничениях, связанных с Белоруссией и поддержке президента Александра Лукашенко. Однако в отношении Гуцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения, блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с нейросетями. Предполагается, что во всех новых программах появятся два модуля. Базовый для всех студентов первого курса и специальный, разработанный с учетом будущей профессии. Глава ФБР опроверг сообщение о поездке в Россию. О таком визите сообщал телеканал MS Now. Сам глава ФБР в это время выступал в университете в Вирджинии. По данным спецслужбы, в реальности источники упомянутого телеканала ни о чем не осведомлены. Сам Паттель написал в соцсети: «Факты важнее кликбейта». Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи Бакиров задержан в Казахстане, когда въезжал из Киргизии. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Исполнитель помещен в изолятор временного содержания. В Казахстане Наваи намеревался дать несколько концертов. Его ближайшее выступление в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский просит Илона Маска восстановить работу терминалов Starlink для ВСУ. Компания SpaceX могла затормозить их работу, чтобы надавить на Зеленского, который отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. В Кремле же заявили, что удары по украинской энергетике продолжаются, поскольку предложение Трампа об энергоперемирии не конкретизировано. Комментарий Георгия Буфта. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. В чем смысл? И деловая Россия не предлагает отменить упрощенку и повысить налоги на МСП. Глава объединения Алексей Репик опроверг такие сообщения в интервью Бизнес FM. Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на Бизнес FM. Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике. Минобороны России отчиталась о ночных ударах по Украине, в ходе которых были поражены 7 объектов энергетической инфраструктуры страны. На этом фоне у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как это все понимать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
13: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цену на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по другим объектам украинской энергетики, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает, Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывать вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. Дизельная сделка нужна ему как доказательство собственных решительных действий. Признать ее бесполезность и тем более вред накануне голосования значит подарить аргумент оппонентам. Хотя, учитывая непредсказуемый характер Трампа, ничего исключать нельзя. После выборов, если цены на АЗС не снизятся, формула «Зеленский – это главное препятствие миру» может пошатнуться. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Хотя подробных комментариев ни Белый дом, ни сама компания не дают. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет StarShield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британия с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Вудкоффа и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
12: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивая документ, на границе начнут с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Убадуев продолжит.
14: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 000 американских долларов? Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа часа до визита в Казахстан. То есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней. Поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы. Но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
15: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать единственное, что уже не получится. Это нужно сразу понимать. Но достаточно подать анкету за 3 суток, и вопросов никаких не будет.
14: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
16: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Тут, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
14: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать с иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес FM Казахстан» Рустам Максутов.
17: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян, это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо, к нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер, например, области крупных городов, в частности, Алматинской, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
14: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
12: Стамбул и еще ряд регионов Турции затопило после сильных ливней. Мощные потоки сбивают людей с ног, машина застревает на затопленных дорогах, вода добралась и до стамбульского метро, затопила одну из станций. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Шарни Избаев.
18: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя. до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой, и это такое очень зрелище.
12: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, могут продолжиться и в четверг.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты, уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Инструкция по применению.
19: Показания.
10: Потребность быть в курсе в любой момент.
19: Особые показания.
10: Дефицит времени.
19: Способ применения и дозы.
10: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
19: Передозировка.
10: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
19: и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
19: Консультация с врачом не требуется.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
5: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
10: Сделки.
5: Российская компания «Гельтек» купила марку детской косметики «Номи», сообщает «Шопперс». Сумма сделки не раскрывается. Бренд «Номи» с 2015 года выпускает блески для губ, тени, румяна и лаки для ногтей. Производит их в России, а компоненты закупает в Европе. Владелец «Гельтека» Сергей Кирш объяснил, что на создание собственной линейки ушел бы минимум год. Поэтому решили купить готовый бренд. Название «Номи» сохранят, но в будущем могут изменить дизайн упаковки.
10: Отчеты и планы.
5: Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников по всему миру, пишет Wall Street Journal. Таких крупных сокращений в компании не было с 2022 года. Увольнения затронут разработчиков, техспециалистов и юристов. Причина – бизнес растет медленнее, а пользователи стали менее активны. О планах стало известно за неделю до публикации квартального отчета.
10: Банкротство.
5: Американский ИИ-стартап Character AI объявил о банкротстве и выставил свои активы на продажу. Это сервис, где можно создавать виртуальных персонажей и общаться с ними. Ранее против компании подали несколько исков родители подростков. Они считают, что общение с чат-ботами навредило их детям. Disney уже предложила $20 миллионов за право использовать часть технологий стартапа. Пока сервис продолжает работать. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью Business FM опроверг сообщение якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловая Россия», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
20: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил Бизнес ФМ, что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
21: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
20: При этом Алексей Репик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета «Деловой России», акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
22: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексные решения в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активны интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформа, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. В этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
20: Из перечисленного в публикации глава «Деловой России» назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
12: Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыль после предыдущего роста на новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки. Лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатэк и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного прибавляли. Брент торговалась выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12 рублей 44 копейки, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с генеральным директором инвестиционной компании «Инвестланд» Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией после значительного роста, который начался еще в пятницу вечером. В вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
2: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается, поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние два дня видим, что в длинных ОФЗ появилась покупка, и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
12: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5, даже до 17% годовых, практически безрисковые прибыли, высасывает крупные капиталы с нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
2: Присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть. Предложения больших продавцов пока на рынке не видно, поэтому я думаю, что спрос продолжится.
12: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев. Но на этом наш рынок сначала на бурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации?
2: С одной стороны, да, такая история уже причем не один раз повторялось. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти два года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова обвалится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
12: Если брать инфляцию, то недельная инфляция, по данным Минэкономразвития, у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечернюю сессию понравилось инвесторам. Правда, еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанк вернется лишь к концу 28-го года, а к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
2: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Будут ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 27-й год. Поэтому заседание достаточно знаковое. Я думаю, что в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
12: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
2: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОФЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено, потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ. Это очень много.
12: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Цены на золото, серебро и платину меж тем резко снизились в среду на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
4: Из-за кризиса вокруг Ирана досрочно завершилась главная раллийная серия планеты – чемпионат мира по ралли WRC. В середине ноября должно было состояться ралли Саудовской Аравии в Джедде, но его отменили по соображениям безопасности, поэтому завершающим этапом стало ралли Сардиния, которое прошло с 1 по 4 октября на живописном острове. Получилось символично, потому что сезон 26-го стал последним для этой трассы в WRC. Со следующего года тут будет проходить этап европейского чемпионата по ралли. На протяжении всего сезона шла напряженная борьба между тремя экипажами. Элфин Эванс и его штурман Скотт Мартин в итоге завоевали главный трофей. Оливер Солберг и Эллиот Эдмонсон стали вторыми, а сами Пайери и Марко Сальминен взяли третье место. Все три экипажа выступали на Toyota Yaris GR1, так что конкуренции между производителями не получилось. Вообще, в этом сезоне всего три автоконцерна участвуют в высшем дивизионе. Toyota с двумя командами, Hyundai и Ford. Честно, очень хотелось бы увидеть возвращение боевых Subaru и Mitsubishi. Кроме обводов кузова, чемпионский болид ничего общего не имеет с гражданским Ярисом. Он был построен с нуля под новый раллийный регламент 22 года, который ввел гибридные силовые установки. Потом в 25-м их снова отменили. Инженерам приходилось постоянно адаптировать машину. Болид этого года стоит около 1 000 000 евро. А вот в следующем сезоне правила диктуют максимальный ценник в 345 тысяч. Toyota уже вовсю тестирует новую модель, и будет интересно. Отдельно отмечу выступление россиянина Николая Грязина во втором дивизионе WRC2. Из-за санкций он сейчас гоняется под болгарским флагом. На Лянче вместе со штурманом Константином Александровым они взяли 5-е место.
3: Спорт и деньги на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
14: Байкальск, Иркутская область, 12 тысяч жителей. В 1961 году на восточном берегу Байкала началось строительство целлюлозно-бумажного комбината. Его продукцию планировалось использовать в первую очередь для нужд военного авиастроения. Выросший рядом рабочий поселок через 5 лет стал городом.
3: Как появлялись города на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ 14 октября атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях, заявил Александр Новак. По словам вице-премьера, Украина не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Достижение такого перемирия между Москвой и Киевом объявил в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. При этом, по информации ТАСС, он призвал готовиться к противостоянию с Россией, брать пример с Эстонии в повышении военных расходов, сохранять спокойствие, инвестировать в производство оружия и наращивать поддержку Украины. В Москве неоднократно опровергали домыслы о том, что Россия может напасть на страны НАТО. 7 россиян пострадали в результате ДТП в Анталье. В больнице остаются 2. Среди пострадавших есть дети. Они выписаны, сообщили ТАСС в Генконсульстве России. В основном пассажиры получили легкие травмы и ушибы. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на шоссе, и транспортное средство врезалось в скалу. У побережья Турции обнаружили следы предположительно самого древнего кораблекрушения в мире. Возраст затонувшего на глубине 30 метров судна оценивается в 4 500 лет. Корпус не сохранился. Выводы археологи сделали по форме найденных керамических сосудов. Предполагается, что судно направлялось из восточной части Средиземноморья к Трое или на Крит. Обнаруженные артефакты планируют выставить в новом музее подводной археологии Средиземноморья в Анталии. Италии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на дата-центр Сбера в Балаково. В среду зафиксированы временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка.банка, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны. Их происхождение устанавливается, заявили в кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинские БПЛА по танкерам в водах региона. А в районах Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, сначала надо доработать законодательство и навести порядок. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность, подробности на Business.fm. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
20: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктура осталась только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
0: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250, с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
20: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукульчук.
1: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, пострадал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблемы и вызывает то, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его цоды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
20: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
6: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много цодов находится в защищенных местах, которые такими функциями беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
20: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес.ФМ.
12: В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительные, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перечук продолжит.
7: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
8: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсу, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано. Это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск. А они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
7: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
9: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера. Не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но, тем не менее, все теперь относятся к этому очень серьезно.
7: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Католики по всему миру молятся за выздоровление папы римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерию Бадоев продолжит.
14: Еще в воскресенье сам папа римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии, но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи папе римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часов и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
13: Если опухоль развивается, она достаточно раннем этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
15: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
13: Восстановиться, конечно, достаточно сложно, но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение, всегда химиотерапия, либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей, и на этом он все и закончится, и будет теперь дальше жить. Под наблюдением.
14: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом, Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
16: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают.

0: Телеграм и Макс-каналы. И уже не только. На всех платформах видеоконтента от ВК до ТикТока и на сайте PFM.ru. Премьера. PFM New. Проект нового поколения. Острые темы в коротких видео взглядом молодых. Наши зумеры – это бизнес FM по-новому. PFM New. Не пролистай главное.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Рост экономической активности в России в третьем квартале этого года сохранился, но несколько замедлился по сравнению со вторым кварталом. К такому выводу пришли аналитики Центробанка. В бюллетене «О чем говорят тренды» говорится, что замедление роста вызвано временным снижением производственного потенциала экономики. При этом отмечается рост в угледобыче и группе инвестиционных отраслей, а также в сегменте общепита и платных услуг. Снизилось производство потребительских товаров. То же самое происходит в розничной торговле. Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям. Некоторые уже используют их в защите своих объектов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции, что они очень современные. Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны. Крупные российские компании теряли до 1,5 миллиарда рублей из-за атак хакеров с использованием программ-вымогателей и средств уничтожения данных. В 98% таких случаев нарушались основные бизнес-процессы организации, следует из исследования Positive Technologies. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой конфиденциальной информации. Наиболее пострадавшей отраслью стала промышленность, на которую пришлось 39% атак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантюлеев. Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,01%, при этом недели ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, составили 78 рублей 68 копеек. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%, комментирует главный экономист инвестиций Софья.
4: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр прошлой недели. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентябре оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее зампред Центробанка Алексей Забудкин заявлял журналистам, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась немного выше ожиданий регулятора. Шринкфляция или смена формата? Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10% с лишним, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, об этом Иван Медведев.
5: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭК, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шринкфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из Интех пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит

0: Основатель аналитической компании «Энтех» Дмитрий Трифонов.
1: Говорить сейчас о шринфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
0: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
2: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
0: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что недоедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
3: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
0: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Выдача рецензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совет Федерации Валентин Матвиенко заявил, около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Олеся Савуськина продолжит.
5: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
6: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться с правительством с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
5: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособранадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных иностранных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Миноборнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
7: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
5: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял третье место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. Вуз может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИУШЭ Ирина Абанкина.
8: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Людей, наверное, которые определяют государственным вузом, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозах для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается, несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
5: Большую зачистку сектор уже проходил. С 2014 по 2018 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
9: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 2014 и 2018 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны наносить удар по сектору в целом.
5: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
11: Недавно сразу 2 игрока рынка недвижимости высказались на тему оптимизации строительных бюджетов. Автором первого высказывания стала коммерческий директор компании «Фасадные решения» Ирина Нагина, принимавшая участие в дискуссии о том, как сэкономить на фасадах без потери качества и архитектурной идеи проекта. По наблюдениям эксперта, сегодня оптимизацию на том или ином этапе проходит 9 из 10 девелоперских замыслов. Применительно к фасадам один из основных инструментов – подбор технологий. Альтернативы с сохранением исходного архитектурного решения. Этот подход компания проверила на практике. В одном из проектов замена натурального камня на стеклофибробетон сократила стоимость материала на 60%, а монтажа на 35%. В другом смена бренда внутри одной категории материалов помогла ужать расходы на 10-20%. При этом, как подчеркивает Ирина Нагина, сокращение бюджета не обязательно приводит к упрощению архитектурных решений и к тому, что фасад становится внешне дешевле. Грамотная экономия начинается с понимания того, что именно в фасаде создает ценность для проекта и где стоимость можно снизить без ее, этой ценности, потери. Одновременно о том, где проходит граница разумной оптимизации и какие решения действительно снижают затраты без ухудшения объекта, задумался ГИБ и руководитель проекта в компании «Вектор Проект» Тарас Алексеев. И по его мнению, оптимизация не равно дешевые материалы или упрощение решений. Часто куда больший эффект дает грамотная конструктивная схема, технология строительства и детальная проработка еще на стадии концепции. Практика показывает, оперативное взаимодействие проектировщиков и строителей позволяет избежать дорогих переделок, а авторский надзор снижает и риски, и затраты, утверждает Артем Тарасов. Продолжим. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Речь об ограничениях, связанных с Белоруссией и поддержке президента Александра Лукашенко. Однако в отношении Гуцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения, блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с нейросетями. Предполагается, что во всех новых программах появятся два модуля. Базовый для всех студентов первого курса и специальный, разработанный с учетом будущей профессии. Глава ФБР опроверг сообщение о поездке в Россию. О таком визите сообщал телеканал MS Now. Сам глава ФБР в это время выступал в университете в Вирджинии. По данным спецслужбы, в реальности источники упомянутого телеканала ни о чем не осведомлены. Сам Паттель написал в соцсети факты важнее кликбейта. Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи Бакиров задержан в Казахстане, когда въезжал из Киргизии. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Исполнитель помещен в изолятор временного содержания. В Казахстане Наваи намеревался дать несколько концертов. Его ближайшее выступление в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский просит Илона Маска восстановить работу терминалов Starlink для ВСУ. Компания SpaceX могла затормозить их работу, чтобы надавить на Зеленского, который отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. В Кремле же заявили, что удары по украинской энергетике продолжаются, поскольку предложение Трампа об энергоперемирии не конкретизировано. Комментарий Георгия Буфта. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. А в чем смысл? И деловая Россия не предлагает отменить упрощенку и повысить налоги на МСП. Глава объединения Алексей Репик опроверг такие сообщения в интервью Business FM. Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на Business FM. Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике. Минобороны России отчиталась о ночных ударах по Украине, в ходе которых были поражены 7 объектов энергетической инфраструктуры страны. На этом фоне у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как это все понимать, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цены на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по другим объектам украинской энергетики, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает, Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывать вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. Дизельная сделка нужна ему как доказательство собственных решительных действий. Признать ее бесполезность и тем более вред накануне голосования значит подарить аргумент оппонентам. Хотя, учитывая непредсказуемый характер Трампа, ничего исключать нельзя. После выборов, если цены на АЗС не снизятся, формула «Зеленский – это главное препятствие миру» может пошатнуться. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Хотя подробных комментариев ни Белый дом, ни сама компания не дают. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет StarShield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британия с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт. Перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
13: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки, действует оно 180 дней. Спрашивая документ, на границе начнутся с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Убадуев продолжит.
15: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов? Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан. То есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней. Поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы. Но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
16: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот. На организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за 3 суток, и вопросов никаких не будет.
15: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
17: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации, она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Тут, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
15: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
18: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер. Например, области крупных городов, в частности, Алматинская, да, где присутствуют горы. Туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
15: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Стамбул и еще ряд регионов Турции затопило после сильных ливней. Мощные потоки сбивают людей с ног, машина застревает на затопленных дорогах, вода добралась и до стамбульского метро, затопила одну из станций. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Шарни Избаев.
19: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой. И это такое очень зрелище.
4: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, могут продолжиться и в четверг.
10: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 18 веке по указанию императриц всероссийских сперва Елизаветы, а затем и Екатерины II,
20: специально для расчетов между вельможами чеканили золотые монеты. Эти так называемые дворцовые деньги, золотые полтина, рубль и 2 рубля, первоначально предназначались исключительно для внутреннего дворцового обращения. Но, конечно, полностью избежать утечки элитных денег в народ не удалось. И если сначала дворцовыми рублями вельможи в основном отдавали друг другу карточные долги, то после того, как Екатерина стала развивать магазинную торговлю по образцу европейской, такие монеты стали оказываться и в карманах купцов, и простолюдинов. Между собой ни аристократы ими не рассчитывались, но хранили. И похвастаться перед знакомыми и при случае дать на сдачу покупателю-дворянину.
21: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Кто надо, услышал.
22: Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
23: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
22: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала PFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
25: Сделки.
24: Российская компания «Гельтек» купила марку детской косметики «Номи», сообщает «Шопперс». Сумма сделки не раскрывается. Бренд «Номи» с 2015 года выпускает блески для губ, тени, румяна и лаки для ногтей. Производят их в России, а компоненты закупают в Европе. Владелец «Гельтека» Сергей Кирш объяснил, что на создание собственной линейки ушел бы минимум год. Поэтому решили купить готовый бренд. Название «Номи» сохранят, но в будущем могут изменить дизайн упаковки.
25: Отчеты и планы.
24: Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников по всему миру, пишет Wall Street Journal. Таких крупных сокращений в компании не было с 2022 года. Увольнения затронут разработчиков, техспециалистов и юристов. Причина – бизнес растет медленнее, а пользователи стали менее активны. О планах стало известно за неделю до публикации квартального отчета.
25: Банкротство.
24: Американский стартап Character AI объявил о банкротстве и выставил свои активы на продажу. Это сервис, где можно создавать виртуальных персонажей и общаться с ними. Ранее против компании подали несколько исков родители подростков. Они считают, что общение с чат-ботами навредило их детям. Disney уже предложила 20 миллионов долларов за право использовать часть технологий стартапа. Пока сервис продолжает работать. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью Бизнес FM опроверг сообщение якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловая Россия», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
26: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил Бизнес FM, что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
27: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению. И скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы как старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, деловой России не поддерживаются и не будут выдвигаться.
26: При этом Алексей Рипик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и деловая Россия может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум деловой России будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета деловой России, акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
0: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексные решения в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активны интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформа, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. В этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
26: Из перечисленного в публикации глава деловой России назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, «Бизнес-ФМ».
4: Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыль после предыдущего роста. На новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатэк и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного прибавляли. Брент торговалась выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12 рублей 44 копейки, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с генеральным директором инвестиционной компании «Инвестланд» Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией после значительного роста, который начался еще в пятницу вечером. В вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
1: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается. Поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние 2 дня видим, что длинных ОФЗ появилась покупка и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
4: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5% даже до 17% годовых, практически безрисковые прибыли, высасывает крупные капиталы с нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
1: Присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть, предложения больших продавцов пока на рынке не видно, поэтому я думаю, что спрос продолжится.
4: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев, но на этом наш рынок сначала набурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации?
1: С одной стороны, да, такая история уже причем не один раз повторялась. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти 2 года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова овалится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
4: Если брать инфляцию, то недельная инфляция, по данным Минэкономразвития, у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечерняя сессия понравилась инвесторам. Еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанк вернется лишь к концу 28 года, а к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
1: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Буду ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 27 год. Поэтому заседание достаточно знаковое. Я думаю, что в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
4: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
1: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОВЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено. Потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОВЗ. Это очень много.
4: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Цены на золото, серебро и платину меж тем резко снизились в среду на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
21: Продолжительность жизни.
2: Каждый вечер зараженные муравьи забираются на верхушки травинок и намертво в них вцепляются. А утром возвращаются к обычной жизни. Так может продолжаться несколько дней подряд. Причина такого странного поведения – паразитический червь, ланцетовидная двуустка.
21: Журналист Алена Копылова.
2: Паразит проходит несколько стадий развития. Его личинки попадают в муравья. Но для продолжения жизненного цикла им необходимо оказаться в кишечнике травоядного. Поэтому паразит заставляет насекомое забираться на траву, где его вместе с растением может проглотить, например, корова. Каким образом двуустка управляет своей жертвой? Личинка проникает в область нервного узла муравья, который участвует в управлении его движениями. Паразит вмешивается в передачу нервных сигналов, регулируя активность нейронов жертвы. Ученые обнаружили, что в период неподвижности у зараженных муравьев уровень аденозина был значительно выше обычного. Это вещество участвует в регуляции сна и бодрствования. Подобные механизмы встречаются и у других паразитов. Например, токсоплазма способна заставить грызунов игнорировать кошачий запах. В результате животные перестают прятаться и рискуют быть съеденными кошкой, в организме которой затем паразит размножается половым путем. Токсоплазма может заражать и человека. Обычно инфекция протекает бессимптомно. Однако паразит способен сохраняться в организме годами. Ученые исследуют возможную связь токсоплазмоза с изменениями поведения и психическими расстройствами. Но доказательств того, что паразит способен целенаправленно управлять поведением человека, пока нет.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM.
3: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ 14 октября атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях, заявил Александр Новак. По словам вице-премьера, Украина не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Достижение такого перемирия между Москвой и Киевом объявил в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. При этом, по информации ТАСС, он призвал готовиться к противостоянию с Россией, брать пример с Эстонии в повышении военных расходов, сохранять спокойствие, инвестировать в производство оружия и наращивать поддержку Украины. В Москве неоднократно опровергали домыслы о том, что Россия может напасть на страны НАТО. 7 россиян пострадали в результате ДТП в Анталье. В больнице остаются 2. Среди пострадавших есть дети. Они выписаны, сообщили ТАСС в Генконсульстве России. В основном пассажиры получили легкие травмы и ушибы. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на шоссе, и транспортное средство врезалось в скалу. На побережье Турции обнаружили следы предположительно самого древнего кораблекрушения в мире. Возраст затонувшего на глубине 30 метров судна оценивается в 4,5 тысячи лет. Корпус не сохранился. Выводы археологи сделали по форме найденных керамических сосудов. Предполагается, что судно направлялось из восточной части Средиземноморья к Трое или на Крит. Обнаруженные артефакты планируют выставить в новом музее подводной археологии Средиземноморья в Анталье. Италии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на дата-центр Сбера в Балаково. В среду зафиксированы временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точкабанк, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительные. Их происхождение устанавливается, заявили в кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинские БПЛА по танкерам в водах региона. А в районах Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, сначала надо доработать законодательство и навести порядок. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность, подробности на Business FM. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
8: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктура осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
9: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ассоциация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
26: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
11: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблема и вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его соды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
26: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
12: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много ЦОДов находится в защищенных местах, которые такими функциями беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
26: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
14: В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перечук продолжит.
15: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
16: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсо, где тоже шикарный, уникальный пляж находится. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута. Вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано, это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск, а они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
15: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
10: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера, не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но, тем не менее, все теперь относятся к этому очень серьезно.
15: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
17: Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление в клинике Джемелле в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерию Бадоев продолжит.
18: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часа и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джемелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
19: Если опухоль развивается, она достаточно раннем этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
20: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
19: Восстановиться, конечно, достаточно сложно, но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение, всегда химиотерапия, либо лучевая терапия, это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей, и на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить под наблюдением.
18: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября. Но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом, Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, «необходимо разоружить». Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
0: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать, как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
18: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Убадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
21: Доверяй, но проверяй, как относиться к юридической помощи от ИИ. Эмиссия невыполнима, когда выпуск акций становится вне закона. Семейное бизнес-имущество. Кому важно, как вы пользуетесь подарком от

0: чем говорят тренды. Говорится, что замедление роста вызвано временным снижением производственного потенциала экономики. При этом отмечается рост в угледобыче и группе инвестиционных отраслей, а также в сегменте общепита и платных услуг. Снизилось производство потребительских товаров. То же самое происходит в розничной торговле. Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям. Некоторые уже используют их в защите своих объектов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции, что они очень современные. Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны. Крупные российские компании теряли до 1,5 миллиарда рублей из-за атак хакеров с использованием программ-вымогателей и средств уничтожения данных. В 98% таких случаев нарушались основные бизнес-процессы организации, следует из исследования Positive Technologies. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой конфиденциальной информации. Наиболее пострадавшей отраслью стала промышленность, на которую пришлось 39% атак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Панчулиев. Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,01%, при этом недели ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, составили 78 рублей 68 копеек. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%, комментирует главный экономист инвестиций Софья.
2: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр прошлой недели. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентябре оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее зампред Центробанка Алексей Забудкин заявлял журналистам, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась немного выше ожиданий регулятора. Шрингфляция или смена формата? Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10% с лишним, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, об этом Иван Медведев.
3: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭК, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из Интех пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании Интех Дмитрий Трифонов.
4: Говорить сейчас о шринфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
3: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? Полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов

0: доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
1: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
0: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что не доедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
2: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
0: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Выдачу рецензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совет Федерации Валентин Матвиенко заявил, около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Олеся Савуськина продолжит.
4: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
5: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться с правительством с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
4: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособрнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебы виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Минобрнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации негосударственных вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
6: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
4: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИУШЭ Ирина Абанкина.
7: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Критерии, наверное, которые определяют государственный вуз, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозе для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается, несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
4: Большую зачистку сектор уже проходил. С 14 по 18 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
8: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 14 и 18 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны наносить удар по сектору в целом.
4: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Ситуация. Неформальный подход.
10: Мы привыкли считать, что суды подходят к оценке доказательств формально. Все обстоятельства должны подтверждаться первичными документами, а нормы права должны быть достаточно очевидны. Но сегодня все чаще суды руководствуются при вынесении решений принципами разумности и добросовестности.
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
10: В 2020 году стороны заключили договор аренды помещения, но не согласовали ни срок, ни цену аренды. Арендодатель обратился в суд, и тот признал договор незаключенным, взыскав с арендатора плату за фактическое пользование помещения. Собственнику этого оказалось мало. Он инициировал второй спор. Раз арендатор не подписал акт возврата помещения, значит, продолжал им пользоваться и, соответственно, должен платить. Нижестоящие суды с этим согласились и взыскали арендную плату за весь спорный период. Но Верховный суд занял другую позицию. Он отметил, что само по себе отсутствие акта не доказывает реальное использование помещения. Арендатор давно не вел никакой деятельности, у него не было ни сотрудников, ни активов, а собственник знал об этом и годами не предпринимал никаких мер по возврату своего имущества. Такое поведение суд признал неосмотрительным и отказал во взыскании. Это дело хороший пример того, как суды смотрят не на формальное отсутствие бумаги, а на реальные обстоятельства конкретного спора.
9: Рекомендация.
10: Любой юрист порекомендует оформлять все действия, претензии и запросы по договору письменно, желательно в нескольких экземплярах, с подписями и печатями обеих сторон и доказательствами направления другой стороне. Это самый надежный способ сохранить доказательства. Более гибкий вариант – переписка по электронной почте, если адреса сторон закреплены в самом договоре. Если нет, используйте почту с корпоративного домена. Так проще будет подтвердить, кто на самом деле был отправителем каждого письма.
9: Ситуация на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Речь об ограничениях, связанных с Белоруссией и поддержке президента Александра Лукашенко. Однако в отношении Гуцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения, блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с нейросетями. Предполагается, что во всех новых программах появятся два модуля. Базовый для всех студентов первого курса и специальный, разработанный с учетом будущей профессии. Глава ФБР опроверг сообщение о поездке в Россию. О таком визите сообщал телеканал MS Now. Сам глава ФБР в это время выступал в университете в Вирджинии. По данным спецслужбы, в реальности источники упомянутого телеканала ни о чем не осведомлены. Сам Паттель написал в соцсети: «Факты важнее кликбейта». Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи Бакиров задержан в Казахстане, когда въезжал из Киргизии. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Исполнитель помещен в изолятор временного содержания. В Казахстане Наваи намеревался дать несколько концертов. Его ближайшее выступление в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: У микрофона Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Зеленский просит Илона Маска восстановить работу терминалов Starlink для ВСУ. Компания SpaceX могла затормозить их работу, чтобы надавить на Зеленского, который отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. В Кремле же заявили, что удары по украинской энергетике продолжаются, поскольку предложение Трампа об энергоперемирии не конкретизировано. Комментарий Георгия Бофта. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. А в чем смысл? И деловая Россия не предлагает отменить упрощенку и повысить налоги на МСП. Глава объединения Алексей Репик опроверг такие сообщения в интервью Business FM. Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на Business FM. Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике. Минобороны России отчиталась о ночных ударах по Украине, в ходе которых были поражены 7 объектов энергетической инфраструктуры страны. На этом фоне у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как это все понимать? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
14: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цены на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по другим объектам украинской энергетики, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает. Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывать вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. Дизельная сделка нужна ему как доказательство собственных решительных действий. Признать ее бесполезность и тем более вред накануне голосования значит подарить аргумент оппонентам. Хотя, учитывая учитывая непредсказуемый характер Трампа, ничего исключать нельзя. После выборов, если цены на АЗС не снизятся, формула «Зеленский – это главное препятствие миру» может пошатнуться. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Хотя подробных комментариев ни Белый дом, ни сама компания не дают. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет Starshield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет, и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британии с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Будкова и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
13: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивая документ, на границе начнут с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Убадуев продолжит.
15: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов? Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан, то есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней, поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы, но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
16: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот – на организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать, единственное, что уже не получится, это нужно сразу понимать, но достаточно подать анкету за трое суток, и вопросов никаких не будет.
15: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
17: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации, она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Тут, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
15: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
18: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты, и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер. Например, области крупных городов, в частности, Алматинская, да, где присутствуют горы, туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
15: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
13: Стамбул и еще ряд регионов Турции затопило после сильных ливней. Мощные потоки сбивают людей с ног, машина застревает на затопленных дорогах, вода добралась и до стамбульского метро, затопила одну из станций. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Шарни Избаев.
19: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой. И это такое очень зрелище.
13: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, могут продолжиться и в четверг.
12: Кто надо, услышал. Красноярский IT-предприниматель Иван Санников о проблемах с отключением так называемого белого VPN.
20: Я более чем уверен, что сервер вновь стал доступен на сети, ровно после того момента, как вы с Business FM написали им запрос, мол, дайте, пожалуйста, комментарий, почему по заявке на исключение из списка ограничений сервер недоступен. Только вы это сделали, в течение буквально суток сервер ожил. Совпадение? Не думаю.
12: О личных историях бизнеса, которые могут иметь значение для всех, сообщайте нам в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru, в директе телеграм-канала BFM News и в чат-боте Макс-канала BFM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
12: Сделки.
1: Российская компания «Гельтек» купила марку детской косметики «Номи», сообщает «Шопперс». Сумма сделки не раскрывается. Бренд «Номи» с 2015 года выпускает блески для губ, тени, румяна и лаки для ногтей. Производят их в России, а компоненты закупают в Европе. Владелец «Гельтека» Сергей Кирш объяснил, что на создание собственной линейки ушел бы минимум год, поэтому решили купить готовый бренд. Название «Номи» сохранят, но в будущем могут изменить дизайн упаковки.
12: Отчеты и планы.
1: Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников по всему миру, пишет Wall Street Journal. Таких крупных сокращений в компании не было с 2022 года. Увольнения затронут разработчиков, техспециалистов и юристов. Причина – бизнес растет медленнее, а пользователи стали менее активны. О планах стало известно за неделю до публикации квартального отчета.
12: Банкротство.
1: Американский EA-стартап Character AI объявил о банкротстве и выставил свои активы на продажу. Это сервис, где можно создавать виртуальных персонажей и общаться с ними. Ранее против компании подали несколько исков родители подростков. Они считают, что общение с чат-ботами навредило их детям. Disney уже предложила $20 миллионов за право использовать часть технологий стартапа. Пока сервис продолжает работать. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
13: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес FM» опроверг сообщение якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловая Россия», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
21: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес FM», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
22: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, коллег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению, и скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы такая старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
21: При этом Алексей Рипик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и деловая Россия может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум деловой России будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета деловой России, акционер АО «Медскан» Евгений Туголуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
0: Я бы хотел сказать президенту, потому что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексное решение в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных партнеров, более активно интегрироваться в их экономику. Ну, я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформа, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. Но в этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
21: Из перечисленного в публикации глава деловой России назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, Бизнес-ФМ.
13: Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыль после предыдущего роста на новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки. Лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатек и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного прибавляли. Брент торговалась выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12 рублей 44 копейки, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с генеральным директором инвестиционной компании Инвестланд Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией после значительного роста, который начался еще в пятницу вечером. В вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
2: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается. Поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние 2 дня видим, что в длинных ОФЗ появилась покупка и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
13: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5% и даже до 17% годовых, практически безрисковые прибыли, высасывает крупные капиталы из нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
2: Присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть. Предложения больших продавцов пока на рынке не видно, поэтому я думаю, что спрос продолжится.
13: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев. Но на этом наш рынок сначала набурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации?
2: С одной стороны, да, такая история уже уже причем не один раз повторялось. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти 2 года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова валится, она, конечно, есть. Но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
3: Если брать инфляцию, то недельная инфляция, по данным Минэкономразвития, у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечерняя сессия понравилась инвесторам. Правда, еще и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанка вернется лишь к концу 28-го года, а к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
2: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Буду ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 27-й год. Поэтому заседание достаточно знаковое. Я думаю, что в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
3: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует? Или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
2: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОВЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено. Потому что сейчас разница достигла почти 300 базисных пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ. Это очень много.
3: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Цены на золото, серебро и платину между тем резко снизились в среду на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
5: «Между делом» с Кирой Альтман.
6: «Между делом» говорим с Иракли Раданая, продюсером кино. Обсуждаем, как нашу жизнь дополняют собаки.
23: Собаки у меня Билли Боб, это такса такая мини.
6: Билли Боб Тортон?
23: Да, это была шутка, на самом деле. У меня уже была немецкая овчарка, и много детей, и все. И я где-то увидел, я гулял с собакой, и увидел маленькую таксу, она прям была щенком. И сказал к своей супруге Кристи, что если когда-нибудь заведем еще одну собаку, это будет мини-такса. Это я просто так шел и сказал. И мы назовем его Билли Боб, тоже так, от балды. И через 2 месяца на Рождество она мне принесла, ну, вот такой вот он был просто. Он у меня спал вот здесь, где-то между шеей и ключицей. И мы его называем терапевтическая собака. Ну, конечно, он еще столько проблем, я не знаю, когда-то была такса, это просто отдельная порода собак. Он у меня убегает постоянно. А мы в таком районе живем, они такие канадцы, из благополучных семей, такие уже постарше, которые уже на пенсиях. И они очень критично относятся ко всему, что не входит в нормальный порядок дня. А Билли Боб, я его выпускаю, у нас такой двор сзади, он может выкопать ямку себе. И у него один дом, куда он точно знает, куда он идет. Там живет бывший директор школы, у которого умерла собака. Билли Боб приходит к нему, садится, и вот они сидят. Я знаю, где у него висит AirTag, у него все. Но пока он идет, вот эти вот 10 минут, все считают необходимым позвонить во все службы. А в Канаде у собак больше прав, чем у людей даже некоторых. Там звонят в эту службу, служба звонит мне. Я говорю, я знаю, куда он идет, я знаю, все нормально, не переживайте, вы безответственные, его собьет машина. Я говорю, этого парня точно не собьет машина, он точно знает, что он делает, он идет окольными путями всегда. А директор школы его подкармливает, и мы с ним уже дружим, он такой очень харизматичный дядя.
6: Иракли Раданая, продюсер кино. Кира Альтман, Бизнес FM.
5: «Между делом» на Бизнес FM.
24: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
25: Случай, когда ученые совмещают изучение природы вещей с изучением природы денег в истории, нередки. В 16 веке великий астроном Николай Коперник, будучи управляющим общим имуществом Вармийского епископства, вел наблюдение не только за движением небесных сфер, но и за движением денег. Сочинение Коперника-экономиста содержит новаторские для своего времени идеи различия между ценностью и стоимостью и, как считается, заложили основы для будущей количественной теории денег. А в названии принципа, который гласит, что плохие деньги вытесняют хорошие, имя Коперника объединено с именем вдохновителя создания лондонской бирже Томаса Грэшема. Закон так и называется – Коперника-Грэшема.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ 14 октября атаковали два российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях, заявил Александр Новак. По словам вице-премьера, Украина не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Достижение такого перемирия между Москвой и Киевом объявил в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. При этом, по информации ТАСС, он призвал готовиться к противостоянию с Россией, брать пример с Эстонии в повышении военных расходов, сохранять спокойствие, инвестировать в производство оружия и наращивать поддержку Украины. В Москве неоднократно опровергали домыслы о том, что Россия может напасть на страны НАТО. Семеро россиян пострадали в результате ДТП в Анталье. В больнице остаются двое. Среди пострадавших есть дети. Они выписаны, сообщили ТАСС в Генконсульстве России. В основном пассажиры получили легкие травмы и ушибы. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на шоссе, и транспортное средство врезалось в скалу. На побережье Турции обнаружили следы предположительно самого древнего кораблекрушения в мире. Возраст затонувшего на глубине 30 метров судна оценивается в 4,5 тысячи лет. Корпус не сохранился. Выводы археологи сделали по форме найденных керамических сосудов. Предполагается, что судно направлялось из восточной части Средиземноморья к Трое или на Крит. Обнаруженные артефакты планируют выставить в новом музее подводной археологии Средиземноморья в Анталии. Италии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на дата-центр Сбера в Балаково. В среду зафиксированы временные сбои ряда сервисов из экосистемы Сбера. Жалобы поступали также на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озона и других. В самом Сбере утверждают, что все работает штатно. В акватории Новороссийска обнаружены выбросы нефтепродуктов, они незначительные, их происхождение устанавливается, заявили в Кубанском оперштабе. Не исключено, что это последствия атак украинские БПЛА по танкерам в водах региона. А в районах Геленджика и Новороссийска введен режим повышенной готовности. И образовательные рога и копыта. Выдачу новых лицензий частным вузам в России могут приостановить. По словам председателя Совфеда Валентина Матвиенко, сначала надо доработать законодательство и навести порядок. Кто и как сейчас получает лицензии на такую деятельность, подробности на Business FM. Дроны вновь атакуют российскую IT-инфраструктуру. В среду беспилотники нанесли удар по дата-центру Сбера. Это предположительно стало причиной кратковременных сбоев ряда приложений и сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Но в крупнейшем банке страны утверждают, что все работает штатно. Подробности у Михаила Задорожного.
9: Об ударе под соду сообщил первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин, не уточнив, о каком дата-центре идет речь. Но их вообще не очень много. Раньше у крупнейшего банка страны было больше 10 региональных дата-центров. После укрупнения IT-инфраструктура осталось только 4 на всю страну. Один из них расположен в Балаково Саратовской области. Именно этот город, как сообщил глава региона, в ночь на среду атаковали дроны, погиб один человек. О дата-центрах Сбера рассказывает бизнес-консультант по информационной безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий.
10: У них сейчас 4 так называемых мега-цода. Один вот в Балаково, это под Саратовом, 2 в Москве, это Южный порт и Сколково, и один резервный мега-цод в Казахстане. Казахстане. Сбер не только был, он и, наверное, остается одной из крупнейших IT-компаний. Как бы в их содах находилось несколько десятков тысяч серверов. Это очень большой показатель. Ситуация с Яндексом, да, напрашивается, но надо понимать, что сейчас под атакой находятся все центры обработки данных. В интернете уже выложили карту всех точек хранения данных, то есть всех содов России, более 250 с координатами и физическим адресом. Сделали это проукраинские группировки.
21: После удара по дата-центру Сбера наблюдались сбои некоторых онлайн-сервисов, в том числе из экосистемы Сбера. Были жалобы на работу Mail.ru, Россельхозбанка, Точка Банка, Озон, Самоката и других. Но уже к вечеру среды инженеры все починили. Ассоциация с Яндексом действительно напрашивается. На минувшей неделе из-за атак беспилотников были полностью или частично остановлены 3 из 5 дата-центров компании. Последствия ощутила без преувеличения вся страна. Спустя несколько дней российский IT-гигант восстановил работу большинства служб и сервисов, однако некоторые функции недоступны до сих пор, продолжает эксперт по кибербезопасности Александр Кукольчук.
11: Поскольку большая распределенность, все с собой взаимосвязаны, из-за этого действительно недоступно очень много каких сервисов. Ну и, соответственно, поставал не один сот, а больше 3, поэтому здесь проблема и вызывается, что в каких-то частях России недоступно, где-то недоступны полностью какие-то сервисы. И сетевые сервисы, и размещение и у Яндекса, и у Сбера. Но Сбер пока на текущий момент хотя бы справляется, потому что он более меньше пострадал. Он действительно переарендовывает и еще и мощности для распределения. Но глобально это, скажем так, что Яндекс, ну, не монополист, но очень большую долю занимает интернет-рынка. Поэтому, когда пострадали его соды, заметили все сервисы, и банки, и государственные сервисы.
21: О возможном развитии ситуации мы спросили у директора Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ, президента Фонда информационной демократии Ильи Масуха.
14: Продолжится удар и не продолжится, это сложно прогнозировать. У нас противник достаточно непрогнозируемый. Но мне кажется, инфраструктура страны достаточно надежно защищена. Насколько я знаю, достаточно много ЦОДов находится в защищенных местах, которые такими укусами беспилотников не поразить. Я бы не паниковал. Другое дело, что обычным гражданам можно посоветовать почаще на это время использовать локальную инфраструктуру. Жесткие диски, систему хранения локальную купить, установить. Для маленьких компаний можно попробовать сделать то же самое.
21: Другими словами, те самые облака, к которым давно привыкли и которыми активно пользовались и люди, и бизнес, уже не могут считаться такими же надежными, как раньше. По той же причине возросших рисков многие, наверное, задумались о том, что не нужно держать все деньги в одной корзине, то есть в одном банке. Перспектива остаться с одной единственной картой, которая временно не работает, как это было в случае Яндекс.Пэй, не очень радует. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
15: В акватории Новороссийска все-таки обнаружены выбросы нефтепродуктов. Они незначительны, их происхождение устанавливается, заявили в оперштабе Краснодарского края. В районах Геленджика и Новороссийска был введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов. Евгений Перечук продолжит.
16: Как пояснил глава Кубани, источником загрязнения могли послужить морские суда в Черном море, атакованные безэкипажными катерами. На прошлой неделе были сообщения, что судно «Афромакс Рио» с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, подверглось атаке у побережья. Началось открытое горение, вероятно, нефти. Вскоре Минтранс сообщил, что горение на танкере ликвидировано. В администрации региона считают, что нефтепродукты в воде – последствия какого-то другого инцидента. Как бы то ни было, спустя несколько дней жители прибрежных городов начали замечать сгустки нефтепродуктов в воде и на камнях. В Геленджике, как нам рассказали местные жители, обстановка спокойная. Погода хорошая, люди купаются, никаких загрязнений нет. Другое дело – Новороссийск. Корреспондент газеты «Новороссийский рабочий» Мария Ананьева посетила базу отдыха под названием «Лиманчик» в 15 километрах от Новороссийска.
17: Сегодня здесь горячая точка, выброс нефтепродуктов, мазут, нефть. Мы пока что не знаем, не было анализа. Работают волонтеры, работают спасательные службы. Сегодня мы, журналисты, получили звонки из села Мысхака, это курортный поселок, плюс село Дюрсу, где тоже шикарный, уникальный пляж. Самый главный вопрос, который задают местные жители, что стало причиной разлива нефтепродуктов или мазута, вынуждены заниматься домыслами, потому что, в принципе, пока пока официальных комментариев не поступало. В пятницу судно, атакованное в городе Сочи, было транспортировано в район Кабардинки, и оно абонировано. Это закрыто тремя заграждениями, как нам комментируют эксперты из отдела экологии АМП город Новороссийск. А они не дают утечек. Вопрос остается, откуда утечки в районе Новороссийска? В самом городе пока вроде бы не фиксируют, но вот эти прибрежные пляжи, красивые, уникальные, они сейчас запачканы.
16: Некоторые экологические организации фиксируют следы загрязнения в районе Новороссийской бухты, выносных причальных устройств КТК и далее в направлении Анапы. На снимках видны вытянутые и разорванные участки загрязненной поверхности моря. Однако говорить о том, что ситуация с разливом нефтепродуктов может превратиться во вторую Анапу, пока очень преждевременно, говорит ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
1: Власти, опять же, видя опыт катастрофы у Анапы, понимают, что лучше перестраховаться и иметь возможность задействовать большее количество средств и техники, и людей и так далее. А для этого есть смысл объявить о каком-то чрезвычайном положении, чтобы заранее, опять же, запросить дополнительные средства и полномочия. Я думаю, что здесь, может быть, до конца и у властей пока нет понимания того, какой масштаб разлива, аварии и так далее. Мы знаем, там происходило открытое горение, по всей видимости, топлива непосредственно самого танкера, не того груза, который он вывозил, а, видимо, самого топлива из танкера. Но есть ли утечка непосредственно груза, нефти, непонятно. Нефть, она может какое-то время находиться и под водой, тем более, если сейчас там температура будет опускаться. Здесь слишком много неизвестных, чтобы говорить о масштабе аварии, но, тем не менее, все теперь относятся к этому очень серьезно.
16: Сейчас берег у Новороссийска очищают полсотни сотрудников аварийно-спасательного отряда «Кубань-Спас» и Новороссийской муниципальной службы спасения. Работают также волонтеры. В работах задействовано 11 единиц техники. Происхождение нефтепродуктов должны определить результаты лабораторных исследований. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
15: Католики по всему миру молятся за выздоровление Папы Римского Льва XIV. У него диагностировали рак легких. Ранее 71-летнему понтифику удалили часть правого легкого, пораженную раком. Операция прошла без осложнений. Сейчас Лев XIV проходит восстановление.

0: И не в клинике Джамелли в Риме. В среду на площади Святого Петра в Ватикане была прочитана молитва о скорейшем выздоровлении и исцелении понтифика. Валерию Бадоев продолжит.
1: Еще в воскресенье сам Папа Римский Лев XIV рассказал собравшимся верующим, что во время рутинной медицинской проверки врачи обнаружили в его легком некое образование. Он тогда заверил, что его удалось локализовать, а выявили это на ранней стадии. Но после операции Ватикан сообщил, что у понтифика диагностировали рак легких. Врачам пришлось удалить нижнюю долю его правого легкого, чтобы устранить все клетки, пораженные раком. Всего у человеческих легких 5 долей, 3 в правом и 2 в левом. Диагноз, который поставили врачи Папе Римскому – аденокарцинома легких. Операция длилась около 1.5 часов и прошла без осложнений. Сейчас понтифик восстанавливается в римской клинике Джамелли. Он останется там еще как минимум на неделю. Других подробностей представлено не было. То есть неизвестен размер опухоли и неясно, распространилась ли она на близлежащие лимфатические узлы. От этого зависит то, насколько быстро восстановится 71-летний Лев XIV. Поскольку информации мало, утверждать что-либо или делать какие-то прогнозы нельзя. О том, что известно об аденокарциноме и о потенциальном лечении, говорит врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин.
2: Если опухоль развивается, она достаточно раннем этапе начинает прогрессировать. Считается, что это одна из злокачественных опухолей, которые результаты лечения такие хотелось бы лучше. Один из лучших видов рака, но один из самых распространенных.
3: Тут еще и возраст 71 год. Вот в таком возрасте после такой операции насколько вообще сложно восстановиться?
2: Восстановиться, конечно, достаточно сложно. Но вот в этом случае помогает и техническая оснащенность, и навыки тех профессионалов, которые этим занимаются. Ну, как положено, все во всех многопрофильных крупных клиниках все это делают. То есть уже все отработано. И вот как раз если пожилых людей, у них ведь ресурсов не так много остается, а дополнительное лечение всегда химиотерапия либо лучевая терапия. Это достаточно большая нагрузка на организм. Поэтому я думаю, что у него, наверное, обойдутся операции. Мы не знаем всех деталей. И на этом, ну, все и закончится, и будет теперь дальше жить. Под наблюдением.
1: Лев XIV стал папой римским в мае 25 года. В миру он Роберт Фрэнсис Превост. Это первый в истории папа, родившийся в Соединенных Штатах Америки, и второй папа после своего предшественника Франциска из Нового Света, то есть не из Европы. О каких-либо проблемах со здоровьем у Льва XIV ранее не сообщалось. Он занимается спортом, в частности теннисом, и, насколько известно, не курит, отмечает Рейтер. И в целом понтифик выглядел здоровым и энергичным, разговаривал бодрым и уверенным голосом. У папы была запланирована поездка по Уругваю, Аргентине и Перу с 6 по 17 ноября, но в связи с операцией пока непонятно, состоится ли она. В целом Лев XIV на своем посту ведет довольно активную, можно даже сказать, политическую деятельность. Он высказывается на разные темы. Например, говорил, что искусственный интеллект, цитата, необходимо разоружить. Папа не выступает против технологии в целом, он лишь считает, что она не должна использоваться во вред. Позднее понтифик заявлял, что и паники из-за развития ИИ он не испытывает, но к опасениям нужно отнестись серьезно. Также Лев XIV открыто выступил против угроз Дональда Трампа, когда президент США говорил об уничтожении всей иранской цивилизации. Понтифик призвал разрешить конфликт мирным путем. За это Трамп тогда назвал Льва XIV, цитата, «слабым в борьбе с преступностью и ужасным для внешней политики». Папа Римский тогда ответил, «я не боюсь администрации Трампа». Также понтифик затрагивал и многие другие темы, от социально-экономического неравенства до миграции. Продолжает журналист из Италии Сергей Иезуитов.
4: Люди ставят свечи за его здоровье, заказывают молебны. Когда папа восстановится после хирургического вмешательства, тогда, конечно, он появится в окне своего кабинета на площади Святого Петра, и тогда уже, конечно, будет массовое ликование, и народ будет его приветствовать. Как положено в таких случаях. Как понтифик говорит, все в руках Господа, и вот он сам надеется, что он вернется через неделю, и врачи тоже говорят через неделю. Но я думаю, что будет целесообразно дать, конечно, побольше времени на поправку его.
1: В среду мессу в Ватикане вместо Льва XIV провел филиппинский кардинал Луис Тагле. Сам Ватикан свою работу не приостанавливает, но решения, требующие папского одобрения, откладываются до его возвращения. Валерий Бадоев, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Что надо, услышал. Бьюти-мастер из Воронежа Елизавета Пигуль, против которой возбудили дело о мошенничестве за то, что при получении социального контракта она по расчетам следствия имела доход на 52 рубля больше, чем определялось условиями.
6: Я хочу выразить огромную благодарность Бизнес-ФМ за то, что моя история была услышана, со мной вышли на связь, поговорили, действительно выслушали мою версию происходящих событий и не только ту версию, которую рассказывали следственные органы. При вашей поддержке, я думаю, мы имеем такой счастливый конец моей жуткой истории, в которой я оказалась.
5: Но в подобную историю попали еще немало таких же, как она. Ждем ваших сообщений по делу. В
7: директ.

0: производства потребительских товаров. То же самое происходит в розничной торговле. Электроэнергетические компании проявляют интерес к новым защитным конструкциям. Некоторые уже используют их в защите своих объектов, заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что на российской энергетической неделе отечественные производители представили образцы такой продукции, что они очень современные. Вице-премьер также высказал мнение, что защита объектов топливно-энергетического комплекса от атак беспилотников стала одним из факторов улучшения ситуации на топливном рынке страны. Крупные российские компании теряли до 1,5 миллиарда рублей из-за атак хакеров с использованием программ-вымогателей и средств уничтожения данных. В 98% таких случаев нарушались основные бизнес-процессы организации, следует из исследования Positive Technologies. Почти половина инцидентов сопровождалась утечкой конфиденциальной информации. Наиболее пострадавшей отраслью стала промышленность, на которую пришлось 39% атак. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Панчулиев. Недельная инфляция в России замедлилась, но годовая заметно ускорилась. Из данных Росстата следует, что за неделю с 6 по 12 октября рост цен составил 0,01%, при этом недели ранее показатель составлял 0,96%, но тогда драйвером была индексация тарифов ЖКХ. Годовая инфляция, однако, ускорилась до 7,22%, недели ранее было 6,35%. Средние цены на бензин незначительно снизились на 5 копеек, составили 78 рублей 68 копеек. Продовольственные товары выросли в цене на 0,21%, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
2: Цифра по недельной инфляции, можно сказать, утешающая после страшненьких цифр в прошлой неделе. На самом деле уровень даже ниже, чем в прошлом году в октябре и на уровне сезонной нормы. Данные по динамике продовольственных, непродовольственных товаров на уровне предыдущих неделек. ЖКХ здесь пересмотра нет, маленький плюс, но это уже около нулевой плюс. Все отгремело на прошлой неделе. Что можно сказать по этим данным? В принципе, картина сильно не поменялась. Годовая инфляция с учетом пересчета в сентября оценивается на уровне около 7,2. Это много. И в сумме, несмотря на хорошую неделю по сегодняшней среды, это все-таки нас готовит к тому, что в следующую пятницу Банк России, скорее всего, ключевую ставку сохранит без изменений на уровне 14%.
1: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Ранее зампред Центробанка Алексей Забудкин заявлял журналистам, что инфляция в третьем квартале этого года оказалась немного выше ожиданий регулятора. Шрингфляция или смена формата? Средний вес порции готовой еды в России за год сократился на 10% с лишним, подсчитали в НТЭК. Чем это объясняется и к чему может привести, об этом Иван Медведев.
3: 266 граммов. Столько, согласно данным НТЭК, в среднем теперь весит сэндвич, хот-дог или японская онигири. А было почти 300 граммов. С одной стороны, сразу же хочется объяснить это шрингфляцией. Это когда десяток яиц превращается в 9, но за те же деньги. И все это мы уже видели на примере молока, шоколада, сахара, пива и так далее. Но авторы исследования из Интех пока не спешат с выводами. Во-первых, в сегменте продуктов на перекус они не обнаружили стремление потребителей переходить в более низкие ценовые сегменты. А во-вторых, в случае конкретно с готовыми перекусами действительно важен формат, говорит сооснователь аналитической компании Интех Дмитрий Трифонов.
4: Говорить сейчас о шрингфляции, наверное, преждевременно, потому что, по большому счету, категория готовой еды, она еще не настолько сформирована, чтобы такими методами производители пытались заработать дополнительные деньги. Плюс потребитель явно спокойно относится к достаточно высокой цене готовой еды относительно базовых продуктов. Поэтому то, что происходит с весом, это все-таки переход потребителя к удобному формату маленькому. Мы назвали это перекус в руку. Там даже самая шаурма, например, она значительно меньше, чем привычная нам, которая ранее продавалась на уличных точках. А кусок пиццы продается в динамике намного лучше, чем целая пицца. Ну, то есть здесь идет вот процесс именно смены формата потребления.
3: С другой стороны, почему бы производителям не совместить приятное с полезным? полезным для производителей, разумеется. И формат выигрышнее, и экономия. А основатель сети ресторанов доставки пиццы и роллов «Фудбенд» Артем Халимоненко рассматривает этот феномен еще под одним углом.
5: В плане веса, что мы делали, например, у нас раньше был диаметр пиццы только 30 и 40 сантиметров. И когда клиенты

0: открывали наш сайт и сравнивали с конкурентами, то у конкурентов, там, где были пиццы меньшего диаметра, так как цены начинаются от на сайте, клиентам казалось, что у нас дороже, а у конкурента где-то минимальный диаметр, например, 25 сантиметров дешевле. Поэтому мы ввели еще дополнительно пиццы диаметром 23 сантиметра, так чтобы, когда открывается наш сайт, первым показывалась цена на пиццу 23 сантиметра. Естественно, так как там продуктов меньше, она может быть дешевле. И поэтому цены выглядят, скажем так, окей по сравнению с другими игроками. Но тут, получается, мы тоже ввели новое блюдо, и у него был, соответственно, другой вес.
1: Ну, а если кто-то подумал, что из-за уменьшения размеров сэндвича он теперь будет есть чуть меньше вредного, то не факт. Снижение веса порции на 10% на здоровье в положительную сторону не повлияет. А некоторые из-за того, что недоедят, могут наоборот купить себе еще чего-нибудь на перекус. Причем в ряде случаев речь может быть не о голоде, а о психологии, говорит специалист в области эндокринологии, диетологии и психологии пищевого поведения Павел Баранов.
2: Зная о том, что порция уменьшилась, если они это заметили, они могут осознавать, что стали съедать меньше, и у них может даже при присутствующей сытости, физической сытости, у них может оставаться эмоциональная неудовлетворенность. Как так? Я не доел, я не съел столько, сколько обычно, нужно чем-то еще зашлифовать. И в таком случае, конечно же, человек тоже может купить что-то еще, не потому что остался голоден, а потому что эмоционально у него есть ощущение незавершенности приема пищи.
1: Впрочем, эксперт признает, что таких людей будет немного. Но если вы относитесь к их числу, простите, что рассказали. Иван Медведев, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Выдачу рецензий частным вузам в России предлагают поставить на паузу. Председатель Совет Федерации Валентин Матвиенко заявил, около 350 таких вузов лишь имитируют образование. Частных высших учебных заведений в России как раз примерно 350. Олеся Савуськина продолжит.
4: 5 рабочих дней. Столько сейчас занимает решение о выдаче вузу образовательной лицензии. Заявление подают электронно. Раньше на процедуру отводили 45 дней и могли приехать с проверкой, осмотреть помещение, оборудование, пообщаться с преподавателями. На пленарном заседании Валентина Матвиенко раскритиковала нынешний порядок.
5: Сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий, буквально нажав пару кнопок. Лицензии выдаются, по сути, заявительным порядком. В интернете сегодня масса, цитирую, образовательная лицензия под ключ, за 5 дней можем получить лицензию, даже если у вас нет образовательной программы, уставной документации и помещения. Понимаете, что это не университет, а рога и копыта. Я предлагаю обратиться с правительством с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства.
4: По закону, конечно, совсем без программ и помещений лицензию не получить. Но перед ее выдачей теперь не выезжают с проверкой. Все оценивают по документам. А они не всегда отражают реальность. Так, в Московском международном институте информатики, управления, экономики и права Рособрнадзор в конце прошлого года не нашел необходимых программ, преподавателей и даже оборудованного помещения для занятий. А весной уголовное дело завели против сотрудников частного вуза в Ессентуках. По версии следствия, иностранцев оформляли студентами ради учебных виз, хотя они в нашей стране только работали. Но Матвиенко говорит примерно о 350 частных вузах, которые имитируют образование. А по данным Минобрнауки, вместе с филиалами их всего в стране 345. И назвать все из них псевдовузами, конечно, нельзя. Хотя тех, из которых студентов принимают переводом в МГУ или Бауманку, в лучшем случае с десяток, говорит ректор Росноу, председатель Совета Ассоциации Негосударственных Вузов России АНВУЗ Владимир Зернов.
6: То, что среди частных имеются отдельные примеры того, что это псевдовузы, которые, как их еще в народе называют, заборостроительные, основа такого есть. У нас есть частные вузы, которые дают прекрасные результаты. Есть частные вузы, у которых несколько диссертационных советов, которые лидеры в стране и в мире по искусственному интеллекту.
4: Один из примеров – Центральный университет. Он появился всего несколько лет назад, а в прошлом году занял 3-е место в России по качеству приема. Средний балл ЕГЭ зачисленных – почти 88. Лицензию и госаккредитацию сейчас выдают бессрочно, но раз в 3 года качество обучения проверяют. Смотрят в том числе на результаты студентов. ВУЗ может лишиться аккредитации, а за невыполнение требований и лицензии, говорит профессор Института образования НИУШЭ Ирина Абанкина.
7: У нас не должно быть дискриминации по форме собственности. Детей, наверное, которые определяют государственный вузы, точно такие должны быть. К частным нисколько не выше. Видимо, есть такая аналитика, информация, которая говорит о невостребованности выпускников, угрозы для вузов в регионах, которые даже бюджетные места не могут заполнить, а впереди у нас демографическая яма. Поэтому конкуренция здесь усиливается, несмотря на то, что государство практически не поддерживает частные вузы, борьба идет уже за абитуриентов.
4: Большую зачистку сектор уже проходил. С 2014 по 2018 годы число частных вузов сократилось больше, чем вдвое. Теперь добавились и ограничения платного приема. В этом году набор сократили по 40 направлениям. От экономики и юриспруденции до филологии. В итоге платно приняли почти на 100 тысяч человек меньше, чем в 2025 году. Комментирует первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин.
8: Нужно действительно отделить зерна от плевел, если еще остались после колоссальных сокращений между 2014 и 2018 годами частные вузы, которые не дают нормального образования, то, конечно, этого быть не должно. Но мы не должны носить удар по сектору в целом.
4: Срок возможного моратория Матвиенко не назвала. Отдельно она также предложила пересмотреть количество льгот при поступлении в вузы. Олеся Савоськина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Дело вкуса. Катей Калиной.
10: В слякотную погоду хочется к солнцу, ну или, по крайней мере, солнечной еды, узбекской, например. Двойная порция витамина D – это узбекская еда в Дубае, где официально начался туристический сезон. Впрочем, можно крутануть колесо в другую сторону и получить ресторан узбекской кухни из Дубая в Москве. Имя его – Грандзор. Официальное открытие на следующей неделе, но хорошего плова можно поесть и сейчас. В Дубае плов едят не только в Зор, но и, например, в ресторане Сана на территории Мадина-Джумейра. С этой недели по воскресеньям там, кстати, действуют бранчи в формате шеринг-меню на двоих для тех, кто любит пробовать блюда из тарелок друг друга. Тем, кто, как и я, проводит осень в Москве, стоит напомнить про 75-летие ресторана «Узбекистан» на Неглинной, которое будет шумно и сытно отмечаться аж 4 дня, с 20 по 23 октября включительно. В честь празднования Узбекистан ввел специальное ретро-меню, в которое вошли блюда по рецептам 1951 года и которые будут доступны гостям по 75 рублей за порцию. Среди них, например, сытный лагман, салат «Узбекистан» и торт «Славянка», за которым в советской Москве выстраивались очереди, нежные бисквит с кремом со вкусом халвы. Кроме этого, обещана живая музыка, танцы живота, узбекские фрукты и сладости. А я люблю салат «Ташкент» с зеленой редькой и отварной говядиной, рецепт которого, похоже, тоже родился в московском ресторане «Узбекистан». С вами была Катя Калина.
9: Дело вкуса. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз снял санкции с российского бизнесмена Михаила Гуцериева и белорусского предпринимателя Виктора Шевцова. Речь об ограничениях, связанных с Белоруссией и поддержке президента Александра Лукашенко. Однако в отношении Гуцериева продолжают действовать рестрикции по европейскому черному списку против России. Оба этих санкционных режима подразумевают одни и те же ограничения: блокировку активов и запрет на въезд в ЕС. Модули по искусственному интеллекту с будущего года внедрят в российских вузах в каждую образовательную программу. Об этом сообщил глава Миноборнауки Валерий Фальков. По его словам, сейчас в вузах уже реализуется порядка 1500 программ, связанных с нейросетями. Предполагается, что во всех новых программах появятся 2 модуля. Базовый для всех студентов 1-го курса и специальный, разработанный с учетом будущей профессии. Глава ФБР опроверг сообщение о поездке в Россию. О таком визите сообщал телеканал MS Now. Сам глава ФБР в это время выступал в университете в Вирджинии. По данным спецслужбы, в реальности источники упомянутого телеканала ни о чем не осведомлены. Сам Паттель написал в соцсети факты важнее кликбейта. Российский рэпер и певец азербайджанского происхождения Наваи Бакиров задержан в Казахстане, когда въезжал из Киргизии. В его машине обнаружили наркотики. Возбуждено уголовное дело. Исполнитель помещен в изолятор временного содержания. В Казахстане Наваи намеревался дать несколько концертов. Его ближайшее выступление в Астане организаторы отменили, сославшись на технические причины. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: У микрофона Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Зеленский просит Илона Маска восстановить работу терминалов Starlink для ВСУ. Компания SpaceX могла затормозить их работу, чтобы надавить на Зеленского, который отказался прекратить удары по российским НПЗ, несмотря на просьбы президента США. В Кремле же заявили, что удары по украинской энергетике продолжаются, поскольку предложение Трампа об энергоперемирии не конкретизировано. Комментарий Георгия Буфта. Россияне с 1 июля будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Такое постановление приняло правительство республики. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Оформление бесплатно. А в чем смысл? И деловая Россия не предлагает отменить упрощенку и повысить налоги на МСП. Глава объединения Алексей Репик опроверг такие сообщения в интервью Бизнес ФМ. Так в чем заключается предложение организации перед ее юбилейным форумом? Подробности на Бизнес ФМ. Дональд Трамп отключает небо для ВСУ. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что предложение Трампа об энергетическом перемирии не было конкретизировано, поэтому Москва продолжает бить по украинской энергетике. Минобороны России отчиталась о ночных ударах по Украине, в ходе которых были поражены 7 объектов энергетической инфраструктуры страны. На этом фоне у ВСУ начались проблемы в связи с замедлением работы спутниковой системы связи Starlink. Как это все понимать, комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
12: В ночь на 14 октября SpaceX, по данным разных источников, без предупреждения урезала работу военного пакета Starlink для ВСУ. Это произошло вскоре после так называемой дизельной сделки Трампа с Путиным, с помощью которой Трамп надеялся сбить цену на АЗС к промежуточным выборам 3 ноября. Фьючерсы на дизель пока стоят на месте. При этом политическая цена сделки для Трампа только растет. Уже по 6 сенаторов от демократов и республиканцев потребовали немедленно развернуть курс. В Палате представителей заговорили о прямом нарушении санкционного закона, который Трамп сам подписал 18 сентября. С 19 октября он по закону обязан ввести хотя бы какие-то санкции против России из обширного списка закона. Сделка возмутила Киев, как и неожиданно для него объявленный Трампом мораторий ударов по НПЗ. ВСУ выдержали паузу в 3 дня. Однако, по словам вице-премьера Александра Новака, 14 октября атаковали НПЗ в Саратовской и Рязанской областях. При этом все это время шли удары по дата-центрам, на которые Трампу наплевать, но ущерб от вывода из строя которых может быть куда больше. Российская армия при этом продолжила удары по другим объектам украинской энергетики, тем более что Трамп действительно никакой конкретики на сей счет не приводил и ограничений для Москвы не ставил. Как выразился Песков, периметр перемирия не очерчен и работа продолжается. Сам Трамп пока в этом не видит криминала и реагирует уклончиво, мол, нарушения были с обеих сторон. Впрочем, прежний опыт показывает. Трамп не любит признавать провал собственных скоропалительных анонсов и охотнее перекладывает вину на более слабую сторону. Поэтому до 3 ноября разворота против Москвы ждать вряд ли стоит. Дизельная сделка нужна ему как доказательство собственных решительных действий. Признать ее бесполезность и тем более вред накануне голосования значит подарить аргумент оппонентам. Хотя, учитывая непредсказуемый характер Трампа, ничего исключать нельзя. После выборов, если цены на АЗС не снизятся, формула «Зеленский – это главное препятствие миру» может пошатнуться. На этом фоне ограничение Starlink для ВСУ выглядит как усиление давления на Киев. Хотя подробных комментариев ни Белый дом, ни сама компания не дают. Технически речь об ограничении скорости движения терминала. Военный пакет Starshield перестал работать на объектах быстрее 160 км в час. Почему именно 160 км? Наземная техника на фронте так не ездит. Но так летают дроны, ударные БПЛА средней дальности, которыми ВСУ работают по занятым Россией территориям. И, что еще важнее, перехватчики реактивных дронов. Такие дроны-перехватчики уже обеспечивают около трети всех пораженных воздушных целей. Ими ВСУ пытаются компенсировать нехватку ракет для ПВО «Патриот». Есть ли замена системе Илона Маска? Нет и пока не предвидится. Единственная западная низкоорбитальная альтернатива – OneWeb. На этом фоне Зеленский отправился в Лондон, гости к премьеру Энди Бёрнаму. Не случайно. Бёрнам ведь обещал ускорить поставки ракет LMM, которые сбивают реактивные дроны, поручив кабинету подготовить новые санкции, военные и финансовые пакеты для Киева и заверил Украину, что Британии с ней будет столько, сколько потребуется. Однако Лондон все равно не сможет заменить ни американскую разведку, ни Starlink, ни Patriot. Хотя Вашингтон отрицает, что прекратил предоставлять разведданные. Смысл поездки больше в том, чтобы продемонстрировать Вашингтону, что давление на Киев может навредить трансатлантическим отношениям, укрепить средства ПВО на зиму, а также выстроить единый европейский фронт перед возможным визитом Уиткофа и Кушнера, который будет касаться гарантий безопасности и территориальных компромиссов. Зеленский пока на словах маневрирует, показывая готовность идти на символические уступки, позволяющие не выглядеть препятствием миру в глазах Белого дома. Стратегических уступок по территориям пока нет. Киев надеется на европейские деньги и на ослабление позиций Трампа в Конгрессе после выборов.
3: Это был политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». А россияне с 1 июля следующего года будут обязаны получать электронное разрешение на въезд в Казахстан. Правительство республики приняло соответствующее постановление, сообщает ТАСС. Получить разрешение нужно будет за 72 часа до поездки. Действует оно 180 дней. Спрашивая документ на границе начнут с 1 ноября этого года, но его отсутствие не будет поводом для отказа во въезде. Обязательным наличие разрешения станет с 1 июля 2027 года на всех пунктах пропуска. Оформление бесплатно. Валерий Убадуев продолжит.
13: Ранее мы уже сообщали о том, что Казахстан планирует внедрить электронные разрешения на въезд для иностранцев. Это касается и граждан тех стран, с кем у республики заключено безвизовое соглашение. Это в том числе и Россия. Разрешение можно оформить через цифровую платформу CAS-ETA. Редакция Business FM уже проводила эксперимент и убедилась, что процесс оформления занимает несколько минут. Нужно предоставить контактные данные, фотографии паспорта и пройти сканирование лица, чтобы подтвердить личность. Также нужно ответить на ряд вопросов, которые обычно задают на таможне. Перевозите ли вы оружие, животных, валюту или любой другой денежный инструмент в эквиваленте 10 тысяч американских долларов? Оформлять такой документ нужно как минимум за 72 часа до визита в Казахстан. То есть никаких спонтанных поездок. Но разрешение действует 180 дней. Поездок за это время можно совершить несколько. Однако напомним, что длительность пребывания на территории Казахстана, как и прежде, для россиян не должна превышать 90 дней. Со стороны кажется, что данный документ, по сути, выполняет функцию визы. Но это не так, говорит гендиректор компании VCP Travel, эксперт Российского союза туриндустрии Михаил Абасов.
14: Виза – это разрешение консульства с документами, сборами, собеседованием. Здесь же все наоборот – на организованный туризм никакого влияния я точно не ожидаю. Туры бронируются заранее. Разрешение просто, можно так сказать, становится частью стандартного пакета документов. В тот же день поехать единственное, что уже не получится. Это нужно сразу понимать. Но достаточно подать анкету за трое суток, и вопросов никаких не будет.
13: Внедряться разрешение будет поэтапно. С 1 ноября документ начнут спрашивать в аэропорту Актау и 4 наземных пунктах пропуска. С 1 января к ним присоединятся аэропорты Астаны и Алма-Аты, а с 1 марта остальные пункты пропуска. На границе будут разъяснять, что разрешение лучше бы получить, но его отсутствие не станет поводом для отказа во въезде. Именно обязательным документ станет с 1 июля 2027 года, и после этого отказать во въезде могут, если разрешения нет. Но есть ряд исключений. Документ не обязаны получать в том числе транзитные пассажиры в аэропортах, водители грузовиков и автобусов для международных перевозок, лица младше 16 и старше 65 лет, а также дипломаты, лидеры государств и иностранные парламентарии. Стоит обратить внимание на то, что для оформления разрешения нужно будет предоставить паспорт, то есть иностранная платформа должна будет обработать персональные данные россиянина за пределами России, комментирует управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности Евгений Царев.
15: Чисто формально, конечно же, это нарушение действующего российского законодательства. Эта система, очевидно, не будет находиться на территории Российской Федерации. Она будет находиться, по всей видимости, на территории Казахстана. Роскомнадзор в соответствии со своими полномочиями должен будет блокировать доступ, препятствовать этому. Ну, по крайней мере, может это делать. Можно привести такой аргумент, что мы же оформляем, например, визы в другие страны. Как будто бы это тоже является несоответствием закону о персональных данных. Но в случае с визовым режимом, как правило, есть есть какое-то международное соглашение. Так что посмотрим, как будет развиваться ситуация. Я думаю, что либо должно появиться какое-то международное соглашение, либо же перестанут на это обращать внимание.
13: Ранее МВД Казахстана предлагало взимать с иностранцев плату за оформление разрешения. В СМИ тогда фигурировала сумма в почти 4000 тенге. Это чуть больше 700 рублей. И появились предположения, что таким образом Астана планирует пополнять бюджет. Но в итоге разрешение стало бесплатным. И сразу возникает вопрос, а зачем тогда это нужно? Как говорят эксперты, это снижает нагрузку и ускоряет переход на границы. А турпоток в республику растет. По данным 2025 года, в Казахстан прибыли и остались на несколько дней более 11 миллионов иностранцев, что на 700 тысяч человек больше, чем было в 2024 году. Продолжает гендиректор радио «Бизнес ФМ Казахстан» Рустам Максутов.
16: Мы не хотим создавать ажиотажа на самой границе. Это позволит заранее человеку зайти на определенный портал для того, чтобы сразу сообщить властям Казахстана, что он собирается пересекать границу с республикой. Это коснется, кстати, не только россиян. Это будет еще и для других стран. Сейчас с туризмом все хорошо. К нам сюда приезжают зарубежные артисты и массовый туризм они тоже с собой привозят. Кроме того, сейчас мы начинаем активно развивать наш горный кластер. Например, области крупных городов, в частности, Алматинской, да, где присутствуют горы, туда очень много наведывается к нам туристов. В первую очередь это делается только для того, чтобы оцифровать посещение нашей страны.
13: Стоит отметить, что цифровизация границ – это уже вполне устоявшийся тренд среди разных государств. Например, Великобритания еще с февраля внедрила электронное разрешение на въезд для граждан тех стран, с которыми у королевства безвизовый режим. Похожее есть и в Южной Корее. А в России до 31 декабря 2027 года продолжается эксперимент с регистрацией въезжающих в страну иностранцев в приложении RU-ID. Но эти требования пока не являются обязательными для всех. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Стамбул и еще ряд регионов Турции затопило после сильных ливней. Мощные потоки сбивают людей с ног, машина застревает на затопленных дорогах, вода добралась и до стамбульского метро, затопила одну из станций. О том, что сейчас происходит в городе, рассказывает главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Шарни Избаев.
17: Действительно серьезная ситуация, потому что вроде как для Стамбула это не что-то новое, когда идут дожди осенью, и все же ситуация немножко отличается от предыдущих, но вот последние годы, конечно, не наблюдалось такого сильного дождя до такой степени, что губернатор Стамбула отменил обучение в городе для всех государственных и частных учреждений и запретили мотоциклам ездить по улице, потому что для них это стало опасно. Инфраструктура не всегда просчитывается, особенно когда такое большое количество дождя сваливается с неба. Судя по официальным данным, 12-часовая норма, которая выпала, превышает даже норму за сутки. Для Стамбула это критично. Ситуация коснулась очень многих, миллионов людей, и вот эти подтопления, конечно, влияют и на общественный транспорт. Есть места, где машины прямо текут рекой. И это такое очень зрелище.
3: Ишар Неизбаев, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». По данным мэрии Стамбула, в некоторых районах выпало до 95 литров осадков на квадратный метр. Сильные дожди, по прогнозам синоптиков, могут продолжиться и в четверг.
9: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Российское разноденежье времен гражданской войны подвигло население к сочинению веселых народных прозвищ для всевозможных бонов, купюр и банкнот. Украшенные орнаментом из фруктов, чеки Армавирского отделения Госбанка получили название «грушовки». Чеки Архангельского отделения с изображением моржа, естественно, моржовки. Чеки Четинского отделения серого цвета – воробьи. Колокольчиком называлось 1000 рублей вооруженных сил Юга России с изображением царь-колокола. А кузнецами – 50-рублевки так называемые центры Сибири с отпечатанными на них молотом, лопатой и киркой. Ну а лимонами и лимардами, конечно, миллионы миллиард в разных купюрах. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Инструкция по применению.
18: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
18: Особые показания.
9: Дефицит времени.
18: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
18: Передозировка.
9: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
18: и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Компании и корпорации.
4: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
9: Сделки.
4: Российская компания «Гельтек» купила марку детской косметики «Номи», сообщает «Шопперс». Сумма сделки не раскрывается. Бренд «Номи» с 2015 года выпускает блески для губ, тени, румяна и лаки для ногтей. Производят их в России, а компоненты закупают в Европе. Владелец «Гельтека» Сергей Кирш объяснил, что на создание собственной линейки ушел бы минимум год, поэтому решили купить готовый бренд. Название «Номи» сохранят, но в будущем могут изменить дизайн упаковки.
9: Отчеты и планы.
4: Netflix планирует уволить около 1000 сотрудников по всему миру, пишет Wall Street Journal. Таких крупных сокращений в компании не было с 2022 года. Увольнения затронут разработчиков, техспециалистов и юристов. Причина – бизнес растет медленнее, а пользователи стали менее активны. О планах стало известно за неделю до публикации квартального отчета.
9: Банкротство.
4: Американский EE-стартап Character AI объявил о банкротстве и выставил свои активы на продажу. Это сервис, где можно создавать виртуальных персонажей и общаться с ними. Ранее против компании подали несколько исков родители подростков. Они считают, что общение с чат-ботами навредило их детям. Disney уже предложила 20 миллионов долларов за право использовать часть технологий стартапа. Пока сервис продолжает работать. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Деловая Россия не предлагала отменить упрощенку. Глава объединения Алексей Репик в интервью «Бизнес FM» опроверг сообщение якобы о подготовленных предложениях по повышению налогов на малый и средний бизнес. Соответствующие публикации появились накануне юбилейного форума «Деловая Россия», приуроченного к ее 25-летию. Михаил Задорожный продолжит.
19: Утверждалось, что «Деловая Россия» подготовила к юбилейному форуму проект из 52 предложений по трансформации экономики, среди которых есть такие, как отмена части льготных режимов для малого бизнеса. Это, например, УСН и патентная система. Об этом сообщал РБК, ссылаясь на проект «Деловой России». Позже руководитель объединенной редакции РБК Петр Канаев опубликовал в своем телеграм-канале фрагмент документа, но в нем нет никакой информации, кем и когда он был подготовлен. Глава «Деловой России» Алексей Репик заявил «Бизнес FM», что это имеет крайне условное отношение к повестке юбилейного форума.
20: Если отнестись к тому документу, который я так с удивлением увидел как программу «Деловой России» на сайте РБК, коллег, я могу сказать, что это совершенно точно не то, что планируется к обсуждению. И скорее это, видимо, какой-то аналитический документ экспертных центров, наших экспертно-аналитических центров, да еще и там уже, мне кажется, там 6-7-месячной степенью новизны. То есть это как бы старые консервы, обсуждавшиеся внутри организации и точно совершенно не ставшие никакой частью программы. Касательно обозначенных предложений в области налогового регулирования, все инициативы, связанные с досрочным прекращением специальных налоговых режимов, в том числе касающихся предприятий малого и среднего предпринимательства, «Деловой России» не поддерживаются и не будут выдвигаться.
19: При этом Алексей Репик заметил, что некоторые специальные налоговые режимы закончатся в ближайшие 2 года, и «Деловая Россия» может быть полезным участником разговора о том, как сохранить поддержку и сделать ее адресной, то есть не повышать налоговую нагрузку тем бизнесам, которые это могут не пережить, и при этом избежать злоупотреблений со стороны компаний, которые пользуются поддержкой для оптимизации налогов. Сам юбилейный форум «Деловой России» будет проходить в гибридном формате. Федеральная площадка в Москве для регионов организует видеоконференции. Ожидается, что в мероприятии примет участие Владимир Путин, и предприниматели смогут задать свои вопросы президенту. Член Координационного совета «Деловой России», акционер АО «Медскан» Евгений Тугалуков хотел бы поговорить с президентом о дальнейшем развитии российского экспорта.
21: Я бы хотел сказать президенту о том, что необходимо создать среду, которая поддерживает комплексное решение в экспорте и услуги экспортные, а не только прямые поставки товаров. Поддержка такого экспорта даст, конечно, системный комплексный эффект. Мы будем более интересны для зарубежных зарубежных партнеров более активно интегрироваться в их экономику. Но я, конечно, должен сказать на примере медицины, так как я занимаюсь медициной, и предложить такую идею клиники как платформа, где все решения практически российские, медицинские протоколы и так далее. Это решения инженерные, решения, связанные с медицинским оборудованием, это решения фармацевтические, образовательные. Сейчас в России учатся больше 100 тысяч иностранных студентов, медиков. Конечно, было бы идеально, если бы они еще находили работу в клиниках, которые будут строиться за рубежом. Но в этом плане клиника становится таким постоянно действующим павильоном российских решений и товаров.
19: Из перечисленного в публикации глава деловой России назвал только одно действительное предложение. Это увеличение инвестиционного налогового вычета для компаний, чтобы перезапустить инвестцикл. По словам Алексея Репика, это точно тема для обсуждений на юбилейном форуме. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
3: Российский рынок акций завершил основные торги в среду минимальным ростом на 0,1% по индексу Мосбиржи. Игроки выборочно фиксировали прибыль после предыдущего роста на новостях о соглашении между президентами США и России о поставках российского дистоплива в Штаты и на международные рынки. Лидеры роста Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Новатэк и Лукойл. Цены на нефть вечером в среду немного прибавляли. Брент торговалась выше $106 за баррель. Рубль укрепился в паре с юанем. Курс китайской валюты вечером в среду составил 12 рублей 44 копейки, что на 12 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Итоги дня подвели с генеральным директором инвестиционной компании Инвестланд Игорем Вагизовым. То, что сейчас происходит на рынке, можно назвать скорее консолидацией после значительного роста, который начался еще в пятницу вечером. Вечернюю сессию даже ушли в небольшой минус по индексу Мосбиржи. По-вашему, с чем это связано и ждать ли нам существенной коррекции после такого роста?
0: Да, действительно, консолидация на рынке присутствует. Также стоит отметить, что существенный недовзвес частных институциональных инвесторов в акциях российских компаний остается. Поэтому спрос достаточно неплохой. Думаю, что рынку существенно упасть будет сложно. После консолидации небольшой коррекции, скорее всего, рост продолжится. Так же, как и на рынке ОФЗ, мы впервые за последние недели увидели неплохой спрос. Последние два дня видим, что в длинных ОФЗ появилась покупка и цены начинают понемногу расти после многонедельного падения.
3: Тем не менее, доходность, которую предлагают длинные ФЗ, там 16,5% даже до 17% годовых, практически безрисковая прибыль, высасывает крупные капиталы с нашего фондового рынка, и тогда встает вопрос, а кто сейчас у нас покупает акции? Это какие-то крупные игроки, либо это розничные мелкие инвесторы?
0: Присутствуют все игроки. Я не согласен с тем, что рынок ОФЗ вымывает деньги с рынка акций, потому что с рынка акций ушли уже все те, кто мог уйти. Поэтому сейчас возвращаются институциональные инвесторы, у которых доля акций существенно ниже того, какой она должна быть. Возвращаются и частные инвесторы, которые боятся просто пропустить какой-то рост. Все понимают, что при любой знаковой политической позитивной новости рынок переставят на 30-20%, и никто не успеет купить. Поэтому инвесторы стараются хотя бы какую-то небольшую долю в сильных компаниях покупать уже сейчас и не ждать хороших новостей. Поэтому покупатели есть. Предложения больших продавцов пока на рынке не видно, поэтому я думаю, что спрос продолжится.
3: Похожая ситуация на нашем рынке уже была, когда Трамп обещал мир за 24 часа, потом за пару месяцев. Но на этом наш рынок сначала на бурно рос, а потом потерял те же самые процентов 30 буквально за несколько месяцев. Вот не окажутся ли наши инвесторы в такой же ситуации?
0: С одной стороны, да, такая история уже причем не один раз повторялось. Здесь можно сказать о том, что рынок сейчас существенно ниже тех уровней, на которых он так пытался расти два года назад, когда там первый диалог состоялся с американским президентом. Тогда рынок был на уровне 3300. Сейчас он на уровне 2000, ниже на 30%. Поэтому вероятность, что он снова овалится, она, конечно, есть, но сейчас уровни цен существенно интереснее, чем были в предыдущие вот эти заходы на мирное урегулирование.
3: Если брать инфляцию, то недельная инфляция по данным Минэкономразвития у нас несколько ускорилась. Понятно, что это не очень, наверное, вечернюю сессию понравилось инвесторам. Предыдущие и комментарии появились аналитиков Центробанка о том, что к нейтральной политике Центробанка вернется лишь к концу 28 года, а к началу 29-го, то есть совсем-совсем не скоро, а скоро у нас будет заседание Центробанка по ставке. Что вы от него ждете?
0: По заседанию по ставке достаточно такой четкий консенсус о том, что ставка не будет изменена. Будут ждать комментариев. Заседание опорное. Рынок будет внимательно смотреть на прогнозы регулятора по ставке, по инфляции на 27 год. Поэтому заседание достаточно знаковое. Я думаю, что в текущих условиях наиболее правильным будет оставить ставку такой, как есть, до конца этого года. В этом году, я думаю, что, скорее всего, будет просто пауза.
3: Инвесторов, как вы считаете, это сильно разочарует или они уже как-то на ставку смотрят во второй, третий раз?
0: С точки зрения рынка гособлигаций, ситуация может вообще парадоксальной быть, потому что когда ставка 14, а доходность длинных ОВЗ почти 17, рынок уже заложил не только паузу, но и будущее повышение ставки. Поэтому для того, чтобы рынку облигаций вырасти, нужно просто дать ему понять, что повышение ставки не предопределено, потому что сейчас разница пунктов между ставкой ЦБ и доходностью длинных ОФЗ – это очень много.
3: Игорь Вагизов, генеральный директор инвестиционной компании «Инвестланд». Цены на золото, серебро и платину меж тем резко снизились в среду на фоне укрепления доллара, вызванного более выраженным, чем ожидалось, ускорением инфляции в США.
18: «Спорт и деньги» с Кириллом Гомельским.
1: «Реал Мадрид» опубликовал финансовую отчетность за прошлый сезон, и можно рассказать о самой дорогой части финансовой структуры клуба – модернизированном стадионе «Новый Бернабео». Этот шедевр архитектуры и инженерной

0: и мысли будет еще долго основной долговой нагрузкой Реала. Текущий остаток по кредиту на реконструкцию – 1 миллиард 100 миллионов евро. Хотя при особой ставке в 3% годовые платежи в 60 миллионов будут не слишком обременительны. Но арена, которая принадлежит клубу и находится в самом центре Мадрида, в районе Чамартин, будет приносить немалую прибыль. Новый газон состоит из 5 складывающихся секций, которые погружаются в специальный ангар, где созданы идеальные условия для травы. Таким образом, можно оперативно менять покрытие арены и проводить концерты и баскетбольные матчи, не вредя футбольному полю. В апреле на Бернабеу выложили грунтовый теннисный корт, на котором прошел турнир ATP – Mutua Madrid Open. В 29-м году стадион будет главной площадкой чемпионата Европы по баскетболу. Арену открыли в 1947 году, и ее изначально назвали в честь легендарного президента Реала Сантьяго Бернабео. Он лично дал открытие стройки. Тогда ее стоимость составила 288 миллионов песет или 10 миллионов долларов. Вместимость была 75 тысяч зрителей. С тех пор арену 3 раза модернизировали. Последнее обновление обошлось в общей сложности в 1 миллиард 760 миллионов евро и завершилось 2 года назад. Теперь под трибунами находится огромный интерактивный музей истории мадридского Реала, а сам стадион прекрасно вписывается в городской ландшафт и вызывает восторг у поклонников архитектуры. Естественно, футбол тут тоже можно смотреть.
1: Спорт и деньги на Business FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Business FM. Гуслицкие деньги. Так называли фальшивки, которые наводнили Москву в 1880-х годах. Гуслицы – это местность на стыке дореволюционных Московской, Владимирской и Рязанской губерний. Славилась она ткацким делом, хмелеводством и оригинальной техникой оформления старообрядческих рукописных книг – гуслицкой росписью, а еще дорожным разбоем, конокрадством и подделкой денег, в первую очередь мелких монет под серебро, а также 3- и 5-рублевых купюр и особенно билетов государственного казначейства с купонами. «Дай-ка купонной машинке попечатать надо, на базар еду». Зайти к соседу с такой просьбой в гуслицах, по свидетельству писателя Владимира Гилеровского, было обычным делом. «Деньги к деньгам» на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. ВСУ 14 октября атаковали 2 российских НПЗ в Саратовской и Рязанской областях, заявил Александр Новак. По словам вице-премьера, Украина не демонстрирует движение в сторону энергетического перемирия. Достижение такого перемирия между Москвой и Киевом объявил в конце прошлой недели президент США Дональд Трамп. Генсек НАТО Марк Рютте заявил об отсутствии непосредственной угрозы со стороны России. При этом, по информации ТАСС, он призвал готовиться к противостоянию с Россией, брать пример с Эстонии в повышении военных расходов, сохранять спокойствие, инвестировать в производство оружия и наращивать поддержку Украины. В Москве неоднократно опровергали домыслы о том, что Россия может напасть на страны НАТО. 7 россиян пострадали в результате ДТП в Анталье. В больнице остаются 2. Среди пострадавших есть дети. Они выписаны, сообщили ТАСС в Генконсульстве России. В основном пассажиры получили легкие травмы и ушибы. Водитель микроавтобуса не справился с управлением на шоссе, и транспортное средство врезалось в скалу. На побережье Турции обнаружили следы предположительно самого древнего кораблекрушения в мире. Возраст затонувшего на глубине 30 метров судна оценивается в 4,5 тысячи лет. Корпус не сохранился. Выводы археологи сделали по форме найденных керамических сосудов. Предполагается, что судно направлялось из восточной части Средиземноморья к Трое или на Крит. Обнаруженные артефакты планируют выставить в новом музее подводной археологии Средиземноморья в Анталье. Италии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Ростелекоме призвали к созданию дата-центров судного дня после атаки украинских БПЛА на